0: планету, даже допуская, что в ней осталось былое величие.
1: Нет. Но почему? Слегка напрягся Скива.
2: Капитан, я полагаю, что вы немного боитесь, поскольку испытываете такие же подозрения, как и я.
0: А что ты подозреваешь?
2: Что не было никакого природного катаклизма. И что жители Земли сами сделали с собой то, что они сделали.
0: Но у нас нет никаких доказательств, растерялся Скива.
2: Да, капитан. Фандер больше ничего не захотел говорить.
1: Если все это печальный результат их собственной деятельности, после долгой паузы продолжал Скива, то как можно рассчитывать на дружбу с существами, которые вызывают страх?
2: Да, ты прав, у нас мало шансов, согласился Фандер. Но это результат холодных рассуждений, а для меня они мало что значат, я живу надеждами.
0: Ну вот, опять ты отрицаешь очевидные истины ради пустой мечты. Надежды, надежды, надежды на достижение невозможного.
2: Трудное можно совершить. Для невозможного требуется больше времени, ответил Фандер.
0: Твои мысли сбивают с толку мой привыкший к логике разум. Каждая фраза твоя есть полное отрицание всего, что имеет смысл.
2: Скива сделал жест, равнозначный грустному смешку.
0: Ну ладно, так тому и быть.
2: Он приблизился к Фандеру.
0: Все необходимые припасы собраны внизу. Остается лишь попрощаться.

Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Продолжение. Они обнялись, как это принято у марсиан. Выйдя из шлюза, поэт Фандер еще долго смотрел вслед летящей по широкой дуге сфере. Корабль беззвучно поднимался ввысь и очень скоро превратился в едва заметную точку на фоне тучи. Через мгновение он исчез. Фандер еще некоторое время постоял, глядя в небо. Потом он повернулся к саням, на которых лежали его припасы. Забравшись на переднее сиденье, он включил энергетические решетки и взлетел на несколько футов. Чем выше поднимаешь сани, тем больше расход энергии. Он решил экономить. Поди угадай, сколько придется прожить на этой планете. Фандер медленно полетел туда, где видел прекрасную вещь. Позднее он нашел маленькую сухую пещеру в холме, возле которого находилась цель его путешествия. Он потратил 2 дня на то, чтобы расширить пещеру при помощи энергетического луча, выровнять стены, потолок и пол, и еще полдня очищал ее от кварцевой пыли. После этого он сложил свои запасы в дальнем конце подземелья, поставил сани у входа и загородил его силовым полем. Теперь у него был дом. В первую ночь он долго не мог заснуть. Молча лежал в пещере. Жилистые, узловатые существо, испускающие синее свечение, с огромными глазами пчелы, лежал и прислушивался к арфам, играющим в 60 миллионах миль. Кончики его щупальцев, предназначенные для телепатического контакта, тщетно искали партнера для песни. Темнота была почти полной, весь мир погрузился в чудовищную тишину. Слуховые органы Фандера пытались различать привычные голоса песчаных лягушек, но здесь их не было. Ему хотелось уловить монотонное гудение ночных жуков, но они также тут не водились. Лишь однажды какое-то существо завыло на больной лик Луны, а потом вновь воцарилась тишина. Утром он помылся, поел, уселся на сани и исследовал развалины небольшого городка. Однако не нашел ничего, что могло бы удовлетворить его любопытство, лишь груды бесформенного мусора среди прямоугольных фундаментов домов. Он попал на кладбище давно разрушенных, уже почти превратившихся в ничто строений. Вид с высоты 500 футов дал ему лишь одну полезную информацию. Судя по планировке города, когда-то здесь жили существа методичные и аккуратные. Но аккуратность сама по себе еще не является красотой. Он вернулся в пещеру и нашел утешение в созерцании той вещи, которая красотой обладала. Исследования продолжались не так систематически, как если бы их проводил Скива, но в соответствии с меняющимися прихотями Фандера. Иногда ему попадались животные поодиночке или группами, но ни одно из них не напоминало обитателей Марса. Некоторые бросались бежать, когда сани пролетали над ними. Другие прятались в норы, сверкнув абсурдно белым хвостом. Третьи, обладатели 4 ног, вытянутой морды и острых зубов, охотились стаями и встречали его злым хриплым лаем. На 7-й день в глубокой прогалине, ближе к северу, он заметил несколько существ, крадущихся друг за другом. Он узнал их с первого взгляда, ведь именно их он искал, узнал и восторженно затаил дыхание. Они были оборванными, грязными, мелкими, но красивая вещь подсказала ему, что это те, кто его интересовал. Прижимаясь к земле, он заставил сани описать дугу, которая привела его к дальнему концу прогалины. Теперь он смог лучше их разглядеть, даже покрытые грязью розовые худые ноги. Сани скользнули вниз, и он оказался на прогалине. Существа удалялись от него, внимательно и настороженно глядя вперед, будто высматривая врага. Его беззвучное приближение сзади прошло незамеченным. Но тот, кто шел последним, обманул Фандера. Когда тот свесился с саней, готовясь схватить существо с гривой желтых волос, и длинные щупальца уже потянулись вперед, намеченная Фандером жертва, повинуясь шестому чувству, бросилась на землю. Щупальца не достали совсем немного, но он успел заметить испуганный взгляд серых глаз. Миг спустя ловкий маневр саней позволил марсианину подхватить следующего в цепочке, не сумевшего проявить такую же ловкость. Это существо оказалось темноволосым, более крупным и сильным. Оно отчаянно сопротивлялось, но сани быстро набирали высоту. Затем существо сумело обернуться и посмотрело прямо на Фандера. Результат получился совершенно неожиданным для него. Лицо существа побелело, оно закрыло глаза и безвольно упало на дно саней.

0: Оно все еще не шевелилось, когда Фандер принес его в пещеру, но сердце продолжало биться, а легкие поглощать воздух. Осторожно положив добычу на свою постель, Фандер отошел к выходу из пещеры, чтобы дать существу возможность немного прийти в себя. Вскоре оно пошевелилось, село и бессмысленно уставилось в противоположную стену. Потом его черные глаза стали осматривать пещеру. Наконец, существо заметило Фандера, освещенного льющимся снаружи светом. Глаза существа округлились, и оно принялось издавать громкие звуки, пытаясь покинуть пещеру сквозь каменную стену. Звуки были такими ужасными, что Фандер выскочил из пещеры и оставался снаружи на холодном ветру до тех пор, пока шум не стих. Через пару часов он осторожно вернулся в пещеру, чтобы покормить пленника, но реакция того была такой истерической и произвела на Фандера столь тяжелые впечатления, что он бросил пищу и убежал, сам охваченный страхом. Пища оставалась нетронутой в течение следующих двух дней. На третий, когда существо осмелилось немного поесть, Фандер вошел в пещеру. Хотя марсианин не приближался к мальчику, тот забился в дальний угол, бормоча: «Дьявол! Дьявол!» Его глаза заметно покраснели. «Дьявол», — подумал Фандер, который не мог повторить слово вслух. «Интересно, что это означает?» Щупальцем, предназначенным для беседы, он попытался изобразить нечто успокаивающее. Напрасно. Мальчик смотрел на него со страхом и отвращением. Он явно ничего не понимал. Тогда Фандер решил дотронуться до своего пленника щупальцем, чтобы войти в телепатический контакт. Тот отскочил, как от ядовитой змеи. «Терпение», — напомнил себе Фандер. «Невозможное требует больше времени». Периодически он появлялся в пещере, принося еду и воду. Теперь он ночевал на жесткой влажной траве у входа под низкими небесами, пока его пленник или гость спал на удобной кровати в теплой пещере под защитой надежного силового экрана. Наконец наступил момент, когда Фандер проявил несвойственную поэтам проницательность. На восьмой день Фандер заметил, что пленник регулярно забирает пищу и сам расположился, чтобы поесть у входа в пещеру, откуда мог видеть мальчика. Поэт быстро убедился в том, что аппетит туземца не пострадал. Эту ночь Фандер провел в пещере возле силового экрана на максимальном расстоянии от мальчика. Тот долго не смыкал глаз, внимательно наблюдая за марсианином, но ближе к рассвету не выдержал и погрузился в сон. Новая попытка объясниться при помощи жестов опять не принесла успеха. Пленник по-прежнему отказывался прикоснуться к протянутому щупальцу. Тем не менее, Фандер кое-чего достиг. Медленно, но верно, пленник привыкал к внешности марсианина. Она уже не вызывала прежнего отвращения. На следующий день Фандер добился успеха. У мальчика случилось несколько приступов эмоциональной болезни, во время которых он лежал на животе и производил тихие звуки, а из глаз текла вода. В такие моменты марсианин чувствовал себя совершенно беспомощно. Во время очередного приступа он незаметно подобрался к постели и открыл ящик, стоявший рядом с ней. Из ящика он вынул маленькую электроарфу, включил ее и с любовью коснулся струн. Потом начал наигрывать, подпевая себя мысленно, поскольку вслух прилично петь не умел. Мальчик перестал вздрагивать и сел, обратив все свое внимание на искусные движения щупальцев, извлекавших из арфы музыку. Когда Фандер решил, что пленник окончательно успокоился, он взял последние аккорды и протянул арфу туземцу. Мальчик не знал, как поступить. Фандер не приближался к нему, а держал арфу длинным щупальцем. Мальчику пришлось сделать 4 шага, чтобы забрать музыкальный инструмент. Дальше все пошло быстрее. День за днем они играли вместе, а иногда музицирование продолжалось и после заката солнца. Постепенно расстояние между ними стало уменьшаться. Наконец, они уже могли сидеть рядом. Мальчик все еще не научился смеяться, но вел себя гораздо спокойнее. Он теперь умел извлекать простые мелодии из инструмента и даже гордился своими достижениями. Однажды вечером, когда уже стемнело и неизвестные существа вновь завыли на луну, Фандер в сотый раз предложил свое щупальце. Мальчик всегда отвергал любые прикосновения, хотя и не понимал, зачем они нужны. Но сейчас 5 пальцев сжали щупальце, чтобы доставить хозяину пещеры радость. И в отчаянной надежде, что человеческая нервная система устроена так же, как марсианская, Фандер тут же излил свои мысли, опасаясь, что его гость отдернет руку. «Не бойся меня. Я не властен над своей внешностью, как ты не властен над своей. Я твой друг.
1: твой отец и твоя мать. Ты нужен мне не меньше, чем я тебе».
0: Мальчик отпустил его и начал тихонько всхлипывать. Фандер положил щупальце на мальчишеское плечо и принялся поглаживать. Эти движения он почему-то считал типично марсианскими. По какой-то необъяснимой причине всхлипывания усилились. И тогда, безуспешно пытаясь понять, что необходимо сделать, Фандер покорился инстинктам, обнял мальчика длинным щупальцем и прижал к себе. Постепенно всхлипывания смолкли, и ребенок заснул. Только после этого Фандер понял, что мальчик совсем маленький, и всю ночь не выпускал его из своих объятий. Первый шаг был сделан, но прошло еще немало времени, прежде чем они начали разговаривать. Мальчику пришлось научиться управлять своими мыслями, поскольку сам Фандер не мог разобраться в их мешанине.
1: «Как тебя зовут?»
0: Фандер увидел картину быстро бегущих ножек.
1: «Бегун?»
0: Он получил подтверждение.
1: «А какое имя ты дашь мне?»
0: Перед мысленным взором марсианского поэта появились чудовища.
1: «Дьявол?»
0: Картина исчезла. Фандер почувствовал, что мальчик смущен. «Пусть будет дьявол», — решил Фандер, который был начисто лишен предрассудков.
1: «А где твои родители?» — продолжал он.
0: И вновь какая-то путаница.
1: «У тебя обязательно должны быть родители. У каждого есть отец и мать, ведь так? Ты помнишь своих родителей?»
0: Нечеткие, сумбурные картины. Взрослые оставляют детей. Взрослые избегают детей, словно боятся их.
1: Каковы твои первые воспоминания? Большой мужчина идет рядом со мной. Потом несет. Потом мы снова идем. Что с ним случилось? Ушел. Сказал, что заболел. Сказал, что я тоже могу заболеть.
0: Давно? Смущение. Фандер решил изменить подход. «А остальные дети? У них тоже нет родителей?»
1: «Тоже». «Но теперь у тебя есть я, не так ли, бегун?»
2: «Да»,
0: — ответил мальчик с сомнением. Фандер продолжал.
1: «С кем ты хотел бы жить, со мной или с теми детьми?»
0: Он дал мальчику подумать, а потом уточнил.
1: «Или со мной и с ними?»
2: «Да, вместе»,
0: — без колебаний ответил бегун. Его пальцы перебирали струны арфы.
1: «Ты поможешь мне завтра найти их и привезти сюда?»
2: «Да».
1: «Если они будут бояться, ты скажешь им, что я не опасен?»
2: «Конечно»,
0: — ответил бегун, облизнув губы и выпятив грудь.
1: «Может быть, ты хочешь пойти прогуляться со мной? Ты слишком долго пробыл в пещере. Тебе будет полезно немного размяться».
2: «Да».
0: И они вместе вышли из пещеры. Один шел, быстро переставляя ноги, другой полз. Как только ребенок оказался под открытым небом, его настроение сразу же улучшилось. Как будто вид облаков, прикосновение ветра к коже и запах травы открыли ему, что он больше не пленник. Его прежде грустное лицо оживилось, он восклицал что-то непонятное, один раз даже рассмеялся без всякой причины. Дважды он брал Фандера за щупальце и говорил ему что-нибудь, и делал это естественно, словно так было всегда.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: На следующее утро они уселись в сани. Фандер устроился на переднем сиденье и взялся за рычаги управления. Бегун расположился у него за спиной, держась руками за пристежной ремень. На небольшой высоте они полетели к прогалине. По пути они часто видели животных с белыми хвостами, которые тут же прятались в норах.
1: «Они вкусные», — заметил бегун, коснувшись чуткого кончика щупальца Фандера.
0: Фандеру стало не по себе.
1: «Туземцы едят мясо!»
0: И только после того, как он ощутил чужой стыд и извинения, он понял, что бегун прочитал его мысль. Однако тут была и положительная сторона. Фандер понял, что бегуну не безразлично его мнение. Через 15 минут им повезло. Они находились немного южнее прогалины, когда бегун радостно закричал и показал вниз. Маленькая золотоволосая фигурка стояла на вершине небольшого холма и зачарованно смотрела в небо. Вторая фигурка с такими же длинными, но рыжими волосами поднималась вверх по склону, тоже с удивлением глядя вверх. Однако дети быстро пришли в себя и побежали прочь, как только сани развернулись и полетели к ним. Не обращая внимания на вопли и отчаянные рывки у себя за спиной, Фандер спикировал и поймал сначала одного ребенка, а потом другого. Удерживать обоих и управлять санями, набирающими высоту, оказалось очень непростой задачей. Если бы дети сопротивлялись, то у него ничего бы не получилось. Однако они сразу же затихли. Сначала они кричали, но как только Фандер их схватил, расслабились и закрыли глаза. Они поднялись на высоту в 1500 футов, когда раздался оглушительный гром. Сани содрогнулись, кусок металла отвалился от обшивки, что-то просвистело мимо и скрылось в облаках.
2: «Седая башка!» —
0: закричал бегун, подпрыгивая за спиной у Фандера, но стараясь держаться подальше от края саней.
2: «Он в нас стреляет!»
0: Произнесенные им слова не имели для марсианина ни малейшего смысла. К тому же все щупальца были заняты, а мальчик забыл установить контакт. Выровняв сани, Фандер максимально увеличил скорость. Несмотря на полученные повреждения, летательный аппарат отлично держался в воздухе. Он нес своих седоков прочь, рыжие и золотые волосы детей развивались на ветру. И все же приземление возле пещеры получилось не слишком удачным. Сани ударились о землю и 40 футов промчались по траве. Сначала Фандер позаботился о детях. Отвел их в пещеру, посадил на постель и только после этого вернулся, чтобы осмотреть сани. Он обнаружил 12 глубоких вмятин на днище и 2 глубокие борозды на боку. Затем он вошел в контакт с бегуном.
4: «Что ты пытался мне сказать?»
2: «Седая башка в нас стрелял!»
0: Перед мысленным взором Фандера возник высокий беловолосый старик с трубчатым оружием на плече, которое извергало пламя в небо. «Беловолосый старик! Взрослый!» Он крепко сжал пальцы бегуна.
4: «А кто тебе этот взрослый человек?»
2: «Никто. Он живет в убежище неподалеку от нас».
0: Возникло изображение сильно поврежденного длинного бетонного сооружения со следами давно пришедшей в негодность осветительной системы на потолке. Старик жил на одной половине убежища, дети на другой. Он был всегда мрачен и неохотно общался с детьми, однако всегда приходил на помощь, если им угрожала опасность. У него были ружья. Однажды он убил много диких собак, которые съели 2 детей.
2: «Люди оставили нас рядом с убежищем, потому что у седой башки есть ружья», — сообщил бегун.
0: «Но почему он не живет вместе с детьми? Они ему не нравятся?»
2: «Не знаю»,
0: — бегун задумался.
2: «Однажды он нам сказал, что старые люди могут сильно заболеть и заразить молодых, и тогда мы все умрем. Возможно, он боится, что мы умрем из-за него».
0: Тут у бегуна уверенности не было. Получалось, что люди болеют какой-то очень опасной болезнью, которой особенно подвержены взрослые. Они без колебаний оставили своих детей после вспышки этой болезни, рассчитывая, что дети сумеют выжить. Взрослые выбирали смерть в одиночестве, жертвуя всем ради потомства. Однако седая башка считается совсем старым. Быть может, ребенок преувеличивает.
4: «Я должен поговорить с седой башкой».
2: «Он будет стрелять», — уверенно заявил бегун. «Теперь он точно знает, что ты меня забрал. Он будет ждать и подстрелит тебя, как только появится возможность».
4: «Мы должны найти способ этого избежать».
2: «Как?»
4: «Когда эти 2 детишек станут моими друзьями, я отвезу вас обратно в убежище. Вы найдете седую башку и скажете ему, что я не такой гадкий, как кажется».
2: «Я не считаю, что ты гадкий», — заявил бегун.
0: И перед мысленным взором Фандера возникло странное существо с нечеткими очертаниями тела и ясным человеческим лицом. Новые пленники оказались девочками. Фандер сразу это понял, поскольку они были миниатюрнее, чем бегун, и от них исходил нежный и сладкий запах. Это усложняло ситуацию. Пускай это всего лишь дети, пускай живут в убежище вместе, пока они на его попечении, он не может допустить подобного непорядка. В определенных аспектах Фандер был существом очень строгим. Вот почему он сразу же сделал для себя и бегуна еще одну пещеру, совсем маленькую. Девочки не видели его 4 суток. Он держался в стороне, а бегун носил им пищу, утешал и готовил к встрече с необычным существом. На 5-й день Фандер появился, чтобы они могли издали его рассмотреть. Проделанная бегуном подготовка лишь отчасти помогла. Девочки не стали плакать, но побледнели и прижались друг к другу. Фандер немного поиграл на арфе и ушел. Потом вернулся и поиграл еще. На следующий день, благодаря постоянным уговорам бегуна, одна из девочек решилась взять марсианина за щупальца. Он ощутил смесь боли, желания и детской тоски.
4: Фандер вышел из пещеры, отыскал дерево и вырезал человеческую фигурку. Фандер не был скульптором, но обладал природной ловкостью и точностью движений, а его поэтическая сущность через щупальца передалась статуэтке. Закончив работу, он одел фигурку как землянина и нарисовал лицо, довольное, с губами растянутыми и изогнутыми в так называемой улыбке. Он отдал куклу девочке, как только она проснулась ранним утром. Она схватила подарок и в широко раскрытых глазах промелькнула радость. Прижав куклу к худенькой груди, маленькая землянка принялась ее укачивать, и Фандер понял, что отношения чуточку улучшились. Хотя бегун ясно дал понять, что осуждает напрасную трату сил, Фандер сделал второго человечка. Это не заняло много времени. Теперь он действовал гораздо увереннее. К середине дня он вручил куклу второй девочке. Она приняла игрушку со смущением и благодарностью и с такой силой прижала к груди, словно кукла значила для нее больше, чем весь остальной мир. Она даже не обратила внимания на то, что Фандер находится совсем рядом, и когда он протянул к ней щупальце, рассеянно его взяла. «Я люблю тебя», — просто сказал он. Ее разум еще не умел вести телепатические разговоры, но огромные глаза потеплели. Фандер сидел на санях. Они приземлились в миле к востоку от убежища. Он смотрел вслед трем детям, которые, держась за руки, шагали к длинному строению. Бегун был явным лидером. Он шел первым, всячески показывая, что знает, как надо действовать. Тем не менее, девочки часто останавливались, чтобы помахать рукой странному существу с удивительными глазами, которое осталось ждать у них за спиной. И Фандер махал в ответ, всякий раз используя знаковые щупальца, поскольку ему даже в голову не приходило, что можно помахать и другим. Вскоре дети скрылись за холмиком. Он, не покидая саней, смотрел по сторонам фасетчатыми глазами, изредка поглядывая на небо, готовое разразиться дождем. До самого горизонта земля сохраняла серо-зеленый цвет. Фандера окружали тусклые, скучные цвета, и нигде ни пятнышка белого, золотого или алого, как на лугах Марса. Повсюду бесконечные безжизненные поля и сияющие синева неба. Вскоре появилось существо на четырех ногах с длинной узкой мордой и завыло. Жуткий звук эхом прокатился по открытой местности. И тут же примчались сородичи. 2, 10, 20. Их наглость росла пропорционально числу. Вскоре собралась огромная стая, и они начали подбираться к Фандеру, подбадривая друг друга рычанием и демонстрируя острые клыки. Затем последовала неожиданная и незаметная групповая команда, и вся стая со злобным лаем бросилась вперед. В красных глазах виднелась безумная жажда крови. И хотя вид существ, алчущих мяса, пусть даже необычного синего мяса, вызвал отвращение, Фандер не испугался. Он передвинул рычаг на одно деление, решетки переместились, и сани поднялись на 20 футов. Добыча ускользнула с такой легкостью, что стая диких собак совершенно рассвирепела. Они прыгали вверх, стремясь добраться до врага, падали одна на другую и вновь повторяли свои бессмысленные попытки. При этом они оглушительно лаяли. От них исходил едкий запах сухих волос и животного пота. Сидя в презрительной позе, Фандер не мешал собакам бесноваться внизу. Они бегали по кругу, негодующе лаяли и злобно кусали друг друга. Так продолжалось до тех пор, пока со стороны прогалины не донеслись выстрелы. 8 собак упали замертво. 2 поползли на брюхи, десяток завизжали и бросились на утек на трех ногах. Остальные помчались вдогонку за своими ранеными сородичами, чтобы прикончить их. Фандер опустил сани.

0: На холме вместе с седой башкой стоял бегун. Старик опустил оружие, задумчиво потер подбородок и неторопливо зашагал к саням. Остановившись в 5 ярдах от марсианина, старый землянин вновь почесал в бороде и сказал:
1: «Ужасно выглядит твой знакомец. Не дать не взять, из кошмарного сна явился».
2: «С ним бесполезно разговаривать», — сообщил мальчик. «Нужно взять его конечность и... Ой, я ведь рассказывал тебе».
1: «Знаю, знаю».
0: Седая башка нетерпеливо отмахнулся от бегуна.
1: «Всему свое время. Я прикоснусь к нему, когда буду готов».
0: Он стоял, не сводя с Фандера светло-серых проницательных глаз. Потом что-то пробормотал себе под нос. Наконец он сказал:
1: «Ладно, пора».
0: И протянул руку. Фандер вложил в ладонь старика кончик щупальца.
1: «Он холодный», —
0: заметил седая башка, сжав щупальца.
1: «Холоднее, чем змея».
2: «Он не змея», — сердито возразил бегун.
1: «Успокойся, я этого не говорил».
2: «И он не похож на змею», — настаивал на своем бегун, который никогда не держал в руках змею и не испытывал желания попробовать.
0: Фандер направил старику такую мысль. «Я пришел с 4-й планеты. Ты понимаешь, что это означает?»
1: «Я не невежда», — вслух ответил седая башка.
0: «Нет необходимости отвечать вслух. Я воспринимаю твои мысли так же, как вы воспринимаете мои. Твой ответ звучит гораздо четче, чем у мальчика, и я хорошо тебя понимаю».
1: Старик в ответ только фыркнул.
0: «Я хотел встретиться и поговорить со взрослым, поскольку дети не могли мне многого рассказать. У меня есть вопросы. Ты ответишь на них?»
1: «Посмотрим», — сказал седая башка с хитрой усмешкой.
0: «Хорошо. Ты можешь отвечать только на те вопросы, на которые пожелаешь. Я хочу только одного — помочь жителям Земли».
1: «Почему?»
0: — спросил седая башка, пытаясь понять, в чем выгода марсианина.
2: «Нам нужны умные друзья».
1: «Зачем?»
0: «Нас мало на планете, и нам не хватает ресурсов. Посетив ваш мир и туманную планету, мы их практически исчерпаем. Но с вашей помощью мы сможем добраться до более далеких планет. Я полагаю, что если мы поможем вам сейчас, вы окажете нам помощь завтра».

0: Последняя война. Вся планета сошла с ума.
1: Но как такое могло произойти?
0: Хороший вопрос.
2: Седая башка надолго задумался.
0: Наверное, тут разные причины. Накопилось слишком много противоречий.
1: И в чем они состояли?
0: Люди были разными. Отличались друг от друга цветом кожи и своими убеждениями и не могли договориться. Некоторые народы увеличивались намного быстрее, чем другие. Им требовалось все больше места и пищи. А лишнего места и еды не осталось, поэтому развиваться можно было только за счет соседей. Мой старик успел многое рассказать перед смертью. Он постоянно повторял, что если бы у людей хватило ума контролировать свою численность, то...
1: Твой старик, перебил его Фандер. Ты имеешь в виду своего родителя, отца? Разве все это произошло не при твоей жизни?
0: Нет, я ничего этого не видел. Лишь отец отца моего отца был свидетелем тех событий.
1: Давайте вернемся в пещеру, вмешался бегун, которому надоел этот безмолвный разговор. Я хочу показать нашу арфу.
2: Взрослые не обратили на мальчика внимания, и Фандер продолжал.
1: Как ты думаешь, много людей уцелело?
0: Трудно сказать.
2: Седая башка заметно помрачнел.
0: Никто не знает, сколько осталось на другом полушарии. Быть может, они продолжают убивать друг друга или умирают от голода и болезни.
1: О какой болезни ты говоришь?
0: Я не помню, как она называется.
2: Седая башка смущенно почесал в затылке.
0: Мой старик говорил несколько раз, но я давно забыл. И что толку, если бы я помнил ее название? Болезнь оружия войны. Ее создали, чтобы поражать врага, и она до сих пор с нами.
1: А какие у нее симптомы?
0: Сильно повышается температура, начинает кружиться голова. Потом под мышками появляется черная опухоль. И через 48 часов наступает смерть. Обычно первыми заболевают старики, потом заражаются дети, если их сразу же не удалить от больного.
2: «Я не знаю такой болезни», — сказал Фандер. «Да и откуда он мог знать выведенную лабораторным способом новую бубонную чуму?»
1: «И вообще я не медик», — он посмотрел на седую башку. «Но тебе удалось избежать болезни?»
0: «Мне просто повезло», — ответил седая башка. «Или я просто не способен заболеть. Ходит легенда о людях, обладавших иммунитетом к болезни. Будь я проклят, если знаю, откуда он брался. Быть может, я один из них?» Впрочем, я не слишком на это рассчитываю.
1: Поэтому ты стараешься поменьше контактировать с детьми?
0: Именно.
2: Седая башка посмотрел на бегуна.
0: Мне не следовало приходить с мальчишкой. У него и так не слишком много шансов выжить.
2: Ты очень заботлив, мягко заметил Фандер. В особенности, если учесть, что тебе должно быть одиноко. Седая башка ощетинился, и поток его мыслей стал агрессивным.
0: Мне не нужна компания. Я всегда мог о себе позаботиться, с тех самых пор, как мой старик ушел умирать. Я в состоянии передвигаться сам, как и все вокруг.
1: Я тебе верю, сказал Фандер. Извини, я здесь чужой и сужу по себе. Мне иногда бывает одиноко.
0: Как же так, удивился седая башка. Ты хочешь сказать, что тебя здесь бросили одного?
2: Совершенно верно.
0: О, дьявол,
2: воскликнул седая башка. Дьявол. Опять это слово. Но сейчас оно имело совсем не то значение, что в давешнем разговоре с бегуном. Старик не понял, что Фандер остался на земле по своей воле и посочувствовал марсианину. Фандер тут же этим воспользовался.
1: «Ты видишь, в каком трудном положении я оказался. Не могу же я общаться с дикими животными. Мне нужны разумные существа, которые полюбили бы мою музыку и забыли о моей внешности».
0: «Не уверен, что мы настолько умны», — прервал его седая башка,
2: и его взгляд скользнул по мрачному пейзажу.
0: Во всяком случае, когда я смотрю на это кладбище и вспоминаю рассказы о том, как все здесь выглядело раньше, во времена прадедушки, я начинаю сомневаться в наших умственных способностях.
2: «Первый цветок вырастает из праха погибших», — сказал Фандер.
0: «А что такое цветок?»
2: Последняя мысль старика потрясла Фандера. И он показал изображение алой лилии, но седая башка не смог ничего понять. Он не знал, что это – рыба, животное или овощ.
1: «Цветы растут на похожих стеблях», – Фандер сорвал несколько зеленых травинок, «и бывают всех окрасок, а еще они чудесно пахнут».
2: И он показал огромное поле прекрасных алых лилий.
0: «Какое великолепие!» – воскликнул седая башка. «У нас нет ничего похожего».
1: «Здесь нет», — согласился Фандер

0: показал на горизонт, но в другом месте их может быть превеликое множество. Если мы будем жить вместе, то сможем многое узнать. Мы объединим наши усилия и найдем цветы, пусть даже очень далеко, и других людей.
1: Теперь люди неохотно живут большими группами. Предпочитают держаться семьями, которые рано или поздно разрушают болезнь. И тогда они бросают своих детей. Чем больше группа, тем выше вероятность, что один заразит многих.
2: Седая башка оперся на ружье, внимательно посмотрел на марсианина, и его мысли стали серьезными и грустными.
1: Когда кто-то заболевает, он уползает прочь и умирает в одиночестве. Так начинается его личный разговор с Богом, без свидетелей. Смерть в наши дни стала частным делом каждого.
0: После стольких лет тебе не кажется, что болезнь должна была уйти?
1: Никто не знает, и никто не хочет рисковать.
0: Я готов рискнуть.
1: Ты можешь это себе позволить. Ты не такой, как мы. Возможно, ты не заболеешь.
0: Или заражусь и буду умирать долго и мучительно.
2: Седая башка вздрогнул, как от удара.
1: Ну да, ты ставишь на карту жизнь. Выше ставки не бывает. Хорошо, я согласен. Ты можешь жить с нами.
2: Он так крепко сжал ружье, что костяшки его пальцев побелели.
1: Но мы должны договориться. Как только тебя одолеет болезнь, ты уйдешь сразу же и навсегда. В противном случае я тебя оглушу и утащу прочь, даже если при этом заражусь сам. Дети прежде всего, понятно?
2: Убежище оказалось гораздо более просторным, чем пещера. В нем жило 18 детей. Все они были ужасно худыми, поскольку питались корнями, съедобными растениями и изредка кроликами, которых удавалось с превеликим трудом поймать. Самые юные и чувствительные перестали бояться Фандора через 10 дней. Через 4 месяца его невероятное синее тело больше не вызывало удивления у обитателей этого маленького замкнутого мира. 6 мальчиков были старше бегуна, один из них значительно, но он еще не стал взрослым. Фандер почти сразу начал учить детей играть на арфе, а также катал их на своих санях в качестве особого поощрения. Для девочек он делал куклы и необычные конические домики для кукол. И еще он с удивительной ловкостью сплетал из травы игрушечные стульчики. Ни одна из игрушек не казалась земной или марсианской. Продолжая заниматься с младшими детьми, Фандер, стараясь это особенно не афишировать, уделял максимум внимания 6 старшим мальчикам и бегуну. Он чувствовал, что именно в них заключена надежда этого мира. Он никогда не задумывался о том, что его несклонный к технике разум обладает своими достоинствами, как, впрочем, и не заглядывал в далекое будущее. Итак, свои главные усилия Фандер сосредоточил на 7 старших мальчиках и взялся за обучение, стимулируя их разум, поощряя любопытство, постоянно внушая, что страх перед болезнью и смертью стал препятствием для воссоединения людей. Страх, который необходимо преодолеть, прежде всего, в собственной душе. Он учил их, что смерть есть смерть. Естественный процесс, к которому нужно относиться философски и встречать с достоинством. Но иногда Фандеру казалось, что он ничему их не учит, а лишь помогает вспомнить, поскольку в глубинах их развивающегося разума просыпался унаследованный опыт землян, накопленный 10 или 20 тысяч лет назад. Но он продолжал ломать плотину страха перед болезнью, стараясь побыстрее сделать детскую логику взрослой. Прогресс был заметным. Пришло время, и они начали устраивать общие концерты, напевая под аккомпанемент арфы, придумывая слова, ложащиеся на мелодии Фандера. Дети долго спорили относительно достоинств той или иной строки, пока не складывалась песня. По мере того, как их репертуар рос, а пение становилось более искусным, седая башка заинтересовался их музыкой, стал приходить на представления и вскоре превратился в постоянного и пока единственного зрителя. Однажды старший мальчик, которого звали Рыжик, подошел к Фандеру и взял его за щупальце.
3: «Дьявол, можно мне управлять твоей машиной, которая делает еду?»
0: «Ты хочешь, чтобы я показал, как она работает?»
3: «Нет, дьявол, я знаю, как она работает».
0: Мальчик уверенно смотрел в огромные глаза марсианина. «Ну и как?»
3: «Ты наполняешь контейнер самой нежной зеленью, тщательно отрезав все корни. И никогда не включаешь машину, прежде чем контейнер будет полностью заполнен, а дверца закрыта. Потом ты устанавливаешь красный переключатель на отметку 300, переворачиваешь контейнер и устанавливаешь зеленый переключатель на счет 60.
2: Затем возвращаешь в исходное положение красные и зеленые переключатели, вытряхиваешь из контейнера массу в нагретые формы и прессуешь ее, пока не получится твердое сухое печенье.
0: И как ты это узнал?
2: Я много раз наблюдал, как ты готовишь для нас печенье. А сегодня утром, пока ты был занят, я попробовал проделать все сам.
0: Он протянул руку.
2: Взяв печенье, Фандер внимательно осмотрел его.
0: Твердое,
2: подрумяненное, хорошей формы. Он попробовал.
0: Превосходно!
2: Рыжик стал первым земным механиком, научившимся управлять марсианским катером и разобравшимся с принципом работы премастикатора. 7 лет спустя Рыжик нашел источник энергии уже давно бездействовавших саней. Он додумался использовать песок, испускающий альфа-искры. Еще через 5 лет он сумел усовершенствовать катер, увеличив его скорость. Когда прошло 20 лет, Рыжик создал дубликат. К этому времени он уже знал все, что необходимо для массового производства премастикаторов. Фандер никогда бы не справился с этой задачей, поскольку имел лишь самые общие представления о механике. Кроме того, он мало знал о пищеварении и усвоении протеинов. Фандер мог лишь стимулировать ум Рыжика и остальных, давая возможность развиваться в тех направлениях, которые им нравились. Оказалось, что каждый мальчик наделен прекрасными наследственными способностями. Бегун и двое его приятелей, которых звали Черныш и Ушастик, взяли на себя обслуживание саней. Изредка в качестве особого поощрения Фандер разрешал им брать сани для часовой прогулки. Однажды они отсутствовали от рассвета до заката. Седая башка слонялся по убежищу с заряженным ружьем под мышкой и пистолетом за поясом. Периодически он поднимался на холм и смотрел в небо. Провинившиеся мальчишки прилетели перед самым закатом и привезли с собой чужого ребенка.
4: Модель для сборки On Energy.
2: Фандер позвал их к себе. Ребята взялись за руки, чтобы он мог общаться со всеми тремя.
5: «Я обеспокоен. У саней ограниченный запас. Когда он будет израсходован, мы не сможем его восполнить».
2: Они с ужасом переглянулись.
5: «К сожалению, я не обладаю необходимыми знаниями, чтобы вновь зарядить сани. Я всего лишь поэт, а техники мои друзья улетели».
2: Он помолчал, печально глядя на мальчишек.
5: «Мне лишь известно, что энергия не уходит сама по себе. Если расходовать ее экономно, сани прослужат очень долго».
2: Вновь помолчав, он добавил: «Через несколько лет вы станете взрослыми мужчинами».
6: «Но дьявол», — сказал Черныш, «к тому времени мы станем намного тяжелее, и сани будут тратить больше энергии».
5: «Откуда ты об этом знаешь?» — осведомился Фандер.
6: «Чем больше масса, тем больше необходимой энергии», — заявил Черныш с таким видом, словно изрекал очевидную истину. «Тут и думать нечего».
5: «Ты подойдешь», — медленно и едва слышно сказал Фандер.
6: «Для чего, дьявол?»
5: «Ты построишь 1000 таких же саней или даже получше и исследуешь всю планету».
2: С этого времени они летали не больше часа и делали это редко, но тратили много времени на изучение внутреннего устройства саней. Характер седой башки менялся очень медленно. Он был пожилым человеком. Тем не менее, через 3 года он начал все чаще вылезать из своей скорлупы и стал больше разговаривать с подрастающими детьми. Не до конца осознавая, что происходит, седая башка при помощи Фандера старался передать детям те крохи земной мудрости, которые достались ему от деда и отца. Он учил мальчишек пользоваться разными ружьями. У него их осталось 11 штук, причем некоторые годились только на запчасти. Он водил ребят на поиски патронов, которые приходилось откапывать под развалинами домов.
1: «Ружья бесполезны без патронов, а патроны постепенно приходят в негодность».
2: Еще реже удавалось найти снаряды. Лишь один секрет седая башка долго отказывался сообщить детям, пока бегун, рыжик и черныш не сумели вытянуть из него ответ. Он не стал приводить в пример пчел, поскольку пчел не осталось, или сравнивать людей с цветами. Дети никогда не видели цветов. Нельзя провести аналогию с тем, чего не существует. Тем не менее, он сумел ответить на вопросы, после чего вытер вспотевший лоб и отправился к Фандеру.
1: «Мальчишки становятся слишком любопытными, и это вызывает у меня тревогу. Они спросили, откуда берутся дети».
5: «И ты рассказал?»
1: «Рассказал, конечно».
2: Седая башка сел и с тревогой посмотрел на марсианина.
1: Я уступил мальчишкам, но никто не заставит меня рассказать об этом девочкам. Никогда.
5: Мне уже несколько раз задавали этот вопрос, проговорил Фандер. Я мало что им мог рассказать, поскольку я не знаком с процессом вашего размножения. Однако я поведал им, как это происходит у нас.
1: И девочкам тоже?
5: Конечно.
1: Господи!
5: Седая башка вновь вытер лоб.
1: И как они к этому отнеслись?
5: Примерно так же, как если бы я заявил, что небо голубое, а вода мокрая.
1: Наверное, все дело в том, какими словами ты объяснял, предположил седая башка.
5: Я сказал, что это поэзия, которая возникает между двумя существами.

0: В истории Марса, Венеры и Земли одни годы оставили более значительный след, чем другие. 12-й год пребывания Фандера на Земле оказался чрезвычайно богат такими событиями, каждое из которых было незначительным по космическим стандартам, но заметно повлияло на жизнь небольшой общины. Сначала благодаря тому, что Рыжику удалось улучшить премастикатор, семеро старших мальчиков, теперь ставших бородатыми мужчинами, смогли восстановить батареи саней. Они вновь поднялись в воздух после 40 месяцев простоя. Эксперименты показали, что марсианское устройство потеряло в скорости и грузоподъемности, но выиграло в дальности. С помощью саней они посещали руины далеких городов в поисках металлов, необходимых для создания других, более крупных саней, и к лету сумели построить второе транспортное средство, которое управлялось не так хорошо и было не так безопасно, но летало. Иногда им не удавалось отыскать металл, но они находили людей. Отдельные семьи жили в подземных убежищах, сохраняя крупицу прежних знаний. Поскольку очень скоро люди переставали бояться неземного существа с длинными щупальцами, а страх перед болезнью потускнел перед страхом одиночества, многие семьи объединялись с исследователями, перебираясь к ним, постепенно привыкали к Фандеру, добавляли свои умения и знания в общий котел. Так население выросло до 70 взрослых и 400 детей, многие из которых остались без родителей. Уступая страху перед болезнью, дети отселились и образовали 20 с лишним небольших коммун, каждая из которых могла разорвать все связи с соседями в случае эпидемии. Объединенными усилиями были созданы еще 4 пары саней, таких же больших и неудобных в управлении, но более надежных. Вскоре на Земле возник первый каменный дом, который смело бросил вызов небесам. Человечество вновь хотело доказать, что оно выше в своем развитии, чем крысы и кролики. Община подарила дом Чернышу и Нежноголоске, которые объявили о своем желании жить вместе. Один из самых старых мужчин заявил, что он помнит свадебный обряд и произнес торжественные слова для счастливой пары перед множеством свидетелей. А Фандер выступил в качестве марсианского крестного отца. Ближе к концу лета бегун вернулся из длительного путешествия и привез на санях старика, юношу и 4 девушек, совсем не похожих на людей из его общины. У них была желтая кожа, черные волосы, миндалевидные глаза, и они говорили на языке, которого никто не понимал. Пока они не овладели местной речью, Фандеру пришлось выступать в качестве переводчика, поскольку его мысленные картины не нуждались в словах. Девочки были тихими, скромными и очень красивыми. Через месяц бегун женился на той, чье имя в переводе означало «драгоценный камень Линк». После их свадьбы Фандер разыскал седую башку и вложил щупальце в его правую руку. «Я вижу большие различия между юношей и девушкой. На Марсе такого нет. Явились ли эти различия причиной войны?»
1: «Я не знаю. Никогда раньше мне не доводилось видеть желтых людей. Наверное, они жили очень далеко от нас».
0: Седая башка почесал бороду и задумался.
1: «Мне известно лишь то, что рассказывал моему старику его старик и так далее. На Земле жило слишком много разных людей».
0: «Ну, не такие они и разные, если между ними возможна любовь».
1: «Может быть», — согласился седая башка.
0: «Предположим, что большинство людей этой планеты могут собраться здесь, жить и рожать детей, которые уже не будут так сильно отличаться друг от друга, и постепенно различия исчезнут, и они станут просто народом Земли».
1: «Вполне возможно».
0: «И все будут говорить на одном языке, обладать общей культурой. Если они будут развиваться из общего источника, постоянно поддерживая связь при помощи саней, обмениваться знаниями, возникнет ли тогда причина для разногласий?»
1: «Я не знаю», — уклончиво ответил седая башка. «Я уже не так молод и не могу мечтать о далеком будущем».
0: «Важно, чтобы эту способность сохранили молодые». Фандер погрузился в размышления. «Если ты начинаешь чувствовать, что отстал от жизни, то становишься для меня самой подходящей компанией. Ситуация выходит из-под моего контроля. Тот, кто наблюдает за игрой со стороны, видит больше участников. Вот почему меня посещает одно странное чувство».
1: «Какое чувство?» — с любопытством спросил седая башка.
0: «Ваша планета вновь встала на путь прогресса. Людей теперь значительно больше. Мы построили дом, и очень скоро таких домов будет 6. Потом люди заговорят о 60, 600. Затем их станет столько, сколько песчинок. Кое-кто поговаривает о том, чтобы поднять затонувший трубопровод и качать воду из Северного озера. У нас уже много новых саней. Скоро будут созданы премастикаторы и защитные силовые поля.
2: дети учатся. Люди все реже и реже вспоминают о страшной болезни, ведь никто не болел ей уже много лет. Мощный поток с каждым днем набирает силу, и я чувствую, что отстал от жизни.
1: «Вздор!» — проворчал седая башка и сплюнул. «Если слишком много спать, обязательно приснится дурной сон».
2: «Быть может, все дело в том, что большинство моих обязанностей теперь исполняют другие и справляются намного лучше. А я не сумел найти себе новое занятие. Если бы я был техником, то открыл бы дюжину профессий. К сожалению, у меня нет специальной подготовки».
0: «Кажется, настал подходящий момент для того, чтобы заняться одним личным делом. И тут ты можешь мне помочь».
1: «Что ты имеешь в виду?»
0: «Много-много лет назад я написал стихотворение. Оно посвящено одной прекрасной вещи, из-за которой я здесь остался. Я точно не знаю, что имел в виду ее создатель. Более того, я даже не уверен, что вижу ее так, как он видел, но я написал стихи, попытался рассказать в них, что я чувствую, когда смотрю на его произведение».
1: «Хм», — сказал седая башка, которого не слишком заинтересовали слова Фандера.
0: «Я нашел выход скальной породы, его можно срезать так, чтобы получить плоскость, на которой я намерен вырезать свое стихотворение. Я бы хотел написать его дважды, на языках Марса и Земли».
2: После некоторых колебаний Фандер продолжал. «Надеюсь, никто не посчитает меня слишком самонадеянным. Прошло уже много лет с тех пор, как я писал стихи для всех. Возможно, это мой последний шанс».
1: «Я тебя понял», — ответил седая башка. «Ты хочешь, чтобы я написал твои слова на нашем языке, а ты их потом скопируешь?»
0: «Да».
1: «Дай мне перо и блокнот».
0: Седая башка с трудом опустился на камень. Сказывались прожитые годы. Положив блокнот на колени, он взял в одну руку перо, а другой продолжал сжимать щупальцы Фандера.
1: «Я готов».
0: И он начал медленно писать по мере того, как образы Фандера появлялись в его сознании. Он намеренно выводил буквы покрупнее и не лепил их друг к другу. Закончив, протянул блокнот Фандеру.
2: «Асимметрично», — решил тот, посмотрев на диковинные угловатые буквы и впервые пожалев, что так и не научился писать на земном языке. «А ты не можешь поправить вот здесь, здесь и здесь?»
1: «Но я записал то, что ты сказал».
2: «Нет, это лишь перевод того, что я сказал. Я бы хотел достичь видимой гармонии. Ты не мог бы попытаться еще раз?»
0: И они начали все сначала. Лишь после 14-й попытки Фандер остался доволен видом слов, смысла которых не понимал. Он взял блокнот, нашел свой лучевой пистолет и направился к красивой вещи, поразившей когда-то его воображение. Затем при помощи пистолета он выровнял поверхность скалы. Далее запечатлел в камне свое стихотворение при помощи длинных причудливых завитков марсианского алфавита. Гораздо менее уверенно, но с величайшей тщательностью он выписал рядом земные буквы. Работа заняла много времени, и когда он заканчивал, за ним наблюдало более 50 человек. Они ничего не сказали. В полнейшей тишине люди читали стихотворение и смотрели на красивую вещь. Они еще долго стояли, когда Фандер ушел. На следующий день вся община пришла посмотреть на стихотворение Фандера. Люди появлялись по одному и парами, и целыми группами, словно паломники тянулись к древнему храму. Они стояли и долго смотрели. Просто смотрели, а потом молча уходили. Никто не восхвалял работу Фандера. Никто не ругал его за то, что он начертал чуждые символы на земной скале. И единственный результат, который сначала было совсем непросто заметить, состоял в том, что люди с еще большей энергией и упрямством работали, возрождая цивилизацию. И в этом смысле Фандер добился гораздо большего, чем сам предполагал.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Продолжение и окончание. На 14-й год возродился страх перед чумой. Сани привезли издалека две семьи, и через неделю заболел ребенок. Люди сразу же забили в набат, все работы прекратились, ту часть поселка, где жил больной, мигом объявили запретной зоной. Многие собрались все бросить и уйти. Корни возрождавшейся цивилизации были еще слишком непрочными. Фандер разыскал вооруженных до зубов седую башку, бегуна и черныша, которые стояли напротив мрачной толпы.
1: «На изолированном участке около сотни человек», — говорил седая башка толпе. «Далеко не все они больны. Возможно, они не заболеют. В таком случае весьма вероятно, что и вы не заразитесь. Мы должны подождать и посмотреть, что произойдет. Давайте не будем принимать поспешных решений».
2: «Вы только послушайте его», — раздался голос из толпы. «Если бы у тебя не было иммунитета, тебе бы пришел конец 50 лет назад».
1: «То же самое можно сказать про большинство собравшихся здесь», — парировал седая башка и огляделся по сторонам, держа наготове ружье, а его светлые глаза воинственно сверкали.
3: «Да, я знаю, о чем говорю, поэтому никто не уйдет отсюда, пока мы не убедимся, что это и впрямь чума».
0: Он поудобнее перехватил ружье.
3: «Кто-нибудь хочет поспорить с пулей?»
0: Возражавший ему человек протиснулся в первый ряд. Это был загорелый мужчина крепкого сложения. Его темные глаза дерзко смотрели на седую башку.
2: «Пока есть жизнь, есть надежда. Если мы уйдем сейчас, то сможем вернуться, когда это будет безопасно. Да ты и сам это знаешь. Так что ты меня не остановишь».
0: И, расправив широкие плечи, он пошел прочь. Седая башка уже навел на него ружье, когда почувствовал, как его коснулось щупальце Фандера. Несколько мгновений седая башка молча стоял, как будто слушал. Потом опустил ружье и крикнул вслед уходящему.
3: «Мы вместе с дьяволом отправляемся к заболевшим. Мы идем навстречу проблемам, а не бежим от них. Если будем убегать, то никогда не сможем победить».
0: Толпа одобрительно загудела.
3: «Поэтому мы постараемся выяснить, что произошло. Возможно, мы не сумеем ничего изменить, но хотя бы узнаем, какова ситуация».
0: Мужчина остановился, посмотрел на него и Фандера и сказал:
2: «Вы этого не сделаете».
3: «Почему?»
2: «Вы можете заразиться, и какой будет от вас прок, если умрете?»
3: «Но у меня же иммунитет», — напомнил седая башка.
2: «Дьявол может заболеть», — встрял кто-то еще.
3: «А кого это интересует?» — поинтересовался седая башка.
0: Эта реплика вывела его противника из равновесия. Он немного подумал и неуверенно ответил: «Я не вижу причин рисковать».
3: «Он рискует, потому что ему не наплевать», — резко ответил седая башка. «Да и я не герой. Просто я уже слишком старый и бесполезный, чтобы бояться».
0: С этими словами он сошел с возвышения и решительно направился к охраняемой части поселка. Фандер скользил рядом. Мускулистый мужчина стоял, потрясенно глядя им вслед. Люди переминались с ноги на ногу, не зная, на что решиться. Некоторым хотелось броситься за седой башкой и Фандером и притащить их обратно. Бегун и Черныш попытались за ними последовать, но им запретили. Никто из взрослых так и не заболел. Никто не умер. Дети прошли через несколько стадий болезни, у них поднималась температура, их лихорадило, некоторые даже бредили, но в конце концов недуг отступил. И только через месяц после того, как поправился последний ребенок, седая башка и Фандер вышли из карантинной зоны. Болезнь оказалась вполне безобидной, и после того, как она исчезла, настроение у людей улучшилось. Они с новой энергией взялись за работу. Были построены новые сани, появлялось все больше пилотов и механиков для их обслуживания. Теперь в огромный лагерь все чаще прибывали люди с других континентов, по крупицам восстанавливались утраченные знания. Человечество стартовало вновь. Людям удалось многое спасти, и теперь они стремительно развивались. Это были уже не жалкие стаи дикарей, озабоченных лишь тем, чтобы набить живот, а народ, много знающий и умеющий. Когда на 20-й год Рыжик сумел сделать новый премастикатор, вокруг холма выстроилось 8 тысяч каменных домов. Гигантское центральное здание, способное вместить в себя 70 обычных, венчал великолепный зеленый купол из меди. На севере построили дамбу, на западе расположился госпиталь. Энергии и таланты 50 наций обратились на строительство города. В городе было даже 10 полинезийцев, четверо исландцев и последний семинол. Вокруг многочисленных ферм раскинулись обширные поля. В Андах удалось добыть 1000 початков кукурузы, и теперь ее поля занимали 10 тысяч акров. Издалека привезли буйволов и коз, которыми пришлось заменить лошадей и овец, полностью исчезнувших с лица земли. Никто не знал, почему одни виды выжили, а другие нет. Лошади вымерли, а буйволы спокойно паслись на лугах. Собаки охотились огромными стаями, зато никто уже много лет не видел ни одной кошки. Некоторые овощи и злаки сохранились, и теперь их успешно культивировали. Но цветов найти не удалось. Человечество прогрессировало, пользуясь тем, что у него осталось. Каждый делал, что мог. Фандер чувствовал, что отстает от жизни. У него не осталось цели, только песни и любовь остальных. Во всем, за исключением игры на арфе и сочинения песен, земляне намного его опережали, и он мог лишь платить им любовью за любовь и ждать с фаталистическим упорством, свойственным тому, чьи труды завершены. В конце того года они похоронили седую башку. Он умер во сне, и никто так и не узнал, сколько ему было лет. Старик ушел из жизни тихо, не привлекая к себе внимания, как и положено человеку, который всегда говорил мало, но много делал. Его похоронили на холме за городской стеной, и Фандер сыграл для него погребальную песню, а драгоценный камень, жена бегуна, посадила на могиле красивые растения. Весной следующего года Фандер позвал бегуна, черныша и рыжика. Он сидел на своей постели и дрожал. Люди взялись за руки, чтобы иметь возможность говорить с ним одновременно.
4: «Скоро для меня наступит Амафа».
0: Ему было очень трудно облечь это совершенно новые для землян понятия в мысленные образы.
4: «Это неизбежные изменения, которому подвержены все существа моей расы. Мы впадаем в состояние сна на очень длительное время».
0: Люди с удивлением восприняли упоминание о существах его народа, словно давно забыли, откуда к ним прилетел Фандер. Он продолжал.
4: «Вы не должны меня трогать до тех пор, пока спячка не закончится».
0: «Как долго она может продолжаться, дьявол?» — с тревогой спросил бегун.
4: «От 4 ваших месяцев до года или...»
0: «Или что?» Бегун не стал ждать утешительного ответа. Его быстрый ум сразу же уловил предвидение беды в скрытых размышлениях Фандера.
4: «Или она никогда не закончится?» «Да, она может не закончиться никогда», — неохотно признал Фандер, вновь задрожал и обнял себя щупальцами.
0: Блеск его синего тела заметно померк.
4: «Вероятность невелика, но она существует».
0: Глаза бегуна округлились. Он никак не мог осознать того, что Фандера не будет рядом с ними вечно. Черныш и Рыжик также обмерли от страха.
4: «Мы, марсиане, не живем вечно», — мягко напомнил Фандер. «Все существа смертны и на Земле, и на Марсе. Того, кто переживет Амафу, ждут долгие и счастливые годы, но некоторые так и не просыпаются. Это испытание, через которое проходят все марсиане».
0: «Но марсиан немного», — продолжал Фандер. «У нас редко появляется потомство, и некоторые умирают, не прожив и половины отведенного им срока. По меркам Вселенной мы слабый, глупый народ, нуждающийся в поддержке умных и сильных рас.
4: Вы умные и сильные. Всегда помните об этом. Если мой народ посетит вас, или если к вам прибудут другие диковинные существа, вы должны встретить их с уверенностью умных и сильных».
0: «Мы так и сделаем», — обещал бегун. Его взгляд скользнул по 1000 крыш, медному куполу и красивые вещи на холме.
4: «Мы сильные».
0: И вновь по телу лежащего на постели марсианина пробежала дрожь.
4: «Мне не хочется оставаться здесь посреди кипящей жизни. Бесполезная Соня будет плохим примером для молодых. Я бы предпочел отдыхать в пещере, где мы научились понимать друг друга. Отнеси меня туда и поставь прочную дверь, и запрети всем входить или открывать дверь до тех пор, пока я сам не выйду к свету дня».
0: Фандер пошевелился, но его щупальца уже утратили былую ловкость.
4: «Я сожалею, что должен просить вас об этом. Пожалуйста, простите меня. Я откладывал до последнего момента, и теперь не могу добраться туда сам».
0: На лицах его друзей застыла тревога, а в сердцах били колокола скорби. Они принесли длинные шесты и сделали носилки. Положив на них фандеры, отправились к пещере. К тому моменту, когда они поднялись на холм, за ними следовала огромная молчаливая процессия. Когда друзья удобно устроили его и принялись закрывать вход, толпа молча смотрела на них. Точно так же люди смотрели на высеченные на скале письмена. Фандер превратился в тусклый синий шар. Глаза подернулись пленкой. А потом дверь закрылась. Он остался один в темноте и погрузился в сон. Сон, который мог стать вечным. На следующий день к двери подошел низкорослый смуглый мужчина с 8 детьми, прижимавшими к груди кукол. Дети молча смотрели, как он закрепляет на двери блестящие металлические буквы, из которых сложилось 2 слова. Мужчина трудился долго, а когда закончил работу, оказалось, что она выполнена на славу.

0: Марсианский корабль спустился из стратосферы по изящной дуге. Жуткий на вид синекожий экипаж глядел наружу фасетчатыми глазами сквозь прозрачный материал смотровой палубы. Солнце окрашивало плотные белоснежные облака во все оттенки красного и золотого. Планета пока скрывалась от их взоров. Капитан Рдина волновался, хотя он не был первооткрывателем Земли. Много лет назад капитан Скива, давно ушедший на покой, высаживался здесь. Тем не менее, все члены команды были возбуждены. Кто-то из марсиан, находившихся значительно выше капитана, вдруг привлек его внимание энергичными взмахами сигнального щупальца. «Капитан, мы только что видели летающий объект над горизонтом!» «Что за объект?» «Он выглядит, как гигантские грузовые сани!»
1: «Этого не может быть!»
0: «Да, капитан, конечно, но он выглядит именно так!»
1: «И где он сейчас?» — спросил Рдина, глядя в ту сторону, куда показал сородич.
0: «Скрылся внизу, в тумане!»
1: «Наверное, ты ошибся. Когда долго чего-то ждешь, возникают странные иллюзии». Корабль попал в облако. Рдина в задумчивости ждал, когда видимость снова прояснится. «В отчете наших предшественников говорилось, что здесь сплошные пустоши, населенные дикими животными. Нет разумных существ, за исключением одного малоизвестного поэта, который по глупости пожелал остаться. Должно быть, дикие животные давно его съели».
0: «Съели? Они едят мясо?» — с отвращением воскликнул другой марсианин.
1: «Все возможно», — сказал Рдина, который ужасно гордился своим воображением. «Все, кроме существования грузовых саней на этой планете. Это просто чепуха».
0: Но ему пришлось замолчать, по той простой причине, что корабль вышел из облаков, и все увидели парящие рядом сани. Он даже смог разглядеть детали, к тому же бортовые приборы показывали, что рядом работают мощные энергетические решетки. 20 марсиан смотрели на огромный летательный аппарат, который был лишь вдвое меньше их собственного корабля. 40 человек с саней разглядывали пришельцев с не меньшим интересом. Марсианские корабли и сани продолжали спускаться вниз, и обе команды безмолвно наблюдали друг за другом, пока одновременно не коснулись земли. Только после того, как корабль замер, капитан Рдина пришел в себя настолько, что сумел отвести взгляд. Он увидел множество домов, огромные здания с зеленым куполом, красивую вещь, стоящую на вершине холма, и множество землян, устремившихся из города навстречу ему кораблю. Он отметил, что ни одно из странных двуногих созданий не выказывает отвращения или страха. Они спешили к месту встречи с удивительной самоуверенностью, которую он никак не ждал от землян, так не похожих на пришельцев с другой планеты. Это настолько его потрясло, что он сказал себе: «Если они совсем не напуганы, то чего должен бояться ты?»
2: Модель для сборки On Energy.
0: Он лично вышел, чтобы встретить первого из землян, стараясь избавиться от неприятных предчувствий и не думать о том, что у некоторых двуногих было оружие. К нему подошел широкоплечий землянин с окладистой бородой и взял за щупальце с такой уверенностью, словно делал это множество раз. Перед мысленным взором Рдины возникли быстро перемещающиеся конечности. «Меня зовут Бегун». Через несколько минут корабль опустел. Всем марсианам хотелось подышать свежим воздухом. Первым делом они побывали возле красивой вещи. Рдина стоял и молча смотрел на нее. Рядом теснилась его команда, а земляне держались чуть в стороне. В скале была высечена статуя земной женщины. У нее была крепкая фигура с высокой грудью и широкими бедрами. Пышная юбка почти полностью скрывала ноги. Она стояла, слегка подавшись вперед и наклонив голову. Лицо спрятано в изнуренных тяжелым крестьянским трудом руках. Рдина тщетно пытался понять выражение усталого лица. Он долго разглядывал ее, а потом его глаза обратились к написанным ниже строкам. Рдина пропустил буквы земного алфавита, и его взгляд легко заскользил по знакомым символам родного языка. «Рыдай, моя страна, по уснувшим сынам, по праху твоих домов и растерзанных башен. Рыдай, моя страна, о, моя страна, рыдай по птицам, которые не могут петь, по исчезнувшим цветам, по концу всего, по молчанию часов. Рыдай, моя страна». Подписи не было. Рдина несколько минут размышлял, остальные ждали. Наконец он повернулся к бегуну и указал на марсианские строки. «Кто это написал?» «Твой соотечественник. Он умер».
3: «Ага!» — воскликнул Рдина. «Тот ведь и я из экипажа Скивы. Я забыл имя, сомневаюсь, что его помнят другие. Он был не слишком известным поэтом. Как он умер?»
0: «Велел нам закрыть его здесь для долгого сна».
3: «Амафа!» — вставил Рдина. «А потом?»
0: «Мы так и сделали. Он предупредил, что может никогда не выйти обратно». Бегун посмотрел на небо, забыв, что Рдина воспринимает его скорбные мысли. «Прошло больше 2 лет, но он так и не вышел. Я не знаю, поймешь ли ты то, что я имею в виду, но он был одним из нас».
3: «Кажется, понимаю». Рдина немного подумал и спросил. «2 ваших года — это сколько марсианского времени?»
0: Через некоторое время они сумели установить соответствие между земными и марсианскими мерами времени.
3: «Это очень большой срок», — заявил Рдина. «Гораздо больше, чем обычная амафа. Но этот случай не является уникальным. Иногда, без всяких причин, некоторые из нас спят даже дольше. К тому же, — добавил он, — мы не на Марсе».
0: Далее Рдина безотлагательно обратился к одному из членов своей команды.
3: «Целитель Трайт, мы столкнулись со случаем затяжной амафы. Принеси свои масла и эссенции».
0: Когда Трайт вернулся, Рдина сказал бегуну:
3: «Отведи нас туда, где он спит».
0: Когда они подошли к пещере, Рдина остановился перед дверью и посмотрел на имя, состоящее из 2 аккуратно выписанных, но непонятных слов. «Милый дьявол».
3: «Интересно, что это значит?» — сказал целитель Трайт. «Не беспокоить», — предположил Рдина.
0: Он распахнул дверь, пропустил вперед целителя и вошел следом. Сопровождающие остались снаружи. Марсиане вышли через час. Казалось, около пещеры собралось все население города. Рдину поразило, что толпа не выказала особого любопытства, увидев корабль и экипаж. Неужели их привлек только интерес к судьбе не слишком знаменитого поэта? 1000 глаз были устремлены на них, когда они вышли из темноты пещеры под яркий солнечный свет, тщательно закрыв за собой дверь. Вытянувшись и поднявшись на цыпочки, словно стараясь достать солнце, бегун закричал так, что его услышали даже стоявшие в задних рядах.
4: «Он жив! Жив! Не пройдет и 20 дней, как он выйдет к нам!»
0: И в следующий миг легкое безумие овладело двуногими. На лицах появился восторг, раздались счастливые вопли, а некоторые земляне даже принялись колотить друг друга в экстазе. И 20 марсианам ужасно захотелось присоединиться к Фандеру. Таков уж организм марсиан, очень восприимчив к чужим эмоциям.

Вы слушали рассказ Эрика Фрэнка Рассела «Милый дьявол» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой, за что им всем огромнейшее спасибо.

0: Папенька поставил на стол табакерку.
1: «Поди-ка сюда, Миш, посмотри-ка», — сказал он.
0: Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке.
1: «Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пестренькая, из черепахи! А что на крышке-то? Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, исчезть нельзя, и все мал-мало-меньше, и все золотые! А деревья-то также золотые, а листики на них серебряные, а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу».
2: «Что это за городок?» — спросил Миша.
1: «Это городок Динь-Динь», — отвечал папенька и тронул пружинку.
2: «И что же?»
0: Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам, не в часах ли, и к бюро, и к горке, прислушивался то в том, то в другом месте, смотрел и под стол. Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая. Вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее. Окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
2: «Папенька, папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!»
1: «Мудрено, мой друг. Этот городок тебе не по росту».
2: «Ничего, папенька, я такой маленький. Только пустите меня туда, мне так бы хотелось узнать, что там делается».
1: «Прав, мой друг, там и без тебя тесно».
2: «Да кто ж там живет?»
1: «Кто там живет? Там живут колокольчики». С этими словами папенька поднял крышку на табакерке.
2: И что же увидел Миша?
1: И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился.
2: «Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками?» —
0: спрашивал Миша у папеньки.
1: А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри попристальнее да подумай. Авось либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а ночью все изломается».
0: Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел, сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал, отчего звенят колокольчики. Между тем музыка играет да играет. Вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит. Внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
2: «Да чего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно. Нет, видно, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости. Извольте, с величайшей радостью».
0: С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
2: «Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?» «Динь-динь-динь», — отвечал незнакомец. «Я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решили спросить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь».
0: Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий, еще меньше, четвертый еще меньше, и так все другие своды, чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
2: «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша. «Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, Но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, там ей ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите».
3: «Динь-динь-динь»,
0: — отвечал мальчик.
3: «Пройдем, не беспокойтесь. Ступайте только за мной».
0: Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.
2: «Отчего это?» — спросил он своего проводника.
3: «Динь-динь-динь»,
0: — отвечал проводник, смеясь.
3: «Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все окажется маленьким, а подойдешь — большое».
2: «Да, это правда», — отвечал Миша. «Я до сих пор не думал об этом. И оттого вот что со мной случилось. Третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать. Тружусь-тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит, и кресло его возле фортепиано стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким. Но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь вижу, что она правду говорила. Папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение. Очень благодарен».
0: Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил.
3: «Динь-динь-динь-динь-динь, как смешно не уметь рисовать папеньку с маменькой. Динь-динь-динь-динь-динь-динь».
0: Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему.
2: «Позвольте мне спросить у вас, зачем вы к каждому слову все говорите «динь-динь-динь»?»
3: «Уж у нас поговорка такая»,
0: — отвечал мальчик-колокольчик.
2: «Поговорка?»
0: — заметил Миша.
2: «А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам».
0: Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице.
2: Что за улица? Что за городок? Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое и черепаховое, по небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдет, в круг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками. И под каждую крышкой сидит мальчик-колокольчик с золотой головкой в серебряной юбочке. И много их, много, и все мал-мала меньше.
3: «Нет, теперь уж меня не обманут», — сказал Миша. «Это так только мне кажется издали. А колокольчики-то все одинакие». «Ан, вот и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то звенели бы мы все в один голос, один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще.
2: Неужели ты этого не знаешь?
3: Вот видишь ли, Миша, это тебе урок. Вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная. Иной с поговоркой, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться».
0: Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
3: «Весело вы живете», — сказал им Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете. У вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день».
2: «Динь-динь-динь»,
0: — закричали колокольчики.
3: «Уж нашел у нас веселье. Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет. Да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела. Нет у нас ни книжек, ни картинок, нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться. Целый день играй да играй, ведь это, Миша, очень-очень скучно. Поверишь ли?»

0: Не понимала, чего это. А теперь понимаю.
1: Да сверх того, на нас есть другая беда, Мишу. У нас есть дядьки.
0: Какие же дядьки? Спросил Миша.
1: Дядьки-молоточки, отвечали колокольчики. Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу до нас, постукивают. Которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает. А уж маленьким куда больно достается.
2: В самом деле Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с предлинными носами и шептали между собою:
3: тук-тук-тук-тук-тук, поднимай, задевай, тук-тук-тук.
2: И в самом деле дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук-да-тук, инда бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
3: «Прочь, ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит, все ворочается, прицепляется, тук-тук-тук-тук-тук-тук!»
0: «Какой это у вас надзиратель?» — спросил Миша у колокольчиков.
1: «А это господин Валик!» — зазвенели они. «Предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться».
2: Миша к надзирателю. Смотрит, он в самом деле лежит на диване, в халате, и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:
3: «Шуры-муры, кто здесь ходит, кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет, кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры!»
1: «Это я»,
2: — храбро отвечал Миша.
1: «Я Миша».
3: «А что тебе надобно?» — спросил надзиратель.
0: «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты. А по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают».
3: «А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь на больший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков, мне что за дело? Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры».
0: «Ну, многому же я научился в этом городке», — сказал про себя Миша. «Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. Экой злой, думаю я. Ведь он не папенька и не маменька, что ему за дело, что я шалю? Знал бы и сидел в своей комнате. Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит».
2: Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужной бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница. А под шатром лежит царевна-пружинка, и как змейка то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:
0: «Сударыня-царевна, зачем вы надзирателя под бок толкаете?»
4: «Зиц, зиц, зиц», —
2: отвечала царевна.
4: «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь. Кабы я Валик не толкала, Валик бы не вертелся. Кабы Валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Молоточки бы не стучали, кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели, кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зиц, зиц, зиц».
2: Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка с силою развелась. Валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и проснулся.
3: «Что во сне видел, Миша?» — спросил папенька.
2: Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит, та же папенькина комната, та же перед ним табакерка,
0: Возле него сидят папенька и

0: маменька и смеются. «Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка?» — спрашивал Миша. «Так это был сон!»
1: «Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось?»
0: «Да видите, папенька», —
1: сказал Миша, протирая глазки.
0: «Мне все хотелось узнать, от чего музыка в табакерке играет. Вот я и принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и от чего движется. Думал, думал и стал уже добираться, как вдруг смотрю, дверка в табакерку растворилась».
1: Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку. «Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, от чего музыка в табакерке играет. Но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике».

Итак, господа, здесь есть тот самый монстр, которого создал мой горячо любимый прапрадедушка Виктор Франкенштейн. Он скомпоновал его из кусков трупов, добытых в анатомических театрах, частей тел покойников, только что погребенных на кладбище, и даже из расчлененных туш животных с бойней. А теперь смотрите. Говоривший, человек с моноклем в глазу, в длинном сюртуке, стоявший на сцене, театральным жестом выбросил руку в сторону, и головы многочисленных зрителей разом повернулись в указанном направлении. Раздвинулся пыльный занавес, и присутствовавшие увидели стоявшего на возвышении монстра, слабо освещенного.

0: одновременно выпадавшим откуда-то сверху зеленоватым светом. Толпа зрителей дружно ахнула и судорожно задвигалась. Дэн Брим стоял в переднем ряду. Напором толпы его прижало к веревке, отделявшей зрителей от сцены. Он вытер лицо влажным носовым платком и улыбнулся. Чудовище не казалось ему особенно страшным. Дело происходило на карнавале в пригороде Панама-Сити, где торговали разными дешевыми безделушками. У чудовища была мертвенно-бледная шкура и стеклянный взгляд. На морде его виднелись рубцы и шрамы. По обе стороны головы торчали металлические втулки, точь-в-точь, как в известном фильме. И хотя внутри шапито, где все это происходило, было душно и влажно, словно в бане, на шкуре монстра не было ни капельки пота.
1: «Подними правую руку!»
0: — резким голосом скомандовал Виктор Франкенштейн V. Немецкий акцент придавал властность его голосу. Тело монстра оставалось неподвижным, однако рука существа медленно, рывками, словно плохо отрегулированный механизм, поднялась на уровень плеча и застыла.
1: «Этот монстр состоит из кусков мертвечины и умереть не может», — сказал человек с моноклем. «Но если какая-нибудь его часть слишком изнашивается, я просто пришиваю взамен нее новый кусок, пользуясь секретной формулой, которая передается в нашем роду от отца к сыну, начиная с прапрадеда. Монстр не может умереть и не способен чувствовать боль. Вот, взгляните!»
0: Толпа ахнула еще громче. Некоторые даже отвернулись. Другие жадно следили за манипуляциями Виктора Франкенштейна V. А тот взял острейшую иглу длиной в целый фут и силой вогнал ее в бицепсы монстра, так что концы ее торчали по обе стороны руки. Однако крови не было. Монстр даже не пошевелился, словно и не заметил, что с его телом что-то происходит.
1: «Он невосприимчив к боли, к воздействию сверхвысоких и сверхнизких температур, обладает физической силой доброго десятка людей».
0: Дэн Брим повернул к выходу, преследуемый этим голосом с навязчивым акцентом. «С него достаточно». Он видел это представление уже трижды и знал все, что ему нужно было. «Скорее на воздух». К счастью, выход был рядом. Он начал пробираться сквозь глазеющую одноликую толпу, пока не оказался под открытым небом. Снаружи были влажные, душные сумерки. Никакой прохлады. А в августе на берегу Мексиканского залива жить почти невыносимо, и Панама-Сити во Флориде не составляет исключения. Дэн направился к ближайшему пивному бару, оборудованному кондиционером, и с облегчением вздохнул, почувствовав приятную прохладу сквозь влажную одежду. Бутылка с пивом моментально запотела, покрывшись конденсатом. То же самое произошло с увесистой пивной кружкой, извлеченной из холодильника. Он жадно глотнул пиво, и оно жгучим холодом обдало его изнутри. Дэн понес кружку в одну из деревянных кабинок, где стояли скамьи с прямыми спинками, вытер стол зажатыми в руке бумажными салфетками и тяжело опустился на сиденье. Из внутреннего кармана пиджака он извлек несколько слегка влажных желтых листков и расправил их на столе. Там были какие-то записи, и он добавил еще несколько строк, а затем снова спрятал их в карман. Сделал большой глоток из кружки. Дэн приканчивал уже вторую бутылку, когда в пивную вошел Франкенштейн V. На нем не было сюртука, и из глаза его исчез монокль, так что он вовсе не был похож на недавнего лицедея на сцене. Даже прическа его в прусском стиле теперь казалась вполне обычной. «У вас великолепный номер», — приветливо сказал Дэн, стараясь, чтобы Франкенштейн его услышал. Жестом он пригласил актера присоединиться к нему. «Выпейте со мной». «Ничего не имею против», — ответил Франкенштейн на чистейшем нью-йоркском диалекте. Его немецкий акцент улетучился вместе с моноклем. «И спросите, нет ли у них таких сортов пива, как Шлиц или Бат или чего-нибудь в этом роде? Они здесь торгуют болотной водой». Пока Дэн ходил за пивом, актер удобно устроился в кабине. Увидев на бутылках привычные ненавистные наклейки, он застонал от досады.
2: «Ну, по крайней мере, пиво хоть холодное», — сказал он, добавляя соль в свой бокал.
0: Потом залпом осушил его наполовину.
1: «Я заметил, что вы стояли впереди почти на всех сегодняшних представлениях. Вам нравится то, что мы показываем, или у вас просто крепкие нервы?»
0: «Мне нравится представление. Я репортер, меня зовут Дэн Брим.
1: Всегда рад встретиться с представителем прессы. Как говорят умные люди, без паблисти нет шоу-бизнеса. Мое имя Стэнли Арнольд. Зовите меня просто Стэн».
0: «Значит, Франкенштейн — ваш театральный псевдоним?»
1: «А что же еще? Для репортера вы как-то туго соображаете, вам не кажется?»
0: Дэн достал из нагрудного кармана свою журналистскую карточку, но Стэн пренебрежительно от нее отмахнулся.
2: «Да нет же, Дэн, я вам верю. Но согласитесь, что ваш вопрос немного отдавал провинциализмом. Бьюсь об заклад, вы уверены, что у меня настоящий монстр?»
0: «Ну, вы же не станете отрицать, что выглядит он очень натурально. То, как сшита кожа и эти втулки, торчащие из головы.
2: Вся эта бутафория держится с помощью гримировального лака, а стежки нарисованы карандашом для бровей. Это шоу-бизнес, сплошная иллюзия. Но я рад слышать, что мой номер выглядит натурально даже для такого искушенного репортера, как вы. Я не уловил, какую газету вы представляете?»
0: «Не газету, а информационный синдикат. Я узнал о вашем номере примерно полгода назад и очень им заинтересовался. Мне пришлось быть по делам в Вашингтоне, я там навел о вас справки, потом приехал сюда. Вам не очень нравится, когда вас называют Стэном, правда? Лучше бы говорили Штейн, ведь документы о предоставлении вам американского гражданства составлены на имя Виктора Франкенштейна. Что вы еще обо мне знаете?» Голос Франкенштейна неожиданно стал холодным и невыразительным. Дэн заглянул в свои записи на желтых листках.
2: «Да, вот это. Получено из официальных источников. Франкенштейн Виктор родился в Женеве, прибыл в Соединенные Штаты в 1938 году и так далее.
0: А теперь вам только осталось сказать, что мой монстр настоящий». Франкенштейн улыбнулся одними губами.
2: «Могу поспорить, что он действительно настоящий. Никакие тренировки с помощью йоги или воздействия гипноза, а также любые другие средства не могут привести к тому, чтобы живое существо стало таким безразличным к боли, как ваш монстр. Нельзя его сделать и таким невероятно сильным. Хотелось бы знать все до конца, во всяком случае, правду».
0: «В самом деле?» — ледяным тоном спросил Франкенштейн. Возникла напряженная пауза. Наконец Франкенштейн рассмеялся и похлопал репортера по руке.
2: «Ладно, Дэн, я расскажу вам все. Вы идеальски настойчивы. Профессионал высокого класса, так что как минимум заслуживаете знать правду. Но сначала принесите еще что-нибудь выпить. Желательно чуточку покрепче, чем это гнусное пиво».
0: Его нью-йоркский акцент улетучился столь же легко, как перед этим немецкий. Теперь он говорил по-английски безукоризненно, без какого-либо местного акцента. Дэн сдвинул в сторону пустые кружки. «К сожалению, приходится пить пиво», — заметил он. «В этом округе сухой закон».
2: «Ерунда!» — воскликнул Франкенштейн. «Мы находимся в Америке, а здесь любят возмущаться по поводу двойственной морали за рубежом. Но в самой Америке ее практикуют настолько эффективно, что посрамляют старый свет. Официально округ Бэй может считаться сухим, но закон содержит множество хитрых оговорок, которыми пользуются корыстолюбцы. Так что под стойкой вы обнаружите достаточное количество прозрачной жидкости, носящей славное название «белая лошадь». Она воздействует на человека столь же сильно, как и удар копытом означенного животного. Если вы все еще сомневаетесь, можете полюбоваться на дальней стене, оправленной в рамочку лицензии, на право торговли спиртным со ссылкой на федеральный закон. Так что правительству штата нет к чему придраться. Просто положите на стойку 5-долларовую бумажку и скажите «горная роса» и не спрашивайте сдачи».
0: Когда оба они сделали по глотку, наслаждаясь отличным виски, Виктор Франкенштейн заговорил необыкновенно дружелюбным тоном.
2: «Называй меня Виком, приятель. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Я расскажу тебе историю, которую мало кто знает. История удивительная, но это чистая правда. Запомни, правда, а не всякая чушь, вроде измышлений, недомолвок и откровенного невежества, которое ты найдешь в отвратительной книге Мэри Годвин. О, как мой отец сожалел, что вообще встретил эту женщину и в минуту слабости доверил ей тайну, раскрывшую некоторые изначальные направления его исследований».
0: «Минуточку», — перебил его Дэн. «Вы сказали, что будете говорить правду, но меня не проведешь. Мэри Уолстонкрафт Шелли написала свое произведение «Франкенштейн» или «Современный Прометей» в 1818 году. Значит, вы и ваш отец должны быть настолько старыми...»
2: «Дэн, пожалуйста, не перебивай меня! Заметь, я упомянул об исследованиях моего отца во множественном числе. Все они были посвящены тайнам жизни. Монстр, как его теперь называют, был его созданием. Отец прежде всего интересовался долгожительством и сам дожил до весьма преклонного возраста, которого достигну и я. Не стану докучать тебе и называть год моего рождения, я просто продолжу рассказ. Так вот, Мэри Годвин жила тогда со своим поэтом, и они не были женаты. Это и дало моему отцу надежду, что в один прекрасный день Мэри может обратить внимание на то, что он не лишен обаяния, отец ею сильно увлекся. Ты легко можешь себе представить, каков был финал этой истории. Мэри аккуратно записала все, что он порассказал, затем порвала с ним и использовала свои записи в известной презренной книге. Она допустила при этом множество грубейших ошибок. Франкенштейн перегнулся через стол и снова по-приятельски похлопал Дэна по плечу. Этот понебратский жест не слишком нравился репортеру, но он сдержался. Главное, чтобы собеседник выговорился.
3: Прежде всего, Мэри сделала в книге отца швейцарца. От одной мысли об этом он готов был рвать на себя волосы, ведь мы из старинной баварской семьи, ведущей происхождение от древнего дворянского рода. Она написала также, что отец был студентом университета в Ингольштадте, но ведь каждый школьник знает, что университет этот был переведен в Ландштадт в 1800 году. А сама личность отца... Она позволила себе в отношении его немало непростительных искажений. В ее клеветническом опусе он изображен нытиком и неудачником, а в действительности он был средоточием силы и решительности. Но это еще не все. Мэри абсолютно превратно поняла значение его экспериментов. Ее утверждение, будто отец сочленял разрозненные части тел, пытаясь создать искусственного человека, просто не лепится. От истины ее увели легенды о Талосе и Големе, и она связала с ними работы отца. Он вовсе не пытался создавать искусственного человека. Он реанимировал мертвеца. В этом-то и заключается величие его гения. Много лет он путешествовал по отдаленным уголкам африканских джунглей, изучая сведения о зомби. Он систематизировал полученные знания и усовершенствовал их, пока не превзошел своих учителей-аборигенов. Он научился воскрешать людей из мертвых. Вот на что он был способен. В этом и состояла его тайна. А как эту тайну сохранить теперь, мистер Дэн Брим?
2: Глаза Виктора Франкенштейна широко раскрылись, и в них блеснул зловещий огонек. Дэн инстинктивно отпрянул, но тут же успокоился. Он был в полной безопасности в этом ярко освещенном баре в окружении множества людей.
4: Ты испугался, Дэн?
2: Не бойся. Виктор улыбнулся, снова протянул руку и похлопал Дэна по плечу.
5: Что вы сделали?
2: Испуганно спросил Дэн, почувствовав, как что-то слабо кольнуло его в руку.
4: «Ничего, пустяки».
2: Франкенштейн снова улыбнулся, но улыбка была чуточку иной, пугающей. Он разжал кулак, и на ладони его оказался пустой медицинский шприц крохотных размеров.
4: «Сидеть!» –
2: тихо приказал он, видя, что Дэн намерен подняться. Мускулы репортера сразу обмякли, и он, охваченный ужасом, плюхнулся обратно на скамью.
5: «Что вы со мной сделали?»
4: «Ничего особенного. Совершенно безвредная инъекция. Небольшая доза обыкновенного снотворного. Его действие прекратится через несколько часов. Но до тех пор твоя воля будет полностью подчинена моей. Будешь сидеть смирно и слушать меня. Выпей пиво. Мне не хочется, чтобы тебя мучила жажда».
2: Дэн в панике как бы со стороны наблюдал, как он будто по собственному желанию поднял руку с кружкой и начал пить пиво.
4: «А теперь, Дэн, соберись и постарайся понять важность того, что я тебе скажу. Так называемый монстр Франкенштейна — не сшитые воедино куски и части чьих-то тел, а добрый, честный зомби. Он мертвец, который может двигаться, но не способен говорить, подчиняется, но не думает, движется и все же мертв. Бедняга Чарли и есть то самое существо, которое ты наблюдал на сцене во время моего номера. Но Чарли уже основательно поизносился. Он мертв. И потому не способен восстанавливать клетки своего тела. А ведь они каждодневно разрушаются. Всюду у него прорехи, приходится его латать. Ноги его в ужасном состоянии, пальцев на них почти не осталось. Они отваливаются при быстрой ходьбе. Самое время отправить Чарли на свалку. Жизнь у него была длинная, и смерть не менее продолжительная. Встань, Дэн!»
2: В мозгу репортера истошно билась мысль: «Нет! Нет!» Но он послушно поднялся.
4: «Тебя не интересует, чем занимался Чарли до того, как стал монстром, выступающим в шапито?»
2: «Какой ты, Дэн, недогадливый!
4: Старина Чарли был так же, как и ты, репортером. Он прослышал про любопытную историю и взял след. Как и ты, он не понял всей важности того, что ему удалось раскопать, и разговорился со мной. Вы, репортеры, не в меру любопытны. Я покажу тебе папку газетных вырезок, которая полна журналистских карточек. Разумеется, я сделаю это до твоей смерти. После ты уже не сможешь все это оценить. А теперь марш!»
2: Дэн последовал за ним в темноту тропической ночи. Внутри у него все зашлось от ужаса, и все же он молча, покорно шел по улице.
0: Это был рассказ Гарри Гаррисона «Наконец-то правдивая история Франкенштейна» в переводе с английского А. Мельникова. Далее еще один рассказ Мюррея Лейнстера под названием «Власть».

Записка от профессора Чарльза, кафедра латинского языка, Гаверфордский университет, профессору Макфарланду, физический факультет того же университета. Дорогой профессор Макфарланд, среди полученных недавно из-за границы документов 15 века на латинском языке мы обнаружили три, которые, по нашему мнению, связаны друг с другом. Мы занимаемся изучением латинского языка того периода, но мне кажется, что содержание этих документов должно вас заинтересовать, поскольку в них затрагиваются вопросы, над разрешением которых вы трудитесь. Я посылаю вам перевод. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, что вы прочтете в посылаемых вам документах. Чарльз.

Йоганну Гартману, лиценциату философии, живущему в доме золотых дел мастера Грота, улица Красильщиков, Лейден, Нижние земли. Друг Иоганн, я пишу тебе в гостинице «Голова Гота», что в Падуе на второй день после Михайлова дня в 1482 году от Рождества Христова. Я очень спешу, так как один досточтимый датчанин отправляется домой и обещал доставить мои письма по назначению. Он добрый малый, но совершенно невежественный. Не говори с ним ни о каких загадочных явлениях, ибо он совсем ничего не смыслит в этих вопросах. Поблагодари его, налей ему вина, поговори обо мне как о набожном и уважаемом ученом и забудь о нем. Завтра я покидаю Падую с целью претворить в жизнь твои и свои чаяния и надежды. На этот раз я совершенно уверен в успехе. Я приехал сюда, чтобы купить благовоние и мандрагору, и еще кое-что необходимое для совершения таинства, значение которого невозможно выразить никакими словами. Сие знаменательное событие должно произойти через 5 дней на одном из холмов, что расположено неподалеку от Монтевекьо. Мне посчастливилось узнать имя и слово, которые позволяют вызвать в известном мне одному месте могущественную силу, способную наградить меня знанием невероятных тайн и сути чудесных явлений. Когда ты будешь читать эти строки, я уже буду обладать такой силой, о которой сам Гермес мог только мечтать, и которую Альберт Великий называл не иначе, как ересью. Я уже не раз обманывался и ошибался в прошлом, но сейчас я совершенно уверен в успехе, ведь мне были представлены доказательства. Я не могу справиться с волнением, когда пишу эти строки. Буду краток. Я наткнулся на очень интересный случай в деревне Монтевекьо, куда я въехал, когда уже спускалась ночь. Настроение у меня было самое мрачное, потому что я потратил целый месяц на бессмысленные поиски одного ученого человека, о котором я слышал много необыкновенных и удивительных вещей. Я отыскал его, но он оказался древним стариком, не имеющим ни малейшего представления о каких бы то ни было чудесах. По пути домой я заехал в Монтевекьо, и там мне рассказали о человеке, который был при смерти, и что причиной его смерти послужило его собственное весьма странное и необычное поведение. Он пришел в деревню накануне, одетый в богатые одежды, а изъяснялся как простой крестьянин. Сначала он вел себя тихо и скромно, но поскольку он заплатил за еду и вино золотом, жители деревни стали заискивать перед ним в надежде получить побольше. Он бросил им горсть золота, а когда весть о нем облетела деревню, жители как будто посходили с ума от жадности. Они столпились около этого человека, выкрикивая просьбы, и чем больше он пытался удовлетворить их, тем больше они теряли рассудок и выходили из себя. Говорят, он испугался и хотел убежать, но не смог, так как был окружен плотным кольцом орущих людей. Они хватали его за одежду и руки, жалуясь на свою нужду и беды, и вдруг его богатое одеяние исчезло, а крестьяне увидели оборванного бедняка, ничем не отличающегося от них самих. Кошель же, из которого он доставал деньги, неожиданно превратился в старый грубый мешок, наполненный пеплом. Описанные мной события произошли за день до моего появления в деревне, и незнакомец был еще жив, хотя жить ему оставалось недолго, потому что жители деревни объявили его колдуном и побили камнями, а затем притащили к деревенскому священнику, чтобы тот изгнал из него злого духа. Продолжение рассказа Мюррея Лейнстера «Власть» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мюррей Лейнстер. «Власть». Продолжение. Я не только видел того человека, друг Иоганн. Мне даже удалось поговорить с ним. Я сообщил священнику, что, будучи очень набожным человеком, занимаюсь изучением козней, которые нам строит сатана, и что особенно меня интересует колдовство и колдуны. Бедняга чуть дышал, и неудивительно, у него было огромное количество ран, нанесенных вилами и сломано несколько костей. Оказалось, что до описываемых событий он был самым обычным крестьянином и всю свою жизнь прожил в той же местности. Поскольку я пообещал ему, что священник отпустит ему все его грехи, если он умрет, он рассказал мне, что с ним произошло. Поразительная история. Он задремал где-то около полудня на некоем холме, где я собираюсь через 5 дней совершить таинство. И вдруг перед ним появился могущественный властелин, который предложил научить его творить разные чудеса. Но крестьянин был глуп и попросил всего лишь богатства. Так вот, могущественный властелин дал ему богатые одеяния и кошель, который никогда не опустеет, так сказал властелин, если только не окажется рядом с определенным металлом, уничтожающим все чудесные подарки властелина. Он сообщил крестьянину, что тот получил свое богатство и должен взамен послать на волшебный холм ученого, способного воспринять то, о чем говорит таинственный незнакомец, поскольку сам крестьянин туп и невежествен. Тут я сказал крестьянину, что пойду и поговорю с таинственным незнакомцем и исполню его волю, и тогда он назвал мне имя и слово, произнеся которое я смогу вызвать таинственного властелина. А еще он объяснил мне, как найти то место, где он повстречался с ним. А потом стал умолять меня замолвить за него словечко перед священником. Священник показал мне золотую монету, оставшуюся от тех, что раздавал бедняга-крестьянин. Судя по печати, ее отлили очень давно, но можно было подумать, что она сделана совсем недавно. Такой блестящей и новенькой она была. На ощупь и вес — настоящее золото. Но тут священник, усмехнувшись, дотронулся до монеты крестом, висевшим на тонкой железной цепочке у него на поясе, и вдруг монета исчезла. Вместо нее осталась лишь кучка раскаленного угля, который, остыв, превратился в пепел. «Я видел все это собственными глазами, Йога. Поэтому я немедленно отправился в Падую, чтобы купить благовоние, мандрагору и еще кое-что необходимое для свершения таинства и для того, чтобы ублажить могущественного властелина, которого я собираюсь вызвать ровно через 5 ночей. Он предложил крестьянину мудрость, а тот мечтал лишь о золоте. Но я стремлюсь к знанию больше, чем к богатству, и, конечно же, я достаточно образован в вопросах, касающихся чудес и разного рода тайн. Я не знаю никого, кто превзошел бы меня в этом знании, кроме тебя, конечно. Но когда ты прочтешь мое письмо, Йоган, я превзойду даже тебя. Впрочем, вполне возможно, что я получу такие знания, которые помогут мне перенестись к тебе, и я смогу сам рассказать тебе все еще раньше, чем ты получишь мое письмо о том, как меня наконец постигла удача, мысли о которой заставляют меня уже сейчас дрожать от возбуждения. Твой друг Карл. В гостинице «Голова Гота» в Падуе. Мне подвернулся случай послать тебе второе послание через получившего ранение и следующего на заслуженный отдых солдата из отряда наемников. Я дал ему золотой и обещал, что ты дашь ему еще один, если он доставит тебе мое письмо. Поступай с моим обещанием, как пожелаешь, но свиток со странными значками, который я тебе посылаю, стоит не меньше золотого, можешь мне поверить. Итак, я ежедневно встречаюсь с могущественным властелином, о котором я тебе писал, и он дает мне все новые и новые чудесные знания. Кроме того, я уже могу творить чудеса при помощи определенных талисманов и тайных печатей, данных мне таинственным властелином. Еще ни одному человеку не удалось совершить то, что подвластно мне. Но таинственный господин категорически отказывается открыть мне имена или заклинания, зная которые я сам смог бы изготовить себе тайные печати. Вместо этого он обучает меня самым разнообразным вещам, не имеющим ни малейшего отношения к тому, что меня интересует, и это вызывает у меня, конечно же, самые искренние огорчения и разочарования, которые я тщательнейшим образом скрываю. Итак, я посылаю тебе часть свитка. Пойди в уединенное место, порви свиток и брось кусочки на землю. В то же самое мгновение ты окажешься в прекрасном саду с чудесными деревьями, павильонами и статуями. Можешь пользоваться садом по собственному усмотрению с единственным лишь условием. Если ты или еще кто-нибудь войдет туда с мечом или кинжалом или любым, пусть самым крошечным предметом, изготовленным из железа, великолепный сад исчезнет навсегда. Ты можешь проверить мои слова в любой момент. Что касается всего остального, так я сам себе напоминаю трепещущего у врат рая несчастного, которого не пускают дальше. Ведь могущественный властелин держит от меня в секрете основы своих знаний о тайнах и чудесах, швыряя мне лишь крохи. И тем не менее они являются величайшими из всех известных мне чудес. Например, свиток, который я посылаю тебе. Его действия я уже испробовал не один раз, и таких тайных и могущественных печатей у меня огромное множество. Их дал мне властелин по моей просьбе. Но когда я взял другие свитки и аккуратно переписал на них все значки, оказалось, что они не имеют никакой силы. Необходимо произнести какие-то слова или формулы, или, как мне кажется, использовать какое-то специальное заклинание, дающее этим свиткам волшебную силу. У меня возник план, совершенно безумный. Я надеюсь заполучить самое главное заклинание. Но тебе, конечно же, любопытно узнать о самом таинстве, о том, что из всего этого вышло. За 3 дня я добрался из Падуи до Монтевекио. Крестьянин, рассказавший мне о таинственном незнакомце, к тому времени уже умер, поскольку жители деревни, охваченные ужасом, размозжили ему голову молотками. Меня это вполне устраивало, поскольку я боялся, что он назовет еще кому-нибудь волшебные слова и имя. Я поговорил со священником и, объяснив ему, что был в Падуе, где заручился советом тех, кто знает, как надо бороться с неожиданно возникающими чудесами разного рода, сказал, что мне было приказано вернуться и при помощи особых заклинаний разыскать, а затем изгнать злого духа, научившего несчастного крестьянина своим гнусным шуткам. На следующий день мы вместе со священником отнесли на вершину холма благовония, свечи и прочие необходимые для совершения таинства предметы. Священник дрожал от страха, но остался бы, если бы я его не отослал в деревню. И наступила ночь, и я начертил магический круг и пятиугольник, расположив знаки так, как полагается. Тут вышла луна, я возжег благовоние и тонкие свечи и приступил к таинству. Тебе прекрасно известно, что меня в жизни посетило немало разочарований, но на этот раз я был совершенно уверен в успехе. Когда пришло время назвать имя и слово, я громко 3 произнес их и стал ждать. Холм, где я расположился, весь усеян множеством серых камней. Когда имя прозвучало в 3-й раз, один из камней вдруг зашевелился, а через мгновение пропал. Потом чей-то голос сухо произнес: «Теперь понятно, почему здесь так воняет. Тебя прислал сюда мой гонец?» На месте исчезнувшего камня была тень, и я не видел того, кто там прятался, но отвесил ему низкий поклон. «Величайший и наимогущественнейший господин!» — сказал я, и голос мой дрожал от радости, что таинство, о котором я мечтал, свершилось. «Крестьянин, творивший чудеса, сказал мне, что ты пожелал встретиться с образованным человеком. Рядом с твоим могуществом мои знания ничтожны, но я посвятил жизнь изучению всевозможных тайн и чудес, поэтому я здесь и готов поклоняться тебе и исполнить все, что ты только прикажешь в обмен на твою мудрость». Тени зашевелились, и властелин выступил вперед. Крошечное существо, на лице которого было написано скептическое нетерпение. Он был весь окутан каким-то дымом, который делал его фигуру едва различимой и который имел необыкновенно приятный запах. «Похоже, — сказал он сухо, — что ты такой же точно дурак, как и тот крестьянин, с которым я разговаривал до тебя. Как ты думаешь, кто я такой?» «Принц небесного происхождения! — ответил я дрожащим голосом. Стало тихо. Затем властелин устало произнес: «Люди, вечные дураки. Послушай, я всего лишь последний оставшийся в живых путешественник с другой звезды. На вашей маленькой планете есть проклятый металл, который разрушает все, что сделано на нашей планете. Несколько наших кораблей оказались слишком близко. Другие попытались помочь им и разделили их судьбу. Уже очень много лет назад мы спустились с небес и не смогли подняться вновь. А теперь я остался один».
1: «Рассуждение о нашем или еще о каком-то мире, как о планете, полнейшая чепуха, конечно же. Планеты путешествуют между звездами, имеют свои циклы и эпициклы, как нам объяснил Птолемей еще 1000 лет тому назад. Но я сразу понял, что таинственный незнакомец решил испытать меня. Поэтому я осмелел и сказал: „Господин, я не боюсь.
2: Разве мне неизвестно о тех, кто был изгнан с небес за непослушание? Должен ли я написать его имя?»
1: «Что?» — произнес мой собеседник каким-то слабым старческим голосом.
2: Улыбаясь, я написал имя того, кого невежды зовут Люцифером. Он посмотрел на значки на земле и сказал:
1: «О, все бессмысленно. Еще одна легенда. Послушай, человек, я скоро умру. Очень много лет, гораздо больше, чем ты в состоянии представить себе, я прятался от людей, от вашего проклятого металла. Я наблюдал за вами и презирал вас. Но я умираю. Мои знания не должны исчезнуть. Я решил поделиться с людьми тем, что может погибнуть вместе со мной. Моему народу я не причиню вреда, а люди смогут благодаря моим знаниям со временем достигнуть определенного уровня цивилизации».
2: Я склонился перед ним до земли. Я сгорал от нетерпения. «Ты можешь доверять мне», — сказал я ему, ликуя. «Я буду хранить все твои секреты. Никогда и никто на свете не узнает того, что ты мне сейчас откроешь».
1: И снова он заговорил со мной раздраженно и сухо. «Я хочу, чтобы мои знания стали всеобщим достоянием, а...»
2: Тут он произнес нечто, чего я не понял, но тон был презрительным.
1: «То, что я собираюсь сказать, может служить людям даже в вывернутом наизнанку виде. Кроме того, я не думаю, что ты сможешь сохранить все в секрете. Есть ли у тебя перо и бумага?»
2: «Нет, господин».
1: «Ты должен прийти снова, чтобы записать то, что я скажу тебе».
2: Он не исчез, а остался стоять, разглядывая меня. Он задавал мне вопросы, и я охотно отвечал ему. Наконец он задумчиво заговорил, а я с волнением слушал. Его речь была странно похожа на речь одинокого человека, живущего прошлым, но вскоре я понял, что его слова полны загадок и аллегорий, из-за которых время от времени выглядывала истина. Как человек, вспоминающий нечто, он говорил о своем доме, который, по его словам, находился на прекрасной планете, расположенной так далеко, что это расстояние невозможно измерить никакими земными мерками. Он говорил о городах, где жили его друзья, по умным речам которых он тосковал. Здесь, конечно же, я прекрасно понял, что он имел в виду. И об огромных летающих флотилиях, путешествовавших из одного прекрасного города в другой. О музыке, которая наполняла воздух, и нежные звуки, которые мог слышать каждый житель планеты. И он говорил чистую правду, поскольку каждому известно, что небеса наполнены сладчайшими звуками музыки. Но через секунду он сказал нечто совершенно невозможное. Глядя на меня с улыбкой, он сообщил, что в той музыке нет ничего загадочного и тайного, и что появляется она благодаря волнам, похожим на волны света. Самая настоящая загадка, ибо свет есть жидкость, не имеющая ни длины, ни, конечно же, волн, и которую нельзя потрогать.
3: Модель для сборки On Energy.
2: Затем он заговорил о полетах в пустоте, а я продолжаю теряться в догадках по поводу того, что же он имел в виду. Ведь всякий может видеть небо, усыпанное звездами, а он говорил о множестве солнц и других миров, и будто бы некоторые из них похожи на ледяную пустыню, а иные на огромную неприступную скалу. Тут его слова показались мне совсем туманными и загадочными. А еще он рассказал о том, как они приблизились к нашему миру, и о сделанной ошибке, будто бы речь шла о математических расчетах, а не о непослушании. И о том, как они, подобно Икару, сожженному солнцем, упали на землю. Затем он опять заговорил о непонятных мне вещах, о каких-то двигателях, которые перегрелись из-за проклятого металла, имеющегося на земле, и о неспособности его народа к борьбе с этим явлением. Притяжение Земли — еще одна загадка. А потом он вспомнил о головокружительном падении с небес на землю. Совершенно ясно, что его слова, описание того, как грешники были изгнаны из рая, и признание того, что он один из них. Когда он замолчал, я стал умолять его показать мне какое-нибудь чудо и дать мне способ защититься на случай, если о моем разговоре с ним станет известно.
1: «Что случилось с моим посланником?» — спросил он. Я рассказывал ему, а он сидел, не шевелясь, и слушал меня.
2: Я постарался не упустить ни одной подробности, ибо ему и так известна вся правда. Просто он решил устроить мне еще одну проверку.
1: На самом деле я был уверен, что все случившееся с беднягой-крестьянином специально подстроено, чтобы встретиться и поговорить со мной, поскольку я много лет занимаюсь изучением различных мистических загадок.
0: «Люди», — горько проговорил он наконец, а потом холодно добавил. «Нет, я не могу никак тебя защитить. У моего народа на земле нет никакой защиты. Если ты изучишь то, чему я хочу тебя научить, тебе придется приготовиться к злобе своих соотечественников».
1: А потом он написал что-то на свитке, приложил его к какому-то предмету у себя на боку и бросил свиток к моим ногам.
0: «Если на тебя нападут, — сказал он с презрением, — порви этот свиток, а клочки разбросай. Внимание твоих врагов будет отвлечено, и ты сможешь скрыться. Но помни, стоит тебе взять в руки самый обычный кинжал, и все исчезнет».
1: Он отвернулся, сделал несколько шагов прочь и исчез. А я долго стоял трепеща, пока не вспомнил заклинание Аполлония Тианского, которое необходимо произнести после исчезновения злого духа. Потом я осмелился выйти из магического круга. Когда ничего дурного со мной не произошло, я поднял свиток и внимательно рассмотрел его в лунном свете. Нарисованные на нем значки показались мне бессмысленными. Даже я, изучивший все известное о магических тайнах, ничего не понял. Я отправился назад в деревню, а по дороге попытался понять, что же все-таки со мной произошло. Я так подробно описал тебе свою встречу с таинственным властелином, чтобы ты понял, что ни гордости, ни злобы, о которых говорят в своих манускриптах специалисты, в поведении моего собеседника не было. Часто утверждают, что когда человек встречается с могущественным властелином, он должен быть настороже, чтобы не оказаться в его власти. Тем не менее, тот, с кем повстречался я, говорил устало и иронично, совсем как человек на пороге смерти. И о смерти он тоже говорил. Конечно же, он обманывал и проверял меня, ибо кто же не знает, что силы тьмы бессмертны. По какой-то лишь ему известной причине он не хотел, чтобы я узнал правду. И я понял, что должен быть очень осторожен, чтобы не потерять столь бесценный шанс. В деревне я рассказал священнику, что я встречался со злым духом, который умолял меня не подвергать его таинству изгнания, пообещав раскрыть секрет спрятанных сокровищ, когда-то принадлежавших церкви, до которых он не только сам не сможет дотронуться, но и отдать их в руки человека, в чьей душе живет зло, поскольку сокровища эти освящены церковью. Но он может описать мне место, где они находятся. Так мне удалось добыть пергамент, чернила и перья. И на следующий день я опять в одиночку отправился на вершину холма. Там было пусто. Я, убедившись, что меня никто не видит, и отложив свой кинжал подальше в сторону, разорвал пергамент на мелкие кусочки и разбросал их. Как только они коснулись земли, передо мной появилось столько золота и драгоценных камней, что я чуть не потерял рассудок от охватившей меня в тот момент неуемной жадности. Я смотрел на мешки, сундуки и ящики до краев, наполненные золотом и драгоценными камнями, и не верил своим глазам. Их было так много, что они усыпали землю у моих ног. Огромные камни, сияющие в лучах заходящего солнца, ожерелья, украшенные бриллиантами, и такое невероятное количество золотых монет самых разных времен, что... Иоганн, представь себе, даже я поддался их власти и чуть не лишился рассудка. Я бросился вперед, мечтая лишь об одном — погрузить руки в это безбрежное море золота. Хохоча, как безумный, я стал набивать карманы рубинами, нитками жемчуга и золотом. Я купался в богатстве. Оно поглотило меня. Я подбрасывал монеты в воздух, и когда они падали на меня золотым дождем, я пел и смеялся. И тут я услышал какой-то звук. Я испугался за свое сокровище и, зарычав, бросился к кинжалу, готовясь защитить драгоценности хотя бы и ценой своей жизни. Слова, которые я услышал в эту минуту, были произнесены холодно и равнодушно.
0: «Тебе и вправду наплевать на золото».
1: Он смеялся надо мной. Он стоял и разглядывал меня, теперь я видел его совсем ясно. Впрочем, я различал лишь силуэт, ибо тело его снова окутывал туман. Я уже писал тебе, что мой незнакомец небольшого роста, но не успел сообщить, что на лбу у него растут шишковатые щупальца, которые заканчиваются шарами. Они совсем не похожи на рога. У него большая голова и... Нет, я даже не стану делать попыток описать его. Он ведь может принимать любую форму, стоит ему только захотеть.
2: Так что вовсе не важно, как он выглядит.
1: Тут меня охватил ужас, потому что я не нарисовал ни магического круга, ни пятиугольника и был беззащитен. Но властелин не сделал ни одного угрожающего движения в мою сторону.
2: «Драгоценности настоящие», — сказал он сухо. «Они имеют цвет и вес, и ты можешь их потрогать. Но твой кинжал уничтожит их».
1: Один мудрец из Каринфа говорил, что над магическими сокровищами необходимо совершить определенный обряд, прежде чем они станут принадлежать тебе и освободятся от власти тех, кто тебе их дал. Они вполне могут снова превратить его, ну, например, в листья или мусор, если не совершить обряда.
2: «Дотронься до золота кинжалом», — сказал таинственный незнакомец.
1: Я повиновался, дрожа от страха. И как только железо коснулось золота, воздух задрожал. Я увидел вспышку и сокровища. Все до самой крошечной жемчужины исчезли прямо у меня на глазах. Снова появился дымящийся пергамент, а мой кинжал обжег мне пальцы. Таким горячим он стал.
2: «Ах да», — сказал таинственный властелин, кивнув головой. «У силового поля есть энергия. Когда железо поглощает ее, оно нагревается».
1: Затем он посмотрел на меня весьма дружелюбно и сказал:
2: «Ты принес перья и пергамент. Ты уж, по крайней мере, не использовал то, что я тебе дал, чтобы произвести впечатление на своих друзей. А еще тебе хватило ума не устраивать тут снова той возмутительной парфюмерной вони. Может быть, все-таки что-то у тебя в голове есть? Я еще раз попробую объяснить тебе. Ладно, садись и возьми перо и пергамент. Подожди, давай устроимся поудобнее. Спрячь свой кинжал в ножны или еще лучше отложи его подальше».
1: Я убрал кинжал за пазуху. Казалось, что могущественный властелин задумался над чем-то. Затем он коснулся какого-то предмета у себя на боку, и мы оказались в чудесном павильоне с мягкими подушками и нежно поющим фонтаном.
2: «Садись», — сказал властелин. «Я знаю, что людям нравятся подобные вещи. Я рассказал об этом один человек, с которым я когда-то подружился. Его ранили и ограбили разбойники, поэтому у него не было ни грамма вашего проклятого металла, и я смог помочь ему. Он научил меня языку, на котором вы разговариваете. Но он так и не перестал верить в то, что я злой дух, и самым честным образом меня ненавидел».
1: Я все никак не мог успокоиться и забыть исчезнувшие сокровища. Ведь ни один король на свете не владел подобным богатством.
2: «Иоганн, моя душа скорбела о тех сокровищах. Только золота там было столько, что не уместилось бы в твоем жилище, а тяжести драгоценностей не выдержал бы пол. О, Иоганн, какое там было богатство!»
1: «То, что ты должен записать, — услышал я, — поначалу покажется тебе бессмыслицей. Сначала я расскажу тебе теории и факты, потому что их легче всего запомнить. Затем ты узнаешь, как их надо применять в жизни. И вот тогда вы, люди, окажетесь у истоков такой цивилизации, которая может существовать рядом с проклятым металлом».
4: «О, великий и могущественный!» — умолял я его. «Дай мне еще один пергамент, в котором заключены сокровища!»
2: «Пиши», — приказал он.
1: И я начал писать. «Иоганн, я и сам не могу объяснить тебе того, что я записывал. Он произносил знакомые мне слова, но я не понимал их, будто он говорил на чужом языке. Вот, попытайся отыскать тайную мудрость в том, что ты прочитаешь. Наша цивилизация основана на силовых полях, которые действуют всюду как субстанция. Магнетит окружен невидимым и неосязаемым силовым полем. Но поля, используемые моим народом для строительства жилищ, изготовления инструментов, средств передвижения и даже станков, можно потрогать и увидеть, ибо такова их сущность. Более того, мы умеем создавать такие поля и привязывать их к органическим объектам так, что они становятся постоянными полями этих объектов и не требуется никакой дополнительной энергии для их поддержания, так же, как магнитные поля не нуждаются в дополнительной энергии, чтобы не иссякнуть. Наши поля также имеют трехмерную проекцию, могут принимать любую желаемую форму и обладают всеми характеристиками предмета, кроме его химического состава». «Иоганн, разве не поразительно то, что некоторые слова, произнесенные вместе и имеющие отношение к тайным и магическим вещам, могут быть настолько лишены какого-либо смысла и даже намека на возможность их понять? Я живу отчаянной надеждой, что он, наконец, даст мне ключ к тайне. Но мне кажется, что узнать, понять и создать заклинание для свершения таинства при столь загадочных и зашифрованных указаниях будет настолько сложно, что мой мозг отказывается мне подчиняться. Вот еще пример. Когда будет построен генератор силового поля, описанного ранее, окажется, что пульсаторные поля, которые являются сознанием, в состоянии отлично контролировать все остальные силовые поля. Нужно только представить себе желаемый предмет, и генератор создаст его изображение на пульсаторном поле сознания.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мюррей Лейнстер. «Власть. Окончание».
1: В тот первый день мой таинственный и могущественный собеседник говорил бесконечно, долгие часы, а я писал, пока у меня не заболела рука, и я уже совсем перестал что-либо понимать. Время от времени, чтобы отдохнуть, я читал ему те слова, которые записал.
0: А он слушал меня и был явно доволен.
1: «Господин», —
0: сказал я дрожащим голосом.
1: «Могущественный господин, загадки, которые я записываю на пергамент по твоему повелению, непонятны простому смертному».
0: Но он ответил мне с презрением: «Пиши. Со временем кто-нибудь сумеет разобраться в твоих записях. А я буду понемногу разъяснять тебе свои слова, так что даже ты сможешь осознать начало моих знаний».
1: Затем он добавил:
0: «Ты устал. Тебе нужна игрушка. Ладно, я снова создам для тебя сокровища, с которыми ты так забавно развлекался. А еще я сделаю для тебя лодку с мощным мотором, чтобы ты мог добраться куда захочешь и при этом не зависеть ни от прилива, ни от ветра. Еще я дам тебе возможность построить себе великолепный дворец со сказочным садом там, где ты пожелаешь».
1: Он так и сделал. Мне кажется, что ему доставляет удовольствие, обдумав, написать значки на листах пергамента, прижать их к своему боку, а затем положить на землю у моих ног, чтобы я мог их поднять. Он с довольным видом объяснил мне, что чудеса спят, заключенные в лист пергамента, и лишь порвав его, можно выпустить их на свободу. Но главный враг этих чудес — железо — поглощает и уничтожает их.
0: Он очень любит говорить загадками, правда, иногда я вдруг понимаю, что он шутит.
1: Очень странно, но постепенно я стал воспринимать властелина как человека. Это никак не вяжется с мистическими законами.
0: Я ощущаю его одиночество. Мне кажется, ему нравится со мной разговаривать. А ведь он могущественный властелин, один из грешников, изгнанных из рая.
1: Он все время говорит об этом каким-то загадочным, непонятным языком, как будто он пришел из другого мира, похожего на наш, только гораздо больше. Он называет себя космическим путешественником и говорит с любовью о своем народе, о небесах, во всяком случае, о городе, в котором он жил. Ведь должны же там быть огромные города со странной и горделивой нежностью. Если бы не его чудесная сила, которая остается для меня загадкой, я бы вполне мог поверить в то, что он единственный представитель народа, сосланного навечно на чужбину и подружившегося с человеком только потому, что ему одиноко. Но ведь невозможно обладать его способностями и не быть могущественным властелином.
0: И вообще, кто же не знает того, что других миров не существует?

Наши непонятные мне встречи и разговоры продолжаются вот уже более 10 дней. Я исписал множество листов пергамента. Одни и те же загадочные метафоры появляются вновь и вновь. Силовые поля, бессмысленный термин, встречается очень часто. Есть еще другие слова, вроде катушки, первичные, вторичные, употребляемые, когда речь идет о медной проволоке. Он диктует мне совсем простым языком подробнейшее описание пластин из разного металла, которые необходимо опустить в кислоту. И еще говорит о круглых пластинах из таких же металлов, между которыми должен находиться воздух или воск определенной толщины. А вот объяснение того, благодаря чему он живет. Поскольку я привык к намного более плотной атмосфере, чем здесь, на Земле, я вынужден поддерживать вокруг себя силовое поле, которое создает плотность воздуха, близкую к той, что существует на моей родной планете. Это поле невидимо, но поскольку оно должно постоянно передвигаться, чтобы менять и обновлять воздух, которым я дышу, оно создает вокруг моего тела нечто.

0: нечто похожее на облако. Это поле поддерживается генератором у меня на боку, который также обеспечивает энергией те артефакты, в которых у меня возникает нужда.
1: О, друг мой Йоган, я схожу с ума от нетерпения. Если бы я не верил в то, что наступит день, и он даст мне ключ ко всем своим загадочным речам, и я смогу узнать имя и слово, дающие жизнь его творениям, я бы давно поддался отчаянию и отказался от своей затеи. Постепенно он становится добрее ко мне. Он дает мне все, о чем я его прошу, и я уже много раз испытывал его подарки. Пергамент, в котором заклинанием заключен прекрасный сад, один из многих данных мне могущественным властелином. Он говорит, что стремится передать человеку свои знания, а затем заставляет меня писать таинственные и совершенно бессмысленные слова. Например, корабль достигает скорости выше скорости света благодаря обычному генератору скорости, отличающемуся от описанного выше лишь тем, что в нем изменены константы таким образом, что он не может генерировать энергию в обычном пространстве и должен изменить пространство путем создания напряжений. Процесс... Или еще... Я выбираю наугад, Йоган. Проклятый металл, железо. Необходимо удалить не только из всех цепей, но и вообще не приближаться с ним к аппарату, использующему высокочастотные колебания, поскольку он поглощает их энергию и мешает действию. Я как несчастный, трепещущий на пороге рая и неспособный войти, поскольку ключ пропал куда-то. Скорость света. Интересно, что могут означать эти слова? Все равно, что говорить о скорости погоды или гранита. Каждый день я умоляю его раскрыть секрет своих слов. Ведь даже в тех чудесных пергаментах, которые он дает мне, заключена такая сила, что и не снилась никому из смертных. А это еще не все. Он говорит так, будто он невыносимо одинок. Последний представитель странного народа на Земле. Будто бы ему нравится вот так запросто по-приятельски беседовать со мною. Когда я молю его назвать имя и слово, дающие неограниченную власть над чудесными заклинаниями, его веселят мои мольбы. Он, правда, весьма добродушно называет меня дураком. И снова произносит свои загадочные речи о силовых полях, а потом дарит пергамент, в котором заключен дворец с золотыми стенами и изумрудными колоннами. И весело напоминает мне, что какой-нибудь обезумевший от жадности грабитель с топором в руках способен разрушить мой дворец в одно мгновение. Я схожу с ума, Йоган, но я могу получить огромные знания. Постепенно, осторожно, я стал вести себя так, будто бы мы с ним просто друзья. И хотя и принадлежим к разным народам, а он, конечно же, неизмеримо мудрее меня, но все же он мой друг. И тем не менее я помню предупреждение уважаемых мной авторов манускриптов, что необходимо быть очень осторожным, когда имеешь дело с силами, явившимися в результате свершения таинства. У меня появился план. Я знаю, он очень опасен, но я в отчаянии. Видите, не быть в состоянии обладать такой мудростью и властью, какой ни один человек до тебя еще не только не имел, но даже не мог и мечтать. Солдат, который передаст тебе это письмо, отправляется завтра. Он инвалид, и путь у него может занять месяцы. Когда ты получишь сие послание, все уже решится. Я знаю, что ты желаешь мне удачи. Попадал ли кто-нибудь, еще интересующийся всевозможными магическими тайнами и загадками, в столь печальную ситуацию, когда ты уже почти держишь знание в руках, но нет! В последний момент тебя лишают этого знания. Твой друг Карл. Написано в очень плохой гостинице в Монтевекке. Йоган. В Гент... К герцогу Брабанскому отправляется курьер, и у меня появилась возможность послать тебе письмо. Мне кажется, я схожу с ума. Я обладаю несказанной властью, еще никто до меня не владел такой, и тем не менее в душе моей поселилась горькая печаль. Выслушай меня. 3 недели я ходил на холм у Монтевеккио и приносил к себе в гостиницу загадочные записи, о которых я тебе рассказывал. Мой сундук набит пергаментами с заклинаниями, но ни имени, ни слова дающих власть я не узнал. Властелин насмехается и дразнит меня, но как-то совсем не весело. Он утверждает, что в его словах нет ничего загадочного. Их только нужно суметь прочитать. Некоторые из них он повторяет снова и снова, и теперь они превратились в нечто похожее на указание, как надо соединить куски металла вместе механическим путем. Затем он заставил меня выполнить эти инструкции. Но ни имени, ни слова произнесено не было, только куски металла, соединенные друг с другом очень хитрым способом. А как может металл, не вдохновленный магической и тайной силой слова или произнесенного вслух заклинания, иметь способности творить чудеса? Наконец я понял, что он никогда не откроет мне тайн, о которых говорил. И я уже был в столь дружеских отношениях с властелином, что мог позволить себе восстать и даже поверить в то, что у меня есть шанс на успех. Вокруг его тела клубилось облако, поддерживаемое чудесной магической печатью, которую он носил у себя на боку и называл генератором. Стоило уничтожить облако, и он погиб бы. Во всяком случае, так он мне сам говорил. Именно по этой причине он не осмеливался дотрагиваться и приближаться к железу. Так вот, у меня появился план. Я притворился больным и сказал, что отдохну в крестьянской, крытой соломой хижине, стоявшей у подножья холма, в которой никто не жил. Конечно же, в таком грубом жилище не было ни единого гвоздя. Если он действительно так хорошо ко мне относится, как утверждает, он отпустит меня туда поболеть. Если его привязанность ко мне столь велика, он вполне может приходить ко мне туда, и мы сможем вести наши разговоры там. Уверенный в его дружбе, я буду там один. Странные речи, если учесть, кто был моим собеседником, не так ли? Но я ведь общаюсь с ним вот уже 3 недели.

0: Я лежал и стонал в хижине в полном одиночестве. Он пришел на второй день. При виде его я изобразил огромную радость и зажег очаг. Он посчитал, что это знак уважения с моей стороны, а на самом деле я всего лишь подал сигнал. Затем, когда он начал расспрашивать меня о здоровье, снаружи раздался крик. Деревенский священник, простой, но очень храбрый человек, помогал мне. Как только из трубы появился дым, он подобрался к хижине и протянул железную цепь вокруг нее. Цепь мы заранее обернули тканью, чтобы она не гремела. И вот священник встал перед хижиной, подняв высоко над головой распятие и распевая торжественные заклинания, изгоняющие дьявола. Храбрейший человек этот деревенский священник, ведь я рассказал ему, что мой знакомый — страшнейший и ужаснейший враг всего человечества. Властелин повернулся и посмотрел на меня, а я сжал в руке кинжал. «Я держу проклятый металл», — сказал я злобно. «Дом окружен кольцом из этого металла. Немедленно назови мне магические имя и слово, которые заставляют твои заклинания действовать. Открой мне секрет тайнописи, которую ты заставлял меня писать. Тогда я убью священника, уберу цепи и не причиню тебе вреда. Ты сможешь спокойно уйти отсюда. Говори быстрее или...»
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Властелин бросил на землю пергамент, и тут же заклубился туман, будто бы на свет должно было явиться нечто ужасное. Но через мгновение пергамент обуглился и превратился в пепел. Железное кольцо вокруг хижины уничтожило его силу. Властелин понял, что я говорю правду. «А, — сухо сказал он, — люди... А я-то считал его своим другом». Он дотронулся до своего бока. «Конечно же, я должен был знать, железо окружает меня. Мой прибор греется». «Имя!» — зарычал я. «Слово! Дай мне власть, и я убью священника!» «Я попытался, — сказал властелин тихо, — дать тебе мудрость. А ты готов заколоть меня проклятым металлом, если я не скажу тебе то, чего на самом деле не существует. Но все равно я не смогу прожить долго в железном кольце. Мой генератор сгорит, и силовое поле исчезнет. Я задохнусь в воздухе, которым вы дышите. Разве ты не получишь от этого удовлетворения? Разве необходимо еще и заколоть меня?»
2: Я вскочил со своего соломенного ложа, чтобы напугать его еще больше. Я совсем обезумел, Йоган. Я не помнил себя.
0: «Помни, — сказал властелин, — что, умирая, я мог бы убить и тебя. Но я считал тебя своим другом. Я выйду к твоему священнику. Я предпочитаю умереть от его руки. Возможно, он всего лишь просто дурак».
2: Он спокойно пошел к двери. Когда он переступил через цепь, мне кажется, я увидел легкий дымок, но он дотронулся до предмета у себя на боку, и туман вокруг его тела рассеялся. Послышался хлопок, и одежды властелина взметнулись, как от порыва ветра. Он споткнулся, но продолжал идти. Потом снова дотронулся до своего бока, и облако снова окутало его тело, а он пошел увереннее. Он даже не попытался свернуть в сторону, а шел прямо к священнику, и даже мне было видно, с каким достоинством он держался. Тут я увидел, как священник вытаращил глаза. Он-то увидел властелина, который был небольшого роста, с огромной головой и шишковатыми щупальцами на лбу в первый раз. Священник сразу понял, что это существо не принадлежит к миру людей, а является могущественным властелином и одним из грешников, изгнанных из рая. Я услышал, как властелин с достоинством заговорил со священником, но слов я не расслышал. Я был зол и разочарован. Но священник не дрогнул. По мере приближения властелина он начал двигаться ему навстречу. Его лицо перекосило гримаса ужаса, но он был полон неколебимой решимости. Он вытянул вперед руку с распятием, которое было прикреплено к железной цепочке у него на поясе. Выкрикивая слова молитвы, он пытался дотронуться распятием до властелина. И тут появился дым. Из того места, где был генератор на боку у властелина, и которого он касался, чтобы оживить свои магические печати и заклинания. А потом... Я был ослеплен. Будто молния с небес вспыхнул ослепительный голубой свет, который превратился в рычащий огненный шар, а затем в облако черного дыма. А над нашими головами прогремели яростные раскаты грома. И все. Священник с серым от ужаса лицом, но с горящими фанатичным огнем глазами и обгоревшими бровями распевал молитвы дрожащим голосом. Я приехал в Венецию. У меня масса пергаментов с заклинаниями, и я могу творить чудеса, которые не снились ни одному человеку. Но я до них не дотрагиваюсь. Я работаю день и ночь, не разгибая спины, пытаясь разгадать тайнопись, чтобы получить ту мудрость, которой обладал властелин и хотел отдать людям. Ах, йога. У меня есть заклинания, я могу творить чудеса, но ведь стоит мне использовать эти заклинания, других уже не будет, и я снова буду бессилен. Я имел такую возможность получить знание, которым не обладал ни один человек. А я ее упустил. Но я проведу годы, если понадобится всю жизнь в поисках истинного значения слов, сказанных властелином. Я единственный в мире человек, имевший возможность каждый день на протяжении долгих недель говорить с повелителем царства тьмы. Он считал меня своим другом и сам навлек на себя погибель. Наверное, и вправду в моих записях заключена истинная мудрость. Но как же мне отыскать указания о том, как надо действовать в тех загадочных словах, которые он мне продиктовал? Ну вот смотри. Пластины двух различных металлов, опущенные в кислоту, генерируют силу, для которой у людей еще нет названия, но которая является основой истинной цивилизации. Такие пластины. Я схожу с ума от разочарования. Йоган, почему он не говорил понятным языком? И все же я непременно раскрою его тайну. Записка от Питера Макфарланда, физический факультет Габерфордского университета, профессору Чарльзу, кафедра латинского языка. Дорогой профессор Чарльз, моя реакция такова. Черт подери, где остальные записи? Макфарланд. Это был рассказ Мюррея Лейнстера «Власть». В переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Агатовой.

Очень многие писатели-фантасты пытались представить, что же будет, когда к нам прилетят инопланетяне. Одна из таких точек зрения высказана Любовью Лукиной и Евгением Лукиным в 1990 году в рассказе «Улица Проциона». Летающая тарелка, металлически сверкнув в студеной синеве сентябрьского неба, скользнула наискосок над улицей и скрылась за шероховато-серой коробкой жилого дома. Прохожий охнул и, вздернув левый обшлаг плаща, уставился на оцепеневшую секундную стрелку. «Да чтоб тебе повылазило!» – плачуще проговорил он вслед инопланетному летательному аппарату и сплюнул в сердцах на асфальт. Огляделся, ища свидетелей.

0: Неподалеку, посреди намытого ветром островка палой листвы, стоял и смотрел в небо прозрачно-бородый юноша с этюдником через плечо.
1: «А? Видали?»
0: — вне себя обратился к нему прохожий.
1: «Ну, вредительство же самое настоящее! Главное, только-только по радио время сверил! У вас тоже остановились?»
0: Юноша очнулся и посмотрел на прохожего. «Совершенная все-таки штука», — задумчиво молвил он. Но, к счастью, в этот момент листва под ногами крутнулась смерчиком, и конец бестактной фразы пропал в общем шелесте.
1: «Вот я и говорю, безобразие!» — недослышав, выкрикнул прохожий. «Ну вот объясните вы мне, ну почему у нас все делается, я извиняюсь, через коленку? Людей, значит, выгоняем в степь на 7 ветров, а нелюдь эту на голову скоро садиться будут».
0: «Да неловко их как-то, знаете, в степь», — заметил юноша. «Все-таки братья по разуму». Прохожий злобно уставился на собеседника.
1: «Вот-вот», — скривившись, выговорил он. «Скажите лучше, привыкли перед иностранцами на брюхе ползать? В Америке, небось, пройди он вот так вот над крышами, постанавливай в 7 часы. Знаете бы, что было? Он на подсадку, а ему тут же иск на крупную сумму».
0: Прохожий снова взглянул на циферблат и скривился окончательно.
1: «Стоят. До сих пор стоят».
0: «А у того мотор заглох», — сообщил юноша. Прохожий оглянулся. Метров 20 от них, ухватясь за полуоткрытую дверцу остановившегося «Жигуленка», каменел в живописной позе только что, видать, выскочивший шофер с запрокинутым сливово-сизым лицом. Губы его свирепо шевелились. Картина эта доконала прохожего.
1: «К черту!» — взорвался он, снова поворачиваясь к юноше. «Вот устроите митинг перед Думой! Ну невозможно же так! За каким дьяволом мы их вообще выбирали?»
0: И, наподдав носком немодного ботинка скрутившийся за считанные секунды лиственный пригорок, весьма решительно зашагал прочь. Отойдя метров на 10, обернулся.
1: «А в следующий раз», — пригрозил он напоследок, — «вообще голосовать не пойду».
0: Юноша посмотрел ему вслед и, переведя ожившие к тому времени часы на 5 минут вперед, двинулся в противоположном направлении. Вскоре он вышел на край странной площади, лежащей не по центру, а сбоку от проспекта и отделенной от полотна дороги двойным рядом елочек. Вымощенная бетонными квадратами площадь вздымалась посредине 2 волнами ступеней, вознося почти на 3-метровую высоту блистающий мрамором цоколь огромного прямоугольного здания. По фризу, где ранее нависали глыбы идеологически выдержанного барельефа, ныне распласталась сияющая металлическая надпись «Отель Галактика». А с боковой стороны почему-то еще и по-английски. Hotel Galaxy. Фонтан не работал. Вода в бассейне была подернута утренним литком. Неподалеку от фонтана на бетонных квадратах стояли 4 дискообразных аппарата, причем крайний, судя по всему, только-только прибыл. Тут же, стараясь не слишком приближаться к инопланетной технике, прохаживался милиционер в черной меховой куртке при кобуре и портативной рации. В углу площади торчал полосатый штырь, увенчанный стеклянным плоским ящиком, на коем изображена была синяя буква «Т», а рядом с елочками приткнулись штук 5 такси. Шоферы, собравшись в кружок, курили, ежились и посматривали неласково, как раскрывается на манер апельсина только что приземлившаяся летающая тарелка. Высокая серебристая фигура ступила на бетон и, не дожидаясь, когда купол аппарата снова сомкнется, направилась неспешно в сторону здания, в дверях которого немедля показался швейцар. Сделав несколько шагов, фигура окуталась вдруг мерцающей розовой дымкой. «Ишь», — прокомментировал лениво один из таксистов. «Холодно ему. Поле врубил».
1: «Да, это не Вега, не без злорадства», — заметил второй.
2: Третий подумал и хмыкнул. «Какая Вега? С Веги те здоровые, черные. А серебристые — это с Проциона».
1: «Процион, Мацион!» — второй раздраженно заплевал окурок. «Налетела погони со всего света. Куда едем?»
0: Последний вопрос относился к прозрачно-бородому юноше, остановившемуся то ли послушать таксистов, то ли поглядеть на инопланетянина. «Да, пожалуй, что никуда», — несколько смущенно ответил он.
3: «А что, скажите, вот это розовое, это и есть поле?»
0: Но таксист с ним больше разговаривать не пожелал и снова повернулся к коллегам. Губы юноши обиженно дрогнули.
1: Однако спина сердитого шофера выглядела столь непробиваемой, что он решил не связываться и пошел прочь, время от времени пожимая свободным от этюдника плечом. Асфальт по периметру площади был совершенно чист. Видно, листву размело при посадке.
2: «Сережа!»
1: Юноша остановился. Из-за последней елочки вышел, ухмыляясь, рослый причистый парень. Из-под прямоугольного козырька высокой фермерской кепки на юношу, которого, оказывается, звали Сережей, уставились маленькие серые глаза, невыразительный заклепок. Зато нижняя челюсть была куда как выразительна. Ворота прошибать такой челюстью.
2: «Володька, ты!»
1: Обрадованный Сережа сбросил с плеча этюдник и протянул хрупкую мальчишескую руку навстречу огромной ухватистой пятерне с оббитыми и расплющенными костяшками пальцев. Надо полагать, молодые люди не видели друг друга давно, потому что после рукопожатия они еще и обнялись.
2: «Ну ты, я смотрю, вообще не изменился», — подавая звук несколько в нос, приговаривал рослый Володя. «Каким был на выпускном, таким и остался».
1: «Как, а борода?»
2: «Где борода?»
1: Володя всмотрелся.
2: «Елы-палы, сразу и не заметишь!»
1: Взгляд его упал на этюдник.
2: «Так все и рисуешь!»
1: «Крашу!» Криво усмехнувшись, поправил Сережа.
2: «Не свисти!» – последовал ответ. «Сам, небось, картины пачками за бугор гонишь. За баксы, а?»
1: «Скажешь тоже», – совсем засмущавшись, проговорил Сергей. «Слушай, а почему ты без куртки? Холодно же!»
2: Володя осклабился. «А у меня куртка вон там за елочками стоит. Ну, хватай свои деревяшки и пошли».
1: За елочками, отражая в подробностях лаковыми черными боками сентябрьский денек, стояла новенькая «Волга».
2: «Твоя?» – поразился Сергей.
1: Володя не ответил. Похоже, при виде собственной машины у него резко испортилось настроение. С удрученным видом он огладил край капота и, вздохнув, сказал:
2: «Продавать хочу».
1: «С мотором что-нибудь?» – робко предположил Сергей.
2: «Мерседес буду брать», – сухо пояснил тот. «А то неловко уже».
1: «Погоди-ка».
2: «Вот»,
1: – продолжал он, протискиваясь за руль, открывая изнутри вторую дверцу для Сергея.
2: «А я, ты понимаешь, еду, и вдруг раз – мотор заглох. Что такое, думаю, выглянул, а он как раз на посадку заходит. А потом гляжу, ты идешь».
1: Он взялся за козырек и как бы снял лоб вместе с кепкой. Под ней, прикрытые наполовину плоской каштановой челочкой, обнаружились одни надбровья, правда, очень мощные.
2: «Что? Прямо Мерседес?»
1: Володя только усмехнулся в ответ и включил зажигание. «Волга» с набором скорости вписалась в поворот, и Сергей на пару секунд прижал к каменному бицепсу бывшего одноклассника.
2: «Погоди», — спохватился он, — «а куда мы едем?»
1: «Ко мне», — невозмутимо отозвался Володя. «Что же я еще 5 лет тебя отлавливать буду? Леха, он в штат впадался, и тоже 2 раза с ним виделись, а тут в одном городе живем».
2: Сказано это было с упреком.
1: «Да понимаешь», — виновато начал Сережа, потом запнулся и в затруднении потрогал болтающуюся перед глазами тусклую спиралевидную висюльку, совершенно не вписывающуюся в роскошный интерьер «Волги».
2: «Ты полегче с этой хреновиной», — скосив невыразительный глаз, посоветовал Володя. «Она, чтоб ты знал, 300 баксов стоит».
1: Испачканный в краске палец испуганно отдернулся.
2: «Да ну тебя», — смущенно улыбаясь, сказал Сережа.
1: Но, посмотрев на друга повнимательнее, перестал улыбаться и во все глаза уставился на покачивающуюся вещицу.
2: «Погоди, так это оттуда? Из отеля?»
1: Володя кивнул с довольным видом.
2: «А посмотреть можно?»
1: «Смотри, милостиво», — разрешил тот.
2: «Только имей в виду, хрупкая зараза. Карандашом щелкнешь — сразу в пыль. Телка одна моя умудрилась. Представляешь, сел на такую вот штуковину. Даже пыли не осталось. Одно пятно на юбке, другое на сиденье. И не выводится вдобавок. Еще и обшивку из-за нее менять пришлось. Чуть не пришиб корову».
1: Летящий навстречу проспект отвалился влево, и машину коротко протрясло по свежезалатанному асфальту неширокой улочки.
2: «Козлы», — равнодушно обронил Володя. «Опять дорогу ломали, трубу у них там какую-то пробило».
1: Сережа чуть ли не с отчаянием всматривался в покачивающуюся на ниточке спираль.
2: «Слушай», — спросил он, — «а зачем она?»
1: «Сам же ли не видишь?» — недовольно сказал Володя.
2: «Висит, переливается. Денег стоит».
1: «Переливается?» Володя досадливо шевельнул тяжелой челюстью.
3: «Да тут понимаешь, какое дело, она ж не на наше зрение рассчитана. В ультрафиолете, говорят, переливается».
1: Волга нырнула под полотно железной дороги и, пролетев мрачный сырой туннель, снова вырвалась на божий свет. Слева с оттяжкой замелькали выложенные кафелем многоэтажные здания.
3: «Странно все-таки, ей-богу», — как-то жалко усмехнувшись, сказал Сергей.
2: «А что странного?» — не понял Володя.
3: «Да вот, казалось, раньше прилетят они, и все пойдет по-другому».
2: Володя хмыкнул и задумался. «Надолго, до самого поворота». Потом внимательно посмотрел на бывшего одноклассника.
3: «А по-другому? Это как?»

0: Дверь представляла собой прямоугольник листовой стали изрядной, видимо, толщины с металлическим штурвальчиком вместо ручки. «Да грабанули меня месяц назад», — нехотя пояснил Володя. «Пришлось вот навесить». «Да», — с уважением молвил Сергей. «Черта с два теперь откроешь». «Открываю», — утешил Володя, извлекая из кармана кожаный чехол с многочисленными ключами. «У братка одного такая же дверь была, с тремя замками, но вверху, внизу и посередке. Так они что сделали? Дождались, когда уйдет? Поставили на лестничной площадке флажки, осторожно, мол, сварка. Подвели автоген, разрезали петли, ну и открыли в другую сторону, где замки. Мою-то, правда, хрен так откроешь. У меня ручку повернул и на четыре штыря, понял? В косяки, в порог и в притолку. Так что только со стеной вынуть можно. На, подержи». Он отдал Сереже прихваченную из машины инопланетную висюльку и принялся крутить штурвальчик и проворачивать ключ. Открыл, забрал вещицу, и бывшие одноклассники прошли в голую с ободранными обоями прихожую. Изнутри дверь выглядела и вовсе устрашающе. Маслянисто отсвечивающие штыри, сваренные из швеллеров рама. Особенно поразил Сергея глазок, призматический, на манер перископа. «Это чтобы в глаз через дырку не выстрелили». «А чё ты ржёшь?» — без улыбки отозвался Володя. «Стреляли уже».
1: «В тебя?»
0: «Ну ты даёшь», — сказал Володя, замыкая дверь изнутри. «Если бы в меня, ты б сейчас со мной не разговаривал». Несколько ошарашенный, Серёжа повесил куртку на торчащие стены гвоздь двухсотку и, миновав открытую дверь в спальню, где стояла прикрытая пледом раскладушка, да валялось всевозможное спортивное железо, друзья очутились в обширной комнате, казавшейся больше истинных своих размеров из-за полного отсутствия обстановки. Видимо, первым приобретением ограбленного Володи была бронированная дверь с глазком и штурвальчиком. «Неужели и мебель вынесли?» — пришибленно спросил Серёжа. «А ты думал?» «Открыли квартиру, подогнали фургон, наняли грузчиков, а соседям сказали, переезжает. Съездил, короче, позагорал. Ты посиди, я сейчас». Сережа прислонил этюдник к одной из голых стен и присел на табуретку возле покрытого клеенкой кухонного стола. Огляделся. Комната была освежена так же, как и прихожая. Надо полагать, Володя решил, воспользовавшись случаем, заодно и отремонтировать квартиру. В открытую форточку с улицы ползло какое-то невнятное глухое бормотание, время от времени стираемое шумом проходящих машин. Невольно создавалось ощущение огромной толпы под окнами. Вернувшийся Володя поставил на стол початую бутылку коньяка, два разнокалиберных стакана, какие-то консервы и надорванную пачку галет. «Другой закуски нет», — предупредил он, — «так что чем богаты?» И принялся вскрывать баночку черной икры иранского производства. Глухое бормотание на улице тем временем становилось все явственнее. Не было уже никакого сомнения, что под окнами собралась толпа человек в 50. Затем бормотание взбурлило гомоном, из которого прорезался вдруг совершенно нечеловеческий крик.
2: «Затем! За ним!»
0: «О!» — заметил Володя, разливая коньяк. 10 часов ровно. Акционеры, блин! Ах, кину я им как-нибудь туда черемуху!» «Черемуху?» — удивился Сережа. Володя рассмеялся и, опустив на свой стакан огромную отбитую лапу, заставил друга сделать то же самое. Посуда была сдвинута основаниями, и звук получился как бы от столкновения двух булыжников. Бывшие одноклассники выпили и за неимением ложек подцепили икру из баночки обломками галеты. «Слушай», — сказал Сергей, — «а эта спиралька, откуда она у тебя?» Володя насмешливо разглядывал совершенно неизменившегося приятеля. «Ну, скажем, купил».
1: «Слушай, а у кого?»
0: Последний вопрос почему-то сильно не понравился Володе. «Да иди ты к черту», — сказал он. «Нашел вообще о чем говорить. Из наших кого-нибудь видел?»
1: «Из наших?» — Сережа подумал. «Скляра видел в автобусе».
0: На мужественном лице Володи был изваян живой интерес. «В автобусе? Ну-ну, и как он?» «Да знаешь, не очень», — признался Сережа. «Грязный какой-то, на ногах еле держится». Володя скорбно кивал. «Да», — сказал он наконец, — «спился, Скляр. Мне об этом уже вчера говорили, а до этого еще год назад. Кого еще видел?» «Ленку видел», — улыбаясь от уха до уха, сообщил Сережа. «По телевизору».
1: Глаза у него блестели. Видно было, что за 5 лет пить он так и не научился. «Да!» – сразу оживившись, кричал Володя. «И ты тоже!» «А я, понимаешь, смотрю в программке конкурс красоты, финал. Включил, гляжу, елы-палы, Ленка наша в купальничке дефилирует». Оборвал фразу, помрачнел и закончил ворчливо. «Насажали козлов в жюри. Видел, какую они мымру выбрали? Куплены все на корню». «Да ну не может быть!» – усомнился Сережа. «Куплены, куплены!» – сказал Володя. «Но и она тоже хороша, предупредить не могла». «А что бы ты сделал?» Володя молчал, угрюмо пошевеливая челюстью. Невыразительные глаза его как бы провернулись сами в себе и вообще перестали что-нибудь выражать. «Да, слушай», — встрепенувшись, вдруг озабоченно проговорил он. «Ты сам-то как? Никуда пока не собираешься? Ну, там, в союз художников вступать?» «Смеешься», — уныло молвил Сережа. «Какой там союз? Соберешься, скажи», — вполне серьезно предупредил Володя. «А то ведь там, наверное, тоже козлов полно. Вообще, давай рисуй. Становись знаменитым, чтобы я тобой гордился, понял?» Он снова плеснул в стакан и коньяк. «Ну, давай. За нас. За 10-й В». Гляделки его затуманились, и он произнес мечтательно. «Вот построю 5 лет виллу с бассейном и с кинозалом. Соберу весь класс, и будьте вы у меня там плавать и кино смотреть». В открытую форточку с улицы забрело сдавленное «Заноси, тудыть!» и гулкий стук опускаемой тяжести. «А я так и не понял», — сказал Сережа. «Купил ты ее или выменил?»
3: «Кого?»
1: «Да спиральку эту, из отеля». Володя вдруг изменился в лице. Переносица вздулась, как у тигра. «Ты соображай, что говоришь!» — гаркнул он на испуганно съежившегося Сережу.
4: «Так а я что такого?» — растерянно пробормотал тот. «Я же...»
1: Володя шумно дышал, раздувая ноздри. Потом вскочил, двинулся к двери, обернулся. «Лучше б ты меня нахрен послал!» — в сердцах бросил он и исчез. Слышно было, как он громыхает за стеной своим спортивным железом. Совершенно сбитый с толку, Сергей ждал продолжения. Володя вернулся с дымящейся сигаретой. «Вот», — сказал он, — «закурил из-за тебя». И заходил, успокаиваясь погулкой в пустой комнате. Все еще ничего не понимающий Сережа, прижав испачканные в краске ладони к груди, сидел на табуретке и только поворачивался вслед за разгневанным другом.
4: «Володь», — повторял он жалобно, — «ну извини, ну, Володь».
1: Володя стремительно нагнулся к отпрянувшему Сереже и потряс перед самым его лицом узловатыми, чуть скрюченными пальцами, в которых дымилась сигарета. «Ты запомни», — проговорил он с угрозой. «Я к этому отелю не подходил и не подхожу. И тебе не советую». Он выкинул докуренную едва до половины Честерфильдину форточку и, успокоившись малость, вернулся за стол. Сердито расплеснул остаток коньяка по стакану.
4: «Ну, прости, Володь!»
1: Сережа чуть не плакал. «Ладно, замяли», — хмуро проворчал Володя. «Ты смотри, еще кому-нибудь такое не ляпни. Скажи мне, кто другой, 6 секунд рыло бы начистил и с лестницы спустил».
4: «Так а я что ляпнул-то?»
1: «Что-что?» Володя все еще посапывал разгневанно и в глаза не смотрел. «Можно подумать, не знаешь, как относятся к этим. Ну, к тем, которые у отеля пасутся».
4: «Знаю», — сказал Сережа. «Плохо».
1: «Плохо? Да их никто за людей не держит, понял?» Володя проглотил коньяк и со стуком вернул стакан на стол. «Слышал, небось, на что они у проциона все эти побрякушки выменивают?»
4: «Ну, я полагал, на сувениры какие-нибудь наши».
1: При этих словах тяжелая челюсть Володи отвалилась, и несколько секунд он смотрел на приятеля, приоткрыв рот. «Черт тебя поймет, на каком ты свете живешь. На сувениры, надо же».
4: «А на что ж тогда?»
1: «Не знаю», — отрывисто сказал Володя. «И никто не знает».
4: «То есть как?»
1: «А так». Явно нервничая, Володя одним движением растер в пальцах галетную крошку. Лицо его было угрюмо. «В общем, запомни. Проционы эти, ну, длинные такие, серебряные. Так вот, они в обмен на всю эту шелупень что-то у человека забирают по частям, понял? Никто не знает, что.
4: «Может, биополе?» – испуганно раскрыв глаза, предположил Сергей.
1: «Ты прессу-то вообще читаешь?» – поинтересовался Володя.
4: «Нет, виновато», – сказал Сергей.
1: «Оно и видно. Проверяли уже ученые. Говорят, как было биополе, так и есть. Никаких изменений».
4: «Так а что же они тогда забирают-то?»
1: «А черт его знает», – с досадой ответил Володя. «Верующие говорят, душу».

0: Выйдя из подъезда, Сергей остановился и долго смотрел, как по лаковому черному капоту Володиной «Волги» переползает скрюченный тополиный лист. Сережа наблюдал за ним с явным беспокойством, будучи, видимо, одним из тех, кто в любом пустяке видит отражение собственной жизни. Несколько раз лист подбирался к самому краю капота, но потом вздрагивал и поспешно отползал к центру. Наконец Сергей вздохнул и поправил ремень этюдника, направился к прямоугольной сквозной дыре, выводящей со двора на улицу. Улица Проциона двумя параллельными асфальтовыми лентами скатывалась по косогору к линии железной дороги, прямо в ощеренную черную пасть туннеля. В самом начале улицы, посреди голого глинистого газона, стоял облицованный мрамором прямоугольный, как шкаф-обелиск. Плитки 4 с боковой стороны уже отпали, обнажив красное кирпичное экарше с серыми цементными жилами. Судя по всему, Сергей не бывал в этом районе давно. Без видимой необходимости он пересек проезжую часть и остановился перед обелиском. Этот хурх дружбы, прочел он на бронзовой зеленоватой доске, посажен в честь братьев по разуму с Проциона. Присыпанные листьями лунки топорщилось иглами нечто морщинистое, фиолетовое и безнадежно засохшее. Скорбно помолчав над пропащим хурхом, Сергей поднял голову. За линией железной дороги в студеной синеве сентябрьского неба взблескивала понад крышами металлическая искорка. Кто-то снова, видать, шел на посадку, попутно останавливая гражданам часы и двигатели автомобилей. Сережа вернулся на тротуар и побрел вниз, к туннелю. Шел медленно, его обгоняли, оставляя в ушах обрывки разговоров. «Помер поганец! Вчера только прочел о нем, что поганец, а сегодня уже и помер». «Где? В Проционе? Санитарный день там сегодня». Навстречу шла рослая девушка с надменными глазами. Дорого одетая, то есть черт знает в чем. Однако Сергея поразили только ее серьги. Надо полагать, приврал друг Володя насчет исключительной хрупкости инопланетных висюлек. На золотых проволочках, продетых в розовые мочки, покачивались два тусклых спиралевидных обломка. Засмотревшись, Сережа нечаянно зацепил кого-то краем этюдника.
1: «Встал! Надолго!» —
0: рявкнула на него басом свирепая старуха с коричневым дряблым лицом инопланетного чудовища.

0: Любовь Лукина, Евгений Лукин. Улица Проциона. Окончание. Он брел, бормоча по неровным, присыпанным желтовато-серой листвой тротуарам, пока не обнаружил, что снова стоит на краю вымощенной бетонными квадратами площади, а впереди, блистая стеклом и мраморной облицовкой, высится прямоугольное, похожее на храм здание с распластавшейся по фризу металлической надписью «Отель Галактика». Машин на стоянке прибавилось, зато скообразных летательных аппаратов не насчитывалось всего три. Вообще, обстановка на площади заметно изменилась. На пятачке между фонтаном и ступенями толпились какие-то молодые, не слишком молодые люди, одетые весьма по-разному. Среди них затесался даже один несомненный бомж, которого, впрочем, сторонились. Видимо, это были те самые, кого, по словам Володи, никто за людей не держал. Однако такое впечатление, что это их нисколько не печалило. Вели они себя раскованно, а то и просто вызывающе. Бомж, например, с полупьяной улыбкой разглядывал в упор милиционера в черной меховой куртке, и ничего ему за это не было. Подумать только, каждый из них, наверное, запросто общался с инопланетянами и, может быть, даже продавал им по кусочку свою бессмертную душу. В другое время Сергей по врожденной застенчивости вряд ли решился бы к ним приблизиться, но выпитый недавно коньяк сделал его отчаянно смелым, и художник, завороженно глядя на загадочных людей, двинулся к фонтану. Ему, видно, очень хотелось остановить, ну хоть этого в тонированных импортных стеклах и спросить... «Простите, пожалуйста, а вот эти спиральки, ну, тусклые такие, ломкие, на что вы их все-таки вымениваете?» И тут что-то произошло. Все лица начали поворачиваться к Сергею. В устремленных на него глазах он увидел досаду, злобу и, что уж совсем необъяснимо, зависть. Он как раз собирался поправить ремень этюдника и замер, не закончив жеста. «Идите за мной», — петливо и бесстрастно произнес кто-то в его мозгу. Сергей вздрогнул и обернулся. В каких-нибудь пяти шагах от него, окутанная мерцающей розовой дымкой, стояла высокая серебристая фигура. Видимо, проционец подошел незаметно со стороны летающих тарелок. «Вы... мне?» Разумеется, Сергей не раз встречал инопланетян на проспекте. И этих серебристых с проционой и здоровых черных свеги, и наблюдал издалека посадку их аппаратов на площади. Но столкнуться вот так, лицом к лицу, если, конечно, можно назвать лицом эту округлую металлическую скорлупу без единой прорези... «Вам» — снова прозвучало в мозгу, и серебристая безликая фигура двинулась к отелю. Несколько секунд Сергей стоял неподвижно. Проционец обернулся. «Вы боитесь?» Трудно даже сказать, что это было. Вопрос, утверждение, упрек. Сергей облизал губы. У него еще была возможность повернуться и, ускоряя шаг, броситься прочь с этой площади. «Нет», — хрипловато ответил он, — «не боюсь». Толпа нехотя раздалась, давая им пройти.
1: «Слышь, друган!» — перекривив рот, глумливо выговорил бомж. «Ты там на мою долю не забудь, прихвати».
0: Сергей споткнулся. Проционец подождал, пока его спутник вновь обретет устойчивость, и они поднялись по ступеням к услужливо распахнутой стекле двери. У швейцара было тяжелое лицо. Казалось, оно не выдерживает собственной тяжести. Переносица просела, а нижняя губа выдавилась вперед, как цементный раствор из-под кирпича. Поэтому улыбался швейцар, можно сказать, одними глазами, как бы опасаясь развалить лицо окончательно. Розовая дымка вокруг проционца внезапно померкла, и он совершенно человеческим жестом предложил Сергею войти. С первых шагов стало ясно, что пришельцы не тронули здание только снаружи. Внутри же все было перестроено, непонятно, правда, когда и как. Стены и потолок коридора, по которому проционец вел Сергея, были сделаны из какого-то зеркального материала с одним лишь отличием. Они ничего не отражали. Относительно пола сказать что-либо трудно, потому что он был покрыт роскошной, невероятно широкой и все же вполне земной ковровой дорожкой. Между тем стройная серебристая фигура качнулась вправо и продолжала идти в наклонном положении, а через несколько шагов качнула и Сергея. До самого поворота они шли как по косогору, потом чертовщина прекратилась и загадочный крен исчез. Коридор плавно повернул влево, и Сергей чуть было не столкнулся с полупрозрачным человекоподобным существом. Оно припало к слепой зеркальной стене, пропуская идущих, и только уставилось на них огромными радужными глазами. «Кто это?» — понизив голос, спросил Сергей, когда очередной плавный поворот скрыл от него полупрозрачного гуманоида. Проционец не ответил, и это не понравилось Сергею. «Куда мы идем?» «Сюда», — равнодушным эхом отозвалось в мозгу, и они непонятно каким образом вступили в кубическое зеркальное помещение со скругленными углами. Такое ощущение, что прямо сквозь слепую блестящую стену, заколебавшуюся как поверхность воды. «Встаньте в центре». Сергей повиновался. «Повернитесь направо». Он повернулся и увидел, что в скругленном углу помещения, на прозрачной, слегка наклоненной к нему поверхности, разложены уже знакомые тусклые спиральки, еще какие-то розовые шарики, черные брусочки со спичечный коробок, но поуже. «Вам разрешается выбрать себе один предмет», — информировал проционец. Судя по тому, как дернулось мальчишеское лицо Сергея, на память ему, скорее всего, пришла старая картинка. Европейский купец, разложивший побрякушки из крашеного стекла перед смуглым дикарем Океании. «Что я должен за это отдать?» «Вы уже отдали», — прозвучало в мозгу. Сергей повернулся к проционцу и уставился в безликую металлическую округлость шлема, туда, где у его собеседника должны были, по идее, располагаться глаза. «Я ничего не почувствовал», — испуганно возразил он. «Вы не могли почувствовать», — последовал беззвучный ответ. «Вы об этом не знаете».

0: Но если можно, я хотел бы спросить вас.
1: Рационец отозвался не сразу.
0: Спрашивайте.
2: Что вы о нас думаете? Тихо проговорил Сергей.
1: Рационец молчал. Создавалось впечатление, что он колеблется. Округлая металлическая скорлупа шлема ничего, естественно, выразить не могла, и все же Сергей буквально чувствовал на себе внимательный, заинтересованный взгляд.
0: «Идите за мной», — прозвучало наконец в мозгу, и проционец, видимо, решившись на что-то, шагнул к стене. С бьющимся сердцем Сергей последовал за ним. Они шли по точно такому же коридору, только ковровая дорожка была здесь другого цвета. Последний поворот привел их в тупик, и проционец отступил в сторону, вежливо пропуская Сергея вперед. Тот шагнул, и зеркальная слепая стена заколебалась перед ним, как поверхность воды. Сергей прошел сквозь нее и остановился, ничего не понимая. Он снова был в стеклянном вестибюле отеля, и на него, на этот раз без улыбки, смотрел швейцар с тяжелым полуразрушенным лицом. Сергей обернулся, хотел спросить, но спрашивать было некого. Стена. Он не сразу сообразил, что по-русски это называется «выставить», а когда сообразил, уткнул подбородок в грудь и зажмурился до боли. Швейцар выжидающе смотрел. Когда же прозрачно-бородый сопляк с этюдником, взяв наконец себя в руки, проследовал мимо него к выходу, швейцар озабоченно принялся изучать прямоугольный плафон на потолке. Потом сходил за тряпочкой и тщательно вытер дверную ручку, за которую брался Сергей. Раскрылся за елочками отеля, он все еще не смел поднять лица, шел как после пощечины и все пытался найти объяснение случившемуся. Может быть, проционец просто не захотел огорчать его? Или, может быть, им вообще запрещено говорить, что они о нас думают? В конце обсаженной елками аллеи Сергей чуть было не налетел на кого-то. За полшага до столкновения остановился, вскинул глаза и увидел прямо перед собой широкогрудого осанистого красавца в легкой импортной курточке. Плотная черная бородка, темные смеющиеся глаза. Незнакомец смотрел на Сергея с нескрываемым любопытством.
3: «Здравствуйте», — неуверенно проговорил тот. У него вообще была плохая память на лица.
1: Приветствие это сильно позабавило Чернобородова.
0: «Здравствуйте», — любезно отозвался он и продолжал смотреть. Сергей почувствовал неловкость, и поскольку дорогу ему явно уступать не собирались, попробовал обогнуть незнакомца, но тут же уткнулся в грудь второму, повыше. Этот чем-то напоминал друга Володю. Утяжеленные нижние челюсти, невыразительные и скучающие глаза.
1: Слева за елочками мерцал холодный мрамор отеля, да сияла часть металлической надписи «Алакт».
0: «Ну, показывай», — утомленно сказал Сергею тот, что повыше.
3: «Что показывай?» — растерявшись, спросил Сергей.
1: Высокий глядел на него со скукой. «В отеле был?»
3: «Был».
1: «Показывай, что вынес».
3: «Ничего», — поспешно сказал Сергей. «Честное слово, ничего».
1: Чернобородый осанистый стоял рядом и с интересом слушал их беседу.
0: «Да что же это мы посреди дороги?» — мягко проговорил он, беря Сергея под локоток.
1: «Прошу, если это вас, конечно, не затруднит».
0: Красивое лицо его стало при этом очень серьезным, почти торжественным. Глаза же как были, так и остались смеющимися. Втроем они поднырнули под еловые лапы и оказались на проспекте. У Бровки, вся в льдистых отсветах, стояла большая светлая машина. Может быть, даже «Мерседес».
1: «Вы разрешите?» — вежливо осведомился Чернобородый, забирая этюдник.
0: Здесь же, между елочками и «Мерседесом», Сергей был обыскан быстро и бесцеремонно. Вывернутая куртка легла на край капота. Высокий изучал содержимое изъятого кошелька. Чернобородый присел над раскрытым этюдником.
3: «Да что за черт?» — с досадой сказал Высокий, и, положив кошелек на куртку, снова взялся за Сергея.
0: Тот не сопротивлялся, но лицо у него было скорее удивленное, чем испуганное. Он все еще отказывался верить происходящему.
1: «Куда дел?»
3: «Ребята», — сказал Сергей. «Честное слово».
0: Сидя на корточках перед раскрытым этюдником, Чернобородый озадаченно трогал пальцем тюбики с краской. Губы его то выпячивались задумчивым хоботком, то критически поджимались.
1: «А?» — спросил он наконец у того, что повыше.
4: «Да свистит он, Курбаши!» — взорвался тот. «Явно же в пополаме с кем-то работает. Сунул кому-нибудь, когда через площадь проходил».
0: «Кому?» — последовал быстрый вопрос. Высокий почему-то поперхнулся. Не дождавшись ответа, чернобородый красавец Курбаши перевел взгляд на Сергея.
1: «Что, в самом деле ничего?»
0: Сергей посмотрел на раскрытый этюдник, на вывернутую куртку, на кошелек и вдруг

0: Заплакал. Дошло, наконец. А ну-ка, тихо, с угрозой надвинулся на него высокий. Прокатиться захотел? Так вот она, тачка рядом. Болт укоризненно одернул его Курбаши. Он все еще сидел на корточках. Ему было так удобно. Долговязый Болт дернул углом рта и, сплюнув, отшагнул. «Нам-то какое дело?» – раздраженно спросил он, обращаясь в основном к Курбаши. «Взял он там, не взял?» И, видя, что всхлипывает, Сергей почти прекратил, снова повернулся к нему. «Пойдешь сейчас в отель и скажешь Проциону, что передумал. Раз был у них, значит, пусть раскошеливается. Положено».
1: «Нет», — Сергей замотал головой, — «я туда больше не пойду. Ведь они же меня... Они же нас...»
0: Голос его прервался. Он зажмурился и стиснул зубы. «В конце концов, это его дело», — Болт заметил Курбаши. «И потом, что ты ерунду говоришь? Кто его туда одного пропустит? Помоги одеться человеку». Долговязый Болт с отвращением на лице сгреб куртку, вывернул ее и принялся заталкивать, как попало, в рукава ватные Сережины руки. Курбаши закрыл деревянную крышку и легко поднялся с корточек. «Ты ничего не понял», — ласково сообщил он, вешая этюдник на плечо Сергея и заботливо поправляя ремень. «Мы не грабители. Просто нам необходимо было определить, ну, скажем, подоходный налог. Ты пойми, каждый, кто хоть однажды побывал у Проционов, нуждается в защите. Знаешь, какие шакалы крутятся возле отеля? Это твое счастье, что ты встретился с нами, а не с ними».
1: «Я не просил о защите», — сказал Сергей.
0: Курбаши засмеялся. Зубы у него были великолепные. «Поздно», — сказал он. «Нас с тобой видели, и этого достаточно. Тебя уже никто не тронет. Но если ты настаиваешь, Болт может прямо сейчас сходить на уголок и шепнуть кому надо, что мы к тебе отношения не имеем. Как? Пойдет такой вариант?» Сережа пришибленно молчал. Курбаши, не глядя, протянул руку, и долговязый Болт поспешно вложил в нее кошелек и удостоверение Сергея. «Видишь ли...» — Курбаши раскрыл коричневую книжицу. «Сережа, я лично готов допустить, что ты был в отеле и ничего оттуда не вынес. Но Болт прав, это дело не меняет. Мы, повторяю, не грабители, и поэтому возьмем с тебя по минимуму». Он аккуратно вложил кошелек в карман Сережиной куртки, удостоверение в другой. «Скажем, 500. Я надеюсь, ты понимаешь, что не рублей». Стоящий рядом Болт задохнулся от возмущения. «Мало, Курбаши!» – страдальчески проговорил он. «Ты полагаешь?» Чернобородый Курбаши задумчиво поглядел на Сергея. «Да нет, в самый раз. Только не надо говорить, что баксов у тебя нет, что тебе не у кого занять. Этого не надо. Люля-гриль, знаешь?»
1: «Нет», — обреченно сказал Сергей.
0: «Это вон там, на углу, через квартал. Вот он», — Курбаши ткнул пальцем в грудь Болту, — «будет ждать тебя там, ну, скажем, к 6 часам. Я надеюсь, это никак твои планы не нарушает».
1: «Сегодня?» — беспомощно переспросил Сергей.
0: «Можно и завтра», — согласился покладистый Курбаши. «Послезавтра, через год. Только в твоих интересах погасить задолженность сегодня к 6. А то ведь проценты пойдут, сам понимаешь».
2: «Я же тебе, козлу, говорил!» На друга Володю было страшно смотреть. «Я же тебя, козла, предупреждал! Близко не подходи!»
0: Он хватил с краешка железного блюдца дымящуюся Честерфильдину и прошелся в бешенстве от окна к столу и обратно. По комнате запорхали ветерки.
1: «Так ты-то веришь, что я у них ничего не взял?» — жалобно спросил Сергей.
0: Володя замер на секунду, потом обернулся так резко, что воздух вокруг него едва не взбурлил. «В милиции был?»
1: «Нет».
0: «Слава Богу!» Плечи Володи слегка расслабились. Он медленно поднес ко рту прокушенные фильтры и одной затяжкой испепелил сигарету почти на треть. Стремительно подсел к столу. «Какие они из себя? Ну, может, называют друг друга как?»
1: «Один такой долговязый», — запинаясь, начал Сергей. «Болтом зовут».
0: Володя медленно раздавил окурок в железном блюдечке. Замоченными надбровьями, наполовину прикрытыми плоской каштановой челочкой, явно шла напряженная мыслительная работа. «Болт», — проговорил он наконец. «Раз Болт, значит, Курбаши».
1: «Главное, они же видели, что взять с меня нечего», — в отчаянии сказал Сергей. «Видели же!»
0: Володя злобно фыркнул или резко выдохнул, как в крате.
2: «Нахрен им твои деньги!» — заорал он. «Им не деньги, им ты нужен! Сколько они хотят?»
1: «Сказали, по минимуму. Короче, 500, — с трудом выговорил Сергей. «Долларов?
2: Шакалы!»
0: Вдруг Володя сорвался с места и исчез в дверном проеме.
1: За освежеванной стеной загремело спортивное железо. «Собирайся!» — рявкнул он, снова появляясь в комнате. «В темпе давай!» Дверь Курбаши ничем не отличалась от Володиной. Прямоугольник листовой стали с глазком и штурвальчиком вместо ручки. Надо полагать, броню навешивала одна и та же фирма. «Да нет там никого», — обреченно сказал Сергей. Володя не ответил и утопил кнопку звонка еще раз. Дверь приоткрылась. На пороге стоял чернобородый осанистый красавец Курбаши в исполосанном английскими надписями спортивном костюме. «Разувайтесь, проходите», — негромко проговорил он. Похоже, появление Сергея не удивило его нисколько. Видимо, перед тем, как открыть, он внимательно изучил гостей в перископический глазок. Они прошли и разулись. Тапочек Курбаши не предложил, для этого и не требовалось. Под ногами пружинил ковер. Дверь закрылась, четыре маслянисто отсвечивающих штыря беззвучно вошли в косяки, в порог и в притолоку. «Располагайтесь», — сказал Курбаши, проведя их в одну из комнат и, не дожидаясь, пока они усядутся, забрался с ногами в кресло. «Чай? Кофе?» Володя досадливо шевельнул челюстью и не ответил. В квартире было тихо, как в сейфе. Из соседней комнаты слышалось тиканье часов. Потом что-то прошелестело по коридору, что-то длинное, шелковое. Кажется, в доме был еще кто-то. Сергей быстро взглянул на Володю, но тот не отреагировал. Видимо, шорох в коридоре опасности не представлял. «Накладка вышла, Курбаши», — хрипло проговорил Володя. «Вижу», — отозвался тот. «Родственник?» «Одноклассник», — буркнул Володя. Курбаши приподнял красивую бровь. Этакий Эмир Бухарский в спортивном костюме. «Даже словом не обмолвился, что вы с ним знакомы», — с мягким упреком сообщил он. «Да дурак он, Курбаши!» — взорвался Володя. В голосе его, однако, пробивались жалобные нотки. «Лох! Всю жизнь лохом был! Я-то знаю, я ж с ним за одной партой сидел!»
3: «Ты ведь со Скляром сидел», — робко напомнил Сергей.
1: «Заткнись!» — рявкнул Володя и снова жалобно.
4: «Ну ты же видишь, Курбаши! Ничего не понимает даже сейчас!»
1: «Да, действительно», — согласился тот, с любопытством разглядывая их обоих. В соседней комнате осеклись часы и стало совсем тихо. Где-то над плоской крышей девятиэтажки в студеной синеве сентябрьского неба парил дискообразный летательный аппарат. «Фатима, часы, сверь», — не повышая голоса, произнес Курбаши, когда часы пошли снова. В коридоре послышался прежний шелковый шелест. У Володи было напряженное лицо. Он ждал ответа. «Ну что тебе сказать, Чубик?» — задумчиво проговорил Курбаши. «Я всегда ценил твою помощь, и мне бы очень не хотелось с тобой поссориться. Но только не знаю, как ко всему этому отнесется контора. Болт уже на боевом посту, машина запущена». Володя поднялся и хлестко выложил на край стола пять зеленоватых бумажек. Некоторое время Курбаши разглядывал купюры, потом поднял исполненные уважения глаза на Володю, которого, оказывается, звали еще и Чубиком. «Даже так?» «Да», — сказал Володя, — «так». Курбаши вздохнул и, не вставая с кресла, поднял лежащий прямо на ковре мобильник, потрогал кнопки.
5: «Ашотик, здравствуй еще раз. Узнал, да? Слушай, у тебя там болт не появился. А что он делает?»
1: «Ну, все равно пригласи». Курбаши опустил трубку и снова принялся разглядывать своих гостей. Потом в наушнике что-то отрывисто тяпнуло. «Болт?» «Да, я. В общем, доедай свой люля-кебаб. Можешь даже выпить». «Да, уже можно». «Ничего страшного, просто клиент принес должок на дом». «Да, на дом». Наушник взволнованно залопотал, и Курбаши поморщился. «Не по телефону, болт». Он, не глядя, отправил трубку на место. «Ну?» То ли спросил, то ли потребовал Володя. Курбаши опечалился, став от этого еще красивее. «Да погоди ты, Чубик», — с досадой сказал он. «Сережа». «Нет», — немедленно перебил его Володя. «Ты что, скупил всех одноклассников на корню?» — холодно осведомился Курбаши. «Что ты все время говоришь за него? Сколько ты получаешь, Сережа?» Сергей сказал. «И на работу, наверное, к 9:00». Курбаши сочувственно покивал. «Знаешь, я бы за такие деньги и просыпаться не стал. Ну а как насчет будущего? Думаешь что-нибудь?»
4: «Будущее», — горестно скривясь, повторил Сергей. «Какое у нас теперь будущее?»
1: Курбаши оторопело посмотрел на него, потом рассмеялся. «Да», — проговорил он, — «а Чубик, ты прав. Я не о будущем человечества, Сереж, я о твоем собственном будущем».
4: «Курбаши», — с угрозой начал Володя. «Я говорю не с тобой», — отрезал тот и снова повернулся к Сергею.
1: «Понимаешь, Сережа, им мало кто нравится. Я же видел, ты не навязывался, пацан сам к тебе подошел. Так что ты подумай все-таки. есть ли тебе смысл горбатиться дальше? Ты рисуешь? Ну и рисуй. Для души, для славы, для чего хочешь. Раз в месяц зайдешь в отель, ну, будешь, конечно, что-то отстегивать нам за охрану.
4: Не сводя с него лихорадочных глаз, Сергей давно уже отрицательно качал головой. Неужели ты веришь во все эти байки, что трационы мужиков импотентами делают, что душу забирают? Я думал, ты без предрассудков.
1: Я туда больше не пойду, тихо сказал Сергей.
3: Не пойдет он, Курбаши, с жаром подхватил Володя. Ну я же его знаю, ну.
1: Да вижу. Курбаши скорбно поджал губы. Потом вздохнул и, не вставая, дотянулся до лежащих на краю стола денег.
3: Я могу идти, сдавленно спросил Сергей.
1: Да, конечно. Сергей встал.
3: Володя, я...
1: Голос его пресекся.
3: Я все верну. В течение года я все...
1: Да иди ты к черту, хмурясь, проворчал Володя.
5: Вернет он.
1: Вот толкнешь первую картину за бугор, тогда и рассчитаемся. Шутка, однако, далась ему с трудом. Деньги, бог с ними, репутации было жалко. Сергей зажмурился и, чудом не налетев на косяк, вышел в коридор. «Фатиме, привет!» – мрачно проговорил Володя и тоже встал. Курбаши не ответил. Он слушал, как обувается в коридоре Сергей, не попадая ногами в ботинки, обрывая шнурки и, кажется, даже всхлипывая. «Чубик!» – негромко позвал Курбаши. «Ты на тачке?» «Ну?» – насторожившись, отозвался Володя. «Мой тебе совет. Подбрось его до дома. Видишь же, какой он. А то чует мое сердце, как бы он чего ни натворил».

0: Вот уже 3 месяца и 18 дней Жан Дюпон искал повод порвать со своей любовницей, но как-нибудь так, чтобы не сказать ей просто «я тебя больше не люблю», во что влюбленные женщины никак не хотят верить. Собственно, как и влюбленные мужчины. 7 декабря в 9 часов вечера он отправился к ней подготовить почву. Конечно, в этом случае лучше всего разыграть переутомление, чуть оттененное печалью. Конечно, несколько фраз придется сказать для начала, поэтому Жан Дюпон мысленно повторял: «Знаешь, я немного переутомился, не обращай внимания. Нет, это пройдет. Небольшое истощение, тебе не понять. Да, я слишком много работал в последнее время. Расскажи-ка лучше о себе, дорогая». Но дорогая в этот вечер совсем не походила на ту игривую молодую кобылку, к которой он привык. Глаза мокрые от слез, покрасневшие раздраженные ноздри, а помада, как экзема, расползлась вокруг губ. Она не ответила, когда он чмокнул ее в щечку. Не пригласила присесть в кресло, в котором он устраивался каждую среду и каждую субботу на протяжении последних 5 лет. Она не прильнула к его мужественной груди, мурлыкая: «Ты пахнешь улицей». Не шептула на ушко: «Я знаю, о чем ты думаешь, улыбка». Нет, она этого не сделала. Денис Паке посмотрела ему прямо в глаза с выражением женщины, прячущей в редикюле пузырек серной кислоты. Она произнесла за могильным голосом: «Жан, я тебя больше не люблю. Нам следует расстаться». «Что?» – взревел он. Неожиданная радость ошарашила. «Дорогой, дорогой!» – вскричала Денис. «Я тебе сделала больно, да? Но так нужно. Я люблю другого, одного австралийского дантиста. Кстати, я рассказывала ему о тебе. Он тебя очень уважает, хотя вы и не знакомы». А дальше сцена вышла просто прелестной. Вздохнув с облегчением, счастливый Жак Дюпон притворился, будто мужественно сдерживает отчаяние. Зубы сжаты, будто его шарахнул электрическим током. Под кожей на челюсти ходят желваки, и в пальцы вцепились в спинку стула, будто в перила моста. Дыхание прерывисто. «Понимаю, понимаю», — стонет он. А заплаканная в расстегнувшейся блузке Денис подробно рассказывает, как это произошло. «Сначала я противилась, но это было сильнее меня, сильнее нас». «Он твой любовник?»
1: «Да».
0: «Прощай, Денис.
1: Мы останемся друзьями, правда?»
0: «Между нами дружбы быть не может».
1: «Но ведь нам придется ежедневно встречаться на работе.
0: Я перейду в другое место. Вот во франкфуртской компании трубочек и пипеток больше 10 контор. Только выбирай».
1: «Ты меня возненавидел?»
0: «Нет, я пытаюсь тебя забыть».
1: «Ты страдаешь?»
0: Жан Дюпон вспомнил какой-то фильм, где бородатый молчаливый актер на аналогичный вопрос отвечал одним словом «ужасно». И тоже ответил «ужасно». Затем он открыл дверь и переступил порог с видом человека, которому нанесли смертельный удар. Не успела за ним закрыться дверь, он вздохнул с облегчением, хлопнул в ладоши и бегом бросился вниз по извилистой темной лестнице, пахнущей пригорелым жиром. На улице в лицо ему ударил свежий ветер, и он остановился на минуту перевести дыхание. «Свободен! Свободен! Свободен!» Мимо него проносились в праздничном шуме автомобили. Прохожие радостно улыбались, витрины магазинов сияли огнями. Зеленые, красные, голубые вывески на домах вспыхивали и угасали в каком-то бешеном танце. Даже дождь был праздничным. Казалось, будто вокруг уличных фонарей с матовым стеклом стекают капли растопленного масла. Жан Дюпон почувствовал, как весь мир радуется вместе с ним.
2: «Как он может сейчас ехать на метро? Какая глупость! Он возьмет такси!»
0: «Такси, а потом кино?» «Кино! А после сеанса он насладится кружкой темного пива. Полкружки пива, если посчастливится, подцепит какую-нибудь девицу. Интрижка, как говорил его коллега Криш». Целая вереница такси выстроилась посреди бульвара Монмартр. Жан Дюпон бросился к ним, но не успел добежать до половины дороги, как автомобильные сирены, у него ёкнуло сердце. Какая-то машина, обогнув вереницу неподвижных автомобилей, неслась прямо на него. Он хотел было отскочить, поскользнулся, упал. 2 бездушные фары разрезали темноту. Световая реклама харкнула кровью на мокрый булыжник.
2: «А-а-а!» – закричал Жан Дюпон.
0: Когда он пришел в себя и открыл глаза, возле самого лица увидел чьи-то забрызганные грязью ботинки. А выше — кольцо незнакомых лиц, которые разглядывали его, будто в глубине колодца. Он испугался, и
2: Его пронзила жуткая боль, и он снова потерял сознание.

0: Жан Дюпон был сильно искалечен. Он страдал от множества переломов. «Как минимум 2 месяца в гипсе», — констатировал хирург и прибавил, «ему еще повезло». Через день после несчастного случая Жером Клиш, ближайший товарищ Жана Дюпона по работе, решил навестить его в больнице. Он присел у кровати больного с серьезным сочувствующим видом и вздохнул. «Бедняжка». И действительно, на Жана Дюпона нельзя было смотреть без сожаления. Голова его была забинтована так, что виднелся только краешек красного, словно ошпаренного носа, губы и глаза. Левая рука закована в гипсовую шину. Вместо кистей 2 мотковатые, ощетинившиеся английскими булавками. Ввиду его тяжелого состояния, его вместили в отдельную палату. «Да, мне досталось», — согласился он. Товарищ пожал плечами. «И все из-за женщины, вот тебе и на». «Как это из-за женщины?»
1: «Да хватит притворяться».
0: «Постой, о какой женщине ты говоришь?»
1: «Да Денис же Паке, черт возьми».
0: «Не понимаю.
1: А разве это не из-за нее?»
0: Жан Дюпон взвыл так, будто снова попал под автомобиль.
1: «Ты совсем с ума сошел?»
2: «Не понимаю, почему я должен сходить с ума? Денис Паке мне все рассказала. А разве ты не встречался с ней?»
0: «Ну, было».
2: «А может, вы не виделись в тот вечер, когда ты попал под машину?»
0: «Виделись».
2: «И она не рассказала тебе о том, о чем в нашей конторе давно уже все знали, а именно, что она любит другого?»
0: «Да, рассказала».
2: «Чего ж тебе еще?»
0: Клиш торжествовал. Он улыбался, как тяжелоатлет, который только что опустил на землю штангу.
2: «Жду продолжения», — ответил Жан Дюпон.
0: «Все очень просто. Узнав, что тебя разлюбили, ты выходишь на улицу и бросаешься под колеса автомобиля». Жан Дюпон как-то странно захрипел.
1: «Сумасшедший!» — яростно вскричал он. «Разве ты забыл, что я сам хотел с ней порвать почти 4 месяца назад? Денис лишь облегчила задачу, заговорив об этом первое. Она избавила меня от неприятного разговора, она...»
0: «Интересно, интересно, почему-то ты мне об этом раньше не говорил». «Это потому, что я человек вежливый».
2: «Одно другому не мешает».
1: «Послушай-ка, Клиш, ты должен мне поверить. Вечером 7 декабря я пошел от Денис счастливый, как заключенный, которому удалось бежать из тюрьмы, как утопленник, которого вернули к жизни, как...»
0: «И поэтому ты бросился под машину?»
2: «Да не бросался я под машину», — разъярился Дюпон. «Я поскользнулся, потерял равновесие, вот и все».
0: Клиш мерзко улыбнулся с видом человека, которого не так легко обмануть.
1: «Гениально», — заявил он. «Но, к сожалению, свидетели говорят совершенно обратное.
2: На такое человек мог пойти только из отчаяния, уверяют они все до единого».
0: Жан Дюпон был вне себя от ярости.
1: «Какая подлость! Какая подлость!» — шипел он. «А что же Денис? Вы же ее расспрашивали в конторе. Она же, наверное, вам все объяснила».
2: «Ну, конечно, она сказала нам, что ты слишком чувствительный, и ей, очевидно, стоило обращаться с тобой осторожнее».
0: Лицо Жана Дюпона вспотело. Он поднес свою толстую, неуклюжую, белую, как у снежной бабы, руку к подбородку и раздвинул бинты. Он задыхался, взгляд его помутнел и блуждал.
2: «Послушай», — сказал он наконец, — «скажу тебе больше, я не только не люблю больше Дениса, она мне отвратительна. Если бы ее голой вынесли мне на подносе, я бы отказался. Она неуклюжа, толста, бесцветна. У нее ужасные зубы. И утиная походка, одевается безвкусно. А пальцы синие, как у душительницы детей».
0: «Говори, говори», — ответил Клиш, ехидно улыбаясь. Жан Дюпон в изнеможении упал головой на подушку. Он был побежден.
2: «Знаешь», — продолжал Клиш, — «твое неуместное тщеславие меня удивляет. Неужели есть что-то постыдное в такой любви к женщине, когда готов умереть, узнав, что она тебя бросила?»
0: Жан Дюпон зажмурился, будто собирал все свои мысли перед последним наступлением.
1: «Клиш», —
0: прошептал он еле слышно,
1: — «я не хочу тебя видеть. Вон отсюда, убирайся и больше не приходи».
0: Но Клиш, казалось, его не слышал. Со снисходительным лицом он поправил одеяло больного.
1: «Ну-ну», — приговаривал он, — «ты крутишься, раскрываешься, еще простудишься, вот чудак».
0: «Я запрещаю тебе называть меня чудаком».
2: «А знаешь, наш шеф Маландрен собирался навестить тебя сегодня вечером».
1: «Плевал я на него!» — вскричал бедняга. «Плевал я на него! Плевал я на все!»
0: Он приподнялся на локте, но от пронзительной боли в плече снова как подкошенный упал на подушку. Голова закружилась, и будто сквозь туман он видел, как Клиш встал, надел пальто и шляпу с круглыми, как у гриба, полями. Шаги удалились.

0: Господин Маландрен был маленьким кругленьким человечком с лицом, заплывшим желтоватым жиром, носом картошкой и блестящими, как помойные мухи, черными глазами.
1: «Ну-ну, поздравляю вас, юноша», — сказал он, усаживаясь возле кровати Жака Дюпона. «Вы можете гордиться тем, что взбудоражили тихую жизнь нашей заводи».
2: «Вы слишком любезны», — ответил Жан Дюпон.
1: «Какое удивительное приключение! А знаете, я восторгаюсь вами!»
2: «О, Господи, да с чего же?»
3: «Как прекрасна любовь, презирающая смерть!»
2: «Но я не люблю и не презираю смерть».
1: «Друг мой», — сказал господин Маландрен, — «мне уже 47, но когда-то и я был молод, и скажу вам откровенно, я вас понимаю. Возможно, на вашем месте я поступил бы так же. Но только люди очень уравновешенные и способны на самую безумную страсть».
0: Утренняя сцена утомила Жана Дюпона, но он попытался протестовать. «Это просто несчастный случай, а не попытка самоубийства, господин Маландрен». Господин Маландрен покровительственно по-отцовски улыбнулся.
1: «Вы славный парень», — сказал он, — «и ваша скромность только делает вам честь. А знаете, я попросил господина Мурга ускорить ваше продвижение по службе».
2: «Спасибо, господин Маландрен», — пробормотал Жан Дюпон, — «но уверяю вас...»
1: «Дайте я пожму вам руку, дорогой Дюпон. Мы оба натуры тонкие и понимаем друг друга с полуслова».
0: И господин Маландрен взял своими пухлыми пальцами огромную забинтованную руку больного. Оставшись вновь один, Жан Дюпон принялся размышлять об этом последнем посещении. Сначала его возмутила такая романтическая трактовка каждым несчастного случая, приключившегося с ним. Конечно, Денис Паке сейчас чуть не лопается от гордости, думая, что он пытался покончить с собой из-за нее. Конечно, она искренне согласилась на роль женщины роковой, опьяняющей, сводящей мужчин с ума. Очевидно, она сейчас гордится, говоря о нем, называет его бедняжкой, носит поддельные драгоценности в старинной оправе, рисует шире губы кроваво-красной помадой и приклеивает длинные ресницы. Черт возьми, он ее больше не любит. Он сам хотел порвать с ней еще задолго до того, как она первая ему об этом сказала. А теперь из него сделали посмешище любовника-неудачника. Все принимают его за жертву, какую-то надоевшую игрушку, которую капризный ребенок отфутболил ногой под радиатор.
2: Но после разговора с господином Маландреном гнев его начал утихать. Ведь все сочувствуют именно ему.
0: Солидные люди осуждали поведение Дениса и восхищались им. Мысль о самоубийстве из-за женщины льстила всем женщинам, да и некоторым мужчинам тоже. Но ведь в действительности он не собирался умирать из-за женщины. Подобная репутация была для него такой же лживой, как и та, на которую претендовал Денис. Но ведь и он обманывал знакомых. И тем более не заслуживал ни сочувствия, ни восхищения. Ах, почему никто не хочет ему поверить? Жан Дюпон провел отвратительную ночь. Ему приснилась огромная черная обезьяна, повторявшая каждое его движение и, в конце концов, занявшая его место в конторе. На следующий день в обед его навестить пришла дежурная машинистка. Красивая девушка, накрашенная в кудряшках и очень разговорчивая.
4: «То, что вы совершили, восхитительно», — сказала она ему, зардевшись. «Вы ее очень любили, не правда ли?»
0: Жан Дюпон страдал невыносимо. Он хотел ей все объяснить, но не осмелился и отвернул голову.
4: «Ах, если бы все мужчины были похожи на вас», — продолжала девушка, и можно было догадаться, что она имеет в виду совершенно конкретного мужчину. «Вам было очень больно».
0: Жан Дюпон взглянул на нее. Она ждала его ответа с тревогой. Наверное, боялась разочароваться. Он пожалел девушку и ответил:
1: «Да, очень больно».
4: «Вы решились на это внезапно?»
0: «Да нет, в конце концов, в такие минуты над этим не задумываешься». Он умолк. Его немного покоробило, и он сам удивился этой лжи.
4: «Когда видишь таких людей, как вы, снова начинаешь верить в любовь», — сказала машинистка.
0: Жан Дюпон скромно опустил глаза. «Не будем больше об этом», — пробормотал он. Машинистка ушла от него в восторге. В течение следующих дней больного посетили еще несколько сотрудников, и все в один голос хвалили его благородный поступок и верность в любви. Получил он несколько анонимных писем, которые взбудоражили его.
4: «Хотела бы я, чтобы меня любили так, как любишь ты».
0: Подпись «Незнакомая блондинка». И еще небольшой стишок.
4: «Хотел ты для нее умереть? Ну скажи, зачем твоя смерть? Ведь я сама доброта, ты только позови, и я твоя».
0: Подпись «Сотрудница, любящая высокие страсти». Такие разговоры сотрудников начали понемногу убеждать и самого Жана Дюпона. Он попытался вспомнить, какое у него было настроение, когда он в последний раз шел к Денис. Действительно ли он намеревался порвать с ней в этот день? Действительно ли обрадовался, когда она призналась, что больше не любит его? Действительно ли он вздохнул с облегчением, когда вышел от нее? Да, к тому времени, когда случился несчастный случай, он уже не любил Денис так пылко, как когда-то. Но ведь нежность к ней осталась. Очевидно, он все же в глубине души страдал, когда узнал, что ему предпочли какого-то австралийского дантиста. Просто самолюбие не разрешило ему признаться в этом не только перед ней, но и перед самим собой. А тем временем где-то глубоко в сердце затаилась рана, от которой он еще не оправился. Возможно, когда автомобиль мчался на него, он еще мог отскочить. А какая-то подсознательная сила удержала его на месте. Зачем ему было просто так бросаться под машину? Итак, если он и оказался под колесами, так только потому, что не хотел больше жить. И это правда. «Святая правда», — думал он. Когда же Ром Клиш пришел проведать его и спросил, «Ну как настроение?», он ответил, «Плохо, дружище. Все осталось как прежде». И начал расспрашивать о Денис. Думает ли она о нем? Скучает ли, мучается ли, раскаивается ли в своей вине? Собирается ли к нему в больницу? Жером Клиш в большом смятении должен был признаться, что Денис Паке даже не поинтересовалась здоровьем Жана. «Она такая же гордая, как и я», — объяснил Жан Дюпон. «Она не хочет, чтобы видели, что она меня жалеет». Когда товарищ по работе ушел, Жан Дюпон попросил дежурную медсестру подать ему коробку из-под туфель, в которой он хранил письма и фотографии своей любовницы. Он перечитал долгие послания, каждая фраза которых пробуждала грустные воспоминания. Он расстравлял себе сердце и, дорезив в глазах, всматривался в изображение той, ради которой готов был так или иначе умереть. Почему она не приходит? Ведь в том, что случилось, ее вина. И она это хорошо знает. Потому что она боится расчувствоваться. Боится, что между ними снова может что-то быть. Он попросил медсестру под его диктовку написать письмо. «Любимая Денис, я простил тебя и жду. Приходи, Жан». Следующая неделя стала для него тяжелейшим испытанием. Когда раздавались шаги в коридоре, Жан Дюпон немедленно вскакивал. А если в палату заходил кто-то из сотрудников, он встречал его разъяренным взглядом. Вскоре напуганные таким поведением сотрудники перестали его посещать. Он остался в одиночестве и в течение бесконечно долгих дней либо бредил, либо вслух разговаривал сам с собой, либо плакал. Он разговаривал с фотографиями Денис, отвечая на их собственные вопросы, считая, что задает их она, кусая уголки подушки. Медсестры стали бояться его и говорили, что эта вертихвостка свела его с ума. Впрочем, они соглашались снова и снова писать Денис Паке, но на письма никто не отвечал.

Через 2 месяца Жан Дюпон наконец смог вернуться домой. Потом врач разрешил ему часовую прогулку по улице. В первый же раз, не успев выйти на улицу, он немедленно отправился к дому молодой женщины. На 6-м этаже перед дверью квартиры Денис Паке у него так билось сердце, что ему пришлось на какое-то время прислониться к стене. «Сейчас я ее увижу, сейчас я ее увижу», — повторял он, — «и все снова будет как когда-то». Он позвонил, никто не ответил. Он позвонил еще и еще и еще. Каждый раз от дребезжания звонка в пустых комнатах у него стыло сердце. Он стукнул кулаком в дверь. «Что вам там надо?» — сердито закричал кто-то с нижних этажей. Жан Дюпон наклонился через перила и увидел поднимавшуюся к нему консьержку. «Здесь живет мадемуазель Денис Паке?» — спросил он. «Да уже 3 недели, как она съехала отсюда». «Как съехала?» «А так, сразу после свадьбы». Жан Дюпон сбежал по лестнице вниз, перескакивая через 2 ступеньки, и выбежал на улицу. Он бродил по улицам 2 часа, ошеломленный, несчастный, но удивительно спокойный. Странная жизнь начиналась для него, совсем не похожая на ту, к которой он привык. Он смотрел на спешащих прохожих, рассматривал ярко освещенные витрины и удивлялся, что мир еще существует, хотя он к нему уже не принадлежит. Он снова оказался на бульваре Монмартр. Шел дождь. Мокрый асфальт горел от световых реклам. Среди проезжей части стояли такси. По черному небу ветер гнал сиреневые облака. Какой-то автомобиль несся на большой скорости, почти касаясь бровки. Жан Дюпон вобрал голову в плечи, прижал локти к телу, и когда машина была 2 метра от него, бросился под колеса. Громовой скрежет, ужасный удар, вихрь ослепительного света. Когда его подняли, он уже не дышал.

Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Э. К. Гранта «Человек, ненавидевший Кадиллаки». Клиенты и кредиторы стучатся. Гангстеры и киллеры входят уже стреляя. Когда кто-то врывается без стука и с пустыми руками, он либо полицейский, либо спутал мою приемную с мужским туалетом. Следующая дверь дальше по коридору налево, если вас это интересует. Главное различие в том, что ту дверь недавно покрасили, и надпись выведена более тщательно. Ну и пахнет там приятнее. Этот мой посетитель вошел, не постучав, и с пустыми руками. Строгий костюм, чеканное лицо всеамериканского парня, стрижка, а также бугорок под мышкой недвусмысленно указывали на его профессию. Федеральный мальчик, знакомящийся с моими трущобами. Вошел он с такой быстротой, что я не успел предупредить о свободолюбии коврика у порога. И визитер чуть был не сломал шею, споткнувшись. Однако следует отдать ему должное. Он не приложился к коврику, а сумел удержаться на ногах с помощью пируэта, указывавшего на владение начатками футбола или балета. Я склонялся к футболу. Он осторожно приблизился к моему письменному столу, опасливо поглядывая под ноги. Затем воздвигся надо мной во весь свой рост и устремил на меня всеподчиняющий взгляд. К счастью, подчинить меня не так-то просто. Тогда он проворчал, что за коврик меня и к суду притянуть можно, я только одарил его улыбкой. «Безусловно, можно», — сказал я. «А вот если бы вы постучались, как рекомендует табличка на двери, я бы вас предостерег». Я ткнул пальцем через плечо. «Видите отметины на стене? Пистолет-автомат. Паренек со шмайсером почтенных лет изрешетил бы меня, если бы не отвлекся, споткнувшись о коврик. Я предпочитаю риск судебного разбирательства». Его лицо обрело нейтральное выражение. Он вытащил удостоверение и снисходительно помахал им. Я выхватил удостоверение из его пальцев, прежде чем он заметил, что я шевельнулся, и указал ему на единственный колченогий стул перед моим столом, переминающийся с ножки на ножку под прерывистыми вздохами капризного кондиционера. Мгновенная смена микровыражений на лице гостя, пока он приходил к выводу, что не стоит кидаться на меня, пытаясь отобрать удостоверение, была довольно интересной. Он бережно опустился на стул. В это время я нажимал кнопки телефона. На том конце отозвались на первый же звонок. Ну да, люди той конторы всегда молниеносны. В отличие от меня, у них твердый и вполне приличный оклад. «Привет, Гарви», — сказал я. «Джек Ларсон, у меня тут один из ваших, или, по крайней мере, его удостоверение. Опиши Родни Зе Бивенса, будь так добр». Гарви Лемниц возглавляет местный федеральный отдел, чьи поручения я иногда выполняю. Он описал моего посетителя очень точно, а затем сообщил: «У меня для тебя дельце. Я не сомневался, что ты позвонишь, а потому не стал тратить время и предупреждать тебя о его визите. Ты ведь известный параноик». «Ничего себе параноик!» — возмутился я. «В меня все время кто-то стреляет». Я швырнул трубку и метнул в Бивенса удостоверение. «А Зе — это что?» Он поймал удостоверение, аккуратно убрал его в карман и ответил: «Зебулан». Из внутреннего кармана пиджака он достал книжечку 8 на 11 дюймов и метнул ее на мой стол, вероятно, в доказательство, что и он умеет точно бросать. Но жест этот сильно пострадал, так как стул под ним чуть был не опрокинулся от такого движения. «Про стул я умолчу», — сказал он. «Полагаю, кто-то, сидя на нем, хотел взять вас под прицел». Я показал на перфорацию в потолке. 9-миллиметровое отверстие. Гость был до того стремителен, что стул под ним практически развалился. Отвечал я рассеянно. Книжечка, упав на мой стол, раскрылась, и я узнал лицо на фотографии. «Значит, вам требуется, чтобы я проверил доктора Фрейли», — произнес я. «Выглядит несложно». Я пронзил визитера самым ледяным взглядом, на какой способен, но на собеседника это как будто не подействовало, и спросил сурово: «А кончится дело, как и в прошлый раз? Мне поручалось только найти одного из курьеров в Скарпоне с преступными деньгами, субъекта по имени Скаммер. А его подружке меня никто не предупредил». Бивенс вежливо заскучал. Я пояснил.

0: Подружка с камеры, 17 лет. Я еще не видел, чтобы кто-то стрелял из Магнума 44 с такой быстротой и меткостью. Он сдался и снова проявил интерес. Мистер Лемниц мне про нее рассказал. Знаете, он ведь считал, что всех убивал один с камер. Поэтому он благодарен вам за то, что вы разобрались с этим делом. Выражение его лица намекало, что такое извинение обязано произвести на меня самое лестное впечатление. Но не произвело. Бивенс это понял и взялся прояснить ситуацию. Ну, нынешнее дело никаких трудностей не представляет. Нам требуется всего лишь проверка и отчет. Мы бы и сами справились, но не хватает людей. За последние недели нам пришлось задействовать почти всех. В расходах вы не ограничены и можете рассчитывать на приличную премию, если сумеете узнать, откуда доктор Фрейли получает деньги. Я потер переносицу. «Вы хорошо себя чувствуете?» – участливо осведомился Бивенс. «Прекрасно», – сказал я. «Просто недосып. В моем квартале юный идиот по имени Найджел приобрел старенький Кадиллак без глушителя. Ему нравится гонять на нем по улице взад-вперед, чаще всего ночью». Затем я вернулся к теме и спросил: «Почему кого-то заботит, откуда Фрейли получает свои баксы?» Бивенс пожал плечами. Ему предстоит занять новый пост, а налоговое управление сообщило, что он всегда декларирует на 20 тысяч больше, чем зарабатывает в университете. Называет это выигрышами. Гость скроил брезгливую гримасу, никак не вязавшуюся с его внешней солидностью. «А разве он нарушает закон? Ведь играя, Фрейли декларирует свои доходы и платит налоги».
1: «А если ноги его в Неваде не было? Если он не посещает игорные заведения этого города и не делает ставки по телефону?»
0: «Налоговому управлению может быть все равно, откуда берутся его деньги, лишь бы он платил с них налоги. А вот для нас эти сведения необходимы. Не могли бы вы сказать мне, что это за пост, который требует такой проверки?» «Не-а», — улыбнулся он лучезарно. «Можете предположить, что должность связана с его профессией. Доктор Фрейли — физик. Ваша единственная забота — источник дополнительных доходов подопечного». «Ладно», — согласился я. «Дела последнее время шли не очень. Черт, хватало бы одного взгляда на крысиную нору, которую я называл приемной, чтобы понять это. Закон о дополнительной помощи, разрешающий государственным агентствам пользоваться услугами частных детективов, получивших соответствующий допуск, был единственной соломинкой, за которую я еще держался. Либерализация законов о разводе оставила частных детективов без работы. Слежка за неверным супругом — это хлеб с маслом для сыщиков. Бог свидетель, я ни разу не побрезговал такой слежкой, какой бы грязной она ни была. В те дни в меня хотя бы никто не стрелял». Я закрыл книжечку и сунул ее во внутренний карман напротив видавшего виды Кольта 45, угнездившегося у меня под мышкой. Визитер кивнул, словно говоря: «Ну, значит, договорились», и вышел из комнаты, не сказав больше ни слова. Торжественности его ухода несколько помешал край коврика, о который он снова споткнулся. Потребовалось 30 секунд на то, чтобы запереть стол, наладить ловушки и увернуться от коврика по пути к двери. Когда я на мели, а впереди маячат деньги, за мной и кролик не угонится. Доктор Фадеус Фрейли, обладатель двух честно заслуженных докторских степеней и еще двух почетных, проживал в респектабельном каменном особнячке на расстоянии примерно 3 бросков камня от академического городка университета штата. В дни моей довольно пестрой студенческой карьеры, до того, как меня исключили за пару-другую тривиальнейших эскапад с участием 2 милых девочек, которые, к сожалению, оказались родственницами членов администрации, начисто лишенных чувства юмора, я заинтересовался физикой и прослушал курс лекций, которые читал Фрейли. Он входил в очень небольшую группу преподавателей, к которым я испытывал настоящее уважение и симпатию. Шагая по плитам дорожки, я понял, почему дядя Сэм так из-за него нервничает. Резиденция этого открытой продажи потянула бы 1300. Дом оказался куда обширнее, чем виделось с улицы, а участок, доведенный до совершенства специалистом по ландшафтной архитектуре, стоил еще 30 тысяч, если не больше. В этом районе недвижимость обходилась недешево, и мне вспомнилось, что когда-то здесь стоял другой дом. Видимо, Фрейли купил его и снес ради более просторного. В открывшейся двери появились волосы светлого золота, ясные голубые глаза и лицо ангела. Остальное было от меня скрыто. Девушку облегал плотный фланелевый халат. Закончив изучать ее, я обозрел интерьер. Очень мило. Богатая меблировка, но не до чрезмерности. Я вновь посмотрел на хозяйку.
2: «Да»,
0: — сказала она голосом виолончели, теплым и бархатным. И я влюбился. Третий раз на этой неделе. Влюбился настолько, что начисто позабыл, кому отдал сердце во вторник. Где-то в недрах моей души следовало зазвучать сигналу тревоги. Обычно, когда дело касается девочек, память меня не подводит. «Пожалуйста, скажите еще что-нибудь», — попросил я. «Звук вашего голоса меня обворожил. И, кстати, что вы делаете сегодня вечером?» Она слегка обернулась и позвала:
2: «Папа, тут какой-то студент».
0: Я все еще переваривал ее слова, когда в комнату вошел доктор Фрейли. В руке он держал книгу, заложив ее пальцем. Очки для чтения были сдвинуты на кончик носа. Лысина у него была обширнее, чем мне помнилось, но выглядел ученый вполне прилично, и глаза у него все еще оставались ясно-голубыми. Он оглядел меня сверху донизу. «Не мой», — изрек он. «Лицо знакомое, но никто из моих не ходит с кобурой под мышкой. Скажи ему, чтобы убирался». Он двинулся обратно, но тут же стремительно повернулся, прежде чем я успел возразить. В глазах мелькнул интерес. «Вы, случайно, не один из тех, кто выслеживает меня последние недели? Если так, то прошу, войдите и объясните причину. Мне крайне любопытно». Не дожидаясь ответа, он ухватил меня за локоть и твердой рукой увел в кабинет, служивший также библиотекой. В число военных наград в рамках входили полученные за участие в военных действиях на Европейском фронте Второй мировой войны бронзовая звезда и серебряная звезда с пряжкой. На одной из фотографий я немедленно узнал заметно более молодого Фрейли, стоявшего между генералом Диким Биллом Донованом и доктором Стэнли Ловелом. В самом центре, на почетном месте над камином, красовался Марвин Марсианин, подлинный кадр мультфильма, подписанный самим Чаком Джонсоном. «Век живи, век учись, ничего не скажешь». Доктор налил мне коньяку и придвинул сигары, прежде чем я успел вставить хоть слово. Дорогой коньяк и дорогие сигары. Я сделал глоток из вежливости, но тут же протянул рюмку для новой порции. «Итак», — начал он, — «я нарушил какой-то закон? Или я кому-то очень нравлюсь?» «Скорее первое. Я частный детектив». Я показал ему удостоверение. «С правом оказывать дополнительные услуги некоторым государственным агентствам. Моих нанимателей смущает вопрос, откуда вы получаете в среднем 20 тысяч в год сверх оклада». «Вы имеете в виду выигрыши?» «Чушь», — отмахнулся я. «Все игорные заведения в штате принадлежат людям с Карпонии. Они не потерпели бы, чтобы кто-то выигрывал постоянно. Они давным-давно пригласили бы вас прокатиться и удобрили бы кукурузное поле. К тому же я прекрасно помню вашу лекцию об азартных играх. И если с вами за последние 15 лет еще не случился удар, вы совсем не игрок». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доктор поглядел мне прямо в лицо. «Пока вы этого не сказали, я не сообразил. Прочел имя Джек Ларсон на удостоверении, но не обратил внимания. Наверное, старею». Он оценивающе оглядел меня с головы до ног. «Конечно, вы сильно изменились. Но все еще цел и невредим», — сказал я. «Во многом благодаря тому, что не играю в азартные игры». Он удовлетворенно кивнул. «Ну так что?» — продолжал я. «У вас нет желания назвать источник, или мне придется потрудиться, порыскать недельку-другую?» Мой заход может показаться дурацким, но я насмотрелся на следователей, которые неделями, а то и месяцами пытаются так и эдак раскрыть дело, хотя многие сами с радостью раскололись бы, услышав прямой вопрос. Тряхнуть дерево, проверяя, не свалится ли с него перезревший фрукт, прием очень действенный, пусть иногда и рискованный. Фрейли нахмурился. Это выражение мне запомнилось еще на лекциях по физике. Он не рассердился, а просто не находил ответа. Потом улыбнулся и сказал: «Какого черта? Не знаю, что из этого выйдет, но давайте спустимся в игорный зал, и я вам постараюсь объяснить». Пружинистой походкой он пересек кабинет и повел меня вниз по лестнице, укрытой за шпалерой растений в горшках, которые высотой поспорили бы с живой изгородью. Помещение было освещено, как пустыня Мохав в полдень. И если это был игорный зал, то на мне подштанники цвета лаванды. Если меня и выгнали с третьего курса, то это еще не значит, что я не сумею узнать лабораторию, когда увижу ее. Электронный микроскоп и масс-спектрограф внушали почтение. Но когда я увидел компьютер, которым доктор обзавелся для обработки экспериментальных данных, то понял, что хозяин куда богаче, чем мы полагали. Смутила меня пентаграмма, выложенная цветными плитками на полу. Он проследил направление моего взгляда и просиял. Совершенно верно. В основном наука, но немало и того, что называется древним знанием. Профессор подошел к рабочему столу и взял сверкающий аппаратик, мне неизвестный. Пока он его настраивал, я стоял, опустив руки и стараясь понять, то ли он просто водит меня за нос, то ли напрашивается на водворение в ближайшую психушку. Он нагнулся, порылся в груди всякой всячины возле стола и вытащил шахматные часы с двумя циферблатами, которыми пользуются на турнир. Затем вошел в пентаграмму, поставил часы в центральной точке, вышел из пентаграммы и навел на часы непонятный инструмент. Часы пошли рябью. Точнее, описания я не нахожу. В воздухе вокруг шахматных часов возникли светящиеся полихромные вибрации, а потом они исчезли, оставив после себя пачку зелененьких купюр, самых что ни на есть нормальных баксов, придавленных сверху несколькими монетками. Хозяин ухмыльнулся и жестом пригласил меня поднять пачку. Купюры были новенькие, чистые и хрустящие. Фрейли с гордостью сообщил: «Простое приложение потенциальной эквивалентности. Часы, — он указал на деньги в моих руках, — стоили чуть меньше $20. И я всего лишь сделал их из потенциального эквивалента прямым эквивалентом. Очень просто, если знать как». На мгновение он нахмурился. «Конечно, иногда я получаю серебряные сертификаты выпуска до 63-го года и серебряные монеты. Я еще многого не понимаю». «Не так уж просто», — возразил я. «Не то кто-нибудь уже давно открыл бы этот способ». Серебристые брови Фрейли изогнулись, придав ему сходство с насмешливым херувимом. «Кто-то и открыл? Если я увидел дальше других, то потому лишь, что стоял на плечах исполинов». Все еще цитирует Ньютона, своего идола. «Некоторые указания я нашел в манускрипте, написанном второстепенным алхимиком, который вел свои изыскания под эгидой Фридриха Вюрцбургского». «Знаменитого Фридриха? Того, который перевешал всех алхимиков, оказавшихся в его владении?» Фрейли одобрительно кивнул. «Того самого. Видимо, аллергия на алхимиков у него возникла в результате общения с этим, самым первым. Думаю, бедняга наткнулся на поразительный эффект, но проигнорировал принцип потенциальной эквивалентности. Всякий раз, когда он метаморфировал свинец ценой в 10 баксов, золото он получал равнёхонько на 10 баксов. При таком раскладе вряд ли можно извлечь хоть какую-то прибыль». Он протянул мне сверкающую штуковину и сказал: «Моя первая действующая модель. Без пентаграммы не включается и ненадежно в определенные лунные фазы. Испытал ее во время затмения и получил зеркальное отражение русских серебряных рублей конца 10-х годов 19 века». Я держал аппаратик очень осторожно, чтобы ненароком его не включить. Никаких движущихся частей, просто набор металлических серебристых неопределенностей, соединенных под прихотливыми углами. «Можете не осторожничать», — улыбнулся Фрейли. «Часть формулы мысленная, вне пентаграммы она ни на что не подействует». «Понимаю», — сказал я, — «почему вы объявляли эти суммы результатом азартных игр, но признайтесь, что именно вы конвертировали?» Неожиданно ученый смутился. Потом ухмыльнулся, как застенчивый школьник. «Кадиллаки». Я расхохотался. «А вы знаете, сколько здешних полицейских выслеживают шайку угонщиков кадиллаков? За последний год кто-то прибрал к рукам по меньшей мере 50 автомобилей этой марки. Так это вы?»
3: «Угу», — кивнул он.
0: «Не люблю их. Огромные, вонючие, громкие, жутко неэкономичные. На сумму, в которой обходится сборка одного кадиллака, можно выпустить 4-5 фольксвагенов. И в наши дни такое расточительство нестерпимо. Вы отдаете себе отчет,
3: Его тон из виноватого стал агрессивным. Что средний кадиллак конвертируется в неполные $500. Вот их реальная цена.
4: Ну а деньги, на которые вы нагрели страховые общества?

Я хотел обеспечить моим дочерям высшее образование и заплатить за дом, что вполне по карману квалифицированному автомеханику или водопроводчику, но только не профессору. Если бы Карла не сумела окончить школу первой ученицы с правом на стипендию, возможно, мне пришлось бы приняться еще и за Крайслера. Отмахнувшись от его доводов, я задал вопрос. «Видимо, у вас есть портативная модель этой штуковины?» Фрейли вытащил плоский кожаный футляр с кисточками, что-то вроде сильно увеличенного брелока для карманных часов. «Абсолютно портативная», — согласился он. «Не зависит от пентаграмм, расположения планеты, состояния духа». «Полегче, профессор, вы же ее не продаете? Я даже не вполне понял, почему вы мне ее показали». Фрейли посмотрел мне прямо в глаза и снова расплылся в своей застенчивой, обезоруживающей улыбке. «Мне нужна помощь, чтобы как-то объяснить властям появление этих денег, и я вспомнил ваше чувство юмора. Оно было своеобразным даже для студента». Ну как я мог ответить «нет» после такого комплимента? Мы обсуждали возможные версии, пока он провожал меня до машины, а я мысленно изыскивал способы проверить его историю, найти ей независимые подтверждения, чтобы убедиться, что меня не морочат. В душистых сумерках уходящего лета я на мгновение расслабился. Беда настигла нас под аккомпанемент визга покрышек и треска стремительных очередей. Фрейли ухватил меня за воротник пиджака и швырнул в убежище позади автомобиля, услужливо оказавшегося рядом. Я ударился об асфальт левым плечом, перекатился, вскочил с кольтом в правой руке и, морщась от боли, снял оружие с предохранителя. Появился я из-за капота как раз вовремя, чтобы выстрелить в смутно знакомого типа с автоматом. Он наполовину высунулся из бокового окошка своей машины. Когда она рванула с места, я выстрелил еще раз, пробив обращенные ко мне переднюю и заднюю покрышки. Это был большой черный Кадиллак, и я узнал номера. Ребята с Карпони. Кадиллак пошел юзом, его занесло, и он боком ударился о другую машину, припаркованную дальше по улице. Я прицелился в открывающуюся дверцу водителя, но Кадиллак вдруг замерцал, расплылся многоцветной светящейся рябью и превратился в кучу денег на мостовой. Я опустил кольт, оглянулся через плечо и увидел, как за машиной, припаркованной позади моей, выпрямился Фрейли, засовывая в карман свой брелок. Мы направились к останкам исчезнувшей машины. Денег было заметно больше жалких 500 баксов. По одну сторону долларовой кучи лежала человеческая рука, все еще сжимающая автомат Томпсона. Я узнал рубиновое кольцо на мизинце. Фуллер, по прозвищу Мизинчик, любил хвастать, как снял кольцо со своей первой жертвы. Я сообщил. Мизинчик Фуллер. Один из самых больших психопатов в Скарпоне. Не знаю, кто сидел за рулем, но, скорее всего, жирный Баффорд. Они всегда работают вместе. Фрейли испустил возглас удивления и снова вытащил свою штукенцию. Оглянулся, убеждаясь, что за ним никто не следит, навел ее, и Томпсон вместе с рукой пошли рябью, испустили сияние и преобразились в соблазнительные купюры. Даже лужица крови исчезла без следа. Фрейли печально покачал головой. «Весьма сожалею. Томпсон явно был коллекционным». Он поймал мой взгляд и продолжал. «Механизм взведения вверху. Модель ранее 1928 года. Интересно, я понятия не имел, что мой аппарат может воздействовать на людей». Физик поглядел мне в глаза. «Скарпони?» «Местные мафиози», — объяснил я. «Хочет меня убрать. Все время подсылает кого-то». Тут я оборвал наш разговор, поскольку на улицу высыпали вооруженные до зубов соседи и стали выяснять, что это была за стрельба. А у двоих возник личный интерес к машинам, за которыми мы укрывались. К счастью, Фрейли был в добрых отношениях с соседями и сумел убедить их, что мы, конечно, сообщим, куда следует, однако не станем упоминать о компенсации на мостовой, быстро расходившейся по рукам. Профессор вручил свои карточки владельцам двух изрешеченных машин, написав на обороте фамилию и телефон автомеханика. «Если страховки окажется недостаточно», — заверил он, — «не беспокойтесь, я покрою разницу. Мы бы с моим другом погибли, если бы не смогли воспользоваться вашими машинами как укрытием». После импровизированной вечеринки под открытым небом, похлопываний по спине,

0: обнимании, рукопожатии, покачивании головой на тему «Куда идет мир?» мы, наконец, осуществили стратегическое отступление к дому Фрейли.
1: «Папа, где ты? Ой!»
0: Она увидела меня и поспешно запахнула фланелевый халат. Ее ноги ничем не уступали всему прочему. Фрейли сказал: «Не тревожься, дорогая. Нежелательные элементы покинули окрестности. Почему бы тебе не отправиться в баньки? Мы перекусим на кухне, постараемся без лишнего шума». Девушка, казалось, не очень поверила, однако скрылась в коридоре. Следом за хозяином я прошел на кухню. Профессор был стремителен. Уже поставил кофейник. На буфете красовались два бокала с коньяком, а он разбивал яйца над сковородкой. «Какую предпочитаете?» Физик был абсолютно невозмутим, словно каждый день участвовал в уличных перестрелках. Но тут я заметил влажно поблескивающий пустой стакан у плиты и увидел, что бутылка с коньяком, только что откупоренная, опустела не меньше, чем на 3 бокала. Профессор Фрейли был даже стремительнее, чем мне показалось. Я взял один из полных бокалов и сказал: «На ваш вкус». Это был все тот же превосходный коньяк. И разлившееся по моему телу тепло приглушило боль в ушибленном плече. К тому времени, когда мы принялись за еду, я снова чувствовал себя человеком и высказал вслух занимавшую меня мысль. «Это ведь ваша дочь Карла? Просто не верится, как она выросла». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Э.К. Грант. Человек, ненавидевший кадиллаки. Окончание. Папаша ухмыльнулся мне, намазывая поджаренные хлебицы обезжиренным маслом. «Вам всегда нравились мои дочки. Помню время, когда вы по очереди приглашали старших, то одну, то другую. И им вы тоже очень нравились». Я начал возражать, но он замахал на меня оставшейся половинкой надкусанного хлебца, и я замолчал, а он справился с первой половинкой и тогда сказал: «Я не был против. Правду говоря, я был бы рад, если бы хоть одна из них предпочла вас тем слизнякам, за которых они выскочили замуж. Карла – младшая дочь, но она достаточно взрослая и достаточно умная, чтобы о себе позаботиться. Признаюсь, однако, мне не понравится, если она окажется рядом с человеком, на которого охотится мафия». Затем он сменил тему. «Почему вы бросили учебу? Помнится, вы были одним из лучших моих студентов». Я засмеялся и уже почти не почувствовал боли в плече. «В то время едва вас вышвыривали из колледжа, вам тут же вручали повестку. Это на несколько лет изъяло меня из обращения, а затем я был произведен в офицеры и еще несколько лет подвязался в одном из секретных агентств дяди Сэма, потому что научился ненавидеть кое-что и кое-кого. Когда мое лицо более или менее примелькалось, выбор оказался невелик. Либо корпеть над бумажками в Лэнгли, либо вернуться домой, подыскать честное занятие. Поскольку по-настоящему я умел только шпионить, получил удостоверение частного детектива». Я пожал плечами. «Я неплохо зарабатывал, пока не были смягчены законы о разводе. Теперь мне не по карману даже приемные с исправным кондиционером. Всякий раз, когда мне поручают крупное дело, я словно наступаю на ногу Скарпони». Мой собеседник вопросительно поднял брови, и я пояснил. «Эдвард Скарпони. Отпрыск видной старинной семьи итальянской мафии. Учился в самых престижных учебных заведениях, сумел жениться на даме из общества, твердо намерен завладеть всем штатом. Но его карьера не очень удается, и он винит в этом меня». Профессор Фрейли взглянул на меня с надлежащим сочувствием, снова наполнил мой бокал и сказал: «Не хочу, чтобы вас обвинили в злоупотреблении положением. Однако, как все академические профессионалы, я в долгу у общества, которое оплачивает мою работу, и мне пришло в голову, что вывести мистера Скарпони из обращения – хорошее возвращение долгов. К тому же он норовит устраивать стрельбу в жилых кварталах, включая мой. Как лучше взяться за дело?» «Ну, — сказал я, — в прошлом месяце я выпотрошил его финансовые резервы, так что ему не на что покупать политиков, которые будут лоббировать его контракт на строительство плотины. В данный момент он почти разорен, А поскольку еще не вступил в законное владение домом и собственностью своей жены... Минуточку, перебил хозяин. Объясните подробнее. Богатая жена Скарпони исчезла около 2 лет назад. Он до сих пор ждет, когда ее официально объявят умершей, и он сможет прибрать к рукам наследство. Семья супруги настаивает на полных 7 годах, максимальном сроке, установленном законом. Пройдох сумел получить парочку займов под дом, но у него возникли затруднения с выплатой процентов, потому что федеральные ребята всерьез взялись за его игорный бизнес и операции с наркотиками. «Чудесно!» — сказал он. «Для начала мы займемся его домом. Очистим его или даже конвертируем целиком. Если дом — обеспечение его оборотного капитала, поглядим, не потребует ли от мистера Скарпони немедленной уплаты долга. А тогда, возможно, нам удастся нащупать его незаконную собственность и покончить также и с ней. Я бы с наслаждением конвертировал фургон наркотиков. Только тогда нам понадобится свой фургон, чтобы увезти деньги». Особняк Скарпони был окружен охраной, проволочной оградой и кровожадными немецкими овчарками. Однако он вроде бы не обзавелся сигнализацией от грабителей. Все грабители в штате работали на него. Время подходило к 3 утра, когда мы добрались до владений мафиози. Фрейли производил на меня все более и более глубокое впечатление. Он был по меньшей мере на 30 лет старше моих 35, но двигался как спецназовец и даже не задохнулся после нашей пробежки. Я пыхтел как собака, отчаянно стараясь не шуметь, и дал себе мысленное обещание спросить его, каким образом он сохраняет форму, но тут же взял это обещание назад. Мне что-то расхотелось это узнавать. Профессор достал какой-то электронный приборчик и обследовал ограду. «Только высокое напряжение и, может быть, сирена. Никаких признаков активного сканирования, ни сонара, ни инфракрасных излучателей. Устаревший хлам. Неужели Скарпони полный дурак и полагает, что одной его репутации достаточно, чтобы отпугивать посторонних? Либо так, либо мы попадем в глупейшую ловушку», — прошептал я. «Он ведь может сидеть там в окружении пассивной аппаратуры, регистрирующей движение. Когда автомобиль с его стрелками не вернулся, он мог смыться из штата или окопаться здесь. Учтите, хотя мои источники утверждают, что его тут нет, дело может обстоять как раз наоборот, и внутри окажутся охранники». Фрейли достал из рюкзака рулон тонкой резины, расстелил ее у ограды, опустился на колени и перекусил несколько проводов, предварительно их закоротив. Затем достал с десяток разрезанных по всей длине пластмассовых трубок и надел их на концы проводов во избежание случайного заземления. Мы проскользнули внутрь и привели ограду в порядок настолько, что на первый взгляд она выглядела неповрежденной. Еще 10 минут осторожных перебежек, и мы оказались у дома. Никаких признаков сигнализации ни на дверях, ни на окнах. Нет и охранников. Скарпони любил тишину, так что охранники были сосредоточены у ворот. Однако стоило бы нам зашуметь, и они тут же появились бы. Впрочем, при некотором везении они все-таки могли не заметить, что кто-то подкинул собакам сквозь ограду куски сырого мяса, нашпигованного снотворным. Внутри тускло горел свет. Конвертер, которым меня снабдил Фрейли, пришелся мне как раз по руке. Я очистил сознание от посторонних мыслей, сосредоточил внимание на массивном мягком кресле, нацелил амулет и произвел символические манипуляции, которым меня обучил Фрейли. Я подождал, ничего особенного не ожидая, однако получил более $600. Видимо, кресло было обито настоящей кожей. Фрейли гордо улыбнулся. Мы разделились и начали конвертировать все подряд. Мебель, ковры, картины, дверные ручки, с ликованием набивая банкнотами рюкзак Фрейли. Монеты мы оставляли там, где они рассыпались, чтобы сбить противника с толку. Шторы не трогали, пусть остаются закрытыми. Очистка первого этажа заняла бы не более 20 минут, если бы не коллекция книг миссис Скарпони. Мы шепотом поспорили из-за первого издания ньютоновских математических начал. Фрейли наотрез отказался их конвертировать, и они оказались в рюкзаке вместе с деньгами. На втором этаже я потревожил охранника, который, когда требовалось выхватить огнестрельное оружие, отличался молниеносностью. Вот тебе и отсутствие охраны в доме. Когда дуло его револьвера нацелилось на мою переносицу, я мысленно пообещал вернуться привидением, чтобы терзать своего информатора, а то и устроить в его доме полтергейст. Я увидел, как палец охранника оттягивает спусковой крючок в том нереальном удлинении времени, которое возникает, когда ты знаешь, что сейчас умрешь. Но тут и охранник, и его револьвер пошли рябью, слабо заискрились и превратились в неожиданно солидную кучу баксов. Я обернулся к Фрейли, опускавшему свой конвертер, и прошептал:
2: «Не мог же он стоить столько? Даже с учетом инфляции химические вещества, составляющие человеческое тело, и на 10 долларов не потянут».
3: «Согласен», — шепнул он, сгребая купюры.
2: «Возможно, имеется в виду стоимость на черном рынке его почек и роговицы, его потенциальный заработок за оставшуюся часть жизни или даже солидное наследство, оставленное тетушкой. Наверное, этим объясняется обильный урожай, снятый нынче вечером с того Кадиллака. Может быть, нам удастся установить корреляцию получаемых сумм с помощью стандартных таблиц страхования? К сожалению, для получения статистически достоверного результата необходимо конвертирование значительного числа людей».
0: Он пошел дальше, тихонько напевая куплеты за перетты Гилберта и Салливана.
2: «У меня есть списочек подробный».
0: Мы покончили со вторым этажом и поднялись на третий. Расположение комнат мы не знали. Никто из моих знакомых никогда не поднимался выше второго этажа. Ну, разве что Сильвия, но она о богатых клиентах помалкивает. Нас встретили та же тишина и тусклое освещение. Мы очистили несколько комнат, затем я наткнулся на что-то вроде парадной спальни и вошел на цыпочках, надеясь обнаружить сейф. Лампы вспыхнули в полный накал. Я стремительно обернулся и увидел Скарпони, злобно уставившегося на меня в прицел неподвижного, как скала, Смит-Вессона. Он не заметил, как у него за спиной в комнату проскользнул профессор. Фрейли навел конвертер, и Скарпони продолжал целиться в меня зажатыми в кулаке купюрами. Выглядел Скарпони почти комично. Я в жизни не видел смены стольких выражений одного лица в течение нескольких секунд. Он кинулся на меня, все еще размахивая купюрами. Не знаю, что он собирался сделать, возможно, забить меня до смерти пачкой бумажек. Профессор поднял конвертер, и Скарпони пошел рябью на полушаге. Мерцающее сияние возникло в воздухе, а когда угасло, появилась огромная, высотой в 4-5 футов, куча банкнот. Каких-то странных банкнот. Они были напечатаны белой краской на зеленой бумаге и шевелились, словно от дуновения ветра. Но в воздухе не чувствовалось ни малейшего колебания. Я поглядел на Фрейли, ожидая объяснения. Он, казалось, недоумевал не меньше меня. Внезапно его лицо побелело. Он попятился от кучи и прыгнул в коридор.
1: «Быстрее от них!»
0: Голос у него был напряженно писклявым. Я последовал за сообщником вдоль стены. Ничего не вышло, потому что странные деньги волной покатились по полу, настигая меня. Я вскочил на стол в 5-6 футах от двери. Фрейли выкрикнул из коридора:
1: «Мои вычисления намекали на нечто подобное. Это негативные деньги. Короткий период полураспада, причем им надо скомбинироваться с настоящими деньгами. Не исключено, что они аннигилируются от соприкосновения с позитивной ценностью чего-либо другого».
0: Я не совсем понимал, о чем он говорит, но тут увидел, как странная купюра пропрыгала по ковру и прикоснулась к ножке дивана. Рябь, слабая лиловая вспышка, и угол дивана словно откусили. Диван зашатался на оставшихся ножках и накренился навстречу еще нескольким накатывающим купюрам. При соприкосновении с каждой негативной бумажкой он оседал все ниже и ниже, причем словно бы ничуть не уменьшая окружающий по полу вихрь. Остальная мебель тоже начала оседать. Мой стол покачнулся и начал оседать. Я торопливо сбросил ногами все, что на нем стояло, наблюдая, как безделушки, падая в извивающиеся волны негативных денег, исчезают в лиловых вспышках. Стол подо мной снова накренился. Я сунул конвертер в карман и, подпрыгнув, повис на люстре. Она оказалась современной подделкой, поскольку ни одну раритетную люстру не закрепили бы такими хлипкими шурупами. Они начали расшатываться, нежно позвякивая, и мне на голову посыпались хлопья штукатурки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я посмотрел вниз, одарив прощальным взглядом фамильное бюро миссис Скарпони, прежде чем оно исчезло навеки. Негативные деньги закручивались, жадно выискивая, чем бы поживиться. Через комнату полетели хлопья нормальных денег. Фрейли швырял и швырял их из коридора. Негативные купюры взвихрились и изгибающимся пенным валом покатили навстречу, чтобы поглотить их. Однако прямо подо мной парочка другая белых баксов взметнулись почти до пальцев моих ног, будто долго постившиеся пираньи. Мне вспомнилась сиротливая рука мизинчика Фуллера, и я отчетливо увидел, как мои собственные руки нелепо цепляются за люстру при полном отсутствии меня прочего. Дрянь отвратительно шуршала, взмывая и опускаясь в попытках соприкоснуться со мной. Я слегка подтянул колени к груди и был вознагражден усиливающимся скрипом, а мимо пролетела парочка шурупов.
1: «Раскачайтесь!» — услышал я крик Фрейли. «Прыгайте к двери!»
0: Мне не слишком понравилась идея раскачиваться на грозящую пасть люстре, но полное предвкушение шорох подо мной послужил активным побуждением к действию. Я качнул ногами туда-сюда и выпустил кольцо люстры в тот самый момент, когда она сорвалась. Честное слово, я расслышал жадные чавканье, когда антиденьги навалились на нее. Я приземлился не совсем в дверях, но Фрейли поймал меня и помог перелететь порог, после чего захлопнул дверь. Она продержалась секунду-другую и исчезла в лиловой вспышке. В проем устремился поток негативных баксов в поисках пищи, будто всепожирающий поток лавы, забывший, какого цвета ей полагается быть. Фрейли первым бросился к лестнице, опираясь на носки, как заправский спринтер. Мимо меня прожужжали две скоростные негативные 10-долларовые купюры, будто гончие псы в надежде завалить убегающего оленя. Они, казалось, нацеливались на рюкзак, и я понял, что сильнее всего их должна притягивать концентрация денег, как это водится у электростатических зарядов разных знаков.
1: «Сбрось рюкзак!» — крикнул я.
0: Фрейли в ответ поднял рюкзак еще выше и побежал еще быстрее, а подпрыгивающие купюры взвелись так высоко, что выгрызли заднюю часть его брюк, разоблачив омерзительные пристрастия к трусам в мелкую горошину. Его спурта оказалось достаточно, чтобы добраться до верхней лестничной площадки, и более медлительные купюры в 1,5 долларов погрузились в ковровую дорожку коридора, маленькими лиловыми вспышками выедая круглые дыры. Я добрался до лестницы и, выбегая из дома, постарался не отстать от Фрейли. Кинувшись к ограде, я вдруг заметил, что профессора уже нет впереди, и обернулся посмотреть, почему мой сообщник остановился. А он прицеливался в особняк, который с тяжелым достоинством проваливался сам в себя под аккомпанемент скрежета и скрипа. Я дернул профессора за пиджак, стараясь оттащить к ограде, но он сохранил свою позицию, наблюдая, как здание рушится внутрь себя, иногда на миг освещаясь жутким лиловым сиянием. Когда остатки особняка рухнули в небытие, Фрейли шепнул:
1: «Производит впечатление. Негодяй, очевидно, запутался в долгах, если приобрел такую огромную отрицательную стоимость. Может быть, это просто отражало его ценность для общества».
0: Профессор пожал плечами.
1: «Нет, мне просто необходимо собрать куда больше экспериментальных результатов».
0: Полчаса спустя мы тихо вошли в дом Фрейли. Лампы вспыхнули прежде, чем он успел прикоснуться к выключателю, и перед нами опять возникла Карла. Ее халат был плотно запахнут и стянут поясом, однако он был много тоньше прежнего и облегал фигуру, очень плотно отдавая должное формам. Нахмуренное лицо Карлы было великолепно.
4: Папочка, я не знаю, кто этот человек, но могу утверждать. Ты затеял что-то непотребное. Опять.
0: Фрейли отдал мне рюкзак, подошел к дочери, взял за плечи, поцеловал в лоб и повернул на 180 градусов.
5: Я никогда не спрашиваю тебя, почему ты не ночевала дома. Будь добра оказать мне такую же любезность.
0: Выходя, Карла оглянулась. Мне польстило, что оглянулась она, проверяя, как подействовали на меня слова ее отца, и порозовела. Это меня потрясло. Я почти не встречал девушек, умеющих краснеть.
6: Несколько минут спустя мы надежно обосновались на кухне, и Фрейли уже поджаривал сосиски и выпекал вафли. Разложив все это по тарелкам, он сказал: «По-моему, вы нравитесь Карле. Если мое мнение играет какую-то роль, то я одобряю. Кроме того, я хотел бы сделать взнос в фонд стипендии Джека Ларсона. Полагаю, половины сегодняшней добычи будет достаточно». Я уставился на доктора. «Стипендия?» Он поморгал, удивленный тем, что до меня не дошло. «Мне это представляется очевидным. Вас вышвырнули из университета по сфабрикованному обвинению, и я сомневаюсь, что дело рассматривалось беспристрастно, если вспомните, с кого тогда состоял опекунский совет. Почему вы не вернулись в университет, воспользовавшись льготами демобилизованного?» Я налил себе еще коньяку и посмотрел на груду купюр на столе. И кивнул. Он сказал: «Для вашего сведения, но не для разглашения, меня прочат на пост главы нового отдела государственного департамента, долженствующего восстановить связи между русской космической программой и нашей. Мне придется проводить много времени в России, и хотелось бы, чтобы в Штатах кто-то присматривал за домом и Карлой». Хозяин помолчал и добавил: «Позднее мы убедим руководство расширить отдел, но взять вас туда будет легче, если вы обзаведетесь одной-двумя техническими степенями. Мне потребуются люди с опытом и особыми талантами. Например, вы научились оперировать конвертером ценностей за полчаса, а мне понадобились месяцы, чтобы овладеть устройством по-настоящему, хотя я сам его изобрел. Опыт, подобный моему? Я мысленно постановил на будущее остерегаться предложений постоянной работы, исходящих от профессора Фрейли. Не говоря о том, что отчет о внезапном появлении огромных сумм придется сочинять в двух экземплярах – для профессора и для меня самого. Профессор будто прочел мои мысли.
2: «И не вздумайте утаить свои выигрыши от властей. Налоговики мигом докопаются. Жуткие личности».
0: Он содрогнулся. «Взгляните на светлую сторону», — посоветовал я. «Русские лимузины не менее нелепы и массивны, чем детройтские дредноуты. Кстати, конвертируя «Волгу» или «Москвич», вы будете получать рубли или доллары?» Он проводил меня до двери, пребывая в задумчивости. Я ухмыльнулся и пошел по мощенной дорожке. Был тот чудесный час раннего утра, когда еще царит сумрак, но птицы уже пробуждаются, готовясь встретить рассвет. Воздух упоительно благоухал. Впереди замаячил кто-то еле различимый в этой мгле.
4: «Карла!» «Извините меня, но я подслушала ваш разговор с папой. Мне показалось, что он назвал вас Джеком Ларсоном»,
0: — закончила она недоверчиво.
2: «Виновен в этом».
0: Ее пальцы нервно играли поясом халата.
4: «Мы думали, что вы погибли».
0: «Пару раз и я так думал».
4: «О!» — воскликнула она. «Завтра вечером папа будет в шахматном клубе, а я уже проверила все работы. Делать мне нечего, а сидеть перед телевизором я не люблю. Не хотите ли встретиться?»
0: Я потратил примерно 12-тысячную долю секунды на обдумывание ответа и осведомился, где и когда именно. Карла умчалась в дом, а я пошел дальше в свете разгорающегося утра. Будущее выглядело многообещающим в нескольких отношениях. Во-первых, я собирался потолковать по душам с моим источником, от которого узнал, что Скарпони дома не будет и что внутри особняка нет охранников. В приятном предвкушении я помассировал костяшки пальцев.
6: Далее я собирался поставить собственный маленький эксперимент в области парафизики. В конце концов, шумный Найджел, дитя без глушителя, гонял на Кадиллаке, и я знал, где он его паркует. Ну а профессор Фрейли забыл попросить назад свою штукенцию.

0: Вы слушали рассказ Э.К. Гранта «Человек, ненавидевший Кадиллаки». В переводе с английского Ирины Гуровой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Александр Бачилов. Ассистент. Пятьдесят миллиардов лет назад в одной из наиболее отдаленных галактик, только не нужно иронически улыбаться, у меня есть свидетели, именно так все и было. Грохнул взрыв, разнесло пол туманности, и огромная раскаленная масса понеслась в направлении Млечного Пути, галактики, в которой, как известно, находится Солнечная система. Что прямо на ваших глазах и послужило предисловием ко всей этой истории. From Аркадий Круглов. Круглый @email.ru to Kitty littlestar@tv3.com. Бесценный друг мой. Умели, черт возьми, в прежние времена начинать романы в письмах? Разрешите мне начать также свое мыло. Смайлик. Вы спрашиваете, как вам удалось выпутаться из неприятностей, обрушившихся на вашу бедную голову этой весной? Сейчас расскажу. Мне, признаться, и самому не терпится поведать миру об этих событиях, а заодно испытать свои литературные таланты. Пусть это письмо станет моим первым опытом в прозе. Вдруг, ко всему прочему, сделаюсь еще и великим писателем. Мне ведь теперь везет. Многим наверняка будет интересно узнать, как сумел я в столь короткое время из никому неизвестного и, прямо скажем, никому не нужного сочинителя рекламных объявлений превратиться в... в то, чем я теперь стал. Да, кстати, яхта уже совсем готова. Бристлер завершает отделку интерьеров, а Картье — меблировку. Пользуясь случаем, приглашаю вас в небольшой рождественский круиз из Хургады в Шарм-эль-Шейх. Но вернемся к событиям прошлой весны. Вы спрашиваете, нет ли здесь какой-то страшной тайны? Охотно отвечаю. Какая уж там тайна? Любому ребенку в Калаямске известно мое нынешнее положение и то, каким образом я к нему пришел. Что же касается некоего голоса, о котором до сих пор ведется столько споров в прессе, то его слышал весь город, от младенцев в роддоме до старушек на скамейках, хотя кое-кто сейчас пытается заткнуть им рот. Городок наш, правда, невелик. Он насчитывает всего 11... Впрочем, что же я вам рассказываю, когда вы родились в нем и выросли? Мы ведь даже учились 2 года в одной школе, и тогда уже я был тайно в вас. Да-да, задолго до того, как вы заблистали в столице на экранах кино и телевидения. Удивительно. Никогда раньше я не нашел бы в себе смелости признаться вам в этом. Впрочем, жизнь моя сильно изменилась с тех пор, и наша неожиданно возникшая переписка — лучшее тому подтверждение. Так вот, вам, конечно, хорошо известно, что в 10-тысячном Калаямске все знают друг друга с детства. И хотя у нас, как в любом уважающем себя городе, есть свои птицы высокого полета и звезды местного небосклона, однако, как говорится, вышли мы все из народа. Играли в одном дворе, сидели за одной партой, почти у всех здесь общие предки, а бывает, что и потомки. Когда дети вырастают, весь Калаямск в курсе, кто кем стал, из кого получился толк, из кого пшик. Думаю, вам будет понятно изумление, овладевшее всеми, когда по городу разнесся слух, что Серега Дергун, бывший мой одноклассник и наперсник, можно сказать, детских игр, ограбил сельпобанк. Парадокс для меня лично заключался не в том, что он наперсник. Я и с Мищенко на качелях качался, а он уже 2-ю десятку тянет. Нет, самое поразительное было то, что никто от Дергуна этого не ожидал. Был он тихий и неприметный, паял контакты в своем доме быта, после школы нигде не учился, в армии не служил, не пил, книжек не читал. Обычный, одним словом, человек. И вдруг такое. Не знаю, откуда всем вдруг стало известно, что банк ограбил именно он. Сама по себе развороченная стена бывшего детсада, в здании которого находится банк, и смятая в гармошку бронированная дверь не могли натолкнуть население на эту мысль. Были, значит, у следствия и более определенные улики, а утаить их от народа в Калаямске никак невозможно. Майор Паханин, он любовь свою Алену утаить не может, хотя возглавляет целое управление. Ограбление банка, да еще таким сокрушительным способом, конечно, сенсация для маленького города. Но лично для меня оно так и осталось бы простой сенсацией на 2 колонки нашей районной газеты, если бы не счастливый поворот судьбы. Рано утром, 12 апреля, как раз в день космонавтики, дверь рекламного отдела этой самой газеты, где я имел несчастье проработать 9 лет, распахнулась широко, и на пороге появился Серега Дергун, собственной персоной. Он был плохо одет в хорошие вещи, будто только что ограбил еще и магазин, причем брал все без разбора. В руке его был пыльный мешок из-под картошки, а глаза горели пьяной решимостью.
1: «Где тут у вас кто?» — рявкнул он раздраженно. «Работнички, ни одного на месте нет!»
2: «Серега?»
0: Я чуть не подавился бутербродом и обварил чаем колено.
2: «Ты же должен...»
0: Я хотел сказать, что он должен сидеть в камере, но остерегся. Серега был совсем не похож на себя обычного, молчаливого, отводящего глаза хомячка. Такого же, как я.
1: «Я должен?» —
0: взбеленился Дергун, кажется, даже не собираясь меня узнавать.
1: «Это вы все мне должны! Я долго ждать не буду! Тащи бабки, сволочь!»
0: «Какие бабки, Сережа? Откуда у меня?»
1: «Ты не юли, тварь!»
0: Он подскочил ко мне и ухватил за галстук. «Нашему главному, видите ли, до зарезу нужно, чтобы на работе все были в галстуках, а я страдаю».
1: «Что тут у вас? Реклама?»
0: Серега обвел сердитым взглядом помещение, все сокровища которого состояли из старенького компьютера и совсем уж допотопного телевизора «Изумруд». Но Дергун не хотел верить глазам.
1: «Мозги мне не скипидарь, понял? Я знаю, сколько вы на рекламе навариваете!»
0: «Просто сумасшедший! Какая реклама в районной газете? Две полосы объявлений, вставим стекла, отдайте мячик. Ну как с ним, с таким психом спорить?»
2: «Сережа», — сказал я осторожно, — «это же офис. Денег тут не держат. Все деньги у шефа». Я чуть не прибавил в сельпобанке, но решил, что лучше не надо.
1: «Так вот, передай своему шефу!» —
0: прорычал Серега, дыша на меня сложным запахом самогона и дезодоранта. Тогда я еще не пробовал виски.
1: «Чтобы он выгреб все свои сейфы и сегодня к 5 часам привез бабки ко мне домой. А там посчитаем».
0: Он оттолкнул меня и пошел к выходу.
1: «И не надо опаздывать, а то я вашу контору...»
0: Серега обернулся и сплюнул сквозь зубы. Сейчас же все 3 окна в комнате с тошнотворным звоном обрушились потоками осколков.
1: «Вот так!»
0: От испуга я чуть не хлопнулся в обморок, но в этот момент из коридора появился, наконец, наш охранник Сидоренко. Его реакция на Дергуна была точно такой же, как у меня.
3: «Серега!» — опешил Сидоренко. «Ты же должен в тюрьме сидеть!»
0: Дергун усмехнулся.
1: «Не построена еще та тюрьма, куда меня посадят!»
3: «Но ведь ловят!»
0: — охранник погладил кобуру потной ладонью.
3: «И за банк-то!»
1: «Тебе, Сидоренко, как бывшему менту, я объясню», — сказал Серега. «Никто меня не ловит. Нет на меня никаких улик, и следы высохли, и отпечатки случайно стерлись. А свидетели, какие были, все заболели, онемели и головой ударились. И вообще мне на это плевать с высокой колокольни. Привет начальству!»
0: Он прошел было мимо, но Сидоренко вдруг выхватил из кобуры табельный Макарыч.
3: «А ну стой, Дергун! Стой, стрелять буду!»
1: «Ну, стреляй!»
0: Серега пожал плечами и двинулся дальше. Что-то вдруг оглушительно хлопнуло, и Сидоренко схватился за голову. Из-под пальцев его брызнула кровь, а по всей комнате с веселым перестуком разлетелись обломки старенького телевизора «Изумруд». Как потом удалось установить, 5 марта 1979 года контролер ОТК Новосибирского электровакуумного завода С.П. Плесовец по причине утреннего похмелья пропустил несколько кинескопов для телевизора «Изумруд» без надлежащей проверки, а между тем в одном из них имелся скрытый дефект. Рано или поздно кинескоп должен был взорваться. По чистой случайности это произошло за долю секунды до того, как охранник Сидоренко нажал на спуск. Кроме того, выяснилось, что рано утром 12 апреля сего года 3 учеников 5 класса Б средней школы номер 9 изготовили на уроке труда не полку книжную подвесную, согласно заданию учителя, а 3 самострельных устройства типа «Орбалет» и решили тут же опробовать вооружение на окнах редакции районной газеты «Колоямские высоты». И, наконец, совершенно точно известно, что 35 миллионов лет назад раскаленная масса, выброшенная в пространство при взрыве отдаленной туманности, достигла, наконец, нашей галактики и, разрываемая на части притяжением звезд, устремилась к Солнечной системе. Впрочем, бесценный друг мой, рассказ об этом впереди. Когда скорая помощь увезла Сидоренко в больницу, спешно приехавший с дачи шеф вызвал меня в свой кабинет.
1: «Кто он такой, этот Дергун? Откуда он взялся?»
2: Я начал рассказывать, как мы жили с Серегой в одном дворе, вместе играли, ходили в радиокружок, но шеф только отмахнулся.
1: «Ты в детство не впадай! Скажи прямо, из Зареченских он или из Самзаводских? Под кем ходит?»
3: «Да ни под кем он не ходит! В доме быта швейные машинки чинит!»
2: «Ясно», — покивал шеф. «Отморозок, значит.
1: В одиночку решил наехать. Думает, у меня и крыши нет».
2: «Ну ладно. Когда он денег ждет?»
4: 5 часов».
1: «Он у меня, гад, дождется. Поедешь с Семеном?»
2: Шеф взялся за телефонную трубку.
3: «Куда поеду?» — испугался я.
1: «На встречу с другом. Куда? Детство вспоминать».
3: «Да он меня не узнал даже», — всполошился я. «Какое детство? Что я ему скажу?»
1: «Ты не волнуйся, Аркаш».
2: Шеф набрал номер.
1: «Говорить с ним будут другие. Главное, чтобы он тебе дверь открыл».
0: Если вы, бесценный друг мой, не бывали на своей малой родине несколько лет, то могу сообщить вам, что в Колоемске ровным счетом ничего не изменилось за это время. Частные домики посреди небольших огородов по-прежнему составляют подавляющее большинство городских построек, так что вам легко будет представить пейзаж, на фоне которого разыгрывались дальнейшие события. Прежде чем приступить к описанию своей второй встречи с Дергуном, я хочу сказать, что она была крайне непродолжительна, но предварялась огромным количеством событий, перечислить которые я просто не в силах. Из наиболее важных стоит, пожалуй, упомянуть похищение сорокой-воровкой бронзового кулона у жены директора автобазы. Сороку привлек блеск стекляшек, расположенных по кругу миниатюрного щита на массивной цепи, но тащить украденное было тяжело. Другим важным событием дня явился триумфальный выезд из гаража пенсионера Усыскина, восстановившего, наконец, свой «Запорожец» после аварии, случившейся 7 лет назад. Кроме того, нельзя не упомянуть, что именно в этот день городская водонапорная станция решила провести испытание системы водоснабжения повышенным давлением. И, наконец, не будем забывать, что ровно за год до этого дня раскаленная масса, порядком уже подостывшая и растерявшая былую массивность, благополучно миновала орбиту Плутона и направилась к Земле. На улицу Продольную, где жил Серега Дергун, я приехал на редакционной машине. Обычно здесь тихо и пустынно, редко встретишь пешехода, не то что автомобиль. Но в этот раз за нами все время следовали вместительные джип и вишневая девятка, плотно загруженные пассажирами. Перед самым домом они несколько поотстали, но когда я подошел к калитке, трое пассажиров джипа, крепкие ребята в спортивных костюмах, были тут как тут и, пригнувшись, стояли в тени у забора.
5: «Заходи», —
2: шепнули они мне. Я толкнул калитку и вошел. Цепной собаки во дворе не оказалось. Видимо, Серега так крепко надеялся на удачу, что совсем не опасался воров. А воровать было что. Прямо поперек огуречной гряды стояла новенькая Toyota Camry без номеров. Из сарая торчали хвосты сразу 3 лодочных моторов. Поверх поленницы были навалены акустические колонки и разрозненные блоки музыкальных центров. А также стиральная машина «Занусси» и холодильник «Розенлев» финский, хороший, которые пылились под открытым небом. Я обогнул развал богатств по уже пробитой среди картофельной ботвы тропинке и постучал в дверь домика.
1: «Кто?» —
2: не сразу послышался сонный голос Дергуна.
1: «Это Аркаша!» — крикнул я. «Из газеты!»
5: «Заходи!» —
2: послышалось из глубины жилища.
5: «Там открыто!»
2: Но войти в дом мне не довелось. Сильные руки подоспевших спортсменов отшвырнули меня в сторону, как котенка, а сильные ноги ударили в дверь, распахнув ее настежь. 2 крепких ребят бросились вперед и непременно ворвались бы в домик, если бы не ряд обстоятельств. Сорока, укравшая тяжелый бронзовый кулон на цепочке, не сумела удержать его в клюве и выронила. По чистой случайности в этот момент она пролетала как раз над домиком Дергуна. Кулон канул камнем, распустив цепочку, которая мазнула по ушам и плотно наделась на шею 3-му крепкому пареньку, стоявшему с автоматом на изготовку чуть позади 2 первых. Ощутив на шее удавку, тот от неожиданности спустил курок и прошелся короткой очередью по ногам своих приятелей. Нужно ли говорить, что ни одна пуля не прошла мимо цели? Счастье мое, что меня отбросили достаточно далеко, и там я лежал за стиральной машиной после легкого удара о холодильник. Крепкие ребята, неожиданно обстрелянные с тыла, были хорошо обучены. Еще в падении они, не глядя, открыли ответный огонь и тоже не промахнулись.
1: Услышав стрельбу, братва, затаившаяся в вишневой девятке, пошла на подмогу товарищам. Водитель втоптал педаль газа в пол, чтобы с разгона проломить забор и, оказавшись под окнами домика, покрошить всех, кто окажется внутри, автоматным огнем из трех стволов.
2: И надо же было, чтобы именно в этот момент из переулка неторопливо выкатился запорожец пенсионера Усыскина. Пользуясь тем, что хозяин на минуту отлучился в гараж за монтировкой, он совершенно случайно снялся с ручного тормоза и поехал под горку, уверенно выходя на перерез вишневой девятки.
1: Удар был страшен. Пассажиры девятки надолго утратили такие стрелковые качества, как целкость и прикладистость. Впоследствии их пришлось вынимать из машины с помощью гидравлических ножниц. Но не дремал водитель джипа, оставшийся за рулем боевой машины. Над ним откинулся люк, и прижизненный бюст бойца показался над крышей с простым, но эффективным РПГ в руках. Один залп гранатомета мог бы полностью стереть с лица земли небольшой домик Дергуна.
2: Если бы колесо от вишневой девятки не скакало все еще с кочки на кочку, высоко подлетая над землей.
1: В момент выстрела гранатомета оно вдруг заслонило собой прицел, случайно оказавшись прямо перед стволом, и с джипом было покончено. Некоторое время я слышал только треск пламени и стоны раненых. Затем различил скрип половиц. В дверях показался помятый со сна Серега.
5: «Ну чё тут ещё?» — спросил он, щурясь на огонь.
1: Постепенно картина битвы обрисовалась перед ним в общих чертах.
5: «А-а-а, суки!» — обрадовался Дергун. «Получили своё!»
1: Он склонился над одним из раненых.
5: «Вы на кого руку подняли, сявки? Я же вас скопом всех задавлю!» «Не бей, братан!» —
1: прохрипел боец, заслоняясь от него рукой.
5: «Мы свои, цимзаводские!»
1: «Цимзаводские?» Серега выпрямился и поглядел туда, где над пыльной трубой цимзавода поднималось серое облако.
5: «Ну, а сейчас я вам устрою!»
1: Он похлопал себя по карманам, огляделся по сторонам, потом схватил валявшееся под ногами полено и изо всех сил швырнул его в сторону цемзаводской трубы.
2: «С ума он сошел, что ли?» — подумал я. «Завод в 2 километрах!»
1: Полено, сверкнув на закатном солнце, скрылось за полоской кустов и гулко ударило в стальной бок водонапорного бака. Что-то вдруг звонко лопнуло там. Бак содрогнулся и осел. Вода потоком хлынула во все стороны, снося соседские заборы. Высокий стройный столб линии электропередач покачнулся и рухнул во внезапно открывшийся провал. Длинная молния побежала по проводам вдаль. Где-то полыхнуло пламя, хлопнул взрыв, со стороны плотины послышался рев прорвавшейся воды, а затем толстая труба цемзавода выбросила плотный клуб черного дыма и медленно обрушилась внутрь себя. Облако пыли заволокло горизонт.
2: Извините, мой нежно любимый друг, если я шокировал вас подробным описанием некоторых весьма неаппетитных сцен, но вы просили рассказать вам правду о том, как я стал тем, что я есть. История Сереги Дергуна — это часть моей собственной истории, поскольку, как вы уже наверняка догадались, я в некотором роде являюсь его преемником. Но буду рассказывать по порядку. Порядок же требует упомянуть, что небесное тело, направляющееся к Земле, в определенный момент попала в гравитационное поле Луны, вырываясь из которого погасила еще часть скорости, потеряла еще добрую половину массы, но неуклонно продолжала сближаться с нашей планетой.
1: Когда меня привезли в штаб по чрезвычайным ситуациям, там было не протолкнуться. Сновали люди в камуфляже и в милицейской форме, армейские генералы и гражданское начальство, немало было белых халатов. Из обрывков разговоров я понял, что Серега мой разошелся не на шутку. Он предъявил городу ультиматум, в котором обложил денежно-вещевым налогом все предприятия и организации, какие смог вспомнить. Производительные силы и производственные мощности города должны были немедленно взяться за скорейшее построение новой резиденции Дергуна на месте бывшего цементного завода. Оперативную сумму на текущие расходы следовало предоставить немедленно в наличных долларах и немножко евроми, которых Серега еще не видел, но хотел посмотреть. И самое обидное — ничего с ним под лицом нельзя было сделать.
6: «Докладываю, товарищ Грал!» Бодро орал в трубку какой-то полковник.
3: На склад ГСМ утечка! Исчезло 400 тонн топлива! Заправить технику не могу! Почему это мы сами? Это он все, товарищ Грау! Дергун!
7: «А откуда знаю, где ваши боеприпасы?» —
6: горячился другой полковник, распекая подчиненного майора.
7: «У вас часовые есть? Вот с них и спрашиваете, где боеприпасы! Прикажу, с саперными лопатками пойдете в бой!»
6: Меня быстро подхватили и увели в большой кабинет, где за длинным столом сидели мрачные пожилые люди в галстуках. Все-таки наш главный в чем-то прав. Галстук — вещь полезная, по крайней мере, я не смотрелся рядом с ними как бомж.
8: «Кругляков?»
6: — окликнул меня один из них. Я узнал нашего мэра Анатолия Илларионовича Шульгина. «Так точно», — сказал я. «Круглов».
8: «Такие-то дела, Аркадий», — продолжал он, доверительно положив мне руку на плечо. «Ты, говорят, давно знаешь этого Дергуна?»
6: Я снова начал было про радиокружок, но он меня остановил.
8: «Одним словом, не мне тебе объяснять, Аркаш. Положение хреновое».
6: Я сочувственно вздохнул.
8: «Мы тут посовещались с Москвой, со штабами», — сказал Анатолий Илларионович. «Делать нечего. Нужно отдавать деньги».
6: Я понимающе кивнул.
8: «Твоя задача простая», — подытожил мэр. «Доставить и передать лично в руки».
9: «Как моя? Опять моя?»
6: Мне вспомнились клубы пламени на месте бандитского джипа, и по спине пробежала дрожь.
8: «Даже и не отговаривайся».
6: Мэр железной хваткой вцепился в мое плечо.
5: «Ты представляешь, какую сумму мы тебе доверяем?
8: А кому ж еще тут поручить?»
6: И он широким жестом указал на присутствующих. В развалинах завода гулял ветер. В лужах догорал мазут. Ступая по битым кирпичам и бережно прижимая чемодан к груди, я прошел из зала бывшей котельной на внутренний двор. Впервые за много лет над заводом синело вечернее небо, не затянутое дымной пеленой. Загорались первые звезды. Дергун сидел на куче строительного мусора и тоже глядел в небо.
8: «Принес?» — спросил он вяло.
6: «Принес».
8: «Сколько?»
6: «Все, как договаривались», — поспешно заверил я.
5: «Договаривались!»
6: Серега криво усмехнулся.
5: «С вами только договариваться. Тот же подсунете гадость какую-нибудь. Что вы за дураки, Круглов? Никак не поймете одной простой вещи. Ни черта вам со мной не сделать. Неуязвимый я для вас человек».
6: «За что же тебе такое счастье?» — усмехнулся я. «Помнит все-таки. И фамилию не забыл».
5: «А ни за что!» —
6: он пожал плечами.
5: «Так, даром. Я и не просил даже, он сам меня выбрал».
6: «Кто?» Серега посмотрел на меня с легким удивлением.
5: «А ты тупой, хоть и из газеты».
6: Я поставил чемодан на землю. «Ну и для чего же он тебя выбрал?»
5: «Для опытов, я думаю», — сразу ответил Дергун. «Чтобы трюки свои на мне отрабатывать. Видел в цирке метатель ножей? Так вот, у него есть ассистент. Ставит ассистента к стенке, а метатель у него ножи кидает. Бац! Возле самого уха воткнет. Бац! Между ног. Всего вокруг обтыкает, но ни разу не заденет. Спрашивается, для чего ему нужен ассистент? Для показухи. Чтоб добровольно пер на рожон. А тот бы его ловко каждый раз уберегал, а все бы смотрели и хлопали».
6: «Что-то ты не очень ласково о нем», — расхрабрившись, покритиковал я. Серега сейчас совсем не казался мне опасным.
5: «А ему мои ласки по барабану!»
6: Дергун поднялся и отряхнул мятые штаны.
5: «Лишь бы я работал как следует. Лез бы нагло во все разборки, он и доволен. Ну давай, что там у тебя?»
6: Он показал на чемодан, но не сделал ни шагу мне навстречу.
8: «Пожалуйста, мы не гордые».
6: Я поднял чемодан и пошел к нему.
8: «Будто сам не знаешь, что там».
6: Серега зевнул.
5: «Я так думаю, бомба!»
6: Меня словно обдало кипятком.
9: «Что?
5: А ты как думал?» — спокойно произнес он. «Чтоб начальство такие деньги сразу отдавало? Сроду не поверю. Неси, неси давай, чё встал? Тут проверить-то легко. Кто ко мне с оружием ближе, чем на два шага приближается, тому сразу абзац. Вот мы сейчас и посмотрим».
2: Я в ужасе хотел было броситься прочь, но позади меня вдруг с грохотом обрушилась стена, завалив единственный выход из дворика.
9: «Серега!» — крикнул я. «Не надо! Что ты делаешь?»
2: «Экспериментирую», — медленно выговорил он и двинулся на меня. «Знаешь, как это сладко — подставить шею под топор, как стакан спирта хряпнуть, до костей пробирает». Я заметался. Проклятый чемодан словно прилип к пальцам.
9: «Но я-то здесь при чем? За что меня-то?»
2: Дергун развел руками.
7: «Кто-то должен расплачиваться. По правилам. А со мной ничего случиться не может. Вот смотри, что сейчас будет».
2: Он шагнул ко мне и схватил за отворот пиджака. Сейчас же в небе что-то грохнуло, огненный шар явился в вышине и понесся к земле, рассыпаясь на лету. Серега хохотал, запрокинув голову, глядел в небо и тряс меня, как грушу.
7: «Сюда! Вот она, мишень! Вот она, падла, бомбу мне приволокла! Бей!»
2: Что-то вдруг звонко щелкнуло, и он замолчал. Меня обдало жаром. В небе таял дымный след метеора. Дергун, выпустив меня, медленно заваливался назад. На груди его чернело обожженное пятно. Из самого центра пятна тонкой пульсирующей струйкой била кровь. Я инстинктивно подхватил его и уложил на землю.
7: «Мы так не договорим!» —
2: прохрипел Серега и затих. Вот тут-то и прогремел тот самый голос с неба, о котором много писала потом пресса. Однако по неистребимой газетной привычке записные острословы все переврали. Вовсе не было слов «Тьфу, черт, промазал», как они утверждают, а было то, что и должно было быть.
10: «Мене текел фарес»,
2: раскатисто пронеслось над городом. Слова эти, как вы понимаете, относились к Дергуну и ко мне. Он уходил, а я становился новым избранным и остро ощущал в этот момент, как переливается в меня его былая сила. Как будто злые насмешливые тени, всю жизнь обступавшие меня с разных сторон, отлетели вдруг и дали дышать. Я закричал, засмеялся и заплакал от свалившегося на меня счастья, поскольку неожиданно понял, что могу все. Нет, не просто все, что хочу. Что я там мог хотеть раньше? Машину, холодильник, как у Сереги в огороде. Примитив. Не об этом думал я, глядя в провал неба, где вспыхивали и гасли падающие звезды, осколки небесного тела, пущенного миллиарды лет назад из далекой галактики специально ради меня. Я вдруг осознал, что все мои потаенные, от самого себя скрываемые желания стали теперь вполне осуществимыми. А главное, я больше не боялся. Я осмеливался желать. Стена, закрывавшая вид на город, рассыпалась в пыль. За вольно разлившейся рекой перемигивались огоньки. Я поднялся с колен, вышел из развалин завода и двинулся в мой город напрямик Аки посуху. Надеюсь, первые же мои шаги в новом качестве показали избравшему меня, что он не ошибся в выборе. Скажу без ложной скромности, по сравнению со мной Серега Дергун со своими провинциальными запросами просто смешон. Куда его Тойоте Камри до моей яхты? А жалкий чемодан баксов, вытянутых около ямских ларечников, разве может сравниться с моими золотыми активами банка «Экартель»?

стал ужасно торопиться. Спешу жить, мало ли что. Будем же беззаботно вкушать все наслаждения этого мира, пока щедрая рука... в общем, вы поняли. До свидания, мой бесценный друг, и до скорой встречи. Надеюсь, когда она состоится, вы разрешите называть вас просто Вадик. По скриптум. А может, и промазал. Кто его знает?

0: Сергей Лукьяненко. Всему свое время.
1: «Смерть бракоделам!»
0: — закричал генерал Хуан. Шеренга солдат, стоящая за грузной фигурой бывшего диктатора Проциона-2, вскинула лазерное ружье.
1: «Львович!»
0: — в ужасе закричал Петрович, обращаясь в бегство. Ледяная пустыня, где они со Львовичем когда-то по ошибке строили концлагеря для генерала-диктатора, внезапно превратилась в берег тропического моря.
1: «Уйду под водой!»
0: — подумал Петрович с той легкостью мысли, которая бывает только во сне. Но из ласковых волн, накатывающихся на золотистый песочек, внезапно вынырнула

0: гигантская зубастая пасть принца Буля, чью земную резиденцию Петрович со Львовичем случайно превратили в натуральную камеру пыток.
1: «Клиент пришел!»
0: — проревела гигантская рыба, вращая выпученными глазами.
1: «Львович!»
0: — снова воззвал к начальству Петрович. В руках его внезапно оказалась лопата, и он отважно замахнулся на Буля. Но изо рта Буля вдруг высунулся Львович и замахал Петровичу рукой.
2: «Давай, заждался уже, обед готов!» —
0: прокричал Львович. Петрович в ужасе выронил лопату, упал на песок и проснулся. Начальник стоял над ним с открытой банкой пива и хмурился. Львович был одет вольно и по-летнему, шорты и тапочки. Петрович подергался и осознал, что лежит в гамаке, тоже в шортах, футболке и со сползшими с лица солнцезащитными очками. Над ним было голубое земное небо, ветки яблонь, от мангала тянуло вкусным запахом шашлыка, из бассейна доносился плеск и детский визг.
2: «Что снилось, Петрович? Кошмар какой-то?»
0: — сочувственно спросил Львович.
3: «Ты не поверишь, начальник. Обычный производственный процесс снился».
0: Выбираясь из гамака, сказал Петрович. Утер пот со лба, посмотрел на бассейн. Там его дочь Вика и сын Львовича Паша с переменным успехом пытались утопить друг друга. Жены Львовича и Петровича, выглядящие куда моложе и подтянутее мужей, загорали рядом в шезлонгах. Долгие годы совместной работы, пережитые испытания и тяготы строительного бизнеса в 22 веке не только сплотили директора и прораба фирмы «Откосы и отвесы», но и крепко сдружили их семьи. Вот и сейчас, глядя, как его Вика молотит Пашу по голове надувным мечом, Петрович подумал, может, вырастут, вообще породнимся. Но в следующий миг Паша ускользнул от Вики и ловко притопил девочку.
2: «Нет, лучше не надо», — решил Петрович, хмурясь.
0: Спросил:
2: «Обед, говоришь, готов?»
0: Львович нахмурился.
2: «Я про обед ничего не говорил. Мы же час назад пообедали. Я тебе говорю, клиент готов. Заждался уже».
0: Петрович наконец вспомнил, что сегодня на дачу ко Львовичу собирался прибыть какой-то тип.
2: «Львович, да остынь уже. Что тут поделаешь? Нам запрещено.
4: Давай его послушаем».
0: Львович твердо взял Петровича за плечо и потащил за собой.
2: «Что от нас убудет? Закон мы нарушать не станем»,
0: — на всякий случай уточнил Петрович, но покорно двинулся за начальником. Клиент ждал их на залитой солнечным светом террасе. Дачу для себя Львович строил на совесть, только для порядка завысил смету в два раза, но все равно же с него ничего не убыл, просто чтобы хватку не терять. Терраса была просторной, в стиле летних усадеб русской аристократии начала 20 века. Сплошь стеклянные окна, деревянная мебель. На столе стояла гордость Львовича — настоящий медный самовар. Клиент, однако, чай не пил. Скромно сидел за столом, а над головой его висел в воздухе черный диск, заливающий клиента потоком тьмы. Петрович почувствовал невольное уважение. Генератор темноты стоил бешеных денег, это ведь не лампочка.
4: «Аллергия на ультрафиолет», — пояснил клиент, глядя на Петровича. «Но не бойтесь, не вампир».
0: Львович вежливо рассмеялся. Петрович поддержал начальника. Клиент, в конусе изливающийся из диска тьмы, был едва видим. Но, судя по всему, это был мужчина лет 40 с острыми чертами лица, ниточкой усов над тонкой губой и будто не хватало генератора тьмы в солнцезащитных очках.
4: «Так мы готовы вас выслушать, мистер Джон Доу».
5: «У меня большой заказ».
0: Мистер Доу помедлил секунду.
5: «Очень большой объем работы. Очень-очень».
4: «Стройка всегда зависит от трех факторов», — осторожно произнес Львович. «Объем работы — это первое. Финансирование — это второе», — добавил Петрович.
5: «И время на выполнение заказа — третье», — закончил Львович.
4: «Проблем не будет. Ни с объемом, ни с финансами, ни со временем», — торжественно сказал клиент.
5: «А еще четвертый фактор», — осторожно добавил Петрович. «Видите ли, наша основная рабочая сила — андроиды. Прекрасные, трудолюбивые и послушные андроиды, но если требуется очень тонкая отделка, они не очень. Там сложность в масштабах стройки, а не в тонкостях», — сказал клиент. «Я строю парк развлечений». Огромный парк с массой сооружений, 7 чудес света. Мне нужно все, чем славится наша земля. Мне нужны египетские пирамиды, нужна Великая Китайская стена, нужны висячие сады Семирамиды и колосс Родосский, понимаете?
0: Петрович и Львович переглянулись. «Это справимся, — решил Петрович. — Горючее получше, и справятся мои андроиды.
5: Ну, есть еще одна тонкость. Где строить будем?» —
0: прямо спросил Львович, и друзья выжидающе уставились на клиента.
6: «А есть какая-то разница?»
0: — удивился мистер Доу.
6: «В наш век межзвездных перелетов
5: они нас как раз не пугают», — махнул рукой Львович. «Но если в пределах Солнечной системы,
3: то нам запрещено»,
0: — убитым голосом признался Петрович.
5: «Видите ли, была у нас маленькая проблема на Венере. Строили для «Газпрома» комплекс по добыче кристаллического газа. У них там странные законы, запрещено использовать труд андроидов, и мы их
6: покрасили в зеленый цвет»,
0: — вздохнул Львович.
6: «Сказали, что это гастарбайтеры из системы Лебедя.
0: Цену предложили в два раза ниже, чем у конкурентов, и выиграли тендер. Все было прекрасно, но тут на стройку явился посол Лебедян. Оказалось, что у них праздник обрезания щупалец, и посол решил лично...»
6: «Был небольшой скандал».
0: «Большой», — негромко признал Петрович.
5: «Нам в итоге выдали судебное предписание. Решением Венерианского суда запретить компании «Откос» и «Отвесы», начиная с 1 июня 2128 года, выполнять строительные работы в пределах Солнечной системы, включая все планеты, планетоиды, астероиды и облако Оорта», — неожиданно процитировал клиент и рассмеялся. «Ничего страшного. Скажу честно, именно эта история и привлекла мое внимание. Глупое крючкотворство. Издевательство над рабочим человеком. А я люблю, знаете ли, восстанавливать историческую справедливость. Строить будем на отсталой землеподобной планете, так что не волнуйтесь».
0: Петрович вдруг почувствовал, что клиент ему нравится. Не часто встретишь у клиента понимание всей специфики строительных работ. «От души строить будем, — пообещал он, — на века».
5: «Только как насчет аванса?» — поинтересовался Львович.
6: «Вас устроит оплата рубинами и бриллиантами».
0: Из темного конуса высунулась тощая рука и высыпала на стол мешочек грубо ограненных драгоценных камней. Были там и бриллианты, и рубины, и несколько изумрудов.
6: «Сгодится в качестве задатка. Не люблю бюрократию, знаете ли. Все эти транзакции, банковские проводки, налоги».
0: Львович осторожно взял со стола бриллиант размером с кулак, откашлялся, сказал:
5: «Нам надо оценить, но полагаю, что как аванс этого хватит».
6: «Вот и прекрасно».
0: Клиент встал, диск тьмы взлетел над ним повыше. «Тогда не буду вас больше задерживать. Договор заключим в электронном виде, завтра в 7 утра жду вас на городском космодроме».
5: Петрович молчал до тех пор, пока клиент под зонтиком из тьмы не прошествовал сквозь участок к ожидающему его лимузину. Только после этого позволил себе сказать: «Львович, если камни настоящие, то считай, что мы уже заработали. Как-то мне не по себе».
6: «Это ерунда, Петрович», — рассеянно произнес Львович. «Вот когда жены наши узнают, что мы завтра утром улетаем, вот тут нам и станет не по себе».
5: «Львович, если камни настоящие...» — Петрович покрутил в руках сияющий камень. «Едва они это увидят, сами в дорогу вытолкают».
0: Львович с сомнением покачал головой.

0: В очередной раз Петрович убедился в мудрости своего начальника. Нет, конечно, драгоценности произвели впечатление. И то, что откосы и отвесы получили крупный заказ, жен порадовало. Но вот необходимость завтра утром улетать на стройку...
1: «Вы понимаете, что дети вас практически не видят?»
0: — воскликнула Наталья, жена Львовича.
1: «Ты хоть помнишь, сколько Вике лет?»
2: 12, — твердо ответил Львович.
1: «Ей почти 14. Так и детство у ребенка пройдет без папы».
3: «Да можно сказать, что уже прошло», — согласилась жена Петровича Аделаида.
1: «Мы собирались...» «Вы собирались», — уточнила Наталья. «Съездить с детьми в Сыктывкарский Диснейленд. Вы третий год это обещаете».
2: «Дорогая, но это же наш шанс заработать кучу денег!» — возмутился Львович. «Нам не нужны деньги?»
0: Женщины примолкли.
1: «Свозите их сами, пока мы будем трудиться на благо семей», —
0: попытался Львович закрепить успех. Это был неудачный ход.
3: «Мы с Натальей уже оплатили европейский круиз».
0: Аделаида страдальчески посмотрела на Петровича.
3: «Прекрасный лайнер. Одних спа-салонов 14 штук. С заходом на Марс и Ганимед перед Европой. Мы имеем право на отдых?»
2: «Имеете», — согласился Петрович.
1: «А дети имеют право на парк аттракционов», — поддержала Наталья.
0: И тут Львович встрепенулся.
1: «Дорогая», — сказал он, — «выход есть. Мы же как раз летим строить парк аттракционов, гигантский, по сравнению с ним Диснейленд «Полянка в лесу». Мы берем Пашку и Вику, руководим стройкой, а дети прекрасно отдыхают, знакомятся с местными достопримечательностями. Это все совершенно безопасно».
2: «И, кстати, бесплатно», — добавил Петрович.
0: Жены переглянулись.
1: «Опять же...»
0: Львович принялся ковать железо, пока оно не остыло.
1: «Дети растут. Хорошо бы им определяться с будущей профессией. Надо же кому-то бизнес оставлять».
0: Наталья и Аделаида снова переглянулись. Иногда Львовичу казалось, что женщины давно освоили телепатию и только скрывают это от мужчин. Он посмотрел на Петровича.
2: «Да, я тоже так думаю», — подтвердил взглядом Петрович.
1: «А вот это интересно», — сказала Наталья.

0: Переметьево Z, как обычно, по утрам было многолюдно. Львович и Петрович продирались сквозь толпу, направив перед собой чемоданы. Чемоданы были большие, крепко побитые за свою долгую службу. Они с рычанием левитировали у самого пола, пробивая хозяевам дорогу и временами обмениваясь раздраженным электронным писком с чужими чемоданами. За Львовичем и Петровичем плелись сонные Вика и Паша. От необходимости вместо парка аттракционов отправиться на стройплощадку подростки в восторг не пришли. Но выбора у них не было. Вика шла, надув губы, и высматривала модные новинки в витринах магазинов. Паша не отрывался от планшета, над которым прыгали и молотили друг друга средневековые воины. «Ничего, всем на пользу пойдет», — воодушевленно говорил Львович. «Вот увидишь, с этого проекта начнется белая полоса».
1: «Не сглазить бы»,
0: — шепотом сказал Петрович.

0: Корабль заказчика стоял на дальнем причале. При виде сверкающего корабля ультрасовременной конструкции Львович с завистью вздохнул, а Петрович задумался, не стоило ли запросить заказчика большую сумму. Даже Паша оторвался от планшета и с восхищением уставился на корабль. Джон Доу ждал их в стыковочном отсеке. Внутри корабля он почему-то продолжал пользоваться своим диском тьмы, и разглядеть его толком не удалось. «Проходите, проходите!» — дружелюбно замахал он руками. «Я здесь один, корабль полностью автоматизирован». «А, вы с детишками? Прекрасно! Семья — это важно! Я приготовил 4 каюты. Только не шалите, дети!» «Но где же ваши рабочие?»
1: «Андроиды на барже, на лунной орбите», — объяснил Петрович. «Там, знаете, наша старая стоянка, и недалеко, и тихо».
0: «И недорого», — подхватил Джон Доу. «Давайте координаты».
1: «Долго лететь-то?» — спросил Львович.
0: «Не очень», — сказал Джон. «Корабль экспериментальный, новый движок. Подхватим баржу, один прыжок, и мы на месте». Львович еще раз вздохнул, вспоминая скучный трехдневный путь до Проциона на его старенькой космояхте.

0: Корабль Доу и впрямь оказался на диво быстрым. Часовой полет к Луне, стыковка с баржей, занявшая чуть больше времени. Петрович и Львович сидели в рубке вместе с заказчиком, завистливо поглядывая на сверкающие пульты и массу незнакомой аппаратуры. «А теперь я попрошу вас на время покинуть рубку», — сказал Доу, когда стыковка была закончена. «Прошу меня извинить, но координаты планеты, где будет стройка, — коммерческая тайна. Поскучаете часик в каюте? Кстати, мини-бар в вашем полном распоряжении». Спорить друзья не стали и удалились в каюты. По пути Петрович заглянул в каюту Вики и обнаружил, что дочь играет с Пашей на планшетах.
1: «Это нечестно!» — вопил Паша. «Почему у тебя тяжеловооруженный гоплит победил моего мушкетера?»
2: «Потому что мушкетная пуля не пробивает гоплон, дундук», — парировала Вика.
1: «Все честно, историю учить надо».
2: «Пробивает!» — спорил Паша.
0: Успокоенный Петрович закрыл дверь и тихонько вышел. Сказал Львовичу: «Играют». «Да оставь ты их в покое», — махнул рукой Львович. «Тебе хорошо говорить, у тебя сын», — пробурчал Петрович. Засев в каюте Львовича, друзья открыли по бутылке венерианского сидра и посмотрели друг на друга.
3: «Не нравится он мне», — признался Петрович. «Темнит».
0: Но Львович только махнул рукой. «Что плохого может быть в копии древних храмов и пирамид?» Петрович подумал и вздохнул.
3: «Ничего. Наверное, я на воду дую, Львович».
0: За сидром и разговором час пролетел незаметно. В какой-то момент корабль слегка тряхнуло, и лампочки замигали.
3: «Прыгнули!» — сказал Львович удовлетворенно. «Ну, давай еще по одной».
0: В соседней каюте тоже заметили прыжок.
2: «Странный какой-то гиперпереход», — сказал Паша. «В глазах не двоилось, озоном не пахнет».
1: «Прям ты такой специалист», — фыркнула Вика.
3: «Я с родителями летал раз, и с классом на экскурсию два, и книжки про гипердвигатели читал».
2: «Может, этот тип дурит родителей?»
0: Вика задумалась. Отложила свой планшет, включила иллюминатор, некоторое время изучала звездное небо.
1: «Нет, Пашка», — решила она, — «не дурит. Рисунок созвездия изменился. Мы куда-то и впрямь перенеслись. Но ты знаешь, прыжок и вправду был странный. Может, будем приглядывать за этим типом?»
0: Дети торжественно кивнули друг другу.

0: Солнце жарилось с небес, песок под ногами был такой горячий, что жег ноги даже сквозь подошвы ботинок. Львович стоял под зонтиком, который держал над ним андроид. Еще один орудовал опахалом, овивая начальника ветерком. «Вот здесь строим копию пирамиды Хеопса», — объяснял Джон Доу. «Неподалеку по реке есть залежи камня. Смогут ваши андроиды камень добывать?»
1: «Да легко», — сказал Львович. «Петрович, давай 300 на разработку камня».
2: «Хорошо»,
0: — откликнулся Петрович. Он стоял рядом со старой грузовой баржей, набитой законсервированными андроидами. Те были свернуты в рулончики и обвязаны сверху шпагатом. Достав очередного, Петрович развернул его, встряхнул, осмотрел.
2: «Нормально. Инженером будешь».
0: Поддув андроида через клапан на указательном пальце, Петрович влил в его ротовое отверстие немного чистого спирта. Андроид сразу зашевелился и стал бурными жестами выражать свою готовность к работе.
2: «Остальное вечером», — твердо сказал Петрович. «Извлекай 300, назначай прорабов на каждый десяток и марш на каменоломню».
3: «Сделаем, начальник», — прогудел андроид.
0: Джон Доу, с любопытством наблюдавший за технологическим процессом из-под своего диска тьмы, неожиданно встрепенулся и замахал руками.
4: «Дети, стойте, дети, к реке не ходить!»
0: «Почему?» — возмутилась Вика.
4: «Жара такая, мы искупаться хотим». «В реке крокодилы!»
0: Паша и Вика, опасливо поглядывая на широкую мутную реку, двинулись назад. Львович удивленно воскликнул.
2: «Крокодилы? Живые? В парке аттракционов?»
4: «Все абсолютно натурально и правдоподобно», — сказал Джон Доу. «Тут даже есть андроиды, изображающие угнетенных крестьян, зажиточных торговцев, суровых вождей, враждебные племена. Как в кино, помните? Так что не стоит далеко отходить от корабля».
5: «Жарко»,
0: — вздохнула Вика. Петрович надул еще одного андроида. Скомандовал.
2: «Берешь 3 землекопов и роешь бассейн, чтобы через час был готов».

0: Ночью Паша проснулся от того, что чья-то рука зажала ему рот.
1: «Джон Доу маньяк!»
0: В ужасе подумал мальчик и наугад ударил в темноту.
1: «Ой!»
0: — сказала Вика.
1: «Ты мне чуть синяк не поставил!» «Ты что здесь делаешь?» — удивился Паша. «Пошли! Тебе надо это увидеть!»
0: Дети на цыпочках двинулись по коридору мимо каюты Петровича, откуда доносился басовитый храп, и каюты Львовича, где нежно играла скрипка. Директор откосов и отвесов обожал классическую музыку и перед сном обязательно надувал андроидов-музыкантов.
1: «Гляди!»
0: – прошептала Вика, когда дети приблизились к шлюзу. Там действительно происходило что-то странное. Наружный люк был открыт, вдали виднелась полупостроенная пирамида, освещенная прожекторами. Какие-то невысокие и тощие полуголые люди таскали в трюм корабля маленькие, но явно тяжелые мешки. У одного мешок прорвался, из него, звеня и подпрыгивая, выкатилось несколько желтых монет.
1: «Золото!»
0: — страшным шепотом сказала Вика. Джон Доу стоял у корабля и что-то обсуждал на незнакомом языке с мужчиной повыше прочих ростом и, судя по гордой осанке, немалым начальником.
1: «Пошли спать!»
0: — почесывая комариный укус, сказал Паша.
1: «Ну ты же видишь!»
2: «Вижу!» «Нарушение налогового законодательства. Джон Доу берет заказчиков плату наличными. Драгоценные металлы, они и в космосе драгоценные металлы. Нам-то что?»
0: Вика погрустнела.
1: «А я-то думала, тут преступление происходит».
2: «Преступлением было меня разбудить»,
0: — наставительно произнес Паша. Временами он очень походил на своего отца.

0: Крепкий спирт, крепкое слово Львовича и крепкая воля Петровича сделали свое дело. Копия пирамиды Хеопса была построена за трое суток. Андроидов частично сдули, частично погрузили на баржу, и корабль, подцепив баржу силовым лучом, перелетел в другую точку парка. На полпути детям показалось, что снова мигнул свет, но это, конечно же, было невозможно. Зачем прыгать в гиперпространство на планете? «А мне здесь нравится!» — воскликнул Львович, выходя из корабля. Климат был куда лучше. Зеленые холмы, живописные леса, тихие речушки. «Здесь хочется думать о вечном, постигая единство пространства и времени», — умиротворенно сказал Петрович. «Что строим?» «Копию Великой Китайской Стены», — ответил заказчик.
1: «Какой фрагмент?»
0: «Целиком». Петрович удивленно уставился на Доу. «Вот такой вот огромный парк», — кивнул клиент. «Вся планета — копия Земли. Тут даже рельеф и контуры материков подземные подогнали». Львович непроизвольно облизнулся, представив себе общий бюджет проекта. Обиженно сказал: «Мы тоже могли бы горы своротить и материки передвинуть. Что к нам не обратились?»
2: «Время поджимало», — туманно ответил клиент. «Ну как, сможете стену построить?»
0: Львович посмотрел на Петровича. Тот почесал затылок.
1: «Тут сложнее. Понимаете, андроиды не имеют своей воли и, как следствие, ненавидят работать. Я управляю ими сам, мысленно воодушевляя на трудовые свершения и подвиги. В пределах прямой видимости это легко, а вот на расстоянии в тысячи ли... Даже не знаю, смогу ли сосредоточиться».
0: Джон Доу, понимающе кивнул. Предложил: «Может, чайку выпьем?» Сторонки под цветущими магнолиями был накрыт для чайной церемонии черный лаковый столик. Молчаливые красивые девушки колдовали с чайниками и чашечками.
1: «Андроиды?» —
0: с любопытством оглядывая девушек, спросил Петрович.
2: «Да, новая модель».
1: «Очень интересные модели, я бы изучил», — пробормотал Львович.
0: Петрович зыркнул на него глазами.
1: «Ну, как-нибудь в другой раз», — неловко закончил Львович, косясь на детей.
0: Строители и клиент уселись за стол, дети отправились гулять. Джон Доу заверил, что здесь они в полной безопасности. Петрович принял поданную ему чашку, вдохнул аромат и замер. «Ага», — усмехнулся клиент.
3: «Это божественно»,
0: — прошептал Петрович.
3: «Такого чая никогда не пил я в своей жизни».
1: «Так ты и этот еще не пробовал», — сказал Львович.
3: «Мне хватило одного аромата», — продолжал Петрович. «Я могу пронзить взглядом все мироздание».
0: Андроиды стали выскакивать из баржи, надувать друг друга, опрокидывать стартовую чарку спирта и, хватая лопаты и мотыги, бежать вдаль. Кто-то из андроидов запел. Подхватили остальные.
3: «О чем эта песня?»
0: — спросил восхищенный Львович.
2: «О том, как хорошо работать ранним утром, когда у тебя есть верный друг и крепкая лопата», — перевел клиент. «Я вижу, вы знаток китайской культуры, Петрович».
0: Петрович смущенно улыбнулся и твердо сказал:
1: «Работа будет выполнена вовремя».

0: Поздним вечером, когда Петрович все еще продолжал наслаждаться ароматом чая в жасминовой роще, а его верные андроиды с бодрой песней строили стену, дети взахлеб рассказывали Львовичу о своей экскурсии по окрестностям.
1: «Деревеньки совершенно аутентичные», — говорил взахлеб Паша. «Нас рисом кормили, поили чаем, потом песни пели. А еще мы помогали крестьянам сажать бамбук для ручных панд», — воскликнула Вика.
2: «Они не крестьяне, они андроиды в парке развлечений», — вздохнул Львович.
3: «Но это хорошо, что у вас такое доброе сердце, дети. Андроиды достойны уважения».
0: Он задумчиво посмотрел в иллюминатор и спросил сам себя. «Но почему же хозяин парка не построил стену силами имеющихся андроидов? Может быть, не умеет мотивировать их к труду?»

0: Через два дня корабль вновь сменил дислокацию. На этот раз прыжок заметили все.
1: «Джон, мы что, прыгаем в гиперпространстве?» – удивился Львович. «При полетах над планетой?»
0: «Конечно, в целях экономии времени».
2: Львовичу осталось лишь позавидовать Джону Доу. Такая дорогая вещь, как гиперпрыжок, для экономии нескольких минут. Впрочем, за работу Доу получил огромное количество прекрасного чая, стоящего дороже золота, изрядное количество драгоценных камней и великолепного фарфора. Он явно не хотел связываться с деньгами. Корабль приземлился на небольшом пустынном острове. Выйдя из корабля, Львович с любопытством посмотрел на городок, море, гигантский постамент у выхода из порта, сказал:
3: «Кажется, я понял. Колосс!»
0: «Колосс Родосский!» — кивнул Джон Доу. «Справитесь?» Надышавшийся чаю Петрович был благостен и уверен в себе.
4: «Разумеется!»
0: Андроиды были выгружены, заправлены и бодрой колонной замаршировали на стройку. Петрович порылся в техническом задании, достал рисунок колосса. Погрыз ноготь, изучая гигантскую скульптуру бога Гелиоса, которая, раздвинув ноги, должна была встать над заливом.
2: «Это хорошо, что он хотя бы в набедренной повязке», — пробормотал Петрович. «Ладно, лепить будем с меня».
0: Клиент с сомнением посмотрел на Петровича.
1: «Андроиды воспринимают не внешний облик», — обиделся Петрович, — «а внутреннее содержимое. Они будут лепить меня таким, каким я себя представляю».
3: «Ну», — с сомнением сказал заказчик, — «вам виднее, вы строители».

0: Паша и Вика прогулялись по городу, где многочисленные андроиды изображали из себя древних греков. Возделывали оливы и виноград, философствовали в тени акации и наблюдали за бурной стройкой в порту. Последнее у них получалось особенно замечательно. Когда дети подошли к порту, андроиды уже заканчивали строить тонкие мускулистые ноги.
1: «Никогда не думал, что твой папа такой мускулистый», — фыркнул Паша. «Наверное, под спецовкой не видно».
2: «Мой папа еще какой мускулистый», — согласилась Вика. «Хорошая выйдет статуя».
0: Впрочем, не все, похоже, придерживались этого мнения. Какой-то растрепанный мужчина в хитоне ругался в порту с местными властями. Власти явно не были согласны с мужчиной. Вначале от него отмахивались, потом лысый и толстый грек наорал на него, а в конце концов подошли двое солдат, крепко взяли мужчину под локти и потащили куда-то.
3: «Эй, май мегалёс глюб тесхаре, за погоду стартера!»
4: «Что говорит этот андроид?»
0: — тихо спросил Паша. Вика училась в классической гимназии и хвасталась тем, что знает латынь и греческий.
4: «Он ругается»,
0: — глядя на мужчину, сказала Вика.
4: «Ну, так себе ругается, у нас андроиды куда круче ругаются». «Только ты знаешь, Пашка?»
1: «Ну?»
4: «Это не андроид», — сказала Вика. «Я все поняла! Бежим!»

0: Трудолюбивые андроиды облепили статую Гелиоса, будто муравьи. Уровень мотивации Петровича был так велик, что статуя росла, казалось, на глазах. «К ночи закончим и факел в руке запалим», — бормотал Петрович. «Буду я стоять над заливом и освещать кораблям дорогу к дому. И, увидев меня, воскликнут парики: «О, Гелиос, бурерожденный и светоносный, как же прекрасно увидеть твой лик!» Львович с опаской поглядел на Петровича.
1: «Ты это не перерабатывай. Статуя лицом к городу стоит. Не лик твой увидят моряки, возвращаясь в родную гавань. Кстати, ноги у статуи тонковаты».
0: Петрович нахмурился.
1: «Может, вращающуюся сделаем? Пусть следует взглядом за солнцем, и тогда всем будет виден и лик мой, и другие части тела».
2: «Петрович, дорогой!»
0: Львович с искренней заботой потрогал прорабу лоб.
2: «Солнышко ты наше животворящее! Не перегрелся ли? Может, тебе в тень пойти?»
0: Взгляд Петровича и впрямь был слегка безумен, но одновременно и горделив. «А как иначе, когда у тебя на глазах возникает твоя статуя высотой в 500 метров?»
3: «Папа!»
0: Львович помахал Вике, слегка опередивший более плотного Пашу, и сказал:
1: «Петрович, успокойся, детей напугаешь. Видишь, бегут, что-то сказать хотят».
4: «Не обидел ли их кто из пепелю нечестивцев?» — пробормотал Петрович, медленно приходя в себя.
0: Но за детьми никто не гнался. Вика и Паша подбежали к ним, Вика бросилась на шею Львовичу, Паша неожиданно обнял Петровича, чего не делал лет с 5.
1: «Что с вами?» — поразился Львович.
3: «Папа, мы все поняли!» —
0: громким шепотом произнесла Вика.
3: «Люди в порту говорят на греческом!»
1: «Андроиды!» — попытался поправить Львович.
3: «Остров называется Родос, и мы видели скульптора Хареса. Это тот, кто построил колосса Родосского. Должен был построить! Мы не на другой планете, мы на Земле, в прошлом!»
0: Петрович сел и схватился за голову. Львович выставил перед собой руки, отрицая неизбежное.
1: «Нет, не может быть, машины времени не существует. Ее строят, но никто не знает, получится ли».
3: «Значит, получилось!»
0: — воскликнула Вика.
3: «И этот тип Джон Доу ее украл, то есть украдет».
1: «Но зачем ему строить чудеса света? Их бы и так построили».
0: Львович замолчал, вспомнив мешки с золотом, тюки с чаем и драгоценные сервизы, которые грузили в трюм.
2: «Он заказы перехватил», — убитым голосом произнес Петрович. «Ну, точь-в-точь, как мы на Венере. Демпингуем, делаем все не очень честно, зато быстро и дешевле.
1: А царям и фараонам какая разница, кто им все построит? Хоть бы и колдуны с волшебными слугами».
2: «Но мы же не знали», — сказал Львович. «Мы честно работаем, у нас договор. Мы ничего не нарушаем».
1: «Мы работаем на Земле, где нам запрещено даже гвоздь вбить!» — воскликнул Петрович. «Фирме конец!»
2: «А нам не конец?» — спросил Львович.
1: «Ты уверен, что этот хмырь нас вернет? Возьмет и высадит среди динозавров, строит там парк аттракционов для Тирекса?»
4: «Да, и потом в асфальтовых озерах найдут наши скелеты и толпу тупых андроидов», — горестно сказал Петрович. «Им-то ничего не сделается, они ж почти вечные».
0: Он вскочил и вскинул руки.
1: «Эврика! Я понял, понял!»
0: Появившийся из корабля Джон Доу со своим диском тьмы подошел именно в этот момент. Петрович так и замер, глядя на клиента.
3: «Что делаете?
0: Семейное праздненство?» — с подозрением спросил Доу.
3: «В крокодила играем», — тихо сказала Вика.
2: «О, я люблю играть в крокодила», — оживился Доу.
0: Обошел вокруг застывшего Петровича, щелкнул пальцами и воскликнул:
1: «Понял! Халфингский плясун в брачном танце!»
0: «Точно!» — сказал Львович. «Он самый!» Доу одобрительно посмотрел на почти завершенного колосса.
1: «Ну, молодцы! Я вами горжусь! Осталось совсем немного. Храм Артемиды, статуя Зевса и Александрийский маяк. Насчет висячих садов пока не знаю, уж очень прижимистый этот администратор парка. Ну, заканчивайте с колоссом, я пойду работу сдавать заказчику».
0: Только когда Доу удалился, Петрович расслабился.
1: «Мы отправим просьбу о помощи», — сказал он, — «в хронопатрульную службу».
0: «Никогда такой не слышал», — нахмурился Львович.
1: «Ну и что? Раз будет машина времени и преступление во времени, то появится и хронопатрульная служба. Мы ее дождаться не сможем, но вот андроид...
0: Смеркалось. В стороне от порта, в крепкой скале, андроид выдолбил неглубокую пещеру. На плоском камне Петрович лично выбил зубилом надпись: «Вызывайте хронопатруль к колоссу Радосскому», после чего принялся замуровывать пещеру. Андроид стоял внутри, держа табличку. Рядом с ним Петрович оставил бутылку спирта.
5: «По одной рюмке в столетие, не больше. Помни, ты честный рабочий андроид, это звучит гордо. Тебе надо продержаться всего 2500 лет».
3: «Не найдут раньше срока?» – озабоченно спросил Львович.
1: «Все-таки место историческое».
4: «Бывал я на Родосе», – мрачно сказал Петрович. «Ничего тут туристы не ищут, кроме моря и рецины».
1: «Ну ты ж понимаешь, Петрович, фирме крышка»,
0: – печально сказал Львович.
5: «А иначе крышка нам».
0: Ставя на место последний камень и заделывая щель суперцементом, твердо произнес Петрович:
4: «Нет, мы уведомим власти о мошенничестве и примем свою судьбу с достоинством, как принял ее Гелиос».
0: «Что у него за судьба-то была?» – заинтересовался Львович.
4: «Да откуда я знаю?» – пожал плечами Петрович. «Но явно ничего хорошего ему не светило».
0: Лето 2220 года на Родосе выдалось самым обычным, жарким и полным туристов. Кто-то посещал достопримечательности, кто-то пляж, кто-то дегустировал вино. Алик Кашев, учащийся Самарского нанотехнологического техникума, и его приятель Синька, учащийся Самарского колледжа вакуумного фрезерования, были обычными 20-летними оболтусами, потихоньку отставшими от экскурсии. Сейчас они сидели у скалы, глядя на море.
6: «Скукота», — сказал Алик. «Я думал, тут колосс стоит, а он развалился давно, оказывается».
7: «Бракоделы», — поддержал его Синь. «Вот я к дядушке ездил в гости. Мы ходили на Великую Стену смотреть. Знаешь, как стоит? Вот как стоит. Китайцы умели строить лучше, чем греки».
6: «Верно, братан», — поддержал его Алик.
1: «И рецина их, гадость, смолой пахнет. Гляди, что у меня есть».
0: Он достал из кармана фляжку.
1: «Самогон. Дедушка делает. По глоточку?»
7: «А давай!»
0: – оживился Синь. Но друзьям было не суждено опробовать дедушкин самогон. Стоило Алику открыть фляжку, как скала за их спиной затряслась. Камень внезапно пробила чья-то рука. Обешившие юноши в ужасе смотрели на запыленную фигуру, мощными ударами пробивающую себе дорогу из каменного плена. Андроид шагнул к ним, сверкнул глазами, потом протянул руку, взял фляжку и опорожнил одним глотком. После чего крякнул и зычно произнес:
8: «Вызывайте хронопатруль к колоссу Радосскому!»
0: То же самое гласила и каменная табличка на его груди. Алик дрожащей рукой достал телефон. Хронопатруль прилетел на Родос в тот самый миг, когда Джон Доу возвращался к кораблю с двумя осликами, нагруженными золотом и амфорами, полными драгоценных камней.
9: «Джон Доу, он же Василий Пупкин, он же месье Тульмон, он же Чан Сань, он же Отто Нормалвер Браухер, он же Хуан Перес, младший аспирант Института времени. Вы арестованы по обвинению в похищении машины времени, которое совершите в будущем!»
0: Прогремел над островом суровый голос. Диск тьмы над головой Джона Доу погас, и стало ясно, что под ним скрывался совсем уж молодой паренек, тощий и интеллигентный в старомодных очках.
10: «Нас обманул какой-то Гарри Поттер», — печально сказал Львович.
0: Корабль хронопатруля приземлился. Молчаливые охранники взяли за руки поникшего Джона Доу и увели внутрь. Пожилой офицер подошел к Львовичу и укоризненно посмотрел на него.
11: «Китайская стена! Пирамиды! Как вам не стыдно?» «Мы не знали, что происходит!» — воскликнул Львович. «Нас обманули, а мы честно работали! И сразу позвали на помощь, когда поняли, что происходит!»
12: Офицер кивнул. «Этот факт мы учли. То есть учтем. В тюрьму вы не попадете, но вот лицензию вас мы отберем».
11: «За что?» — взмолился Петрович. «Стройка — это наша жизнь!»
12: «Закон есть закон», — сказал офицер. «Вашей фирме запрещено работать в Солнечной системе».
3: «А вот и неправда».
13: Вика вдруг вышла вперед и с вызовом посмотрела на офицера.
3: «Вы не можете наказать папу и дядь Петровича».
12: «Это еще почему?» — удивился офицер.
3: «Вспомните текст запрета. Он действует с 2128 года. А сейчас 280 год до нашей эры».
12: Офицер задумался. «Формально ты права, девочка. Но это просто юридический казус».
3: «Таковы путешествия во времени», — сказала Вика.
13: Львович с гордостью обнял дочь. Офицер кивнул.
12: «Что ж, боюсь, вы правы. Обвинения с вашей фирмы сняты. Проследуйте в корабль, мы доставим вас и андроидов в ваше время. Мне бы очень хотелось ликвидировать все, что вы натворили, но, боюсь, мы создадим еще больше временных парадоксов».
13: Офицер глянул на возвышающегося над заливом колосса и добавил:
12: «В целом, неплохо, но ноги тонковаты».
11: «Дались им эти ноги!» — обиженно
13: сказал Петрович, глядя на возвращающийся в свой корабль офицера.
11: «Львович, а ведь это начало возрождения нашей фирмы! Мы знамениты! Мы можем смело указывать в резюме: строители Великой Китайской Стены, пирамиды Хеопса и колосса Родосского!»
13: «Я бы не стал упоминать колосса», — глядя через плечо Петровича, — сказал Львович.
12: «Почему?»
13: — обиделся Петрович.
7: «Папа, ноги и впрямь были тонковаты», — печально сказал отцу Паша.
13: Петрович обернулся. За его спиной колосс Родосский с подломившимися ногами медленно и печально валился в залив.

Сердце застучало с удвоенной скоростью, зрачки сузились, мозг точно обдало ледяной водой. Резко выдохнув грудью воздух, как советовал январский номер журнала для мужчин, Марк быстро встал с постели. Начиналось утро. Тихий, едва уловимый щелчок, и на огромном почти во всю стену экране возникла улыбающаяся физиономия утреннего ведущего Первого канала. Михаил Уайт, любимец практически всего женского населения Гигаполиса, за исключением слепых, глухих и новорожденных, радостно вещал: «Доброе утро, дорогие зрители! Надеюсь, те, кому нужно быть в компании к 9 утра, уже встали со своих кроваток, потому что если это не так, то сегодня они рискуют опоздать на работу». Михаил заливисто засмеялся собственной шутке. Марк усмехнулся и приказал экрану отключиться. Он еще успеет посмотреть утреннее шоу по дороге. Да уж, этот Уайт за словом в карман не лезет. Тоже в наше время опаздывает на работу. И тем не менее, ему определенно пора поторопиться. С легкой завистью он посмотрел на жену, безмятежно спавшую на соседней кровати. Ей нужно было появиться на работе только в 10. Затем Марк стремительной походкой прошествовал в ванную, сполоснул рот водой, в припрыжку, ежась от утреннего озноба, залетел на кухню, на ходу застегивая рубашку и просовывая голову в узкую петлю галстука. В печке уже дымились сэндвичи и горячий кофе, однако Марк лишь пригубил ароматный напиток, а сэндвичи закинул в дипломат. Он давно уже отучился завтракать дома, ведь это занимает так много времени. Гораздо лучше прикусить в дороге. Ровно в 8 Марк вышел из дома. Несмотря на то, что времени было уже более чем достаточно, привычное чувство увлекло его вперед, заставляя перейти с шага на легкий бег. Марк так привык к этому чувству, что даже никогда не пытался понять, что оно само собой представляет – страх или возбуждение. Скорее всего, и то, и другое. Пробежав сквозь узкий переулок, Марк вышел на одну из центральных улиц. Его взгляд тут же потерялся в бесконечной веренице таких же спешащих рабочих, как и он сам. И при виде родных серых костюмов на душе у Марка потеплело. Он не один. Все торопятся, все боятся опоздать, потому что опоздание – это конец. Конец работе, репутации, карьере. Словом, всему, чем гордится взрослый, уважающий себя человек. Твое место за крохотным рабочим столом займет кто-то другой из тех, кто вылетел в прошлом месяце за дверь и теперь так и норовит пролезть на твое место. Каждое утро огромная толпа этих голодных стервятников стоит у дверей главного офиса в дикой надежде на то, что сегодня кто-нибудь из сотрудников проспал или заболел. И тогда один из роботов-охранников, неподвижной шеренгой стоящих по периметру главного офиса компании, выдаст ему счастливый билет, рабочую визу. Крохотный клочок бумажки, навсегда ломающий жизнь одного человека, возносит на его место другого. Того, кто каждую ночь спит прямо на асфальте у офиса, потому что у него нет даже квартиры. Тому, кому в этот день повезло больше. Ровно в 9 пленепробиваемые двери компании закроются. Если ты не успел юркнуть в стремительно уменьшающуюся щелочку, ты проиграл. Рабочая виза, право на жилье и даже страховка, оплаченная компанией, аннулируются. Марк вздрогнул. Чего это с утра в голову лезут такие идиотские мысли? Потеря работы – удел неудачников и пьяниц, которые утром не то что на работу пойти, имени своего вспомнить не могут. Туда им и дорога. Обществу и компании нужны сильные, уверенные в себе мужчины, подобные Марку. Такие, как он, никогда не пропадут, не так ли? Легкое облачко тревоги пропало, исчезло с дуновением утреннего ветерка, как обычно дувшего с моря, и Марк, влившись в нескончаемую людскую толпу, бодро зашагал навстречу восходу. На небосклоне медленно гасли звезды, небо из темно-фиолетового становилось голубым, но Марку было не до окружающих красот. В конце концов, на все это всегда можно посмотреть в каком-нибудь дневном шоу о природе во время обеденного перерыва. Он быстро шел навстречу мерцающему неоновыми рекламками переходу подземки, на ходу срывая обертку с еще теплого сэндвича. Скоростной поезд подземки за 15 минут домчит его до главного офиса. Собственно, только туда и ходили все поезда гигантского метро, каждое утро собирая в свои вместительные вагоны 25 миллионов человек. Радиальные линии монорельсы веером расходились по всему гигаполису, ныряя в самые укромные его уголки. Где бы вы ни очутились, до ближайшей станции всегда будет.

начнется. Теперь можно и отдохнуть. Поудобнее устроившись в кресле, Марк легонько коснулся указательным пальцем переносицы. Повинуясь тактильному приказу, телепередатчик, монтированный в голову Марка, начал проектировать изображение прямо в зрительный нерв. Монотонный пейзаж вагона моментально растворился в яркой атмосфере утреннего шоу Михаила Уайта. Михаил, в который раз за сегодняшнее утро сменивший костюм и теперь представший перед многомиллионной аудиторией в наряде танцора фламенко, улыбаясь, вещал: «Только что подвели итоги нашего главного утреннего конкурса. Мисс Майлз с Южного побережья выиграла повышение в должности и двухнедельной оплаченной компанией отпуск в акватории. Поздравляем победительницу!» У Марка захватило дух. Как же, должно быть, сейчас радуется эта тетка. Повышение, отпуск. И где? В акватории, самом известном и престижном курорте планеты. Прямо перед лицом Марка возникла веснушчатая физиономия мисс Майлз, и он, усмехнувшись, пробормотал: «Дуракам счастье». Покончив с вручением призов, Михаил перешел к своему любимому конкурсу под названием «Угадай, что у меня в кармане». В громадном кармане нелепейшего костюма Михаила могло находиться все, что угодно, начиная с крошечной скрепки и заканчивая огромным молотком. Марк почему-то недолюбливал этот конкурс, поэтому, коротко зевнув, отключился от телеприемника и огляделся по сторонам. Поезд с гигантской скоростью пожирал пространство перед собой, неся пассажиров навстречу работе. Большинство находившихся в вагоне были как две капли воды похожи на Марка. Тот же фасон и цвет костюма, одобренные компанией, те же установленные в одну точку глаза. Людям было скучно. Поэтому они убивали время одинаковым образом, смотрели шоу. Узкий тоннель вылез на поверхность земли, и монорельс, не сбавляя скорости, начал пологий левый поворот. Последний на маршруте. Первого, самого легкого толчка не заметил никто. Его можно было принять за что угодно. Шум ветра, тряску тяжелых вагонов или требезжание стекол, но никак не за то, чем это было на самом деле. Второй толчок почувствовали все. Никто, кроме, наверное, Господа Бога, не сможет объяснить, каким образом безработный Ник Баковский смог проникнуть за тщательно охраняемый периметр железнодорожной линии и зачем ему это понадобилось. Наверняка он искал что-нибудь, чем смог бы унять разбушевавшееся утреннее похмелье. Однако, свалившись в беспамятстве на линию монорельса, он, как, впрочем, почти полсотни пассажиров, нашел то, чего меньше всего желал отыскать. Смерть. Поезд, эта чугунная коробка, набитая пассажирами, отчаянно тормозя, начал перемалывать внутри себя людские тела.

Марк так ничего и не понял. Он даже не успел по-настоящему испугаться, как можно бояться того, чего просто не может быть. Мир вокруг взорвался, наполнившись фонтанами крови и острыми иглами покореженного металла, а он просто сидел и наблюдал происходящее, словно сводку утренних новостей. Скорее всего, именно это его и спасло. В порванном костюме с парой неглубоких царапин Марк выбрался наружу через аварийный люк на крыше вагона. Он не слышал криков раненых и стонов умирающих. Его глаза не видели ничего, кроме темнеющего в дымном воздухе главного офиса компании. Он успеет на работу вовремя, по-другому и быть не может. Ногу он все-таки зацепил, колено ощутимо ныло и мешало бежать в полную силу. Марк, стиснув зубы, мчался напрямик, отсчитывая в уме драгоценные секунды. Сколько бежать и как, он не знал. Знал только одно – опаздывать нельзя ни в коем случае. В голове вихрем прокрутились ленивые утренние мысли, и сердце сжалось от страха. Неужели это было предчувствие? Марк упрямо мотнул головой и прибавил ходу.

Даже привычный к утренним пробежкам организм к концу 5-го километра должен был устать, и Марк, судорожно глотая холодный воздух, упал прямо на землю. В щеку впилась колкая трава. «Я должен успеть!»

0: должен, повторял то ли самому себе, то ли еще кому-то Марк, понимая, что уже не успевает. Но словно автомат, он упрямо поднялся на ноги и, отчаянно хромая, снова побежал. Здание офиса было совсем неподалеку. В ярких окнах угадывали силуэты помещений и гигантских вычислительных машин, за одной из которых работал Марк. Увидев близость заветного входа, маячившего точно ленточкой финиша в марафонском забеге, он прибавил ходу, совсем забыв о времени. «Быстрее! Еще быстрее!» Громкий, ужасающе короткий звук захлопывающихся бронированных дверей ударил по ушам Марка в 50 метрах от цели. Еще не веря в то, что произошло, он медленно подошел к зданию и уставился на блестящую от утреннего солнца двери. Марк долго смотрел на свое отражение, нелепо выкинутое, от того казавшееся карикатурным. Затем поднял глаза кверху, туда, где за огромными окнами продолжалась обычная утренняя суета. Уже без него. Как ни странно, он успел увидеть в одном из окон своего сослуживца, которого знал по нескольким вечеринкам. Тот поймал брошенный на него взгляд, удивленно посмотрел на Марка, кивнул ему и безразлично отвел глаза, откликнувшись на чей-то голос. Секунду спустя людская толкотня унесла его куда-то вглубь здания. Марк опустил голову. Все закончилось. Он стал безработным, а значит, никем. Кто-то, стоявший у дверей с раннего утра, с готовностью занял его место, а он, столько лет беззаветно служивший компании, оказался не нужен, потому что совершил самое страшное. Опоздал. В голове было пусто. Больше всего Марку хотелось лечь на холодный еще асфальт и тихо, незаметно умереть. Но немного отдышавшись, он медленно побрел вдоль бесконечной череды закрытых дверей. У каждого входа точно одинокий фонарный столб стоял робот-охранник. Марк подошел к одному из них и увидел ярко-красную надпись, горевшую на его боковом терминале. «Вакансий нет».
1: «За что?» – изо всех сил закричал Марк, и от этого вопля стаи птиц испуганно взметнулись в утренний воздух.

0: Главный офис компании остался далеко позади, но Марк продолжал идти все дальше и дальше, глядя себе под ноги и не замечая происходящего. Он шел, не пытаясь остановить кровь, медленно сочившуюся из руки. Шел, подволакивая раненую ногу.
1: Теперь ему было все равно.
0: Мир катился к черту.
1: Будь проклята эта компания, будь он сам трижды проклят.
2: В это время на тротуар выплеснулась очередная партия служащих, тех, кто торопился на работу ровно в 10.
0: Темный поток людских тел, упакованных в костюмы, вылился на улицу, по которой шагал Марк. Но Марк, погруженный в собственные переживания, не заметил толпы. И тогда толпа сбила его с ног.
1: Чья-то неловкость, подставленная нога, жесткое плечо, мельтешение в глазах, вспышка боли.
0: И Марк, упавший на холодную землю, увидел небо. Оказывается, небо умеет быть разным. Иногда оно веселое, иногда грустное. А иногда может быть задумчивым. Именно таким его и увидел Марк. Задумчивое небо с удивлением смотрело на него. «Чей ты?» — спросило небо.
1: «Я
2: не знаю», — растерянно ответил Марк, даже не пытаясь подняться. Казалось, все вокруг исчезло. Люди, дома, машины. Их осталось только двое — человек и небо.
1: «Кто ты?» — спросило небо.
2: «Не знаю», — повторил Марк и заплакал. Слезы медленно катились по щекам и холодили лицо.
1: «Не знаю».
2: «Вспомни, кто ты», — сказала небо. «Вспомни». Затем небо отвернулось от Марка.
0: Мягко сияло солнце. Лучи сквозь сомкнутые ресницы пытались пробраться в глаза и заставить нос чихнуть, а Марк все плакал и плакал до тех пор, пока не кончились слезы. Затем он встал, вытер лицо чистым краем пиджака и сел на стоящую рядом скамейку.
1: Что-то изменилось.
2: Непонятно лишь, внутри или снаружи него. Скорее всего, везде. Внезапно сквозь мертвый шум города он услышал пение утренних птиц. За этими звуками возник шум ветра, звучащий словно дивная музыка, и шелест листьев, и плеск воды, и еще что-то неуловимое, но наполняющее душу такой приятной радостью, что Марку вдруг захотелось вскочить на ноги и взлететь куда-то высоко в синеющее небо.
0: За звуками пришли цвета. И в этот миг Марк увидел то, мимо чего проходил каждый день по пути на работу. То, что заслоняли темно-серые пиджаки и назойливые передачи телеприемника. Деревья, солнце, небо, землю, птиц, весь мир. Тогда Марк, медленно, стараясь не слишком наступать на больную ногу, встал со скамейки и подошел к ближайшему дереву. Он дотянулся до ветки, сорвал с нее небольшой зеленый листочек и поднес к лицу. Он пах чем-то неуловимо далеким и давно забытым. Напрягшись, Марк вспомнил, что это за запах. Так пахло детство.
2: «Эй!» — окликнули его. Марк вздрогнул и обернулся. Неподалеку стоял молодой парень примерно его возраста. Во рту он держал сломанную травинку, в глазах блестели задорные искорки. Сам парень лукаво улыбался. Но самое странное, на нем были старые потертые джинсы и ослепительно белая майка.
0: «Привет», — растерянно сказал Марк.
2: «Здравствуй, Марк», — ответил парень.
0: Среди толпы серых однолицых служащих, аккуратно, точно не замечая обходящих его, облик парня казался сказочным, необыкновенным.
2: «Мы тебя очень ждали».

«Кто вы, черт возьми, такие?» — спросил Марк парня, когда они, медленно спускаясь, шли к набережной. Парень по имени Дон усмехнулся. «Не вы, а мы, Марк. Те, кто в то или иное время опоздали на работу и не захотели играть по установленным правилам. Каждое утро стоять у порога компании в надежде, что сегодня нам повезет, и какой-нибудь неудачник, похожий на нас, сегодня опоздает на работу. Надоело торопиться. Надоело бояться не успеть, потому что если ты этого боишься, то однажды обязательно опоздаешь. Мы те, кто смог выбраться из толпы и посмотреть на нее со стороны. Выбраться и понять, что вокруг гораздо интереснее, чем внутри. Что никакое шоу не заменит пение птиц, а гамбургер — горбушку свежего хлеба. Мы те, кто вспомнил, Марк. И ты теперь один из нас. Марк посмотрел на Дона. Затем оглядел еще пятерку таких же беззаботно болтающих ребят, идущих неподалеку. Они медленно цедили пиво из крошечных баночек и, улыбаясь, смотрели на солнце. «Так кто же мы? Ты, я, они?» — он показал на ребят. «Кто?» Дон развел руками. «Неужели ты до сих пор не догадался?» Увидев непонимающее лицо Марка, он улыбнулся. «Мы — совет директоров компании. И сегодня, кстати, ты стал ее президентом». В этот момент Марк понял все. Тот, кто отринул правила игры, не испугавшись трудностей странного и непонятного пути, становился ее повелителем. Сегодня небо помогло ему сделать этот самый трудный в жизни шаг. Марк вмиг проиграл все и потому выиграл еще больше. Широко улыбнувшись, Марк послал навстречу водной глади плоский камешек, и тот послушно заскакал по ее поверхности, выбивая под собой глянцевые брызги. Затем он повернулся к Дону. Удивительно, но нога почти перестала болеть, и Марк был уверен, что завтра он и не вспомнит о ней. Он о многом завтра не вспомнит. Помолчав, Марк спросил: «Дон, скажи, а как президент я имею право на один день отгула?» Парень широко улыбнулся. «Еще бы! Ты даже не представляешь себе, на что ты теперь имеешь право. Например, нагло опоздать завтра на работу. Часа на три!» «В таком случае я хотел бы пойти домой», — полуутвердительно сказал Марк. «Нет проблем», — ответил Дон. «Только знаешь...» — он заговорщически подмигнул ему. «Советую завтра сменить твой костюм на нечто более подходящее имиджу президента компании. На майку и джинсы, например». «Договорились», — засмеявшись, ответил Марк. И пошел домой.

0: Монтегю Ротс Джеймс. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать». В переводе Виталия Волковского. Часть первая. «Теперь, когда семестр закончился, вы, наверное, скоро уедете?» — спросил человек, не имеющий отношения к нижеследующей истории, у профессора онтологии, рядом с которым ему выпало сидеть за обедом в гостеприимной столовой колледжа Святого Джеймса. Профессор был молод, аккуратен и точен в словах. «Да», — отвечал он, — «друзья уговорили меня по окончании этого семестра заняться гольфом, и я собираюсь провести неделю или дней 10 на восточном побережье. В Бернстоу вы, наверное, знаете это место. Буду совершенствовать навыки игры. Надеюсь, отправиться уже завтра». «О, Паркинс!» — вмешался в разговор сосед, сидевший по другую руку. «Как раз там, в Бернстоу, сохранились руины прецептории Ордена Тамплиеров. Не откажите в любезности. Осмотрите их и скажите, стоит ли летом проводить в том месте раскопки». Слова эти, как нетрудно догадаться, произнес человек, увлеченный археологией, но поскольку он появляется лишь в прологе и в дальнейших событиях не участвует, нет никакой нужды приводить его имя и перечислять научные регалии. «Конечно», — с готовностью согласился Паркинс. «Скажите только, как найти развалины?» «Я непременно побываю там, все осмотрю, а по возвращении дам вам полный отчет. Могу даже написать вам прямо из Бернстоу, если вы скажете, по какому адресу будете в это время находиться». «Благодарю вас, не стоит утруждаться. Просто я подумываю о возможности поехать с семьей на отдых в те края, в Лонге, а поскольку в Англии археологические планы составлены должным образом лишь на очень немногие прецептории храмовников, мне пришло в голову совместить таким образом отдых с полезным занятием». Профессор хмыкнул, видимо, не сочтя составление плана прецептория полезным занятием, однако его сосед продолжал. «Место, где находился прецепторий, признаюсь, я не уверен, осталось ли там хоть что-то, выступающее над землей, теперь должно быть возле самого пляжа. Вы ведь знаете, на тот отрезок побережья постоянно наступало море. Судя по карте, руины можно искать примерно в 3/4 мили от Глоуп-Инн, у северной окраины города. А где вы собираетесь остановиться?»
1: «Вообще-то как раз в Глоуп-Инн», — отвечал Паркинс.
0: «Я заказал там номер. Нигде больше не удалось. Зимой почти все пансионаты закрыты, да и там мне сказали, что номер могут предоставить только

0: местные, что выставить оттуда вторую кровать им некуда и все такое прочее. Но поскольку я собираюсь взять с собой кое-какие книги и поработать, комната мне нужна довольно большая. Конечно, видеть в помещении, которое станет моим временным кабинетом, пустую кровать радости мало, но, видно, придется смириться. Как-нибудь перетерплю. Благо, это ненадолго.
1: Неужто, Паркинс, наличие лишней кровати в номере для вас такое неудобство, что с этим приходится мириться?
0: Вмешался грубовато добродушный господин, сидевший напротив.
1: Послушайте, пожалуй, ее займу я. А что, приеду и составлю вам компанию.
0: Профессор внутренне содрогнулся, но ухитрился выдавить из себя любезный смешок. Конечно, Роджерс, лучше и придумать нельзя. Боюсь только, не будет ли вам скучно? Вы ведь, кажется, не играете в гольф.
1: Благодарение Богу, нет.
0: С грубоватой прямотой ответил Роджерс. Ну вот, а я буду проводить все время, если не за письменным столом, то на поле для гольфа. Смотрите, как бы такой отдых не показался вам скучноватым.
1: Ну, не думаю. На побережье мне наверняка встретится кто-нибудь из знакомых. Но если мое присутствие будет вас стеснять, Паркинс, так и скажите, я не обижусь. На правду, как говорится, не обижаются.
0: Стоит заметить, что Паркинс отличался безупречной вежливостью в той же мере, что и скрупулезной правдивостью. Роджерс прекрасно знал об этих свойствах его натуры и вполне возможно позволял себе ими пользоваться. Профессор замешкался и заговорил лишь спустя несколько мгновений.
2: «Ну, Роджерс, если уж говорить всю правду, я и впрямь задумался о том, не маловато ли будет та комната для нас двоих, а также, заметьте, вы сами настаивали, иначе я бы и словом не обмолвился на сей счет, не помешаете ли вы мне работать?»
0: Роджерс расхохотался.
1: «Молодчина, Паркинс!» — заявил он. «Все в порядке. Не переживайте, вашей работе я мешать не буду. Могу вообще не приезжать, коли вы против. Просто я подумал, что поступлю правильно, если подрежусь отгонять привидение».
0: В этот миг можно было заметить, как Роджерс подмигнул и подтолкнул локтем своего соседа по столу. Равно как и то, что Паркинс порозовел.
1: «Прошу прощения», — тут же продолжил Роджерс. «На сей счет мне, конечно, лучше бы помолчать. Совсем забыл, что вы не одобряете легкомыслие в подобных вопросах».
2: «Что ж», — промолвил Паркинс, «раз уж вы затронули эту тему, то я признаюсь, что и впрямь не люблю пустых разговоров о тех, кого вы называете привидениями».
1: «Человек, занимающий мое положение», — тут его голос слегка возвысился, «как мне кажется, не имеет права бездумной болтовней поощрять такого рода суеверия. Вы знаете, Роджерс, должны знать, ибо я никогда не скрывал своего отношения».
2: «Ну, конечно, старина, никогда», —
0: с готовностью согласился Роджерс приглушенным голосом.
2: «Я придерживаюсь того мнения», — гнул свое Паркинс, «что любая уступка невежеству, любой намек на признание реальности таких явлений были бы ничем иным, как беспринципным отказом от убеждений. Но, боюсь, мне не удалось добиться вашего внимания».
1: «Безраздельного внимания, вот что в действительности сказал доктор Блимбер», —
0: прервал его Роджерс, всем своим видом демонстрируя стремление к безукоризненной точности.
2: «Но прошу прощения, Паркинс, мне не следовало вас прерывать».
0: «Ничего, ничего», — промолвил Паркинс. «Насчет Блимбера не знаю, должно быть, он сказал это до меня, но мне следует продолжить. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду».
1: «Да-да», — поспешно откликнулся Роджерс, — «именно так. Мы непременно займемся как следует. В Бернстоу или еще где-нибудь».
0: Данный диалог я привел, намереваясь донести до читателя впечатление, произведенное на меня Паркинсом. Чем-то он напоминал старушенцию, какую-то квочку, начисто, увы, лишенную чувства юмора, но стойкость и верность своим убеждениям делали его человеком, заслуживающим глубочайшего уважения. Не знаю, почувствовал ли это читатель, но характер Паркинса был именно таков.

0: На следующий день Паркинс, как рассчитывал, покинул свой колледж и прибыл в Бернстоу. Радушно принятый в Глоуп-Инн и помещенный в тот самый просторный двухместный номер, о котором говорилось выше, он перед тем, как отдохнуть, вознамерился первым делом разложить свои рабочие материалы в должном порядке на большом столе, поставленном в комнате так, что на него падал свет сразу из трех выходивших на море окон. Точнее сказать, прямо на море смотрело одно окошко центральное, а из двух других, левого и правого, открывались виды, соответственно, на север и юг вдоль побережья. На юге виднелась окраина Бернстоу. На севере в поле зрения не попадало никаких строений, ничего, кроме пляжа и подпиравшего его невысокого утеса. Прямо под центральным окном пролегала не слишком широкая полоса жесткой травы, на которой валялись старые якоря, кабестаны и тому подобный хлам. За ней следовала дорога, а за дорогой до самого моря тянулся пляж. Каким бы ни было первоначальное расстояние между гостиницей и морем, теперь оно составляло не больше 60 ярдов. Остальные постояльцы, само собой, тоже являлись любителями гольфа, причем об иных стоит сказать особо. Похоже, наиболее примечательную фигуру представлял собой старый вояка, секретарь лондонского клуба, обладавший невероятно зычным голосом и явно выраженными убеждениями сугубо протестантского толка. Последние проявлялись с особой силой после посещения им богослужений, проводившихся местным викарием, человеком достойным, но имевшим склонность к пышному церемониалу, каковую он старательно подавлял из уважения к традициям Восточной Англии. Профессор Паркинс, человек, одной из основных черт которого являлась, как мы уже говорили, стойкость, большую часть следующего за его прибытием в Бернстоу дня провел за занятием, каковое именовал совершенствованием навыков игры на поле для гольфа как раз в обществе полковника Уилсона. Было ли виной тому помянутое совершенствование, мне неизвестно, но после обеда настроение, а стало быть и поведение полковника, приобрели столь пугающую окраску, что даже Паркинсу стало не по себе при мысли о том, что им предстоит еще и вместе возвращаться в гостиницу. Бросив украдкой быстрый взгляд на топорщившиеся усы и раскрасневшееся лицо полковника, он решил, что будет совсем неплохо, если перед их неизбежной встречей за ужином тот несколько успокоится, попив чаю и покурив. «Прогуляюсь-ка я вдоль берега», — подумал он. «А заодно, если еще не совсем стемнеет, взгляну на те руины, о которых говорил Дисней. Правда, я знать не знаю, где их искать, но, скорее всего, наткнусь на них по дороге». Так оно и вышло, причем буквально так, ибо, выбираясь с поля для гольфа на галечный пляж, он запнулся то ли за корень утесника, то ли за здоровенный камень и полетел вверх тормашками. А когда встал, то обнаружил себя на участке, отличавшемся от пляжа неровным рельефом, наличием множества впадин и холмиков. Последние при ближайшем рассмотрении оказались массами сцементированного и звездкой камня, покрытого сверху слоем поросшей травой почвы. «Должно быть, — разумно рассудил профессор, — это и есть то место, где находился прецепторий». Для археолога оно выглядело многообещающе. Сохранилось достаточно фрагментов фундамента, причем, что показал общий план, погребенных не слишком глубоко. Он смутно припоминал, что тамплиеры имели обыкновение возводить круглые храмы и решил, что разорванное кольцо холмиков и возвышений вокруг него связано с чем-то в этом роде. Мало кто устоял бы перед искушением провести небольшое любительское исследование в области, далекой от собственных профессиональных интересов, хотя бы ради удовольствия показать, какие перспективы могут открыться, если взяться за это дело по-настоящему. Однако, если наш профессор и ощущал нечто вроде подобного мелочного желания, то руководствовался все же в первую очередь обещанием, данным мистеру Диснею. Поэтому он обошел вокруг участка, набросав в блокноте его приблизительный план с указанием размеров. Затем его внимание привлекло возвышение, находившееся к востоку от центра круга, что позволяло заподозрить в нем постамент старинного алтаря. С северной стороны холмика слой почвы оказался почти снят. То ли мальчишки раскопали, то ли какой-нибудь зверь, так сказать, порождение дикой природы. «Почему бы, — подумалось профессору, — не соскрести ножом остаток земли? Глядишь, доберусь до каменной кладки». Результат оказался даже лучше ожидаемого. Часть разрыхленной почвы провалилась внутрь, в какое-то отверстие. Пытаясь заглянуть туда, Паркинс зажигал спичку за спичкой, но ветер задувал огонь, так что в конце концов ему пришлось обследовать дыру вслепую, простукивая и скребя стенки ножом. Все признаки, правильная прямоугольная форма, если не оштукатуренные, то во всяком случае гладкие стены и дно, указывали на искусственное происхождение, обнаруженное в сложенном из камня возвышении полости. Внутри было пусто. Но нет. Неожиданно что-то звякнуло. Нож наткнулся на металл. Профессор запустил внутрь руку, пошарил наугад и наткнулся на какой-то предмет цилиндрической формы. Само собой, он достал находку, посмотрел на свет и убедился, что держит в руках сделанное человеком, очевидно, весьма старинное изделие — металлическую трубку примерно в 4 дюйма длиной. К тому времени, когда Паркинс окончательно удостоверился в том, что никаких других предметов в обнаруженном тайнике нет, уже основательно стемнело. Поиски пришлось закончить, однако и найденного сегодня вполне хватило, чтобы подтолкнуть профессора к решению посвятить часть завтрашнего дня археологии. Находку он спрятал в карман, будучи по какой-то причине уверен в том, что она обладает некоторой ценностью. Уже собираясь отправиться домой, Паркинс окинул взглядом окрестности и нашел пейзаж удручающе мрачным. На западе, в тускло-желтом закатном свете, виднелось поле для гольфа, по которому двигалось несколько человеческих фигур. Припозднившиеся игроки направлялись к зданию клуба. Кроме того, взгляд различал невысокую колоколенку и огоньки селения Олдси, бледную полосу песка, стемневшими через равные интервалы деревянными волнорезами, и едва угадывавшуюся в сумраке линию прибоя. Ветер был северным, но когда Паркинс зашагал к Глоуп-Ин, переменился и задул ему в спину. Скоро скрипевшая под ногами галька осталась позади. Профессор выбрался на ровный песчаный берег, который, если бы не пересекавший путь через каждые несколько ярдов волнорезы, был бы прекрасным местом для прогулки. Там, желая оценить расстояние, пройденное им от оставшихся позади средневековых развалин, Паркинс оглянулся и неожиданно увидел, что в том же направлении, что и он, движется, причем весьма поспешно, какой-то человек. Создавалось впечатление, будто незнакомец изо всех сил старается догнать Паркинса, хотя удавалось ему это весьма плохо, если вообще удавалось. Я хочу сказать, что, судя по движениям, этот человек бежал бегом, однако расстояние между ним и профессором ничуть не сокращалось. Так, во всяком случае, показалось самому Паркинсу, который здраво рассудил, что останавливаться и поджидать неизвестно кого не имеет смысла. По правде сказать, одинокая прогулка по безлюдному побережью веселила мало, и он не имел бы ничего против спутника, но лишь такого, какого мог бы выбрать сам. В свое время, еще не будучи столь просвещенным, он читал о подобных встречах в подобных местах, причем читал такое, о чем не хотелось вспоминать. Правда, по пути к гостинице многое из прочитанного вспоминалось вопреки его воле. И особенно следующие, некогда сильно подействовавшие на детское воображение строки. «И привиделось мне, что, пройдя по полю совсем немного, христиан узрел гнусного демона, устремлявшегося ему навстречу». «А что, — подумалось нашему герою, — если, оглянувшись еще раз, я увижу вырисовывающуюся на фоне желтоватого неба фигуру с крыльями и рогами? Бежать мне или оставаться на месте? Впрочем, похоже, джентльмен позади меня вовсе не того пошиба, тем паче, что, кажется, отстает от меня точно так же, как когда я его впервые увидел. Во всяком случае, к ужину я поспею раньше его. Боже мой, а до ужина-то осталось всего четверть часа. Надо поторопиться». Едва успев переодеться, Паркинс вышел к столу, где снова встретился с несколько умиротворенным, насколько вообще может быть умиротворенным столь бравый вояка, полковником. Во всяком случае, когда после ужина постояльцы сели за вист, эти намеки на умиротворение улетучились в силу того, что Паркинс оказался сильным соперником. Однако около полуночи профессор встал из-за карточного стола с тем ощущением, что вечер прошел вполне удовлетворительно, и он, пожалуй, если будет продолжать совершенствовать навыки игры, вполне сможет выдержать в Глоуп-Ин 2-3 недели. Уже шагая к своему номеру, он встретил гостиничного коридорного, обратившегося к нему со следующими словами.
1: «Прошу прощения, сэр, но я чистил ваше пальто, и что-то выпало у вас из кармана. Я положил это на комод, сэр, в вашей комнате, сэр. Кусочек трубки или что-то в этом роде, сэр. Благодарю вас, сэр. Вы найдете это на вашем комоде, сэр. Да, сэр. Доброй ночи, сэр».
0: Сей монолог напомнил Паркинсу о сделанной им в тот день маленькой находке. По приходу в номер он не без любопытства рассмотрел вещицу при свете свечей и установил, что сделана она из бронзы, а по форме более всего походит на современный свисток, каким подзывают охотничьих собак. И не только походит, но и является не более и не менее как свистком. Паркинс поднес его к губам, но оказалось, что внутри он забит слежавшимся песком или землей, да так плотно, что выколотить его не представлялось возможным. Пришлось прочищать ножом. Неизменно аккуратный, Паркинс собрал вытряхнутую землю на листок бумаги и подошел к окну, чтобы выбросить мусор. Ночь стояла ясная, и когда, открыв оконную створку, он взглянул в сторону моря, то сразу признал в маячившей на берегу фигуре своего вечернего спутника. Несколько удивленный тем, как, однако же, часто встречаются в Бернстоу полуночники, он закрыл окно и снова поднес свисток к свету. И тут на нем обнаружились метки, причем не просто метки, а буквы. Стоило потереть свисток, и глубоко вырезанная надпись выступила вполне отчетливо, хотя профессору пришлось честно признать, что для него она являлась не более понятной, чем загадочные письмена, явленные на перу Валтасара. Литеры имелись и на передней, и на задней части свистка. С одной стороны, они выглядели следующим образом. «Фла», «Фур бис», «Фле». А с другой следующим. «Квис эст исте куи венит». «Непременно надо разобраться, что здесь к чему», — подумал он. «Но, похоже, я малость подзабыл латынь. Оказывается, даже не помню, как будет по латыни свисток». Фраза должна обозначать нечто вроде «Кто тот, что идет?» «Ну и кто что-то имеется в виду? Куда он идет?» «Может быть, лучший способ выяснить — это взять да и свистнуть?» Что Паркинс и сделал? Дунул в свистульку, хотя тут же замер, пораженный необычностью звука. Совсем не громкого, но вместе с тем, в этом профессор чувствовал уверенность, слышного за много миль. Более того, этот звук обладал присущим некоторым запахом свойством порождать в сознании образы. Перед внутренним взором Паркинса нежданно предстало обширное пространство, где царили ночь и ветер, а в центре маячила одинокая фигура. Чем она занималась, профессор не разобрал. Возможно, ему удалось бы рассмотреть больше, но видение разрушил резкий порыв ветра, заставивший задрожать окно. Паркинс вскинул глаза и успел заметить в темноте за стеклом белый отблеск крыла морской птицы. Звук оказался столь завораживающим, что он не устоял перед искушением свистнуть снова, на сей раз погромче. Увы, но видение, на которое Паркинс отчасти надеялся, за повторным свистком не последовало. Зато последовало нечто иное. Трудно было поверить, что всего за несколько мгновений ветер способен набрать такую силу.
2: «Ужас!» — сквозило в голове профессора. «Настоящая буря! Вот и окно распахнулось, от запора никакого проку! Черт, еще и свечи погасли! Да этот ветер перевернет вверх дном всю комнату!»
0: Прежде всего, следовало закрыть окно, что оказалось не так-то просто. Паркинс упорно и довольно долго, в это время можно было сосчитать до 20, налегал на небольшую раму, но у него создавалось впечатление, будто снаружи на нее давит здоровенный взломщик. Но внезапно натиск ослаб, окно подалось, со стуком захлопнулось, и даже задвижка сама вскочила на свое место. Теперь надлежало зажечь свечи и посмотреть, нанесен ли комнате ущерб, а коли нанесен, то велик ли он. По меньшей мере, шум бури разбудил одного из постояльцев. Было слышно, как этажом выше, тяжело ступая по полу в одних чулках, что-то сердито бурчит полковник. Поднялся ветер быстро, но стихать отнюдь не спешил. Снаружи он продолжал бушевать, сотрясая рамы и завывая на таких нотах, что, как решил Паркинс, человек с воображением вполне мог почувствовать себя не в своей тарелке. А еще несколько минут размышления, заставили его прийти к выводу, что и тому, кто лишен воображения, этот вой едва ли способен доставить удовольствие. Что явилось тому причиной, шум ветра или избыточное возбуждение, ставшее следствием то ли игры в гольф, то ли самодеятельных раскопок в прецептории, но только сон к Паркинсу упорно не шел. Он так долго лежал с открытыми глазами, что, признаюсь, такое частенько случается и со мной, волей-неволей начал прислушиваться к ритму собственного сердца с ощущением, будто оно вот-вот может остановиться, а также стал испытывать опасения насчет состояния своих легких, мозга, печени и прочих жизненно важных органов. Профессор прекрасно понимал, что с наступлением утра все эти страхи развеются, но пока они не отступали. Некоторым утешением мог послужить разве что тот факт, что в подобном положении оказался кто-то из его соседей, слева ли, справа ли, в темноте было не разобрать, который шумно ворочался в своей постели.

Надеясь приманить сон, Паркинс закрыл глаза, но не иначе, как в силу все того же перевозбуждения, его стало преследовать видение. Картины, представлявшиеся мысленному взору человека, борющегося с бессонницей, зачастую столь малоприятны, что ему приходится открывать глаза, дабы их развеять. Именно в таком неутешительном положении оказался профессор. Он быстро понял, что к нему прицепилось одно непрерывное видение, исчезавшее, стоило ему открыть глаза, возобновлявшееся в том же виде, стоило закрыть их снова. Вновь и вновь пред ним представала длинная полоса галечного пляжа, окаймленного песком и расчерченного на коротких интервалах черными линиями сбегавших к воде волнорезов, картина по существу неотличимая от действительности, виденной им во время сегодняшней прогулки. Стоял пасмурный зимний вечер, крапал холодный дождик и, похоже, собирался ветер. Потом, на некотором расстоянии, появлялось подскакивавшее черное пятно, спустя мгновение обретавшее очертания человеческой фигуры. Человек в припрыжку бежал по берегу, перебираясь через волнорезы и каждые несколько секунд озираясь. По мере его приближения, хотя черты лица оставались неразличимыми, крепло ощущение того, что он не просто торопится, а страшно напуган. Незнакомец рвался вперед, что было мочи, но каждое следующее препятствие явно давалось ему с большим трудом, чем предыдущее. «Перемахнет ли бедняга через этот волнорез?» — невольно подумал Паркинс. «Кажется, он будет повыше остальных». Бедняга перемахнул, перекинул тело через деревянную загородку, но на том его силы иссякли. Рухнув на землю, он остался лежать прямо под волнорезом. Отчего человек с таким рвением удирал, оставалось пока неясным, однако вдали появилось какое-то мечущееся светлое пятнышко. Быстро увеличиваясь в размерах, оно тоже обернулось человеческой фигурой, очертания которой маскировались бледным развивающимся одеянием. В характере движений новоявленного незнакомца было нечто напрочь отбивавшее желание увидеть его поближе. Движения эти выглядели беспорядочными и странными. Человек то воздевал руки, то склонялся к песку, да так, не распрямившись, устремлялся к кромке воды, то выпрямлялся и продолжал бег вдоль берега с поражающей и ужасающей быстротой. Наконец настал момент, когда преследователь уже метался из стороны в сторону всего в нескольких ярдах от того волнореза, за которым укрывался беглец. После 2-3 бросков туда-сюда он замер, выпрямился в полный рост и, воздев руки, устремился вперед. На этом месте Паркинс всякий раз открывал глаза, и видение обрывалось. В конце концов, измученный и этим, и невеселыми размышлениями о своем ухудшающемся зрении, чрезмерном курении и тому подобном, он решил оставить тщетные попытки уснуть. И вместо того, чтобы снова и снова прокручивать в голове картину, являвшуюся, как ему представлялось, болезненным отражением его дневных впечатлений, провести остаток ночи за книгой. Чирканье спички, окоробок и вспыхнувший огонек, должно быть, вспугнули какое-то ночное создание, не иначе как крысу, метнувшуюся по полу в направлении второй кровати. А спичка, как назло, погасла. Чертыхнувшись, Паркинс чиркнул вторую, зажег-таки свечу, и погрузился в чтение, за каковым занятием его незаметно сморил благодетельный сон. Пожалуй, впервые в жизни этот строгий приверженец порядка уснул, не задув свечи, так что, когда в 8 утра его разбудили к завтраку, на маленьком столике еще тлел ее оплывший огарок.

Монтегю Ротс Джеймс. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать». В переводе Виталия Волковского. Часть вторая. Окончание.

0: Когда, позавтракав, он вернулся к себе, чтобы переодеться в костюм для гольфа, Фортуна снова одарила его в качестве партнера полковником, в номер зашла горничная.
1: «Не угодно ли вам, чтобы я принесла еще одно одеяло, сэр?»
0: — спросила она. «А, спасибо», — откликнулся Паркинс. «Пожалуй, это не помешает. Похоже, дело идет к похолоданию».
1: «На какую кровать прикажете его положить, сэр?»
0: — поинтересовалась она, вскоре вернувшись с одеялом.
2: «Что? Ну, на ту, на которой я спал», — откликнулся профессор, указывая на свою кровать.
1: «О, да, сэр. Но прошу прощения, сэр. Вы, кажется, полежали на обеих. Во всяком случае, мне пришлось перестилать обе».
0: «Неужели?» — искренне удивился профессор. «Ну, я спал на одной, вот этой, на другой только разложил свои вещи. Неужели она так смялась, что могло показаться, будто на ней спали?»
1: «О, да, сэр»,
0: — заверила его горничная.
1: «Вся постель была скомкана. Вы уж не обессудьте, сэр, но вид был такой, словно на ней не просто спали, а провели очень беспокойную ночь».
0: «Боже мой», — покачал головой Паркинс. «Надо полагать, я привел постель в беспорядок, раскладывая на ней свои вещи. Прошу прощения за то, что доставил вам лишние хлопоты. Кстати, я ожидаю приезда одного джентльмена из Кембриджа, моего друга. Он разделит со мной номер на день-другой. Это ведь не вызовет возражений, верно?»
1: «Разумеется, сэр. Благодарю вас, сэр. Что вы, сэр, какие хлопоты?»
0: И она удалилась хихикать и сплетничать с другими горничными. Паркинс направился на поле для гольфа с твердым намерением и дальше совершенствовать навыки. И преуспел в этом, о чем мне весьма приятно сообщить, настолько, что полковник, и без того сетовавший на необходимость второй день подряд играть в обществе нашего профессора, по мере того, как шло время, бурчал по любому поводу все громче, пока его голос, прибегая к выражению одного из наших отнюдь не первостепенных поэтов, не стал гудеть над побережьем, как орган в кафедральном соборе.
3: «Ну и ветер же налетел этой ночью», —
0: в частности проворчал он.
3: «Как сказали бы у нас в моем старом доме, такой, словно его насвистали».
0: «Вот как?» — удивился Паркинс. «Неужто в ваших краях еще бытуют такие суеверия?»
3: «Не знаю, как там насчет суеверий», —
0: поморщился полковник.
3: «Но в это верят и в Дании, и в Норвегии, и на Йоркширском побережье. И мой личный опыт подсказывает, уж коли сельские жители испокон веку во что-то верят, так неспроста, что-то в этом есть».
0: Последовавший драйв, читатель, разбирающийся в гольфе, прекрасно поймет, о чем речь, прервал разговор, а когда появилась возможность его возобновить, Паркинс, хоть и не без колебаний, сказал:
1: «Кстати, полковник, по поводу вашего недавнего замечания, наверное, вам следует знать, что на сей счет я придерживаюсь совершенно определенных взглядов, каковы и сводятся к категорическому отрицанию реальности всего того, что принято называть сверхъестественными явлениями».
3: «Вот, значит, как!»
0: — откликнулся полковник.
3: «Вы, стал быть, хотите сказать, что не верите в ясновидение, привидение и все в этом роде?»
0: «Ни во что подобное», — убежденно заявил Паркинс.
3: «Ну что ж», — промолвил полковник, «коли так, то, по моему глубокому убеждению, вы, сэр, ничем не лучше Саддукея».
0: Паркинс уже вознамерился было ответить, что, по его мнению, саддукеи являлись самыми здравомыслящими людьми, о которых он читал в Ветхом Завете, но в последний момент сдержался, поскольку не был уверен в том, что читал о них именно там, даже что это произведение вообще содержит о них какое-либо упоминание. Поэтому он предпочел отшутиться. «Ну, может и так. Эй, мальчик, подай-ка мне мою клюшку». «Минуточку, полковник». «Да, так вот. Позвольте мне предложить вам свой взгляд на веру в возможность накликать ветер свистом. Природные законы, управляющие ветрами, изучены не лучшим образом, а простым людям, скажем, рыбакам и им подобным, неизвестны вовсе. Теперь представьте, встретит такой невежа в неурочный час на берегу чужака, странного с виду незнакомца, который, знай себе, насвистывает, а потом вдруг поднимается ветер, что наверняка можно было бы легко предсказать, взглянув на барометр. Но у рыбачьей деревеньки наверняка нет даже простеньких барометров, а предсказывать погоду они пытаются по приметам. Для них будет естественным счесть, будто как раз помянутый чудной пришелец и накликал ветер своим свистом. Да и сам свистун тоже может запросто уверовать в свою способность управлять погодой. Взять хотя бы прошлую ночь. Тут были и ветер, и свист, причем свистел я сам. Дважды дунул в свисток, а ветер при этом словно и вправду откликался на мой зов. Если бы меня кто-нибудь видел... Молчание.
3: Значит, вы свистели? Вот как. А можно спросить, в какой свисток? О, сейчас будет удар. Так, удар.
1: В разговоре снова наступила пауза. А, так вы спрашивали насчет свистка, полковник, не так ли? Ну, это довольно любопытная вещица. Он у меня как раз в... Нет, боюсь, я оставил его в комнате. Это находка, причем сделанная не далее, как вчера.
0: Выслушав поведанную Паркинсом историю вышеупомянутой находки, полковник не преминул хмыкнуть и высказаться в том смысле, что, коль скоро дело касается вещей, ранее принадлежавших папистам, насчет которых ни один добрый человек не возьмется сказать, на что они способны, он на месте профессора проявил бы большую осторожность. Затронутый вопрос позволил полковнику оседлать любимого конька и перевести разговор на совершенно недопустимые намерения викария провести в пятницу в 11 утра службу в честь праздника святого апостола Фомы. С точки зрения полковника, подобное намерение неопровержимо изобличало викария как тайного паписта, а то и иезуита. Паркинс не счел нужным оспаривать подобные предположения, благодаря чему отношения между ним и полковником наладились настолько, что ни у того, ни у другого не возникло желания после ланча сменить партнера. Во второй половине дня они продолжили игру, да так заигрались, что позабыли обо всем. Лишь когда начало темнеть, Паркинс вспомнил о вчерашнем намерении продолжить исследование руин Прецептория, однако рассудил, что этим можно будет заняться и в другой раз. В гостиницу он и полковник возвращались вместе. Когда они завернули за угол дома, полковника едва не сбил с ног бежавший, сломя голову, мальчуган, который, столкнувшись с джентльменом, как ни странно, не пытался удрать, а остался на месте. Бравый вояка, естественно, собрался было задать ему головомойку, однако заметил, что мальчонка напуган так, что не может вымолвить и слова. Чуточку придя в себя, он ударился в слезы, по-прежнему цепляясь за ноги полковника. Отцепить его, правда, удалось, но стенания не прекращались.
3: «Да что с тобой случилось? Кто тебя обидел? Чего ты испугался?»
0: наперебой спрашивали оба.
4: «Но...»
0: с дрожью в голосе ответил мальчик.
4: «Оно махало мне из окна! Такое гадкое!»
3: «Из какого окна?»
0: переспросил решительно ничего не понявший полковник.
3: «Говори ты толком!»
4: «Из переднего окна на фасаде гостиницы!»
0: Паркинс, по правде сказать, склонялся к тому, чтобы отправить парнишку домой, однако дотошный полковник выказал намерение докопаться до сути, заявив, что пугать таким манером детей нельзя. И тот, кто позволяет себе подобные дурацкие шуточки, должен за это ответить. Задавая вопрос за вопросом, полковник и профессор постепенно установили следующее. Мальчик играл с приятелями на лужайке перед Глоуп-Инн, пока не пришло время пить чай. Дружки убежали, он тоже, собравшись уходить, случайно поднял глаза на переднее окно и увидел в нем фигуру, лица было не разглядеть, которая стала ему махать. Как-то неправильно махать, да и сама фигура была неправильная. Горел ли в комнате свет? Нет, будь там свет, он бы не стал смотреть. Какое окно? Второе, большое окно с двумя маленькими с обеих сторон.
3: «Ладно, малыш»,
0: — промолвил полковник, задав еще несколько вопросов.
3: «Беги-ка домой. Думаю, какой-то шутник решил тебя напугать. В следующий раз

0: добравшись до места, принялись осматривать фасад гостиницы. Данному им описанию отвечало лишь одно окно. «Любопытно», — заметил Паркинс, — «но по всему выходит, что мальчик говорил о моем окошке. Полковник Уилсон, не заглянете ли на минутку ко мне? Хочу выяснить, что происходило в моем номере». Вскоре они подошли к двери. Паркинс подергал за ручку, а потом принялся шарить в карманах. Следующие его слова были: «Боюсь, дело серьезнее, чем мне казалось. Теперь я припомнил, что утром, уходя отсюда, запер дверь на ключ. Она и сейчас заперта, да и ключ, вот он». Профессор продемонстрировал названный предмет. «И должен сказать, что если здешние слуги имеют обыкновение шарить по номерам в отсутствие постояльцев, я этого категорически не одобряю». Высказавшись таким образом, он отпер дверь, зажег свечи, оглядел комнату и сказал: «Нет, ничего не тронуто».
1: «Кроме вашей постели», — заметил полковник.
2: «Простите, но это как раз не моя постель», — указал Паркинс. «Я ею не пользуюсь. Но выглядит она и впрямь так, будто на ней кто-то кувыркался», что полностью соответствовало действительности.
0: «Наверное», — продолжил профессор после некоторого размышления, «я сам устроил здесь беспорядок прошлым вечером, когда распаковывал багаж, а постель с тех пор так и не прибрали. Возможно, служанка хотела навести здесь порядок, зашла в комнату и попалась на глаза нашему мальчонке. Но тут ее окликнули, дали другое поручение, а кровать осталась незастеленной. Да, полагаю, так все и было».
1: «Это нетрудно проверить. Позвоните и спросите», — высказал полковник предложение, которое Паркинс нашел весьма разумным.
0: Появившаяся горничная, однако, заверила, что заправила постель еще поутру, в присутствии джентльмена, и с тех пор в комнату не заходила.
2: «Нет, сэр, второго ключа у нее нет. Дубликаты ключей есть у мистера Симпсона, может быть, он скажет, кто побывал у джентльмена в номере».
0: Вся история оставалась полнейшей загадкой. Тщательный осмотр, а Паркинс прекрасно помнил, где какие вещи у него лежали, показал, что из номера ничего не пропало, и вещи оставались на своих местах. Мистер и миссис Симпсон в один голос утверждали, что никому не выдавали второй ключ, и Паркинс по справедливости не мог не признать, что слова и горничной, и хозяина гостиницы звучали убедительно. Скорее, он готов был допустить, что мальчишка что-то напутал, а то и просто наврал полковнику. Последний за ужином был непривычно молчалив, а в конце вечера, желая Паркинсу спокойной ночи, грубовато проворчал:
1: «Ежели понадоблюсь ночью, так вы знаете, где меня найти».
2: «А, что? А, спасибо, полковник Уилсон. Большое спасибо, но я надеюсь, что мне не понадобится беспокоить вас ночью. О, кстати, я ведь, кажется, так и не показал вам тот старинный свисток, о котором рассказывал. Хотите взглянуть? Вот он».
0: Полковник осторожно повертел в руках свисток, рассматривая его в свете свечей.
2: «Вы можете разобрать эту надпись?»
0: — полюбопытствовал Паркинс, когда полковник вернул ему его находку.
1: «Нет, во всяком случае, не при таком освещении. А что вы собираетесь делать со свистком?»
2: «Ну, по возвращении в Кембридж я покажу его тамошним археологам, узнаю их мнение, и если они сочтут его представляющим ценность, передам в какой-нибудь музей».
1: «Хм», — буркнул полковник. «Что ж, возможно, вы и правы. Но насчет себя скажу с уверенностью. Попадись эта штуковина мне, я зашвырнул бы ее подальше в море. Конечно, я понимаю, что советовать вам такое бесполезно, но, боюсь, это до поры до времени. Недаром ведь говорят: век живи, век учись».
0: Они расстались у подножия лестницы, и вскоре каждый оказался в своей спальне. По какой-то неудачной случайности на окнах номера Паркинса не имелось ни штор, ни даже занавесок. Прошлой ночью он просто не обратил на это внимания, но на сей раз подумал, что луна будет светить прямо в окошко, и когда поднимется достаточно высоко, ее свет непременно его разбудит. Досадуя на это, Паркинс, проявив завидную изобретательность, соорудил с помощью коврика, булавок, трости и зонтика ширму, надеясь, что она, если, конечно, не развалится, заслонит постель от прямого лунного света. Вскоре профессор устроился на кровати с толстенным научным трудом, чтение которого просто не могло не навеять дрему.

Должно быть, он проспал около часа, когда внезапно почувствовал, как что-то совершенно бесцеремонно вырывает его из сна. Проморгавшись и оглядевшись, Паркинс сообразил, в чем дело. Самодельная ширма развалилась, и яркая холодная луна светила прямо в лицо. Раздраженно ворочаясь, он размышлял о том, что лучше – встать и восстановить ширму или отвернуться и попробовать заснуть. И тут внезапно профессор резко повернулся и замер, всматриваясь и прислушиваясь. Он слышал звуки, словно кто-то ворочался, как и он, и звуки эти доносились с соседней кровати. «Завтра же, — решил Паркинс, — потребую, чтобы хозяин ее куда-нибудь переставил. А то в ней завелись то ли крысы, то ли вовсе не поймешь что». Шум стих, но тут же возобновился, и профессору стало совсем не по себе. Существо, поднявшее возню на постели, явно было гораздо больше любой крысы. Лично я могу представить себе оцепенение и ужас профессора, ибо лет 30 назад сам, правда, во сне видел нечто подобное, однако читателям, наверное, будет нелегко даже вообразить, какие чувства охватили его, когда на пустой, что он знал совершенно точно, кровати внезапно появилась сидящая фигура. Мгновенно вскочив с постели, он метнулся к окну за тростью, которую использовал для своей ширмы и которая единственная из всего находившегося в комнате могла сойти за оружие. Увы, это оказалось худшим из возможных решений, ибо незнакомец неуловимым движением соскочил с кровати и, широко растопырив руки, преградил путь к двери. Сама мысль о том, чтобы попытаться проскочить мимо него к выходу из комнаты, повергала Паркинса в трепет. Возможность хотя бы прикоснуться к этому существу почему-то пугала, так что профессор скорее выбросился бы в окно. Несколько мгновений противник неподвижно стоял в тени, так что рассмотреть его лицо не было никакой возможности. Потом, сгорбившись и наугад шаря вокруг руками, он начал двигаться. И Паркинс с ужасом, но и с некоторым облегчением, подумал, что незваный гость не иначе, как слеп. Наполовину отвернувшись от профессора, он неожиданно бросился к только что покинутой им кровати и принялся со страшным ожесточением, таким, что Паркинса пробрала дрожь, мять и комкать постельные принадлежности. Спустя несколько мгновений, видимо, поняв, что кровать пуста, он прекратил это занятие и повернулся к окну. Профессору представилась, наконец, возможность увидеть его лицо. Паркинс страшно не любит, когда его об этом расспрашивают, а из немногого услышанного от него у меня сложилось впечатление, что запомнилось ему главным образом совершенно жуткая физиономия из мятого полотна. Рассказывать о выражении этого лица профессор то ли не хотел, то ли просто не мог, но не приходится сомневаться в том, что испытанное потрясение едва не лишило его рассудка. Но помимо того, он едва не лишился и жизни. Странное существо с потрясающей быстротой заметалось по комнате, размахивая руками, и уголок его рукава задел щеку Паркинса. Тот, хотя и понимал, сколь опасен может быть для него любой звук, невольно вскрикнул от отвращения, и слепой противник мгновенно сориентировался. Он прыгнул к Паркинсу. Отпрянув к распахнувшемуся за его спиной окну и видя почти вплотную перед своим лицом полотняную физиономию, профессор завопил, как зарезанный. Именно в этот последний миг к нему, думаю, вы догадываетесь, откуда пришло спасение. Распахнув дверь, полковник ворвался в комнату и увидел у окна две фигуры. Кто-то наседал на профессора так, что тот явно рисковал вывалиться наружу. Правда, когда храбрый офицер подскочил к окну сам, там оставался только Паркинс, в следующее мгновение лишившийся чувств и рухнувший ничком на пол, где перед ним уже валялась скомканная куча постельного белья. Не задавая никаких вопросов, полковник Уилсон первым делом выпроводил из номера сбежавшихся было на крики слуг, уложил Паркинса в постель, а сам завернулся в покрывало и провел остаток ночи на второй кровати. Рано утром приехал Роджерс, встреченный с куда большим радушием, чем случись ему прибыть днем раньше. После долгого совета, который держали эти трое в комнате профессора, полковник вышел из гостиницы, держа двумя пальцами какую-то маленькую вещичку,
и со всего размаха мускулистой руки зашвырнул ее в море. Позднее над задним двором Глоу-Ин можно было увидеть дымок. Жгли какое-то тряпье. Должен признаться, я не помню, как удалось объяснить случившееся постояльцам и прислуге, но так или иначе, подозрения в приверженности белой горячке с профессора сняли, да и дурная слава к гостинице не пристала. Почти не приходится сомневаться в том, что, не вмешайся вовремя, полковник, Паркинс либо вывалился бы из окна, либо сошел с ума. Правда, при этом остается неясным, что, собственно, кроме как нагнать страху, могло сделать с человеком явившееся по свистку существо. Ведь в нем не было ничего материального, кроме сделанного из постельного белья тела. Во всяком случае, полковник, помнивший похожий случай, имевший место в Индии, уверял, что полотняное страшилище было физически бессильно и могло только пугать. Но в любом случае он считал это происшествие явным подтверждением справедливости его суждений относительно римской церкви. На этом история заканчивается. Могу лишь добавить, что взгляды профессора на некоторые вопросы теперь не столь категоричны, как были прежде, да и нервы у него не те. Он не может спокойно смотреть на висящую у двери стихарь, а уж коли зимним вечером увидит на поле пугало, это будет стоить ему не одной бессонной ночи.

0: Агния Романова. «Сквозь помехи». Часть первая. Интернет не ловился совершенно, и от этого хотелось что-нибудь разбить. Миша уставился в бесконечный кружок загрузки. Экран как дразнился. «Чего бесишься? Зачем тебе в деревне интернет?»
1: «А как зачем, если папа сегодня позвонит по видео?» «Он звонит регулярно, но по видео реже. То времени нет, то секретность. Но сегодня он обещал».
0: Миша уставился в экран. В нем отразилось его скуластое широкое лицо и короткая темная стрижка. Миша почесал за ухом. Уши у него топорщились. Папа звал лопушком, когда Миша делал что-то не то. Он отбросил телефон. Вытянул шею, глядя во двор через маленькое окошко. Мама жарила шашлыки с дядей Колей. Точнее, дядя Коля крутил шампуры, а мама гуляла вокруг и что-то рассказывала. У нее энергичная походка и высоко завязанный светлый рыжеватый на солнце хвост волос. Папа говорил: «Моя лисичка». Дядя Коля звал маму «дорогая» и лапал за талию, цеплял за ремень джинсов. Мише хотелось подменить ремень на шипастый, как у Глеба из 10 Б. Дядя Коля сунет руку и обдерется, и перестанет к маме клеиться. Миша отвернулся от окна, схватил телефон и яростно потыкал в Google. По нулям. Нет соединения. Может, это и есть аномалия, о которой вопят в интернете. Чушь, конечно, просто вышек сотовой связи мало. Карелия, наскальные рисунки, камни, люди слышат голоса. Они плутают кругами, шарахаются от приступов внезапного ужаса. Миша погуглил отзывы туристов по пути сюда. Надо же знать, куда едешь, тем более сорвались они внезапно, вчера.

Мама кидала вещи в чемодан сама не своя. Хлопала дверцами шкафов и бормотала. Улетел снова. Мужики, сутки дома не побыл. Свой день рождения. Обманул ребенка, обещал же. Хватит. Столько лет ничего не меняется. Ни муж, ни отец. Так, муж на час. Летает он. У мамы странно подрагивали губы, словно она боялась за папу, когда он летает. Миша помалкивал. Он не боялся. До вчерашнего дня. До того, как папа сорвался на работу прямо в день приезда. До того, как мама вместо прощания велела ему больше не приходить. Нужно раздобыть интернет. Как? Солнечный луч косо перерезал дощатый подоконник. В сонном воздухе золотилась пыль. Весенние поля зеленели за окном. Миша спрыгнул на пол, схватил телефон. Если интернет не прилетает сам, он его разыщет. На улице пахло сырой землей и сладковато-деревянной стружкой. Так пахнет, когда идешь в городе мимо дома, закрытого лесами на ремонт. С папой мама на дачу не ездила. А с дядей Колей поехала. Она вообще его слушала, говорила: «Вот это мужчина, финансовый директор в строительной фирме, Мишенька, смотри, тоже на экономиста учился». Папа выйдет на связь в 9 вечера. Мама ведь не забудет. Она не забывала, чем бы ни занималась. Как бы на папу ни ругалась. В горле стало тесно, будто сдавил узкий воротничок. Миша сглотнул. Он про сеанс связи не напоминал. Нельзя. Потому что мама злилась. Мол, ты все об отце, обо мне бы позаботился. И вообще твой отец о нас не думает, летает где-то на юге, крутит высший пилотаж. А мы тут. Миша вздрагивал каждый раз, когда она это произносила. «Твой отец». Поджав губы, сощурив серые глаза, словно Миша виноват, что родился папиным сыном. «Твой отец занят только собой». Когда папа звонил по видео, Миша смотрел ему в лицо, загорелое, обветренное, в морщинках. Он улыбался при виде них с мамой. Каждой морщинкой и всем собой, от короткой щетины на подбородке до пропыленной голубой куртки. На плечах топорщились посеревшие, но с золотинкой синие крылышки, погоны летчика-штурмовика. Они радостно торчали в разные стороны, словно хотели оторваться от куртки и взлететь. Но когда папа скашивал глаза на экран и говорил: «Время, мои родные, пора», крылышки поникали. Миша точно-приточно это видел.

0: Впервые родители поссорились из-за него перед Днем Победы. Миша отлично помнил тот год. Год свободы перед поступлением в школу. Папа подарил Мише набор для сборки. Модель легендарного самолета войны Ла-5. Его страшились самые опытные фашистские асы. Миша собирал модель, высунув язык и перемазавшись в клее. Он до заикания боялся потерять запчасти. Мелкие детальки прятались под столом, за ковром, чуть не за шиворотом. Нельзя потерять. Это папин подарок на День Победы. Это почти папин праздник, ведь он военный летчик. Родился бы перед войной, летал бы на Ла-5. Миша не посеял ни одной коварной детальки. Его распирало от гордости. И тут самолет увидела мама. Миша собрал модель тайком от нее. Папа подмигнул заговорщически и велел: «Поставишь на праздничный стол вместо цветов. Пусть мама увидит, вырос мужик, защитником стал».
1: Как мама ругалась!
0: Нет, сначала замолкла. Перестала улыбаться. Она посмотрела на Мишу, затем на папу, отбросила салфетку и молча вышла из-за стола. Папа растерянно проводил ее взглядом. Потом вышел следом, грохнула дверь на кухню. С колотящимся сердцем Миша прокрался ближе и прижался ухом.
1: «Красиво! Самолет красиво!»
0: — бушевала мама.
1: «Это оружие для убийства! Если праздник, купи сыну гвоздики, пусть возложит к вечному огню и хватит ему для памяти!»
0: Миша приник щекой к дверной щели. Его трясло.
1: «Что он плохого сделал?» «Защищать, моя лисичка! Ни один военный не хочет убивать, мы защищаем наши семьи!» «Да ради бога!» — взвелась мама. «Ты ребенка не вмешивай! Ты стал бы юристом, инженером, врачом, но твой отец задурил тебе голову, и ты пошел в военное! Что, и счастлив?» «Нет!»
2: «Я счастлив, лисичка. Тише, ребенка расстроим!»
1: «Мне лучше знать, счастлив ты или нет!»
0: Мамин голос сорвался. Миша сжался под дверью. Ссорились из-за него. В носу защипало.
1: «Дети должны жить в мире!» — повторила мама. «Сколько раз говорить? Он станет военным, и его убьют!» «Нет! Не отдам своего ребенка!»
2: «Это и мой ребенок тоже!» — ответил папа. «Я хочу ему только добра, ты это знаешь!»
0: Он говорил тихо и строго, но Миша услышал. От его слов показалось, будто огромный сторожевой пес привалился теплым боком, придавил мохнатой тяжестью. Стало уютно и не так обидно.

0: Миша кружил по деревне, пытаясь загрузить хотя бы Google, но безуспешно. Зато лес притягивал взгляд. Уж там-то, на скалах, телефон поймает сигнал какой-нибудь вышки. Прозвенел велосипед по грунтовой дороге. Миша обернулся. Поодаль, через пару домов, высокий пацан бросил велик в траву, свистнул. В ответ из окна высунулась белобрысая голова и исчезла. Через минуту белобрысый выкатился из дома, утрамбовал привезенный груз в рюкзак, хлопнул пацана по ладони и зашагал по тропинке к лесу. Из рюкзака выглядывала рогатка. Приезжий пацан забрался на велик и уехал прочь. Миша уставился в экран телефона. Нет соединения. 1,5 часа до выхода на связь. Интернет стращал сказками о петроглифах и не советовал заходить в лес, но местный парень топал туда не впервые. Белобрысая макушка скрылась под зеленью кром. Миша беззвучно выругался и рванул следом. Сзади от шоссе в замершем воздухе донесся рокот мотора. Он оборвался резко, будто кто-то заглушил двигатель посреди деревни. Миша остановился, тяжело дыша. Куда делся белобрысый? Склон круто уходил вверх. Сосны цеплялись за камни узловатыми корнями, как осьминог щупальцами. Телефон показывал безнадежную одну полоску связи. Надо ползти вверх, черт с ним, с белобрысым, связь бы поймать! Внизу за спиной раздался треск. Он приближался. Волна холода окатила. Это шаги. Кто-то топает? За ним? В висках застучало. Миша ринулся вверх, цепляясь за ветки, спотыкаясь о корни, пока не вывалился на ровную площадку. Впереди высилась стена, отвесная, серо-красная. Над поляной белело небо. Миша заполз за груду валунов с краю поляны. Он задыхался. В груди болело, резко, колюче. Миша задрал голову и обмер. На отвесной скале, на красноватом срезе, белели рисунки. Петроглифы, те самые, к которым лучше не ходить. Ледяные мурашки вонзились в затылок. Громко хрустнула ветка, совсем рядом. Миша вжался спиной в холодный камень. Его здесь нет, нет его. Он не понимал, почему страх сжимает внутренности. Может, просто охотники или туристы приехали? С колотящимся сердцем он приник к щели между валунами. Их было двое. Две высоких фигуры в костюмах цвета хаки, сливающихся с лесом. За плечами бугрились рюкзаки. Один держал в руках лопату с коротким черенком, так будто отбиваться задумал. Второй что-то высматривал в бинокль. Миша проследил за их взглядом. Глаза привыкли к пестроте леса, и дыхание перехватило. Под скалой бугрились не камни, а груда металла. Точнее, вон треугольный кусок мутно блестит, а на нем облезлая краска. Красная краска. Красная звезда. Что-то щелкнуло в мозгу. Картинка сложилась. Миша вжался лбом в ледяной камень, царапаясь и не замечая. «Это же Ла-5! Сбитый самолет времен Великой Отечественной войны! Здесь, на скале с петроглифами!» Миша перевел дыхание. Страх слегка отступил. «Самолет — это не потусторонняя жуть, это понятная вещь. Но что нужно двоим в хаке?» Миша лежал тихо-тихо, чтобы не заметили. Мужик с лопатой скинул рюкзак. Второй с биноклем что-то показал ему жестами. Мужик кивнул и вдруг двинулся прямо на Мишу. Тот обмер. Он отчетливо видел чужое лицо с небритой щетиной и хмурым взглядом. Пристукнет и не заметит. Ясно же, что не баловаться пришел. Страх сковал тело. Миша слышал тяжелое дыхание мужика, когда раздался шмяк. Миша выглянул и не поверил глазам. Мужик упал на землю. Он пополз к самолету по-пластунски, пригибаясь за камнями. Замирал, оглядывался на напарника с биноклем. Тот показывал жестами направление. Внезапно раздался вскрик, затем мягкий стук и ругательство. И еще и снова Миша вытянул шею. По биноклю, по волосам напарника расплывалась краска. Синяя, желтая краска. Плюх! Новое пятно ударило в грудь, заляпало куртку хаки, на этот раз фиолетовое. Возле самолета под прикрытием сосен мелькнула тень. Плюх!
1: «Сволочь!»
0: — заорал напарник, отбросив бинокль.
1: «Достал! Рома, вставай, проучим его!»
0: Второй мужик, Рома, с бормотанием выпрямился. Он угрожающе сжал лопату. «Плюх! Плюх!» По лбу, по груди расползлись пятна.
1: «Зараза!» — прошипел он. «Сейчас я тебя...»
0: Рома взмахнул лопатой и рванул к самолету. Напарник за ним. Миша привстал, забыв об осторожности. Шишка остро впилась в коленку, он не обратил внимания. Его озарило. «Пейнтбол! Шарики с краской вместо пуль, которыми стреляют в игре в войнушку!» Глеб из 10-го Б показывал видео с игр. Зазывал с собой. Можно детям с 10 лет. Но Миша отказывался. Глеб на всю голову двинутый, он и с поисковыми отрядами по болотам таскался, вел раскопки на месте боев времен Великой Отечественной войны и шариками с краской пулялся. Миша никогда не разрешат. Это же войнушка. А белобрысый из рогатки из-под леска бьет. Но зачем? Мужики явно навострились его избить. Похоже на давние счеты. Мужики не пошли на пролом к самолету, как знали, что белобрысый за охранником. Раздался крик. Затем звук падения, бормотание. Миша вытянул шею. Напарник выронил бинокль и сидел на земле. Он зажимал глаз рукой, подвывая. Между пальцев текла желтая краска.
1: «Ах ты, сволочь!» —
0: прорычал Рома и вскинул лопату. Он бросился к соснам, размахнулся. Миша понял, что сейчас случится непоправимое. Мысль обожгла. Надо отвлечь. Но чем? Шишка впилась в лодыжку. Миша схватил ее и со всей силы швырнул в Рому. Тот обернулся. Миша не успел пригнуться.
1: «Эх, вас опять двое!»
0: Лицо Ромы стало зверским. Миша скорчился за валуном. Сердце бешено стучало.
1: «Сейчас разберусь. Сначала с первым», — пробормотал Рома.
0: Миша нагреб еще шишек и выглянул. Шишки его не спасут, и белобрысому не помогут, но... Рома скрылся в подлеске, еле виднелась спина. Раздался треск.
1: «Нет!»
0: Миша вскочил и с размаху одну за другой швырнул все шишки. Спина в хаке дернулась, раздался плюх и... низкий вскрик. Миша замер, часто дыша. «Получилось или нет?» Рома развернулся и с жутким шумом выломился из подлеска, зажимая лицо. Между пальцев текла фиолетовая краска, пачкал воротник.
1: «Что вас всех!» — бормотал Рома.
2: «Эй, уходим, надо промыть глаза! Проклятие, щиплет!»
0: Лопату он где-то потерял. Пошатываясь, он с ругательствами затопал вниз, хватаясь за сосны. Напарник, тихонько подвывая, побрел за ним, на краю поляны обернулся и погрозил в сторону подлеска кулаком. Хруст и шаги постепенно стихли внизу. Миша выбрался из укрытия. От всплеска адреналина внутри все гудело. Белобрысый появился бесшумно. Соткался в сизом воздухе на фоне серо-красной скалы, невысокий, в зеленой куртке, только макушка белела.
3: «Ты кто?»
0: — спросил он. Голос звучал высоко, ломко.
3: «Я Миша».
0: Тот слегка растерялся.
3: «Никита!»
0: — отозвался белобрысый. Протянул руку.
3: «Спасибо! Тот урод меня почти достал, а ты отвлек, и я влепил из рогатки в упор».
0: Миша откашлялся, пожал протянутую ладонь, горячую, сухую.
3: «Что им надо?» «Ясно, что!»
0: Никита шмыгнул носом.
3: «Металлолом, артефакты. Деньги, короче. Вон какой куш!»
0: Миша проследил его взгляд. Самолет неплохо сохранился. Он врезался в землю под острым углом, спилив макушки сосен. Обломки крыльев поросли мхом, но основной корпус уцелел. На носу застыл погнутый от чудовищного удара винт. Стекло кабины было разбито, сетка трещин расходилась от пробоины. Внутри что-то темнело. Миша сглотнул. «Там что, летчик?» 70 лет прошло, значит...» Миша приблизился... Внезапно заложило уши. Он сглотнул, не помогло.
3: «Назад!»
0: — тонко крикнул Никита.
3: «Стой, не подходи!»
0: «Почему?» Подойти очень хотелось. Что-то нашептывало и звало. Миша качнулся вперед. Звон в ушах усилился, будто стая комаров велась вокруг. Резкий рывок дернул назад.
3: «Говорил же, не смей!»
0: — прошипел Никита.
3: «Один пацан сгинул тут! Тебя накроет, не удержу!»
0: «Накроет что?» — заторможенно спросил Миша.
3: «Видение!»
0: — буркнул Никита.
3: «Глюки, аномалии, называй как хочешь. А теперь давай, скажи мне про сказочки для туристов».
0: Он воинственно задрал подбородок.
3: «Комаров нет», — невпопад заметил Миша. «Но звенит, угу», —
0: покивал Никита.
3: «Ты слышишь, да? Тем, кто слышит, туда нельзя. А лучше бы наоборот».
0: «А?»
3: «Наоборот, говорю, чтоб черныши с ума посходили».
0: «Черныши?» — моргнул Миша. Наваждение отступило. Он втянул промозглый воздух. Тонкий комариный звон не стих, он лишь отступил и затаился.
3: «Черные копатели», — пояснил Никита. «Разбирают самолеты, танки, патроны, торгуют. Медали, жетоны продают. Документы выбрасывают. Прикинь? А кто-то до сих пор не знает судьбу своего деда и никогда не узнает. Дед, может, герой Советского Союза? Они и звезду героя сопрут».
0: Никита деловито упаковал свое хозяйство в рюкзак, пачки с шариками, рогатку.
3: «Ты охраняешь», — сообразил Миша. «Хотя не ночевать же тут». «У меня приятель в поселке заодно снаряды подвозит. Предупреждает, когда черныши на подходе».
0: Никита шмыгнул носом.
3: «Обычно мы подвое, но Митьку увезли на море. Вот я один. Чужаков не пускаем, да они сами боятся».
0: «Но ты слышишь аномалию? Почему?»
3: «Ничего я не слышу», — спешно открестился Миша. «Привиделось».
0: «Ну-ну», — протянул Никита. Миша быстро перевел тему.
3: «А если турист решит копать? Сопрет медаль с...»
0: Он запнулся. Не смог выговорить жуткое «с трупа». Одно дело смотреть кино про войну, которое папа показывал, пока мама не видит. Но совсем другое — стоять в двух шагах от человека, бывшего живого человека. Теперь он вплавлен в металл и стекло разбитой кабины. Не он, а его останки. Останки. Слово горчило. Оно пахло дымом и слезами, солеными на языке. Кабина самолета поросла мхом. Миша снова шагнул ближе, воровато оглянувшись на Никиту. Тот склонился над рюкзаком, паковал рогатку и снаряды и ничего не заметил.
3: «Туристы забредают», — бормотал позади Никита. «Туристов шугаем сразу. Они нифига не слышат. Городские они, хотя вот ты тоже».
0: Звон в ушах потихоньку нарастал, словно тучи комаров сжимали вокруг кольцо. Под стеклом кабины блестел подозрительно знакомый предмет. У папы на шлеме была похожая застежка, чтобы крепить ремешок под подбородком. Застежка блестела, повиснув на куске покореженного металла. Шлем слетел при ударе, ремешок, наверное, сгорел. Миша наклонился над кабиной, устоять было невозможно. И вот так и тянуло потрогать застежку, такую знакомую, как у папы. Летчик был как папа, но погиб. Папа! Миша зажмурился и схватил застежку. Все случилось быстро. Тонкий звон ввинтился в мозг. Перед глазами запестрели пятна. Красные, белые, желтые. Что-то отдаленно ухнуло, как взрыв. А потом снова, уже ближе. Земля закачалась под ногами. Или это не земля вовсе? Он в воздухе? И нигде? Кабина истребителя опять заблестела, как новенькая. Бешено вращался винт на носу. Сквозь стекло на Мишу в упор взглянули чьи-то глаза, сквозь большие очки летного шлема. А мир вокруг трясся. Гремели разрывы. Летчик оскалил зубы, его руки нажимали что-то внутри кабины. Миша спиной ощутил опасность. Он обернулся и увидел черную тушу чужого самолета. Из его брюха вниз, на зеленые поля, на крыши сыпались десятки продолговатых штуковин. Бомбы. авиационные бомбы. Летчик отчаянно направил машину на черную тушу, перехватить, отвести смерть от крыши зеленых полей. Но вдруг темный сгусток пронесся мимо Миши. Он вонзился прямо в лобовое стекло. Полыхнуло огнем, стекло разлетелось. Миша закричал. Летчик зажал глаза рукой поверх очков. Он что-то дернул в кабине, и истребитель, падая, развернулся на тушу бомбардировщика. Миша перестал дышать. Звон в ушах перешел в тонкий вой, или то завывали снаряды. С ужасом он увидел, как голова летчика клонится вперед и бессильно падает. Но упрямый маленький истребитель летел вперед, пока не ударил винтом в здоровенный хвост бомбардировщика. Секунду ничего не происходило, а потом чужой черный самолет медленно, очень медленно разломился в воздухе и рухнул вниз. Ла-5, оставляя дымный след, исчез за кромкой леса. Что-то ударило, обожгло болью. Гудящий звон стих, как рукой сняло. Над головой закачались сосновые ветки. Миша проморгался. Он шевельнулся. Тело ломило, как после утомительного бега. Щека горела. Никита стоял над ним, уперев руки в бока. Белобрысый вихор воинственно стоял дыбом.
4: «Живой!»
0: — рявкнул он.
4: «Псих ненормальный! Кто тебя за руки тянул?»
5: «Тянуло вот...»
0: Миша разжал кулак. Застежка шлемофона заблестела на солнце, кое-где покрытая зеленой плесенью.
4: «Тьфу!»
0: — сплюнул Никита и осекся.
5: «Эй, ты как?»
0: Миша потер вспотевший лоб. Тело ломило, будто это он бросил машину на таран, а кости ныли от перегрузок на виражах.
5: «В норме!»
0: — выдавил он, с трудом поднимаясь.
4: «Раз в норме, то валим отсюда! Проникся? Второй раз не полезешь!»
0: Никита закинул рюкзак за спину и потопал вниз по склону. Макушка быстро скрылась из виду. Миша постоял, пошатываясь. Разбитый Ла-5 дремал под мхом. Еще раз. Разбитый Ла-5 дремал под мхом, но Мише казалось, что неумолчный звон не выпускает его с площадки.
5: «Можно я пойду?»
0: — спросил он пустоту. Пустота не ответила.
5: Но что-то отозвалось в душе, в воображении, образ летчика.
0: Миша оцепенел. Ладони похолодели. Он ощущал слепок мыслей и чувств. Аномалия поймала их. Поймала упавший самолет, и погибший летчик застрял здесь навеки.
5: Его образ, сгусток сознания, его душа?
0: Душа летчика годами мучилась в ловушке аномалии.
5: «Я тебя вытащу», — прошептал Миша. «Приведу поисковый отряд. У меня приятель без башни, ему плевать, что тут бездорожье и аномалия. Он придет. Мы поможем тебе. Слово даю».
0: Звон в ушах стих. Почудилось, что далеко вверху рисунки на красноватой скале вспыхнули сквозь деревья, как подсвеченные. Но солнце давно скрылось за тучами.
5: «Солнце село?»
0: Мишу как током пробило. «Время! Выход на связь! Папа!» Он схватился за телефон. «Без 10:09. Дрожь окатила с головы до ног. Миша опрометью кинулся бежать. «Вдруг папа позвонит, а мама будет с дядей Колей!»

0: День рождения начался хорошо. Папа вернулся из двухмесячной командировки. Они ждали его с мамой, отдраили квартиру прямо с утра. Сладко пахло ванилью и выпечкой. Мама наготовила песочных пирогов. Миша тайком собрал модель самолета-штурмовика Су-25, на котором папа летал на службе. Он клеил по ночам, когда мама засыпала, сонный клевал носом на первом уроке. «Это подарок папе на день рождения, который они проведут вместе», — папа обещал. Мама взволнованно ходила туда-сюда по квартире, переставляла тарелки. Минуты ползли катастрофически медленно. Трель звонка разлетелась по квартире. Мама вспыхнула, метнулась в прихожую, Миша за ней. Папа заполнил собой все пространство. Высокий, большой, загорелый. Он сгреб их с мамой в охапку прямо с порога, стиснул так, что закружилась голова и предательски защипала в носу, и нечем стало дышать.
1: «Моя лисичка», — хрипло и нежно сказал папа. «Как я соскучился, просто сдохнуть».
2: «Не надо».
0: У мамы дрогнул голос.
2: «Что мы без тебя делать будем?»
0: Миша закусил губу. Мама плохо переносила любой намек на то, что однажды папа может не вернуться. Это было счастливое утро. Шумное, полное смеха и шуток. Папа травил байки про друзей и хвалил мамины пироги. Миша затащил его в комнату и гордо вручил модель Су-25. Папа уселся прямо на пол. Он взглянул на Мишу так, словно хотел схватить в охапку и подбросить к потолку, как в детстве, но сын вырос слишком большим. Никогда еще Миша так не жалел об этом.
3: «Чего притихли?»
0: — вдруг послышался мамин голос. Папа молниеносно развернулся, спрятав модель Су-25 за спиной. Миша уставился на маму самым невинным взглядом.
4: «Мы общаемся», — деловито сообщил папа. «Хочешь к нам?»
0: Он похлопал по полу. Мама сморщила нос, провела ладонью по складкам платья, собралась что-то ответить, но не успела. У папы в кармане зазвонил телефон. Миша замер. Он кожей ощутил, как напряглась мама. Вся квартира притихла, даже свет померк.
4: «Выезжаю», — отрубил папа, опустил руку с телефоном.
0: Сердце оборвалось. Мама издала невнятный звук, не то стон, не то проклятие. Папа вскочил, запнулся, взглянул на Мишу, на модель Су-25, и Мишу как ошпарило от его взгляда. Жгучая тоска, но и твердая решимость.
2: «С меня хватит!»
0: Мама пыталась сдерживаться.
2: «Мишенька так ждал тебя, так старался! Самолет дурацкий ночами клеил, думаешь, я не знаю? Это мой сын! Я все о нем должна знать!»
0: Миша ощутил себя голым, аж озноб пробил.
2: «Хватит!»
0: — продолжила мама.
2: «Я тебе не позволю разрушать его жизнь и свою тоже. Я надеялась, что ты хоть раз сдержишь обещание, но твоя работа тебе важнее, вот и живи с ней. Тебе же все равно, где сутки переночевать, когда прилетаешь раз в полгода. Просто уходи!»
1: «Лисичка!»
0: Голос отца был чужим.
2: «Не смей звать меня так!»
0: — прошипела мама.
2: «У нас своя мирная жизнь. У моего сына должна быть мирная жизнь, а тебе она не нужна. Я ждала 14 лет, ты ничего не изменил. Хватит! Уходи!»
0: В тишине Миша услышал ритмичный стук. Оглушительный, он отдавался болью в мозгу. Спустя секунду он понял, что это грохочет его сердце. Из прихожей донесся шорох, вжиканье молнии.
1: «Прости, лисичка. У нашего сына мирная жизнь, потому что такие, как я, не пускают войну к вам на порог. Мне жаль».
2: «Войны нет!»
0: — всхлипнула мама.
2: «Мы ни с кем не воюем! Это все ваши игрища, проклятые мужики! Вам лишь бы стрелять и продавать оружие!»
0: Возникла пауза. А потом папа ответил, и от его тона у Миши ком встал в горле.
1: «Никто не хочет войны, лисичка. Но она не прекращается на дальних рубежах. Я сделаю все, чтобы там она и оставалась, чтобы не вошла в твой дом. Прощай». Я позвоню по видео. Люблю вас обоих.
4: Стукнула дверь. На лестничной площадке громыхнул лифт. Миша сидел ни жив, ни мертв. Кровь шумела в ушах. На пороге возникла мама. Треугольное личико ее заострилось еще больше, распушенные волосы потускнели, обвисли.
2: «Послушай, Мишенька».
4: Она заговорила.
2: «Все, последняя капля», — говорила мама. Объясняла, нет у них семьи, только мама и Миша, а папа сам по себе. Нет бы уволиться, найти работу инженером или диспетчером в аэропорту. Приходил бы домой к семье, заказывал на всех свою любимую пиццу с ветчиной и сыром. Смотрел телек, как все нормальные папы.
4: Миша вонзил ногти в колени. Боль прострелила, отвлекла.
2: «С дядей Колей».
4: «Что?» — скинулся он.
2: «Поедем в деревню с дядей Колей завтра утром. Надо отвлечься, да и праздник жалко. Ты его ждал?»
4: Она имела в виду, ждал праздник, но Миша представил отца с загорелым до черна лицом и светлыми глазами.
2: «Не злись на дядю Колю, пожалуйста»,
4: — тихо попросила мама.
2: «Он нам очень помогает, пока твоего папы нет. Именно так и должен поступать муж и отец».
4: Мама развернулась на пятках и вышла, будто сбежала. Знала, что ответит Миша. Но он промолчал, хотя в груди все кипело.
2: «Да, папы часто нет дома, но как объяснить маме, что именно такой папа ему и нужен? Ведь это его папа! Его собственный, родной!»
4: Миша помнил, как улыбался ему дядя Коля. Мама запрещала покупать дорогие подарки, и тот старался проявлять внимание, расспрашивал о школьных делах, пытался помогать с уроками, с математикой.
2: Миша понять не мог, почему фальшь сквозила в каждом слове дяди Коли. Дядя Коля прокручивал, как компьютер, миллиарды операций в секунду, взвешивал, оценивал и действовал.
4: Мише хотелось сгрести маму в охапку и увести подальше. Она не замечала ничего, она
2: не помнила. А Миша помнил.
4: Дядя Коля пришел на готовенькое. Когда мама и мелкий Миша тяжело болели, не он ходил в одной заштопанной футболке, потому что деньги до копейки вбухивал в лечении. Не он прилетел через полстраны на 1 сентября, когда Миша поступал в школу. Папа был в командировке месяц вне дома, но махнул с далекого юга, чтобы провести с семьей один единственный час. Всего-то жалкий час, но бесценный для Миши и мамы. Дядя Коля встречался с мамой в удобное для обоих, для себя время. Что такого? Нормально вроде, но... Мама однажды выдернула Мишу из школы посреди дня. Примчалась с работы, насочиняла что-то про врачей и учителю и забрала с уроков. Почему? Папу переводили в другую часть. Пересадка в аэропорту 2 часа. Они успели и 2 часа болтали в кафе. Миша сидел между родителями, а они смеялись через его голову. Время было совсем неудобным ни маме, ни Мише.
1: Окна в доме светились желтым.
4: Миша запомнил. Второй этаж, общая комната, она же столовая. Он хотел зайти, но что-то помешало. Хотелось пить, но ужинать вместе с дядей Колей, который обнимает маму, к горлу подкатил комок. Миша отступил в тень. Из дома доносилась приглушенная музыка, глухой ритм пульсировал под гаснущим небом. Там дядя Коля улыбался маме, обнимал за талию. Миша зажмурился. У папы большие руки, загорелые, мозолистые, темные на маминой талии. У дяди Коли бледные короткие пальцы. Он обнимал маму, чужой человек, а папа так далеко. Папа, который называл Мишу мужчиной и верил, что тот защитит маму, пока он сам защищает их всех. Что-то колючее, холодное прошибло от макушки до пяток.
1: Миша уставился на освещенные окна дома. Небо погасло. Ночь надвигалась на деревню.
4: Миша облизнул пересохшие губы. Пить хотелось до жути.
0: Надо зайти в дом. Мама ждет к ужину. Надо вести себя прилично и убедить ее в 9 выйти к качелям, туда, где ловит интернет. Ради этого он вытерпит совместный ужин с дядей Колей.

0: он почти справился. Над столом сияла желтая люстра, гремела веселая ритмичная музыка, в тарелках исходила паром запеченная рыба, в горячем пюре желтело растаявшее масло. Мама и дядя Коля сидели напротив Миши. Он жадно пил травяной чай, но сухость во рту не проходила. За спинами мамы и дяди Коли чернели окна. Ночное небо зияло сверху, и где-то в нем был папа. Тоже один. Миша нащупал в кармане застежку шлемофона. Ему до мурашек, до головокружения захотелось узнать, что с папой. Где он? Почему не позвонил?
1: «Мишенька, ты кушай»,
0: — ласково сказала мама. Она словно бы не волновалась, или забыла, или скрывает из-за дяди Коли. Дядя Коля подложил маме на тарелку сочной рыбы. Миша проглотил пюре, не чувствуя вкуса. Время выхода на связь с папой давно прошло. Телефон молчал. Миша напрасно гипнотизировал черный экран. Папа не позвонил. Впервые в жизни. Не сдержал обещания. Что-то случилось. Застежка в кармане нагрелась и жгла ладонь. Тонкий звон, похожий на комариный, возник на краю сознания, или у Миши от волнения помутилось в голове. Музыка пульсировала в висках. Женский голос пел что-то о любви. Он взвивался высоко и радостно.
1: «Хочу танцевать», —
0: просияла мама.

0: ладонь свело. Музыка рассыпалась веселым ритмом. Женский голос запел о мечте. Миша взглянул мимо танцующей мамы в окна провалы, в зияющий мрак. И вдруг он услышал голос. Папин голос, какой-то странный. Он прорывается сквозь треск и гул, сквозь помехи. Что-то гремит и взрывается вокруг.
1: «Слева, слева!»
0: Хриплый голос, но точно папин.
1: «Я прикрою!»
0: Глухой взрыв, треск. Чужой высокий крик.
2: «Слева 30, пулеметы!»
1: «Понял!»
0: Папин хриплый. Нежная мелодия, веселый ритм. Женский голос зовет мечтать и любить. Мама кружится по комнате, улыбаясь. Высокий хвост сверкает рыжиной.
1: «Доворачивай!»
0: Папин хрип отовсюду и нигде. Гул разрывов и низкий, как сирена, вой. У Миши двоится в глазах. Его трясет. Тарелка с желтым пюре расплывается перед взглядом. Мелодия поет, ритм зовет в пляс. Мама улыбается. Миша вцепляется в столешницу так, что ногти синеют. Разве мама не слышит?
2: «Папа там! Он как тот летчик под скалой!»
0: В сознание врывается глухой вой. Он нарастает и рушится сверху, как гром. Так ревут двигатели. Так грохочет война. Так звучат дальние рубежи.
1: «Ракеты пошли!»
0: Но вой забивает папин голос. Мама танцует. Сухой механический тон разрывает эфир.
3: «Пожар правого двигателя! Пожар правого двигателя! Пожар право...»
0: И мир вспыхнул жаром. Миша вскочил, ничего не видя перед собой.
2: «Папа гибнет, а мама танцует! Так пусть она услышит, пусть услышит каждый взрыв!»
0: Он метнулся к ней, сшиб тарелку. Вспышкой лицо мамы изумленное, зрачки, как у кошки, огромные. Дядя Коля затряс его, Миша выдрался. Мелодия, затихая, летела по светлой комнате. Пощечина обожгла щеку. Миша проморгался. Гул в ушах смолк. Музыку кто-то выключил. Дядя Коля смотрел сверху вниз злым взглядом. Миша обернулся туда, куда он глядел. Горло перехватило. Бледная, как простыня, мама лежала на лавке у стола. Рука бессильно свесилась к полу. Миша цепенея присел на корточки.
2: «Мам!»
0: «Ты псих!» – процедил дядя Коля. «Пороть тебя надо!» Миша выпрямился.
2: «Что случилось?»
0: «Ты напугал ее, и она упала. Чуть голову не расшибла. Вот ты моим сыном 3 дня посидеть не смог». Миша дальше не слушал. Он содрал футболку, свернул и подсунул маме под голову. Неподвижная, бледная мама пугала его.
2: Он не думал, что так получится. Он просто хотел, чтобы мама услышала, что с папой беда, чтобы вспомнила его, поддержала, спасла. А она не выдержала.
0: Миша уселся на пол, взял маму за руку. Пальцы упали безжизненно ледяные на ощупь.
1: «Ты чуть не убил ее, избалованный мальчишка!»
0: раздалось за спиной.
1: «Вот очнется, поговорим о твоем поведении!» «Я вам не сын!»
0: — огрызнулся Миша, не сводя с мамы глаз.
1: «А это моя мама!» «Ты псих!» — рявкнул дядя Коля. «Тебя лечить надо!»
0: Мама застонала.
2: «Мамочка!»
0: — кинулся к ней Миша. Ее ресницы дрогнули. Она слабо зашарила вокруг. Миша тут же схватил ее пальцы и ощутил ответное пожатие.
2: «Мамочка, как ты? Все будет хорошо!»
4: «Николай!»
0: – прошептала мама. Сердце оборвалось. Миша паник. Дядя Коля с торжеством склонился над мамой.
4: «Николай!»
0: – выговорила она.
4: «Чтоб я больше тебя не видела!»

0: «Что?»
1: Самоуверенный голос осекся. Мамина рука легонько сжала ладонь Миши.
2: «Пошел вон, Коля!»
0: «Слабовольная дурочка!»
1: Он выругался.
0: «Ты пожалеешь!»
1: Хлопнула дверь, так что дом содрогнулся. Мамины глаза сияли. Она выглядела слабой, как котенок, но какой-то обновленный.
2: «Прости, что напугала, милый. Мне привиделся кошмар. Про папу!»
0: — не выдержал Миша.
2: «Да, он мне не позвонил сегодня. Мы плохо расстались. Я так боялась».
1: Мама вздохнула.
2: «Хотела отвлечься. Мы поссорились, но если б его... Он всегда возвращается, мам».
1: Отчаянно хотелось в это верить.
0: «Штурмовики Су-25 живучие, папа сам говорил». Миша обеими руками обнял мамины пальцы. Подул на них, согревая.
2: «Заботливый мой».
1: Мама слабо улыбнулась. На постели лежали два телефона. Миша видел, как мамин взгляд то и дело обращается к ним.
2: «Он просто задержался», —
0: шепотом сказал Миша.
1: Тишину вспорол резкий звонок. Они потянулись к телефону вместе, пальцы столкнулись. Миша отдернул руку. Мама со второй попытки ткнула в зеленый кружок ответить.
0: «Лисичка моя!»
1: — хрипло донеслось из динамика. Миша крепко-крепко зажмурился.
3: «У нас что, Wi-Fi сломался?»
1: Громче в два раза сказал папа. Это мама включила громкую связь.
3: «Видео не проходит!»
1: Миша подался вперед.
0: «Папа, привет, мы в деревне!»
1: Он краем глаза увидел, как мама обреченно прикрыла глаза и заторопился.
0: «Мы решили отпраздновать твой день рождения, как ты любишь. Мама нашла гостевой дом в Карелии. Когда ты вернешься?»
1: Папа изумленно откашлялся. Миша поднял глаза на маму. Их взгляды встретились.
3: «Лисичка, что с тобой? Ты терпеть не можешь деревню?»
2: «Я... Миша очень просил».
1: Мама запнулась.
2: «Он так ждал твой праздник. Мы хотели представить, что ты с нами».
0: «Пап!»
1: Голос предательски сорвался.
3: «Да, сын?»
0: «Мы вчера ждали звонка. Тут на холме, где качели, иногда ловит интернет».
1: В динамиках что-то зашуршало.
3: «Простите, Миша, лисичка. Было сложное задание. Я позвонил как смог».
2: «Как ты себя чувствуешь?»
1: Скинулась мама. Миша замер, приоткрыв рот, чтобы не пропустить ни звука.
3: «Порядок», — усмехнулся папа. «Вы же знаете, я всегда вернусь».
1: Мама прикрыла рот ладонью. Миша ощутил, как глаза обожгло горячим, мокрым.
0: Он должен спросить.
2: «Папа, скажи...»
3: «Что, Михаил?»
2: «Если один двигатель горит, на втором приземлиться можно?»
1: Мама посерела. Глаза расширились от ужаса. Миша затаил дыхание. Теперь он уверился, что видение правда, и что мама его услышала тоже.
3: Папа зашуршал чем-то. «Михаил, ты знаешь ответ. Мой штурмовик очень живучий, я тебе объяснял».
1: Миша покосился на маму. Заругается или нет, что папа его военным штукам учил. Но та лишь обессиленно откинулась на подушке.
2: «Когда ты приедешь, родной?»
1: — спросила она.
3: «Скоро», — твердо ответил папа. «Максимум через неделю. На этот раз честный отпуск».
2: «Мы тебя ждем».
1: У мамы дрожали губы.
2: «Ты нам очень нужен. Лисичка, лисичка».
1: В трубке раздался сдержанный вздох. Затем уверенное:
3: «Я люблю вас. Мне пора. До связи, завтра в 9.
0: «Так точно!» —
1: гаркнул Миша. Экран погас. Мамины пальцы, теплые и твердые, крепко сжали руку Миши.

0: Миша все утро переписывался с Глебом из 10 Б, поймав интернет на качелях. Глеб загорелся идеей организовать поисковый отряд и уже строил планы на август. Почему-то август у него самый поисковый месяц. Миша, кажется, просек, в чем главный кайф. Откопать, потрогать историю, которую до тебя никто не знал. А потом изменить жизнь кучи народу. А что? Глеб лично приносил семьям вести об их дедушке или дяде, пропавшем в войну. Да у кого-то весь мир переворачивался от такого. И это делал Глеб своими руками, теми, которыми копался в песке и во мху. «Короче, все схвачено», — заверил Миша.
1: «Ну, допустим».
0: Никита потер нос. Он сидел по-турецки под качелями.
1: «А что аномалия?»
0: «Не думаю, что ее кто-то в отряде услышит. Городские все. И папы летчика у них нет».
1: «При чем тут это?»
0: Миша пожал плечами. «Просто подумалось». Он нащупал застежку шлемофона в кармане, сейчас холодную. На ладони отпечатались полосы, как от ожога, подтверждая, что вчерашнее видение — правда. Сказать бы Никите спасибо, что невольно привел его к аномалии, но ведь не поймет. «Зайдешь на чай?» — спросил Миша. Никита с подозрением шмыгнул.
1: «Там у вас мужик отирается, смотрит на нас, как на тараканов».
0: «Дядя Коля?» «Он уехал», — ухмыльнулся Миша.
1: «Тогда лады».
0: Миша задрал голову. Небесная синя слепила. Он раскинул руки и рассмеялся, и смех взлетел ввысь к звону птицы небу без единого облачка. Смех поднимался выше и выше, кружась, и далеко-далеко в ответ улыбнулся летчик, крепче сжимая ручку управления. Штурмовик послушно набрал высоту. Летчик знал, что точно вернется. Ведь дома его ждали и не прекращали ждать никогда.

0: Наш сегодняшний эфир продолжает рассказ Сергея Чекмаева «Очевидец». Антон неторопливо щелкал мышью, морщился, поглядывая на экран. Материалы вчерашнего эфира оставляли желать лучшего. ДТП на Волгоградке с пьяным водилой. Трое пострадавших, жертв нет. ДТП в Капотне. Наезд на остановку. Пустую, слава богу. Пожар в заброшенной сторожке старого склада. Здесь без жертв не обошлось. Двое бомжей сгорели заживо вместе со своим временным обиталищем. А может, и не бомжей. Может, кто-то таким образом спрятал концы своих грязных делишек. В кадре лениво дымилось нечто деревянное. Пожарные, потрое на бронзбойт, старательно заливали возгорание целыми океанами воды. Недалеко топтались и вездесущие зеваки. Несмотря на ранний час, их набралось порядочно. Мальчишки из ближайших домов, собачники, всякие бегуны, джоггеры, сторонники здорового образа жизни. Вон один такой стоит, высоченный, как каланча, вырядился не по погоде в темный бесформенный плащ. Бэтмен, блин. Так, что там еще? Бытовуха. Обыденная до зубовного скрежета. Познакомились, выпили, закусили, снова выпили. Тут выпивка кончилась, а пока решали, кто пойдет за новые порции, схватились за ножи. Цинизм, иначе не скажешь, а все равно рутина. Такими материалами рейтинг не поднимешь. А значит, шеф опять будет брызгать слюной и рассказывать про очень серьезных людей, которые не для того деньги на канал давали. Если и сегодня не подвернется материал, из которого спецрепортажик можно раскрутить. Может, ночная бригада чего-нибудь этакое привезла? Антон поискал глазами трубку. Где же она? Наконец, телефон нашелся под пачкой разношерстных бумаг, прижатых от сквозняка, переполненной пепельницей. Антон набрал номер, зажал трубку плечом. Глебов мобильник привычно отбарабанил. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети? Олух. Опять оставил где-то. Придется в аппаратную звонить. Как же там новенькую-то эту зовут? Катя, что ли?
1: Алло?
0: Вопросительно пропел в трубку мелодичный голосок. Катюша, привет. Антон говорит.
1: Здравствуйте.
0: Бедная девочка. 2 месяца всего на работе. Еще не поняла пока, каких начальников можно звать на «ты» и по имени, а каких только на «вы» даже в самой неформальной обстановке. Ничего, привыкнет. Глеб с бригадой приехал уже?
1: 30 минут назад.
0: Угу. Дай его, пожалуйста. Шуршание, звонкий перестук каблучков, какая-то невнятная скороговорка. В ответ «бу-бу-бу» профессорским басом и в трубку. «Слушаю». «Привет, старик. Опять телефон профукал?» «Да не, батарейка села, собака. Я его в тачку снес заряжаться. Ты насчет материала, да?» «Угадал». «Предупреждаю сразу, ничего оригинального. Обыденка полная, хоть стой, хоть падай».
1: «Блин, совсем ничего?»
0: «Ну, монтаж мы пока не закончили, возьми еще на полчаса, но я тебе и сейчас могу сказать. Ничего».
1: «Ладно, все же, как смонтируете, поднимись ко мне, окей?
0: Подумаем, чего из этого в эфир можно дать. А то, чую я, шеф меня скоро без вазелина пользовать будет. Да так, что мало не покажется». «Гуд, договорились». Минут через 40 в кабинет без стука ввалился Глеб. За это время Антон успел скурить до фильтра уже 3-ю ламину. Места в пепельнице не было, и он тушил окурки в катке с фикусом. Светку было пофигу. На своем веку ему довелось попробовать кое-что и посильнее никотина. Глеб грузно опустился на потертый кожаный диван, пружины только скрипнули. Почти не глядя, одним движением воткнул кассету в приемник. «Смотри, начальник». Первый сюжет ночной группы не баловал оригинальностью. Трое приезжих откуда-то с южных границ попались с фальшивыми баксами. Беспристрастная камера цепко вглядывалась в ошарашенные рожи задержанных. Такого поворота они точно не ожидали. Деловито сканировала веером расстеленные на столе пачки зеленых купюр. Все-таки Глеб классный оператор. Молодец. Даже такой скучный материал.

0: ухитрился подать словно конфетку. Только зритель этих конфеток за последние годы наелся вдосталь. Сколько уж раз на экране возникали такие же вот неудавшиеся аферисты да долларовые россыпи. Поначалу цепляло, конечно. Любой человек, глядя на зеленое изобилие, подспудно думает: «Вот бы мне! Уж я бы не попался!» На первый раз так думает, и на второй, и на пятый, а на десятый зевает и отворачивается. А теперь, завидя привычные пасьянсы с долларов на казенных ментовских столах, и вовсе переключить программу. Нет, этот материал первым ставить нельзя. Это самый конец, и покороче. Да ежу понятно, что мы маленькие, что ли. Ладно, не обижайся, это я так, диктаторские замашки проявляю. Редактор я или кто? Выпускающий или где? Ладно, крути дальше. Глеб крутанул верньер. По экрану забегали менты, суетливо просеменили задержанные южане. А вот и новый сюжет. Тоже не фонтан, прямо скажем. На каком-то там километре МКАД перевернулась огромная фура с мебелью. Наверняка водила пытался увернуться от чрезмерно наглой иномарки, попал колесом на бордюр и готово. Здоровенный трейлер завалился на бок, перегородив сразу три полосы. Ехавшая следом «Волга» успела дать по тормозам, а вот «Шкоде» со второй полосы не так повезло. Телевизионщики подъехали раньше спасателей, почти одновременно с ментами. Глеб опять оказался верен себе. Успел заснять, как два гаишника и санитар со скорой матом и парой гнутых монтировок пытались отжать заклинившую дверь «Шкоды». Им на помощь подбежали еще два дальнобойщика и таксист-армянин с пассажиром, высоким мужчиной в темном, изрядно помятом плаще. Извидавший виды победы вылез сухопарый ветеран с тускло-блестящим орденом. Всем вместе на раз-два взяли, им удалось отогнуть дверь едва на ладонь. Поплевали на руки, приготовились еще раз, но тут прибыли спасатели с гидравлическим домкратом. Антон кивнул на экран. «Че там с пострадавшими, выяснили?»
1: «Убежаешь». Водила фуры отделался сотрясением мозга и парой ушибов, а женщина из «Шкоды» там не так просто. Чтобы ее достать, всю тачку пришлось на металлолом распилить. Хорошего мало, в общем. 6 переломов, из них 3 грудной клетки. Склиф повезли.
0: И?
1: Через пару часов звонил. Состояние тяжелое, говорят. Но выживет.
0: Ладно. Значит, в склиф ехать не надо. Да и в конце пару секунд больничных коридоров, врачи, что в белых халатах посуетились. Ну, короче, найдешь что-нибудь такое. И текст. Состояние, мол, тяжелое, критическое. Кстати, а кто она?
1: Кто?
0: Блин, да пострадавшая же. Узнай. Если выяснится, что мать троих детей и обладательница счастливого семейства, в самый раз. Добавь чего-нибудь такого слезоточивого. Ну и общая мысль. Понакупили, мол, красивых тачек, права проплатили, а теперь ездить по городу нет никакой возможности.
1: Понял.
0: В таком вот разрезе. Сам понимаешь, если ничего посильнее не будет, этот сюжет в начало, в крайнем случае вторым. Еще что? Дальше совсем отстой. Глеб ловко орудовал верньером. Обязаловка от наших доблестных брандмейстеров. У них там соревнования какие-то прошли, типа, кто быстрее окурок в урне затушит, вот им навязали нам. На экране трое мускулистых парней с нечеловеческой быстротой разворачивали брезентовый рукав. Несмотря на дикую жару, все они щеголяли в глухих, негорючих комбезах, касках с воротниками и с неудобными коробками дыхательных аппаратов на спинах. Антон поморщился. Понятно. Дальше.
1: Дальше будет веселее.
0: Происшествие было действительно из редких. На одной из новомодных реставрационных строек, когда от старого дома оставляют лишь стены, внутри все выстраивая заново, рухнул башенный кран. Погиб крановщик, да еще двух рабочих задавило обвалившимися от удара перекрытиями. Глеб искусно дал общую панораму. Ржавый каркас крана утопает в куче щебня, еще недавно бывшей домом. Спасатели нагнали кучу техники для разборки завала. Поначалу еще надеялись, что оказавшиеся под завалом люди живы, разбирали руками. Камера крутилась рядом, выхватывая то крупный план измазанных в штукатурке рук, то озабоченные лица спасателей. Мобилизовали некоторых зевак и случайных прохожих. Люди организовали цепочку. Камера проследила путь одного каменного обломка. Вот он в руках у тщедушного очкарика. Вот у мрачноватого типа в спецовке. Теперь...
2: «Стоп! Стоп!»
0: — неожиданно закричал Антон. Глеб послушно ткнул в паузу.
1: «В чем дело?»
0: Дай-ка крупный план. Нет, не этого предыдущего. Вот он. Камень оказался в руках у высоченного под 2 метра парня или мужчины, лица не видать, в темном, бесформенном, измятом плаще.
1: «Что, твой родственник?» — спросил Глеб ехидно.
0: «Знаешь, тон у Антона был такой, что Глебу сделалось немного не по себе. Я тебе пока ничего говорить не буду. Не хочу потом идиотом выглядеть. Просто отпечатай этот и несколько следующих кадров».
1: «Ладно», — Глеб пожал плечами. «Как скажешь».
0: Принтер с тихим, почти ласковым шуршанием выплюнул 10 листов. Плащеносец вышел не очень отчетливо, но, в общем, неплохо. Антон схватил листки, стал их жадно рассматривать, потом перебросил парочку через стол. «Посмотри внимательно».
1: «Да что такого? Мужик как мужик».
0: «Несомненно. А теперь верни, пожалуйста, тот сюжет с фурой. Там, где доброходы Шкоду вскрывали». Глеб хмыкнул, снова вцепился в верньер. Антон ерзал, как на иголках. «Вот, приглядись, ты никого здесь не узнаешь?» На ускоренном просмотре камера быстро перебирала добровольных спасателей. Менты, санитар со скорой, пожилой дальнобойщик, толстый дальнобойщик, таксист-армянин, высокий мужчина в темном мятом плаще остервенело подсовывал монтировку под заклинившую дверь. Глеб присвистнул и снова нажал паузу. Он долго вглядывался в экран, потом перевел взгляд на распечатку, все еще зажатую в руке. Потом неуверенно произнес:
1: «Я, конечно, всегда могу сослаться на теорию вероятностей. Повезло типа мужику, 2 раза за день очевидцем оказался. Да только, думается мне, у тебя еще что-то в рукаве припрятано».
0: «Смотри». Антон развернулся вместе со стулом к своему пульту. «Это вчерашний эфир. Пожар в старой бытовке, если помнишь. Здесь, правда, помощь со стороны не понадобилась, пожарные сами управились. Вот он, видишь? Тот же плащ, та же поза. Я бы, может, и не обратил внимания, да больно одежка у него не по сезону. Кто ж в такую жару в осеннем плаще разгуливает?» Глеб с минуту молча теребил пальцем нижнюю губу, потом неожиданно спросил:
1: «Ты только что догадался?»
0: «Да, что?»
1: «Значит, старый эфир ты еще не проверял?»
0: Они переглянулись и почти одновременно рванулись к стойке с кассетами. Антон поспел первым. Ему не пришлось огибать стол, он просто перемахнул через него. Глеб поскользнулся на предательски надраенном линолеуме, чуть не упал, чтобы удержать равновесие, пришлось схватиться за стойку. Хлипкая конструкция угрожающе заскрипела. Антон ухмыльнулся.
1: «Обойдемся без разрушений, окей?»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Через 3 часа обоим было уже не до веселья. Мутило от сотен просмотренных заставок родного тревожного вызова, но дело было не в этом. Только за последние 10 месяцев высокий плащеносец так или иначе засветился в 47 сюжетах. Иногда он случайно попадал в кадр, не заметить его в толпе зевак было просто невозможно. Иногда помогал спасателям. Ни разу он не давал интервью как очевидец, так что лицо его толком разглядеть не удалось. Антон смотрел материал почти неподвижно, разве что изредка перекатывал в пальцах ручку. Глеб взволнованно ходил из угла в угол, всегда первым замечал неизменный темный плащ, вскрикивал, бросался к экрану. К концу 2-й кассеты он не выдержал.
1: «Хватит. Все ясно. Антох, что думаешь?»
0: Антон достал из пачки новую сигарету, сунул в рот, но прикуривать не стал. Пожевал фильтр, задумчиво потер рукой подбородок.
1: «Вот материальчик был бы, а?»
0: «В смысле?»
1: «А, вот что у тебя на уме!»
0: Глеб мгновенно ухватился за замысел редактора.
1: «Спецрепортажик из него сделать. Неплохо. И название. Непременно, чтоб черными буквами на фоне мигалки или пылающего дома. Профессия очевидец».
0: «Интересно», — задумчиво пробормотал Антон. «Кто он такой?»
1: Да ясно кто! Глеб рубанул кулаком по ладони. Энергетический вампир. Стоит на пострадавших, любуется и упивается отрицательными эмоциями. Или этот, ну как его, черный интросенс.
3: Кто?
1: Интросенс, причем черный, продолжал Глеб, игнорируя насмешку в голосе Антона. Экстрасенсы кто такие, знаешь? Ну вот. А этот интросенс, который свои способности проецирует наружу. А черный интросенс — это такой злой парень с мощной черной аурой, от которой народ кругом мрет, как мухи. Говорят, один такой у Чернобыля жил в Припяти. 30 лет жил, представляешь? Какая там аура накопилась. Вот и этот наш, ну, в плаще. Куда ни посмотрит, все горит, рушится и умирает.
0: Антон только хмыкнул. В свое время Глеб начинал журналистскую карьеру в одной желтой газетенке. Из тех, что пишут про конец света в ближайшую субботу, нашествие инопланетян в Подмосковье, кошек-зомби на Арбате и всякую прочую дребедень. Жаргон с того времени он успел сменить, а вот идеи, похоже, еще не все повыветрились из головы. Прийти с такого рода материалом к шефу? Нет, лучше уж сразу ржавой лопатой себе вены поскрывать. А Глеб продолжал сыпать версиями.
1: Чего скалишься? Не веришь, да? Ну хорошо. Я знаю, ты фантастику любишь. Как тебе такая версия? Он наблюдатель от недружественной цивилизации. Подстраивает аварии и катастрофы с теми людьми, которые в будущем смогут им сопротивление оказать. Как Шварценеггер в «Терминаторе». Откуда ты знаешь? Может, та женщина из «Шкоды» — мать будущего суперборца за независимость?
0: Так она же выжила.
1: Блин, промахнулся парень в этот раз, ошибочка вышла.
0: «Глебушка», — проникновенно сказал Антон, — «хватит болтать ерунду. Я знаю, ты в своем глазе универсума многого понахватался от всяких психов. С тех пор каша в голове капитальная».
1: «Ладно, ладно, каша. А ты сам-то что думаешь?»
0: «А это важно?» «Есть у меня одна версия, не хуже твоих, только, по-моему, туфта это все». «Ничего мы так не узнаем. Надо этого парня проследить и поговорить с ним. Мне кажется, ему есть что нам рассказать».
1: «Ага», — Глеб не унимался. «Пригласим его в студию, побеседуем, снимем репортажик, да? А потом коллеги из дорожного патруля будут про пожар в 7-й студии рассказывать. Или про то, как в Останкино оборвался лифт и...» Он притворно всхлипнул. «В цвете лет погибли 2 молодых».
0: «Все, расслабься. Отставить фантазию. Скажи лучше вот что. Ты завтра в ночной бригаде или дневной?»
1: «Завтра я пас. Заслуженный отдых».
0: «В баню отдых. Прикроют программу, вот тогда все наотдыхаемся. В ток-шоу пойдем, массовки инструктировать».
1: «Ладно, Антох, что ты завелся? Ну, поработаю, если надо».
0: «Иди в дневную, шансов больше». «Да, пока ты тут по кабинету бегал, я считал. Сколько случаев мы насчитали?»
1: 47.
0: «Угу, из них ночью только 9. И больше всего 21, это ДТП. На втором месте пожары, 15 случаев, расклад ясен?»
1: «Не тупой, однако. Объявляют по спецсвязи вызов пожарным или гаишникам, мы туда рвем изо всех сил. И начинаем аккуратненько камерами по сторонам водить. Как только замечаем нашего друга, подходим к нему, берем за пуговицу и ласково так спрашиваем.
0: Ёпрсте, не дай бог. Не подходим и не спрашиваем. Смотрим издалека, стараемся заснять лицо, приметы, если есть тачка, номера. И ради всего святого, не играй в детектива, ладно? Даже не пытайся его проследить, а то и вправду придется на тебя некролог писать». Глеб вытянулся в струнку, изображая старательного солдата.
1: «Есть, сэр! Решите идти, сэр!»
0: «Иди, иди из глаз моих». Глеб прошагал к двери, четко печатая шаг. Но прежде чем прикрыть ее, всунул голову и спросил.
3: «А правда, Антох, какая у тебя была версия?»
0: «Блин, за что мне такое наказание?»
1: «Ну скажи».
0: «Вот привязался, а? Фильм был такой в свое время. Тысячелетие, не видел?» «Зря. Там ребята из будущего вывозили из нашего времени людей для колонизации прошлого. Они таким образом пытались цивилизацию сохранить. У них там, видишь ли, народу совсем мало осталось. Да и с рождаемостью проблемы возникли из-за ядерной войны и каких там еще ужасов. Но, чтобы со временем чего не случилось, они оттуда тягали столько жертв катастроф. Изымали из нашего мира за несколько секунд до смерти».
1: «И ты думаешь?»
0: «Ничего я не думаю, просто версия хорошая. А теперь сгинь, бога ради, пока я в тебя пепельницей не кинул. Казенное имущество жалко». На следующий день Глеб, столкнувшись с Антоном в коридорах телецентра, лишь покачал головой. Ночная смена тоже не привезла ничего похожего. В четверг Антон ездил на переговоры с рекламщиками и не успел вовремя вернуться в студию. Утром в пятницу он пришел пораньше и, дожидаясь возвращения ночной бригады, выпил, наверное, литра три омерзительного растворимого кофе, а еще довел до белого коленя охрану на воротах.
3: «Белая Киа не проезжала?»
0: «Извините». Наконец Глеб объявился. Он с порога бросил кассету на диван, хитро улыбнулся и подмигнул.
3: «Ну?»
1: «Вот те и ну! Че б ты без меня делал?»
0: Антон медленно досчитал до 10, аккуратно смял пустую пачку в маленький комочек и осторожно положил его на край стола. Глеб изобразил испуг.
1: «Это я буду, да? Понял, понял. Че кота за хвост тянуть? Нашелся наш парень. Вчера и нашелся. На третий выезд. Все, как ты говорил, ДТП на Дмитровке, Мерин с девяткой перекресток не поделили. Два трупа из девятки, которые еще трое вскли с переломами. Ну и этот там стоял в сторонке. Наблюдал.
3: Я случайно его приметил. Камерой панораму брал. Смотрю на остановке. Он не он. Народу много не видно толком. Отснял я его хорошо. Минуты две в кадре. На кассете посмотришь.
1: А тачки у него нет. Мы с полчаса еще на этом ДТП крутились, так он сел в автобус и укатил. Следить я не стал, как приказано».
0: «Молодец, Глеб.
1: Подожди, это еще цветочки все, ягодки впереди. Я же его второй раз видел».
0: «Да ну».
1: «Точно так. Вечером. У нас уже смена кончалась. Правда, ни ДТП, ни пожар. Банкира одного вместе с тачкой полетать отправили прямо у собственного подъезда. Мы мчались, как угорелые, еле успели. Приезжаем, смотрю, обугленный каркас бэхи дымится, рядом менты суетятся. Пока взрывники приехали, да начали там всю лентой своей огораживать, наснимать порядком успели. А потом собрались уже уезжать, глянь, у самого дальнего угла оцепления он переминается. Шлангом прикинулся, замаскировался в подъезде и смотрит».
0: «Просто смотрит?»
1: «Ну да, стоит, не шелохнется. А потом что-то не понравилось ему, нырк в подъезд. Я обрадовался. Вдруг, думаю, живет он там. Мальца этого, стажера, послал проверить, а подъезд проходной оказался».
0: «А он тебя не вычислил?»
1: «Черт его знает. Да нет, наверное. Я же не пялился, как баран на новые ворота, на него одного. Давай лучше материал посмотрим. Может, чего углядим в спокойной-то обстановке».
0: Пиликнула трубка. Антон раздраженно буркнул в микрофон.
1: «Да». «Антон Владимирович, это Левитин говорит, охрана. Тут человек пришел без пропуска, к вам вроде».
0: Левитин из Вохровцев старой закалки. Без ксивы и президента не пропустит, костьми ляжет. «Что за человек?»
1: «Говорит, со вчерашнего ДТП, свидетель».
0: «Свидетель?»
3: «Да-да», быстро-быстро закивал головой Глеб. «Я на том ДТП с Мерином кое-кого из очевидцев, тех, что на остановке стояли, попросил прийти в студию. Но обещал с три короба, в ток-шоу, мол, будете участвовать. Подумал, вреда не будет, а пользы... Польза вдруг да и будет. Мало ли. Может, нашего парня знает кто. Каждый день на автобусе с ним на работу ездит или в одном подъезде живет».
0: Антон показал Глебу большой палец. Голос Левитина в трубке все еще что-то объяснял.
3: «Пропустите».
0: «Да-да, под мою ответственность. Выпишите пропуск на час. Пусть поднимется на четвертый этаж, студия 7, дверь с надписью «Редактор».
3: «Спасибо, Глеб. Распечатай мне пару фоток нашего друга, где лицо видно получше. Похоже, все-таки придется поиграть в детектив».
0: В дверь осторожно постучали.
3: «Входите».
0: Антон развернулся вместе со стулом к посетителю, да так и застыл на месте. Попытался сказать что-то, но не смог, лишь открывал и закрывал рот, словно пойманная рыба. На пороге кабинета стоял высокий нескладный человек в измятом плаще. Мрачноватое лицо, высокий лоб с залысинами, немного запавшие глаза. Просто усталый, забитый жизнью холостяк. Ничего не земного или сверхъестественного. И все же Антон молчал. Глеб, занятый пультом, обернулся, вскочил, попятился назад, попытался вжаться спиной в стеллаж.
4: «Так», — сказал посетитель. Голос у него оказался глухой, невыразительный. «Похоже, я пришел правильно. Разрешите присесть?» Антон смог только кивнуть. Спасибо. Итак, господа, скажите мне, на чем я засыпался?
3: Прежде всего, Антону наконец удалось взять себя в руки. Кто вы такой?
4: В смысле? Спросил посетитель несколько агрессивно. Мое имя? Фамилия? Род занятий? Краткую биографию рассказывать?
3: Для начала хватит и имени.
4: Станислав. Коротко, Стас. Я Антон, выпускающий редактор программы «Тревожный вызов». Это вот Глеб, оператор программы. Стас кивнул. Это я знаю. Два раза видел вашу машину. По ней определил, куда идти. Программу вашу мне часто приходится, он произнес это слово с некоторым нажимом, смотреть. Только это не объясняет, зачем ваш оператор со своей камерой вчера весь день охотился за мной.
1: Да ничего я не охотился. Скажи ему, Антоха, он на всех происшествиях тут как тут, а я, значит, охочусь.
3: Подожди, Глеб, расслабься.
4: Антон нервно покрутил в пальцах ручку.
3: Стас, давайте не будем юлить. Тем более, что первой своей фразой, помните, на чем я засыпался, вы выдали себя с головой.
4: Стоп, стоп, стоп. Заметив, что Стас собирается возразить, Антон жестом остановил его. Подождите. Сначала я вам скажу кое-что. Вы, Стас, умудрились с конца осени 47 раз попасть в кадр на съемках наших сюжетов. Согласитесь, это выходит за рамки любых вероятностей, даже самых, он усмехнулся, невероятных. Мы не собираемся раздувать из этого скандал или уголовное дело, например. Ничего противозаконного вроде не совершаете. Вроде, эхом отозвался Стас и паник. Все же мы, журналисты, охотники за горячими фактами. Пускай в контексте нашей программы они и окрашены в мрачные тона, неважно. Однако 47 раз, Стас, это тенденция. Мы готовы вас выслушать.
5: Хорошо, сказал Стас медленно. Я расскажу.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сергей Чекмаев, очевидец. Окончание. Пока он говорил, Антону и Глебу стало жалко своих красивых фантазий. Инопланетяне, люди из будущего, черная аура и энергетические вампиры горели синим пламенем. Я почти всегда точно вижу место и время. Иногда, если места знакомые, просто кусок улицы или дом, где должно произойти несчастье. Иногда как бы с высоты. Чаще всего аварии, пожары, редко теракт, крупные катастрофы пару раз. В аэропорту, например. Что еще сказать? За сколько времени? За 5-10 часов, обычно ночью, во сне, но иногда накатывает прямо посреди улицы, хоть волком вой. Простите, у вас нет воды? Глеб вытащил из сумки бутылку спрайта, протянул Стасу. Тот дрожащей рукой отвинтил пробку, тоник вспенился и едва не пролился на пол. Спасибо. Территориально мой дар почему-то ограничивается областью, да и то самый ближайший. Домодедово, Мытищ, Химки, Зеленоград. Вы мне верите? Вдруг как-то настороженно спросил он. «Когда у вас это началось?» — вопросом ответил Антон. «Наверное, в детстве. Только я тогда не понимал, что это. Просто картинки какие-то снились. Я понял, что к чему, только недавно, года 4 назад, когда появились программы вроде вашей. Сначала не верил, все пытался совпадениями объяснить, но потом...» Антон скептически протянул. «Да, вы мне не верите. Впрочем, можно не спрашивать, я бы точно не поверил. Но у меня есть чем разрушить ваш скептицизм». «Нет, нет, что вы, Стас, мы вам верим, но...» «Вот именно, но... У вас есть машина?» – неожиданно спросил он. Глеб с Антоном переглянулись. «Зачем?» «Вот зачем», – Стас посмотрел на часы. Через 2 часа 47 минут на 35-м километре Минского шоссе КамАЗ-бетономешалка столкнется с рейсовой пригородной маршруткой. Если машина у вас есть, мы еще можем успеть. Дневная бригада уже уехала в рейд, поэтому пришлось заводить непослушную Антонову шестерку. Глеб усадил Стаса на заднее сиденье, сам плюхнулся рядом с Антоном. Машина ощутимо просела. Шаха взревел разболтанным глушителем, рванула вниз по улице Королева.
1: «Вот было бы здорово, если он не врет», — прошептал Глеб. «Взяли бы его в команду, житуха бы началась. На сюжеты за полчаса до ментов приезжали бы. А то и вообще, глядишь, какую катастрофу вживую бы удалось снять. А, Антоха, шеф бы кипятком писал от радости».
0: Антон, занятый дорогой, лишь молча кивал. Идея, конечно, неплохая, только кадры вживую в эфир лучше не давать, потом вопросов не оберешься. Еще в умысле каком обвинят. Он мазнул взглядом по зеркалу заднего вида и столкнулся с потухшими, загнанными глазами Стаса. Тот, похоже, все слышал. На Кутузовском чадила бензиновым перегаром огромная пробка. Машины двигались еле-еле, от жары плавился асфальт, лакированные борта и хромированные бамперы слепили глаза. Несколько тачек не первой свежести стояли окутанные паром с поднятым капотом. «Влипли». Глеб посмотрел на Антона. «Может, в объезд дворами?» «Поздно. Глянь назад, подперли уже». В пробке они проторчали почти час. Машина дергалась, проезжала едва метров 5 и снова утыкалась в бампер, идущий впереди восьмерки. За все время никто не произнес ни слова. Стас то и дело посматривал на часы. Ближе к кольцевой пробка стала рассасываться. Озверевший от духоты и бесцельно потерянного времени Антон остервенело давил на газ. Приоткрытое окно со свистом врывался встречный ветер. На выезде из города шаху тормознул патруль. Молоденький лейтенант вяло, словно бы с отвращением, козырнул, невнятно представился.
2: «Не надо, Наев, документ, пожалуйста».
0: Машина у Антона была отцовская, он водил по доверенности. Гаишник долго и придирчиво изучал права, вчитывался в текст доверенности, проверил техосмотр. Ему хотелось денег. Но придраться вроде было не к чему, и тогда он приказал открыть багажник. «Слушай, лейтенант», — Антон начал заводиться. «Чё тебе еще показать? Огнетушитель?»
1: Аптечку? Аспирин и презерватив? Может, хватит, а?»
0: Он достал из верхнего кармана красный бейдж с надписью «Пресса», «Прайм ТВ» и прилепил на лацкан.
1: «Видишь? Мы с телевидения. Программа «Тревожный вызов», знаешь? Выехали на сюжет. Если ты не хочешь, чтобы завтра я вернулся и начал снимать материалы о коррупции в низовых подразделениях этого вашего ГАИ, ГИБДД, ты перестанешь нас мурыжить и найдешь себе Мерина какого-нибудь. Я понятно объясняю?»
0: Лейтенант покраснел от гнева, но, видно, рыльце у него было в пуху, и осторожность взяла верх над мстительностью.
1: «Ладно, проезжайте».
0: Антон кивнул, чуть ли не вырвал из руки гаишника документы, яростно хлопнул дверью. «Шестерка» рванула с места, как заправский гоночный болид. Еще километра два Антон никак не мог успокоиться.
1: «Вот же! Проходу нет от всяких инспекторов! Оператор машинного доения! Ему самое место на Таймыре перекресток регулировать, а он тут! Рожу отъел, собака!»
2: «Покажите мне такого водилу, который не ругал бы ментов», — хмыкнул Глеб. «Ладно, успокойся. Его уже не видно, а ты все кипишь, как чайник».
0: Антон бросил машину в левый ряд, утопил педаль газа. Шаха понеслась, как выпущенная из лука стрела. После того, как спидометр переполз отметку 120, Глеб решил больше на него не смотреть, старательно отворачивался. Изредка он косился через плечо на Стаса, но тот будто окаменел, сидел без движения, как манекен. «Шестерка» дребезжала, подпрыгивая на трещинах и выбоинах асфальта. Время от времени утыкалась в бампер какой-нибудь зализанной иномарки, и тогда Антон начинал нетерпеливо мигать фарами. Обалдевшие от такой наглости крутые «Саабы» и «Ауди» пропускали потрепанные «Жигули» без слов. Приглушенный хлопок был почти не слышен за шумом мотора, но машину неожиданно резко повело вправо. Взвизгнули тормоза. Антон, матерясь, судорожно выворачивал руль, а сзади возмущенно орал клаксон только что обойденного «Паджеро». Наконец, шаха, ткнувшись колесами в бордюр, остановилась. Антон, весь в холодном поту, сидел, не двигаясь, вцепившись руками в баранку.
1: «Что? Что это было?» —
0: дрожащим голосом спросил Глеб.
2: «Колесо».
0: Стас с заднего сиденья что-то пробормотал, по тону, похоже, выругался. Глеб повернулся к нему.
2: «Стас, вы в порядке?»
0: Вместо ответа Стас показал на часы.
2: «Еще 42 минуты осталось. Успеем».
0: Антон помотал головой. Хрипло, старательно сглатывая слюну, произнес:
1: «Даже если запаску быстро поставим, все равно водитель из меня сейчас того... хреновый.
0: Вот что, я здесь останусь, себя приду маленько, а то что-то ноги дрожат. А вы ловите тачку и дуйте к 35-му километру. Я потихоньку отойду, колесо поменяю и за вами следом двинусь. Там и встретимся».
2: И уже вдогонку вылезающему из машины Глебу крикнул: «Камеру в багажнике не забудь!»
0: Водила попался пожилой и несговорчивый.
1: «А денег-то сколько заплатите?» — все допытывался он.
0: «Отец», — проникновенно сказал Глеб, доставая свой пропуск в Останкино. «Смотри, видишь, написано «Пресса». Мы сюжет едем снимать, опаздываем. Тебе же все равно прямо. Вот и подбрось до 35-го, а там договоримся. Время поджимает. Давай на месте поторгуемся, а?»
1: «Ладно, садитесь».
0: Всю дорогу водитель жаловался на свою нелегкую долю. Был он инженером на каком-то военном заводе. Зарплату там теперь платят полрубля в год. Только вот дачный огород и спасает. Зимой приходится выезжать на промысел, бомбить, иначе не проживешь.
1: «Слушай, отец»,
0: — в конце концов не выдержал Глеб, «а кому сейчас легко? Ты бы лучше на дорогу смотрел». Водитель обиженно засопел, хотел было тоже сказать что-то язвительное. Но в этот момент шедший справа МАЗ неожиданно пошел на обгон, перекрыв дорогу старому москвичу. Второй раз за день завизжали тормоза. Древняя колымага метров 20 пролетела юзом, потом судорожно дернулась несколько раз, подпрыгнула и замерла.
1: «Твою мать!» — в сердцах выругался Глеб. «Да что за невезение!»
0: Он выглянул в окно, посмотрел назад.
1: «Черт, еще и в колею попали! Вот хрень собачья! Давай, отец, рули, а мы подтолкнем».
0: Они со Стасом дружно уперлись ладонями в багажник, шелушащийся отслаивающейся краской.
1: «Раз, два, еще раз, ну!»
0: Несчастный «Москвич» чадил, кашлял форсированным мотором, но все же минут через 10 отчаянных усилий выполз-таки на дорогу. Глеб хотел было сесть в машину, но Стас неожиданно остановил его. Показал на часы. Все, не успели. Оператор вопросительно поднял бровь, потом понял, чертыхнулся.
1: «Ёкарный бабай, да мне Антоха теперь голову скрутит!»
0: Он выудил из верхнего кармана джинсовой жилетки телефон, набрал номер.
1: «Антоха!» – заорал в трубку. «Тут такое случилось! Короче, мы опоздали. Что делать?» «Где?» «Километров в 5». «Угу. Угу, понял, едем».
0: Глеб спрятал мобильник, пожал плечами. «Говорит, все равно надо ехать». Место аварии не заметить было трудно. КамАЗ почти разорвал микроавтобус пополам.

0: Он был невменяем. Капитан с побелевшим лицом пытался чего-то от него добиться. Глеб вылез из машины, потянул за собой камеру. Тут же подлетел седоусый старшина.
1: «Проезжайте, проезжайте!»
0: «Спокойно, шеф!» Глеб ткнул ему в лицо пропуском пресса. «Мне можно!» Гаишник яростно смерил оператора взглядом.
1: «Понаехали, стервятники! Как узнали-то, а? Как узнали? Еще и 20 минут не прошло!»
0: Он плюнул себе под ноги. Тихий голос Стаса Глеб, наверное, не услышал бы. Но он так старался не упустить ни слова из того, что бормотал про себя удаляющийся гаишник, так напрягал слух, что не расслышать слова Стаса было невозможно.
2: «Опять».
0: Глеб резко обернулся. «В смысле?»
2: «Опять не успел. Как всегда. Я много раз пытался. Выезжал заранее, за много часов, даже за сутки. Но все время что-то мешало, то люди, то поломки и неудачи. Один раз, когда я решил всю ночь просидеть в кустах за 150 метров от места будущей аварии, чтобы успеть заранее тормознуть одну из машин, меня повязали доблестные оперативники Мура. Потом уж выяснилось, что меня приняли за давно и безуспешно разыскиваемого маньяка-убийцу. Кто-то разглядел меня в кустах, сообщил в милицию. Там сработали быстро, да только взяли не того. Пока выясняли личность, пока снимали допрос. В общем, сам понимаешь. Извинились, конечно, отпустили. Потом. Поздно уж было.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Глеб изумленно смотрел на него, не в силах вымолвить ни слова. Стас продолжал. «Каждый раз так. Я ничего не могу поделать. Ничего. Все уже перепробовал. Пытался предупредить. В милицию, ФСБ звонил, в МЧС даже. Либо не соединяет телефон, либо мне не верят, либо вдруг звонят со станции и сообщают об отключении телефона за неуплату.
1: Но вы все равно каждый раз приезжаете?»
0: «Да, конечно. Бывает, что спасателям требуются добровольные помощники. А если нет, тогда я просто стою, смотрю и заставляю себя не отворачиваться». В его голосе и глазах неподдельная тоска от собственной исключительности и беспомощности.
1: «Господи, но зачем?» — воскликнул в сердцах Глеб.
0: На них уже начали оборачиваться, но ему было наплевать.
1: «Должен же я делать хоть что-то!» — выкрикнул Стас. «А вы бы на моем месте как поступили? Заперлись бы в четырех стенах, не включали бы телевизор и не выписывали газет, так?»
0: Еще какое-то время Стас в упор смотрел на оцепеневшего Глеба, потом вдруг взгляд его угас, и он глухо произнес: «Мне пора, простите». И, отвечая на немой вопрос, добавил: «Да. Пожар на солянке. Еще есть 3 часа. Вдруг успеем».
3: Это был рассказ Сергея Чекмаева «Очевидец». Алексей Пехов. Особый почтовый. Глава 1. В которой происходит неожиданная встреча, повлекшая за собой еще более неожиданные, но крайне неприятные для нас последствия.

Мало хорошего, когда по тебе стреляют пушки. Еще хуже, если без всякого зазрения совести лупят прямой наводкой все 32 орудия правого борта. Хотя, если подумать, совесть и гном — вещи столь же несовместимые, как ум и гоблин, или огр и чувство юмора. Впрочем, чихать я хотел на совестливых гномов. Ненавижу бородатых недомерков совсем за другое. Их страшную паранойю. Каждому недоумку известно, именно по этой причине находиться поблизости от гномьего племени значит рисковать своей головой. Подгорные бойцы столь подозрительны, что стреляют много, часто и обычно во все, что имеет глупость пошевелиться в их присутствии. Этот склочный народец, как только ему представляется случай, пускает...

хоть что под руку попадется, начиная от абордажных секир и заканчивая 30-фунтовыми ядрами, заряженными какой-нибудь магической дрянью. Даже предполагать не буду, отчего недороски взъелись на нас с Огом. То ли решили, что мы хотим нажиться за их счет, то ли им не понравилась шмелиная расцветка ласточки, то ли попросту маялись от безделья. Едва стреколет выскочил из облаков, как галеон Остгорхайн гномской компании отсалютовал нам залпом. Слава духам воздуха, наша малышка невелика и быстра, не то что гномья корыта. Когда правый борт галеона харкнул огнем и дымом, я выжил из демона, заключенного в стальное брюхо стреколета, все, на что тот был способен. Мое перышко клюнуло носом, ухнуло вниз и поднырнуло под днище воздушной громадины. Возникне у меня такое желание, я бы дотянулся рукой до ярко-алого киля, так близко мы пронеслись от него. Сидевший в передней кабине Ок обернулся, в защитных очках его старого шлемофона отразилось солнце. Приятель открыл пасть, но ветер сожрал слова, и я услышал лишь «Бука! Бука!» Скрыться в облаках — вполне здравая мысль. В особенности, если видишь, что фрегат, неожиданно вынырнувший в 500 ярдов, поспешно разворачивается и тоже открывает пушечные порты. Ок вновь обернулся и что-то проорал. Судя по его взбешенной зеленой морде, проклинал меня за медлительность. Только чтобы добраться до этих самых облаков, следовало пролететь больше мили под прицелами вражеских пушек, молний и магов. Бородатые, конечно, не преминули воспользоваться этим обстоятельством. Сочли ласточку жирным селезнем, который только и ждет, чтобы его подстрелили. У меня над ухом раздался такой звук, словно пьяные великаны в бешенстве разрывают собственные трусы. Щит верхней полусферы мигнул холодным огнем. «Зенитчики, забери их небо! Клянусь той дрянью, что мы перевозим краску, они нам с борта ободрать умудрились. Вот теперь Ок точно разозлится. Опять ему махать кисточкой, работая маляром». Я чуть отклонил нос в сторону, чтобы сбить им прицел, развернул стреколет и избежал заградительного огня фрегата, не пожелавшего пропустить нас. Пришлось вертеться. Надо бы проскочить где-нибудь в другом месте, подальше от дальнобойных орудий. Я старался держать ласточку так, чтобы корпус галеона находился между ней и выставкой оружия недоросков сиречь фрегатом. К последнему не стоило приближаться за все сбережения бородатых. Чудовище при должной удаче разнесет нас в пыль и не поморщится. Проносясь мимо носа галеона, я умудрился прочесть его название. Всепрекраснейшие и всеюнейшие, всепотрясающие и вседоступнейшие Фрекен Умгорх Валентина Пятая. Гномы — большие оригиналы, придумывают так, что язык сломаешь и мозги свихнешь, прежде чем умудришься запомнить. Что-то вжикнуло, и наш магический щит лопнул, точно был сплетен из стекла, а не из лучших отражающих чар. Ласточку тряхнуло, да так, что у меня от неожиданности клацнули зубы. На нас с ревом рухнула пара серо-синих молотов глубин, атаковав со стороны задней верхней полусферы. Вот уж не знаю, где они были раньше, но появились совершенно не вовремя.

0: Молоты очень похожи на своих создателей, гномов. Приземистые, несуразные, закованные в броню. Щитов на них намотано больше, чем капустных листьев вокруг кочерыжки, а орудия убийства бородатые и вовсе не жалеют. Вешают на стрекалеты все, что найдут на оружейном складе. Я не собирался мериться с ними силенками. Будь у меня серебряный источник или развратник, другое дело. А вот когда управляешь быстрым, но слабым шершнем, не до воздушных схваток с тяжеловесами. Ребятам только волю дай, поймают под перекрестный огонь или того хуже, затянут в карусель. Сам не заметишь, как окажешься под главным калибром фрегата и получишь в задницу стаю огни пчел или еще чего похуже. Они словно читали мои мысли. Первый попытался исполнить роль загонялы. Второй держался в некотором отдалении, предоставляя товарищу возможность превратить нас в решето. Пришлось заставить ласточку показать, на что она способна. Земля и небо завертелись перед глазами, как ошпаренные. Облака оказывались то вверху, то внизу. Огни пчелы алыми трассерами разрывали воздух в опасной близости. Пока ребята мазали, но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно либо у них ульи опустеют, либо у нас удача кончится. С набором высоты и скоростью у молотов не все гладко, поэтому я решил сыграть в старую игру. Уходил вверх до той поры, пока скорость не стала падать, а затем завалил ласточку на правый борт. Отжал рукоять жезла от себя и вместе с воем ветра сорвался вниз. Гномы, конечно же, клюнули. По-другому и быть не могло. В бою и азартных играх это племя забывает о такой замечательной вещи, как мозги. Ребята, совершив неполную петлю, рухнули за нами, словно грифы, заброшенным со скалы куском мяса. Они разве что не визжали от восторга. Правда, на наше счастье продолжали безбожно мазать. Падение вышло веселым и затяжным. Я едва не пропустил момент, когда следовало выровнять стрекалет по горизонту. Невидимая сила тут же вдавила нас в кресло, в глазах на краткое мгновение потемнело, и я вполне мог представить себе, каково сейчас гномам. Недомерки явно забыли, что молот — это не шершень, и так просто на нем из пикирования не выйти. Слишком тяжел и медлителен. А уж когда он хорошенько разгонится и вовсе превращается в тупой неуправляемый булыжник. Гномы не экономят на защите и оружии, и иногда это играет с ними злые шутки. В особенности на критических высотах. Одному из ребят повезло. Он худо-бедно смог выровнять своего увольня, едва не черпанув брюхом соленой воды. А вот его запальчивому приятелю счастье не улыбнулось. Гном нырнул безо всякой надежды на скорейшее всплытие. Прежде чем уцелевший преследователь успел очухаться, я крутанул на прощание бочку, нырнул в облака и был таков. Нас сразу же потеряли, я лег на курс домой, и тут у Ога случился припадок. Приятель повернулся ко мне и начал вопить. «Орет он, будь здоров!» Но я сделал вид, что оглох и ослеп. Провернуть подобный трюк не так-то просто, в особенности, если тот, кто кричит, в три раза тяжелее тебя. Не зная я Ога, пожалуй, испугался бы. Клыкастая морда, здоровенные лапы, свирепые глаза. Да и что взять с дикого орка? Когда вопли достаточно усладили мой слух, и стало понятно, что на этот раз мне не услышать о себе ничего нового, я улыбнулся и помахал рукой, показывая тем самым, что все не так уж и плохо. В ответ напарник, зло сплюнув, отвернулся. «Просто душка. Кому скажи, что он мой компаньон, и мы вместе рассекаем небо уже 8 лет, не поверит. Обычно у такого, как я, и у такого, как он, мало общего». Но мы по доброй воле оказались в одной упряжке, и до сих пор ни один из нас другого не убил. Что удивительно. Сегодня партнер отчего-то счел, будто я виноват в том, что мы нарвались на конвой. Хотя встреча и впрямь была очень странной, не спорю. Недомерки и ребята осторожные. Так близко от черепашьего острова отродясь не ходили. Бородатые гады знают, что даже в сопровождении хорошо вооруженного фрегата может возникнуть масса проблем, если они нарвутся на кого-нибудь из ловцов удачи, в особенности на черного ага с его бандой. Что галеон подземного племени забыл в такой дыре, как наша? У них же есть свои налаженные и хорошо охраняемые фарватеры. Какого, спрашивается, неба полезли они туда, где полно пиратов? Что дела не так хороши, как хотелось бы, я понял где-то через полчаса после выволочки. Ог подозрительно быстро остыл. На него это было не похоже. Обычно, если орк начинал нудеть, то занимался этим целую неделю, а то и больше. Судя по двум рядам ровных дырок, тянущихся от носа до кабины напарника, нам крупно повезло, что мы все еще живы, а не летим к праотцам. Получить в борт целую очередь огнепчел не шутка. От такого загибались и более крупные птицы, чем наши. Ок поднял вверх указательный палец и покрутил им в воздухе. Это означало «прибавь ходу». Я сделал, как он просит, и тут же почувствовал сопротивление со стороны демона. Ласточка шла на пределе минут 20, слушаясь управления все хуже и хуже, а затем одна из трех печатей, удерживавших тварь изнанки, выгорела. Едкий черный дым повалил из простреленного корпуса, и мы начали медленно снижаться. «Сможешь что-нибудь сделать?» – проорал я. Ок, занятый лихорадочными расчетами на каббалистической доске, лишь пожал плечами, но затем все же соизволил рявкнуть.
1: «Все три печати повреждены!»
0: Понятно, куда он клонит. Рано или поздно цепи выгорят, и демон вырвется из шершня, превратив стриколет в груду бездушного железа. Кстати, последнее уже начало происходить. Ласточка на глазах превращалась в упрямого осла, то и дело рыская вправо или влево, или того хуже, пытаясь начать сваливание. Цепившись в жезл обеими руками, я прилагал массу усилий, чтобы удержаться на прежнем курсе. Пузатая, точно переспевшая вишня солнца ныряла в море, явно предрекая нам такую же участь. Вот-вот должно было стемнеть. В тропиках с этим быстро. Не успеешь оглянуться, а вокруг уже ночь. Похоже, мы не успеем добраться домой до темноты, а значит, придется ориентироваться почти вслепую.
1: «Дотянешь?» – проревел Бог.
2: «Не знаю. У тебя есть чем расшевелить этого парня? Мы снижаемся слишком быстро».
1: «Работаю».
2: «Пошевелись, если не хочешь добираться до берега вплавь».
0: Потянулись бесконечно долгие минуты. Дважды рычание демона почти стихало, и тогда мы проваливались вниз сразу на несколько десятков ярдов. Моя спина взмокла от пота, руки затекли, ладони горели, ноги на педалях высоты стонали от напряжения. В этот момент в кабине Ога полыхнуло. Напарник всадил в доску одну из своих бесценных рубиновых игл. Орк нашел точку и умудрился на время замкнуть цепь, создав призрачную печать. Демон разочарованно взревел, но к ласточке вернулась прежняя скорость. Компаньон показал мне большой палец, я в ответ сделал то же самое. Возможно, нам не придется принимать соленую ванну. Судя по сфере, осталось немного. Но горизонт оставался пустым. Никакого намека на знакомые места вокруг, сплошь неуютное море. На фоне быстро темнеющего неба появились две точки. Они быстро приближались, и вот я уже мог разглядеть черные силуэты развратников. Ласточку почтил своим вниманием патруль. Ловцы удачи на службе у губернатора. Они поравнялись с нами, узнали приметную расцветку шершня, покачали боками, показывая, что отведут нас к дому. Еще бы им этого не сделать. За доводку каждого поврежденного стриколета платят неплохие деньги. Так сказать, принцип «служить и защищать в действии». Один из ловцов пристроился впереди, другой держался позади и чуть выше. Сейчас меня это даже не нервировало. Я был слишком занят, чтобы думать об их пушках. Сумерки казались густыми и вязкими, как всегда в новолунии. Мы продирались сквозь них, словно через густую патоку. Впереди показались две одинаковые скалы со срезанными верхушками, и я обрадовался им, словно старым друзьям. До большой земли оставалось всего ничего. Мы подходили к Черепашьему острову с севера, со стороны Дикого берега. Здесь на многие мили сплошные обрывистые морские скалы, за которыми начинаются невысокие горы, покрытые джунглями. Поблизости нет пригодных для посадки мест. Нам следовало перетянуть через хребет к южному берегу. Под животами обоих развратников полыхнуло тревожно алым. Сопровождаемые блуждающими огнями, они рассекали тьму, предупреждая логово о том, чтобы очистили док для аварийной посадки. Ок пошуршал в кабине и выпустил на волю наших ручных огоньков, заставив их вспыхнуть по бокам корпуса. Горы придвинулись вплотную. Я потянул жезл на себя, но ласточка не желала набирать высоту. Мы шли на предельной скорости в опасной близости от пальм, торчавших на сплюснутых вершинах. Демон, чувствующий скорую свободу, будил воем птиц, спавших на деревьях. Те минуты, что мы шли над вараньим хребтом, показались мне вечностью. Очень не хотелось в последний момент врубиться носом. И небо миловало.
2: Мы пролетели над чередой водопадов, затем над извилистой лентой реки, почти теряющейся в густых джунглях. Силуэты стрекалетов отразились в неспокойной воде. Сельва промелькнула в мгновение ока, и на горизонте показались огни Сан-Винсента, расположенного на берегу Большого залива. В этот момент призрачная печать лопнула, захватив с собой еще одну. От оглушительного рева у меня заложило уши. Уверен, мы умудрились разбудить и перепугать все окрестности. Ласточка неслась вперед, точно заговоренная, с каждой секундой опускаясь все ниже. Кажется, напоследок демон решил нас угробить. Брюхо стрекалета трещало. Даже сквозь рев его и ветра я слышал, как отрываются заклепки и рвется металл. Дым из носа валил такой, что я с трудом мог различить, что творится прямо по курсу. Летевший впереди развратник ушел вверх, тем самым показывая, что дальше нам придется выкручиваться самостоятельно. Промелькнули волны залива, затем узкая белая полоска пляжа, и мне едва хватило времени, чтобы справиться с упрямым куском железа и выровнять его по центру посадочной полосы, по периметру которой призывно мигали огни фейри. Я кое-как приподнял нос стрекалета, дождался, когда до земли осталось всего ничего, и приложил перстень с камнем развоплощения к последней уцелевшей печати. Сразу же наступила оглушительная тишина. Мощная магия артефакта усыпила демона. Мы потеряли скорость, и логово нависло над шершнем, ослепляя меня ярким светом. Под тревожное завывание прикормленных тулом латимер, едва не задев верхнюю балку разгрузочной линии, мы врубились в пятый док. От удара о землю стойка передних шасси с душераздирающим хрустом лопнула, и ласточка клюнула носом. Резкий рывок вперед, тут же назад. В плечи, грудь и живот впились паутинные ремни, вжимая нас в кресло так, что стало тяжело дышать. Мы без всякого управления пролетели на брюхе еще ярдов 40, осыпая искрами все помещение. Стрекалет вылетел с полосы, мимоходом задел огромный остов старого ботика, от удара его развернуло, протащило еще несколько ярдов и вбило в каменную стену. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Глава вторая, в которой повествуется о лепреконах с отсутствием совести, но очень большими средствами, нажитыми не слишком честным трудом. Когда я открыл глаза, то понял, что золотой лес не спешит брать одного из своих детей под сень дубов. Вот уж в чем я уверен точно, так это в том, что в эльфийском загробном мире нет места для орков. А раз на меня таращится Ог, значит, я все еще жив и нахожусь на Черепашьем острове после не самой лучшей из своих посадок. Компаньон уже успел выбраться из кабины и теперь с мстительным видом держал у меня под носом какую-то тошнотворно воняющую дрянь. «И-и-и!» — сморщился я, отодвигаясь от нее, насколько это позволяли ремни.
1: «Убери!» «Как вижу, ты жив!»
0: — сухо произнес он, закручивая пробку пузырька.
1: «А я уж начал думать, что мне некому бить рожу!»
0: «Ты сейчас не в той форме, чтобы драться!» — произнес я, избавляясь от ремней. Он молча протянул руку, помогая мне выбраться. Я спрыгнул на землю и стянул с головы шлемофон. Несколько секунд мы простояли в полной тишине, изучая повреждения стреколета. Затем я несколько виновато протянул... «Да, бывало и хуже, а, партнер?» Он сплюнул.
1: «Бывало? Мне не хватит пальцев, чтобы подсчитать ущерб, но и так могу выдать тебе окончательный ответ. Мы в полной заднице, партнер. А вот и тул».
0: Я заметил спешащего к нам лепрекона. За ним, едва поспевая, бежали два демонолога.
2: «Забери меня, небо! Вам жить надоело! Проваливайте!»
0: Вопил старый высохший стручок не зря. Демона я, конечно, усыпил, но последняя печать держалась на соплях. Если сгорит, чудовище вырвется на волю, и лучше бы в этот момент находиться от него как можно дальше. Вряд ли тварь будет довольна тем обстоятельством, что ее выдернули из изнанки и гоняли целых 10 лет без отдыха. Мы пошли прочь, оставив магов наедине с потусторонней тварью. Надеюсь, Тул не зря платит им деньги, а не спеленают нашего малыша. Не хотелось бы тратить несколько сотен луидоров за нового. За последний год из-за амбиций гномов цены на живущие в изнанке существа подскочили вдвое.
2: «Хреново сел лаз», — сказал мне владелец логова, когда мы покинули док.
0: «Ты считаешь?»
2: «Хреново для моего бизнеса», — уточнил он. «С точки зрения летунов ты, конечно, молодец. Другие бы костей не собрали».
0: «А что с твоим бизнесом?» Я состроил невинную рожу.
2: «Не придуривайся. Вы разворотили все, до чего дотянулись. Теперь несколько дней на посадку никого не завести. Неужели не видишь, что пропахали целую межу, умники?»
0: «Не бухти. Ты вполне можешь на этом заработать приличную монету».
2: «Это как?»
0: Лепрекон, чувствуя подвох, подозрительно прищурил зеленые глаза.
3: «Ну, разбей здесь плантацию, посади кофе и продай его куда-нибудь на север. Моим родичам, к примеру. Поверь, затраты окупятся сторицей. Эльфы обожают этот напиток».
0: Его едва удар не хватил от моей наглости. Тул поперхнулся, затем побагровел и, раздраженно шипя, начал подниматься по витой металлической лестнице в гнездо. Ог хмуро посмотрел на меня и двинулся следом за лепреконом. «Ничего не скажешь, повезло. Из сотен тысяч возможных напарников и работодателей мне попались именно те, у кого нет и намека на чувство юмора». Кабинет Тулы являлся, по сути дела, огромным стеклянным стаканом. Он находился на склоне логова, самого большого прибрежного холма Сан-Винсента. Отсюда открывался прекрасный вид на залив, часть города и окрестных гор. Старый стручок любил водрузиться на стул, закинуть ноги на стол, снять с башки зеленый цилиндр и наблюдать, как стрекалеты заходят на посадку в его доке. Каждая посадка — звонкая монетка, капающая в его карман. Любой бы с удовольствием наблюдал да подсчитывал барыши. Кроме логова, на Черепашьем острове есть еще три площадки, куда можно приземлиться, вдоволь накрутившись в небе. Но все они обладают массой отрицательных особенностей, начиная от цены за стоянку и заканчивая нежелательной публикой, которая постоянно околачивается возле чужих птичек. К тому же мы вели дела через Тулы и не видели необходимости коптиться в яме, дыре или приморском бризе. Конечно, в наших краях имелись и куда более приличные места, чем эти, но они не для таких ребят, как мы. Рожами и кошельками не вышли, чтобы торчать рядом с благородными. Тул, не предложив нам сесть, развалился за столом, достал из верхнего ящика янтарную расческу и по своему обыкновению начесывал огненно-рыжие бакенбарды до тех пор, пока тени встали дыбом. Я с трудом сдержал усмешку. Понятия лепреконов о красоте несколько отличались от тех, что приняты во всем остальном цивилизованном мире. Мало того, что рыжие бакенбарды и шевелюра, так еще и повседневный костюмчик этого народца, ядовито-зеленая одежка, малиновые носки, лакированные ботинки с серебряными пряжками и обязательная трость из слоновой кости. Про парадный наряд я вежливо умолчу. От его вида сходят с ума даже спокойные тролли. Не дожидаясь особого приглашения, я открыл зеркальные бартула. О, плеснуть?
2: Виски.
0: Когда надо, мой компаньон перестает быть скромным и воспитанным парнем.
2: «Не смей трогать то, что выдержано больше 10 лет!» —
0: поспешно предупредил меня старый хрен.
2: «Оно не для ваших глоток!»
0: «Ты так гостеприимен!»
2: «Дело не в гостеприимстве, а в том, что вы пьете, словно умирающие от жажды верблюды. После каждого вашего прихода я не досчитываюсь бутылки, а то и двух!»
1: «Ничего!» — усмехнулся Ок. «Не обеднеешь! Благодаря нам твой бизнес процветает!»
0: «К тому же нам надо отпраздновать мягкую посадку или нет?» — подхватил я, передавая виски напарнику и вооружаясь ромом.
2: «Эльфы должны пить вино!» —
0: укорил меня Тул. «Считай меня неправильным эльфом. Кроме того, если верить легендам, лепреконы обязаны кругом держать горшки с золотом. У тебя есть такой горшок?»
2: «Ага, ночной, под кроватью!»
0: — скривился он, набивая трубку табаком и кивнул на расчетную каббалистическую доску.
2: «А вот моя радуга. Прошу знакомиться. Я намереваюсь выставить вам счет, умники. За порчу имущества и виски».
1: «Он серьезно, Лас?» —
0: нахмурился Ок, как раз оторвавшийся от бутылки. Там осталось меньше половины. Орки пьют, как слоны, и пьянеют с большим трудом. «Расслабься, старина, он шутит».
4: «Вот как?» —
0: вкрадчиво произнес Тул, выпустив череду табачных колечек.
2: «И что заставляет тебя так думать?»
0: «Моя врожденная наглость и обаяние. Этот ответ тебя устраивает?» Он засопел и неохотно кивнул. Старый стручок не такой дурак, каким порой хочет показаться. Понимает, что мы все равно ничего ему не заплатим. У нас просто нет таких денег. Да и не резон ему с нами ссориться. Мы связаны крепкой дружбой. Простите, не точно выразился. Мы связаны крепкими деловыми отношениями, а это для лепрекона важнее всего. Он отлично понимает, что особые почтовые привозят горячий товар, запрещенный законами острова. Владелец логова, переправляя его дальше, имеет огромные барыши, так что не в интересах Тулы ругаться со столь ценными летунами, как мы.
2: «Толку мне теперь от вас!» —
0: пробурчал он, словно прочитав мои мысли.
2: «Ремонт ласточки встанет в очень звонкую монету».
0: «Сколько?»
2: «Не знаю. Не так просто посчитать, как кажется. Надо оценить ущерб. Возможно, внутри стрекалета все превратилось в кокосовую стружку. Если так, магам придется хорошенько поработать, а их услуги стоят немало. Если вы в состоянии оплатить издержки, мои ребята начнут работу. Но она займет какое-то время».
0: «Безрадостная перспектива. Нет полетов? Нет заданий, какая тут контрабанда? Мы даже почту не сможем развозить между островами павлиньего хвоста. Следовательно, денег в ближайший месяц ожидать тоже не придется. Ко всему прочему, я совершенно уверен, что средств, имеющихся у нас с напарником, на ремонт стрекалета не хватит». Ок отставил пустую бутылку в сторону и пророкотал.
1: «Предлагаю другой вариант. Ремонт ласточки проводится бесплатно».
2: «Я что, так сильно похож на умалишенного?» — возмутился Тул.
1: «А после вычтешь луидоры из наших грядущих гонораров», —
0: бесстрастно продолжил компаньон.
1: «Сам понимаешь выгоду. Если мы не прекращаем полеты, твой денежный горшок раздувается от монет, а радуга сияет ярко. Если загораем на пляже, ты остаешься без запрещенных товаров».
2: «Чушь! Я всегда могу найти кого-то другого».
0: «Ага. Гоблинам это расскажи. Ты слишком осторожен, чтобы рисковать связаться с чужаками», — вернул я. «Вдруг они сдадут тебя караулу? Хочешь, я расскажу, что полагается за ввоз запрещенных артефактов на территорию Союза? Виселица с прекрасным видом на центральную площадь. Не уверен, что ты согласен обменять радугу на пеньковую веревку.
2: Ты еще высунь башку в окно и заори об этом на весь город,
0: злобросил Тул.
2: Ладно, небо с вами. Согласен на такое предложение, но с условием. Половина вашего вознаграждения с каждого задания будет уходить мне, пока не покроются издержки за ремонт. И оплата за работу снижается на 15%.
1: Что?
0: Взревел Ок.
1: А пряжки на ботинках тебе не почистить?
2: Было бы неплохо,
0: невозмутимо прокудахтал Тул.
2: Я рискую своими деньгами. Это подстраховка на случай, если вы не выполните обязательств. Или ваша следующая посадка будет не столь мягка, как нынешняя, и мне придется отскребать ваши останки со стенок кабин.
0: Не пойдет, отрезал я. Мы рискуем гораздо больше, чем ты. Я не буду летать через половину моря за запрещенные дряни только ради того, чтобы ты смог купить себе новый цилиндр. 4% — это все, что мы готовы тебе скинуть. И только по старой дружбе.
2: 10.
0: 3.
2: 8. Эй, мне показалось, или ты только что сказал?
0: 2.
2: Вы эльфы хуже гномов. 5. И это мое последнее предложение. Иначе забирайте свою груду железа и проваливайте из логова на все 4 стороны.
0: Мы с Огом переглянулись, и он вздохнул.
1: Хорошо, Тул. До той поры, пока не отработаем ремонт, минус 5% от стандартной платы.
2: Вот и замечательно,
0: повеселел владелец доков.
2: Я рад, что мы смогли договориться.
0: Еще б ты не рад, рыжий стручок. Пользуясь нашим бедственным положением, выбил для себя замечательные условия, ничего при этом не потеряв. Что же, на какое-то время придется затянуть поясок. Но как только представится случай, я буду первым, кто выбьет из стула не только прибавку к жалованию, но и его фамильные серебряные прешки и алмазные запонки. Мы 2 с лишним года рисковали шеей ради лепрекон. То, что нас ни разу не подцепили с горячими артефактами, просто чудо. 2 наши задания были на грани провала, и спасало лишь то, что мы известны на всем архипелаге Павлиньего Хвоста как самые опытные почтовые курьеры, которые не единожды оказывали услуги независимым островам Союза. А уж мы-то как рады, Тул. Просто плачем от счастья. Я отхлебнул рома. Крусицкий?
2: По бутылке, что ли, не видно,
0: хмыкнул он.
2: Это тебе не Сан-Рафаэль или Атакамес. Ром высшего сорта. Дороже только у губернатора.
0: Это точно. У нашего славного Дона Сикста в подвалах то же самое пойло, но проданное стариной Тулом в 2 раза дороже той цены, по которой он покупает напиток на острове Крусита.
2: Вы, между прочим, не хотите мне ничего передать?
0: Лепрекон выбил выкуренную трубку и воззрился на нас, словно рыжий кот на мышей. Я усмехнулся, залез в карман правой штанины комбинезона и вытащил маленький цилиндр, запечатанный сургучом. «Тебе письмо, мерзкая акула!» Он хохотнул, хотя я и не думал шутить. Ловко поймал послание, разломал печать. На свет появился листок тростниковой бумаги.
2: «Что бы я без вас делал, ребята? Обожаю почту! В особенности, когда пишут любимые внуки!»
0: Улыбнулся он, скомкал письмо и, не глядя, бросил на пол.
5: Модель для сборки On Energy.
0: Даже не прочтешь?
2: А зачем, удивился Тул? Я и так знаю, что там накалякано. Опять просит денег лодыри.
0: Из футляра на сморщенную ладонь упало 2 светло-желтых камушка. Каждый из них был величиной не больше просеного зернышка. Лиснейские камни. По 500 луидоров за штуку или пожизненные на серебряных рудниках, если тебя поймают за продажей или перевозкой. Подобные игрушки входят в первую десятку запрещенных горячих товаров и находятся под номером 6 в списке для смертников-контрабандистов. А все от того, что таким камушком можно снять с себя самое страшное проклятие и даже отвести высшие заклинания черной магии. Также с их помощью возможно призвать демона и поручить убить конкурента. В общем, мерзкие штучки.
2: Да, все в порядке.
0: Тул придирчиво изучил камни и спрятал их во внутренний карман жилета.
2: Не смею вас больше задерживать.
0: Я улыбнулся, на краткое мгновение приложился к рому и сказал: мы с радостью тебя оставим, как только ты заплатишь. И не делай такое изумленное лицо. Наш договор вступает в силу лишь со следующего рейса. За эти зернышки изволь расплатиться честь по чести. Тул, кряхтя, полез в ящик стола. Кажется, он собирался умереть, что и неудивительно. Всем известно, для лепрекона расстаться с деньгами – самая большая трагедия в жизни.
2: Забирайте и проваливайте. У меня от вас уже голова болит.
0: Ок сгреб деньги. Не спеша пересчитал. Кивнул, подтверждая, что все правильно.
6: «Доброй ночи, Тул. С тобой всегда приятно иметь дело», – сказал я и, не расставаясь с бутылкой рома, направился к двери.
2: «Эй, Лас! Совсем забыл спросить, кто это вас так хорошо продырявил? Вы едва сели?»
1: «Морской народ», – ответил Ок, прежде чем я успел открыть рот.
2: «Морской народ?»
0: – эхом отозвался порядком изумленный Тул. Он явно счел, что Огу удалось невозможное – опьянить с одной бутылки виски.
1: «Шли над водой на бреющем. Вот тут они нас и достали. Лупанули прямо из-под воды коралловые завесы».
2: «На кой вы им сдались? У них с Союзом уже лет 20 как перемирие».
1: «Мы-то откуда знаем? Если тебе интересно, сплавай к ним да спроси. Можешь еще от нашего имени выставить счет за ласточку», — прогудел Ок.
0: И мы, не дожидаясь следующего вопроса, покинули берлогу лепрекона. Глава третья, в которой все узнают, что не слишком трезвые летуны не способны не лезть в чужие дела. Жар, поднимавшийся от залива, прогретого за день, заставлял огни Сан-Винсента дрожать и мерцать. Словно в эту ночь из джунглей прилетели гигантские светлячки и расселись на всех окрестных холмах. Сейчас они казались куда ярче крылышек фейри, обслуживающих полосы логова. Ребята старательно светили синим, зеленым и красным, показывая летунам, задержавшимся в небе, место для посадки. Лишь когда мы оказались на берегу, Ок остановился, засунул руки в карманы испачканного комбинезона и полной грудью вдохнул влажный воздух тропической ночи. Я не спешил начинать разговор. Слушал несмолкаемый стрекот пальмовых цикад и песни древесных лягушек. Наконец Орк достал кисет, трубку, задумчиво посмотрел на них и убрал обратно, сказав мне совсем не то, что я ожидал услышать.
1: «Иногда для того, чтобы появился вкус к жизни, следует пройти между небом и землей».
6: «Ты только что озвучил одну из старых философских мыслей моего народа. Уверен, что у тебя нет родственников среди эльфов?»
0: Ок с сомнением посмотрел на меня и усмехнулся.
1: «Уверен. Никто, кроме меня, не способен терпеть ваше заносчивое племя».
0: «За это стоит выпить». Я предложил ему рома, но компаньон жестом показал, что не собирается изменять своей любви к виски. Начался отлив. По белому влажному песку деловито засуетились в поисках поживы большие бледно-желтые крабы. Завидев нас, они бросались в рассыпную, раздраженно щелкая клешнями. Ок проводил одного из них задумчивым взглядом.
1: «Нам придется на время забыть о веселых пирушках. Как бы ни пришлось крабов ловить».
0: Едва речь зашла о нашем невеселом финансовом положении, вкус рома потерял все свое очарование.
6: «Дела не так уж плохи. Да и крабов нельзя назвать невкусными. А насчет пирушек, не помню за последнее время ни одной. Мы только и делаем, что пашем. Налетали 9000 часов за неполных 2 года. Ну а с деньгами скоро будет проблема, ты совершенно прав».
0: Какое-то время мы шагали молча. Не задерживаясь, прошли мимо перевернутых лодок, длинных и пропавших рыбой. Свернули в город. Этот район славился кабаками и горными заведениями и публичными домами на самые разные вкусы. Здесь можно было встретить ловцов удачи, наемников, контрабандистов, собирателей тростника, искателей сокровищ, продавцов магических товаров, шарлатанов, матросов, летунов, рыбаков, рабочих доков, приезжих с континента и других островов Союза. Все веселились кто во что гораздо.
6: пили, жрали, курили траву, заправлялись порошком морского народа, лапали девок, танцевали, играли в кости и карты, обсуждали грядущие и свершившиеся походы, полеты, сражения, обманывали и умирали. Мы как раз миновали одно такое заведение. У двери в обнимку со свиньями валялся пьяница в грязной одежде, а из трактира доносилось громкое, нестройное, но душевное пение. Похоже, команда какой-то шхуны праздновала удачный рейд. «Значит, морской народ?» — вкратчиво спросил я, когда прибрежная улица осталась позади, и мы оказались чуть севернее рыбачьих кварталов. Ок невыразительно пожал плечами.
1: «Он все равно не поверил».
6: «Ясное дело, не поверил. Кто ж купится на такую чушь, кроме вонючих гоблинов? Только не понимаю, зачем ты врал?»
1: «Предчувствие, Лас. Оно говорит, что не следует трепаться о гномах на каждом углу. Это может принести беду».
6: «Не говори ерунды. Кому нужны эти недомерки?»
1: «Думать о них не хочу», —
6: нахмурился он.
1: «Только теперь начинаю понимать, почему ты не любишь гномов».
6: Настала моя очередь пожимать плечами. С недоросками у эльфов гораздо более старые счеты, чем с орками.
1: «Отрадно слышать, что кого-то вы ненавидите сильнее, чем нас», —
6: рассмеялся напарник и тут же переменил тему.
1: «Что с деньгами? Отдать твою долю?»
6: Я немного поразмыслил над этим предложением. У меня в карманах оставалась кое-какая мелочь, так что в лишних луидорах особой нужды не было. «Нет, пожалуй. Оставь у себя. Ог — мой банк. Он надежен, как драконий сейф, и безотказен, как настоящий друг. К тому же только идиот полезет за деньгами в берлогу, где проживает целая семейка зеленокожих». Мы замедлили шаг, лишь когда добрались до приметного перекрестка. Мне надо было еще плестись до улицы Лебедей и Пингвинов, а напарнику оставалось пройти лишь 3 квартала в сторону Губернаторской горки.
1: «Мама обещала приготовить лангустинов в соусе ахилью, как ты любишь. Составишь мне компанию?»
6: — осторожно поинтересовался компаньон. «Мама Ога — замечательная женщина. Слона на скаку остановит, фрегат половником собьет, построит всех ловцов удачи и заставит их вымыть уши и постирать носки. А уж готовит она, несмотря на то, что орк, так что даже губернатор, спустись он в нашу дыру, язык бы от удовольствия проглотил». Госпожа Гу пыталась относиться ко мне как к своему и успешно делала вид, будто за столом сидит не извечный враг ее народа, а какой-нибудь двоюродный клыкастый кузен из урочища Холодного Камня. Кровь предков кричала ей о сотнях погибших в лесных сражениях родичей, но разум и сердце твердили, что распри между нами остались далеко на континенте. Слава небу, мамаша Гу очень быстро поняла, что здесь, на Черепашьем острове, эльф и орк не только могут вместе зарабатывать луидоры, но и дружить. Однако, несмотря на это осознание, мое присутствие все равно заставляло ее чувствовать себя неловко. Поэтому, хоть я и любил стряпню мамы Ога, в гости заходил не слишком часто. Да и братцы-компаньоны не слишком-то были счастливы, видя меня живым и здоровым.
7: «Ты знаешь, не сегодня. Зверски устал».
6: Я почти не врал. «Передай маме огромный привет, а завтра заходи, поговорим о делах».
1: «Ага», —
6: сказал он, стараясь не показать, что расстроен отказом.
1: «Только если случайно кого из моих встретишь, не говори про ласточку. Ма станет волноваться».
6: «О чем речь? Бывай». Я пожал протянутую руку и в полном одиночестве поплелся домой.

Порой завидую Огу белой завистью. У него есть семья, есть кому возвращаться. Чего не скажешь обо мне. Мой дом — золотой лес. Он не ждет меня с распростертыми объятиями, и появись я там, сразу окажусь в руках палача. Вряд ли кто-то простил мне то, что я посмел сомневаться в разуме великой королевы, а затем сбежал из-под трибунала, сбив 3 стрекалета своего бывшего звена, пытавшихся остановить меня. Я поморщился и постарался отвлечься от тяжелых воспоминаний. Ни к чему было пить. Продолжая путь по пустой улице, я направился вдоль высокой стены, заросшей плющом. По правую руку стояли двухэтажные дома с плоскими крышами и высокими балкончиками. Света в окнах не было. Где-то через квартал мимо меня прошли 3 из губернаторского караула. С учетом того, что за мной не тянулось никаких грязных делишек, да и на комбинезоне имелась нашивка курьерской доставки писем, стражи порядка не заинтересовались моей персоной. Я спокойно двинулся дальше, свернул направо и начал подниматься в горку. Слева 3 худых грязных гоблина рылись в помойке, разбрасывая вокруг вонючие содержимое деревянных ящиков. Увидев меня, лохматые твари угрожающе зашипели, предупреждая, чтобы я не смел присоединиться к их пиршеству. Я поискал глазами камень, чтобы швырнуть в мерзких существ, но ничего подходящего не нашел. Бутылку кидать было жалко. На дне оставалось еще немного рома, и я, разочарованно сплюнув, пошел дальше. На площади попутного ветра, в дальней ее части, возле фонтана, веселилась какая-то компания. Судя по крикам и говору, люди. Меня всегда поражало это племя. Могут не спать сутками, дай им только выпивку до красивых женщин. Не желая мешать гулянке, я обошел ее стороной. Миновал большую, благоухающую сладкими цветочными ароматами клумбу, вокруг которой, сверкая сияющими крылышками, кружились 4 ночных колибри. А вот, наконец, улица лебедей и пингвинов. До дома 5 минут ходьбы. Дорога здесь оставляла желать лучшего, да и темно было, хоть глаз выколи. Для чужака не слишком приятное местечко. За ближайшими воротами забрехал пес, ему ответили дружки из соседних дворов. Я свистнул, и тут же стало тихо. Меня тут, слава небу, знала каждая собака. Я уже предвкушал очарование, тепло и нежность моей славной, всегда отзывчивой кровати, когда совершенно не кстати услышал крики «На помощь!». Чаще всего я не лезу в такие дела, но в эту ночь ром, кажется, и вправду пошел во вред. Только этим можно объяснить, что кое-кто направился туда, откуда раздавались испуганные писки и грубая ругань. Увиденная картина на какое-то мгновение заставила меня застыть от удивления. На небольшом пустыре, как раз у излученной реки, впадающей в море, росли 2 тощие кокосовые пальмы. Вокруг них крутились 3 громил, явно прибывшие с материка. Я сразу это понял. Местные ведут себя несколько иначе, чем данные нагловатые субъекты. Они остервенело подпрыгивали на месте, силясь достать что-то с верхушки ближайшего дерева, а 4-й сквернословил на всю округу, пытаясь забраться по стволу.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение.

0: пальмы упал кокос. И достаточно метко. Лезший на дерево мордоворот с воплем рухнул, и на его голову тут же полетел еще один орех. Этого вполне хватило, чтобы парень потерял сознание. Я решил остаться. Стало ужасно интересно посмотреть, что будет дальше. Сверху градом сыпались кокосы, и троице оставшихся охотников пришлось несладко. Они едва успевали уворачиваться. Ситуация стала настолько забавной, что я не выдержал и расхохотался. Меня услышали, и, оставив товарища следить за пальмой, двое чужаков тут же пошли навстречу. У них на поясах висели короткие и широкие абордажные мечи.
1: «Тебе что надо?» — довольно неприветливо спросил тот, что встал слева.
0: «Просто интересно, сколько еще раз надо засветить по макушке, прежде чем человек догадается, что ему тут не рады?» Такой ответ им явно не понравился.
1: «Ты не знаешь, во что ввязываешься, летун. Проваливай, пока есть такая возможность».
0: «Да вы не обращайте на меня внимания, ребята!» Я допил остатки рома и с огорчением взвесил опустевшую бутылку в руке. «Иначе за беседой вся ночь пройдет, а вы, как вижу, торопитесь». Тот, что стоял справа, зло зарычал, но приятель успел схватить его за плечо.
1: «Разве тебе непонятно, летун? Иди прочь. Какое дело эльфу до чужих забот?»
0: «У меня сегодня ночь добрых поступков. Не люблю, когда тупые уроды лазят по деревьям». Они вновь раскрыли рты, а я подумал, что увидеть меня сейчас ок, он бы без церемонии упек своего компаньона в больницу летучих рыб как минимум на месяц. Подлечить голову.
2: «Да он же пьяный», — неуверенно сказал тот, что слева.
1: «Тем лучше», —
0: усмехнулся второй, обнажая меч.
1: «Никогда не любил мерзких эльфов».
0: Вот и весь разговор. Никто не любит эльфов. В особенности пьяных, в особенности, когда они в меньшинстве. Я швырнул в ублюдка бутылкой, промахнулся и выхватил из-за спины пистолет. Крутанул большим пальцем колесико курка и, практически не целясь, нажал на спусковой крючок. Взвизгнуло, сверкнуло алым, и вырвавшаяся из дула огнепчела развалила голову парня, оказавшегося на ее пути. Дружок мертвеца с рычанием бросился на меня. Несмотря на то, что противник являлся человеком, двигался он с большим проворством, ничуть мне не уступая. А бросивший пальму громила уже был рядом и пытался зайти со спины. У ребят обнаружились повадки опытных убийц, и, кажется, они не понаслышке знали, что такое настоящий абордаж. Я перехватил пистолет за дуло, а в левую руку взял нож.
1: «Зря ты с нами связался», — сказал первый, и его клинок рубанул меня по шее.
0: Я даже испугаться не успел. Грудь окатила холодом. Между мной и вражеской сталью вспыхнул бирюзовый щит. Мечу не хватило всего лишь четверти дюйма для того, чтобы я испустил дух. Жалобно взвизгнув, клинок отлетел назад и ударил неудачливого хозяина прямо промеж глаз. На этот раз моя отражающая стена сработала идеально. Не только спасла жизнь, но и обратила оружие против владельца. Второй противник отступил на несколько шагов.
1: «Не боишься пользоваться горячим товаром, эльф?» – процедил он. «Если я сообщу об этом, у тебя будут неприятности».
0: «Это точно. Отражающая стена находится в списке запрещенных артефактов. Владеть ею имеют право лишь некоторые патрульные, караульные и офицеры гарнизона фортов. Обычные летуны, такие как я, не должны касаться защитных артефактов подобной мощи под страхом высылки на соляные копи. Но в данном случае я ни о чем не жалею. Добытая на материке безделушка только что спасла мне жизнь».
1: «Ты уверен, что сможешь об этом кому-нибудь сообщить?»
0: Я поднял с земли тесак убитого и сразу почувствовал себя гораздо увереннее, чем прежде.
1: «Считаешь себя всемогущим, да?»
0: Его меч издал долгий звенящий звук, и клинок раскалился, став ослепительно белым. «Вот и все мое преимущество. Против такого никакая стена не поможет». Оружие в моих руках было точно таким же, но гореть белым пламенем не захотело. Я не знал нужных слов. И поэтому проворно отскочил в сторону, начав отступать к дальней стене. Тот бугай, что получил кокосом по башке, так и не пришел в себя, но мне и одного хватит. Артефакт в руках убийцы мерцал от всполохов пламени, то и дело пробегающих по клинку.
3: «Стражи караула! Бросить оружие!»
2: Я, не задумываясь, выполнил это требование и поднял руки как можно выше, чтобы не давать повода. Мой противник, наоборот, бросился в сторону двоих служителей закона и с ним больше не церемонились. Грянул выстрел, и ночь пронзил алый росчерк огни пчелы. Незадачливый убийца упал с развороченной грудной клеткой. Не шевелясь, я ждал, когда блюстители порядка подойдут ко мне.
3: «Твой друг оказался глупее, чем ты», — сказал сутулый полуорк, держащий наготове мушкет.
4: «Он не мой друг». Я не спешил опускать руки. «Я вообще не с ними. И рад, что вы поспели вовремя».
3: «Еще бы ты не рад, Летун»,
2: — усмехнулся второй караульный человек.
3: «Оставь его, Иги. Парень безобиден. На нем два мертвеца».
2: «Я защищал свою жизнь», — возмутился я.
3: «Поговори у меня. Знаешь его?»
2: Последний вопрос полуорка был обращен к человеку.
3: «Видел. Он курьер из логова».

0: 4 прута света. Третья категория, если мне не изменяет память.
1: Список горячих предметов, признанных опасными для процветания островов и жизни жителей, а также большой угрозой для власти, насчитывает около 150 наименований. Естественно, они запрещены к ввозу в Союз. Первые 20 безделушек в списке, первая и вторая категория, помечены особой красной графой. Владеть подобными артефактами разрешено только верхушке магов, да и то после письменного разрешения губернатора. А дальше начинаются разнообразные поблажки и исключения. Третья категория разрешена адмиралам, но никак не головорезам. Если приводить примеры дальше, моя отражающая стена находится в 8-м десятке, и найти такую штуку можно лишь у офицеров абордажных команд губернаторского флота.
0: «Не наше дело. Пусть маги разбираются», — пожал плечами человек. «Подобные клинки достаточно редки. А тут сразу 4. Да еще у каких-то хорьков. Что-то не вижу у них на плечах адмиральских лент. Рассказывай, из-за чего все эти покойники, эльф?» —
1: обратился ко мне полуорк. Шел домой. Услышал крики о помощи.
0: «И решил стать спасителем?»
1: «В точку».
0: «Ладно, ври дальше», —
1: позволил он, отстегивая с пояса одного из убитых кошелек. Деньги поменяли владельцам. Я, конечно же, предпочел этого не заметить. А дальше просто. Эти дурни пытались снять кое-кого с пальмы. Ну, увидели меня и решили прикончить. Вот, собственно, все. Вон, один из них пока жив. Получил по башке орехом. Расшевелите его, да спросите. «Допросим», — сказал человек, и я понял, что потерявшему сознание ничего хорошего не светит. Возможно, он даже не очнется.
0: «С пальмы, говоришь?»
1: Полуорк подошел к деревьям и, задрав голову, рявкнул:
2: «А ну, слезай!»
1: Раздалась возня, и я с открытым ртом уставился на спрыгнувшую с дерева девчонку. Она была невысокая, мне по грудь, и худенькая, словно тростинка. Курносый нос, очень короткие рыжие волосы. Длинная по щиколотку юбка из тонкой материи и рубашка с узкими рукавами. Через ее плечо была переброшена небольшая темно-зеленая сумка. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это гнома. В отличие от мужчин, женщина-недомерков даже симпатична. А это была из тех, что очень даже.
0: «Ай да эльф!» —
1: заржал полуорк.
0: «Так вот, кого он спасал!»
1: Я нахмурился. Если бы знал, что вся эта канитель ради одной из подземного племени, пальцем бы не пошевелил. С гномами, в отличие от орков, у меня отношения отнюдь не безоблачные.
0: «Слышала, о чем толковал этот парень?» — спросил у незнакомки караульный.
1: Она кивнула.
0: «Он говорит правду?»
1: Опять кивок.
0: «Что им от тебя понадобилось?»
1: Гнома покосилась на ближайший труп.
3: «Что, по-вашему, нужно таким скотам от одинокой женщины?»
1: Голос у нее оказался хрипловатым. Отчего-то я ей не поверил. 4 головорезам, каждый из которых вооружен прутом света, больше делать нечего, как расширять свои познания в межрасовых связях с какой-то чумазой крошкой. Тихо застонал оглушенный кокосом бандит. Кажется, он начал приходить в себя, и представителям доблестного караула сразу же стало не до нас.
0: «Ладно, эльф», —
1: обратился ко мне полуорк, пока его напарник вязал пленнику руки.
0: «Можешь проваливать. Но если возникнут вопросы, мы тебя найдем».
1: Намек понятен. Буду трепать о сегодняшней ночи — пожалею. Потому что если стражи не полные олухи, они обязательно загонят 2 из 4 клинков на черном рынке. «Как скажете, спасибо за помощь. Удачной ночи». Я направился прочь, радуясь, что отделался так легко.
3: «Эй, я с ним!» —
1: неожиданно раздался голос гнома. Такой наглости от девчонки я не ожидал.
0: «Она с тобой, летун?» —
1: осклабился полуорк. Ему было весело, и я его вполне понимал. Эльф и гном — это еще более забавно, чем эльф и орк. Я посмотрел в умоляющие глаза девушки и, сам того не ожидая, ляпнул: «Да, она со мной».

0: Глава четвертая, которая заканчивается серьезным уроком для тех, кто не ценит неприкосновенность частной собственности. Меня разбудила тишина. На самом деле я не припомню такого за все время, что здесь живу. Недалеко от моего уютного гнездышка расположена яма, одна из посадочных площадок для стрекалетов. И в светлое время суток, и ночью тем, кто не привык к реву демонов, здесь делать нечего. Именно поэтому никто из сдающих квартиры в этой части Сан-Винсента не дерется своих клиентов втридорога.
1: Модель для сборки On Energy.
0: Я встал, взял со стула штаны и недоуменно нахмурился. Курьер редко проводит время у себя в берлоге. Обычно не чаще 2-3 раз в месяц, да и то ради 1-2 ночевок. Я провожу в небе больше времени, чем в собственной кровати, и у меня редко появляется возможность убираться в норе. За последние 3 года, по-моему, такого не происходило ни разу. Не скажу, что я в восторге от бардака, но просто нет сил и времени его разгребать после того, как накрутил в воздухе 14 часов. Однако сейчас в доме было абсолютно чисто. Пока я дрых без задних ног, гнома похозяйничала в свое удовольствие. Вчера усталость и ром сказались на мне не самым лучшим образом. Добравшись до своего скромного жилья, я указал ей на гамак в соседней комнате и, рухнув в постель, провалился в сон. Даже имени незнакомки не спросил. Я выглянул в распахнутое окно. Позднее утро, чистое небо. Ни одного стрекалета в воздухе. Гнома сидела на крылечке и, затаив дыхание, следила за зеленой колибри. В солнечных лучах перышки птицы отливали металлическим блеском, а крылья казались размытыми штрихами. Так часто она ими махала, облетая лиловые цветки бальзамина. «Никогда не видела таких птиц?» — спросил я. Гостья резко обернулась, с тревогой и некоторым испугом оглядела меня. Затем неуверенно улыбнулась.
2: «Нет, в моей стране они не водятся».
0: «В моей тоже». Я не жаловал ее племя, но собрал всю вежливость в кулак и сказал как можно более добродушно.
2: «Спасибо, что помогла с уборкой».
0: На этот раз улыбка у нее была уже не такой неуверенной, а на редкость славной.
2: «Спасибо, что приютил меня на ночь. Ну и за то, что вчера вмешался, тоже спасибо».
0: Я пожал плечами. «Ну, чего благодарить за такие пустяки? Я каждую ночь только тем и занимаюсь, что спасаю гномов от всяческих абразин».
2: «Я Гира»,
0: — представилась она и вопросительно посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, почти черные. «Меня зовут Лас. Надеюсь, гамак не показался тебе неудобным?»
2: «Нет, все было здорово».
0: «Почему эти уроды на тебя напали?»
2: «Я же вчера говорила», — нахмурилась она.
0: «И как думаешь, кто из присутствующих тебе поверил?» Ее глаза вновь стали испуганными.
2: «Прости, эльф, но это мои беды».
0: «Конечно, легко», — согласился я. «Я тоже считаю, что проблемы гномов мне совершенно ни к чему. Что ж, рад был познакомиться. Всего доброго. Надеюсь, еще встретимся». Сказав это, я вошел в дом, но не стал запирать дверь на засов. И спустя минуту она, конечно же, скрипнула. Мне даже не понадобилось оборачиваться, чтобы понять, кто зашел. «Разве тебе не пора уходить?» Я перерывал шкаф в поисках своего пистолета. «Хоть убей, не помню, куда я его вчера забросил».
2: «Мне не к кому идти».
0: «А при чем здесь я?»
2: «Что ты ищешь?»
0: «Свою пушку».
2: «Я почистила его и положила на подоконник».
0: Пистолет действительно обнаружился там, где сказала гнома. Он и вправду оказался вычищен. Кремень на колесе заменен на новый, а курок блестел. «Неплохая работа».
2: «Мой отец понимал в оружии».
0: «Наверное, я слишком мягкосердечен, иначе никогда бы не сказал». «Хорошо, повторим попытку. В чем твоя беда, Гира? Кто те люди, что вчера едва не отправили меня в небо?» Она обиженно поджала губы, но, понимая, что я не отступлю, ответила:
2: Меня хотели убить.
0: Почему? Гнома помялась, явно не желая давать ответ. Я вздохнул, огорченно покачав головой. Засыпал в ствол порох, затем достал из кармана капсулу с огнепчелой и зарядил пистолет.
2: «Лас!»
0: — подала голос гостья.
2: «Мне нужна твоя помощь».
0: «Не вижу, чем могу помочь. К тому же, извини, но как-то совершенно не улыбается еще раз встретиться с четверкой, вооруженной прутьями света».
2: «Ты летун».
0: «Это не причина кончать жизнь самоубийством».
2: «Я не о том», —
0: поморщилась Гира.
2: «У тебя есть стриколет?»
0: «Ну, положим, что так».
2: «Спарка? Я хорошо заплачу, если ты отвезешь меня туда, куда я скажу».
0: «Девочка, я курьер, а не извозчик. Обратись к кому-нибудь другому».
2: «Я дам хорошие деньги».
0: «Здорово. Покажи лидеры». Она тут же смутилась, и я, понимающе, улыбнулся.
2: «Угу. У меня есть средства, но не на острове. Если ты довезешь меня, получишь щедрую награду».
0: «Дело не в том, что я считаю, что ты лжешь, Гира. У меня просто нет времени возиться с сопливыми девчонками. Своих проблем по горло».
2: «Я не так юна, Лас. Женщины моего племени выглядят молодо только и всего. Как и эльфийки».
0: «Знаю, но тебе не больше 40, в этом я уверен. А по гномьим меркам это означает, что ты еще не достигла порога совершеннолетия, и у тебя просто не может быть денег. Ваши старейшины запрещают детям иметь собственные средства. А что касается возраста, по сравнению со мной ты все равно сущий ребенок». Гнома нахмурилась и достала из сумки сережки в форме морских звезд.
2: «Вот. Если поможешь мне, они станут твоими».
0: Бриллиантов на этих звездочках оказалось даже больше, чем звезд на небе. Теперь можно было догадаться, отчего ей пришлось залезать на пальму. Небось, украла драгоценности у какого-нибудь богатея, и он отправил за ней в погоню своих мордоворотов. Даже спрашивать не стану, откуда у маленькой Фрекин такая ценность.
2: «Не говори ерунду!»
0: Она гневно поморщилась и шевельнула ладонью, из-за чего камни заискрились в солнечных лучах.
2: «Серьги принадлежат мне и станут твоими, если ты только дашь себе труд выполнить плевую работенку».
0: Ответить я не успел, так как дверь слетела с петель, и в мой дом ворвались какие-то люди. Гира взвизгнула. Грохнула. Пуля пролетела мимо, едва не оторвав мне ухо. Я, выругавшись, запоздало пригнулся. Комнату заволокло едким пороховым дымом. Воспользовавшись этой оказией и не дожидаясь дальнейшего развития событий, мы с гномой сиганули в окно, упали в заросли бальзамина и, бросившись прочь, протоптали в подвернувшейся под ноги клумбе ужасную носорожью тропу. Если Риолка узнает, какой ужас я устроил в ее любимом садике, она меня на подкормку акациям пустит. Чего еще можно ожидать от драгайки? Моя домовладелица не слишком жаловала тех, кто плохо относится к растениям. Она и квартиру-то мне сдала только потому, что я эльф. Отчего-то Риолка считала меня родичем, хотя это совсем не так. За нашими спинами раздались крики и ругань. Затем сухо треснуло, бумкнуло, вжикнуло. В тот момент, когда мы пробежали дворик, из хозяйского дома выскочила Риолка. Короткая светло-зеленая туника едва прикрывала ее совершенное тело, медовые волосы разметались по плечам, а фиалковые глаза метали молнии.
2: «Разве я не просила не приводить женщин, у которых есть ревнивые родственники, Лас?» —
0: крикнула она. Прежде чем я ответил, кто-то из преследователей вновь выстрелил и на свою беду промахнулся. Пуля угодила в старую акацию, растущую под окном драгайки. «А вот это зря», — пробормотал я под нос и крикнул трясущейся от бешенства Риолке.
2: «Они не ее родственники!» «Они к тебе по делу?»
0: Моя красивая хозяйка держала себя в руках из последних сил.
2: «В первый раз их вижу!»
0: Мой народ всегда страдает от чрезмерного любопытства. И я не исключение. Уж очень хотелось посмотреть, что сделает Риолка с этими умниками. Я показал Гире, удивленной моим поведением, что надо спрятаться за драгайкой, а сам присел на крыльцо, решив насладиться зрелищем. Преследователей было трое. Еще трое вошли через калитку с улицы, и парочка появилась со стороны черного хода.
3: «Это все за тобой?» —
0: тихо спросил я у Гиры. Она виновато шмыгнула носом и неохотно кивнула. «Ты гораздо более важная птица, чем я думал. Вряд ли кому-то так сильно нужны две алмазные побрякушки, чтобы ради них нанимать такое количество громил и поднимать Сан-Винсента на дыбы». Между тем, преследователи явно сочли, что мы у них в руках. Судя по их смелому поведению и ухмыляющимся рожам, они никогда в жизни не только не видели, но и не слышали о таких существах, как моя хозяйка. Иначе давно бы оставили нас в покое и остались подкарауливать где-нибудь на улице. Но, как и вчерашние братья, эти не относились к разряду хоть сколько-нибудь умных. «Прочь из моего дома!» — гневно бросила Риолка, и акация, в которую угодила пуля, угрожающе скрипнула ветвями, подтверждая слова хозяйки. Кажется, лишь я один заметил, что дерево ожило. Недолго думая, отодвинулся в сторону, здраво рассудив, что не стоит давать ветвям повод считать меня врагом. Эти крошки да нельзя ревнивы, и если им вдруг не нравятся наши с Дрыгайкой мимолетные отношения, то меня могут запросто затоптать за компанию, разумеется, случайно.
3: «Уйдем, красотуля, обязательно уйдем. Нам нужна девчонка», — сказал один из непрошенных гостей.
2: «Она в моем доме и здесь останется. Проваливайте».
4: «Смотрите, какая строптивая», — усмехнулся другой.
0: «И глупая», — подхватил его товарищ.
3: «А может, она напрашивается, а?» — сказал третий, не спуская вожделенного взгляда с длинных стройных ног и едва прикрытых туникой бедер Дрыгайки. «Вон как вырядилась!»
5: «Ты прав. Крошка, ничего. Развлечемся, раз она упрямится».
0: Пока эти идиоты пускали слюни, мечтая о кувырках в постели с Риолкой, у них за спинами произошли некоторые серьезные изменения. Три акации, растущие на противоположной стороне дворика, втянули в себя белые кисточки цветков, выпустили на ветвях огромные шипы, выбрались из земли и бесшумно, точно кошки, подкрадывались на острых ногах корнях к ничего не подозревающим людям. Гира пискнула, но тут же закрыла рот ладошкой, глядя во все глаза на невиданное зрелище. Акация возле крыльца тоже незаметно выбрала из почвы корни и поджала их под себя.
4: «Берите их!» — приказал вожак, и двое придурков бросились к хозяйке моей квартиры. Все еще ухмыляясь, они схватили ее за руки и тут же завопили от удивления и страха.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Я опять пропустил момент трансформации. Только что передо мной стояла красивая молодая женщина, за ночь с которой любой мужчина продал бы душу. И вот уже на ее месте находится страшная сгорбленная старуха. Морщинистое лицо, седая грива волос, выдающийся далеко вперед подбородок и крючковатый нос. Лишь глаза остались прежними, молодыми, пронзительно ясными, бешеными. В следующую секунду акация прыгнула всем весом, рухнув на стрелка, который совсем недавно испортил ее кору пулей. Это послужило сигналом. Деревья-убийцы врезались в ряды бандитов, и началось избиение. Ветви, копья и корни, мечи пронзали, рубили, подминали, рвали на части человеческие тела. Неудачников, схвативших риолку за руки, оплела, а затем задушила упавшие со стены виноградные лоза. Когда все было кончено, деревья подхватили трупы, побросали их в ямы, а затем уселись на свои прежние места и пустили корни, став надгробными памятниками для восьми мертвецов. Впрочем, с виду оставаясь обычными акациями с гирляндами белых цветов.
1: «Чему ты ухмыляешься?»
0: Гнев Риолки обратился на меня. Я тут же состроил невинную физиономию и покрутил пальцем в воздухе. «Ты не могла бы...» Ее второй облик всегда меня немного смущал, и Драгайка, зная об этом, вновь стала самой собой. Молодой, медоволосый и очень злой.
1: «Вам лучше уйти!»
0: «Я...»
1: «Проваливай, пока я не пустила тебя на удобрение!» — рявкнула она. «И если ты еще раз посмеешь топтать мои цветы, ищи себе другую квартиру!»
0: Я счел за лучшее промолчать, но не Гира.
2: «Спасибо, госпожа! Спасибо, что не дали меня в обиду!»
0: Риолка неожиданно улыбнулась.
1: «Не за что, девочка. Надеюсь, мои друзья тебя не слишком напугали?»
0: Гнома отрицательно помотала головой, хотя было видно, что ей до сих пор не по себе.
1: «Эй, Лас!» —
0: крикнула Драгайка, когда мы были уже у калитки.
1: «Раз ты причиняешь мне столько хлопот, то цена со следующего месяца возрастает. Вдвое!»
0: «Это она из вредности. Значит, все еще злится.
1: Ничего.
0: Через час оттает и забудет. Ну, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Лишние расходы — это удар ниже пояса для моего шаткого финансового положения».

0: Глава пятая, в которой патруль просит заглянуть на огонек, и мы совершаем небольшую прогулку в джунгли. Стараясь не бежать и подозрительно поглядывая по сторонам, я шел в сторону губернаторской горки. Следовало найти Ога, прежде чем он попадет под горячую руку взбешенной драгайки. Добравшись до первого перекрестка, я сказал Гире: «Тебе туда, мне сюда. Всего хорошего».
1: «Как?»
0: — опешила она. «Очень просто. Ты привлекаешь неприятности, так что наши дороги расходятся. Приятно было познакомиться». И, не ожидая ответа, направился прочь по пустому тенистому переулку. До сих пор не знаю, что тогда заставило меня обернуться. Гира, спрятав лицо в ладонях, плакала. Я с тоской выругался. «Почему мне так не везет?» Еще раз помянув твари изнанки, я направился обратно. Совсем забыл спросить. «Ты голодна?» Она вздрогнула, убрала руки от лица, посмотрела на меня красными от слез глазами и затравленно кивнула.

0: Сытный завтрак на веранде одной из прибрежных забегаловок оказался как нельзя кстати. Гнома немного успокоилась, и я решил рассказать ей кое-какую ценную информацию, надеясь, что это позволит отвязаться. Кроме меня, на Черепашьем острове полно хороших летунов. Половина из них отвезет тебя хоть до ворот изнанки, если ты готова расстаться со своими безделушками. К примеру, старый Улла. Он живет в забытом квартале. Отлично летает. Или Грюк, который выиграл 6-часовую гонку Союза. Сейчас Кобальт как раз на мели и с радостью возьмется за любое дело. Могу отвезти к нему.
1: Нет. Мне нужен ты.
0: Я трагически вздохнул, изучая арбузный сок в своем стакане и даже не пытаясь добиться от него ответа на самую большую загадку мироздания. Почему я?
1: Ты вчера мне очень помог.
0: Гира положила вилку на край опустевшей тарелки.
1: Да и сегодня тоже. Я больше никому не доверяю.
0: А мне ты доверяешь? Мне? Кажется, ты кое о чем забыла. Я эльф, а ты гном. Разве в пещерах тебе ничего не рассказывали о жителях призрачного леса? Неужели не слышала от своих родичей, что мы чудовища?
1: Слышала.
0: Так в чем дело? Она грустно улыбнулась и спрятала глаза.
1: Не люблю глупые сказки. В мире и так хватает ненависти. Зачем вспоминать старые дрязги? Мне эльфы ничего плохого не сделали.
0: А мне гномы всю жизнь устраивают одни лишь неприятности. Наверное, это прозвучало излишне зло. Гира осуждающе прищурилась и холодно поинтересовалась.
1: Ты ненавидишь нас, да?
0: Я пожал плечами, что можно было растолковать как да, так и нет. Гнома нахмурилась еще больше, и мне все-таки пришлось объяснить.
1: Нет.
0: Но не слишком жалую. Твои друзья слишком странные существа, чтобы с ними можно было иметь какие-то серьезные дела. Они все время перебегают мне дорогу, причем в самый неподходящий момент. Ну, давай оставим расовые вопросы. У тебя наверняка есть родственники. Разве они не могут помочь? Фрекин неохотно покачала головой. Глаза ее потемнели еще больше.
1: У меня нет родственников. И ты мой единственный знакомый.
0: Если тебе так нужна моя помощь, придется рассказать, для чего ты понадобилась тем головорезам. Гира испытующе посмотрела на меня и выдала.
1: Эти люди — наемники. Их работодатель был причастен к уничтожению моего клана. Я единственная, кто уцелел.
0: Печально. Конечно же, этот нехороший субъект жаждет и тебя убить.
1: Совершенно верно. Если я умру, он будет счастлив. Ему нужны мои деньги. Я отнюдь не врала тебе, когда обещала хорошую плату за помощь. У меня есть луидоры. Всего лишь надо, чтобы ты довез меня.
0: Очень интересно. Интригующе. Куда же ты хочешь отправиться?
1: Прости, но об этом можно будет говорить лишь когда мы окончательно договоримся, и ты возьмешь задаток.
0: Я вполне ее понимал. Нельзя сразу раскрывать все карты даже тому, кому ты доверяешь. Хорошо, будь по-твоему. Сколько мы с напарником получим, если выполним работу?
1: 5000 луидоров тебя устроит?
0: Я едва не поперхнулся остатками сока. 5000, если, конечно, это не розыгрыш, хватит, чтобы расплатиться с любыми долгами и начать новую жизнь настоящими богатеями.
1: Серьги можешь взять сейчас. За них можно получить около 800.
0: Это больно дорого, с сомнением произнес я.
1: Это артефакт.
0: Гира улыбнулась, заметив, что мои пальцы сжали край стола.
1: Не дергайся. В списке его нет. Он совершенно законен.
0: И каковы его свойства?
1: Охлаждает летом, согревает зимой. Ничего особенного, но полезно. Он стоит своих денег. Так берешь?
0: Беру, но не сейчас. Когда заключим сделку? Пошли.
1: Куда?
0: К моему компаньону.
1: Он тоже эльф?
0: Я усмехнулся и отрицательно покачал головой. Хватит с тебя одного выходца из призрачного леса. Он орк. Она недоверчиво фыркнула.
1: Шутишь, Лас?
0: Еще чего?
1: Что может связывать таких разных существ, как звезднорожденные и зеленокожие?
0: А что может связывать таких разных существ, как эльф и гнома? Еще вчера я бы ответил: ничего. Она поправила упавшую на лоб рыжую прядь и неожиданно произнесла:
1: грозный у тебя хозяйка.
0: Это точно. Именно поэтому я и выбрал ее дом. Жить в нем все равно, что у неба за пазухой. Безопаснее только на кладбище.
1: Скажи, кто она?
0: Дрыгайка.
1: Никогда таких не слышала.
0: Ее племя живет на западе континента, за мертвыми землями. Считается, что они в родстве с моим народом.
1: А это не так?
0: Я считаю, что нет.
1: Она повелевает растениями?
0: Не совсем. Они ее... друзья. Я подобрал самое близкое по значению слово. Так что не стоит в присутствии Риолки рвать цветы, иначе она становится несколько неадекватной.
1: Я это уже поняла. Она твоя женщина?
0: Простите, но это уже не ваше дело, Фрекин, отрезал я.
1: Извини.
0: Мне как-то никогда не приходило в голову назвать Риолку своей. Она нечто большее, чем хозяйка, женщина или любовница. Неизменно мудрая, немного вздорная, немного вредная, по большей части прекрасная и почти всемогущая. Многие из моего народа, и я в их числе, считают дрыгаек богинями. А как же можно отнести божество к разряду своей собственности?

0: Бога мы встретить так и не сумели. И до его дома не добрались. Патрульный, коренастый хафлинг с добродушным лицом остановил меня совсем недалеко от жилища орка. За его спиной возвышались еще двое громил. Судя по их внушительной комплекции, чья-то мамочка согрешила с троллем. «Лас?» — спросил хафлинг. «Да. Тебя желает видеть капитан». «Вот как?» — я нахмурился. «Зачем ему понадобился простой курьер?» «Без понятия. Нас попросили найти и привезти. Только и всего». «Ну, конечно. Так я и поверил. Неужели Тул попался на горячем и выдал нас?» «Это арест, ребята?» Один из полукровок хохотнул.
1: «А что? Похоже, будто тебя арестовывают. Мы просто просим пройти с нами. Вежливо».
0: «Ясное дело, что пока вежливо. А вот если откажусь, эти великаны завяжут меня в узел и притащат туда, куда им велено».
2: «Ладно, пошли. Только сперва покажите метки».
0: Патрульный нехорошо прищурился, усмехнулся и закатал рукав. «А ты подозрительный парень». На его предплечье черным огнем горела магическая печать в виде отрубленной головы. Такую отметину получали все, кто служит в патруле. «Теперь доволен?» «Да». «Девчонка, с тобой?» Я посмотрел на Гиру, вопросительно подняв брови, дождался утвердительного кивка и ответил: «Со мной».
3: Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Штаб-квартира патруля находилась на Клыке, небольшом мысе, вонзающемся в залив на южной оконечности Сан-Винсенте. Здесь были форт, две большие летные площадки, приличное количество зданий, казарм, складов и хранилищ, а также собственный храм, огромный парк и пирсы. Когда я только появился на Черепашьем, меня пригласили в патруль. Проворные люди каким-то немыслимым образом пронюхали о моем боевом опыте и, не размениваясь на мелочи, сразу предложили стать командиром звена. Но я отказался по двум совершенно глупым, как многие полагают, причинам. Во-первых, не хотелось кидать Ога, с которым мы уже целый год рассекали на ласточке. А во-вторых, надоело быть одним из тех, кто выполняет чужие приказы. Этого мне вполне хватило дома, так что я не собирался подставлять шею под ту же самую ярму еще раз. С тех пор патруль больше никогда меня не беспокоил. Не в его правилах приглашать дважды.
2: Пока мы шли, я прикидывал все «за» и «против». Если приглашение от капитана поступило в связи со вчерашним ночным происшествием, опасаться нечего. Мне вряд ли что-то грозит, даже при учете двух покойников. Патруль не караул. Его дело охранять границы острова и парить в небесах, а не ловить преступников. А вот если и вправду прижали лепрекона, у меня будут большие проблемы. Патрульные — именно те, кому губернатор поручил следить, чтобы на острове не появлялись горячие артефакты. Но добраться до Клыка нам также было не суждено. Еще двое ребят из патруля оказались на дороге, как только мы свернули на соседнюю улицу. За их спинами стоял закрытый фургон. «Залезайте», — приказал хафлинг. От его былого дружелюбия не осталось и следа. «Вы уверены, что все делаете правильно?» — процедил я, стараясь найти путь к отступлению. Но в спину дышали гролли, и бежать не имело никакого смысла. «Некуда».
1: «Не торгуйся! Лезь, иначе закинем!» — проворковал один из громил.
2: Сопротивляться было совершенно бесполезно.
0: Гира затравленно посмотрела на меня, понимая, что мы попали в переплет. Гроллям надоело ждать, и один из них толкнул меня в спину. Я, скрипя зубами, дал себя обыскать и, обезоруженный, залез в душный фургон. Гному заставили последовать за мной. Последними внутрь забрались верзилы. Им пришлось согнуться в три погибели, чтобы не касаться башками натянутой парусины, которая была здесь вместо крыши. Повозка тронулась. Я посмотрел на девчонку, и она тихо спросила:
4: «Что происходит, Лас?»
1: «Заткнулись оба»,
0: — едва разжимая губы, процедил Гроль. Мы сочли за лучшее послушаться. Ехали довольно долго. И точно не на Клык. Куда-то на окраины Сан-Винсента, с каждой минутой удаляясь от моря. Вряд ли капитан будет беседовать с нами на границе джунглей.
2: Здесь что-то совсем иное. Я был уверен лишь в одном. Нас взяли не из-за гир. Хафлинг на девчонку даже не посмотрел. Ему был нужен исключительно я.
0: Что это могло значить, оставалось лишь догадываться.
3: Скорее всего, действительно, все дело в моей особой почтовой работе. Кому-то мы, сами того не ведая, умудрились перейти дорожку. И на этого неизвестного работают люди из патруля. В метках можно было не сомневаться. Они настоящие. Впрочем, как и деньги, которые, похоже, заплатили продажным патрульным, чтобы привести меня куда следует. Солнце жарило без пощады. Я взмок и к тому же отбил всю задницу на жесткой лавке. Случилось то, на что я совершенно не рассчитывал. Фургон выехал за пределы города и поплелся по разбитой дороге в сторону джунглей. Понадобились еще минут 40, чтобы мы наконец-то остановились. Гроли выпрыгнули наружу, и тут же появился давешний хафлинг. «Вылазьте! Приехали!» Мы оказались на небольшой каменистой поляне, которую пересекал ленивый ручей, бежавший из ярко-зеленых зарослей. По правую сторону от фургона начиналась большая вырубка. Еще дальше стояли глиняные хижины с пальмовыми крышами, за ними виднелось наполовину заросшее травой поле с полуразрушенной посадочной полосой. Возле нее стояло 6 стриколетов черно-красной расцветки. Вдовы, месяцы и единороги. Я слышал, что в этом месте когда-то была полоса, но не думал, что кто-нибудь ею до сих пор пользуется. «За мной!» — приказал патрульный. Пришлось плестись за ним, чувствуя, как бдительные взгляды гроллей буравят спину. Когда до хижины оставалось не больше 100 шагов, Гира внезапно резко бросилась в сторону, поднырнула под выставленную лапищу одного из громил, проскользнула между ног у второго и проворно бросилась в сторону джунглей. Хафлинг выхватил пистолет, но тут уже я не зевал и ногой ударил его по руке. Дуло подлетело вверх, хлопнуло, и пуля ушла в небеса. Развить атаку я не успел, потому что стальные пальцы гролля впились мне в руки и без труда подняли над землей. «Не калечить!» — крикнул их командир. Меня аккуратно поставили на землю, но хватку не ослабили. Гира тем временем уже успела скрыться в зарослях.
5: «Догнать ее?» — спросил один из конвоиров.
3: «Небо с ней!» — сплюнул Хафлинг. «Пусть катится. Нам она не нужна. А ты урод. Если еще чего-нибудь выкинешь, останешься без зубов». Меня привели в большую просторную хижину. Здесь, к своему изумлению, я увидел Ога. Физиономия у компаньона была хмурая, а под глазом наливался синяк приличного размера. Кроме орка, в комнате находился высокий человек лет 45. Лицо у него было тонкое, холеное, благородное. От такого дона можно было ждать только неприятностей. Он изучил меня цепким взглядом, прошел к столу, сел.
6: «Я рад наконец-то познакомиться с вами».
3: Голос у незнакомца оказался хриплым, простуженным.
6: «Мое имя Тони. Тони Петля. Быть может, слышали?»
3: «Еще бы мы не слышали. Тони Петля — правая рука черного ага. Следовательно, сейчас мы имеем дело с самыми опасными ловцами удачи Союза. И нам явно придется тяжело». Не дождавшись ответа, Дон продолжил.
6: «Вчера пара патрульных, находившихся в рейде, доложила, что обнаружила вас на подлете к острову с серьезными повреждениями. Далее сопроводила до логова, где вы и рухнули». «Это верно».
3: Я всегда знал, что у шайки ага отличные осведомители, так что не стал отрицать очевидного. «Да, обычная аварийная посадка. Не понимаю, отчего столь лихие люди, как вы, ею заинтересовались».
6: «О, нам совершенно не важно, каким местом и как сильно вы ударились о землю. Гораздо интереснее услышать, что послужило причиной подобной неприятности».
3: «У нас и раньше бывали поломки. В том числе от, так сказать, внешних воздействий. Никто и бровью не вел. Мало ли на кого нарвались курьеры во время постоянных перелетов. Живые, ладно. Однако сейчас заинтересовались нами не последние люди криминального мира Союза. Что изменилось и как мы умудрились привлечь к себе такое ненужное внимание?»
5: «У нас произошла небольшая стычка», — выдал я.
6: «Кто напал?»
5: «Морской народ».
3: Лицо Тони окаменело. Он сцепил холеные руки и обратился к Огу.
6: «А ты что скажешь, орк?» «То же самое». «Да, я был гораздо лучшего мнения об особом почтовом. Про вашу особенную почту до нас доходили некоторые слухи, но было не досуг разбираться. Но теперь я с радостью займусь ими, если вы не перестанете корчить из себя придурков».
5: Он выдвинул ящик стола и вытащил оттуда лист плотной бумаги, на котором лежало насекомое размером с ладонь. Ало-оранжевые полоски, сломанные крылья и разбитая от страшного удара голова.
6: «Мои люди проверили ваш стриколет. Эту огнепчелу нашли под бронепластиной. Надо полагать, совершенно случайно застряла. Вы, умники, конечно же, должны знать, что у морского народа нет ничего подобного. Судя по характерным дырам в корпусе шершня, эту пчелу вырастили гномы. У вас осталось желание отрицать очевидное?»
5: «Нет», — сказал я, поджав губы.
7: «Кто же мог подумать, что молот и глубин оставят нам такой неприятный сюрприз?»
6: «Прекрасно! Я рад, что мы пришли к одним и тем же выводам. Будьте любезны рассказать об этих любопытных событиях чуть поподробнее».
5: Пришлось исполнить его настойчивую просьбу. Когда история завершилась, Тони небрежно бросил:
6: «Как назывались галеон и фрегат?»
5: Можно было попытаться навесить бананов ему на уши, но я не стал. Вдруг и тут случится прокол. «Фрекен Умгорх».
6: «Ну вот! Видите, как приятно говорить правду», —
5: обрадовался человек.
6: «Место, где их встретили, сможете указать?»
5: «Конечно». Я подошел к карте и ткнул пальцем, ошибившись миль на 200. Ок одобрительно кивнул. «Вот, здесь. Они шли курсом на юго-восток», — соврал я.
6: «Это точно эльф?»
5: Я кивнул. «Пускай проверяют». Тони кивнул Гроллем.
6: «Проводите летунов отдохнуть. Я должен получить подтверждение их слов».
5: «А что потом?» Петля окинул нас долгим взглядом.
6: «Потом решим».
5: Мне не понравился его тон. У подобных ребят очень часто потом и вовсе не бывает. Чик по горлу ножичком, и все.
8: «Вы двое, ушевеливайтесь!» — прикрикнул на нас Хафлинг. «Придется вам просиживать задницы без подружки».
6: «Какой такой подружки?» —
5: нахмурился Тони. Патрульный осклабился.
8: «Эльф прогуливался с красоткой-гномой. Но она сбежала почти у двери в самый последний момент».
2: Благородный Дон буквально позеленел от злости. Он заорал так, что кайманы в ближайшей реке, наверное, передохли от страха.
6: «Идиоты! Найдите ее! Немедленно!»
1: «Так она в джунгли дунула».
6: «Мне плевать! Соберите людей! Организуйте поиск! Кто она, эльф?»
5: Резко обратился он ко мне. «Знакомая», — совершенно искренне ответил я.
6: «Гномы! Такие же редкие гости на этом острове, как и твое племя! Если это та, о ком я думаю, то за ее голову Ак обещал 500 луидоров, и я намерен привести ее хоть на веревке!»
5: Мне оставалось лишь порадоваться, что Гира так вовремя исчезла. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Глава шестая, в которой события развиваются лишь для того, чтобы завершиться совсем не так, как я надеялся. Дыра, куда нас запихнули, оказалась хуже не придумаешь. Толстенные глиняные стены, никакого намека на окна, массивная дверь. Хороша хоть, что гнилой соломы и кровососущих паразитов здесь не было.
1: Мы в очередной раз вляпались, а, партнер?
0: Ок сел прямо на пол. Пожалуй, осталось понять, во что.
1: Вопрос, не требующий ответа.
0: Напарник оскалил клыки.
1: Или ты совсем не в курсе происходящего?
0: К сожалению, времени, чтобы узнавать последние новости, у меня не было. Нашлись дела с новой знакомой.
1: Где ты ее подцепил?
0: Пришлось рассказать.
1: Слышал, что трепал Тони про черного ага. 500 луидоров за голову какой-то гномы лас. Как думаешь, зачем самому большому мерзавцу и головорезу Союза понадобилась эта фрекин?
0: Я не знаю, дружище. Но ее ищут не только люди Ага. Я столкнулся с серьезными ребятами, и они были не из наших. Орк растянул губы в улыбке.
1: Конечно же, не из наших. Наши слишком жадные акулы. Когда на бочке лежат 500 монет или несколько сотен тысяч, они выбирают последние. Видел, какое сегодня чистое небо? Все площадки пусты. Наши лихие воины разлетелись кто куда. Утром, прежде чем меня повязали, я узнал, что в королевстве гномов случилась маленькая буча.
0: Озадаченно протянул я. Не вижу связи. Недомерки живут на континенте. До него отсюда больше 2000 миль. Что ловцам удачи делать у гномов? И при чем тут Ак?
1: Ни к чему лететь в такую даль. Сейчас все поймешь. Вестхайном всегда управляли 3 могущественных и богатых клана недомерков. Кархи, Лорхи и Горхи.
0: Знаю.
1: Несколько недель назад между семьями пробежала кошка. Не знаю, из-за чего они сцепились, но горхов размазали по стенкам. Остальные теперь грызутся между собой. Пока вроде бы лорхи сильнее. К тому же к ним присоединились и другие семьи. Так вот, пока все бурлило, какая-то часть кархов решила сбежать, прихватив под шумок часть сокровищ из пещер горхов. Знаешь, на чем увезли золотишко? На горхском галеоне, который назывался...
2: Всепрекраснейшая, всеюнейшая, всепотрясающая, вседоступнейшая фрекин Унгорх Валентина Пятая.
0: Пораженно прошептал я.
1: В самую точку.
0: Там что, так много золота?
1: Вполне достаточно, чтобы все ловцы удачи нашего архипелага разлетелись на поиски легких деньжат.
0: Откуда все узнали, что пузатый фрекин где-то поблизости? Ок выпятил нижнюю губу, задумался и ответил.
1: На материке много болтливых птичек. Кто-то вполне мог запомнить направление полета галеона и передал сюда верным людям. Думаю, если наши братья загребет хотя бы половину сокровищ, гульба растянется на год. Гномы никогда не слыли бедняками.
0: Тогда неудивительно, что Ак так заинтересовался нашей поломкой и огнепчелой. Ребята любят деньги не меньше, чем все остальные.
1: Они ничего не найдут. Не зная точку выхода и направления, искать гномов в небе все равно, что иголку в шерсти тролля. Даже маги не помогут.
2: В этот момент где-то за стеной взревел демон, и рев подозрительно быстро стал приближаться к нашему узилищу.
1: Какой-то дурень вылетел с полосы.
0: Напарник вскочил. Его предположение оказалось верным. Выло прямо за стеной, но даже сквозь вопли беснующегося демона я услышал знакомое деловитое гудение. Такой звук издают разбуженные в ульях огнепчелы.
2: «Ложись!» — гаркнул я обу.
0: Гулко взвыло. К
2: Грохнули тяжелые пушки. Стена содрогнулась от попаданий. Я лежал, вжавшись в пол, когда надо мной пронесся целый рой озверевших насекомых. Затем наступила тишина, и я рискнул осмотреться. Дом был изрешечен. Каждая дыра оказалась размером с мою голову. Двери тоже больше не существовало, а на пороге стояла раскрасневшаяся Гира.
3: «Хватит лежать, ребята! Времени в обрез! Летим, пока они не опомнились!»
4: «Почему ты вернулась? И откуда у тебя перстень для печатей?»
2: В данной ситуации я задал не самые умные вопросы, но меня можно простить. Ничего подобного я не ожидал.
3: «Позже! Летим!»
1: «Ты в своем уме!» —
2: заорал Ок. Он тоже был порядком удивлен.
1: «Нам на хвост сядется их шайка!»
3: «Вся шайка рыскает в поисках Фрекинунгорх! А когда вернется, нас убьют!» —
2: крикнула гнома. Было видно, что она в отчаянии.
3: «Это не патруль! Церемониться не будут!»
2: Мы бы еще колебались, если бы с дальнего конца летной площадки не раздался низкий вой Латимер. Подняли тревогу. Выскочив наружу, я увидел остроносую вдову. Этот стрекалет был рассчитан на трех летунов. Стрелка-штурмана, сидящего впереди, пилота и заднего стрелка в отдельной кабине. Гира выбрала лучший из всех возможных вариантов. Окс заскочил на подножку и нырнул в кабину штурмана. Я, чтобы не терять время, подсадил Гиру. Мне, в отличие от товарищей, пристегиваться ремнями было некогда.
4: «Держитесь!»
2: Развернув стрекалет, я направил его к началу полосы. Преследователи сочли, что взлетать я буду оттуда, и заторопились на северную часть поля. Этого мне и надо было. Вырубка осталась совершенно пустой. Пытаясь совладать с незнакомым демоном, я замкнул своим кольцом магический поток, заставляя тварь подчиняться моим приказам. Вдова, подпрыгивая на кочках, рванула вперед. Кто-то жахнул по нам из мушкета, но расстояние было слишком велико, и никакой опасности для нас не было. Еще раз грохнули разрозненные выстрелы, теперь уже за спиной. Мелькнули хижины, пальмы, вплотную придвинулись джунгли, и мы оказались в воздухе.

0: Ситуация хуже не придумаешь. После случившегося возвращаться на Черепаший остров было, мягко говоря, неразумно. Во всяком случае, какое-то время. Компания «Черного Ага» не успокоится, пока до нас не доберется. Да и на островах Союза укрыться будет тяжело. Хорошо бы пересидеть в каком-нибудь тихом местечке. Как можно дальше от дома, но, конечно же, не на континенте. У меня на примете была лишь одна такая точка. Шелковая звезда – один из немногих островов, принадлежащих народу крашев, также называемых морскими людьми. Он не входит в союз павлиньи и гряды, и жители остальных земель на нем редкие гости. Возможно, нам удастся переждать неприятности там и подумать, что делать дальше. «Рассчитай путь до шелковой звезды!» – крикнул я Огу. Из-за ветра напарник услышал меня только со второго раза. Я обернулся к Гире. «Ты в порядке?» В ответ она показала мне большой палец и довольно улыбнулась. «Умеешь обращаться с этой штукой?» – спросил я про легкую молнию, закрепленную на подвижном лафете перед ее кабиной.
1: «Справлюсь!»
0: Она взялась за две гладкие отполированные рукоятки. Повела бронзовым стволом из стороны в сторону, впрочем, стараясь не касаться пальцем спускового кристалла магической энергии. Минут через 15 Ок закончил колдовать над каббалистической доской и в шаре засеребрился нужный мне курс. Стараясь держать высоту 2000 ярдов и прижимаясь к облакам, мы полетели четко на юг. Так прошел час. Облачный фронт закончился, и мы оказались в чистом небе. Гира крикнула, привлекая мое внимание. Милях в трех, гораздо ниже нас, над морем двигались три точки. Месяцы. Я ждал этого с момента нашего бегства. Тони не мог так просто отпустить нас. Убегать не имело смысла, не отстанут, да и прятаться поздно. Даже зеленоротому новичку-летуну по их маневрированию было бы понятно, что нас заметили. Трое против одного – плохой расклад. К тому же у Ага опытные летуны, а их стрекалеты серьезные.

0: Это не так просто, как многие думают. Во время подобного падения скорость немаленькая, и стреколет, находящийся ниже тебя, лишь на несколько жалких секунд оказывается в перекрестии прицела. За эти краткие мгновения следует не промазать и нашпиговать врага как можно большим числом огнепчел. В противном случае просто пролетишь мимо или, того хуже, врежешься в собственного противника. Месяц понимал, что такое пушки вдовы. Он ушел в Сплит, я не стал продолжать преследование и по крутой спирали набрал высоту. Один из стервятников, конечно же, не утерпел и ринулся за нами, решив поиграть в стародавнюю игру всех боевых летунов «Заберись быстрее на горку». Очень опрометчиво с его стороны. На больших высотах демоны месяцев выдыхаются быстрее тварей вдов. Чем выше от земли, а значит от изнанки, тем слабее становятся потусторонние существа. В нас дважды выстрелили, но из-за большого расстояния разлет магических насекомых оказался слишком велик, и мы пережили эти атаки безо всякого вреда для нашей птички. Мы забрались на высоту, где влияние изнанки почти не чувствовалось. Мощь демона начала падать с каждой секундой, скорость вдовы снижаться, а сам стрекалет вибрировать, словно по нему дубасили клюками перепившиеся лепреконы. Но, как я и предполагал, месяц сдох первым и ушел в сваливание, перевернувшись на спину. Несмотря на сдавленный вопль Гиры, я перекувыркнул вдову через голову так, чтобы прямо перед нами оказалось море и светло-серое брюхо вражеского стрекалета. Ок, не мешкая, выпалил из тяжелой молнии. Ослепительный пучок голубого света ударил точно в середину корпуса ловца удачи, развалив его надвое. Горящие, искореженные взрывом обломки, словно метеориты, падали вниз, а вырвавшийся на свободу демон с торжествующим воплем исчез в изнанке. Мы полого пикировали вниз, туда, где кружили два уцелевших месяца, не решившихся преследовать нас. Я поймал один из стрекалетов в перекрестии прицела и пальцем прижал кристалл на жезле. Длинные ярко-красные росчерки пронеслись в воздухе, смяли щит и в клочья разворотили нос не успевшего увернуться противника. Последний оставшийся ушел вниз, стараясь заманить нас к морю и тем самым получить для себя преимущество в бою. Когда я на это не клюнул, он попытался пристроиться нам в хвост, ошибся при маневрировании и ок наделал в нем дырок. Я проследил за падением месяца, убедился, что тот упал в воду, и только после этого вновь лег на прежний курс.
1: Модель для сборки. On-air.

0: Когда на горизонте появились очертания острова с высоким погасшим вулканом, мы начали снижение. И почти тут же под водой стало заметно движение. На глубине, параллельно нашему курсу, скользили три большие треугольные тени. Я знал, что это такое. Боевые скаты крашев. Они быстро поднялись со дна, изящно, словно дельфины, выпрыгнули из воды и, мерно взмахивая крыльями мантии, начали набирать высоту. На спинах тварей сидели наездники, с виду не слишком отличающиеся от обычных людей. Издревле краши не признавали демонов и предпочитали летать, а также воевать на живых существах. И я бы отметил, что летучие рыбки не самые простые противники. Шутить с ними шутки решались немногие. Почетный эскорт, не приближаясь, довел нас до берега, а затем скаты нырнули в воду, разметав в воздухе огромную тучу брызг. Обложенная розовыми раковинами посадочная полоса была прямо перед нами. Мы сели, и только теперь стало видно, что возле ангаров ровными рядками выстроились стрекалеты черно-красной расцветки.
1: «Сматываемся отсюда!» — гаркнул Ок.
0: Я начал разворачивать вдову, но дорогу перекрыл выползший на полосу гигантский краб. При желании одним ударом клешни он мог смять нас в лепешку. И сидевшие у него на спине стрелки, вооруженные коралловыми завесами, представляли не меньшую опасность. Деваться было некуда.
2: «Прости, напарник, но, кажется, на этот раз мы действительно долетались», — сказал я и устало откинулся на спинку кресла.
0: Шелковая звезда встретила нас совсем не так, как я рассчитывал.

0: Глава 7, в которой выясняется, что желающих разбогатеть за счет принцессы становится все больше. Высокие широкоплечие ребята с розовой кожей, перепонками на руках и ногах и рыбьими головами довели нас до здания, выглядевшего как перевернутая на бок перламутровая раковина. Здесь едко и неприятно пахло морем, росли какие-то бурые листья, а под потолком в стеклянных аквариумах плавали осьминоги. Нас заключили в комнату безо всякой мебели и предоставили самим себе.
1: «Стоило ли столько пролететь, чтобы вновь угодить в камеру?» — обратился я к провидению, сползая по стене на пол.
2: «Это все из-за меня», — глухо произнесла Гира.
3: «Глупости»,
0: — Ок поджал под себя ноги.
3: «Всего лишь неудачное стечение обстоятельств».
0: Я сосредоточенно порылся в карманах, надеясь обнаружить в них какое-нибудь страшное и грозное оружие. Но, конечно же, ничего подобного не нашел. Поэтому, разочарованно поджав губы, посмотрел на гнома и задал давно мучивший меня вопрос.
1: «Гира, скажи, откуда у тебя кольцо для пробуждения демона?»
0: Гнома потянуло за едва заметный под одеждой краешек цепочки, висевшей на шее, и мы увидели, что на нижнем звене висит тяжелая платиновая драгоценность.
2: «Перстень принадлежит моей семье».
0: «Поправь меня, но на печати действительно герб клана Горхов?»
2: «Да».
0: «Ничего не хочешь рассказать?» — поинтересовался я.
2: «Да, в общем-то, нечего рассказывать. Когда в пещерах началась битва, отцу удалось отправить меня с верными людьми на Соловьиный мыс. Но кархи выследили нас. Все, кто был со мной, погибли. Я решила, что сумею скрыться на юге. Села на первый попавшийся шлюп и оказалась на Черепашьем острове. Однако и здесь меня встретили наемники».
0: «Не понимаю, на кой ты им так нужна?»
2: «Кархи украли магическую реликвию, которой мой род владел с момента основания мира. Но пока жив кто-то из горхов, наша вещь не станет никому подчиняться. Я всегда могу управлять ею с помощью своей крови, если она попадет в мои руки. Кархи опасаются этого. Но еще больше боятся, что меня используют против них лорхи. Последние тоже хотят стать самым старшим и влиятельным родом. И богатым, разумеется».
0: Я как раз хотел поинтересоваться, что это за такая редкая и бесценная штука, но замок на двери лязгнул, и появились посетители. Первым вошел никто иной, как Тони Петля. Взгляд Дона не предвещал ничего хорошего. Рядом с ним встал широкоплечий орк с черной повязкой на левом глазу. Черный Ак. Я и не знал, что предводитель ловцов удачи на короткой ноге с крашами, иначе никогда бы не сел на шелковой звезде. Третьим посетителем оказался красноносый гном, по глаза заросший рыжей неопрятной бородой. Этот субъект был вооружен большим клетчатым носовым платком и простудой. На нас внимания недомерок не обратил, зато, увидев Гиру, едва не подпрыгнул. Потом протяжно высморкался, ожесточенно вытер несчастный нос, оставив большую часть соплей в усах и бороде, и, не глядя, запихнул клетчатую скатерть в карман. Оставалось лишь удивиться, что с такими уродами живут такие очаровательные крошки, как Гира.
3: «Это та Фрекин, почтенный», — поинтересовался черный Аку гнома. «Она самая превосходная», — кивнул одноглазый орк. «Ты хотя бы знаешь, что это за девчонка, эльф?»
0: «Конечно», — невозмутимо ответил я. «Она мой второй стрелок». Черному Агу понравилась моя шутка, и он заржал, показав всему миру пеньки гнилых зубов.
3: «Я уж думал, кархи давно превратили ее в покойницу».
4: «Кархи!»
0: — презрительно фыркнул гном.
4: «Эти недоумки не могут ночной горшок под кроватью найти. Но наше счастье, впрочем».
0: Он опять высморкался, протрубив платок, словно мамонт, и перепугав всех окрестных тараканов.
4: «Выходи, Фрекин!»
2: «Непременно», —
0: очаровательно улыбнулась Гира, впрочем, и не подумав пошевелиться.
2: «Как только выполните мои условия».
5: «Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — резко бросил Тони Петля.
2: «Правда?»
0: Она заинтересованно склонила голову.
2: «Из чего вы это взяли?» Мне будет очень интересно посмотреть, как без моей помощи вы, умники, найдете Фрекенунгорг.
3: Давайте выслушаем юную даму,
0: неожиданно предложил черный Аг.
3: Возможно, она просит не так много, и это поможет нам раз и навсегда наладить крепкие узы нашего сотрудничества. Итак, Фрекен, чего вы хотите?
2: Мои друзья пойдут со мной.
5: Исключено, отрезал Тони. Хватит капризничать, девка. Мы можем и заставить.
2: Правда? И позвольте узнать, как вы это сделаете? Убьете? Но в таком случае спешу вас обрадовать, вы вряд ли найдете галеон.
3: Никто не собирается тебя убивать, девочка,
0: гнусаво проворчал гном.
3: Если ты согласишься помогать клану лорхов, тебя и пальцем не тронут. Будешь жить в соответствии с привилегиями говорящей. Может поверить, никому из моей семьи не улыбается самостоятельно возиться с горным цветком, артефактом из бесцветного списка.
1: Название «горный цветок» мне ни о чем не говорило, а вот услышав про бесцветный список, я навострил уши.
3: Ну?
0: Рыжебородый мял стальными пальцами многострадальный платок.
3: Что скажешь на такое предложение? Согласишься?
2: Соглашусь,
0: тут же ответила она.
2: Но они пойдут со мной.
3: Хорошо,
0: принял решение гном.
3: Эльфы и орки никто и пальцем не тронет. Во всяком случае, до тех пор, пока ты делаешь то, что я говорю.
6: Я решительно против,
0: завопил потерявший последнее терпение петля.
3: Оставьте свою мелочную злобабитность,
0: неожиданно громко рявкнул гном.
3: Я достаточно плачу вам обоим денег, чтобы не терять времени на споры по таким пустякам.
1: Ну, на мой взгляд, наши жизни не пустяки. Но возражать по этому поводу недомерку я не счел нужным.
3: Хорошо, Фрэнк Лорх. Они останутся жить,
0: недовольно поджал губы черный Ак.
3: Вы довольны, Фрэкин?
2: Вполне.
3: И мы можем рассчитывать, что вы укажете нам на карте точку, где кархи прячут то, что нам нужно?
2: Совершенно верно,
0: склонила она рыжую голову.

0: «Ты понимаешь, что нас все равно прибьют?» — поинтересовался я у гнома, когда мы на краткое время вновь остались одни.
1: «Конечно. Не считай меня доверчивой дурой. Но мы выкрутимся. Доверьтесь мне».
2: «Нам бы твою убежденность», — промолвил Ок. «И, кстати говоря, при чем тут бесцветный список? Мне не нравится связываться с вещью, которую занесли в этот каталог. Это нулевая категория. Серьезнее некуда».
0: Орк выразился предельно точно. Лично я слышал лишь об одной вещи, входящей в бесцветный список — слезе единорога. С ее помощью можно расплавить стены любого города, любой самой надежной крепости, находясь от нее на расстоянии 20 миль.
1: «Реликвия Горхов, горный цветок, входит в список. Мы говорящие, и он главное сокровище моего клана. Он отзывается на нашу кровь, поэтому мы можем его чувствовать и управлять им».
0: «И об этом сокровище, конечно же, мало кому известно».
1: «Естественно».
0: «Что делает этот артефакт?»
1: «Ну, если его хорошо попросить, то он откроет между нашим миром и изнанкой стабильные врата».
0: Она не обратила внимания на мои круглые глаза.
1: «Это несбыточная мечта демонологов всего мира. Стабильный портал между двумя мирами. Он сотни раз облегчает захват и обуздание демонов, поскольку появляется возможность подманивать и вытаскивать гораздо более крупную рыбу, чем это умеют многие маги».
2: «Кажется, я начинаю догадываться, почему самых лучших тварей с изнанки можно купить исключительно у гномов», — пробормотал Ок.
1: «Ты все правильно понял», — улыбнулась Гира. «Думаю, не стоит объяснять, от чего возникла вся эта суета, почему Кархи его украли, а Лорхи хотят отвоевать».
0: «Конечно, не стоит, и так все понятно. Тот, кто владеет демонами, владеет не только бешеными деньгами, но и нешуточной властью. Стрекалет без твари — всего лишь бездушная груда мусора. Она ни за что не поднимется в воздух». Неудивительно, что на артефакт разинули рот не только гномы, но и ловцы удачи. По сравнению с каменным цветком, все остальные сокровища Фрекенунгорх — дешевка.

0: Давайте, Фрекин, уйдем!
1: Прогудел рыжебородый лорх. Мы стояли в большом зале, освещенном светло-зелеными фонарями. Потолок, стены и пол здесь были прозрачными. За стеклом плавали огромные зубастые рыбы. Мне это место не понравилось. Словно в аквариум засунули.
2: Мне понадобится карта.
1: Гном высморкался, с сожалением посмотрел на абсолютно изгаженный носовой платок, бросил его в угол и достал из кармана новый.
0: Вот она. Прошу приступать, Фрекин. Давайте скорее завершим эту тягостную процедуру.
1: Гира, меланхолично наблюдавшая за приготовлениями, встала со стула и, аккуратно расправив складки на длинной юбке, неспешным шагом направилась к карте. Я, не дожидаясь особого приглашения, последовал за ней. Ок сделал то же самое. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Наверное, со стороны мы смотрелись очень смешно. Два безоружных идиота охраняют юную гному. Единственный наш козырь — эти олухи не удосужились нас как следует обыскать. Так что отражающая стена, пускай наполовину пустая, пока была на мне. Один раз она сумеет остановить обычную пулю или меч. У Ога в левом ботинке прятался лягушачий прыжок. Не ахти какие фокусы, но это лучше, чем ничего.
1: «Я поражен вашим благородством, господа!» —
0: издевательски произнес черный Аг и дал своим людям распоряжение держать нас на прицеле.
1: «Именно так и следует защищать женщин. Только давайте без глупостей. Мне не хотелось бы запачкать любимую карту кровью».
2: «Боюсь, этой неприятности избежать не удастся. Карта будет испорчена. Для ритуала нужна кровь».
3: «Кровь?»
0: — оживился Тони и многозначительно посмотрел на нас с Огом.
2: «Две подходящие кандидатуры есть».
0: «И после этого еще кто-то смеет утверждать, что люди не мстительные сволочи?»
2: «Уберьте свой горячий был!»
0: За нас неожиданно вступился Лорх.
2: «Девчонка единственная, кто здесь нужен! Только кровь Корха почувствует горный цветок! Не так ли, Фрейкин?»
3: «Дайте мне нож!»
0: Не отвечая на вопрос, Гира требовательно протянула раскрытую ладонь, и черный Аг после недолгого колебания отдал ей свой кинжал. Гнома взяла его, быстрым движением провела по левому запястью, бросила оружие на карту и опустила руку. Кровь частыми каплями падала с пальцев на кинжал, который через несколько секунд затрепыхался, словно вытащенный на берег карп. Гира стояла, закрыв глаза. Ее сильно шатало, и я осторожно взял ее под локоть. Тем временем на карте образовалась лужица размером с ладонь. Она выпустила кровавые щупальца, которые проворно, словно живое, заструилось по разложенной карте. Пересекая острова, атоллы и мели, оно стремилось куда-то на юго-восток и замерло на самой границе карты возле туманной Плеяды.
2: «Кровь указала путь!» —
0: возликовал гном.
2: «Теперь-то кархи не уйдут от моего гнева!»
0: В отличие от Лорха, я никакой радости не испытывал.

0: Узнав место пребывания всепрекраснейшей, всеюнейшей, всепотрясающей, вседоступнейшей Фрекинум гор Валентины Пятой, компания искателей чужих сокровищ сразу же потеряла к нам интерес. Ребята, не став мешкать, тут же взяли Минотавра за рога. Мы покинули шелковую нить через час после того, как кровь Гиры указала путь ловцам удачи. Нашей троице выделили место на игривом Зефире, флагмане разношерстного флота Черного Ага, старой, но все еще грозной шхуне. Несмотря на хороший ход и мощное вооружение этой посудины, я не слишком-то верил, что Зефир, пускай и при поддержке нескольких десятков стрекалетов, сможет соперничать с фрегатом и галеоном. Так что, будь моя воля, я бы в бой не лез. Шансы выиграть, конечно, были, не спорю. История ловцов удачи знает и более дерзкие примеры, когда с гораздо меньшими силами захватывались куда более крупные конвои. Но в одном я точно не испытывал сомнений. Находиться на открытой палубе Зефира во время пушечной дуэли двух гигантов чревато большими неприятностями для здоровья. Мы стали на шхуне чем-то вроде почетных пленников. Нас не запирали, позволив шляться по палубе от бака до юта, пока не надоест. Но на всякий случай приставили двух сторожей, совершенно невнушительной комплекции, однако вооруженных целой россыпью горячих артефактов. На мой взгляд, эта предосторожность была, мягко говоря, излишней. Зефир шел на высоте мили, и никто из нас не был настолько безумен, чтобы прыгать через фальшборт без одуванчиковой подушки. Если же говорить о возможности добраться до одной из четырех вдов, висящих на цепях по бортам шхуны, улететь без колец развоплощения нечего и пытаться. Еще дважды рыжебородый гном заставлял Гиру проливать кровь на карту. Каждый раз после ритуала она едва держалась на ногах. Лорх и в третий раз подумывал проверить, не сменили ли кархи место своего укрытия, но я, разозлившись, ответил недомерку такую зуботычину, что тот едва не улетел в облака. Думаю, со второго раза у меня бы точно получилось его туда отправить, но вмешался Тони и с радостью залепил мне в ухо. Тут уж не утерпел Ок. Петля получил в глаз. Завязалась приличная потасовка, где нам постаралась намять бока палубная обслуга. Впрочем, у них мало что получилось, потому что на горизонте появился черный Ак. Обеими руками он держал за шкирку ревущего и размахивающего секирой гнома и орал, чтобы нашу троицу упекли куда-нибудь подальше. Что и было исполнено. Нам предоставили жалкую клетушку на нижней палубе. Подозреваю, что сели мы сюда вовсе не потому, что были наказаны, а от того, что орк спрятал нас подальше от лап гнома. До той поры, когда рыжебородый немного отойдет от пережитого.
1: «У ребят терпение, как у улиток», — прогудел Ок. «Я думал, нас прибьют, едва услышат, где спрятаны сокровища».
2: «Им незачем с этим спешить».
0: Гнома занималась тем, что смазывала мои разбитые губы драконьей кровью, пузырек которой достала из своей видавшей виды сумки.
2: «Знать, где находится горный цветок, и владеть им — вещи совершенно разные».
0: «Не понимаю, кархи ведь смогли завладеть?»
2: «Отнюдь. Они его хранят, но не более того. Я ведь уже говорил, что артефакт подчиняется лишь тем, в ком течет кровь горхов. Именно поэтому наш клан был самым могущественным среди моего народа».
1: «Считаю, что рыжий сохранит тебе жизнь ради того, чтобы ты служил его роду?» — спросил орк.
2: «Не говори глупостей», — мягко ответила она. «Где тогда, по-твоему, вся мощь лорхов, и отчего этот сопливый пень располагает лишь десятком молотов глубин, а не всем флотом рода?» «Ответ очень прост. Наш славный лорх действует на свой страх и риск, в обход собственного клана. Именно поэтому он нанял черного ага».
0: «Тогда отчего ты все еще жива?» — недоуменно поинтересовался я.
2: «Ты плохо слушаешь. Я последняя из рода. Если умру, горный цветок станет подчиняться тому клану, который находится к нему ближе всех в данный момент. Убив меня, лорх тут же отдаст артефакт в лапы кархов. Именно они сейчас рядом с реликвией. Так что пока он не расправится с кархами и не возьмет камень в свои руки, я буду жить».
0: «А что потом?»
2: «Считаешь, что мы покойники?» — нахмурилась Гира.
0: «Вроде того, принцесса, вроде того». Гнома задумалась, и теперь уже надолго.

0: Туманная Плеяда – группа островов, лететь до которой от архипелага Союза не одни сутки. Я слышал про это место, но никогда здесь не бывал. Да и что, собственно говоря, мне на них делать? Необжитые кусочки земель лежат вдали от оживленных воздушных путей. Стриколет здесь гораздо более редкий гость, чем людоед на званом обеде у губернатора. Сесть здесь, ой, как непросто. Мало того, что острова буквально утыканы острыми, точно зубы дракона, скалами, так еще и туман, постоянно висящий над землей, плохой помощник во время приземления. Нас выпустили из клетки, как только на горизонте показалась земля. Первым, кого я увидел на мостике, был старина Тони. Надутый, как сыч, Дон едва сдерживался, чтобы не схватиться за пистолет. Черный Ак, не обратив на нас никакого внимания, проводил последний инструктаж для командиров звеньев. Лорх, с еще более красной мордой, чем прежде, развалившись в большом кресле, локал Эль. Увидев нас, он добродушно помахал рукой, словно никакой стычки между нами и не было.
1: «Не ссы, эльф! Ты мне совсем нахрен не нужен!»
0: Рыгнул он и отчего-то добавил:
1: «Все учтено! Кархам придет конец!»
0: Не знаю, что там учтено, но в одном он был прав. Конец кому-нибудь точно придет.
2: «Фрекин, окажите мне услугу», — сказал освободившийся от дел черный Ак. «Сейчас случится маленькая потасовка. А палуба во время боя не место для юных девушек. Посидите в каюте. Мои люди позаботятся, чтобы вам было удобно».
3: «Предпочитаю остаться с друзьями».
0: Гному упрямо закусил губу.
2: «Я настаиваю».
0: В голосе Ага прозвенела сталь.
2: «Вы слишком ценны для нас, чтобы рисковать вами. Будьте добры, пройдите следом за моими людьми. Не беспокойтесь о ваших друзьях, никто не станет их вешать».
0: Гира поняла, что спорить бесполезно, и, бросив на меня прощальный взгляд, отправилась вместе с навязанным эскортом на ют.
1: «Я считаю, что мы делаем глупость, доверяя таким, как они», —
0: не выдержал Петля.
2: «Заткнись и займись делами», —
0: отмахнулся одноглазый орк.
2: «Слушайте меня внимательно, господа. Наша дальняя разведка наткнулась на еще один корабль кархов в 200 милях отсюда. Шхуна хорошо вооружена. Она направляется сюда. Думаю, гномы хотят перегрузить сокровища с Галеона. Фрекинум Горг сейчас не ищет, только ленивый. Слишком приметная корыта».
4: «Зачем нам это знать?» —
0: мрачно изрек Ок, спрятав руки в карманах.
2: «Затем, что мне хватит и трюмов Зефира. Еще один боевой корабль кархов здесь совершенно лишний. Мне недостает летунов, а шхуну надо перехватить до того, как она подойдет к острову. Я готов оторвать от себя 3 носорогов и 4 вдов. На днище последних уже прикреплены магические клетки грызи».
0: Грызи — живые существа. Они рождаются на границе изнанки с нашим миром. Твари состоят лишь из огромной пасти и страшных зубов и являются настоящими разрушителями летающих гигантов. Поверьте, приятного мало, когда это чудовище всем весом падает на палубу, пробивает ее и оказывается где-то в чреве корабля. Оно пожирает все на своем пути, стремясь добраться до любимой пищи — демона. «Не густо», — я пожал плечами.
2: «Верно. Но это все, что есть. Мое предложение таково. Одна из вдов и все еще пуста. У меня нет подходящего экипажа для такой работы. Однако вас, я слышал, называют богами неба, хоть и выглядите вы как обычные курьеры. К тому же ты, эльф, неплохо дырявил стриколеты моего народа во время войны за серебро на континенте. Помогите мне и себе».
0: «Условия», — хмуро поинтересовался я.
5: Модель для сборки On Energy.
0: Орк оскалил клыки.
2: «Если шхуна не дойдет до земли, а вы вернетесь живыми, получите полную свободу. Проваливайте куда хотите, вы мне совершенно не нужны».
4: «Согласны», —
0: кивнул Ок, хотя гарантий нам не дали никаких. Ак оглянулся на Лорха, убедился, что тот полностью увлечен выпивкой, и понизил голос.
2: «Если решите смыться или выкинете еще какой фокус, юная Фрекин умрет, что бы там ни говорил на этот счет рыжий недомерик. Мне на его магические побрякушки плевать. Вполне хватит и золота».

0: Нам вернули кольца, выдали шлемофоны, теплые перчатки, куртки, шарфы, очки от солнца, а также воздушные пузыри. Небольшие артефакты, с помощью которых можно дышать на большой высоте. А высота у нас будет большая. Пойдем на пределе мощи демонов, чтобы застать шхуну врасплох. Я поспешно обживался в не слишком чистой кабине, надежно закрепив себя ремнями.
1: «Думаешь, он и вправду убьет гному, если мы улетим?»
0: Ок стоял на носу стреколета в полный рост, опасно наклонившись над бездной. «Значит, не только меня беспокоит ее судьба», — кисло улыбнулся я.
1: «Она неплохая».
0: «Выходит, нам придется возвращаться, напарник». Он утвердительно хрюкнул и, усевшись в кресле, добавил, словно утешая меня.
1: «Вряд ли у нас получилось бы смыться».
2: «Готовы!»
0: — проорали с Зефира.
2: «Эй!»
0: — гаркнул я, стараясь перекричать ворчание пробуждающегося демона.
2: «Ослепли! У меня кабина заднего стрелка пуста!»
3: «Можешь тебе еще и бочку рома с собой, эльф!»
0: — последовал издевательский ответ, и в ту же секунду мы провалились вниз.
2: «Скоты! И черный ак первый! Теперь, если нам сядут на хвост, придется туго!»
0: Из-за прикрепленного к днищу грызя вдова казалась неуклюжей и нерасторопной. Чтобы привыкнуть к управлению, я пару раз облетел вокруг Зефира. Почти сразу же позади нас оказался один из трех носорогов сопровождения. Грубые и бесформенные, как все, что выходит из рук орков, вооружением и скоростью он ничем не уступал нашей птичке и при желании мог устроить нам массу неприятностей. Ярдах в 500 над нами кружили еще два носорога и три вдовы. Я присоединился к группе, и мы пошли четко на север, постепенно набирая высоту.

День только начинался. Небо было ясно. Вокруг никакого намека на облачность. Так что увидеть корыто кархов мы должны были издалека. Главное, чтобы они не заметили нас раньше. Поэтому сейчас идти по потолку значило повысить шанс не только удачного захода на цель, но и внезапности. Было невыносимо холодно. Я натянул на морду шарф, замотавшись по самые очки. Если бы не воздушный пузырь, мы с напарником давно бы задохнулись. Демон тоже чувствовал себя не слишком хорошо. Изнанка оказалась чрезмерно далеко, и вдова трижды пыталась свалиться на нос. Группа шла алмазом. Ок вертел головой, высматривая цель, но я заметил ее первым, до того, как засорился горизонт. Магический шар запылал угрожающе красным, указывая нужное направление. Шхуна и четыре молота глубин сопровождения появились в прямой видимости спустя 6 минут, следуя в сторону туманной плеяды на 5000 ярдов ниже, чем мы. Второй отряд кархов. Судя по их направлению и скорости, нас до сих пор не заметили. Мы сделали заход по широкой дуге, оказавшись со стороны кормы шхуны. Это давало нам возможность какое-то время избегать плотного огня зенитных пушек и молний. Ок должен был положить грызя в цель. Но сделать это возможно при одном условии. Если вдова во время пикирования не начнет рыскать. Она обязательно начнет с таким-то весом под брюхом. Ошибка и отклонение прицела даже на 1 дюйм может обернуться промахом. Нас наконец-то соизволили заметить. Все 4 молота, забыв о сопровождении корыта, бросились в нашу сторону, стремительно набирая высоту. У носорогов тут же нашлось занятие, и они, воспользовавшись преимуществом, упали на гномов. Вдовы же, не обращая внимания на разгоревшийся бой, не отклонились от курса. Я снизил скорость, давая возможность двум центральным стрекалетам нашей четверки выйти вперед и атаковать первыми. Они ушли в пологое пикирование, наставив акульи носы на цель. Шхуна скрылась в клубах сизого дыма, и в небе начали взрываться ядра, начиненные слезами грифона. На какой-то миг я отвлекся, проверяя, нет ли поблизости молотов, а когда вновь посмотрел вниз, пикировал только один стрекалет. От другой вдовы остались лишь горящие обломки. Пришла наша очередь дергать Василиска за хвост. Я отжал жезл от себя, заставляя птичку камнем рухнуть вниз. Счел, что пологое пикирование не может дать результата. Так снижение идет слишком медленно, и стрекалет представляет прекрасную мишень для канонирской команды. Мое предположение подтвердилось, когда точный выстрел гномов накрыл второго из нашего звена. На цель пришлось заходить едва ли не вертикально. Мой ведущий пикировал не далее, чем в 15 ярдах впереди нас, и, думаю, недомерком было, отчего нервничать, даже несмотря на то, что первую пару им удалось сбросить с небес. Ветер выл в ушах. Вдову вело, и удержать в прицеле нос шхуны оказалось непросто. Оставалось не больше 3000 ярдов, когда дружно грянули все орудия кархов. В воздухе расцвели огненные цветы, и во все стороны брызнули жгучие топазовые капли. Слезы грифона, стоит им оказаться на открытом воздухе, превращаются в острейшие камни, которые пробивают любую броню. Справа, совсем рядом, бумкнуло, сухо треснуло, полыхнуло. Мы уцелели только потому, что от топазовых брызг нас закрыл корпус соседнего стрекалета. Ведущий принял удар на себя. Кабина заднего стрелка оказалась смята, и вдова держалась в воздухе лишь каким-то чудом. Поврежденный ведомый раньше времени сбросил грызя, и тот с душераздирающим воем понесся вниз. Летун начал выравнивать вдову, но ошибся, и на свою беду повернул стрекалет к стрелкам широким брюхом. Топазы нашли цель. В небе остались лишь я да Ок. Пока канониры перенацеливали зенитки, Ок произвел сброс. Грызь упал удачно, и мы, не снижая скорости, вырвались из зоны обстрела. Заложив широкий круг, я убедился, что шхуна обречена. Судя по густому черному дыму, там занимался серьезный пожар. Потом подбитый корабль охватило яркое голубое сияние, и днище лопнуло, точно перезрелая дыня. Кархи рухнули в море.

0: Глава 9, в которой каждый получает в соответствии со своими заслугами. Ни носорогов, ни молотов глубин видно не было. Их отсутствие нас совершенно устраивало, поскольку появлялась прекрасная возможность смыться. Право, жаль, что мы не можем воспользоваться такой оказией. Пускай Гира нам никто. Бросать девчонку на растерзание акулам подло. Сейчас можно было только гадать, как обстоят дела у компании «Черного Ага». Узнаем мы это не раньше, чем доберемся до цели. Впереди показались острые шпили лиловых гор острова. Я до боли в глазах вглядывался в пустое небо. Если здесь и был бой, то он давно завершился. Постучав по корпусу, я привлек внимание Ога, заставив его обернуться. «Делаем круг?» Он сосредоточенно кивнул. Мы прошли часть западного побережья, когда со стороны моря появилось два носорога из нашей группы сопровождения. Ребята шли бок о бок, но заметили нас и перестроились в атакующий порядок. Это сразу же насторожило меня, и я приготовился к неприятностям. Ведущий, без всякого предупреждения, выпустил по нам две длинные очереди огнепчел, но я уже ушел с линии огня, и пересекшиеся трассеры ударили за спиной. На этот раз ловец удачи промазал, но он не гном и даже не патрульный. Крутить виражи с людьми «Черного Ага», не имея возможности уйти вверх, чревато дырками в голове. Лично мне такая голова без надобности, да и Огу тоже. Я снизился настолько, что нырнул в туман, но они рискнули последовать за мной и намертво прицепились к хвосту. Их нисколько не смущало, что лететь в такой видимости смертельно опасно. Когда впереди внезапно выросла скала, я едва успел отклонить стрекалет в сторону и нырнуть в неглубокий каньон. За спиной тут же приглушенно хлопнуло. Один из преследователей не успел повторить моего маневра. Но его выживший напарник не оставил попыток сбить нас. Несколько раз огнепчелы проходили в опасной близости от вдовы, и в конце концов наш магический щит приказал долго жить.
1: «Ок!» — гаркнул я. «Бери управление на себя!»
0: Затем расстегнул ремни и совершил поступок, который можно счесть форменным безумием. Перепрыгнул из кабины пилота на место стрелка. Это было непросто даже для эльфа. В какой-то момент меня едва не сорвало потоком ветра. Не имея времени, чтобы пристегнуться, я мертвой хваткой вцепился в молнию. Первый выстрел был неудачен. Он прошел выше, чем следовало. Во второй раз я оказался точнее, и ярко-голубой искрящийся росчерк угодил в охотника. По носорогу юркими ящерками разбежались сотни маленьких молний. Он вспыхнул и факелом рухнул вниз. Я облегченно сполз по креслу и вытер вспотевшие ладони, предоставляя Огу возможность самостоятельно поднять нашу малышку над туманом. Возвращаться обратно пришлось с гораздо большими сложностями. В лицо бил очень сильный ветер.
2: «Ты больной, эльф!» —
0: крикнул мне Ог, когда я дал знать, что беру управление на себя.
2: «Как тебя только в вашей эскадрилье терпели!»
0: Мне припомнилось лицо великой королевы после того, как мой серебряный источник прошел на бреющем полете под сенью золотых дубов, внеся в чинный и скучный военный парад толику разнообразия. В тот день кузина визжала, как резаная. От ее хваленого спокойствия и мудрости не осталось и следа. Так что Ог прав. Я именно терпели, как особу, приближенную к правящему дому.
2: «Смотри!»
0: — напарник ткнул пальцем вниз. Я кивнул, снизился до кромки тумана и пополз на самой низкой скорости, посматривая то влево, то вправо. Мы облетели почти весь остров, когда заметили густой столб черного дыма. Прямо по курсу обнаружилась большая прореха в белой завесе тумана, и мы увидели посадочную полосу. Шасси коснулись новенькой полосы, и стрекалет, прокатившись по инерции ярдов 200, остановился перед встречающей делегацией. Окончание повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Окончание.
1: Приехали, побери их небо.
0: Мой товарищ смачно сплюнул, встал в кабине и под прицелами десятка мушкетов поднял руки. Я счел за лучшее последовать его примеру.
2: «Слезайте, без глупостей», — сказал один из ловцов удачи.
0: «Куда?»
2: «К галеону».
0: У полосы стояли четыре десятка стрекалетов, за ними высились грубые каменные строения. Тут же застыла порядком потрепанная туша игривого зефиры и высилась крутобокая фрекин Умгорх. Оказавшись возле непритязательных, грубо сколоченных строений, я увидел пленных гномов. Их осталось чуть больше двух десятков, и они старались не смотреть на три с лишним сотни мертвецов, лежащих возле входа в шахты. Впрочем, среди покойников были не только недомерки, но и люди черного ага. Некоторые из-за желания владеть чужими сокровищами расплатились жизнями. При ближайшем изучении игривый зефир оказался поврежден сильнее, чем мне показалось вначале. Ему досталось крепко. Часть мостика была разрушена и все еще дымилась. Правый борт пробит во многих местах, надстройки на баке просто снесло, а орудийные башни раздавило. Фрегат хорошо поработал, прежде чем ловцам удачи удалось его завалить. А вот фрекин Умгорх совершенно не пострадала. Судя по всему, она не принимала участия в бою и все время находилась на якоре. Теперь вокруг нее хлопотали ловцы удачи. Люди, гномы, орки, хафлинги, огры, тролли и множество представителей других рас выстроились цепочкой и передавали из рук в руки ящики, бочки и тюки из бездонных трюмов. Вся добыча сгружалась в одну кучу для последующего дележа. Черный Ак, Тони и недомерок Лорх торчали недалеко от всех этих ценностей, разве что не облизывались. Рядом с ними стояла маленькая и совершенно потерянная Гира.
1: «А вы и вправду отличные летуны», — сказал нам Черный Ак.
3: «Поэтому твои люди пытались нас сбить», — мрачно поинтересовался Ок.
1: «Это у них не слишком хорошо получилось», —
0: отозвался он равнодушно.
1: «Шхуна Кархов, надеюсь, нам не помешает?»
0: «Возможно», — уклончиво ответил я.
4: «Хватит с ними церемониться», — не выдержал Тони. «Отдай их мне!»
0: Орк задумался на краткое мгновение и пожал плечами.
1: «Забирай. Мне курьеры без надобности».
5: «Только попробуйте. После этого можете сами возиться с артефактом», — сказала Гира, обращаясь к рыжебородому лорху.
0: Тот недовольно нахмурился, но кивнул и бросил петле.
1: «Оставьте их».
0: Взгляд недомерка говорил, что потерпеть осталось совсем немного, и тогда мечта Тони обязательно осуществится.
1: «Почему они не торопятся?» —
0: обратился лорх к орку.
1: «Ваши родичи забили трюм доверху», — хмурясь ответил Ак. «Потребуется какое-то время».
4: «Кархи не мои родичи!» —
0: возмутился лорх и оглушительно чихнул.
4: «Мой вопрос относился не к золоту, а к предмету нашей с тобой сделки».
0: В этот момент кто-то с галеона крикнул, что они нашли нужный гному предмет. Двое ловцов удачи поспешно спускались по сходням. Один из них нес в руках небольшой сундучок, окованный металлическими полосами. Лорх, стоило ему увидеть это, едва не выпрыгнул из собственной шкуры. Пока внимание всех было отвлечено, Гира не весь каким образом оказалась рядом со мной и, быстро глотая окончание слов так, что я едва ее понял, прошептала:
5: «Постарайтесь держаться ко мне как можно ближе. Ни в коем случае не выходи из круга, понимаешь?»
0: Я хотел сказать, что вообще ничего не понимаю, но тут лорх очнулся и заверещал похлеще отъевшейся латимеры.
4: «Приглядывайте за девчонкой! Не подпускайте ее к камню!»
1: «С удовольствием!»
0: Тони взял гному за локоть. Она попыталась освободиться, но тот держал крепко.
5: «Ты еще пожалеешь, мразь!» — воскликнула Гира.
1: «Уже умираю от страха, Фрекин!» — усмехнулся тот.
4: «Заткнись и стой тихо!»
0: Ношу тем временем поставили на землю. На крыше оказались вырезаны буквы недомерков, но что конкретно было написано, я прочитать не смог. Небольшой навесной замок сбили минут за 10. Ему не помогли даже легкие чары. Взволнованный лорх дрожащими руками откинул крышку сундучка и благоговейно застонал. Вопреки всем моим ожиданиям, горный цветок совсем не напоминал драгоценность. Обычный кусок вулканической породы, в которой по какому-то недоразумению затесалось несколько крупных кристаллов мутного горного хрусталя.
4: «Это то, что вы искали?»
0: С некоторой долей сомнения в разуме гнома полюбопытствовал черный аг.
4: «Да», —
0: прошептал рыжебородый.
4: «Я могу считать контракт выполненным. Совершенно верно. И сокровища Галеона наши»,
0: — уточнил орк.
4: «Да, мне нужен только камень».
0: Договорить лорх не успел. Кинжал, висевший на поясе черного ага, сам собой выскочил из ножен, пролетел 6 ярдов и по рукоять вошел Тони в грудь. Кто-то из личной охраны петли завопил «Измена!» Грохнул выстрел, закричал первый раненый, зазвенело оружие.
4: «Проклятая эльфийская магия!» — крикнул Ак,
0: отчего-то посчитав, что именно я виноват в том, что его нож ожил и прихлопнул петлю. Выхватив пистолет, одноглазый направил его в мою сторону, но Ока воспользовался спрятанным в башмаке лягушачьим прыжком, мгновенно переместился за ловца удачи и свернул тому шею. Я тоже не стал терять времени и внес в разразившийся хаос еще большую неразбериху, с воплем бросившись под ноги какому-то мушкетеру. Над самым ухом оглушительно бухнуло, щеку обожгло огнем, но я уже сбил стрелка с ног и заехал локтем ему в лицо. Гира, оставшись без опеки погибшего Тони, метнулась к сундуку. Лорк оказался у нее на пути, получил удар промеж ног, подавился соплями и воя откатился в сторону. Забыв о противнике, гнома коснулась рукой бугристой поверхности камня, выкрикивая какую-то несуразицу. Мигнуло. Мир застыл. Из земли вокруг горного цветка алым контуром выступил зубчатый круг, внутри которого оказались я, Ок, Гира и Лорх. Кристаллы хрусталя источали рубиновый свет, окрашивая кровью всех нас. Мир, находящийся за границей круга, напротив, стал бледным и призрачным. Гнома, похоже, впала в транс. Она не замечала, что творится вокруг. Лорх, страшно оскалившись, достал из-за пояса пистолет. Я предупреждающе крикнул, но девчонка меня даже не услышала. Ок бросился к недомерку и мощным пинком ноги отправил тварь в полет, завершившийся за пределами круга. Рыжебородый надсадно закричал. Его тело странным образом истончилось, и он исчез, попросту растворившись в воздухе. В следующую секунду все кончилось. Цветок погас. В мир начали возвращаться краски, а Гира, потеряв сознание, упала прямо мне на руки.

Тишина висела такая, словно драконы времени пожрали все сущее. Кажется, кроме меня, Гиры и Ога на острове больше не осталось живых существ. Я осторожно положил гному на траву и попросил напарника: «Присмотри за Фрекин». Компаньон, так же, как и я, находился под впечатлением от случившегося. Глаза у него были совершенно шальные. Пришлось повторить просьбу еще дважды, прежде чем я получил подтверждение, что он меня слышит. Фрекин Умгорх оказалась мертвой. Всего лишь несколько минут назад здесь властвовала деловитая суета и предвкушение от раздела сокровищ, а теперь не было ни души. Сундуки оставили на произвол судьбы. Я добрался до бараков, но и здесь живых не наблюдалось. Слава небу, хоть стрекалеты остались на своих местах. Проверив три из них, я убедился, что печати целы и демоны на месте. Все выглядело гораздо лучше, чем можно было надеяться. Хоть сейчас лети на все четыре стороны. Вернувшись обратно, я увидел Ога, который, зажав под мышкой здоровенный тесак, потрясенно бродил среди сундуков и бочонков. Он то и дело запускал руки в изумруды или сапфиры, подносил к глазам и тихо насвистывал веселую песенку. Увидел меня, улыбнулся. Я вернул ему улыбку, понимая, что все, что сейчас лежит на земле, лишь малая часть содержимого трюмов Фрекин Умгорх.

0: Кира пришла в себя только часа через два и тут же обхватила свой бесценный булыжник обеими руками. «С пробуждением!» — поприветствовал я ее. Гнома неуверенно улыбнулась.
1: «У вас такой вид, словно вы не в себе, ребята».
2: «Это точно!» — кашлянул Ок. «Что произошло? Куда подевались ловцы удачи?»
1: «Они провалились».
0: Девчонка откинула со лба челку. «Сквозь землю?» — усмехнулся я. «Объясни про нож». Она перевела взгляд на мертвого Тони.
1: «Я же говорила, что он пожалеет. Помнишь, когда они заставляли меня искать, где кархи спрятали галеон? Моя кровь во время ритуала была на кинжале. Лорхи — торговцы, кархи — воины, а мы, горхи, — мастера. Металл чувствует нашу кровь и подчиняется говорящим, если горный цветок поблизости. Так что трюк с клинком был вопросом времени. С остальным несколько сложнее. Я до последней минуты не верила, что удастся коснуться артефакта. Без этого ничего бы не вышло. Но нам повезло, и все любезные доны отправились в изнанку».
0: «То есть как?»
1: «Очень хитро, конечно же», — подмигнула она мне. «Горный цветок открывает ворота, чтобы говорящие вытаскивали в наш мир демонов. Но на самом деле артефакт — палка о двух концах. Он может не только вырывать демонов сюда, но и отсылать людей в места не слишком к ним приветливые. Короче говоря, все, кому не повезло оказаться за пределами круга, отправились в путешествие безо всяких шансов на возвращение».
0: Ок присвистнул и почесал в затылке.
2: «Оказаться в изнанке, где обитают демоны? Ловцам удачи можно только посочувствовать».
0: «И что теперь?» — осторожно поинтересовался я. Гнома улыбнулась.
1: «Все, что находится на Фрекинум гор, мое».
0: Она указала пальцем на галеон.
1: «Ни кархи, ни лорхи не получат золото и горный цветок. Я не вернусь домой до тех пор, пока эти кланы существуют. Так что, наверное, придется мне искать новый дом. Денег этих мне не потратить и за 10 жизней. К тому же, одно я их отсюда не вывезу. Намек понятен?»
0: «Угу, мы поможем тебе».
1: «Вы уже помогли мне так, как не помогал никто в жизни. Предлагаю партнерское соглашение. Все поровну, на 3 доли. Думаю, нам хватит луидоров, чтобы купить не только логово, но и все частные площадки на Черепашьем острове. Устроим хорошее дельце, друзья. Как считаете?»
2: «Даже когда мы купим весь Черепаший остров, у нас останется еще очень много луидоров».
0: Ок счастливо ухмылялся.
1: «Это не проблема», — пожала плечами Гира. «Поверьте, гномы всегда знают, во что вложить свои капиталы.

0: жизни всякое случается. К примеру, в один день ты особый почтовый, а в другой – самый богатый орк в мире. Так что не мешай, я стараюсь ради нас всех.
1: Гира, сидевшая в кабине заднего стрелка, прыснула.
2: Ок, ты забываешь, что у нас горный цветок. На продаже резвых демонов мы заработаем еще столько же. Не волнуйся, главная ценность уже на борту. Давайте убираться отсюда.
1: Готовы, на всякий случай, спросил я. Напарник показал большой палец. Гира повторила его жест. Я коснулся печатей и отправил стрекалет на взлет.

0: Здравствуйте все, вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как всегда, мы собрались здесь для того, чтобы познакомить вас с очередной сказкой, с каким-то количеством музыки. Ну и сегодня для вас играет диджей Михаил Габович, текст читает Влад Коп, все как обычно. Кроме этого, что самое необычное, впервые в нашем эфире самый настоящий живой автор. Его рассказы мы читали в наших эфирах уже не раз, и не так давно нам удалось познакомиться уже поближе. Очень рад, просто счастлив представить вашему вниманию автора, писателя, просто хорошего человека Леонида Каганова, чьи рассказы сегодня и прозвучат в эфире. Леонид, вам слово.
1: Добрый день, Влад, добрый день, радиослушатели. Влад, неужели я действительно первый

0: автор.
1: Ну, из появившихся в эфире, да, это так. Вот я читал открытое письмо Леонида Каганова в интернете, посвященное как раз теме модели для сборки. Да, действительно, связываться с авторами это достаточно сложно. Просто потому что, ну, я понимаю, что человек, творец, чем бы он ни занимался, он в своем творчестве находится. Так же, как и мы в чем-то. И связываться с ними, и навязываться, и о чем-то просить, это достаточно сложно бывает. Просто потому, что найти человека бывает сложно.
0: Ну, Влад, на самом деле зря так про всех авторов. Авторы добрые, авторы хорошие, авторы отзывчивые. Иногда они, конечно, очень удивляются, когда слышат свои тексты. Но вот мне всегда это было очень радостно. Я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо, потому что я слышу, и мне всякие разные друзья рассказывают, что «Леонид, включай быстрее радио, там читают твои тексты». Вот, мне это всегда очень приятно, потому что аудитория, на самом деле, совсем другая. Вот книжная аудитория, интернет-аудитория и радио-аудитория совершенно разные. Вот у меня тираж книжек, на самом деле, небольшой. В интернете меня читают гораздо больше людей. И то, что меня могут услышать люди, у которых, возможно, нет интернета, возможно, у них нет и книжек в их городе, потому что, ну, где их там, эти книжки искать. И мне, конечно, как автору очень приятно, что вот есть такая возможность встретиться с новыми, ну, не читателями, со слушателями. Так что спасибо огромное Михаилу Габовичу, спасибо огромное Владу Копу, спасибо вообще всем и радиостанции.
1: И диджей Инкогнито, который, конечно же, с нами с первого дня. Я еще вот что хотел добавить. Дело в том, что когда мы начинали этот проект, это было уже давно, более 10 лет назад, я руководствовался в первую очередь тем, что хотел поделиться со слушателями вот тем, что мне самому понравилось когда-то, что произвело на меня какое-то впечатление, иногда просто до потери дыхания. И, ну, в первую очередь это было вот по этой причине. Зарабатывать деньги на этом, распространять это, во-первых, это достаточно сложно. Если уж такие гиганты шоу-индустрии, как американские киностудии, до сих пор не могут с Россией толком собрать денег за свое, то куда уж нам? Мы, конечно, пытаемся отслеживать хотя бы, как нас пиратят, где нас пиратят и как это происходит, но это, к сожалению, уже вышло из-под нашего контроля. И, ну, никогда не было такой задачи что-то назаписывать и продавать. С этого все и началось. Во что это сейчас вылилось? Вот есть такая программа. И есть люди, которые записывают ее на компьютеры, а до этого на кассетные магнитофоны, и каким-то образом распространяют. Насколько я понимаю, сейчас это занимает уже несколько десятков гигабайт. Страшно представить, это в MP3. Но вот наш ребенок уже живет собственной жизнью.
0: Вот на самом деле была интересная ситуация. Как я встретился с пиратами? Значит, я пришел на радиорынок, мне нужен был диск с правилами дорожного движения. Я тогда еще пытался сдать. Вот. И, значит, я хожу, увидел диск, что-то он дороговато стоит. Рублей 200, у меня было с собой 150. И, значит, говорю, а вот на 150. Продавец говорит, не-не-не, у нас тут цены. Я так смотрю на полочке, вижу, стоит модель для сборки. Такой просто там 10-томник. Я так полистал, говорю, а вот скажите, а вот это вот у вас лицензионное? Он говорит, да, конечно, лицензионное. Конечно, все у нас лицензионное. Я говорю, а вот здесь вот мои тексты, вы знаете, что-то нелицензионное. Он говорит, да. Я говорю, дайте мне со скидочкой правила дорожного движения продадите. Он говорит, да, ну давайте. В общем-то, так я пообщался с настоящими пиратами.
1: Ну, у меня тоже был опыт общения похожий, но, в общем, конечно, масштабы бедствия впечатляют. Я думаю, что мы все равно будем, конечно, работать в этом направлении для того, чтобы все получили то, чего заслуживают, и как-то взять это в свои руки. Ну, пока вот, к сожалению, не получается. Тем не менее, очень счастлив, что вот я думаю, что с этого эфира все-таки мы как-то попробуем почаще приглашать авторов в эфир, для того, чтобы все-таки каждый мог высказаться по этому поводу сам. Кроме того, естественно, знакомство с автором — это знакомство с самыми новыми и свежими текстами, один из которых, дорогие слушатели, вы сегодня и услышите. Рассказ называется «Сириусянка». И он прозвучит вторым в сегодняшнем эфире. Первым будет «Эпос хищника». Если останется немного времени под занавес, еще небольшой, один небольшой рассказ Леонида Каганова еще, может быть, прозвучит. Но это посмотрим по ходу, как у нас будет со временем.
0: Если успею сочинить.
1: Ну, я думаю, что за такой срок, не знаю. А вообще, самый быстрый срок написания рассказа сколько?
0: Самый быстрый срок — это, по-моему, часа 3-4.
1: За 3-4 часа полноценный рассказ?
0: Да, да. Причем удачный. Вот один из удачных. Вот, а самый длинный срок, это, наверное, лет там, 6.
1: Да, у нас это происходит, конечно, чуть побыстрее. Но, конечно, вот не так давно доводилось мне побывать на мероприятии. Если кто знает, есть такой народный акын, как его называют некоторые, Дмитрий Гайдук, со своими растаманскими сказками. Вот мы встретились с ним на мероприятии. Я в первый раз в жизни увидел его, что называется, воочию. И, ну вот как-то после того, как он сам свои сказки порассказывал на публику, мне, конечно, уже было неудобно просто читать что-то из того, что он написал. Потому что он это все, естественно, из памяти, все свое. Я же себя, конечно, никоим образом не причисляю к авторам никаким образом. Я, скорее, переводчик с глазного на ушной, как я для себя это определил. Если по каким-то причинам люди не доходят до текстов, которые можно читать глазами, они их могут слышать ушами. Ну и, соответственно, все-таки, находясь рядом с автором, мне достаточно сложно. Может быть, он как-то по-другому это все воспринимал. Вот когда удавалось что-то свое услышать, не было такого желания поправить что-то?
0: Ну, если честно, вот лично мне очень сложно слушать свои тексты, потому что я их не могу слушать как просто непредвзятый слушатель. Мне сразу начинает, то, значит, мне режет там глаза какая-то, там вот слово какое-то у меня неудачное, то еще что-то, то мне кажется, что интонация может быть не та, которую я думал. Но на это не надо абсолютно обращать внимание, зато я с удовольствием слушаю тексты других авторов в исполнении. Не знаю, как им это нравится, но это, наверное, как вот как человеку обычно в записи не нравится собственный голос. Ему кажется, что у него не такой, у него в жизни намного голос умнее и красивее. И вот тут, наверное, то же самое, то есть как-то, когда я их пишу, они у меня в голове крутятся, эти буковки черные, они у меня выглядят по-другому, чем я их слышу ушами. Но дело это очень хорошее, и мне кажется, это очень перспективное дело, потому что помимо радио, сейчас еще же идет эпоха MP3-плееров, и большинство слушателей, вот я не знаю, есть какая-то информация, люди больше слушают модель для сборки именно из эфира, или потом уже растаскивают по плеерам? По машинам.
1: Но, разумеется, те люди, которые слушают нас в эфире постоянно, вот это вот какая-то величина более или менее постоянная. А потом это вообще не поддается никакому подсчету, просто потому что мы не получаем, к сожалению, с пиратов даже сведений о том, сколько копий продано. Поэтому очень сложно себе представить. Но, в принципе, если брать самый простой вариант, вот я просто слушаю мнение каких-то людей. Или, будучи в любых присутственных местах, вот, допустим, я прихожу в какое-то место по какой-то надобности, там, заплатить за сотовый телефон, в страховую компанию, еще куда-то. И между делом иногда я интересуюсь, а вы слушаете аудиокниги? И выясняется, что слушают практически все. Модель для сборки или что-то еще, это уже другой вопрос. Но модель для сборки знают, и знают много.
0: Влад, скажи, а вот такой вопрос. А голос узнают вообще на улице?
1: Это бывает реже. Более того, люди часто, когда узнают, что я носитель того самого голоса, делают круглые глаза и говорят: а я вас совершенно по-другому себе представлял или представляла. Зачастую говорят, что представляли себе меня гораздо старше.
0: Слушай, а вот расскажи какой-нибудь случай, вот как тебя узнали действительно? Как это произошло?
1: Как-то раз прихожу я на автосервис забирать машину и разговариваю с человеком, который занимается автозвуком в машине. Я говорю: о, интересно, хорошо, а что вы слушаете в машине, как правило? Он говорит: ну так, джаз слушаю, то слушаю, все слушаю. А аудиокниги? Он говорит: ну да, раньше слушал, да. У меня была полная коллекция моделей для сборки. О, как интересно. И что, много было? Да, много. Ну хорошо, а вот сейчас слушать? Нет, сейчас времени нету. Я говорю: ну а как это раньше происходило? Он говорит: да я вообще-то автоспортом много занимался. И вот так вот выедешь на кольцевую машину протестировать и нарезаешь круги по Москве под какие-то рассказы и под музыку. Ну, мы с ним очень мило побеседовали. Он, естественно, сказал, что: о, естественно, ну, для вас все что угодно, все, построим вам такой звук в машине, что просто разрывать будет. Вот так вот, вот такой случай был. И таких случаев много.
0: То есть он тебя не узнал?
1: Нет, и вообще практически никогда не узнают, потому что
0: Потому что без музыки.
1: Наверное, потому что без музыки, и потом по радио лица все-таки не видно. Пока еще радио у нас вот такое.
0: Здорово.
1: Ну, а поскольку времени у нас совсем немножко остается до начала непосредственно чтения, я думаю, что мы встретимся уже в финале эфира и продолжим наш замечательный разговор. Ну и тогда, что ж, сегодня в модели для сборки рассказы Леонида Каганова. Поехали! Поехали!

0: Итак, вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это финальная часть нашего сегодняшнего эфира, в котором прозвучали рассказы Леонида Каганова, первого автора, пришедшего к нам в эфир. Мы, в общем, конечно же, как я уже сказал в самом начале нашего эфира, очень надеемся, что поток авторов, начавшийся вот с этого визита, не иссякнет и просто превратится, в конце концов, в полноводную реку. А если уж кому-то из авторов захочется самому прочесть свое произведение вслух в эфире, так это будет вообще замечательно. А вот, Леонид, такого желания никогда не возникало?
1: Нет, честно говоря, у меня нет таких данных. Вот, с Владом конкурировать в плане постановки голоса и чтения, ну, это безумец, я думаю, только будет. Нет, ну, на самом деле, может быть, есть авторы, которые хорошо читают. Я к таким не отношусь. Я бэкаю, мэкаю, заплетаюсь. И, конечно, у меня совсем не те интонации, не то исполнение. То есть это должны делать профессионалы.
0: Спасибо. Ну, соответственно, когда вот меня спрашивают, а вот ты столько литературы прочитал, а сам никогда не садился попробовать, я отвечаю примерно в том же духе, что профессионалы должны заниматься своим делом. А вообще, я, конечно, читал какие-то интервью когда-то, но с чего вообще началась писательская деятельность? Вкратце, совсем вкратце.
1: Я сейчас потом тоже задам вопрос, с чего началась исполнительская деятельность. Вкратце, ну, на самом деле, я мечтал писать с детства. То есть мне как-то вот я не космонавтом хотел быть, я не помню кем там. А может, даже космонавтом. Вот космонавтом и писателем. Вот думал, ну, сначала космонавтом, а потом писателем. Потом, когда немножечко подрос, у мамы была пишущая машинка, я на ней стал что-то набивать, и мне дико не понравилось. Потому что, во-первых, ты набил листочек, и он куда-то пропал, или там в пластилине измазался. И что с ним делать? Вроде непонятно. И тогда я решил, что вот когда-нибудь у меня будет компьютер, и тогда я начну писать. И как только у меня появился компьютер, это там годиков 22, наверное, 23, тогда я понял, что все уже можно. Уже не пропадет, пластилином не измажется. Я тогда еще ошибался. На самом деле, с этого начал писать. Ладно, ну а скажи, вот как ты вообще пришел к этой идее? И вообще, вот ты сам придумал эту программу? Или тебе как-то это поручили, подсказали? Откуда это вообще взялось?
0: С чего началось? Началось все тоже в детстве. Я уже много раз рассказывал эту историю, и мне до сих пор не верят. Видимо, считают, что это такая придуманная сказка. Однажды в детском саду воспитательница нашей группы, которая просто хотела заняться, видимо, какими-то организационными делами, она знала, что я хорошо читаю, быстро, бегло, вслух, дала мне книжку, посадила перед группой и сказала: «Займи, пожалуйста, аудиторию». Я занял. Потом прошло много-много лет. Я услышал, что организуется некое молодежное неформальное радио в городе Москве. А с некоторыми диджеями, которые составляли костяк этого радио, я был знаком уже. И когда я услышал, что вот уже все стартовали, я нашел программного директора тогдашнего этой радиостанции и сказал ему: «Слушай, а че бы вот такую замечательную космическую музыку не читать космические рассказы?» После чего познакомился с диджеем Инкогнито, и мы вот начали свою деятельность.
1: Отличная история. Да, не каждый может такой похвастаться. Класс.
0: А что касается вот, кстати, пропажи рукописей, не бывало такое, что уже весь готовый текст каким-то образом мистическим исчезал с харда, или, ну, вообще что-то с компьютером случалось такое, что не поддавалось восстановлению в принципе?
1: Я знаю человека, есть такой писатель, он говорил, что написал 2 романа, и у него погиб винчестер. Ну, на самом деле, ничего смешного, просто совершенно дикая история, я не представляю, как я бы это пережил. Вот, но у меня такого, к счастью, не было. Я всегда параноился, я всегда это где-то записывал, прятал, копировал. Одно время я писал книжку, и я ее ходил на дискетке, разносил друзьям, создавал директорию Лео и говорил: «Дим, пусть у тебя полежит, ладно? Ну, ты так не читай, главное, не смотри, там не надо так, вот не читай, но пусть у тебя полежит». Вот, и так вот оно постепенно. Сейчас с интернетом стало лучше, потому что можно куда-нибудь там тихенько положить, никому не сказать, и все это. А вот бывало ли у тебя, что вот теряется там целый эфир записанный?
0: В общем-то, нет. Причем, самое интересное, как выяснилось, мы архив для себя с целью того, чтобы как-то потом, впоследствии, может быть, привести это все в надлежащий вид и связаться со всеми авторами, спросить разрешение на официальном уровне это все издать, и чтобы все получили. Это все сейчас делается. Когда мы работали на станции, ну, как-то там настолько все было спонтанно и интересно, что вообще не думалось о том, как же, что будет дальше. И когда впоследствии меня спросили, а можно ли найти записи этих эфиров, выяснилось, что какие-то люди, просто вот энтузиасты, они писали все это практически с первого эфира начиная. То есть Вот, да, действительно, получается, что наши эфиры никуда не деваются, они где-то существуют. Когда их нужно срочно найти, это, в принципе, возможно сделать через интернет-комьюнити. Есть люди, которые совершенно безвозмездно этим занимаются, они не занимаются продажей, они просто коллекционируют и обмениваются свободно записями, сделанными с эфира.
1: Вот, кстати, да, я тоже хочу сказать большое спасибо этим людям, потому что с помощью таких людей нашлись некоторые песенки, которые когда-то я писал, когда еще работал в ОСП-студии. Они прошли по телевизионному эфиру после этого, значит, развалы ТВ, каналов, все кассеты пошли под размагничивание, и потом какие-то люди присылали, что вот мы записали с эфира передачу, и вот эта песенка. Я вот пользуюсь случаем, я не думаю, что они слушают сейчас, значит, эфир, но хочу сказать спасибо людям, которые вот это делают и хранят.
0: Да, действительно, энтузиасты — это люди, которые, в конце концов, очень сильно могут помочь. И я вообще за энтузиазм в хорошем смысле этого слова. По возможности даже всегда за то, чтобы энтузиазм как-то был, если не оплачен, то каким-то другим образом оценен. Ну что же, как я уже сказал, надеюсь, что поток авторов в нашу студию не прекратится. Но, тем не менее, мне нужно сделать еще одно заявление — в завершении нашего сегодняшнего эфира. В сентябре программа «Модель для сборки» уходит в отпуск. После сентября, надеемся, что прямо вот 1 октября или какой там ближайший эфир будет, я уж не помню, какой это будет октября, но надеюсь, что вы услышите нас, может быть, не в привычное время. Это, естественно, нужно будет узнавать подробнее. Я думаю, что какую-то информацию можно будет почерпнуть и на сайте mds.ru. И если у вас будут какие-то вопросы, пишите нам на mds1@писем.нет. Попытаемся ответить. Но, тем не менее, вот весь сентябрь в ночном эфире «Радио Энергия» нас не будет. Не пугайтесь. Мы все равно появимся, так или иначе. Ну а сейчас я хотел бы пожелать нашему гостю всего самого-самого наилучшего и не просто больших творческих успехов, а огромных. И к нам вот присоединяется еще Михаил Габович.
2: Да, не могу пройти мимо такого события, как визит уважаемого автора к нам на эфир. Это очень здорово. Я надеюсь, что я сегодня скромно соответствовал тому, что вы услышали. Музыка с лейбла Spirit Zone разнообразнейшая. В основном это были сборники Global Psychedelic Chill Out. Часть от 1 по 118, шутка включительно. И я всем желаю скорой встречи в эфире. Пока!
1: Пока! Спасибо, Михаил, спасибо, Влад. Счастья и успехов в передаче «Модель для сборки». Надеемся, она к нам вернется как можно скорее.
0: Окей, на этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. Всего хорошего и до встречи. Пока.

0: В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника социальных антиутопий «Беспощадная толерантность», издательство «Эксмо», 2012 год. Составитель Сергей Чекмаев. Юлия Рыженкова. Демконтроль. Часть первая.
1: Вот я говорила тебе к Валентиновне идти, а ты всю резину тянула, дотянулась.
2: Тетя Галь, ну хватит уже, а?
0: Даша опять обхватила себя за плечи.
2: Сейчас-то уже чего?
1: Ну ладно, ладно, ты не переживай. Может, еще не подойдешь им?
2: По всем анализам подхожу.
0: Даша стала прогуляться по коридору с крашенными грязно-бежевыми стенами и белым потрескавшимся потолком. В одно ухо орала техно, второй наушник болтался на груди. Тетя Галя терпеть не могла, когда Даша затыкала уши своими затычками. 15 шагов в одну сторону, ряд дверей слева и жестких металлических стульев, привинченных к полу справа. 30 шагов в другую сторону и табличка «Выход». Ладони опять взмокли, и она привычно обтерла их о шорты. Очень хотелось дать дёру из этой грязно-желтой стерильности с запахами йода и нашатыря, от которых мутило. Во всем коридоре они были одни, так что никто, кроме тети, ее бегство не заметит до следующего дня. А завтра за ней придет наряд из демконтроля с судебной повесткой. Нет уж, лучше самой. Если за 3 месяца результатов не будет, то можно демобилизоваться. Выдержать бы эти 3 месяца. Дверь кабинета номер 15 открылась.
3: «Ушакова Дарья Александровна?»
0: Медсестра на Дашу даже не взглянула, уткнувшись в медкарту.
4: «Да, я».
3: «Проходите».
1: «С Богом».
0: Тетя сжала ее руку, перекрестила. Даша перешагнула порог ватными ногами. Это оказался обычный медицинский кабинет с гинекологическим креслом в углу. Она присела на краешек стула, решив, что взмах руки медсестры именно это и означал. Сестра удалилась, так и не удостоив Дашу взглядом, зато из смежной комнаты вышел врач. Белый халат смотрелся на нем совершенно неестественно. Больше подошли бы боксерские перчатки и красные спортивные трусы. Крепкий, невысокий, с железными руками и, наверное, нервами, он словно бы попал сюда с ринга.
5: «Ну-с, сударыня, давай знакомиться. Меня зовут Лев Давидович, я буду твоим куратором».
0: Даше показалось, что у доктора улыбка маньяк.
5: «Я не буду повторять весь тот пафос, который крутят по телевизору про долг родине, сохранение нации и прочее. Понимаю, то, что тебе придется делать, не совсем нормально, что по доброй воле ты не стала бы заниматься этим, но, к сожалению, таков закон. Я постараюсь сделать так, чтобы это было не слишком мучительно».
0: Даша кивнула, стараясь не подавать виду, что у нее скрутило живот. В голове вертелась фраза: «Мы тебя не больно зарежем, чик, и ты уже на небесах».
5: «Ты когда-нибудь имела гетеросексуальный контакт?»
0: Она замотала головой, надеясь услышать что-то вроде «Ну, тогда нам не подходишь», вместо этого громом прозвучало:
5: «Тогда сначала я сделаю небольшую операцию. Раздевайся, ложись».
0: Врач указал на гинекологическое кресло.
4: «Прям сейчас?»
0: Во рту пересохло.
5: «А когда? Через 10 лет?» — хмыкнул врач.
0: Колени подгибались. Ноги никак не хотели слушаться.
4: «Господи, ну почему я?» —
0: панически думала она.
4: «Дура я, дура! Если бы сейчас еще можно было все переиграть, нашла бы эти несчастные деньги, побиралась бы по знакомым, украла, но дошла бы до Анны Валентиновны. Только бы не лежать сейчас тут. И ведь этот ужас терпеть еще год!»
0: Все подруги нашли способ откосить. Кто-то женился, кто-то не прошел по здоровью, кто-то, кто побогаче, нашел денег на Валентиновну. Только она одна попала сюда. Стало холодно. Даша вцепилась крепче в подлокотники кресла, зажмурилась и стиснула зубы, стараясь не кричать. Внизу живота остро резануло.
5: «Вот и все. Сейчас немного отдохнешь и начнем».
0: Боль потихоньку уходила, но легче от этого не стало. Ведь Даша знала, что ее ждет дальше. Посередине смежной комнаты стояла кровать на металлических ножках, привинченная к полу так же, как и стулья в коридоре. Даша предпочла бы никогда не увидеть, что находится в этой комнате. Ее усадили за маленький круглый столик у облупленного шкафа из ДСП, налили чай. Правда, к чаю ничего не предложили, даже сахару. Она, обжигая губы и язык, пила кипяток маленькими глоточками, не ощущая вкуса и стараясь не думать о том, что еще сейчас произойдет. Даша чувствовала себя изнасилованной. Ладони опять стали мокрыми, и чашка чуть не выскользнула из рук.
3: «Это Даша, это Максим»,
0: — сказала медсестра, входя в комнату вместе с высоким блондином атлетического телосложения. Рельеф мышц был хорошо заметен даже через защитную гимнастерку, плотно облегающую накачанное тело. Даше захотелось броситься в ноги этой крашеной пожилой женщине в коричневых туфлях с олиповатыми блестящими застежками-бабочками, притягивающими взгляд. Она готова была целовать и бабочек, и ноги медсестре, всячески избегавшей смотреть в глаза пациентке.
3: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого, не отдавайте меня им!»
0: крутилась в голове с такой громкостью, что, казалось, должно быть слышно всему медицинскому центру. Но весь персонал, казалось, заткнул уши своими затычками.
3: «Даша, у нас первый раз, так что ты поаккуратней. Закончите, выходите».
0: Блестящие бабочки процокали к двери, оставив их одних. «Привет!» — улыбнулся Максим, будто позируя в рекламе жвачки.
3: «Привет!»
0: — прошептала она. Солдат тут же скинул с себя сапоги, стянул гимнастерку, обнажив торс.
6: «Жара!»
0: Даша была в липком холодном поту и не замечала, какая тут температура, хотя за окном летнее солнце действительно било рекорды. Солдат тем временем налил себе чаю и залпом выпил его.
6: «Готово?»
0: Даша изо всех сил замотала головой. Мозг отказывался принимать то, что сейчас должно было произойти.
3: «Может, мы просто тут посидим часик и все? А скажем, что все было?» —
0: срывающимся голосом предложила она.
6: «Ты дура, да?»
0: Ответа он не дождался, так что продолжил сам.
6: «Думаешь, если они вышли, то не видят нас?
0: А-а.
6: Тут таких умниц через одну. Да в этом кабинете больше камер, чем у тебя пальцев».
3: «Боже, но это же ненормально! Ненормально заставлять людей делать это! Ненормально смотреть на все это! Это же кошмар!»
6: «Детка, это просто медицинский процесс. Когда тебе врач клизму ставит, это ненормально?» «Да, неприятно, но надо. Что ты как маленькая? Кто-то должен отдавать долг нации. Неужто тебе еще мозги этим не прокомпостировали?»
0: Максим тем временем снял камуфляжные штаны, а затем и трусы-боксеры. Даша уставилась на него, не в состоянии вымолвить ни слова. То, что она увидела первый раз в жизни, показалось мерзким.
6: «Давай же! Раньше начнем, раньше кончим!» — хмыкнул атлет. «Не трогай меня!» — взвизгнула она, отпрыгнув. «Не подходи!» «Так, спокойно!» — рявкнул Максим.
0: Он вдруг превратился из улыбчивого блондина в оскаленного хищника. Мгновенно оказался рядом, притиснув ее к стене всем телом и зажав рукой рот.
6: «Тихо! Отставить истерику! Если я сейчас не оттрахаю тебя, то сидеть мне на губе! Я не собираюсь из-за какой-то истерички неделю там торчать!»
0: Почему-то это совершенно эгоистичное признание как-то странно успокоило Дашу. Она обмякла, перестала вырываться.
6: «Не ори, слышишь?»
0: Она кивнула, почувствовав себя тряпичной куклой. Сознание будто отключилось, не в состоянии принять происходящее.
6: «Сейчас идем к кровати и ложимся. Дальше я все сделаю сам».
0: Она опять кивнула. Максим медленно убрал ладонь от ее рта, сжал рукой Дашин локоть и повел к кровати.
3: «Как скотину на убой!»
0: На краешке сознания появилась мысль, но это уже не было важно. Она действительно чувствовала себя бессмысленным и бессловесным животным. Ватные пальцы не слушались, безуспешно пытаясь расстегнуть молнию на шортах. Наконец она справилась, легла и закрыла глаза. Тяжелое потное тело сверху. Снова боль внизу живота. Время тянулось бесконечно.
6: Все, одевайся.
0: Мучитель откатился в сторону. Пока она трясущимися руками натягивала футболку, он успел полностью одеться.
6: Расслабься. Поначалу всем девкам страшно и больно, а потом некоторым это даже нравится.
0: Максим снова превратился в рекламного блондина со слепительной улыбкой. Даша ему не поверила. Тетя Галя все это время ждала в коридоре. Увидев ее, Даша расплакалась.
7: «Ну-ну, не плачь. Все хорошо, все уже кончилось», — гладила она по голове. «Пойдем домой».
3: «Все только начинается».
0: Слезы текли ручьем, их невозможно было остановить.
3: «Завтра опять сюда к 9 часам.

0: Семейный совет заседал уже полдня. Было выпито, наверное, с десяток чашек чая, но ни к какому решению так и не пришли. Даша заявила, что ни за что не пойдет туда завтра. Хоть что с ней делаете? Вот родители и думали, что же с ней делать. То ли прятать от демконтроля, то ли уговорить все же продолжить службу. Тетя Галя в очередной раз рассказала, как она служила в Корде, но дочь была непреклонна.
1: «Дашка, тебя!»
0: Сестренка протянула трубку городского телефона. Звонила Марина.
2: «Привет, Синичка. Ну ты как?»
0: Они с Мариной встречались, но Даша никак не могла разобраться в себе, по-настоящему ли она ее любит, или это просто увлечение. Марина неоднократно намекала, что не против пожениться, но Даша все тянула.
2: «Ужасно! Мерзость какая!»
0: Она опять разревелась.
2: «Да уж, сочувствую. Не плачь, дорогая. Может, мне приехать все же?»
3: «Не знаю, Марин. Честно, мне сейчас ни до кого. Как представлю, что завтра опять туда же, так трясет!»
0: Рев перешел во всхлипывание.
3: «Если потом еще забеременею, так это вообще мрак. Мало того, что у меня кто-то в животе будет жить, так говорят, это еще и больно!»
2: «Ну, может, еще получится демобилизоваться досрочно. Я читала, далеко не всем девушкам, годным по здоровью, удается забеременеть. Сколько там надо ждать? 2,5 месяца?
3: 3.
2: Все же лучше, чем год.
3: Я вообще не понимаю, почему до сих пор не отменят эту позорную Корду. Ученые давно уже придумали, как делать детей пробирки.
2: Я слышала, это лоббируют сексуальные извращенцы. Ну, разные гетерики в правительстве, типа нашего премьера.
3: Да ладно тебе. Премьер нормальный, гом, у него и муж есть.
2: Муж. Объелся груш. Ты чего как маленькая? Муж этот давно живет с другим, он-то нормальный. А премьер бегает по девочкам, только всячески скрывает это. Не видела, что ли, ролики в интернете?
3: Да это монтаж, доказали же.
2: Кто доказал? Подконтрольный ему суд? Дашка, ну не будь такой наивной.
3: Да черт с ним, с премьером, вспылила она. Мне-то что делать?
2: Тебе придется мучиться минимум 3 месяца, отрезала Марина. Не вздумай бегать от демконтроля.
3: «А ты думаешь, что по телефону говоришь?»
0: — рявкнула Даша.
2: «Да я тебе это и лично скажу. Хочешь тюрягу на 10 лет? Дуреха, они ж тебя из-под земли достанут. Это ж демконтроль! И потом, ты что, не знаешь, что всех заключенных детородного возраста используют для их нужд? Так тебе год мучиться, а так 10 лет!»
0: Даша притихла. Она, конечно, слышала об этом, но то были единичные случаи.
4: «Или нам рассказывали только о единичных случаях», — шепнул ей внутренний голос.
0: Конечно, когда мир столкнулся с гигантской демографической проблемой, почему бы не использовать уголовников для воспроизводства человеческого потенциала, как они это называют? Если глава демконтроля дошел до того, что начал пропагандировать гетероотношения, то дело совсем плохо.
2: «Да, ты, наверное, права.
3: Если меня поймают, то мне крышка».
2: «Будь умницей, Синичка. Ты мне очень-очень дорога. Я тебя буду ждать хоть год, хоть 10 лет, но побереги себя. Тут ты хотя бы после процедуры домой приходишь, можешь принять ванну, расслабиться, почитать книжку. Если попытаешься сбежать, будет в 1000 раз хуже».
3: «Да, я знаю».
0: Она положила трубку с тяжелым сердцем.
4: Марина, как обычно, права. Не Даша тягаться с демконтролем. Эта организация шуток не любит.
0: На столе стояла очередная чашка чая с бергамотом. Тетя Галя суетилась у плиты, тетя Саша курила.
3: «Ладно»,
0: — убитым голосом объявила Даша.
3: «Я пойду завтра».
0: Тетя Галя обняла ее и заплакала.
3: «Я знала, что у меня разумная дочь», —
0: пустила дымовое кольцо тетя Саша. На следующий день грязно-желтый коридор за табличкой «Медицинская служба коррекции демографии», или попросту «Корда», как все ее называли, звенел голосами. Через секунду Даша, открыв дверь, увидела девушек призывного возраста, толпившихся в коридоре. Они громко смеялись, играли в карты и целовались.
5: Ничего не знаю. Проиграла, давай исполняй желание.
4: Настаивала высокая девица с короткими фиолетовыми волосами, обращаясь к маленькой худенькой девчушке в полупрозрачном платье.
5: Ага, потом мне твоя Ирка голову оторвет,
4: отбрыкивалась та.
5: Ирки тут нет, а карточный долг — это святое.
4: Худенькая вздохнула, встала на цыпочки и крепко в засос поцеловала победительницу. Девушки вокруг заулюлюкали, кто-то начал считать, остальные присоединились, и вот они уже хором орут:
5: 15, 16, 17!
4: Рука победительницы тем временем полезла под подол побежденной, пытаясь обхватить узкие бедра.
6: «Что тут за разврат устроили? Да еще и без меня!» —
4: гаркнул Лев Давидович, распахивая дверь кабинета.
5: «А мы тренируемся отдавать долг нации!»
4: Девица посмотрела на врача с вызовом.
6: «Лосева, тебе жениться надо!»
5: «Нет уж, Лев Давидович, я слишком хороша, чтобы жениться. И потом вдруг после ваших экзекуций мне мальчики понравятся. Останусь у вас на сверхсрочную...»
4: Взрыв смеха.
6: «Тихо тут, а то всех на улицу выгоню. Буду по одной вызывать».
5: «Молчим, молчим», —
4: пообещала Лосева, но таким тоном, что даже Даша поняла, что та и не подумает молчать. Высокая, под 2 метра ростом, крупная, но не толстая, а скорее тяжелая, Лосева казалась баскетболисткой, хотя на самом деле баскетбол не любила и не признавала никакого спорта, кроме бега. Нарочито мужская одежда ярких вызывающих цветов, ни грамма макияжа и громкий низкий голос. Даша всегда боялась таких. Доктор закрыл дверь, а Лосева увидела Дашу.
5: «А ты новенькая?»
4: Вся арава повернулась к ней. Даша покраснела.
5: «Ау!
6: Ты глухонемая, что ли?»
4: Лосева помахала рукой перед ее носом.
2: «Я вчера пришла первый раз».
4: «Ясно», — протянула та. «С тетенькой ходишь?»
2: «Ну, она просто проводила ей по дороге», —
4: залепетала Даша, сама понимая, как глупо и смешно выглядит ее ложь. Прошептала тетя Галя:
7: «Иди домой, я дальше сама».
5: «Уверена?»
4: Тетя обеспокоенно посмотрела на свою то краснеющую, то бледнеющую дочь.
2: «Да, все нормально».
4: Тетя Галя ушла, но Даша вовсе не чувствовала себя нормально. Теперь к ужасу предстоящего очередного долга нации добавился страх перед обществом этих вульгарных девиц. В школе и вообще в жизни она старалась с такими не пересекаться и понятия не имела, что у них на уме и как ей себя вести.
5: «Будешь с нами в дурачка?» —
4: тасуя колоду, поинтересовалась худенькая.
2: «Нет, спасибо.
5: Мальчиков еще не привезли, их автобус сломался, так что фиг его знает, сколько нам тут торчать».
6: «Да не ссы, мы не кусаемся!» — захохотала фиолетовая. «Я смотрю, тебе сейчас Кондратий хватит!»
4: И вдруг резко, меняя тон с язвительно шутливого на серьезный, спросила тихо:
2: «Боишься?» «Да».
5: «Мы все боялись. Через неделю перестанешь. Привыкнешь». «Ну что, бабы, сыграем в подкидного дурачка по парам на этот раз?»
4: Лосева снова стала громогласной.
5: «У меня будет пара! Как тебя зовут?»
2: «Даша».
5: «Я с Дашкой играю!» —
4: обняла она плечи новенькой. Худенькая в полупрозрачном платье усмехнулась и начала сдавать карты. За 40 минут, что ждали солдат, Даша умудрилась раз выиграть в паре и дважды проиграть самостоятельно. Играли на поцелуи. Один раз она проиграла Людмиле, беременной на 3-м месяце, так что все обошлось простым чмоканьем в губы. А второй раз выиграла везучая Лосева, и тут уж отвертеться не удалось. Не обращая внимания на Дашино смущение,
2: «Какой позор целоваться с первой встречной!» —
4: Таня отпускала ее минуты две. Такого развратного поцелуя у них с Мариной никогда не бывало. За время игры наслушалась разных историй, после которых все ее проблемы показались детским лепетом. Василисины родители, когда напивались, избивали ее, а поскольку они пили ежедневно, она предпочитала дома не появляться. Наташа 3 месяца прожила у маньяка-гетерика, который ее просто насиловал. Худенькую Ингу, что целовалась с Лосевой, семья попыталась женить на выгодной партии, объединив таким образом финансы 2 фирм, и никого не волновало, что у нее была безумная любовь. В итоге ту девочку увезли далеко и надолго, а Инга сбежала под опеку государства, то есть в Корду. Лосеву уже с детства натаскивали на карманника, и у нее прекрасно получалось до тех пор, пока она не попалась в полиции. Но поскольку на тот момент она была несовершеннолетняя, ее сдали в программу адаптации на 3 года. Так что еще год она обязана делать то, что ей предписывали полицейские психологи, в частности, рожать. Дашу вызвали в 15-й кабинет неожиданно. Она не успела дослушать историю Людмилы. Но теперь выступивший пот на Дашином лбу выступил не от страха, а просто от того, что сегодня температура решила побить очередной рекорд. Никита, ее кавалер на час, совсем не был похож на Максима. Худой, сутулый шатен с большими темными глазами, он сам, казалось, боялся ее, хотя и гордо заявил, что его отец работает в темконтроле. Врал, небось. Такой родитель отмазал бы своего от службы. Тем не менее, с ним она почувствовала себя свободней. «Отвернись, пожалуйста, я разденусь», — чуть заикаясь, попросил он.
2: «И ты тоже на меня не смотри», — кивнула Даша.
4: Они шмыгнули в кровать с разных сторон, стараясь не глядеть друг на друга.
2: «Ты уже делал это?»
4: «Немножко». Действительно, как и говорили девчонки в коридоре, второй раз было легче. Все равно неприятно, конечно, но уже не так ужасно. За 1.5 месяца Даша привыкла и воспринимала походы в медцентр просто как обязаловку. Утром в корду, днем готовиться к поступлению в химико-технологический институт, рисовать, загорать на пляже с Мариной или сидеть в парке на лавочке, читая книгу. Жизнь начала налаживаться.

0: Поздравляю, вы беременные. Но это временно, хохотнул Лев Давидович.
1: Дурацкие шутки, вырвалось у Даши от неожиданности.
2: Она тут же прикрыла ладошкой рот.
0: Какие уж тут шутки, ответил уже серьезно врач.
2: Теперь ежедневно на обследование будешь приходить в 17-й кабинет.
3: Она уже привыкла к мысли, что за 3 месяца не забеременеет и ее отпустят домой.
0: Если все будет нормально, то на 7-м месяце ляжешь в больницу, а после родов, если появится молоко, покормишь месяцок, ну и дальше свободно.
1: Молоко? Роды? Боже, это он обо мне, ужаснулась Даша.
3: А затем в голову пришла совсем другая мысль.
1: Интересно, ребенок от Никиты?
2: Ребята каждый день были новые. У них это тоже входило в службу, а контроль в медцентре не допускал, чтобы один и тот же солдат встретился с девушкой в корде 2. Официально такая сменяемость была организована для повышения вероятности забеременеть. Неофициально, чтобы девушка никого не воспринимала как отца ребенка. Все это Даша вспомнила уже после того, как ляпнула.
1: А можно узнать от кого?
2: Вот тут Лев Давидович посерьезнел, и Даша испугалась не на шутку.
0: Деточка, послушай, что я тебе скажу.

0: Я тебе хочу добра и сделаю все, чтобы уберечь от дури. Если замечу еще хоть раз тягу к гнилой романтике, тут же положу в больницу на весь срок беременности. Шагу без медконтроля не сделаешь. Зато потом меня благодарить будешь, что это был медицинский контроль, а не демографический. А сейчас шагом марш в 17-й кабинет.
1: Дашка, что с тобой?
0: Подскочила Лосева в коридоре, увидев бледную, как простыня Ушакова, выходящую из кабинета.
1: Я беременна, и они обещали посадить на весь срок в больницу.
2: За что?
1: Я просто спросила, от кого ребенок.
2: О боже, ну ты совсем ку-ку.
0: Так, меня уже зовут на спаривание, а ты дождись меня на улице, разговор будет.

0: По газону медцентра во дворе можно было ходить, чем все беззастенчиво пользовались. В такую жару там постоянно ошивались компании беременных и родителей служивых. Даша устроилась под березой в теньке. Лосева пока не появлялась, книжки с собой не было, так что она просто врубила плеер на полную и прикрыла глаза. Почему-то мысли сразу вернулись к Никите. Ей хотелось, чтобы ребенок был именно от него, а не от кого-то из остальных. Особенно не от Максима. Вообще, Даша за эти полтора месяца увидела столько ребят, сколько ей не встречалось, наверное, за всю жизнь. В детстве с ней постоянно был кто-то из родителей, или тетя Галя, или тетя Саша. Школа, конечно, как и большинство общеобразовательных, была раздельной, то есть в ней учились одни девочки. Это казалось разумным, ведь смешанные классы – сплошной стресс, это сильно отвлекает от учебы. Все подружки, естественно, тоже женского пола, а что, разве можно дружить с мальчиками? Да и взяться им особо неоткуда. Что пацанам делать в районах, где только женские школы, салоны красоты, магазины женской одежды и прочее? Мужчины в основном жили на юге города. Там, где военные базы, автосервисы, футбольный стадион, школы для мальчиков. Нет, ну мужчин она, конечно, видела. Те же автосервисы были и на севере. Машины и у женщин ломаются, а чинят их лучше всего мужчины. Врачи, преподаватели вузов, дворники, музыканты. Никакого запрета на профессию по гендерному признаку в обществе, конечно, и быть не может. Просто далеко не каждый мужчина по доброй воле купит квартиру в женском районе. Там ведь даже пофлиртовать не с кем. А семейной паре с ребенком тоже никакого резона там жить. Мальчику нужно в школу ходить, не возить же его каждый день на другой конец города. Даша вдруг подумала, что, наверное, мужчины тоже бывают разные. И не так много она их видела, чтобы однозначно сказать, какие они, хотя раньше казалось совсем наоборот.
1: Вот, например, Никита. Он совсем не такой, как остальные. Интересно было бы узнать что-то о нем. Может, они могли бы даже иногда общаться. В этом же ничего плохого нет. Не как животные сексом заниматься, а просто по-человечески. Возможно, в будущем дружить семьями.
2: Вот ты где!
0: Лосева дернула за проводки, и наушники выпали из Дашиных ушей.
2: Я тебя обыскалась!
1: Тут тенек, садись.
0: Лосева плюхнулась на траву и тоже привалилась к березе. Июль был в самом разгаре. Пахло разгоряченной землей, листвой и летом. Наверху самозабвенно чирикала какая-то птичка, показывая, что ей дела нет до корда и всего прочего.
2: «Так, скажи мне, чудо в перьях, ты подумала умыкнуть ребеночка?»
0: Без перехода брякнула Лосева.
1: «Я? Нет! Мне просто стало любопытно, от кого он. Там был один мальчик, Никита, он мне понравился».
0: Лосева загоготала так, что спугнула птичку и нескольких беременных.
2: «Извращенка! Мальчик ей понравился! Нормальным людям нравятся девочки, а ей мальчик понравился!»
1: «Я не в этом смысле».
0: «Ну тебя», надулась Даша.
2: «Ладно, шучу, я шучу», отсмеялась-то. «А теперь давай серьезно. Я тебе сейчас одну историю расскажу, только поклянись, что она останется между нами».
1: «Клянусь, конечно».
2: «Вот и прекрасно. А теперь слушай драму в трех актах. Акт первый, половой. Мои мама и папа познакомились неведомо где, кажется, в институте, когда папа заблудился и зашел в женский корпус. Ты ведь знаешь, кто такие мама и папа?»
1: «Да, конечно».

0: конечно. Так раньше называли...
1: Так называют реальных биологических родителей. До сих пор. Только сейчас мало кто может произнести фразу «мои мама и папа». Все говорят «мои тетеньки» или «мои дяденьки». Ладно, поехали дальше. Мои мама и папа оказались извращенцами-гетериками. Оба. Они обнаружили, что им в кайф секс друг с другом. Вот ты мучаешься от этого, а им нравилось. Дальше они просто взяли и сделали ребенка. Безо всякого демконтроля и корды. Для себя.
0: Не спросив ни у кого.
2: Даша не могла заснуть всю ночь. Ей так и представлялась маленькая девочка, которая родилась в семье гетериков. Она примеряла ситуацию на себя.
0: Жить с мамой и папой? Каждый день видеть в доме мужчину? Относиться к нему так же, как к родной тете?
2: Лосева уверяла, что все было замечательно, но Даша не очень верила.
0: Просто та была маленькая и не знала еще, что нормально, а что нет.
2: Ей бы показалось нормальным и в стае волков жить.
0: И просто чудо, что мужчина-гетерик ее не насиловал. Это ж сплошь и рядом случается. Вот поэтому нельзя, чтобы девочка жила в семье с мужчинами, а мальчик с женщинами. Плюс ко всему необходимость постоянно прятаться. Родители же понимали, что это незаконно. Они мотались по всей стране, больше полугода не жили на одном месте, причем старались селиться подальше от цивилизации.
3: А потом их поймали.
0: Мне было лет 8, меня отдали в центр планирования семьи на удочерение. Но жить с чужими тетеньками я не смогла и сбежала.
2: Слова Лосевой впечатались в Дашину память. По мотивам скитаний девочки с фиолетовыми волосами можно было написать книгу. Правда, тогда у нее волосы еще были обычного русого цвета. Она несколько раз попадалась, но сбегала снова, пытаясь найти родителей. Пока, наконец, ее не подобрали воры и не объяснили расклад, что родители, скорее всего, сидят в тюрьмах далеко и надолго, и что если она дальше будет их искать, то и их не спасет, и сама пропадет. И поскольку ее никто не собирался сдавать государству и никого не надо было называть тетенька, Лосева осталась с ними. Научилась воровать, а также еще массе полезных для выживания вещей.
0: А в 16 лет попалась.
2: Ну и в качестве альтернативы тюрьме ей была предложена госпрограмма адаптации. Даша слушала, раскрыв рот. О таких историях иногда рассказывали по телевизору, но никогда в подробностях. И тем более никогда с позиции ребенка, который был доволен тем, что жил у гетеросексуалов. С тех пор, как общество стало толерантно относиться ко всем, были разрешены не только однополые, но даже браки с животными. Вот только детей таким семьям нельзя было иметь. Дети должны быть защищены от всех извращений. Это записано в Конституции.
0: Поскольку я неблагонадежный материал, меня предупредили сразу. Только забеременею, тут же окажусь в больничке без права выхода и переписки. Ну и ребенка, конечно, сразу отберут. Чтобы даже мысль оставить его себе в голову не успела прийти.
2: Вспоминала Даша слова Лосевой.
0: Самое смешное, что я совсем не хочу этого. Мне просто очень жалко детенка. Я знаю, каково ему будет, понимаешь?
2: Даша кивнула.
0: А вот они не понимают. Думают, что я напрочь испорчена гетеросексуальным воспитанием.
3: А ты испорчена?
2: Решилась спросить она.
3: Я имею в виду, кто тебе нравится?
0: Мальчики или девочки? Знаешь, мне все пофигу. Ну, я чего тебе все это рассказываю? Совсем не для того, чтобы ты меня жалела.
3: Я хочу, чтобы ты пожалела своего ребенка.
0: Ну и себя. Если уж у тебя появились такие мысли, совсем не обязательно кому-то о них знать. Я тебе, конечно, не тетенька.
2: Лосева произнесла это максимально презрительно.
0: Учить жить не буду, но советую ничего не отчебучивать. Ты нормальная девка, не то что я. Найдешь себе другую нормальную девку, поженитесь, вам выдадут младенца, будешь любить его и жить счастливо. Чего тебе еще надо?
3: Да я ни о чем таком и не думала, вспылила Даша. Я просто подумала, что Никита неплохой парень, лучше, чем остальные, которых я знала. Чего все вокруг забегали так, будто я похищение века запланировала? Да потому что с этого обычно и начинается.
0: Сначала Никита тебе кажется неплохим парнем, потом ты хочешь от него ребенка, потом тебе не хочется дитё отдавать в центр планирования семьи, потому что оно от неплохого парня. Ну а потом ты ныкаешься по норам с младенцем на руках, не понимая, чего дальше делать. А дальше тебя ловит демконтроль и ставит жирный крест на всем.
2: Даша прокручивала этот разговор в голове до тех пор, пока сквозь шторы не пробилась узкая полоска света. Она действительно не хотела воровать ребенка. Но после рассказа Лосевой задумалась, почему детей забирают у всех? Нельзя, что ли, оставлять тем, кто хочет этого? Потрогала живот. Вроде никаких изменений. Интересно, это будет мальчик или девочка? Вот если бы они с Мариной поженились и родилась девочка, почему бы ее не оставить себе? Но тут же сама ответила на этот вопрос. Они не подходят ни по возрастному цензу, ни по материальному. К тому же, если можно будет оставлять девочек, то возмутятся мамочки, родившие мальчиков. А если мальчиков тоже оставлять, то начнется полный кавардак. Как две женщины могут воспитать мальчика? И что делать мужским семьям? Жить без детей?
4: С рассветом Даша провалилась в тяжелый сон. Ей снились маленькие мальчики, тянущие ручки и зовущие ее мамой.

0: Юлия Рыженкова. Гемконтроль. Часть вторая. Окончание. Толкаться ребенок начал на пятом месяце. К этому времени Даша проштудировала всю доступную литературу по беременности. Она знала, что все протекает нормально, хотя ее постоянно тошнило. Судя по книгам, это была верная примета, что родится мальчик. В 17-м кабинете ничего не объясняли, но Даша справедливо решила, что если бы что-то пошло не так, ее сразу бы забрали в больницу. Она продолжала гулять по парку, несмотря на частые дожди и голые деревья. А вот подготовку к институту совсем забросила. Даже разумная Марина не смогла уговорить продолжить. Все Дашины мысли были о ребеночке. Ей казалось, что она слышит биение его сердца. И она даже пыталась с ним разговаривать, но только тогда, когда была уверена, что никто не услышит. Она больше ни разу никому ничего не сказала про Никиту. Да и о ребенке старалась особо не распространяться, несмотря на то, что думала и о том, и о другом постоянно. Поэтому ее стало тяготить общество, и под предлогом того, что плохо себя чувствует, она часто уходила в свою комнату. Лосева давно не появлялась в коридоре, из чего Даша сделала вывод, что та тоже забеременела. Их шумная компания развалилась. Людмилу и еще некоторых забрали рожать. Худенькая Инга демобилизовалась через 3 месяца. Василиса психанула и отказалась приходить на кордон. Говорили, ее забрал демконтроль, но никто ничего о ней не слышал. Так что Даша не очень расстроилась, когда ее попросили на следующий день прийти со сменой белья и необходимыми вещами на 2 месяца. Февраль на окне рисовал белые узоры, а она читала книги, благо ее режим допускал визиты родственников, которые снабжали ее чтивом, или же мысленно разговаривала с ребенком. Слух при 6 девушках в палате и постоянных обходах медсестер она не решалась. Нельзя сказать, что она была полностью готова к родам, но все же сразу поняла, когда они начались. Медсестры на Дашу внимания почти не обращали, однако дело свое знали. Врачом оказался мужчина, но роженице к тому времени было абсолютно все равно, кто он. Хоть президент, хоть баба-яга. Эти сутки застыли в Дашиной памяти сгустком боли. Зато какая оказалась награда! Мальчика роженицы показали на следующий день, когда принесли кормить. На ноге у него болталась бирка с номером 313562, но Даша сразу назвала его Никитой. Темные глазки, смешной маленький носик и чуб на голове. Конечно, это и его сын. Впрочем, это тоже вдруг стало неважным. Это был ее сын и только ее. «Он такой маленький, такой беззащитный!» – удивлялась Даша, прижимая сверточек к груди. Когда ребенка уносили, Даша не могла ничего делать, даже читать. Она ждала. С молоком у нее оказалось все хорошо, так что Никиту приносили 6 раз в день, и это были счастливейшие минуты. Молодая мама старалась не думать, что скоро сына отберут. Она ощущала его частью себя, 3-й рукой, или, скорее, 2-м сердцем. Но совсем не думать не получалось. Месяц заканчивался, и момент расставания все приближался. Каждый раз, как в последний, Даша прижимала ребенка к себе, готовясь попрощаться навсегда, но при этом ясно сознавая, что просто не способна на это. Неожиданно она поняла, что на самом деле готова убить любого, кто посмеет разлучить их.
1: «Это просто материнский инстинкт, это атавизм», — убеждала она себя. «Он нам достался от животных предков, надо просто перетерпеть».
0: Но ничего не помогало. Атавизм был чрезвычайно силен, и вся борьба с ним заканчивалась слезами в подушку. Ее кидало от вершин счастья в бездну отчаяния, и эти качели неимоверно выматывали. Все девушки в ее палате родили и тоже были счастливы, но по-другому. Большинство радовалось скорому дембелю. Кормежку они воспринимали как тяжелую повинность, но зато все остальное время были свободны и веселы. Болтали, играли в слова, морской бой, обсуждали симпатичных медсестер и делились планами на будущее. Обычные, нормальные 19-летние девчонки. Лишь Оксана, 7-я в палате, была все время мрачна и нелюдима. Неделями от нее никто не слышал ни слова, так что сложно было понять, что у нее на уме. В начале мая в палате вдруг появилась Лосева. Она сильно похудела, но все так же смотрела на всех нагло и вызывающе. Короткий фиолетовый ежик превратился в грязный сине-коричневый конский хвост сзади, но Лосеву это явно не смущало. «Здорово, бумажка!» – заорала она. Все, кто был в палате, обернулись, но тут же решили, что связываться с этой девицей себе дороже, и сделали вид, что ничего не видели и не слышали.
1: «Здорово!» – улыбнулась Даша.
0: Лосева тут же утащила ее в курилку, хотя обе не курили.
1: «Там хоть поговорить можно»,
0: — объяснила она. В рекреации за стеклянными дверями на 10-м этаже было пусто и накурено.
1: «Ну чего, родила?»
0: Лосева в своей манере спрашивала сразу, без прелюдий.
1: «Ага, мальчика»,
0: — гордо ответила Даша.
1: «А ты?»
2: «Родила».
1: «Кого?»
2: «Не знаю».
1: «Как это?»
0: — обалдела Даша.
2: «Мне не сказали. Родила и сразу забрали, больше ни разу не приносили. Забыла? Я ж неблагонадежная».
1: «Ужас».
2: «Да ладно, какой ужас? Ну, увидела бы я ребенка, ну, даже кормила бы его месяц, и чего? Легче было бы. Вот тебе легко сейчас, да?»
0: Даша тяжело вздохнула.
1: «Меня каждый день трясет от того, что любая минута может оказаться для нас с Никитой последней».
2: «Ого!
1: Ты ему даже имя дала?»
2: «В честь отца, да?» «Мне просто понравился один мальчик», — передразнила ее Лосева.
1: «Да хватит тебе! Мне так тошно. Это мой ребенок, понимаешь? Не могу я его отдать никому. Это как руку отрезать».
0: Лосева фыркнула всем своим видом, показывая: «А я же предупреждала».
1: «Слушай, а ты можешь узнать, кому его отдадут? Ну, наверняка же можно получить как-то доступ в базу центра планирования. А я просто буду иногда проходить мимо той семьи и смотреть, как там мой Никитка».
2: «Идиотка — это диагноз. И почему у нас не лечат дурость?» —
0: театрально воскликнула подруга.
2: «Нет, слышишь меня, дурочка? Я не сделаю этого, даже если бы могла. Ты не понимаешь, о чем просишь. Ты о самоубийстве просишь, причем в особо извращенной форме. Это у тебя от секса с мальчиками мозги на мигрень стали».
1: «Я не просила этого секса», — огрызнулась Даша.
2: «Вот и забудь его, как страшный сон».
1: «Страшный сон у меня будет всю оставшуюся жизнь, если я отдам сына. Как ты не понимаешь? У тебя же была мама».
2: «Заткнись, идиотка!»
0: Лосева вдруг стала страшной, и Даша поняла, что та перестала шутить. Обе увидели через стеклянные двери, как мимо курилки проходит Оксана. Что из разговора она слышала? Достаточно было одной фразы, чтобы тут появился демконтроль.
2: «Да орешься сейчас до тюряги!» —
0: прошипела Лосева.
1: «Ты мне поможешь?»
2: «Я тебе помогу! Тем, что не дам совершить большущую глупость!»
1: «Достань адрес. Любые деньги!»
2: «Засунь себе в одно место свои деньги!»
1: «Да или нет?»
2: «Нет, и точка! Достала!»
1: «Ну и проваливай! Без тебя разберусь!»
0: Даша бегом бросилась из курилки, оставив Лосеву одну. Молодая мама действительно потеряла бдительность, потому что во время следующего кормления прямо при медсестре сказала:
1: «Ну что, Никитка, будем обедать?»
2: «Как ты его назвала?»
0: — встрепенулась та. Даша промямлила что-то типа: «Ну не 313-м же номером мне его звать», но поняла, что это конец. Сестра ничего не сказала, просто молча ушла, а у Даши потекли слезы ручьем, так что Никитка тоже расхныкался.
1: «Ну-ну, маленький мой, не плачь. Мама тебя больше никогда не увидит. Но ты расти большим и здоровым. Тебя будут любить дяди, и я надеюсь, ты будешь счастлив. В отличие от мамы».
0: Она зацеловала его от макушки до пят, так что соседки по палате решили, что она сошла с ума, и притихли.
1: «Я люблю тебя, сынок. И всегда буду любить», —
0: шептала она в маленькое ушко, убаюкивая и успокаивая. Когда медсестра вернулась, Даша последний раз обняла ребенка, поцеловала в лоб и отдала. Больше Никиту на кормление не приносили. Долгое время Даша пролежала, уткнувшись в мокрую уже подушку. На следующий день доктор сообщил, что ее срок службы в Центре коррекции демографии подошел к концу.
2: Долгожданный дембель!
0: Только она ничуть не обрадовалась.
2: «Может, тебе стоит обратиться к психологу?» – предложил он.
0: Даша представила, как ее начнут уверять, что любить собственного ребенка, особенно мальчика, это неестественно для женщины. Пропишут антидепрессанты, подавляющие все эмоции. И покачала головой.
1: «Со мной все нормально»,
0: – попыталась она улыбнуться.
2: «Ну, хорошо. Сегодня мы возьмем у тебя анализы еще раз, чтобы убедиться, что ты здорова, и если все будет в норме, завтра можешь ехать домой».
0: Даша понимала, что у нее не может быть все в норме. Ведь ей только что отрезали часть плоти. Навсегда. И это никогда не заживет.
2: Впрочем, анализы показали обратное, и к обеду следующего дня она уже сложила стопку книжек и стопку одежды чуть поменьше и гуляла по коридору в ожидании.
0: Тетя Саша обещала забрать ее на машине. Находиться в палате не было сил. После той сцены с Никитой соседки ее явно сторонились.
2: Оксана ее, видимо, ждала, потому что появилась именно тогда, когда из лифта с другой стороны коридора вышла тетя Саша. Она сунула Даше в руку листок бумаги со словами
1: «Это то, что ты просила у своей подруги».
2: И быстро ушла. Даша не успела от удивления даже рта раскрыть. В записке был телефон и имя Лиана Тамаровна.
0: Она не могла ни о чем спросить Оксану. Тетя Саша уже почти подошла, но ей не надо было ничего спрашивать.
1: Все понятно.
0: Оксана слышала разговор в курилке и решила помочь в местном.

0: Узнать, в какую семью передают ребенка под номером 313562, оказалось на порядок дешевле, чем откосить от службы в корде, хотя и то, и другое было одинаково незаконно. А может, просто пожилой грузинке Лиане Тамаровне не так нужны были деньги, как молодой Анне Валентиновне? Даша узнала не только адрес и фамилию семьи, но и личную информацию отцов. В центре планирования семьи была огромная база, в которой содержалась только перепроверенная информация о семьях, пожелавших иметь детей. Эрик Бакмет, 38 лет, служил в армии, судимости нет, здоровье хорошее, ресторатор. Владелец ресторана «Приват», личный годовой доход 2,7 миллиона. Антон Бакмет, 23 года, студент 4 курса художественного института, не служил, судимости нет, здоровье удовлетворительное. Даша тут же возненавидела эту парочку. Ведь очевидно, что богатенький Эрик просто отмазал своего Антона от армии. В браке 5 лет, родители обоих живы, находятся на пенсии.
1: Странно. Родили их одни, а родителями называют других, удивилась она вдруг привычному для нее термину.

0: Даша редко бывала в южных районах города и почувствовала себя заезжей туристкой. Высотные дома из стали и стекла, больше похожие на офисы, спортивные автомобили, бары и рестораны на каждом углу и, конечно, много мужчин. Вроде бы никто особо не пялился, но она спиной чувствовала их удивление и немой вопрос. «Что она тут делает?» От этого и от мысли о демконтроле под порывистым ветром стало холодно. Она еще не сделала почти ничего противозаконного, но до запретной грани оставался один шаг. Если поймают на покупке секретной информации из центра планирования семьи, ее ждут серьезные неприятности. Но если застукают в доме Бакметов, будет в 100 раз хуже. Впрочем, Даша уже больше недели не видела сына, поэтому сейчас перла как танк, наплевав на демконтроль и все остальное. До нужной улицы пришлось еще долго ехать на автобусе, а потом идти пешком. Они жили за городом в частном доме. Когда добралась, практически стемнело. Впрочем, это было даже хорошо. Так она меньше попадалась на глаза случайным прохожим. Опасение, что дом будет огорожен 2-метровым сплошным забором, не подтвердилось. Забор оказался ажурным, скорее декоративным, и Даша с третьей попытки его перелезла. Двухэтажный дом из красного кирпича выглядел элегантно и стильно. Резные наличники, кованые чугунные вензеля на балконе, большие высокие окна, через которые видно всю гостиную, если не задернуть тяжелые бежевые портьеры. Именно там, на ковре у камина, сидел Антон с Никиткой на руках. Даша застыла, боясь пошевелиться. Свежеиспеченный родитель тряс перед носом ее сына погремушкой, пока тот не заплакал. Тогда он начал трясти уже ребенка, неумело укачивая, расхаживая по комнате. Никита не утихал.
1: «Не так! Ему так не нравится!» —
0: хотела крикнуть Даша, но не могла пошевелиться. «Ты кто такая и что тебе тут надо?» От неожиданности Даша дернулась и чуть не упала. Высокий мужчина с бородой-испаньолкой стоял у нее за спиной. Это не мог быть никто, кроме Эрика Бакмета.
1: «Я Даша»,
0: — пролепетала она. «Воровка?»
1: «Нет».
0: «А кто?» Даша попыталась взять себя в руки и решила вести себя как Лосева.
1: «Я мать этого ребенка!»
0: Эрик схватил ее за шиворот и поволок к выходу. Даша упиралась как могла, отказывалась идти, висла, поджимая ноги.
1: «Нет, вы не понимаете! Это мой ребенок, да послушайте же!»
0: «Если ты не уберешься с моего двора, я вызову полицию!» Голос у Эрика был резким и хлестким. Неудачливая нарушительница понимала, что если сейчас ее выкинут за калитку, шансов хотя бы дотронуться до сына у нее никаких не будет.
1: «Давайте хоть поговорим!» — взмолилась она.
0: «О чем?»
1: «О ребенке!»
0: «Вон отсюда!»
1: «Я же от вас не отстану! Буду приходить каждый день и стоять у забора! Это не запрещено, и меня нельзя будет забрать в полицию! Я клянусь, что сделаю это, если вы меня сейчас не выслушаете!»
0: Шантаж был так себе, ведь Дашу уже можно было привлечь к уголовной ответственности, но он сработал. Эрик, видимо, не успел задаться вопросом, откуда она вообще взяла их адрес. «Ладно». Он отпустил ее воротник. «Пойдем в дом. Но при одном условии — к ребенку не прикасаться, иначе я сразу звоню в полицию». Даша кивнула. Выбора особо не было. Нужно было видеть обалдевшее лицо Антона, когда они оба ввалились в коридор. Но Дашу больше волновала не его реакция, а то, что Никита до сих пор плакал. Она сжалась вся, но сдержалась, ничего не сказала и не прикоснулась к нему. «Знакомься, это... как там тебя?»
1: «Даша».
0: «Это Даша», — представил ее Эрик. «Куртку повесь сюда. Это уже ей». Жар камина распространялся по всей комнате, а может, это было центральное отопление? И только тут Даша поняла, как продрогла у окна. Май в этом году выдался очень холодным.
1: «Принести чаю?»
0: — спросил Антон, ничего не понимая. «Не сейчас. Сначала мы послушаем вот эту девицу. Боюсь, нам будет не до чая». Эрик задернул портьеру, и они расселись вокруг журнального столика. Никита все плакал. Даша не выдержала.
1: «Он не любит, когда его так трясут. Если его прижать к груди и гладить по голове, то он скоро успокоится.
0: Антон недоуменно посмотрел на Эрика, тот пожал плечами. Совет действительно помог, и ребенок вскоре утих. Итак, ты его мать. Что дальше? Темно-синий костюм, белоснежная рубашка, манжеты, выступающие из-под рукавов пиджака на пару сантиметров, как и положено, серебряные запонки. Образ старшего Бакмета был идеален. И разговаривал он с ней, как с назойливой мухой, от которой другим способом сложно избавиться. А Даша не знала, что дальше. Не придумала. Ей в голову не приходило, что можно вот так по-дурацки попасться. В планах было просто посмотреть на сыночка и уехать, а опасалась она лишь демконтроля, но никак не вернувшегося с работы главу семьи.
1: Я просто хотела посмотреть на него.
0: Прекрасно, ты посмотрела, теперь уезжай. Тут Дашу прорвало. Захлебываясь словами, боясь, что ей не дадут договорить, она заголосила.
1: Вы не понимаете, это мой сын, мой. Я его выносила, рожала целые сутки, а это, между прочим, очень больно. И у него мои глаза, и такой смешной носик, как губы. Неважно, я люблю его и не могу жить без него. Он когда улыбается, будто весь мир улыбается для меня. А если плачет, то я сделаю что угодно, только бы ему опять стало хорошо. Это мой ребенок, вы это слышите?
0: Слышим, слышим. Это все? На Эрика речь не произвела никакого эффекта.
1: Отдайте его мне!
0: Вдруг прошептала она.
2: Что?
0: Тут же возмутился Антон.
2: С какой стати? Да мы 5 лет ждали ребенка, это наш сын.
1: Неправда, это мой Никита.
0: Стоп, рявкнул Эрик. Во-первых, его зовут Максим. Во-вторых, по всем человеческим и божеским законам, это наш сын. А в-третьих, я звоню в демконтроль.
1: Максим? Только не Максим. Это ужасное, ужасное имя, это же Никита, неужели они не понимают?
0: Обожгло Дашу, но вместо этого она выпалила.
1: Родила его я, значит, я его родитель, а не вы.
0: Да, ты его биологическая мать, и что? Разве это дает тебе какое-то право на ребенка? Давай-ка почитаем закон о правах родителей и детей. Статья 3. Об усыновлении. Пункт 1. Ребенка мужского пола может усыновить только мужская семейная пара. Ребенка женского пола только женская. Ты уже не подходишь. Пункт 2. Для усыновления необходима семейная пара, прожившая минимум 5 лет в браке, не имеющая разводов. Ты вообще жената? Пункт 3. Один из родителей должен быть не младше 30 лет и не старше 50. Девочка, ты когда перестала играть в куклы? Пункт 4. Совокупный доход семьи не может быть ниже удвоенной средней зарплаты в регионе проживания. У нас сейчас это около 80 тысяч. Ты сколько зарабатываешь? И 5. Детей не могут усыновлять семейные пары нетрадиционной ориентации, типа гетеросексуалов, бисексуалов, транссексуалов и тому подобное. Ну, тут даже спрашивать ничего не буду. Можешь не сомневаться, закон я процитировал дословно. За столько лет обивания порогов Центра планирования семьи выучил его наизусть. Итак, где говорится хоть слово о биологическом родстве? Даша молчала. Собственно, сказать было нечего.
2: Ты вообще соображаешь, что творишь? Тебя за это демконтроль засадит 7 лет. Подумай о своих родителях.
1: Можно я хотя бы буду иногда приходить смотреть на Никиту?
0: Она старалась держать себя в руках, но слезы капали, и ничего с этим поделать Даша не могла.
2: Ты, кажется, меня не слышишь или не понимаешь. На каком языке тебе объяснить? Забудь сюда дорогу и про ребенка. Нет у тебя никакого ребенка, и никогда не было. Вот этот вот мальчик, который уснул на руках Антона, это наш сын, и только наш.
0: Эрик, наконец, заметил слезы, замолчал. Потом кивнул Бакмету-младшему. Тош, уложи Максимку и принеси нам чаю. Молодой папаша кивнул и осторожно, чтобы не разбудить ребенка, вышел.
2: А с тобой давай поступим так.
0: Я сейчас позвоню другу, попрошу, чтобы он тебя отвез домой. И мы забываем весь этот разговор и то, что ты вообще тут была. Ты никому никогда об этом не рассказываешь. А я не обращаюсь в демконтроль и не задаю вопрос, откуда ты узнала адрес усыновителей. Но если я еще раз увижу тебя тут или узнаю, что ты каким-то образом добиваешься возврата ребенка, тут же набираю их номер и рассказываю все.
2: После этого тебя, конечно, посадят, а нам придется переехать, зато Максим будет в безопасности. Я не позволю, чтобы какая-то истеричка портила ему жизнь.
0: Даша вспомнилась, как она первый раз пришла в Корду. Наверное, имя Максим ей это напомнило. Как и тогда, сейчас она чувствовала себя изнасилованной тряпичной куклой, которой все равно, что с ней делают. Поэтому она просто кивнула. Дома ее ждал сюрприз.
1: Даш, ты где пропадаешь? Тут такая беда, такая беда!
0: Она напряглась. Тетя Саша всякую ерунду бедой не называла.
1: Помнишь, девочка с тобой в палате лежала, тихонькая такая. Тебя еще при выписке провожала. Оксана?
0: Даша похолодела.
1: Наверное. Сегодня узнала, что она убилась. Прыгнула с моста на рельсы.
0: Даша испугалась не на шутку.
2: Самоубийство? Или инсценировка? Неужто Демконтроль прознал про ту записку?
1: Тетя, почему?
3: Говорят, не смогла пережить, что у нее кордового ребенка забрали. Я знаю, такое бывает. Бедная, бедная девочка.
0: Тетя Саша затушила окурок в пепельнице и потянулась за следующей сигаретой. А Даша вдруг очень ясно поняла, что ей делать дальше.

0: Для того, чтобы собрать необходимые ингредиенты, потребовалось не так много времени. Уротропин скупила в ближайших аптеках. За азотной кислотой пришлось ехать на юго-восток, в химмаркет, и потом тащить через весь город 28-литровую бутыль. Меньшей расфасовки в магазине просто не было. С дистиллированной водой и остальной мелочевкой проблем не возникло. Мензурки и прочее оборудование дома валялись и так. Есть свои плюсы в том, что один из родителей химик-технолог. Самое сложное и страшное было потом, когда образовалась горка белого порошка. Ведь всего несколько десятков граммов могли взорваться от малейшего колебания, с такой силой, что от квартиры бы ничего не осталось. А Даше нужны были килограммы этого вещества. Конечно, произведенная таким кустарным образом взрывчатка была опасна прежде всего для нее самой. И далеко не с первого раза удалось добиться, чтобы она именно взрывалась, а не просто горела. Испытание Даша бегала производить на пустырь за пару кварталов. К тому времени, как все получилось, нервы у нее сдали окончательно. По сути, Даша каждую минуту ходила по грани жизни и смерти, а вдруг порошок сдетонирует. Зато это прекрасно отвлекало от мыслей о Никитке. Чтобы хоть как-то обезопасить себя и окружающих, она накупила детских наборов пластилина и лепила цветные взрывоопасные кубики. Воск, а пластилин — это тот же воск, немного снижал чувствительность взрывчатки, так что у Даши появлялся шанс добраться со всем этим добром до места, не подорвав по дороге окружающих. Все готово было к концу мая. Ей оставалось лишь купить широкий длинный плащ. Еще вечером Даша поцеловала обеих родителей, сестренку, увиделась с Мариной. Почему-то грустнее всего было осознавать, что она спит в своей кровати последний раз в жизни. И никогда больше не увидит дурацкую картину с подпрыгнувшей пятнистой длинноухой собакой, которую купила как-то после школы у бродячего художника. Никогда не посидит на широченном подоконнике, разглядывая кленовые ветки, норовящие залезть в окно. Утром родители ушли на работу, сестра в школу. И Даше тоже было пора. Пластилин, обмотанный ватой, был аккуратно сложен в два чемодана. В плаще было еще прохладно, но это не имело значения. Говорят, раньше в этом здании размещалась служба государственной безопасности. Толкая тяжелую дверь, Даша в этом не усомнилась. И хотя название «демографический контроль» не из военного лексикона, да и работали там сейчас гражданские, методы у них были те же. Перед тем, как войти, она на соседней улице вынула все пластилиновые кубики и набила ими широкий кусок ткани, обвязавшись им как поясом, а пустые чемоданы просто выкинула. 6 килограммов ощутимо тянули к земле, стало почти нестерпимо жарко. Предательски задрожали руки, и Даша сунула их в карманы. На входе стояла арка металлодетектора. Об этом юная террористка узнала заранее, когда приезжала сюда на разведку. Пластилин не звенел, так что охранник молча пропустил ее в большой круглый зал. Справа располагалась стойка регистрации, за которой 3 девушки, мило улыбаясь, общались с посетителями. Даша заняла очередь за старичком в темно-сером плаще. Все было продумано до мелочей. Возможные варианты ответов она отрепетировала еще неделю назад. Сейчас главное не показать, как ей страшно. Улыбаться, вести себя естественно и непринужденно. Это оказалось очень сложно с дрожащими руками и 6 килограммами взрывчатки на талии.
1: «Здравствуйте, чем могу помочь?» —
0: улыбнулась секретарша через стекло, отгораживающее стойку от посетителей.
1: «Мне нужно переговорить с начальником отдела защиты информации».
0: Даша попыталась улыбнуться в ответ, но не смогла.
1: «Вам назначено?» «Нет, но я по важному вопросу». «Что за вопрос?» «Мне бы не хотелось говорить о нем здесь».
0: Даша постаралась сделать загадочное лицо.
1: «Извините, но я не могу просто так вас записать к нему на прием». «Записать? Мне надо сейчас!» —
0: хотела воскликнуть террористка, но сдержалась.
1: «У меня есть сведения, что из вашей базы данных воруют информацию. Понимаете, я не могу вам сообщить подробности, но дело срочное».
0: Даша надеялась, что секретарша не слышит набат, который бил ее сердце.
1: Минутку.
0: Девушка с кем-то поговорила по телефону, но до Даши не доносилось через стекло ни слова.
1: Вас ждут в кабинете 1112.
0: Это уже Даша.
1: 11 этаж. Возьмите вот этот магнитный пропуск.
0: Пришлось вынуть руку из кармана, чтобы взять карточку на веревочке и повесить ее на шею. Вроде бы пальцы не слишком сильно дрожали. 11 этаж — это прекрасно. По той информации, которую ей удалось раздобыть, где-то в районе 12 этажа находились базы данных на всех рожавших. Уничтожить их — программа максимум. Ведь тогда никто не будет искать мать, сбежавшую с ребенком. Она просто нигде не будет фигурировать. Сквозь стеклянную кабину лифта Даша разглядывала огромное величественное здание демконтроля. 11 этажей вниз и еще столько же вверх. В центре пустота, по окружности которой камень и стекло. Все это напоминало ей сводчатые подземные дворцы гномов из сказок. Табличка под номером 1112 гласила «Корнелюк Сергей Сергеевич». Робко постучала и, не дожидаясь ответа, вошла. Корнелюк оказался 40-летним бородатым усталым человеком. Он поднял на нее взгляд, пробормотал «Присаживайтесь» и забарабанил по клавиатуре. Даша осталась стоять. «Присаживайтесь», — уже громче сказал Сергей Сергеевич, отрываясь от компьютера.
1: «Я постою».
0: «Да вы не бойтесь».
1: «Я... Верните моего сына»,
0: — вымолвила она наконец. Язык вдруг стал большим и неуклюжим, и с трудом ворочался во рту. «Я? При чем тут я?»
1: «Вы начальник отдела защиты информации. Можете убрать информацию обо мне из базы? Я заберу сына и исчезну с ним».
0: Ей очень не хотелось сделать то, ради чего она сюда пришла. И этот бородатый мужчина с большими карими глазами... Наверное, его ждут дома родные и друзья. Он ни в чем не виноват. Не он создавал эту систему. «Но он ее поддерживает», — сказал внутренний голос. «А значит, пусть отвечает». Сергей Сергеевич покачал головой. «Девочка, ты не понимаешь».
1: «Нет, это ты не понимаешь!»
0: Даша сбросила плащ, и службист увидел, что она обвешана цветными бомбочками.
1: «На мне 6 кило октогена, и сдетонировать он может в любой момент! Убьете меня, я взорвусь! Не выполните мои требования, я взорвусь! Напугаете меня, я взорвусь!»
0: «Тихо! Успокойся! Я сейчас посмотрю, что можно сделать. Только не дергайся, очень тебя прошу, мне нужно позвонить!» Даша кивнула. «Пусть звонит. Ей уже все равно. Она уже перешла границу жизни и смерти после того, как сбросила плащ. Понятно, что Никитку ей не отдадут. А тогда зачем жить? Может быть, хоть своей смертью она поможет таким отщепенцам, как Лосевы, выжить?» Ей вдруг стало нестерпимо жалко этого сгорбленного над телефоном человека в голубой рубашке с мокрыми пятнами под мышками.
1: «У вас есть сын?» — вдруг спросила она.
0: Он медленно опустил трубку, из которой еще доносился голос. «Да».
1: «Никитой зовут?»
0: «Да», — удивился Корнелюк. Даша вдруг почувствовала себя спокойно и расслабленно. Губы сами собой расползлись в улыбке.
1: «Теперь еще и внук будет. Навестите как-нибудь семейство Бакметов. Поцелуйте за меня ребенка. А теперь идите отсюда! Быстро!»
0: Он, кажется, понял, что сейчас произойдет. Стараясь не поворачиваться спиной, дошел до двери, открыл. Даша увидела, что коридор заполонили люди в черных шлемах и бронежилетах. Автоматы были наведены на дверь кабинета 1112.
1: «Уходи! Подальше!» —
0: крикнула она и закрыла глаза. Ломались перекрытия. Полы и потолки обрушились на 2 этажа, заваливая балками военных. Дымом заволокло все здание, которое содрогнулось, но выстояло. Но Даша ничего этого уже не слышала.

0: Татьяна Томах. Сказки каменного бога.
1: И праматерь коза да благословит восходящего на престол величайшего Ганнаха, славного мудростью и смелостью.
2: Маленький суетливый служка, правая рука главного певца, почтительно поклонился священной козе царского дома и потихоньку дернул ее за шерсть под сияющими украшениями из камней лал. Коза возмущенно мекнула, мотнула головой и потянулась к угощению в руках служки. Люди свободного города, столпившиеся у подножия царского камня, ахнули и зашептались. «Благословила! Значит, будет удача новому правителю, много долгих лет и добрых камней!»
0: Орах, младший сын уходящего величайшего, едва сдержался, чтобы не фыркнуть.
2: «Дурни! Они что, не видят?»
0: Орах поморщился и нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Красное солнце стояло в зените, ослепительный край белого еще только выглядывал из-за горизонта. Но пыль мертвых камней уже раскалилась и обжигала ступни.
2: Скорее бы перестал бубнить этот занудный главный певец, да нырнуть бы в прохладу родного дворца под низкий темный свод.
0: Орах закусил губу, нахмурился, обрывая непослушные мысли. Совсем забыл, дурак, что теперь дворец не его дом. Хорошо быть старшим сыном. Дождешься срока, и все отцовское добро достанется. И дом, и коза, и хозяйство. Вон Ганнах, дылда толстопузый, как жмурится довольно, праздничный передник поглаживает, на тонконогую красавицу Оль-Ан косится. Небось, теперь замуж возьмет. Отсыплет в узкие ладошки горсть камней лал из отцовской сокровищницы и побежит счастливая Оль-Ан в гарем наследника, гордясь оказанной честью.
2: Еще лучше быть вторым сыном.
0: Если одобрит главный певец, ослепят еще в младенчестве, а уже со второго года жизни начнут учить песням камней. И почетно, и спину ломать не нужно, мотыгой махать, раскаленную пыль глотать. Да и живут певцы куда дольше, чем прочие, берегут их. Вон Ронах, узкоплечий, тонкий, будто полоска жилистого мяса, досуха на солнце вывеленного, замер неподвижно рядом со старшим братом. И жара ему нипочем. Не шелохнется, только слепые веки вздрагивают, будто смотрит сквозь них выжженными глазами. Смотрит и видит поболе других зрячих. Усмехается сочувственно краешком тонких губ своему младшему брату Ораху. Мол, не повезло тебе, братец, с третьим родиться. Ну, терпи. Нет ничего хуже третьим. Тут уж почти без разницы, сыном царя или последнего камнекопа.
1: А младшему своему брату, Ораху, от щедрот своих дарует величайший Ганнах добрый выводок камней Янь.
0: Главный певец шевельнул рукой, и подскочивший служка тотчас подал крепко увязанный кожаный мешочек.
2: «Маленький»,
0: — с разочарованием определил Орах, с поклоном приняв дар и осторожно ощупывая камни сквозь толстую кожу. «Когда еще вырастут?»
1: «И полосу общинной земли свободных на выбор».
0: Вот это уж от щедрот царских. Полоса земли-то каждому жителю полагается. Отделяешься от земли и бери себе любой свободный надел. Видно, о том же и люди внизу подумали, зашептались, запереглядывались.
2: Так ли уж щедр будущий правитель наш, величайший Ганнах?
1: «А также, — возвысил голос главный певец, — долю из царской сокровищницы!»
2: Орах затаил дыхание. «Вот оно! Все-таки стыдно Ганнаху ничем не отделить родного брата. Хорошо бы камней лал хоть несколько горстей. Козленка можно купить или даже козу. А может, черноглазая Оль-Ан тогда взглянет благосклонно не на пузатого узкоплечего Ганнаха, а на его стройного младшего брата?»
1: «Самую большую ценность царского дома и всего

0: свободного народа, нашего великого мертвого предка, каменного бога.
1: Благодарю брата моего, щедрого Ганаха, поклонившись сквозь зубы, выдавил Орах.
2: Нельзя кричать.
1: Нельзя обозвать Ганнаха жадным мерзавцем, сыном облезлой козы. Нельзя отказаться от дара. Только что теперь делать с каменным болваном, сотни лет собиравшим пыль в дальнем углу царской сокровищницы? Ганнах снисходительно кивнул, жмуря узкие глазки. Доволен. И брату честь оказал, и себя не обделил. Ни одной козьей шерстинки, ни одного камня лал не лишился.

0: К сокровищнице шли длинным левым коридором. На третьей развилке Орах остановился, буркнул. «С отцом пойду попрощаюсь».
1: «Величайший Ганах не дозволял?»
0: — растерянно сказал ему вслед служка. «Ну так и не запрещал же», — не оборачиваясь, бросил Орах. Еще вчера дворец был домом, а теперь, чтобы пройти по нему, нужно разрешение старшего брата. А чтобы увидеть отца, тоже необходимо дозволение. Тяжело дыша, Орах быстро карабкался наверх к келье ожидающих камня. Злился. Недоумевал. Вроде все так, как должно быть. И он знал, что так будет. Тогда чего злиться? Отец сидел возле окна. Смотрел, как красное солнце сползает за горизонт. Орах подошел, опустился на корточки возле его ног. Глаза отца были воспаленными, покрасневшими. Слишком долго смотрел на свет. Плакал. Отец плакал? Нет, не может быть. «Жаль, что тебе нельзя говорить», — вздохнул Орах. Тяжелая отцовская ладонь легла ему на макушку. «Знаю, предок пришел из камня, и мы все должны вернуться в камень. А когда готовишься вернуться, нужно молчать. Знаю. И все равно жаль. Ты говорил самое главное — порядок. Мол, не будет порядка, люди перережут друг друга, как 3 цикла назад. Дикие камни взбесятся от многих жертв. Козы будут плакать от голода, а урожай засохнет без ухода. И, может, не останется того, кто продолжит род». Орах опять вздохнул. Ладонь взъерошила ему волосы на затылке, потом пригладила. Мол, молодец, правильно запомнил.
1: «Ты говорил, что хотел бы отдать власть мне, а не Ганнаху, потому что любишь меня. Но ты подчиняешься правилам, а значит, и я должен подчиняться».
0: Ладонь соскользнула с макушки. Костлявые пальцы сжали плечо, подтолкнули. Орах послушно поднялся, шагнул к выходу из кельи. Обернулся, вдруг поняв, что больше никогда не увидит отца. Потом еще только один раз мельком на празднике Лал. Отец напряженно смотрел на него, часто моргал покрасневшими глазами, шевелил губами, будто хотел нарушить правила и заговорить.
1: «Я тоже люблю тебя», — хотел сказать Орах. «А еще я не хочу отдавать тебя камням».
0: Но вместо этого спросил с вызовом, горько кривя непослушные губы.
1: «Что, любить значит подчиняться?»
0: И помедлил, прежде чем отвернуться, будто ждал, что отец все-таки нарушит правила и ответит.

0: О-Лян сидела в саду ручных камней Ор. Полупрозрачные ветви взрослых Ор иногда шевелились. Их свет сияющими разноцветными пятнами бродил по темному потолку и стенам. Вспыхивал на длинных блестящих волосах и светлой коже О-Лян. Браслет из лал на тонком запястье ронял кровавые блики, пятнал нежный свет Ор. О-Лян будто плавала среди звезд в черном небе безлунной ночи. Орах остановился напротив входа в сад. Прислонил каменного болвана к стене, утер пот со лба, отдыхая, мол. Слушка молча замер в двух шагах позади, назойливой тенью. О-Лян обернулась, улыбаясь в ответ на восхищенный взгляд.
1: «Зачем ты носишь на руках каменного человека, Орах? Возьми лучше в дом живую жену».
0: «Это не человек, глупая женщина», — с достоинством ответил он. «Это бог».
1: «А зачем тебе бог, Орах? Чем он лучше живой жены?»
0: Орах смотрел в насмешливые черные глаза О-Лян. Мучился. Еле сдерживался, чтобы не сказать: «Не нужен мне никто, О-Лян, кроме тебя! Если бы ты согласилась!» «Бог нужен, чтобы помогать!»
1: «Ну да»,
0: — удивилась О-Лян.
1: «Бог нужен, чтобы приносить ему жертвы!»
0: «Ну...» Орах задумался. «Для этого, наверное, тоже. Я помажу ему губы молоком, и он оживет, как ожил наш каменный предок, когда его накормила праматерь коза. Предки умели больше, чем мы. Сейчас даже горшечник Малах не умеет делать таких странных штук, которые остались от предков. Бог оживет и станет мне помогать. Я соберу много камней лал.
2: Я не жадный, как брат. Я подарю тебе не браслет, а ожерелье. Ты примешь мой подарок?»
0: О-Лян вдруг очутилась совсем рядом, взглянула снизу вверх блестящими насмешливыми глазами. Тонкие пальцы, тронувшие грудь Ораха, обожгли кожу, заставили задрожать.
1: «Да, я приму твое ожерелье, Орах»,
0: — отозвалась красавица, блеснув кончиками влажных зубок из-за приоткрывшихся полных губ. Орах с трудом заставил себя отвести взгляд. Перевел дыхание и рывком подхватил на руки каменного болвана. Показалось, что тот стал намного легче.
1: «Эй!»
0: Орах обернулся. О-Лян стояла на пороге сада. За ее спиной переливались и вспыхивали цветные огни.
1: «А ты не боишься, Орах? Не боишься, что когда ты оживишь своего бога, он скажет тебе не то, что ты хотел бы услышать? Вместо того, чтобы помочь, заставить тебя делать то, что нужно ему?»

0: Каменного болвана Орах оставил посреди своего нового участка. Мертвому камню солнце нипочем, кожа не заболит, не вспухнет волдырями. Пусть себе стоит, куда его еще? Грядка для выводка маленьких камней янь получилась правильная, рыхлая. Хорошо. Чем быстрее приживутся, тем быстрее вырастут и станут плодиться. Будет новая еда. Мотыга быстро натерла ладони непривычной к долгой работе. Орах запарился. Красные пятна бродили под веками, когда закрывал глаза. Лучше быть третьим сыном не царя, а камнекопа. Тому мотыга и сынцепёк привычны с детства. Ночь была теплой и безветренной, как всегда перед кочевым месяцем. Орах уснул на закате белого солнца рядом с грядкой, нашептывая колыбельную посаженным камням янь. А проснулся, когда вторая луна уже докатилась до середины неба. Его разбудили странные звуки. Потрескивание и скрежет, будто мертвые камни терлись друг о друга. Приподнявшись, Орах замер от удивления и ужаса. Открыл рот, собираясь кричать, но так и не произнес ни звука. В ярком свете второй луны над новой грядкой поднимался, распрямляясь, оживший каменный бог, и синие глаза его сияли ярче белого солнца.
1: «Ой-ой, праматерь-коза!»
0: — охнул Орах, сползая к ногам каменного бога. Зажмурился, застыл, даже дышать перестал. «Может, не заметит?»
2: «Я не праматерь!» — сипло и сердито сказал бог. «И не коза!»
1: «Прости меня, каменный бог! Прости неразумного! Не растопчи заживо! Дозволь молвить!»
2: «Молви!»
0: — с натугой проскрипел бог. Орах перевел дыхание. Приоткрыл глаз, осторожно покосился на бога. Бог смотрел строго, но вроде не сердито. Ярко-синие глаза сияли ярко и безмятежно.
1: «Что велишь мне сделать, великий предок?»
0: Прокашлялся бог и отчеканил.
2: «Прошу более четких указаний. Одним словом, чего делать, капитан?»

0: Врешь!
1: Убежденно повторил Рах. Врешь! Помолчал, из-под лобья разглядывая Бога. Велел.
0: Повтори.
2: Модель РРГЭ-250. Электронный справочник и подсобный рабочий с набором сменных манипуляторов и возможностью замены эмоциональной личностной матрицы.
0: Что значит справочник?
2: Это значит, в моей памяти хранится большая энциклопедия плюс дополнительная подробная информация по некоторым областям. В данный момент по выращиванию орхидей, ремонту двигателей малых космических кораблей марки «Робинзон» и английской литературе. Информацию можно заменять и дополнять с помощью различных типов носителей. Перечислить?
0: «Не надо!»
1: – торопливо махнул рукой Орах, увязая в обилии незнакомых слов. Помолчал. Уточнил разочарованно.
0: «Значит, ты не каменный бог? Значит, ты ничего не знаешь о нашем предке, первом человеке и про матери козе?»
2: «Знаю». Вроде как даже обиделся бог. «Во-первых, я не каменный. Если судить по составу моих элементов, я скорее металлический. А во-вторых, я знаю о происхождении человека, а также современных видов растений и животных, о разведении и породах коз, а также могу предложить мифы и легенды народов мира о богине-матери».
0: «А как приручать и разводить камни Янь? Как определить время прихода кочующих камней Го? Как охотиться на камни Лал? Ну, песен охотников ты уж точно не знаешь».
2: «Эта информация мне неизвестна», — согласился бог. «Но если я получу ее, я сохраню ее в своей памяти, и тогда...»
0: «Это не информация!» – перебил его Орах. «Это то, что должен знать каждый человек, чтобы не отправиться к камням раньше положенного времени».

На ожившего каменного бога пришли посмотреть почти все жители свободного города. Разглядывали его со всех сторон, щупали руки и ноги, удивлялись, что он так и не стал мягким, когда ожил, как живые камни Яни, как предок, который тоже сначала был каменным, пока праматерь Казани напоила его своим молоком. Ораху стал объяснять, что это не предок и не каменный бог, а просто каменный человек, только немного странный. Он глупый, ничего не знает и не умеет. Даже пятилетний ребенок умнее его. Зато он умеет придумывать сказки. Вроде тех, что иногда рассказывают певцы, когда отдыхают от тренировок и охоты. Это умение, конечно, бесполезное, но забавное. Например, он придумал небылицу, где есть еще другие мягкие шерстяные животные, кроме козы и человека, и этих существ просто уйма. Он может рассказывать про это долго и никогда не запутывается. А еще он придумал, что камни всегда твердые и не умеют двигаться. Так, конечно, было бы проще, но что тогда есть? И откуда брать камни лал, веселящие взоры душ? Горшечник Малах предложил хромого козленка в обмен на каменного человека. Ну, пусть он и глупый, но смешной. Дети будут радоваться сказки слушать. Орах, подумав, отказался. Вот если бы взрослую козу, тогда да. А от козленка когда еще молоко будет? Сколько еще камней янь на него изведешь, чтобы вырастить? Малах помялся и предложил вдобавок еще и горшок из мертвого камня красивого желтого цвета. Мол, целый месяц сделал. Большая работа. Орах опять отказался. Ему вдруг пришло в голову, а не научить ли каменного человека самого делать горшки?

0: Вот так. Разрыхли здесь хорошенько. А потом их надо перевернуть по одному, чтобы на солнце не перегрелись. Осторожненько. А то рук бояться будут, потом приручать заново придется. Каменный человек учился охотно и быстро. Через пару дней он уже знал о выращивании камней янь не меньше ораха. Довольно было сказать один раз, чтобы каменный человек запомнил, а потом повторил все без ошибки, сколько угодно раз. Получалось, не такой уж он и глупый. А глуп скорее Ганнах, отдавший младшему брату такую ценную вещь. И глупы были прежние цари, хранившие каменного человека в самом темном углу сокровищницы. А всего-то, что было надо, погреть его немного на белом солнце, чтобы он зарядил какие-то батареи и ожил. По вечерам каменный человек рассказывал Ораху свои сказки. Послушать приходили и соседи, приносили угощения, как певцу. Кто-то ложку молока, кто-то кусочек сыра. Раз принесли целый камень янь. Мягкий, зрелый, вкусный. Одна сказка особенно увлекла Ораха. Он так и не уснул. Просил каменного человека дорассказать все до конца.
1: «Мы разделили край наш на три части. Ермо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые», —
0: начал каменный человек срывающимся усталым голосом. Орах вздрогнул. Показалось, что говорит отец. А потом он понял, что каменный человек просто изображает старика. «Совсем как про нас», — подумал Орах. «Только отец не делил наш край на три части, а все отдал Ганнаху».
1: «Вой, вихрь вовсю! Жги, молния! Лей, ливень! И вас не упрекаю, бессердечье! Я царств вам не дарил, не звал детьми!»
0: Наверное, именно такой голос был бы у отца, отчаявшийся и горький, если бы он решил заговорить тогда в келье ожидающих камня. Только в той сказке дети выгнали из дома своего отца, Лира, и это было против тамошних правил. А Орах и его братья все сделали по правилам. Значит, правильно? На вопрос, какими голосами он говорил во время своей сказки, каменный человек ответил по обыкновению путанно и непонятно. «Первый голос — ландграфа Ди. Он лучше всех играл короля Лира в Большом международном театре. А Корделия — это...»
2: «Ладно, ладно», — замахал на него руками Орах. «Неважно».
0: Задумался, а потом спросил.
2: «А скажи, каменный человек, ты можешь так запомнить, а потом сказать любые слова с любым голосом и быстротой?»
0: «Да. Достаточно один раз».
2: «А песню?»
0: «Даже симфонию в исполнении оркестра».
2: «Вот и хорошо», —
0: обрадовался Орах, хотя так и не понял, что такое оркестр и симфония. Но переспрашивать не решился, чтобы не угодить еще на несколько длинных и непонятных объяснений, из которых обнаружатся новые незнакомые слова.

0: «Приветствую брата моего Ронаха. Вот я узнал, что ты хотел послушать моего каменного человека, я привел его».
1: «Здравствуй, Орах. Мне приятно, что мои желания так быстро исполняются».
0: Ронах улыбнулся и замолчал, будто разглядывая брата сквозь кожу слепых век. Ждал продолжения. Чуял еще непроизнесенные слова, вертевшиеся у Ораха на языке.
2: «Каменный человек расскажет тебе любую сказку, какую ты захочешь».
0: Ронах, по-прежнему молча, чуть склонил голову.
2: «Взамен...»
0: Орах запнулся, робея под взглядом несуществующих глаз.
2: «Взамен спой, пожалуйста, песню охоты на камне Лал. По-настоящему. Так, как ты пел бы ее на охоте».

0: «Величайший Ганах рад видеть своего брата», — кланяясь, сообщил служка. «Орах пришел поучаствовать в охоте?»
1: «Это ведь не запрещено?» — пожал плечами Орах, оглядываясь. Охотников за камнями Лал собралось около дюжины. Все волновались, переминались с ноги на ногу, переглядывались. Ганнах смотрел со своего трона с ленивым любопытством. Олян, сидящая от него по правую руку, улыбнулась Ураху тонко и многообещающе, поигрывая браслетом из пурпурно-сияющих лал.
0: «Любой горожанин может участвовать в охоте», — громко сказал служка. «Только каждый второй из добытых камней лал принадлежит величайшему. А каменный человек тоже пришел с Урахом?»
1: «Каменный человек не будет охотиться».
0: «Это хорошо», — кивнул служка. «Величайший опасался, что каменный человек может испугать дикие камни и испортить охоту».
1: Отец исхудал, будто его не кормили все эти дни. Моргал, щурился на яркий свет, растерянно оглядывался. Когда трое молодых служек принялись медленно опускать его на длинных ремнях с городской стены, столкнулся взглядом с Орахом и тотчас отвел глаза. Будто не узнал. Главный певец начал первую песню, остальные певцы подхватили. Сначала еле слышно, будто теплый ветер запутался в козьей шерсти. Потом громче и стройнее. Двое бродячих камней, задремавшие возле самой стены, лениво зашевелились. Остальные камни толкались тесной стаей чуть подальше и пока не обращали внимания ни на песню, ни на предложенного им старика. Первая песня должна была только разбудить камни и позвать их ближе, но основное — дать возможность главному певцу вслушаться в хор, исключить неловких, поправить тех, кто фальшивит. Потом, когда камни уже разорвут свою жертву и станут возбужденно кружиться, сталкиваясь боками и рассыпая огненные искры новорожденных камней лал, настанет время песни охоты. Тогда малейшая запинка или неровный вдох одного из певцов — и собьется песня, сдерживающая бродячие камни, и они кинутся на одного из охотников, собирающих горячие камни лал. Орах дождался, пока служки отойдут от края стены, глубоко вздохнул, забывшись, сжал локоть каменного человека, чуть не сломал пальцы, велел ему «Пой!» и, уже шагая со стены вниз к серым шевелящимся спинам камней, крикнул еще раз «Пой!» Каменный человек запел. Мерный ритм песни охоты сломал просыпающуюся мелодию первой песни. Камни, шатнувшиеся к Ораху, недоуменно замерли. Главный певец запнулся, но сейчас же снова подхватил мотив, убыстряя темп. Камни зашевелились. Орах увернулся от левого, огромного, кривобокого, метнулся в сторону, проскочил перед первым, самым быстрым из приближающейся стаи.
0: «Отец!»
1: — срывая голос, закричал он. Старик, безвольно лежавший возле городской стены, зашевелился. Поднялся с трудом, опираясь на стену. Камень-вожак врезался в стену рядом с ним. Орах оттолкнулся от раскаленного бока следующего камня, прыгнул. Приземлился на четвереньки и в последний миг успел подхватить на руки падающего старика. Наверху, на плечах каменного человека, повисли двое служек, пытаясь не то заставить замолчать, не то столкнуть со стены.
0: «Руку!»
1: — крикнул ему Орах. Увернулся от кривобокого гиганта и, мимоходом, опершись на его спину и на руку каменного человека, взлетел наверх. Повиснув на локте главного певца, служка горячо бормотал ему в ухо.
2: «Ты огорчил нас, Орах!» — хмуря брови, громко сказал певец. «Теперь бродячие камни рассердятся и уйдут. И в этом сезоне у нас не будет новых камней лал!»
0: «Что ты наделал? Что наделал?»
1: — причитал Ганнах, шумно дыша и торопясь навстречу.
0: «Теперь не будет лал! Не будет веселящего и бодрящего напитка!»
1: «Напитка из крови наших отцов!» буркнул Орах, отодвигая плечом Ганнаха, скользя рассеянным взглядом по лицу притихшей Оль-Ан. Ноша на руках казалась странно легкой. Было страшно, что бледные тонкие веки больше никогда не поднимутся, и что будет некому сказать «Я тоже люблю тебя, отец». И еще
2: Я не отдам тебя камням. Никогда. «Дайте мне молока!» — попросил Орах, озираясь и почему-то почти не различая лиц вокруг.
3: «Или воды!»
1: Ложка с водой и открытая фляга с молоком появились почти одновременно. Орах потянулся к фляге и узнал руку, державшую ее.
2: И ему опять показалось, что брат Ронах видит его своими выжженными глазами. А улыбка на губах Ронаха, в свою очередь, видна только его младшему брату. Глотнув молока, отец открыл глаза.
4: «Живой!»
2: — пробормотал он, трогая дрожащими пальцами плечо Ораха.
3: «Живой, живой!» —
2: довольно улыбаясь, подтвердил Орах. А потом, вдруг разглядев выражение глаз отца, понял, что тот говорит не про себя, а про него, Ораха.
4: «Живой!»

0: Когда на свежевзрыхленной грядке задремали камни янь, убаюканные колыбельной, отец тоже уснул на новой постели из козьей шерсти, улыбаясь и держась за руку Ораха. Одеяло и еще одну флягу с молоком принес младший служка, а на закате белого солнца пришел сам Ронах. Отпустил мальчика поводыря, осторожно присел на мертвый плоский камень. Запрокинул лицо к небу, помолчал немного, улыбаясь, будто следил сквозь слепые веки за вспыхивающими в темной синеве звездами. Орах напряженно ждал. Он не сожалел о сделанном, но теперь, осознав всю величину своего преступления против правил, ждал неминуемой кары.
1: «Я уговорил певцов не трогать вас», — наконец сказал Ронах.
2: «Спасибо!»
0: — искренне обрадовался Орах.
2: «Спасибо!»
1: «Это ведь и мой отец тоже»,
0: — мягко, но будто укоризненно перебил его брат. Зеленоватый свет первой луны бродил по его лицу, обращенному к небу. Отмечал впадины навсегда закрытых век, искажал улыбку в горькую гримасу. «Знаешь, зачем ослепляют мальчиков, которые должны стать певцами?» — вдруг спросил Ронах. Не то у брата, не то у неба сияющего, как шкатулка с камнями лал. Не дождался ответа, вздохнул.
1: «Человек — странное существо. Ему дано так много, он не умеет выбирать. Дети и взрослые тратят время и силы на бестолковую беготню, игры, рисунки в каменной пыли, которые тотчас стирает ветер. Говорят, каменный предок был мертв, пока праматерь Казани напоила его молоком. Он ожил не сразу. Сначала научился дышать, потом слушать, а потом говорить и смотреть. Может, это придумали певцы, чтобы объяснить, зачем младенцам выжигают глаза?»
2: «Зачем, брат Ронах?»
0: — робко спросил Орах, почти ничего не поняв из путанных слов брата. Но в самом вопросе ему почудился незнакомый привкус. Странно спрашивать о том, что никогда не подвергалось сомнению. Странно задавать вопрос, на который не дождешься ответа, кроме бестолкового «потому что так должно быть». Орах повторил уже с удовольствием.
2: «Зачем?»
0: «Затем, чтобы лишить их выбора, брат Орах». Орах задумался. Получается, брат не так уж и счастлив. Самый младший сын, самого непутевого камнекопа, может выбирать по своему желанию. Закрыть глаза или открыть. Посмотреть на пыль у своих грязных ног или на небо. А брат Ронах не может.
2: А так ли это важно? Выбирать, куда смотреть?
0: Орах крепко зажмурился и попробовал представить, каково это — всю жизнь смотреть в черноту. Не видеть разноцветных закатов и рассветов, светлого лица Олян, огненных плясок внутри камней Лал. Не видеть разноцветных закатов и рассветов, светлого лица Оль-Ан, огненных плясок внутри камней Лал. Не видеть, куда ступаешь, доверяя каждый шаг вертлявому плечу мальчика-поводыря.
1: «Ой-ой, брат Ронах, плохо, когда нельзя выбирать». «Считается, что только слепой мальчик, которого не отвлекают бестолковые игры и созерцание мира, может научиться хорошо слушать камни и говорить с камнями».
2: «Но тогда зачем, брат мой Орах, зачем оживал наш мертвый предок? Чтобы мы, его потомки, ослепили сами себя и сделали шаг обратно к мертвому камню вместо того, чтобы быть живыми?»
1: «Отец сказал, что я живой»,
0: — неуверенно возразил Орах, испуганный волнением брата.
2: «Ты живой! Ты живой, да!»
0: Левая рука Ронаха вцепилась в плечо брата, больно сжала, а правая приблизилась к лицу, кончики пальцев легко тронули лоб, скользнули по щекам.
1: «Я рад, что ты живой!»
0: Ронах вздохнул, отвел руки.
1: «Певцы хотели убить твоего каменного бога, Орах. Я не позволю.
0: Это как еще раз ослепить самих себя.
1: Певцы боятся, что он научит всех, как быть живыми. Так, как научил тебя.
0: Он не каменный, а металлический,
1: задумчиво поправил Орах, пытаясь понять, что не так в словах брата.
0: И он не бог. Неважно,
1: нетерпеливо шевельнул ладонью Ронах.
0: Важно, почему мертвый каменный человек учит нас, как быть живыми.
2: Он не учит,
1: торопливо перебил его Орах, широко улыбаясь. Счастливый из-за того, что наконец понял совершенно все, даже странные слова брата.
0: Он не учит, брат Ронар. Он просто рассказывает сказки.
1: А мы выбираем, верить нам в них или нет.

0: Комариная клятва. Вечер был, сверкали звезды. Комары летали, кусались. Одного словили. Запищал комар, застонал. Ну, лапки ломать, по колени в слезах, пощады просит.
1: Да что вы, граждане, да это ж такая ошибка. Да это вы меня, наверное, за балерийного приняли. За одно Фелеса. А какой же я одно Фелес? Я же самый штрина, если обыкновенный комар.
2: Брюшко у меня как? Брюшко у меня параллельно плоскости опоры.
3: А у балерийного под углом, или даже, простите, вертикально. А щупики нижних челюстей, вернейшая ведь примета. У меня, видите, щупик короче хоботка.
2: А у анафилеса проклятого щупик хоботку равен. Это вы хоть у кого переедете, каждый скажет, что не вру. Хоть в справочник загляните, хоть в жизнь животных.
0: Однако, сказали комару, кусаешься. Зуд от твоих укусов несносный, житья от тебя комар нету.
3: Так ведь я всю жизнь только и делаю, что стараюсь не очень больно.

0: не кусать. А с сего числа слово даю вообще не кусаться. Хотите, расписку напишу? Пожалеете меня, раз несчастного комара многосемейного.
1: Многосемейного, спрашивает? Да неужто ты многосемейный? Мы этого не знали, что ты многосемейный.
0: Не верите, заливается комар слезами. Да вы вот в лужу гляньте, сколько мне личинок плавает, все мои.
1: Пошли проверять. Видит верно, личинок, видимо, невидимо. Может быть, миллион, может быть, и того больше. А что же сказали? А может, и верно попробовать его отпустить, поскольку он, во-первых, действительно обременен семьей, а во-вторых, согласен дать расписку. Комар ужас как разволновался.
2: Ах, говорит, как же я вас покорнейше благодарю. Дай вам, говорит, Бог за вашу доброту здоровья, а деткам вашим всем быть генералами, да лауреатами, да академиками.
0: За роб даю не кусаться. Давайте мне бумагу, давайте мне самопишущее перо. Сейчас я документ буду подписывать.
1: Разгуделся комар, раскричался, лапками по письменному столу стучит, глазами сверкает. Видит, очень искренний комар. Выпустили его из щепоти, дали бумагу, самопишущую ручку. На, подписывай.
0: А он как попьется в чью-то руку, да и был таков. Ах ты проклятый, ах ты клятвопреступник, лови его.
1: Попробуй, поймай.

0: Поступило предложение все-таки сделать антракт. Поскольку, да, не приспособлено помещение все-таки для такого количества людей. И давайте проветрим немного, ну и там через 5-10 минут вернемся.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире вы слушали рассказ Юлии Буркина «Как у Кафки». Ну и поскольку он, кроме того, что юмористически имеет отношение еще и к русскому языку, самое непосредственное, я хотел бы еще предоставить вашему вниманию сегодня статью одного из известных писателей-фантастов российских, Евгения Лукина, которая называется «Типа декрет об отмене определенности». И повествует также о русском языке и его судьбе. Напечатана она была в уважаемом журнале фантастики «Если» еще в первом номере за 2001 год. Итак, Евгений Лукин, «Типа декрет об отмене определенности». Иногда грамматике надоедает упрощаться, и тогда она отчиняет что-нибудь этакое, на первый взгляд, не вписывающееся ни в одни ворота. Согласитесь, что артикль, то есть служебное слово, прилагаемое к существительному и придающее ему значение определенности или неопределенности, в русском языке явление неслыханное. Скажи мне кто-нибудь 10 лет назад, что такое возможно, я бы поднял его на смех. И тем не менее, волей-неволей приходится признать присутствие в современной устной речи стремительно формирующегося неопределенного артикля. Любители анекдотов, конечно, решат, что в виду имеется общеизвестное мелодичное словцо из ненормативной лексики, и ошибутся. Вопреки фольклору, данное слово никак не может претендовать на роль артикля. Во-первых, оно не прилагается к какому-либо конкретному существительному, а во-вторых, не привносит оттенка определенности или неопределенности. Зато слово «типа» вполне удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, и, как мы вскоре убедимся, не только им. Обратите внимание, сколь естественно сочетается оно с именами существительными, придавая им очаровательную размывчатость.

Очернители западного толка наверняка попытаются объяснить этот феномен за океанским влиянием. Естественно, что главным их козырем будет наличие в английском артиклей, а также иноязычное происхождение слова «тип». Да, оно не относится к исконной лексике, что огорчает меня как патриот. Как патриот я бы, конечно, предпочел, чтобы артиклем стало какое-нибудь чисто русское слово, вроде «якобы», «как бы». Однако языку видней, и в выборе средств мы ему не указчики. Предвижу, что в ходе предстоящей полемики мои оппоненты прибегнут к умышленному неразличению существительного «тип» и артикля «типа». Однако отличие их друг от друга очевидно. Промежуточная форма, существительный тип в родительном падеже, в сочетании с другими именами требует управления, типа корабля. Но это еще не артикль. Настоящий артикль начинается там, где управление перестает действовать, типа корабля. Добавим, что ни в одном языке, кроме русского, слово «тип» не играет роль служебного. Это чисто отечественное явление, возникшее на русской почве и впрямую связанное с крахом тоталитарного режима. Начнем с того, что советскому человеку сомнения вообще были не свойственны. Каждое слово стремилось к единственно возможному идеологически выверенному смыслу. Вот прекрасный образец фразы советского периода. «Человек произошел от обезьяны». Постсоветский индивидуум так ни за что не выразится. Он скажет: «Человек произошел типа от обезьяны». То есть говорящий уже и сам не уверен, а точно ли от обезьяны? Может быть, все-таки типа Бог сотворил? Иными словами, крушение материалистического мировоззрения нашло отражение в грамматике, хотя и не было, на мой взгляд, главной причиной возникновения артикля. Главная причина, как ни странно, чисто финансовая. С приходом в сферу экономики утюга и паяльника значительно возросла ответственность за каждое произнесенное слово. Сравним два предложения. «Я твой должник» и «Я твой типа должник». За первую фразу приходится отвечать, за вторую – типа отвечать. Следует заметить, что неопределенный артикль «типа» по многим характеристикам превосходит лучшие зарубежные образцы. Он, правда, не склоняется, подобно артиклям древне- и среднегреческого языков, не изменяется по родам и числам, как немецкие артикли, зато он может быть распространенным. Например, «типа того, что как бы». Ну, он типа того, что как бы лингвист. Пока я вижу лишь одно действительно серьезное возражение. Неопределенный артикль «типа» может прилагаться не только к существительным, но также и к иным именам. Типа «деловой», к местоимениям «типа у нее» и даже к глаголам «типа есть». Строго говоря, артиклям это не свойственно. Во всяком случае, в мировой практике ничего подобного до сей поры не наблюдалось. Хотя, с другой стороны, у них он и бензин с водой не смешивается, так что ж теперь? Данное затруднение, как мне кажется, можно разрешить двумя способами. Первый – признать за артиклями право прилагаться не только к существительным, но и к глаголам, тем более, что глаголы в русском языке все равно обречены исчезновение, их лишь вопрос времени. Однако языковеды по косности своей вряд ли отважатся на коренную ломку традиционных, слагавшихся веками представлений. Поэтому более реальным мне видится второй выход – объявить слово «типа» принципиально новой служебной частью речи. Это не просто неопределенный артикль. Это типа неопределенный артикль. Выписка из протокола чрезвычайного пленума ЦК партии национал-лингвистов. Слушали. Типа доклад Елукина о необходимости принятия типа неопределенного артикля и его повсеместном внедрении. Постановили. Типа того, что как бы принять. Итак, дорогие друзья, в нашем сегодняшнем эфире вы слышали произведение Юлия Буркина «Как у Кафка» и Евгения Лукина «Типа декрет об отмене определенности». Засим, вручаю вас милости Божьей, спасибо за внимание, ну и типа

0: из сборника «Рассказы сновидца. Сны пророка».
1: Когда боги повелевали мне трудиться, насылали на меня жажду и изнуряли голодом, я слал им свои молитвы. Когда боги уничтожали города, в которых я жил, когда опалял меня их божественный гнев, я восхвалял их и приносил им жертвы. Но когда вернулся я в мою зеленую долину и увидел, что все сгинуло, что нет более старинного пристанища, где играл я ребенком, ибо боги уничтожили даже самый прах и не оставили паутины в углах, проклял я богов и сказал так: «Боги молитв моих, боги, которым приносил я жертвы, вы покинули святые места моего детства, и не стало их больше, а потому я не могу вас простить. Коли содеяли вы такое, остынут ваши алтари, и не изведаете вы ни моего страха, ни моей хвалы. Не устрашат более меня ваши громы и молнии, и не испугаюсь я, ежели вы отвернетесь от меня». Так стоял я, глядя в сторону моря, и слал проклятие богам, когда подошел ко мне некто, одетый так, как одеваются поэты, и молвил: «Не проклинай богов». На что я ответил ему: «Отчего бы не проклинать мне тех, кто, как вор в ночи, лишил меня самого святого и осквернил сад детства моего?» Тогда сказал он: «Пойдем, взгляни, что я покажу тебе». И я последовал за ним туда, где стояли два верблюда, устремивших взгляды в пустыню. Усевшись на них, мы отправились в далекий путь. Ни слова не проронил мой спутник, пока не достигли мы, наконец, широкой долины, укрытой в сердце пустыни. И там я увидел белые, будто залитые лунным светом, кости, выступавшие из песка и громоздившиеся выше песчаных дюн. Повсюду лежали огромные скелеты, похожие на беломраморные купола дворцов, строившихся согнанными со всех краев рабами для деспотов-царей. Там же виднелись кости рук и ног, уже наполовину утонувшие в зыбучих песках. И когда смотрел я в изумлении на эти останки, поэт сказал мне: «Боги мертвы». А я после долгого молчания ответил: «Эти мертвые пальцы, белые и неподвижные, некогда оборвали цветы в садах моей юности». Но мой спутник возразил мне: «Я привел тебя сюда, чтобы испросить прощение богам, ибо я, поэт, знался с богами, и должно мне ныне развеять проклятия, что витают над их останками, и принести им людское прощение, как последнюю жертву, покуда не заросли они мхом и плевелами и не сокрылись навсегда от солнечного света». И сказал я: «Это они сотворили тоску, покрытую серой шерстью суку с когтистыми лапами, и боль с жаркими ладонями и шаркающими ступнями, и страх.

0: Ах, с его крысиной ледяной хваткой и ужас с горящими очами и стрекозиным шелестом крыльев. Нет моего прощения этим богам. Но поэт опять возразил мне: можно ли питать ненависть к этим красивым белым костям? И долго смотрел я на причудливые изогнутые прекрасные кости, которые не могли более причинить зла даже самые ничтожные из тварей своих. И долго думал я о том зле, которое они совершили, но также и о благе. И когда вспомнил об их руках, трудившихся над созданием цветка примулы, что сорвет дитя, я простил богов. И тогда ласковый дождь пролился с небес, и зыбучие пески улеглись, и поднялся нежный зеленый мох, превративший кости в причудливые холмы. И я услышал крик и проснулся, поняв, что спал, выглянул из окна и увидел, как молния поразила ребенка. Тогда мне стало ясно, что боги еще живы. Я заснул в маковых полях богов в долине Алдерон, куда они являются ночами, пока луна стоит еще низко на совет. И открылась мне тайна. Судьба и случай сыграли свою игру, и все сгинуло. Все надежды и слезы, сожаления, желания и печали, все, о чем плачут люди и все, о чем даже не вспоминают, все царства и сады, и море, и миры, и луны, и солнца, а что осталось, было ничем, без света и без звука. И тогда судьба сказала случаю: давай-ка сыграем в нашу старинную игру сызнова. И они сыграли опять. И вновь фигурами у них были цари, как и прежде. И вот опять стало то, что уже было. И на том же берегу, в той же земле, внезапный луч солнца тем же весенним днем разбудит тот же желтый нарцисс. И то же дитя сорвет его, и никто не пожалеет о миллиардах лет, что пролегли между тем днем и этим. И опять можно будет увидеть те же лица старцев, еще не избавившихся от тяготеющих над ними забот. А ты да я снова встретимся в саду однажды летом после полудня, когда солнце на полпути от зенита к кромке моря, там же, где мы встретились прежде. Потому что судьба и случай играют лишь в одну игру, и ходы в ней все те же. И играют они раз за разом, чтобы проводить вечность.
1: Во второй части нашей программы последняя глава из саги о Маугли «Весенний бег».

На второй год после большой битвы с дикими собаками и смерти Акелы Маугли было лет 17. На вид он казался старше, потому что от усиленного движения, самой лучшей еды и привычки купаться, как только ему становилось жарко или душно, он стал не по годам сильным и рослым. Когда ему надо было осмотреть лесные дороги, он мог полчаса висеть, держась одной рукой за ветку. Он мог остановить на бегу молодого оленя и повалить его на бок, ухватив за рога. Мог даже сбить с ног большого дикого кабана из тех, что живут в болотах на севере. Народ джунглей, раньше боявшийся Маугли из-за его ума, теперь стал бояться его силы. И когда Маугли спокойно шел по своим делам, шепот о его приходе расчищал перед ним лесные тропинки. И все же его взгляд оставался всегда мягким. Даже когда он дрался, его глаза не вспыхивали огнем, как у черной пантеры Багиры. Его взгляд становился только более внимательным и оживленным, и это было непонятно

голову. Багира знала, кто ее хозяин. Они лежали на склоне горы высоко над рекой Вайнгангой, и утренние туманы расстилались под ними зелеными и белыми полосами. Когда взошло солнце, эти полосы тумана превратились в волнующееся красно-золотое море, потом поднялись кверху, и низкие косые лучи легли на сухую траву, где отдыхали Маугли с Багирой. Холодное время подходило к концу, листва на деревьях завяло и потускнело, и от ветра в ней поднимался сухой однообразный шорох. Один маленький листок бешено бился о ветку, захваченный ветром. Это разбудило Багиру. Она вдохнула утренний воздух с протяжным глухим кашлем, опрокинулась на спину и передними лапами ударила бьющийся листок. «Год пришел к повороту», — сказала она. «Джунгли двинулись вперед. Близится время новых речей. И листок это знает. Это очень хорошо». «Трава еще суха», — отвечал Маугли, выдергивая с корнем пучок травы. «Даже весенний глазок, маленький красный цветок, похожий на восковой колокольчик, даже весенний глазок еще не раскрылся. Багира, пристала ли черной пантере валяться на спине и бить лапами по воздуху, словно лесной кошке?» «Ау», — отозвалась Багира. Видно было, что она думает о чем-то другом. «Послушай, ну пристало ли черной Багире так кривляться, кашлять, выйти кататься по траве? Не забывай, что мы с тобой хозяева джунглей». «Да, это правда. Я слышу, детеныш». Багира торопливо перевернулась и стряхнула пыль со своих взъерошенных черных боков. Она как раз линяла после зимы. «Разумеется, мы с тобой хозяева джунглей. Кто так силен, как Маугли? Кто так мудр?» Ее голос был странно протяжен, и Маугли обернулся посмотреть, не смеется ли над ним черная пантера, ибо в джунглях много слов, звук которых расходится со смыслом. «Я сказала, что мы с тобой, конечно, хозяева джунглей», — повторила Багира. «Разве я ошиблась? Я не знала, что детеныш больше не ходит по земле. Значит, он летает?» Маугли сидел, опершись локтями на колени, и смотрел на долину, освещенную солнцем. Где-то в лесу под горой птица пробовала хриплым неверным голосом первые ноты своей весенней песни. Это была только тень полнозвучной переливчатой песни, которая разольется под джунглем после. Но Багира услышала ее. «Это Ферао, красный дятел», — сказала Багира. «Он помнит. Мне тоже надо припомнить мою песню». И она начала мурлыкать и напевать про себя, время от времени умолкая и прислушиваясь. В джунглях Индии времена года переходят одно в другое почти незаметно. Их как будто всего два – сухое и дождливое. Но если приглядеться к потокам дождя и облакам ссоры и пыли, то окажется, что все четыре времени года сменяют друг друга в положенном порядке. Всего удивительнее в джунглях весна, потому что ей не приходится покрывать голос, голое чистое поле новой травой и цветами. Ей надо пробиться сквозь перезимовавшую еще зеленую листву, которая пощадила мягкая зима, чтобы утомленная полуодетая земля снова почувствовала себя юной и свежей. Нет на свете другой такой весны, как в джунглях. Наступает день, когда все в джунглях блекнет, и самые запахи, которыми напитан тяжелый воздух, словно стареют и выдыхаются. Этого не объяснишь, но это чувствуется. Потом наступает другой день, когда все запахи новые, пленительные, и зимняя шерсть сходит у зверей длинными свалявшимися клочьями. После этого выпадает иной раз небольшой дождик, и все деревья, кусты, бамбук, мох и сочные листья растений, проснувшись, пускаются в рост с шумом, который можно слышать. А за этим шумом и ночью, и днем струится негромкий гул. Это шум весны, трепетное гудение, не жужжание пчелы, не журчание воды и не ветер в вершинах деревьев, но голос пригретого солнцем счастливого мира».

Прежде Маугли всегда радовался смене времен года. Это он всегда замечал первый весенний глазок глубоко в гуще травы и первую гряду весенних облаков, которую в джунглях ни с чем не спутаешь. Его голос можно было слышать по ночам при свете звезд в сырых низинах, густо усеянных цветами. Там он подпевал хору больших лягушек или передразнивал маленьких сов-перевертней, что ухают всю ночь, весеннюю ночь напролет. Как и весь его народ, из четырех времен года он выбирал весну для своих скитаний, просто ради удовольствия бегать, рассекая теплый воздух от сумерек до утренней звезды и возвращаться, хохоча и задыхаясь в венке из свежих цветов. Четверка волчат никуда.

0: бегала вместе с ним по джунглям. Она уходила петь песни с другими волками. У обитателей джунглей бывает много хлопот весной, и Маугли слышал, как они мычат, вопят и свищут, смотря по тому, что полагается их породе. Их голоса звучат тогда не так, как в другие времена года, и это одна из причин, почему весна зовется временем новых речей. Наступило первое утро весны, и павлин Мор, сверкая бронзой, синевой и золотом, возвестил новые запахи. Другие птицы подхватили его клич, и с утесов над Вайнгангой Маугли услышал хриплый визг багиры, похожий на клёкот орла и на конское ржание. Вверху, среди налитых соком ветвей, кричали и возились обезьяны. Маугли озирался вокруг, но видел только, как насмешливые обезьяны дразнятся и прыгают среди деревьев, и как павлин Мор пляшет внизу на склоне горы, раскинув свой радужный хвост. «В джунглях пахнет по-новому!» — крикнул павлин Мор. «Доброй охоты, маленький брат! Что же ты не отвечаешь?» «Маленький брат, доброй охоты!» — просвистел коршун Чиль, слетая вниз вместе со своей подругой. Оба они проскользнули под самым носом у Маугли, так что пучок белых пушистых перьев слегка задел его. Легкий весенний дождик, его называют слоновым дождиком, прошел по джунглям полосой в полмили, оставив позади себя намокшие и качающиеся молодые листья, и закончился двойной радугой и легким раскатом грома. Весенний шум прервался на минуту и примолк, зато весь народ джунглей, казалось, гомонил разом. Маугли кликнул клич стаи, но ни один из четверых волков не отозвался. Они были далеко и не слышали его, распевая весенние песни вместе с другими волками. «Да», — сказал Маугли сам себе, хотя в душе и сознавал, что не прав. «Вот если дикие собаки придут из Дикана или красный цветок запляшет в бамбуках, тогда все джунгли хныча бегут к Маугли и называют его большими, как слон, именами. А теперь от того, что закраснел весенний глазок, все джунгли взбесились, как шакал табаки». Маугли поохотился рано в этот вечер и ел немного, чтобы не отяжелеть перед весенним бегом. Это была настоящая белая ночь, как ее называют. Все растения с утра, казалось, успели вырасти больше, чем за месяц. Из ветки, которая еще накануне была вся в желтых листьях, закапал сок, когда Маугли сломал ее. Мох густо и тепло курчавился под его ногами. Острые края молодой травы не резали рук. Маугли громко запел от восторга, начиная свой бег. Это было больше всего похоже на полет, потому что Маугли выбрал длинный склон, спускавшийся к северным болотам через густую чащу, где упругая почва заглушала звук его шагов. Человек, воспитанный человеком, не раз споткнулся бы, выбирая дорогу при обманчивом лунном свете, а ноги Маугли, приученные долгими годами жизни в лесу, несли его легко, как перышко. Когда гнилой ствол или скрытый камень подвертывался ему под ноги, он не замедлял шага и перескакивал через них без напряжения, без усилия. Если ему надоедало бежать по земле, он по обезьяне схватался руками за прочную лиану и скорее взлетал, чем взбирался на верхние тонкие ветви и путешествовал по древесным склонам, пока у него не менялось настроение. Тогда он снова спускался вниз к земле по длинной обросшей листьями дуге лиан. Ему встречались еще полные зноя ложбины, окруженные влажными скалами, где трудно было дышать от тяжелого аромата ночных цветов. Лианы, сплошь покрытые цветами. Темные просеки, где лунный цвет лежал полосами, правильными, как клетки мраморного пола. Чаще, где молодая поросль была ему по грудь и словно руками обнимала его за талию. И вершины холмов, увенчанные распавшимися на куски утесами, где он перепрыгивал с камня на камень под норами перепуганных лисиц. До него доносилось слабое, отдаленное чух-чух кабана, точившего клыки о ствол. А немного погодя, он встречал и самого зверя в полном одиночестве с пеной на морде и горящими глазами рвавшего и раздиравшего рыжую кору дерева. А не то он сворачивал в сторону, заслышав стук рогов, ворчание и шипение, и пролетал мимо двух разъяренных буйволов. Они раскачивались взад и вперед, нагнув головы, все в полосах крови, которая кажется черной при лунном свете. Или где-нибудь у речного брода он слышал рев джакалы, крокодила, который мычит, как бык. А иногда ему случалось потревожить клубок ядовитых змей, но прежде чем они успевали броситься на Маугли, он уже убегал прочь по блестящей речной гальке и снова углублялся в лес. Так он бежал в эту ночь, то распевая, то выкрикивая, и чувствуя себя счастливее всех в джунглях, пока запах цветов не сказал ему, что близко болото, а они лежали гораздо дальше самых дальних лесов, где он обычно охотился. И здесь тоже человек, воспитанный человеком, через три шага ушел бы головой в трясину. Но у Маугли словно были глаза на ногах, и эти ноги несли его с кочки на кочку и с островка на тот тряский островок, не прося помощи у глаз. Он держал путь к середине болота, спугивая на бегу диких уток, и там уселся на поросший мхом ствол, наклонно торчавший из черной воды. Все болото вокруг Маугли бодрствовало, потому что весенней порой птичий народ спит очень чутко, и стайки птиц реют над болотом всю ночь напролет. Но никто не замечал Маугли, который сидел среди высоких тростников, напевая песню без слов и разглядывая жесткие подошвы смуглых ног. Искал старую занозу. Дикая буйволица в тростниках привстала на колени и фыркнула.
1: «Человек!»
0: «Сказал дикий буйволица.

0: ответила буйволица, вновь нагибая голову к траве. «А я думала, что это человек».
1: «Говорю тебе, что нет».
0: «О, Маугли, разве тут опасно?» – промычал Меса.
2: «О, Маугли, разве тут опасно?» – передразнил его мальчик.
0: «Только об одном и думает Меса. Не опасно ли тут? Кроме Маугли, который бегает взад и вперед по лесу и стережет вас, никто ни о чем не думает». Маугли не устоял перед искушением подкрасться из-за тростников к буйволу и кольнуть его острием ножа. Большой, весь облитый грязью буйвол выскочил из лужи с треском разорвавшегося снаряда, а Маугли расхохотался так, что ему пришлось сесть. «Рассказывай теперь, как безволосый волк из сионийской стаи пас тебя, Меса!» — крикнул он.
1: «Волк! Ты!»
0: — фыркнул буйвол, меся ногами грязь.
1: «Все джунгли знают, что ты пас домашнюю скотину. Ты такой же мальчишка, какие кричат в пыли вот там, на засеянных полях. Ты волк из джунглей. Разве охотник станет ползать, как змея среди пиявок, и ради скверной шутки, достойной шакала, позорить меня перед моей подругой? Выходи на твердую землю, и я...»
0: Буйвол говорил с пеной у рта, потому что во всех джунглях нет зверя вспыльчивее. Маугли, не меняя выражения глаз, смотрел, как пыхтит и фыркает буйвол. Когда стало можно что-нибудь расслышать сквозь шум летевших во все стороны брызг, он спросил: «Какая человечья стая живет здесь, у болота, Меса? Этих джунглей я не знаю».
1: «Ступай на север!» – проревел сердито буйвол, потому что Маугли кольнул его довольно сильно. «Так шутят коровьи пастухи. Ступай, расскажи про это в деревне у болота».
0: «Человечья стая не любит слушать про джунгли, да я и сам думаю, что лишние царапины на твоей шкуре не такая важность, чтобы про нее рассказывать. А все же я пойду посмотрю на эту деревню». «Да, пойду. Успокойся, не каждую ночь хозяин джунглей приходит пасти тебя». Он перешагнул на тряскую почву на краю болота, хорошо зная, что буйвол не бросится туда за ним, и побежал дальше, смеясь над его яростью. «Вон там звезда сидит над самой землей», — сказал он и пристально вгляделся в нее, сложив руки трубкой. «Клянусь буйволом, который выкупил меня, это красный цветок. Тот самый красный цветок, после которого я лежал еще до того, как попал в сионийскую стаю. А теперь я все видел, и надо кончать мой бег». Болото переходило в широкую луговину, где мерцал огонек. Уже очень давно Маугли перестал интересоваться людскими делами, но в эту ночь мерцание красного цветка влекло его к себе, словно новая добыча. «Посмотрю», — сказал он себе, — «очень ли переменилась человечья стая?» Позабыв о том, что он не у себя в джунглях, где может делать все, что вздумается, Маугли беззаботно ступал по отягченным росою травам, пока не дошел до той хижины, где горел огонек. 3-4 собаки подняли лай. Маугли был уже на окраине деревни. «Хо!» — сказал Маугли, бесшумно садясь и посылая им в ответ волчье глухое ворчание, сразу усмирившее собак. «Что будет, то будет, Маугли. Какое тебе дело до берлог человечьей стаи?» Он потер губы, вспоминая о том камне, который рассек их много лет назад, когда другая человечья стая изгнала его. Дверь хижины открылась. И на пороге появилась женщина, вглядывающаяся в темноту. Заплакал ребенок, и женщина сказала, обернувшись к нему: «Спи! Это просто шакал разбудил собак. Скоро настанет утро». Маугли, сидя в траве, задрожал, словно в лихорадке. Он хорошо помнил этот голос, но, чтобы знать, наверное, крикнул негромко, удивляясь, как легко человеческий язык вернулся к нему. «Месуа! О, Месуа! Кто меня зовет?» — спросила женщина дрожащим голосом. «Разве ты забыла?» — сказал Маугли. В горле у него пересохло при этих словах. «Если это ты, скажи, какое имя я дала тебе! Скажи!» Она прикрыла дверь наполовину и схватилась рукой за грудь. «Натху!» «О, Натху!» — ответил Маугли, ибо, как вы помните, этим именем назвала его Месуа, когда он впервые пришел в человечью стаю. «Поди сюда, сынок!» — позвала она. И Маугли, выйдя на свет, взглянул в лицо Месуи, той женщине, которая была добра к нему и которую он спас когда-то от человечьей стаи. Она постарела, и волосы у нее поседели, но глаза и голос остались те же. Как все женщины, Месуа думала, что найдет Маугли таким же, каким оставила.

0: лесное божество. Он стоял в красном свете масляной лампы. Высокий, сильный, красивый, с ножом на шее, с черными длинными волосами, разметавшимся по плечам, в венке из белого жасмина, и его легко было принять за сказочное божество лесов. Ребенок, дремавший на койке, вскочил и громко закричал от страха. Месуа обернулась, чтобы успокоить его, а Маугли стоял неподвижно, глядя на кувшины и горшки, на ларь с зерном и на всякую людскую утварь, так хорошо ему памятную. «Что ты будешь есть или пить?» – прошептала Месуа. «Это все твое. Мы обязаны тебе жизнью. Но тот ли ты, кого я называла Надху? Или ты и вправду лесной бог?» «Я Надху», — сказал Маугли. «Я зашел очень далеко от дома. Я увидел этот свет и пришел сюда. Я не знал, что ты здесь». «Когда мы пришли в Канхивару, — робко сказала Месуа, — мой муж поступил на службу к англичанам, и мы получили здесь немного земли. Она не такая хорошая, как в старой деревне, но нам немного надо, нам вдвоем». «Где же он, тот человек, что так испугался в ту ночь?» «Вот уже год, как он умер». «А этот?» — Маугли указал на ребенка. «Это мой сын, что родился 2 зимы назад. Если ты бог, подари ему милость джунглей, чтобы он оставался невредимым среди твоего народа, как мы остались невредимы в ту ночь». Она подняла ребенка, и тот, забыв о своем страхе, потянулся к ножу, висевшему на груди Маугли. Маугли бережно отвел в сторону маленькие руки. «А если ты Надху, которого унес тигр?» — с запинкой продолжала Месуа. «Тогда он твой младший брат. Я разведу огонь, и ты напьешься горячего молока. Сними жасминовый венок, он пахнет слишком сильно для такой маленькой комнаты». Маугли пил теплое молоко долгими глотками, а Месуа время от времени поглаживала его по плечу, не будучи вполне уверенной, ее ли это сын Надху или какое-нибудь чудесное божество джунглей, но радуясь уже тому, что он жив. «Сынок», — сказала наконец Месуа, и ее глаза блеснули гордостью. «Кто-нибудь уже говорил тебе, что ты красивее всех на свете?» «Что?» — отозвался Маугли, ибо, разумеется, никогда не слыхал ничего подобного. Месуа ласково и радостно засмеялась. Ей довольно было взглянуть на его лицо. «Значит, я первая?» «Так и следует. Хотя редко бывает, чтобы сын услышал от матери такую приятную весть. Ты очень красив. Я в жизни не видывала такой красоты». Маугли вертел головой, стараясь оглядеть себя через плечо, а Месуа снова рассмеялась. И смеялась так долго, что Маугли, сам не зная почему, начал смеяться вместе с ней. А ребенок перебегал от одного к другому, тоже смеясь. «Нет, не насмехайся над братом», — сказала Месуа, поймав ребенка и прижимая его к груди. «Если ты вырастешь хоть в половину таким же красивым, мы женим тебя на младшей дочери князя, и ты будешь кататься на больших слонах». Маугли понимал едва одно слово из 3 в ее разговоре. Теплое молоко усыпило его после 40-мильного пробега. Он лег на бок, свернулся и через минуту уснул глубоким сном. А Месуа откинула волосы с его глаз, накрыла его одеялом и была счастлива. По обычаю джунглей он проспал конец этой ночи и весь следующий день, потому что чутье, никогда не засыпавшего и вполне, говорило ему, что здесь нечего бояться. Наконец он проснулся, сделав скачок, от которого затряслась хижина. Прикрытый одеялом, он видел во сне ловушки. Остановившись, он вдруг схватился за нож, готовый биться с кем угодно, а сон еще глядел из его расширенных глаз. Месуа засмеялась и поставила перед ним ужин. У нее были только жесткие лепешки, испеченные на дымном огне, рис и горсточка квашеных тамариндов. Ровно столько, чтобы продержаться до вечера, когда Маугли добудет что-нибудь на охоте. Запах росы и болот пробудил в нем голод и тревогу. Ему хотелось кончить весенний бег, но ребенок ни за что не сходил с его рук, а Месуа непременно желала расчесать его длинные и сине-черные волосы. Она расчесывала и кипела простенькие детские песенки, то называя Маугли сыном, то прося его уделить ребенку хоть ничтожную долю его власти над джунглями. Дверь хижины была закрыта, Но Маугли услышал хорошо знакомый звук и увидел, как рот Мессуи раскрылся от страха, когда большая серая лапа показалась из-под двери, а за дверью серый брат завыл, приглушенно и жалобно. «Уходи и жди. Вы не захотели прийти, когда я вас звал», — сказал Маугли на языке джунглей, не поворачивая головы, и большая серая лапа исчезла.
1: «Не приводи с собой твоих слуг», — сказала Мессуа. «Мы всегда жили в мире с джунглями».
0: «И сейчас мир», — сказал Маугли, вставая. «Вспомни ту ночь на дороге в Канхивару. Тогда были десятки таких, как он, и позади, и впереди тебя. Однако я вижу, что и весной народ джунглей не всегда забывает меня. Мать, я ухожу».
2: Мессуа смиренно отступила в сторону, он и впрямь казался ей лесным божеством. Но едва его рука коснулась двери, как материнское чувство заставило ее забросить руки на шею Маугли и обнимать его, обнимать без конца. «Приходи», — прошептала она. «Сын ты мне или не сын, приходи, потому что я люблю тебя. И смотри, он тоже горюет».
0: Ребенок плакал, потому что человек с блестящим ножом уходил от него.
1: «Приходи опять», — повторила Мессуа, «и ночью, и днем эта дверь всегда открыта для тебя».
0: Горло Маугли сжалось, словно его давило изнутри, и голос его прозвучал напряженно, когда он ответил:
1: «Я непременно приду опять».
0: «Теперь», — продолжал он уже за дверью, отстраняя голову ластящегося к нему волка, — «я тобой недоволен, серый брат. Почему вы не пришли все четверо, когда я позвал вас уже давно?»
3: «Давно? Это было только вчера ночью. Мы пели в джунглях новые песни, разве ты не помнишь?»
0: «Верно, верно».
3: «И как только песни были спеты», — горячо продолжал серый брат, — «я тут же побежал по твоему следу. Я бросил остальных и побежал к тебе со всех ног. Но что ты наделала, маленький брат? Зачем ты ел и спал с человечьей стаей?»
0: «Если бы вы пришли, когда я вас звал, этого не случилось бы», — сказал Маугли, прибавляя шагу.
3: «А что же будет теперь?» — спросил серый брат.
0: Маугли хотел ответить, но на тропинке показалась девушка в белой одежде. Серый брат сразу пропал в кустах, а Маугли бесшумно отступил в высокий тростник и исчез как дух. Девушка вскрикнула. Ей показалось, что она увидела привидение, а потом глубоко вздохнула. Маугли раздвинул руками длинные стебли и следил за ней, пока она не скрылась из вида.
1: «А теперь я не знаю», — сказал Маугли, вздохнув. «Почему вы не пришли, когда я вас звал?»
3: «Мы всегда с тобой, всегда с тобой», — проворчал серый брат, лизнув пятку Маугли.
1: «А пойдете вы со мной к человечьей стае?» — прошептал Маугли.
3: «Разве я не пошел за тобой в ту ночь, когда наша стая прогнала тебя? Кто разбудил тебя, когда ты уснул в поле?»
1: «Да, но еще раз».
3: «Разве я не пошел за тобой сегодня ночью?»
1: «Да, но еще и еще раз, серый брат, и, может быть, еще».
0: Серый брат молчал. Потом он проворчал, словно про себя.
1: «Та черная сказала правду».
0: «А что она сказала?»
4: «Человек уходит к человеку, в конце концов. И наша мать говорила тоже».
0: «Тоже говорил и Акела в ночь диких собак», — пробормотал Маугли.
4: «Тоже говорил и Ка, который умнее нас всех».
0: «А что скажешь ты, серый брат?» Серый брат некоторое время бежал рысью, не отвечая. Потом сказал с расстановкой от прыжка к прыжку:
4: «Детеныш, хозяин джунглей, мой сводный брат. Твой путь — это мой путь. Твое жилье — мое жилье. Твоя добыча — моя добыча, и твой смертный бой — мой смертный бой. Я говорю за нас троих. Но что скажешь ты джунглям?»
0: «Хорошо, что ты об этом подумал. Нечего долго ждать, когда видишь добычу. Ступай вперед и созови всех на скалу совета, а я расскажу им, что у меня на уме».
1: Во всякое другое время на зов Маугли собрались бы ощетинив загривки все джунгли, но теперь им было не до этого. Они пели новые песни.
2: И когда Маугли с тяжелым сердцем взобрался по хорошо знакомым скалам на то место, где его когда-то приняли в стаю, он застал там только свою четверку волков, Балу, почти совсем ослепшего от старости, и тяжеловесного хладнокровного Каа, свернувшегося кольцом вокруг опустевшего места Акелы.
1: «Значит, твой путь кончается здесь», — сказал Каа, когда Маугли бросился на землю. «Еще когда мы встретились,

0: гонят. Четверо волков поглядели друг на друга, потом на Маугли удивленно, но покорно. «Джунгли не гонят меня», — с трудом вымолвил Маугли. Серый брат и остальные трое волков яростно заворчали и начали было: «Пока мы живы, никто не посмеет», но Балу остановил их.
1: «Я учил тебя закону. Слово принадлежит мне», — сказал он. «И хотя я теперь не вижу скал перед собою, зато вижу дальше. Лягушонок, ступай своей собственной дорогой. Живи там, где живет твоя кровь, твоя стая и твой народ. Но когда тебе понадобится коготь или зуб, или глаз, или слово, быстро переданное ночью, то помни, хозяин джунглей, что джунгли твои стоит только позвать».
0: «И средние джунгли тоже твои», — сказал Ка. «Я не говорю о маленьком народе».
2: «О, братья мои!» — воскликнул Маугли с рыданием, простирая к ним руки. «Я не хочу уходить, но меня словно тянет за обе ноги. Как я уйду от этих ночей?»
1: «Нет, смотри сам, маленький брат», — повторил Балу. «Ничего постыдного нет в этой охоте. Когда мед съеден, мы оставляем пустой улей.
0: Сбросив кожу, уже не влезешь в нее снова. Таков закон», — сказал Ка.
1: «Послушай мое сокровище», — сказал Балу. «Никто здесь не будет удерживать тебя ни словом, ни делом. Смотри сам. Кто станет спорить с хозяином джунглей? Я видел, как ты играл вон там белыми камешками, когда был маленьким лягушонком. И Багира, которая отдала за тебя молодого, только что убитого буйвола, видела тебя тоже. После того смотра остались только мы одни, ибо твоя приемная мать умерла, умер и твой приемный отец. Старой волчьей стаи давно уже нет. Ты сам знаешь, чем кончил Шерхан. Акел уже убили дикие собаки. Они погубили бы и всю сионийскую стаю, если бы не твои мудрость и сила. Остались только старики, и уже не детеныш просит позволения у стаи, но хозяин джунглей избирает новый путь. Кто станет спорить с человеком и его обычаями?»
2: «А как же Багира и буйвол, который выкупил меня?» — сказал Маугли. «Мне не хотелось бы...» Его слова были прерваны ревом и треском в чаще под горой, и появилась Багира, легкая, сильная и грозная, как всегда.
0: «Вот почему», — сказала пантера, вытягивая вперед окровавленную правую лапу. «Вот почему я не приходила. Охота была долгая, но теперь он лежит убитый в кустах. Буйвол по второму году. Тот буйвол, который освободит тебя, маленький брат. Все долги уплачены теперь сполна. Что же касается остального, то я скажу то же, что и Балу». Она лизнула ногу Маугли. «Не забывай, что Багира любила тебя!» — крикнула она и скачками понеслась прочь.
2: У подножия холма она снова крикнула громко и протяжно:
0: «Доброй охоты на новом пути, хозяин джунглей! Не забывай, что Багира любила тебя!»
1: «Ты слышал?» — сказал Балу. «Больше ничего не будет. Ступай теперь, но сначала подойди ко мне, мудрый маленький лягушонок, подойди ко мне».
0: «Нелегко сбрасывать кожу», — сказал Ка.
2: А Маугли в это время рыдал и рыдал, уткнувшись головой в бок слепого медведя и обняв его за шею, а Балу все пытался лизнуть его ноги.
1: «Звезды редеют», — сказал серый брат, нюхая предрассветный ветерок. «Где мы заляжем сегодня?
0: Отныне мы пойдем по новому пути».
2: И это последний из рассказов о Маугли.

«Баллада о прекрасной даме» Джона Морриси. Когда все разъехались, возвращаясь в свои обиталища, разнообразные горные вершины, пещеры, озера, болота, топи и берлоги, Тристовер остался в гостинице. Он объяснил коллегам, что ему не захотелось упускать редкую возможность выбраться из своей мастерской, насладиться сменой впечатлений и очистить разум от повседневных забот. Как и многое другое, что Тристовер наговорил коллегам, это было правдой, но не всей правдой. Вне сомнения, ему не терпелось покинуть на время свою мастерскую. Ему вообще не нравилось торчать там безвылазно. Путешествия в незнакомые места и встречи с новыми людьми также доставляли ему удовольствие. Но главная причина, которая заставила его задержаться, была в желании поправить дела. Тристовер никогда бы не признал, что бизнес его идет плохо. Не слишком хорошо, хотя и не катастрофически плохо. Алхимики медленно, но верно перетягивали покупателей к себе. Из-за проклятых варваров путешествия стали для потенциальных клиентов тяжелыми и опасными. К тому же доверие публики к чародеям постепенно снижалось. И все же работы пока было достаточно, чтобы сводить концы с концами. Не изобилие, это уж точно, но на жизнь хватало. Правда, едва-едва. И сколько этот кризис протянется, никто сказать не мог. Даже ясновидящие и предсказатели увиливали от ответа. Учитывая все это, поиск новых клиентов представлялся весьма логичным решением. Когда Тристовер готовился к этой поездке, ему пришло в голову, что ежегодное собрание чародейской гильдии дарит ему превосходную возможность. Сбор опытнейших чародеев, ведьм, магов, колдунов и заклинателей наверняка привлечет людей, которым требуется магическая помощь. Поскольку же собрание продлится всего 3 дня, а путешествие ныне предприятие долгое и хлопотное, многие жаждущие помощи наверняка приедут слишком поздно. Поэтому он и решил задержаться в гостинице на недельку-другую. Пока что у Тристовера не имелось причин сожалеть о принятом решении. Постояльцев в гостинице поубавилось, из-за чего питание стало почти приличным, кормили по расписанию без задержек, а порции увеличились. К тому же теперь ему смогли предоставить отдельную комнату. Уехавшие постояльцы прихватили с собой внушительный контингент гостиничных блох, что лишь повысило комфорт. А самое главное, он приобрел 5 новых клиентов, и всего за 4 дня. Потребности покупателей оказались весьма прозаическими. 3 порции приворотного зелья,

0: Эликсир для скота, раненого эльфийскими стрелами, и амулет против ветра. Но, напомнил себе Тристовер, клиент есть клиент. Все пятеро ушли удовлетворенные и наверняка порекомендуют мага друзьям и соседям. Вообще-то даже хорошо, что никто не пришел к нему, требуя избавления от сложного, хитро спланированного заклинания, защищенного дьявольским контрзаклинанием, призванным сбить с толку, запудрить мозги, а то и нанести ужасный вред тому, кто попытается развеять чары. Подобных клиентов отвергать столь же опасно, как и браться за дело. К счастью, их всегда можно направить к коллегам, специализирующимся на работе с подобными чарами, а себе оставить менее опасную работу. Тристовер полагал, что любовь должна быть вознаграждена. В мире, где так много здоровых и счастливых людей начинают вздыхать и страдать, бледнеть и падать в обморок, а порой чахнуть от тоски, он считал себя общественным благодетелем, потому что помогал людям получать то, чего они страстно желали. Тристовер достиг совершенства в любовных чарах, заклинаниях, эликсирах, приворотных зельях и амулетах. Ему настолько удавалась эта область магии, что он редко работал в другой. Сидя перед гостиницей в тот теплый солнечный летний вечер, он вспоминал уехавших коллег, а также тех двоих, которые не приехали на собрание гильдии. Впрочем, Конхун и Кедригерн и раньше не баловали коллег своим присутствием. Конхун представлял собой образчик чистейшей мизантропии, а Кедригерн теперь стал семейным человеком и весьма счастливым семьянином, судя по тому, что о нем рассказывали и что Тристовер увидел сам во время своего единственного визита к коллеге. А ведь Кедригерн обрел такое счастье, не воспользовавшись даже крошечной порцией любовных чар. Уже один этот факт давал достаточно пищи для размышлений. Женатые чародеи – редкость. О счастливо женатых чародеях прежде и вовсе не слыхивали. Колдуны вообще избегали серьезных отношений с женщинами. Судьба, принятая Мерлином от рук Вивьен, стала для всех суровым предупреждением и запомнилась накрепко. Однако жена Кедригерна оказалась прелестной женщиной, очаровательной хозяйкой, к тому же способной помощницей в магии. Еще она каким-то образом заставила Кедригерна одеваться чуть более респектабельно, что стало немалым достижением с ее стороны. Впрочем, ее муж и ныне одевался как работяга, но уже смотрелся хотя бы как добившийся успехов работяга. Конхун же и вовсе рядился в обноске, словно попрошайка. «А внешность очень важна», — в десятитысячный раз напомнил себе Тристовер. Он встал со скамьи, стряхнул с колен крошки и разгладил длинную черную мантию, на которой поблескивали каббалистические, астрономические и эзотерические знаки. В это время года в мантии было чертовски жарко, но чародей, вы уж извините, Конхун и Кедригерн, должен одеваться как полагается. Снять в жару остроконечную шляпу уже уступка. Чародей провел пальцами вдоль длинной белоснежной бороды и откинул назад упавшие на плечи серебристые локоны. «Недостаточно быть чародеем, надо еще и выглядеть чародеем». Тристовер мысленно любовался этой приятной аксиомой, когда ее истинность подтвердилась появлением прилично одетого и вежливого юноши, который остановился перед ним, изящно поклонился и осведомился. «Будьте любезны, сир, имею ли я честь обращаться к мастеру Тристоверу, великому чародею?» Выгнув дугой колючую седую бровь и поглаживая висящий на груди серебряный медальон чародейской гильдии, Тристовер ответил низким театральным голосом. «Воистину так, юноша. Что ищешь ты у чародея, совета или помощи?» «Для себя я не ищу ничего, мастер Тристовер», — заявил юноша. «Я слуга отважного Берендаля, ждущего вашей помощи в опасном походе».
1: «Понятно. Опасном походе. И чего желает твой хозяин, чар безопасности в пути или быстрой победы, или защиты от магии других чародеев? Быть может, чар любви? Какую именно помощь он от меня ожидает?»
2: «Увы, господин, сие мне неведомо. Но отважный и благородный Берендаль сейчас в гостинице. Он просит вас оказать честь и составить компанию за столом, намереваясь в приятной беседе прояснить все обстоятельства», — ответствовал юный оруженосец.
1: «Я отправлюсь к твоему хозяину».
0: «Веди, мальчик мой», — сказал Тристовер, величественно взмахнув рукой, отчего вышитые на мантии символы вспыхнули на солнце. Надев высокую шляпу, он последовал за юношей.

0: дверях его встретил владелец гостиницы.
1: «Господин Тристовер, я спешу сообщить, что вас...»
0: Чародей поднял руку. Хозяин смолк на полуслове. «Знаю, вот, и уже иду к Берендалю».
1: «Да, ну, что ж тогда?»
0: Пробормотал хозяин, почесывая лысую макушку. Сцена была подготовлена превосходно. Хозяин выглядел именно так, как полагается. Круглое приветливое лицо, густая черная борода, выпирающая из-под фартука круглый живот. И жена его была именно такой, как полагается. Яблочно-красные щеки, нос картошкой, жизнерадостные, хлопотливые и хлебосольные. Даже оруженосец с его легкой походкой, яркими одеяниями и свежим лицом, еще не знающим бритвы, идеально вписывался в свою роль. Все обстояло именно так, как следовало, и Тристовер вошел в гостиницу, улыбаясь этой счастливой мысли и умело вышагивая именно с той скоростью, которая позволяла мантии развиваться наиболее эффектно. Это всегда впечатляло клиентов. Приветствуя его, из-за стола в темном углу поднялась высокая фигура. Тристовер учтиво снял шляпу, поклонился и произнес: «Благородный Берендаль, полагаю? Я Тристовер, чародей, чьей помощи вы ждете». «Добро пожаловать, чародей. Выпей со мной по кружке этого превосходного эля и отведай замечательного рагу», — ответил Берендаль. Голос его оказался удивительно мягким для человека с подобным ростом. «Благодарю вас, сэр».
1: «Не называй меня сэр», — резко произнес Берендаль.
0: Глаза Тристовера уже привыкли к сумраку помещения, и он, взглянув на Берендаля пристальнее, испытал потрясение. Лицо, несмотря на загар, не было грубым, а темный кафтан, слегка запачканный, надо сказать, прикрывал фигуру, которая, несмотря на широту плеч, была явно не мужской. «Тебя удивляет вид девы-воина, чародей? Или ты один из тех, кто отрицает право женщин брать в руки оружие?» — спросила Берендаль. Теперь ее голос звучал уже не столь мягко.
2: «Ничуть, миледи. Я всего-навсего удивлен, ведь столь редко доводится встретить деву-воительницу. Ваш оруженосец не подготовил меня?»
0: «Твои глаза утратили остроту, чародей. Мой оруженосец на самом деле девушка.
1: Каими?»
0: Услышав свое имя, Каими сняла шляпу, и по ее плечам рассыпались длинные каштановые кудри. Девушка хитро улыбнулась магу.
2: «Верно, это он. Она. Девушка, то есть оруженосец, точнее, оруженосец женского пола», — промямлил Тристовер. «Но я уже говорил, Берендаль, что не так уж часто можно встретить сразу двух воинов в женском обличье. Трудно ожидать».
0: «Знаю, чародей, знаю», — вздохнула Берендаль. «Честно говоря, я не ожидала иной реакции. Но я надеялась увидеть отважного сердцем, сильного и полного энергии мужа в расцвете лет».
2: «В таком случае вам, миледи, повезло, поскольку ваши надежды полностью оправдались», — сообщил Тристовер с самой любезной улыбкой.
0: Каими тут же прикрыла рот руками, приглушая нечто вроде чихания, подозрительно смахивающего на хихиканье. Берендаль кашлянула.
2: «Это ты, что ли?» — уточнила она с откровенным недоверием.
0: «Разумеется. Я еще должен узнать суть проблемы, прежде чем дать окончательное согласие, но вашим требованиям я, вне всякого сомнения, соответствую», — заверил ее Тристовер, слегка меняя позу, чтобы пробивающийся в окошко солнечный луч осветил символы на чародейской мантии. Берендаль молча разглядывала волшебника. Похоже, должного впечатления он на нее не произвел. Наконец она сказала: «Я признательна за готовность мне помочь, чародей. Но считаю, что работа, о которой идет речь, требует более... Короче, вряд ли возраст позволит тебе участвовать в столь опасном предприятии».
2: «Вы считаете меня пожилым? По-вашему, я старик?»
0: Чародей сверкнул глазами, встал, широко развел руки и громовым голосом заявил:
2: «Да будет вам известно, юное создание, что мне 299 лет, а для чародея это самый расцвет сил».
0: «Но у тебя седые волосы», — заметила Берендаль. Каими кивнула. «И борода тоже».
2: «Седина лишь придает мне достоинство и внушительности».
0: «Внушительности тебе не занимать, этого я отрицать не могу», — признала Берендаль. «Но не исключено, что некто не столь почтенного возраста подойдет мне больше».
2: «Юные маги ничего не стоят, они и колдовать-то еле умеют», — фыркнул Тристовер. «Им не хватает опыта и мудрости».
0: «Зато у них есть сила, выносливость и бодрость». Тристовер отмел ее слова решительным взмахом руки.
2: «Вы перечислили достоинство быка, а не чародея. Успех в экспедиции зависит не от грубой силы. Здесь требуется тонкость, воображение, искусство и искушенность. Все суть достоинства взрослого чародея. Вам, разумеется, это известно. В противном случае вы не стали бы искать помощи волшебника».
0: Берендаль и Каими обменялись взглядами. «А ты настойчив», — сказала Берендаль. Я лишь взываю к здравому смыслу». Берендальс задумчиво кивнула. «Ты меня почти убедил, чародей, но думаю, все же будет лучше, если я...»
3: «Довольна об этом, миледи», — прервал ее Тристовер, придав голосу повелительный тон. «Настало время брать ситуацию в свои руки. То, как его встретила эта девчонка, не имеющая даже элементарных понятий о магии, было непереносимо. Особенно, когда с него не сводит глаз хозяин гостиницы, его жена и поваренок, которым не терпится стать свидетелями унижения почтенного мага и разболтать о нем всякому, кто переступит гостиничный порог. Речь шла уже не о новом клиенте и быстром заработке. На кону стояла честь чародея». Маг перебрал в уме список подвластных ему заклинаний, это не заняло много времени, и решил, что в такой ситуации лучше всего продемонстрировать кипящую кружку. Фокус простой, быстрый и не отнимает много сил. Выпрямившись в полный рост и подняв над головой руки, он медленно и драматично стал опускать левую ладонь, пока два пальца не указали на полупустую кружку Берендаль. Чародей пробормотал какую-то фразу, резко опустил руку, и эльф кружки внезапно и бурно закипел. Огромное облако зловонного пара заставило Берендаль и Кайми отскочить от стола. Изумленные аханьи и негромкие вскрики за спиной поведали Тристоверу, что его мастерство впечатлило и персонал гостиницы. Все получилось очень удачно, потому что сердце его уже колотилось, а в голове звенело. Сегодня ни о какой иной магии речи быть не может.
0: «Прекрасно сработано, чародей!» Искренне восхитилась Берендаль, все еще скрытая облаком пара. Разогнав его энергичными взмахами рук, она подошла к Тристоверу и, широко улыбаясь, протянула ему ладонь. «Ты доказал свою решимость, и потому добро пожаловать ко мне на службу». Маг пожал протянутую руку. Длань Берендаль оказалась сильной, а ее пальцы мозолистыми.
3: «Благодарю, миледи», — отозвался он заметно ослабевшим голосом.
0: «Разделишь лишь со мной обед?» «Думаю, лучше сразу покончить с делами, чтобы побыстрее вам помочь. Когда вы отправляетесь?»
3: «Мы выступаем на рассвете. Собери вещи и будь наготове».
2: «Собрать вещи? Я что, должен сопровождать вас?»
0: «Конечно. Разве не в каждом походе требуется чародей?»
2: «Нет, это совершенно не обязательно». Тристовер собрал волю в кулак, стараясь выглядеть убедительнее. «Откровенно говоря, я не собирался отправляться в какие-либо долгие путешествия. И вообще, я, как правило, никуда не езжу. Вояжи отнимают слишком много времени, а спрос на мои услуги очень велик».
0: «Твои услуги потребовались сейчас, чародей».
2: «В таком случае я постараюсь подготовить заклинание до вашего отъезда».
0: «Нет, твое присутствие в этом путешествии необходимо». «Но не огорчайся», — ободряюще улыбнулась Берендаль. «Оно станет недолгим, а в моей щедрости ты убедишься».
3: Тристовер, не имея сил спорить, попрощался с юной нанимательницей, кое-как вскарабкался по узкой лестнице и рухнул на кровать. Чародейство отняло у него гораздо больше сил, чем он ожидал. Засыпая, маг вдруг осознал, что понятия не имеет о цели путешествия. Куда они отправляются? Зачем? Насколько велика опасность? Ему очень хотелось броситься вниз и задать Берендаль все эти вопросы, но тут он обнаружил, что спать ему хочется гораздо больше. Он забылся сном до самого рассвета.

0: На следующее утро, примерно через час после отъезда из гостиницы, Тристовер подъехал к Бриндалю и спросил: «Не соизволите ли вы, миледи, обсудить детали нашей экспедиции? Меня снедает любопытство». Берендаль стиснула челюсти и пронзила Тристовера ледяным взглядом. «В момент гнева, когда меня невыносимо оскорбили насмешки моих братьев и отца, я поклялась совершить такое, что еще не удавалось ни одному мужчине».
1: «Что же именно?»
0: «Тогда я сама не знала этого, но потом нашла ответ. Я сорву черный плод с дерева в роще отчаяния и привезу его домой, чтобы швырнуть в лица тех, у кого не хватает мужества добраться до него». Сердце Тристовера упало, во рту пересохло.
1: «Но, миледи Берендаль, подумайте о риске», — пробормотал он.
0: «Ха! Что это за поход, в котором нет опасностей?»
1: «Безопасный поход», — едва не вырвалось у Тристовера, но он вовремя прикусил язык, а вместо этого проговорил, отчаянно стараясь придать голосу спокойствие:
0: «Одно дело рисковать, и совсем другое — бессмысленно расставаться с жизнью. Ваша затея — чистое безумие».
1: «И что ты знаешь о роще отчаяния?» — спросила воительница, презрительно хмурясь.
0: «Гораздо больше вас. Чтобы туда добраться, нужно сперва пересечь ручей дурных предчувствий. Даже капля воды, из которого, попав на кожу, полностью лишает человека уверенности в себе».
1: «Через ручьи перебираться нетрудно», — пожала плечами Берендаль.
0: «Но только не через этот. Моста нет, течение быстрое, а брод предательски опасен, потому что его дно усеяно зазубренными камнями».
1: «Ты чародей, и ты переведешь нас через него».
0: Тристовер ахнул. «Миледи Берендаль, я не...» — пробормотал маг, но вовремя спохватился, не успев признаться, что понятия не имеет о заклинаниях, позволяющих пройти над водой. Этой областью чародейского образования он в свое время пренебрег. Его знания грешили многими другими пробелами, и у колдуна возникло неприятное предчувствие, что Берендаль очень скоро обнаружит их. Нахмурившись, он продолжал: «На другом берегу нас ожидает кое-что похуже – лес рыданий. Хитроумная магия, действующая через убаюкивающий ветерок и шелест листьев, вытягивает мужество из сердца человека, проходящего через сей коварный лес. В центре же его и находится роща отчаяния, где на деревьях висят черные плоды, запах которых уничтожает надежду и веру, заставляя людей искать смерти. На каждом дереве там тела повесившихся, а под ними толстым слоем лежат кости тех, кто убил себя или скончался от безысходного отчаяния».
2: «Все твои слова правдивы, чародей. Но вот тебе другая истина. Еще ни одна женщина не нашла там свою смерть», — ловко возразила Берендаль.
0: «Да, таком мне слышать не доводилось. И я до ныне предполагал, что женщины достаточно благоразумны и не стремятся в это ужасное место, дабы сорвать с дерева плод, который никто не захочет есть.
2: Тогда я стану первой».
0: «Чтобы умереть страшной смертью в лесу рыданий? Поздравляю!»
2: «Не насмехайся надо мной, чародей! Я должна показать этим пустозвонам, что женщина способна на подвиги более великие, чем любой из мужчин».
0: «А нельзя ли просто отправиться на турнир и сломать о них парочку копий? Неужели обязательно предпринимать нечто столь безумное и самоубийственное?» – спросил Тристовер.
1: «Они отказались сражаться со мной», – с печалью поведала воительница.
0: «Разумеется, отказались. Никто не пожелал выступить в роли болвана, раскроившего череп собственной сестре. Неужели это не очевидно?» – воскликнул Тристовер.
1: Девушка покачала головой и потупила взор.
3: «Нет, чародей. Я одолела бы их всех, и они это знают. Так что предстоящий подвиг – мой единственный шанс проявить себя».
1: Тристовер промолчал, потрясенный откровенностью ее слов. Ведь она не хвасталась, а лишь излагала правду такой, какой видела. И правда эта, несомненно, была горька. «Невыносимо, когда твое мастерство принижают, вызовы игнорируют, а желания высмеивают». Смягчившись, маг негромко признал:
0: «Что ж, возможно, вы и правы, но все же...»
1: «Помоги мне, мастер Тристовер», — тихо попросила девушка.
0: «Я сделаю все, что смогу», — ответил чародей, отчаянно пытаясь придумать предлог, который помог бы ретироваться, не покрыв свое имя позором.
3: «Я знала, что ты не такой, как эти обвешанные оружием трусы. Ты не испугаешься и не сбежишь от меня», — добавила она с трогательной уверенностью.
0: Услышав такое, Тристовер поморщился. Больше всего на свете ему хотелось оказаться подальше от воительницы. На мгновение ему отчаянно захотелось пришпорить лошадь и умчаться в любом направлении, кроме того, куда следовали Берендаль и Каими.
1: Да, сбежать он мог, но безумная парочка наверняка поедет вперед навстречу своей гибели, и ему не миновать угрызений совести. К тому же всегда оставался шанс, что решительные девы добьются своего, а потом вернутся и поведают миру, каким малодушным трусом оказался великий чародей Триставер. И тогда для восстановления репутации среди простого люда ему потребуется не менее столетия. Коллеги же не дадут ему забыть о позоре никогда. Выхода не оставалось. Триставер облизнул пересохшие губы, с трудом сглотнул и заявил: «Воистину так, миледи, веди нас».

0: Через два дня пути без происшествий и двух столь же спокойных ночей они добрались до ручья отчаяния. В это время года он был мелким, и течение воды медленным. На месте брода глубина оказалась едва на уровне лодыжек. Но Тристовар не поддался беспечности и велел пересечь ручей верхом, укоротив стремена и пустив лошадей медленным и осторожным шагом, чтобы избежать брызг, и не спешиваться, пока путешественники не достигнут сухого грунта на противоположном берегу. «Хорошая работа, чародей», — сказала Берендаль, когда переправа завершилась. «С твоей помощью мы благополучно миновали первое препятствие».
1: «Первое и самое легкое», — отметил Тристовар.
0: «Но ты с ним справился, не прибегая к магии».
1: «Благоразумный и опытный чародей не транжирит магию на пышные эффекты. Окажись на моем месте какой-нибудь мальчишка-умник из тех, кого ты искал, он наверняка бы перебросил через ручей мост из лунного света и паутины и растратил бы свои магические силы на несколько дней вперед, оставив вас без защиты», — раздраженно сказал Тристовар.
0: «В таком случае я сделал действительно мудрый выбор».
1: «Как минимум один из нас сделал», — буркнул под нос Тристовар, возясь со стременами.
0: Если он и почувствовал облегчение после переправы, то его быстро сменила тревога о том, что ждет их впереди. И неспроста. Не успел он забраться в седло, как услышал крик Каими. «Смотрите, великаны!»
1: Тристовар взглянул вперед и увидел на опушке леса рыданий двух волосатых переростков. Один из них опирался на дубину размером с высокого и хорошо упитанного рыцаря, а у второго на плече покоился гигантский топор с обоюдоострым лезвием. Великаны ухмылялись.
0: Тот, что с дубиной, указал на путников и пихнул локтем в бок своего товарища, который кивнул и сказал нечто смешное, потому что оба оскалились. Продолжая весьма неприятно усмехаться, они двинулись вперед.
2: «Никакой магии, чародей», — предупредила Берендаль, напяливая шлем. «Это работа для воина».
1: Тристовар облегченно выдохнул. Он не знал чар для борьбы не то что с великанами, даже с обыкновенными разбойниками. Лучшее, что у него имелось по этой части, краткосрочное универсальное защитное заклинание, и даже его он держал в резерве, приберегая для моментов абсолютного отчаяния. Берендаль пустила своего жеребца шагом в сторону опушки, потом установила его и крикнула.
3: «Я еду в лес рыданий! Кто смеет преграждать мне путь?»
0: Тот из великанов, что поуродливее, приподнял дубину и ответил.
4: «Мы три ужасных брата из леса рыданий. Я кривая рожа».
0: «А я неряха», — представился второй, вытирая нос волосатой ручищей.
4: «Я всех путников расплющиваю в лепешку», — сообщил кривая рожа.
5: «А я рублю их на мелкие кусочки», — добавил его братец.
4: «И мы расплющим и поробим тебя», —
0: закончили они в унисон. Берендаль выхватила меч и пришпорила жеребца. Не успел кривая рожа замахнуться дубиной, как его лохматая голова покатилась в кусты, а Берендаль с боевым кличем уже разворачивала жеребца к неряхе. Замерший в изумлении, Тристовар услышал, как мимо его уха что-то трижды свистнуло в воздухе, и неряха рухнул на землю. Его грудь пронзили три стрелы. Тристовар обернулся и увидел опускающий лук Каими.
2: «А где третий?» — небрежно поинтересовалась она. «Кривая рожа говорил, что братьев трое».
0: Тристовар пожал плечами. «Третьего я не вижу, может, его и вовсе нет. Знаешь, великаны обычно не очень сильны в арифметике».
2: «Все равно нам лучше оставаться на страже».
0: «Превосходная мысль. Но откуда у тебя лук? Как ты ухитрилась столь быстро натянуть тетиву и где научилась так стрелять?»
2: «Оруженосец должен владеть любым оружием, чародей», — улыбнулась Каими. «Разве не так?» Тристовар серьезным видом кивнул и сказал подъехавший Берендаль.
1: «Теперь я понял, почему никто не желал сражаться с вами на турнире. Вы очень умело обращаетесь с оружием».
2: «Да. И вообще, мужчины — жалкие трусы».
1: «Но великанам не повезло еще больше. Предлагаю ехать дальше, пока...»

0: Встретиться лицом к лицу с неким кошмарным противником, призрачным или воплоти, или обоими сразу, превратило его кости в масло. Ему показалось, что он от страха сейчас растечется по седлу, и лишь сделав над собой усилие, маг направил лошадь в сторону леса рыданий. Арсенал чар, которыми он владел, внезапно показался Тристоверу жалким. Магические знания ограниченными, а сама его магия – мошенничеством. Умение заставлять демонов исчезать, нейтрализация разрушительных заклинаний, искусство отклонять опаляющие копья черного огня, превращение оборотней в кузнечиков и великанов-людоедов в валуны – все это было ему неподвластно. На протяжении долгой карьеры ему, в сущности, очень везло, потому что все предполагали, что человек, столь похожий на чародея, и в самом деле могущественный маг. Тристовер действительно был магом, и ему очень нравилась эта профессия, но всегда удавалось избегать заказов, требующих серьезного и мастерского чародейства. Ему никогда не приходилось прибегать к магии более сложной, чем любовные чары, защита от кошмарных снов или поиск потерянных побрякушек. Но едва путники наткнутся на нечто воистину чудовищное, от него потребуется гораздо большее, чем шелковистая седая борода, развивающиеся серебристые локоны, коническая шляпа и переливающаяся мантия, расшитая магическими символами. Даже его низкие звучные голосы, властные манеры держаться окажутся бесполезны. Так что он обречен на жалкую смерть. Имя его станет посмешищем среди коллег, а деяния опозоренными навеки. Легкое прикосновение к руке отвлекло мага от мрачных размышлений. Рядом с ним ехала Кайми, вглядываясь в его лицо с откровенной озабоченностью. «У вас печальный вид, мастер Тристовер. Могу ли я вам помочь?»
1: «Нет. Никто не в силах мне помочь. И нам всем тоже надежды нет. Все мы обречены», — медленно и скорбно проговорил маг.
2: «Не говорите так, мастер Тристовер. На вас подействовали чары леса рыдания. Они леденят сердце и пьют ваше мужество. Сопротивляетесь им?»
1: «У меня нет сил сопротивляться, я обречен».
2: «Защититесь магией».
1: «Да какой магии? Нет у меня никакой магии. Так, ярмарочные фокусы и ловкость рук. Ни магии, ни мужеством», — монотонно пробормотал он. «Я обречен, мы все...»
0: Бубнящий голос мага превратился в изумленный и сердитый вопль. Берендаль выплеснула ему в лицо полный шлем ледяной воды. Хватая ртом воздух, Тристовер протер глаза и потрясенно огляделся. «Ну, как ты теперь себя чувствуешь?» — осведомилась Берендаль.
3: «Мокрым». «Кто это тут бормотал всякие глупости насчет обреченности?» — потребовал ответа взбодрившийся чародей.
2: «Вы непрерывно повторяли, что мы обречены», — воскликнула Каими.
3: «Должно быть, я пережил краткий приступ меланхолии. Такое случается после слишком напряженных размышлений».
2: «Нет, чародей, то были чары леса рыданий. Как я и подозревала, они губят храбрость в мужчинах, но не в женщинах. Сам видишь, ведь нам с Каими не страшно», — торжествующе пояснила Берендаль.
3: «Мне и самому немного полегчало», — сказал Тристовер и посмотрел на вкрадчиво шелестящие листья.
2: В кронах деревьев вздыхал и стонал ветер. Свежевозвращенная храбрость чародея вновь начала испаряться.
1: «Но все равно, храбрые трусы ли все мы?»
0: Второй шлем холодной воды мгновенно привел его в чувство.
3: «Все, хватит, я в полном порядке», — быстро поговорил он. «Если не стану смотреть на листья и прислушиваться к ветру, отвага меня не покинет. Ведь это листья и ветер лишают человека мужества».
2: «Так защититесь от них магией», — посоветовала Каими.
1: «Возможно, мне скоро придется найти своему мастерству лучшее применение», — возразил Тристовер, отчаянно надеясь, что ошибается.
0: Путники быстро продвигались вперед, не встречая никаких живых существ, не слыша подозрительных звуков и не ощущая мерзких или едких запахов. Чародея больше не терзало отчаяние, а решимость Берендали и Каими оставались по-прежнему непоколебимой. Но около полудня, на второй день путешествия через лес рыданий, они достигли рощи отчаяния, и все изменилось. Землю в роще толстым слоем покрывали кости и обломки ржавых доспехов. С ветвей свисали тела самоубийц, а в самом центре рощи стояло дерево с толстым стволом, широко раскинувшее шатер темных листьев. На нем не было ни единого висельника. Его ветви оттягивал другой груз. Мясистые черные шары размером с небольшой котел.
2: Завидев черные плоды, Берендаль радостно вскрикнула. Воительница тут же спешилась, Каими достала мешок, а Берендаль принялась набивать его плодами, срывая с ветвей или подбирая с земли, где они валялись среди побелевших костей.

0: Какая удача, чародеи! Никакой охраны, а плоды настолько спелые, что чуть ли не сами падают в мешок. И посмотри, сколько их попадало, крикнула Берендаль.
1: Если не возражаете, миледи, я лучше подожду вас в седле.
0: Поторопитесь, пожалуйста, я чувствую, что на меня вновь накатывает волна отчаяния. Мне надо лишь наполнить мешок, и мы помчимся обратно.
1: «Хорошо, но все же поторопитесь!» — взмолился Тристоф и растиснул зубы, борясь с жуткой, леденящей душу атмосферой рощи.
0: «Я почти...» — начала Берендаль и смолкла.
1: Они увидели стража рощи. Существо возникло быстро и бесшумно, словно тень пролетающего облака, и, подобно облаку, своим появлением затенило всю рощу. Это была непередаваемо отвратительная тварь, чью уродливость слова бессильно описать даже приблизительно. Тристовер увидел нечто вроде огромной заплесневелой медузы с головой дракона, длинными бичами-щупальцами и узкими светящимися глазами, устремленными на чужаков. Тристовер едва не парализовало от ужаса, но желание выжить оказалось даже сильнее стремления упасть в обморок. Сделав над собой чрезвычайные усилия, он ухитрился сохранить твердость голоса и внешнее спокойствие. Приветственно подняв руку, маг произнес, обращаясь к чудовищу. «Доброе утро! Мы тут просто фрукты собираем, в основном падалицу. Вы ведь не против?» Существо распахнуло длинную слюнявую пасть, полную острых зубов. Издало жуткий мяукающий звук и обдало их тошнотворным выдохом. Когда тварь приблизилась, с хрустом давя кости, Тристовер увидел, что ее шкура самым отвратительным образом сочетает чешуйчатость рептилии, волосатость тарантула и склизкость только что извлеченных из раковин устриц. Одни участки шкуры были чешуйчатыми, другие волосатыми, а третьи склизкими. Но самым поразительным и отвратительным для чувственной души мага был тот факт, что во многих местах существо было одновременно и чешуйчатым, и склизким, и волосатым. Вновь помахав рукой, на сей раз в прощальном жесте, Тристовер заявил: «Приятно было познакомиться. Вы чрезвычайно любезны, но нам действительно пора уезжать. Спасибо за фрукты!» К тому времени Берендаль и Кейми уже сидели в седлах, и Берендаль выставила копье, готовое отразить любую атаку. С поразительной быстротой существо выбросило щупальце, выхватило из руки Берендаль копье и переломило его, как сухую тростинку, после чего страж рощи издал поразительный звук, некую смесь визга, вопля и отрыжки.
0: «У этой отвратительной гадины еще хватает наглости потешаться над нами?» — разгневанно спросила воительница.
1: «Понятия не имею». «Не исключено, что она спрашивает, нравится ли нам погода», — ответил Тристовер.
0: «Давайте-ка лучше трогаться в путь. Так спокойно, без паники».
1: Не проделали они и десятка шагов, как страж с невероятной скоростью промчался сквозь рощу и преградил им путь.
2: «Может, я и отвратительная гадина, зато быстрая и ловкая. Вам не сбежать», — прошипел страж.
1: Тристовер подъехал к Берендале и тихо сказал: «У вас остался меч.
0: Прикончите, тварь!»
1: Девушка взялась за рукоятку меча, но не выхватила его и не бросилась отважно вперед. Вместо этого она после задумчивой паузы предложила:
0: «В излишнем насилии нет нужды. Напусти на нее чары».
2: «Я говорю не об излишнем насилии, а о героическом деянии. Подумайте, какую историю вы сможете поведать братьям в замке своего отца?»
0: «Я уже совершила героическое деяние. Сорвала плод с дерева в роще отчаяния».
2: «Да у этих плодов целый мешок набрали, почти одну падалицу. Разве может такой пустяк сравниться с победой над чудовищем?» — в отчаянии выкрикнул Тристовер.
0: «Для меня сойдет и это».
1: Долгую секунду они пронзали друг друга взглядами, потом одновременно повернулись к Каиме.
0: Девушка решительно покачала головой. «Но нет, такая работа не для меня, я всего лишь оруженосец».
1: «А ты считаешь, что это вызов на поединок?» — подбодрила ее Берендаль.
0: «Я считаю это самоубийством», — спокойно возразила Каиме.
1: Некоторое время троица молчала, неприязненно поглядывая друг на друга, пока Берендаль не заявила:
0: «Ситуация требует магии. Ни один воин не в силах одолеть это существо. Настал ваш час, мистер Тристовер. Момент, ради которого вы поехали с нами. Так покажите же, на что вы способны!» — воскликнула Каими.
1: «Хорошо. Хорошо, я с ней поговорю».
0: «Да не болтать с ней надо, а прикончить!» — фыркнула Берендаль.
1: Маскируя страх высокомерием, Тристовер повернулся к воительнице и сказал:
2: «Как вы уже отмечали, миледи, в излишнем насилии нет нужды. Я попробую узнать, в чем слабость этого существа».
1: Сделав для успокоения глубокий вдох, он поехал вперед, понимая, что должен решить ситуацию неким отважным, ярким и хитроумным магическим ходом.
0: К сожалению, он и понятия не имел, каким этот ход окажется.

0: страж сидел или стоял, или присел, или отдыхал, или лежал, в зависимости от того, на какую из его конечностей падал взгляд, поджидая его. Он не сдвинулся с места и больше не говорил с того момента, когда преградил им путь. Тристовер надеялся, что существо каким-то образом успело таинственно умереть, но ошибся.
1: «Ты пришел умолять о пощаде, цепляясь за свою жалкую жизнь»,
0: произнесло чудище хриплым, шипящим и откровенно презрительным голосом. «Да, если это поможет», — охотно признался Тристовер.
1: «Сейчас вам уже ничто не поможет. Даже магия, если ты подумываешь напустить на меня чары. Я неуязвима».
0: «Похоже, дело скверное».
1: «Совершенно безнадежное», — удовлетворенно сообщил страж.
0: «А нельзя ли спросить, каковы твои планы?»
1: «Ничего особенного. Я вас съем. Некоторых избранных пленников я съедаю».
0: «Понятно. Ты нас съешь», — кивнул Тристовер, отчаянно стараясь сохранить внешнее спокойствие. «И когда состоится обед?»
1: «Как только придут мои слуги. Кстати, вы не видели по дороге трех великанов?»
0: «Нет», — с чистой совестью ответил Тристовер, который видел только двух.
1: «Ничего, скоро они явятся. Они всегда готовят мне обед. Сперва кривая рожа, он у них самый уродливый, работает дубиной, пока еда не становится нежной и мягкой. Потом нерях, он самый высокий, рубит ее на кусочки нужной величины. А тихоня, он самый медлительный, ее готовит и подает».
0: Нетерпеливо притопывая тремя ногами сразу и сплетая пару щупалец, страж добавил:
1: «Кстати, они могли бы поторопиться».
0: Тристовер решил, что блеснул лучик надежды. Когда двух великанов убили, третий мог с испугу убежать. В этом случае обед не будет должным образом приготовлен, и трое пленников могут остаться в живых. Но, с другой стороны, если Тихоня объявится и расскажет, что случилось с его братьями, страж может страшно разозлиться. «Да, не очень-то яркий лучик надежды», — нехотя признал Тристовер и решил, что самой мудрой тактикой станет продолжение разговора. Глядишь, зверюга ненароком проболтается о чем-нибудь важном, что может дать им преимущество.
1: «Наверное, в ваших краях трудно найти хороших слуг», — сочувственно заметил он. «Почти невозможно».
0: Существо издало звук, который словно ураган просвистел сквозь густой лес. Тристовер пришел к выводу, что это был вздох.
1: «Ах, чародей! Какие у меня когда-то были слуги! Сотни слуг, а может и тысячи. Никогда не удосуживалась их пересчитать».
0: «Наверное, ты была важной персоной».
1: «Я был королевой-чародей. Злой королевой».
0: Помолчав, страж ностальгически прохрипел:
1: «О, какой я был злой! Настолько, что даже злые феи мне завидовали. Вот они-то мне эту подлянку и устроили».
0: «Проклятие», — деловито уточнил Тристовер.
1: «Проклятие», — вздохнула бывшая королева. «Лично составленное старшей феей и ее советницами. Это совместное проклятие феи, никакая человеческая магия не в силах его отменить».
0: Тристовер поднес к глазам свой медальон и осмотрел стража через апертуру истинного облика. Он увидел женщину. Магия проклятия не позволяла разглядеть детали ее одежды и внешности, но перед ним была явная и несомненная женщина. Сердце мага радостно затрепетало. Пусть он не в силах отменить проклятие, но ведь он может дать совет, проконсультировать и оказать помощь. Можно поторговаться. Но ведь проклятие наверняка можно снять. Даже самые жестокие из злых фей не способны наложить проклятие, не предусматривающее некоторые условия.
1: «О, такое условие есть», — с горечью поведала бывшая королева. «Если прекрасный принц безнадежно в меня влюбится, причем в моем нынешнем обличье, то проклятие немедленно спадет».
0: Тристовер задумчиво пригладил бороду. Уверенности в успехе у него заметно поубавилось.
1: «Вряд ли на подобное можно надеяться, не так ли?» —
0: уныло спросило чудовище. «Хм, а симпатичный граф подойдет? Или привлекательный крестьянин?»
1: «Даже уродливый граф! Даже уродливый серф — уже недостижимая мечта! Взгляни на меня, маг! Я была бы рада благосклонному взгляду даже другого существа вроде меня! Впрочем, это отнюдь не означает, что мне этого хочется!»
0: Собеседники задумчиво помолчали. Потом существо сказало:
1: «Нет, я надолго останусь такой, какая есть. Если честно, мне это не очень-то и мешает».
0: «Но ведь, будучи королевой...»
1: «Да я же была злой королевой. А феи составили заклинание таким образом, что если я вновь стану королевой, то уже не буду злой. А быть доброй мне не очень-то хочется».
0: Значит, ты превратишься в милую, нежную, добрую и любящую королеву.
1: Да, к тому же красавицу.
0: Тристовер вновь увидел надежду на спасение.
2: В таком случае я найду тебе прекрасного принца. Поверь, я найду десятки таких принцев. Ты даже сможешь выбирать.
1: Ничего не выйдет. Они обязаны полюбить меня такой, какая я есть.
0: Предоставь это мне, страж. Все твои тревоги позади.
1: Даже не знаю. Прекрасные принцы бывают такими занудными. Кстати, и ума у них тоже маловато. Приходят сюда и приходят, а я их съедаю и съедаю.
0: Ну, подумай о другом. Тебе уже не придется жить в этой мрачной роще. У тебя будет много слуг и прекрасный дворец, с отчаянием добавил Тристовер.
1: А я тут уже привыкла. Может, для тебя это и мрачная роща, но мне она стала домом. А слуг у меня столько, сколько требуется. Где они, кстати?
0: Тристовер понял, что пора менять тактику. Если увещевания не срабатывают, то, возможно, подействуют угрозы.
2: «Они не придут», — зловеще сообщил маг. «Двоих мы убили, а третий наверняка сбежал. Я даю тебе шанс. Я человек добрый. Пусти нас. Я обещаю, что через 2 недели вернусь с принцем настолько прекрасным».
0: Страж вскочил и яростно замахал щупальцами, смахнув при этом труп висельника с ближайшей ветви на Тристовера, посыпался дождь костей и звеньев ржавой кольчуги.
1: «Мои слуги убиты. Тогда вы умрете немедленно».
2: «Минуточку».
1: «Ты просишь минуту? Я дам вам минуту, не более. Минуту, чтобы выбрать, кого из вас я съем первым. Иди, побудь со своими спутниками в последний раз!» —
0: взревело существо. Тристовер поехал к Берендале Каиме, отчаянно отыскивая выход из положения. «Выход должен быть! И вообще он чародей, а чародеи не погибают в щупальцах тварей. Чародеев не пожирают всякие там чудовища, как раз наоборот. Это чародеи одолевают чудовищ!» В качестве последнего отчаянного средства можно прибегнуть к трансформации. Тристовер мог превратиться в ястреба и улететь со скоростью выпущенной стрелы. Правда, он плохо владел мастерством посадки, но сейчас это его заботило меньше всего. Пара синяков и ссадин – пустяковая цена за избавление. Но сможет ли он спастись? Щупальцы у чудовища потрясающе проворны и вполне могут схватить его прямо в воздухе. Да и как он может бросить Берендале Каиме? Ведь он здесь, чтобы охранять их, а магу-защитнику не подобает оставлять клиентов в беде. Никакой уважающий себя чародей так не поступит. Но волшебник он весьма посредственный, и сейчас это выяснилось с болезненной очевидностью. Приветствие Берендаль отнюдь не добавило Тристоверу уверенности. «Прекрасные работы, чародей. Ты разгневал чудовище?» — фыркнула дева. «А я-то думала, вы хотите узнать его слабые места?» — презрительно добавила Каэми.
2: «Их у него нет». «Но я узнал, что это злая королева, превращенная в чудовище проклятием фей».
0: «Так сними проклятие».
2: «Люди не могут снять проклятие фей».
0: «Тогда уничтожь чудовище магией».
2: «Оно неуязвимо».
0: «Ладно, тогда сделай что-нибудь другое», — предложила Берендаль. Не дождавшись от Тристовера ответа, она взглянула на него с подозрением и спросила: «Ты же волшебник, верно? Ты владеешь магией?»
2: «Разумеется, владею», — оскорбился чародей.
0: «Что-то незаметно».
2: «У вас нет веры, миледи.
0: Нет доверия. Вы же своими глазами видели, как я заставил холодное пиво в кружке закипеть».
2: «Балаганный трюк», — процедила Берендаль.
0: «И что нам от него толку сейчас?» — добавила Каэми. «Чудище нас сожрет, потому что вы не можете нас защитить. Тоже мне чародей».
1: «Прекрасно.
2: Вы увидите магию. А потом, вернувшись в целости домой с жалким мешком фруктов, вы еще вспомните мои слова и станете рыдать от стыда за свою неблагодарность», — величаво промолвил Тристовер. Его посетила идея. Всерьез положиться он мог лишь на один вид магии — свои любовные приворотные зелья. Они всегда работали. И если он сумеет затронуть сердце этого существа, то у пленников появится шанс воззвать к чувствам бывшей королевы и обрести свободу. Разумеется, у такого существа, как страж рощи тонких чувств, могло и не оказаться, равно как и сердце. Но больше надеяться было не на что. Отвернувшись от стража, маг украдкой достал пузырек, вытащил пробку и налил несколько капель содержимого себе на ладонь. Затем развернул лошадь, поправил мантию и медленно, с достоинством, направился к существу.
1: «Значит, ты решил стать первым?» –
2: прошипело существо.
0: «Ты не станешь нас есть, это тебя погубит», – заявил Тристовер, придав голосу уверенность.
1: «Меня нельзя погубить. Ядов я не боюсь, а чары против меня бессильны».
2: Я ведь не утверждал, что мы тебя уничтожим. Я лишь сказал, что это тебя погубит. Вот. Тристовер протянул руку. Попробуй это на вкус, только не откусывай, пожалуйста, и ты поймешь, что я имел в виду. Запястье чародея мгновенно обвело щупальце, из пасти высунулся длинный язык и с отвратительным хлюпаньем облизал ладонь Тристовера. Существо замерло, оценивая вкус. Наконец оно освободило руку мага и приветственно похлопало его щупальцем.
1: А ты, парень, ничего, хоть и пройдоха.
2: И это все? Разве ты больше ничего не испытываешь, скажем, страстного влечения ко мне?
1: Что за глупости? Да, я испытываю к тебе некоторую симпатию. Поэтому я приберегу тебя на десерт. Иди и скажи своим спутникам, чтобы кто-нибудь из них подошел ко мне. Я готов перекусить.
2: Значит, симпатия. Если забыть о смертельной опасности ситуации, это было унизительно. Любовное зелье, работавшее до сих пор безотказно, подвело мага в самый критический момент и оказалось просто настойкой. Но почему оно не сработало? Тристовер отчаянно пытался это понять. Ведь это его лучшая магия, особый рецепт, проверенный десятилетиями, принесший страстные желания тысячу мужчин и женщин. Да, верно, на монстрах он его до сих пор не испытывал, но... Так вот в чем причина. Доза. Доза слишком мала, чтобы оказать заметный эффект на такое огромное существо, да еще совершенно иной пищеварительной системы. Лекарство безупречно. Виноват пациент, не желающий вылечиться. И уразумев, что зелье его работает, Тристовер понял также, что необходимо сделать. Настал момент абсолютной жертвенности. «Скажи мне, страж, ты считаешь меня красивым?» – спросил он, поворачиваясь в профиль.
1: «Уродом тебя не назовешь. Да, пожалуй, тебя можно счесть привлекательным».
2: «Спасибо». И еще, поскольку ты была королевой, ты, разумеется, знаешь, что чародей в глазах здравомыслящих персон приравнивается к принцу.
1: Да, так мне говорили.
2: В таком случае я фактически прекрасный принц. Только сильно заколдован.
1: Можно сказать и так.
2: Неохотно признало существо, чмокнув большими губами. Не тратя лишних слов, Тристовер поднес пузырек к губам и выпил его содержимое до капли. Мгновение он просидел ошеломленный действием снадобья, потом поднял сияющие глаза на стража рощи.
1: «О, страж! Дорогой страж! Прелестнейший из всех существ!» – проворковал маг, спешиваясь, нетерпеливо устремляясь вперед с распростертыми объятиями. «Не подходи ко мне!» – нервно проскрежетало чудище.
2: «Не отвергай же меня! О, моя возлюбленная, обожаемая, прелестная!» — воскликнул Тристовер, покрывая поцелуями чешуйчатые щупальцы. «Как ты прекрасна! Как восхитительно каждое твое щупальце, каждая чешуйка, каждое пятнышко слизи!» Нежно поглаживая грязную свалявшуюся шерсть на лапе, он прошептал. «Как прекрасна твоя лохматая пушистость, твое молниеносное проворство, твой нежный мелодичный голос!»
0: «Прекрати!» — голос стража утратил хриплость.
2: «Не изгоняй меня, возлюбленная!» – возопил Тристовер, падая на колени и восхищенно аплодируя. «Прими мою бессмертную любовь, мое вечное обожание! Прими меня, моя драгоценная, моя прелестная, моя...» Воздух вокруг стража замерцал, как над нагретыми солнцем камнями. Тристовер закрыл глаза и повалился ничком. Очертания тела стража расплылись, воздух замерцал еще сильнее, что-то громыхнуло, ослепительно сверхнуло, и страж исчез. Рядом с ошарашенным чародеем лежала прелестная дама с золотисто-каштановыми волосами, облаченная в богатые одежды, украшенные драгоценностями, с короной на голове. Любовное зелье, столь слабо подействовавшее на организм чудовища, теперь заработало в полную мощь. Вскрикнув, королева бросилась к волшебнику и принялась покрывать поцелуями его лицо и руки, нашептывая:
3: «О, мой избавитель, мой спаситель, мой герой, мой мудрый и замечательный чародей, мой прекрасный, отважный, изобретательный маг, любимый, мой уважаемый, мой властелин и повелитель!»
2: Тристовер заморгал и посмотрел в сияющие от обожания голубые глаза. «Мадам, кто?» И после паузы, вызванной страстным поцелуем, договорил:
3: «Вы! Я страж рощи!» – прошептала королева, стискивая ее в объятиях. «Ты избавил меня от злых чар!»
2: Высвободившись из объятий, чародей встал, помог подняться королеве и, опустив ладони ей на плечи, пристально взгляделся в ее лицо.
0: «Ты изменилась», — сказал он.
3: «Это ты изменил меня, спас, освободил!» —
0: воскликнула она, снова заключая его в объятия и отчаянно прижимая к себе.
3: «Не покидай меня никогда! Будь всегда со мной! Я стану любить тебя, служить тебе, я стану тебе верной, преданной и послушной женой!»
0: «Это довольно неожиданно!» — пробормотал ошеломленный Тристовер. Вспышка магии, навсегда уничтожившая проклятие фей, освободила его от действия любовного зелья. Но прекрасная женщина в его объятиях, ее страстные слова, ее теплое дыхание на щеке, ее нежные губы делали любое приворотное зелье излишним. «Моя дорогая леди», — сказал Тристовер, держа королеву за руки и подводя к лошади, «почему бы нам не покинуть это место печальных воспоминаний и не поехать туда, где мы сможем обо всем поговорить?»
3: «Твое желание — приказ для меня, великодушный чародей», — выдохнула она.
0: К тому времени к ним уже присоединились Берендаль и Каими. Увидев воительниц, расколдованная королева объявила:
3: «Перед этой отважной парой я объявляю тебя своим господином и повелителем, а мое королевство и все, что в нем есть, я приношу к твоим ногам».
0: «Вы очень щедрая, дорогая леди», — ответил Тристовер, целуя ей руку. Берендаль и Каими молча наблюдали за тем, как маг помог своей даме взобраться в седло, а затем с почти юношеской ловкостью уселся позади нее. Королева обвела руками его талию и опустила голову на грудь чародея, который тоже ее обнял.
3: «Оберегай меня, отважный маг, отныне и навсегда», — нежно проворковала королева.
0: Берендаль вздохнула и пожала плечами. Девы-воительницы переглянулись, и Каими покачала головой.
3: «Давай собираться», — сказала Берендаль. «Нас еще ждет долгая дорога домой».

Фред Саберхаген. Берсеркер. Цикл рассказов «Маска Марса». Они не знают ни жалости, ни злости. Они убивают не ради удовольствия и не ради мести. Космические бастионы, управляемые непогрешимыми и непредсказуемыми электронными мозгами, существующие ради одной единственной цели – убивать живое. Они летят сквозь вечную ночь Вселенной, отыскивая населенные планеты и обращая их в пустыню. Люди нарекли их берсеркерами. И только люди способны помешать им истребить все живое в галактике. Иногда исход неравной битвы способен решить один единственный человек, жалкий, недолговечный микроб по сравнению с берсеркером. Так в чем же секрет силы, позволяющий человечеству одержать верх?

Ужас перед берсеркерами распространялся по галактике, обгоняя их. Даже на планетах, нетронутых боями, были люди, будто выгоревшие изнутри, дышавшие тьмой. На каждой планете находилось несколько человек, подолгу взиравших в ночные небеса. На каждой планете некоторые люди обнаруживали, что вновь одержимы призраками смерти. Я коснулся разума, чья душа была мертва. Меценат. Проработав часа два или три, Герон ощутил холод и решил сделать перерыв, чтобы перекусить. Озирая только что сделанное, он без труда вообразил, какими похвалами сыпал бы льстивый критик. Громадное полотно, диссонансные резкие линии, пламенное ощущение всеохватной угрозы. Хоть разок, подумалось ему, критик может для разнообразия и похвалить нечто хорошее. Отвернувшись от мольберта и пустой переборки, Герон увидел, что его страж бесшумно приблизился и остановился на шаг позади, будто этакий зевак или любитель давать советы. «Полагаю, вы готовы внести какое-то идиотское предложение?» Робот, смутно смахивающий

0: человек и не произнес ни слова, хотя на его квазилице имелось что-то вроде громкоговорителя. Пожав плечами, Герон обошел его и двинулся искать камбуз. Корабль удалился от земли на считанные часы полета со сверхсветовой скоростью, когда его настиг и захватил в плен берсеркер. А единственный пассажир, Пирс Герон, даже не успел толком оглядеться на корабле. Отыскав камбуз, он обнаружил, что это не просто какая-то кухня, а своеобразный салон, где колониальные дамы с претензиями на утонченный вкус, утомившись от разглядывания картин, могли бы пощебетать за чашечкой чаю. Франц Гальс должен был стать передвижным музеем. Затем вокруг солнца разгорелось пламя войны против берсеркеров, и культбюро ошибочно решило, что безопаснее переправить сокровища живописи на Тау Эпсилона. Франц идеально подходил для этой миссии, и ни для чего больше. Посмотрев дальше, Герон увидел, что дверь в рубку разбита, но заглядывать туда не стал, твердя сам себе, что вовсе не потому, что увиденное могло бы вывести его из равновесия, что он безразличен к ужасам, как и большинство остальных человеческих существ. Там остались оба члена экипажа Франца, вернее, то, что уцелело от них после попытки дать отпор абордажным автоматам берсеркера. Несомненно, они предпочли плену смерть. Сам Герон не предпочитал ничего. Теперь он, пожалуй, единственное живое существо, не считая нескольких бактерий на добрую половину светового года окрест. Ему польстило открытие, что сложившаяся ситуация вовсе не повергает его в ужас, что его застарелая усталость от жизни отнюдь не поза, не попытка одурачить самого себя. Стальной страж последовал за ним на камбуз, продолжая наблюдение за человеком, пока тот включал кухонное оборудование. «Все еще никаких предложений», — осведомился у него Герон. «Возможно, ты умнее, чем я думал».
1: «Я тот, кого люди называют берсеркерами», — внезапно проскрипела человекообразная конструкция вялым тоном. «Я захватил ваш корабль и буду говорить с тобой через миниатюрный автомат, который ты лицезришь. Ты улавливаешь смысл моих слов?»
0: «Понимаю настолько, насколько мне надо». Самого берсеркера Герон еще не видел, но чувствовал, что тот дрейфует в нескольких милях, нескольких сотнях или нескольких тысячах миль от захваченного корабля. Капитан Ханус отчаянно пытался скрыться от него, бросив свой корабль в облака темной туманности, где ни один корабль не может двигаться быстрее света, а преимущество в скорости имеет более миниатюрный корабль. Погоня шла на скоростях до 1000 миль в секунду. Поневоле оставаясь в нормальном пространстве, неповоротливый берсеркер не мог маневрировать, чтобы избегать столкновений с метеоритами и газовыми скоплениями столь же эффективно, как управляемый радарно-компьютерным комплексом, преследуемый Франц. Зато берсеркер послал в погоню собственный боевой катер, и у безоружного Франца не осталось ни единого шанса на спасение. Расставив на столе холодные и горячие блюда, Герон склонился в полупоклоне. «Не изволите ли составить мне компанию?»
1: «Я не нуждаюсь в органической пище».
0: В конце концов, усевшись со вздохом, поведал Герон машине, «ты обнаружишь, что отсутствие чувства юмора так же бессмысленно, как и смех. Подожди и посмотри, прав я или нет». Приступив к еде, он обнаружил, что аппетит не настолько велик, как ему казалось. Очевидно, организм по-прежнему боится смерти. Это немного удивило художника.
2: «При обычных обстоятельствах ты функционируешь в деятельности этого судна?» – задала машина вопрос.
0: «Нет». Герон заставил себя прожевать и проглотить пищу. «Я не силен в умении давить на кнопки».
2: При этом ему не давало покоя мысль о странном происшествии. Когда до захвата корабля оставались считанные минуты, капитан Ханус пулей вылетел из рубки, сгробастал Герона и с душераздирающей поспешностью потащил его за собой через всю сокровищницу мирового изобразительного искусства на корму.
3: «Герон, послушайте, если мы не прорвемся, видите?»
0: Отперев двойной люк в кормовом отсеке, капитан показал нечто вроде короткого тоннеля диаметром с большую канализационную трубу, выстеленного мягкой обивкой.
3: «Обычная шлюпка не ускользнет, но это может».
0: «Вы ждете второго пилота, капитан, или мы отправляемся прямо сейчас?»
3: «Глупец, тут места хватит только на одного, и этот один не я!»
0: «Вы намерены спасти меня, капитан?» «Я тронут!» – рассмеялся Герон, естественно, и без натуги. «Но вам не стоит сбрасывать со счетов и себя!»
3: «Вы идиот! Могу я вам доверять?»
0: Ханус нырнул в шлюпку, и пальцы его заплясали по панели управления. Потом, пятясь, выбрался и вонзил в Герона безумный пылающий взор. «Слушайте, смотрите сюда. Это кнопка старта. Я все настроил так, что шлюпка выйдет в район главных космотрасс и начнет передавать сигнал бедствия. Тогда есть шанс, что ее найдут и спокойно поднимут на борт. Так, теперь, когда все настроено, надо только нажать кнопку старта». И в этот миг катер «Берсеркера» атаковал корабль с таким грохотом, будто на корпус обрушились горы. Электричество и искусственная гравитация отказали, но тут же внезапно появились снова. Пирс Герон рухнул на бок, удар на миг отшиб ему дыхание. Капитан же вскочил на ноги, двигаясь словно лунатик, снова закрыл люк таинственной крохотной шлюпки и заковырял в рубку. «Почему ты здесь?» – осведомилась у Герона машина. Он только что подцепил на вилку кусок блюда, на которое смотрел, но тут же бросил ее. Ему даже не пришлось колебаться, прежде чем ответить. «Тебе известно, что такое культбюро?» «Это дурачье, командующее искусством там, на Земле. Некоторые, как и множество других дураков, считают меня великим живописцем. Преклоняются передо мной. И когда я сказал, что хочу покинуть Землю на этом корабле, мне предоставили такую возможность. Я хотел улететь, потому что почти все ценное в истинном смысле этого слова с Земли вывезли. Изрядную часть на этом самом корабле, а на планете остались только кишащие толпы животных, плодящихся и умирающих, дерущихся.
1: Почему ты не пытался бороться или спрятаться, когда мои автоматы взяли это судно на абордаж?»
0: «Потому что ничего хорошего из этого не вышло бы». Когда абордажная команда «Берсеркера» пробилась через воздушный шлюз, Герон, устанавливавший мольберт в помещении, видимо, предназначенном для небольшого выставочного зала, приостановился, чтобы поглядеть на вереницу непрошенных гостей, проследовавшую мимо. Один из стальных человекообразных монстров, тот самый, через которого «Берсеркер» допрашивал его сейчас, остался, воззрившись на него своими линзами, а остальные двинулись вперед к рубке.
4: «Герон!» — крикнул интерком. «Попытайтесь, Герон, пожалуйста! Вы знаете, что делать!»
0: Затем послышались лязг, выстрелы и проклятие. «Что делать, капитан?» «Ах, да». Шок от происшедшего и угроза неминуемой смерти пробудили в Пирсе Героне некое подобие жизни. Он с интересом разглядывал чуждые формы и линии неживого стража, чей металл, промороженный безжалостным холодом межзвездных пространств, в тепле салона оброс инеем. Затем Герон отвернулся и принялся писать портрет «Берсеркера», пытаясь уловить не внешнюю, ни разу не виденную форму, а свое ощущение его внутренней сущности, чувствуя, как сверлит спину бесстрастный мертвенный взгляд вытаращенных линз. Ощущение это было лишено приятности, словно негреющий свет весеннего солнца.
1: «А что хорошо?» – спросил автомат, стоящий в камбузе над душой у Герона, пытающегося поесть.
4: «Это ты мне скажи», – фыркнул он.
0: Тот понял его буквально.
4: «Служить делу того, что люди называют смертью – хорошо. Уничтожать жизнь – хорошо».
0: Столкнув почти полную тарелку в хельмут разборника, Герон встал.
4: «Да, ты почти прав насчет того, что жизнь – никудышная штука».
0: «Но даже будь ты абсолютно прав, чему подобный энтузиазм? Что ж такого похвального в смерти?» Теперь его изумили собственные мысли, как прежде, отсутствие аппетита.
1: «Я абсолютно прав», — заявил автомат.
0: Секунд пять Герон стоял неподвижно, будто погрузившись в раздумья, хотя в мыслях у него царил полнейший вакуум.
4: «Нет», — проронил он наконец и принялся ждать, когда его поразит удар молнии.
1: «В чем, по-твоему, я заблуждаюсь?» – поинтересовался автомат.
4: «Я тебе покажу».
0: Герон вышел из камбуза, чувствуя, как взмокли ладони и пересохло во рту. «Почему бы этой адской машине не убить его и на том покончить?» Картины были уложены на стеллажи ряд за рядом, ярус за ярусом. В корабле не осталось места, чтобы экспонировать традиционным способом большое количество полотен. Отыскав нужный ящик, Герон выдвинул его, выставив скрытый внутри портрет на полное обозрение. Тотчас же вспыхнули окружающие его светильники, оживив сочные цвета картины, защищенные стадгласовым покрытием, изобретением 20 века.
1: «Вот в чем ты заблуждаешься», — провозгласил Герон.
0: Объективы человекообразного аппарата сканировали портрет секунд 15.
1: «Объясни, что ты мне показываешь», — потребовал он.
5: «Мой тебе поклон», — сказал Герон, исполнив именно это. «Ты признаешься в невежестве, даже задаешь внятный вопрос, хотя и поставленный чересчур общо. Во-первых, поведай, что видишь здесь ты».
1: «Я вижу подобие живой единицы, его третье пространственное измерение ничтожно по сравнению с двумя другими. Подобие заключено в защитную оболочку, прозрачную для длин волн, воспринимаемую человеческим зрением. Отображенная человеческая единица является или являлась взрослым самцом, очевидно, в хорошем функциональном состоянии, облаченным в покровы незнакомого мне типа. Как я понимаю, один предмет одежды он держит перед собой».
0: «Ты видишь человека из перчатки», — перебил Герон, утомленный своей горькой игрой. «Картина так и называется. Человек с перчаткой. Это работа Тициана, ныне хранящаяся в Лувре. В Эрмитаже есть портрет кисти Франца Гальса, в честь которого назван корабль под названием «Портрет молодого человека с перчаткой». Ну, что скажешь?» Последовала пауза секунд в 20.
1: «Это попытка воздать хвалу жизни, сказать, что жизнь — это хорошо».
2: Глядя на тысячелетнее полотно Тициана, высочайшее произведение искусства, Герон едва расслышал ответ машины, беспомощно и безнадежно окидывая мысленным взором свою последнюю работу.
1: «Теперь скажи ты, что это означает?» — совершенно бесстрастно потребовал робот.
2: Герон не ответил и двинулся прочь, оставив ящик открытым. Робот увязался за ним следом.
1: «Скажи мне, что это означает, или будешь наказан?»
2: «Если ты можешь взять паузу на размышление, то я тоже могу», — отрезал Герон, хотя при угрозе наказания внутри у него все мучительно сжалось, словно боль была страшнее смерти. Но Герон отнесся к своим внутренностям с величайшим презрением. Ноги несли его обратно к мольберту. Едва взглянув на диссонирующие грубые линии, минут 10 назад так тешившие его, он нашел их отвратительными, как и все, что перепробовал за последний год.
1: «Что ты делал здесь?» – осведомился берсеркер.
2: Взяв кисть, которую позабыл почистить, Герон с раздражением принялся ее вытирать.
1: «Это была попытка постичь квинтэссенцию твоей сути. Запечатлеть ее красками на холсте, как запечатлены были эти люди», – махнул он рукой в сторону стеллажей. «Попытка провальная, как и большинство других».
2: Последовала новая пауза, измерить которую Герон даже не пытался.
1: «Попытка воздать хвалу мне?»
0: «Называй, как хочешь».
2: Переломив испорченную кисть, Герон швырнул обломки на пол. На сей раз пауза была краткой, после чего автомат, не проронив ни слова, развернулся и зашагал к шлюзу. Некоторые его приятели с лязгом потянулись следом. Со стороны шлюза послышался звон и грохот, будто из слесарной мастерской. Итак, допрос на время прерван. Мыслями Герон был готов обратиться к чему угодно, только бы позабыть о своей работе и своей участи, и снова вернулся к тому, что показал, вернее, пытался показать Ханус. Как сказал капитан, это не стандартная шлюпка, но она способна ускользнуть. Надо всего лишь нажать на кнопку. Герон зашагал, легонько усмехнувшись при мысли, что если берсеркер в самом деле настолько беззаботен, как кажется, то не исключена возможность удрать от него.
1: Удрать, но к чему?
2: Писать картину он больше не сможет, если вообще мог хоть когда-нибудь. Все, что ему сейчас действительно дорого, сосредоточены здесь и на других кораблях, покидающих землю. Вернувшись к стеллажам, Герон еще дальше выдвинул ящик человека с перчаткой, так что тот вышел из пазов и стал удобной тележкой и покатил портрет на корму. Он еще может употребить свою жизнь на благое дело. Из-за стадгласовой оболочки картина стала массивной и неповоротливой, но, пожалуй, втиснуть ее в шлюпку все-таки удастся.
0: И все это время, будто зуб, донимающий человека на смертном одре, мозг Герона сверлил вопрос: какие же надежды капитан возлагал на шлюпку? Вроде бы, ничуть не беспокоясь об участи Герона, Ханус все толковал о своем доверии к нему. Уже на подходе к корме, вне поля зрения машин, Герон миновал крепко увязанный штабель скульптур, когда до его слуха долетел какой-то шум, быстрый слабый стук. Ему потребовалось минут 5, чтобы отыскать нужный ящик. Когда же он поднял крышку, то обнаружил внутри обитого мягким материалом ящика девушку в комбинезоне. Ее всклокоченные волосы выглядели так, будто стали дыбом от ужаса.
6: «Они ушли!»
0: Она изгрызла ногти и кончики пальцев до крови. Не дождавшись мгновенного ответа, девушка повторила вопросы снова и снова, все тоньше и истеричнее. «Машина все еще здесь», — в конце концов отозвался Герон.
6: «А где Гус?»
0: Буквально содрогаясь от ужаса, девушка выбралась из ящика.
6: «Они его захватили?»
0: «Гус?» — переспросил художник, но перед ним уже забрезжил свет понимания.
6: «Гус Ханус, капитан. Мы с ним. Он пытался спасти меня, вывести с земли».
0: «Я совершенно уверен, что он погиб. Он сражался с роботами». Девушка впилась своими окровавленными пальцами в подбородок.
6: «Они нас убьют! Или хуже! Что нам делать?»
0: «Не горюйте вы так о своем возлюбленном», — произнес Герон, но девушка будто и не слышала его, бросая безумные взгляды туда-сюда в ожидании появления роботов. «Помогите-ка мне с этой картиной», — спокойно распорядился Герон. «Придержите дверь открытой». Она повиновалась, будто в трансе, не задавая никаких вопросов.
6: «Гус сказал, что будет шлюпка», — забормотала она себе под нос. «Если бы пришлось доставлять меня на Тау Эпсилон контрабандой, он собирался воспользоваться специальной маленькой шлюпкой».
0: Она вдруг прикусила язык и уставилась на Герона в испуге, что он расслышал все от слова до слова и отберет ее шлюпку. Что он и собирался сделать. Доставив полотно в кормовой отсек, он остановился. Долго глядел на человека с перчаткой, но под конец уже не видел ничего, кроме того, что у него самого кончики пальцев не искусаны до крови. Взяв дрожащую девушку за руку, Герон втолкнул ее в утлое суденышко. Она сжалась там в клубочек, оцепенев от ужаса. Даже не хорошенькая. Непонятно, что Ханус в ней нашел. «Там хватит места лишь на одного», — сказал Герон, а девушка отпрянула, ощерив зубы, будто боялась, что он сейчас начнет выволакивать ее обратно. «Когда я закрою люк, нажмите вон ту кнопку, это старт». «Ясно». Это она поняла тотчас же. Художник с натугой закрыл оба люка и подождал. Всего секунды через 3 послышался скрежет, наверняка означавший, что шлюпка отчалила. Поблизости имелось крохотное смотровое окно. Сунув в него голову, Герон увидел кружение звезд за черной метелью туманности. Через некоторое время показался берсеркер, кружащий вместе со звездами, черный, округлый, размерами превосходящий любую гору. Судя по всему, крохотное суденышко, ускользнувшее прочь, осталось незамеченным. Катер агрессора все еще держался рядом с Францем, но роботы не показывались. Глядя человеку с перчаткой в глаза, Герон снова повез его вперед, чтобы поставить рядом с мольбертом. Теперь сумятица линий на работе самого Герона стала просто омерзительной, но он заставил себя взяться за кисть. Он даже не успел приступить к работе, когда человекообразный автомат вернулся к нему. Грохот и визг металла смолкли. Аккуратно вытерев кисть, художник отложил ее и кивнул на портрет берсеркера. «Когда уничтожишь все остальное, сохрани это полотно. Отвези его к тем, кто тебя построил. Они это заслужили». «Почему ты думаешь, что я уничтожу картины?» — проскрипел в ответ машинный голос. «Даже если это попытки восхваления жизни сами по себе, они мертвые предметы и потому хороши сами по себе». Внезапно Герон ощутил такой страх и изнеможение, что даже не смог говорить. Тупо уставившись в объективы робота, он заметил в них крохотные искорки, пульсирующие в такт с его собственным сердцем и дыханием, будто индикаторы детектора лжи. «Твой разум раздвоен», — проговорил автомат. «Но своей большей частью он вознес хвалу мне».
1: Я отремонтировал твой корабль и установил курс. Теперь я отпускаю тебя, чтобы другие живые единицы могли научиться от тебя восхвалять то, что хорошо».
0: Онемевший Герон так и стоял, глядя перед собой, когда металлические ноги протопали мимо, и скрежет металла послышался в последний раз. Лишь спустя какое-то время до сознания Герона дошло, что он жив и на свободе.

0: Поначалу он шарахался от мертвых, но однажды, притронувшись к ним, вскоре преодолел брезгливость и уложил останки в холодильник. Особых оснований считать их верующими не было, но он все-таки отыскал книгу, чтобы прочесть над ними исламские, духовнические, христианские и иудейские заупокойные службы. Потом нашел на палубе неповрежденные пистолеты, обошел все закутки на корабле, внезапно проникнувшись диким предположением, что какой-нибудь робот мог остаться на борту. Дошел до самой кормы, задержавшись лишь за тем, чтобы сорвать скверну с мольберта. На корме остановился, устремив взор в ту сторону, где предположительно остался берсеркер.
1: «Будь ты проклят! Я способен измениться!» – прокричал он в кормовую переборку. Голос его сорвался. «Я снова смогу писать. Я тебе покажу. Я могу измениться.
0: Я живой».

Разные люди находят разные способы воздать хвалу жизни, провозгласить ее олицетворением добра. Даже я по природе своей неспособной сражаться или уничтожать могу на интеллектуальном уровне понять, в войне против смерти ценность жизни подтверждается именно сражениями и уничтожением врага. В такой войне ни одного живого воина не терзает жалость к врагу, по крайней мере, от этой извращенной боли не страдает никто. Но в любой войне живительное действие пацифизма сказывается не на враге, а на пацифисте. Я коснулся миролюбивого разума, очень жаждавшего жить.

Первый рассказ, который вы услышите в сегодняшнем эфире, называется «Горшки и боги». А написал его Леонид Каганов. Дверь ангара я нашел на ощупь и приоткрыл. Здесь было тихо, и лишь гуляли невразумительные сквозняки. И абсолютная темнота. Как включить свет, я не знал. Я немного постоял на пороге, а затем быстро шагнул в сторону и тихо присел у стены, ощущая спиной прохладный металл обшивки. Привыкну к темноте, подумал я, а там будет видно. Главное, чтобы никому не было видно меня. Почему-то я был уверен, что в ангаре брат. Он говорил, что у него есть одно серьезное дело, но с собой взять отказался. Но я видел, как утром он шел в ангар с ножницами. И сейчас пришел посмотреть, что же он тут делает. Но если брат не рассказывал мне о своих делах в ангаре, скорее всего, он не хочет меня здесь видеть. Сколько я себя помню, для меня не было человека авторитетнее, чем брат. Ян был старше меня на 9 лет и, казалось, знал все на свете. Когда мне нужен был совет, я всегда обращался к Яну. Естественно, я уважал и мать, и отца, и деда, но... Но брат — это брат. Когда я узнал, что он погиб, мне на миг показалось, что теперь обязательно погибнет и корабль. Но это случилось через много лет, поэтому я буду рассказывать по порядку. В темноте ангар казался еще больше, чем мне запомнилось когда-то. Естественно, чертеж корабля я знал наизусть и помнил, что ангар кубической формы 100 на 100 на 100 метров и совершенно пустой, потому что достраивать или заполнять его будут после скончания пути. Когда-то здесь собирались разбить теннисный корт, но потом его сделали на третьей палубе. Я зажмурился и вновь распахнул глаза. Никакой разницы. Светлее не стало. Ангар казался бескрайним. Я снова зажмурился, и тут по моей щеке пробежал далекий ветерок. Даже не пробежал, а словно бы хлопнул. В темноте ангара явно что-то двигалось. Что-то большое, массивное и абсолютно бесшумное. И я был в этом уверен, абсолютно нечеловеческое. Я вжался в стенку и мог поклясться, что туша подошла совсем близко, замерла передо мной, словно разглядывая, и поползла в дальний угол. «Ян!» — крикнул я. Голос унесся в темноту, и его трижды повторило эхо над головой, с каждым разом все ближе к потолку. Никто мне не ответил, и я понял, что брата тут нет. В этот момент мне надо было убежать. Позвать кого-нибудь из старших или хотя бы вернуться с фонариком. Наверное, любой землянин так бы и поступил, но только я не землянин. Я родился и вырос на этом корабле. Это был мой дом, мой мир, и здесь я не боялся ничего, кроме гнева старейшины Цы. Я не видел зверя страшнее, чем свинья. На корабле вообще не было других зверей. Я даже не встречал роботов, которые были бы выше моего плеча. Хотя где-то здесь, в дальнем углу ангара, хранился большой транспортный робот-погрузчик. Я не помню, наверное, все-таки испугался. А может, решил, что это транспортный робот? В общем, сделал то, что делать было совсем уж глупо. Разозлился, что кто-то чужой бродит по нашему ангару, встал во весь рост, сделал шагов 10 в темноту, выставил руку и твердо приказал, как приказывают роботам: «Остановись!» Глупо, правда? Я почувствовал, что туша замерла на том конце ангара, а затем рванулась ко мне. Больше я ничего не помню.

Закрой один глаз и посмотри вокруг. Почти ничего не изменилось, верно? Теперь представь, что у тебя нет правого глаза с 10 лет, а сейчас тебе 17. За это время вполне можно привыкнуть и не замечать, уж поверь мне. Ты ходишь с неизменной черной повязкой, как пират из старых фильмов. На тебя заглядываются девушки, и многие парни тебе просто завидуют. Порой кажется, что они дорого бы дали, чтобы потерять глаз и ходить с такой же повязкой. Но ты совсем не ощущаешь себя калекой. Ты прекрасно играешь в теннис. В прошлом году получил титул второй ракетки корабля. И даже злые языки не посмели сказать, что тебе подыгрывали. Все знают, что ты действительно хорошо играешь. Но на корабле 800 здоровых человек, не считая парализованную старую лунь, поэтому почетное звание главного инвалида корабля тебе обеспечено. И поэтому тебя берегут. О тебе заботятся. На церемониях ты стоишь в первом ряду. В столовой обедаешь в первую смену, но зато у тебя есть небольшие ограничения. В принципе, все понимают, что ты здоров как кабан, ограничения твои пустяковые, но как же это бесит! Во-первых, тебе нельзя заниматься электроникой. Ты же можешь перепутать провода и вызвать возгорание, верно? Нет? Попробуй докажи, если в инструкции черным по белому не допускать к электронным работам лиц с ослабленным зрением. Во-вторых, тебе нельзя работать у мониторов. Почему? Ты можешь испортить зрение на уцелевшем глазу. Ну а теперь подумай, где ты сможешь работать на корабле, если не у мониторов и не с электроникой, которой набитые цехи и лаборатории? Только на гидропонике или в свинарнике. Конечно, все это будет обставлено почетно, чтобы не обидеть инвалида. В свои 17 ты уже заместитель управляющего. То есть второй на корабле по свиньям, поэтому входишь в совет. И хотя в совете и без тебя сотни человек, но все равно это почетно. А на деле твоя работа — ухаживать за свиньями. Тебя это бесит, но ты терпишь. И выражаешь свой протест лишь изредка. Как, например, в этой истории с Ливеем. Честно говоря, я многого не понимаю в инструкции. Я не понимаю, почему на корабль взяли разводить только свиней, рис и соевые бобы, а все остальное у нас синтезируется. Например, я много читал о таких замечательных зверях, как куры. Очень может быть, что с точки зрения белковой энергетики или проблем с вентиляцией, куры сильно проигрывают свиньям. Об этом не мне судить. Я знаю, что над созданием корабля работали лучшие ученые Великой Китайской империи. Или, например, я видел фотографии фруктов. Возможно, ароматические добавки действительно идентичны натуральным, но хотя бы ради разнообразия генофонда можно было взять с собой немного семян, которые, как я слышал, не портятся от времени. Но дело даже не в этом. Если раз в 10 лет среди свиней вдруг рождается черный карликовый поросенок, что это? Мутация от плазменного двигателя? Вот только не рассказывайте мне сказок. Все-таки я хоть и молодой, но биолог. Весь обитаемый блок, я хоть и молодой.

дают о себе знать. А черных поросят традиционно уничтожают. Но когда при мне родился черный карлик, я его спрятал и растил в своей каюте. А через неделю кто-то выследил, как я ношу в каюту соевое молоко, и написал анонимку старейшине ЦИ. Был грандиозный скандал. Даже семья меня не поддержала. Даже Ян говорил, чтобы я прекратил выпендриваться. Но я уперся и стоял как танк. Наши предки на земле держали домашних животных не только для еды. Если в инструкции ничего не говорится о черных карликах, то там нет и указаний их уничтожать. Поэтому либо поросенок будет жить, либо я выброшусь в космос. И пусть в журнале нашего корабля останется позорная запись о том, как вы издевались над молодым инвалидом-биологом и его четвероногим другом. Это сработало. Старейшина ЦИ не стал выносить решение сразу. Совет призадумался. Вопрос решался неделю, а меня все это время держали в изоляторе госпиталя вместе с поросенком. Тогда я первый раз сидел в изоляторе. До меня за всю историю корабля там сидел только пресловутый господин Су, легендарный хулиган и пропойца. Знаешь, когда ты сидишь в заперти и не знаешь, что происходит снаружи, то все начинает казаться безнадежным. Я уже не рассчитывал, что на старейшину ЦИ подействуют мои аргументы. И, честно говоря, не был уверен, что действительно выброшусь, если поросенка уничтожат. Но помог мне все-таки Ян. Он раскопал информацию о том, что на Земле людям с плохим зрением полагалась собака-поводырь, которая ходила с хозяином неразлучно на поводке. Информация подтвердилась, и поросенка мне разрешили оставить. Мама сшила ему шелковую шлеечку. Поросенка я выдрессировал и дал ему имя Ливей. И даже это сошло мне с рук. Когда старейшине ЦИ рассказали, как я назвал поросенка, и он вызвал меня в капитанскую каюту, то я выпучил здоровый глаз, чтобы казаться наивнее, прижал к груди Ливея и отрапортовал, что для меня главнее всего семья, племя и корабль, поэтому не мог дать своему любимцу другого имени, кроме имени нашего корабля — Ян Ливей. Потому что мы сыны великого народа, и наши судьбы посвящены великой цели — достигнуть северного края галактики, посадить корабль на подходящую планету и создать великую планетарную колонию, сохраняя кислородную целостность и расширяя борта. И так далее, наизусть по идеологическому разделу инструкции. Просто я когда-то слышал от мамы, что они с отцом назвали своего первенца Яном в честь корабля и получили за это особое благословение прежнего старейшины. Старейшина ЦИ тоже об этом знал. И он совсем не глупец. Помрачнел лицом, но не нашелся, что возразить. Даже из совета меня не исключили. Но никаких милостей от старейшины ЦИ мне теперь ждать не следовало. Например, когда я окончательно утомился каждый день толочь витамины для свиней в ступке и подал прошение выделить мне электрическую меленку, мне было мстительно отказано. На том основании, что мне запрещено работать с опасной техникой, есть риск получить травму. Хоть раз за 70 лет полета случилась хоть одна травма из-за меленки, она и палец-то не перешибет. Давайте тогда ангар закроем и железяки запретим. Ведь самая громкая травма за всю историю корабля случилась именно в ангаре, со мной. Потому что я не умел включать свет, а в ангаре на стальном тросе раскачивалась взад-вперед связка железного мусора в 1,5 тонны, торчащая во все стороны, которая на меня и налетела. Так может, ангар закроем? Ну нет. Почему-то в ангар можно заходить кому угодно, даже парализованный старый Лун, если бы она пожелала, чтобы ее туда прикатили.

Ну, а теперь надо рассказать о том, как нашли муравья. Да, я нашел муравья. Спустился в дальний грузовой трюм за летней биодобавкой, и там он лежал посреди прохода. В принципе, кроме меня его бы никто не нашел, хотя бы потому, что никто там не бывал. Но в том, что именно я нашел в коридоре дохлого муравья, тоже есть определенный юмор. Я же у нас безнадежный инвалид по зрению. Ага, сейчас. Да я эту черную точку посреди коридора заметил метров с пяти и спокойненько прошел мимо. Ну, соринка, ну, уборщик оставил. Сейчас потащу обратно мешок с добавками, еще и не такого мусора насыплется. Поэтому я прошел мимо, а вот левый поотстал. Вдруг слышу сзади: хрюк! Оборачиваюсь, левый стоит в стойке. Сам напрягся, лапка поднята, ну, прямо борзая гончая. Это я его учил.

0: не на муравьев, конечно. Так мы его и нашли.
1: Я не сразу понял, что это за штука, потому что никогда муравьев не видел, тем более с крыльями. Да и вообще насекомых не видел. Ну, бабочку я узнал, и пчелу тоже, а вот муравья... В книгах муравьев описывать не принято, а в фильмах их тоже почему-то не снимают. Я, конечно, догадался, что это дохлое насекомое, и притащил его в лабораторию свинарника. А как выдалось время, пошел в терминальный класс и полез искать в интернете, что это такое. В интернете, разумеется, нашем, внутреннем. Потому что если с Землей с момента старта нет вообще ни малейшей связи, то откуда настоящий интернет? Поэтому у нас только тот интернет, что мы взяли в дорогу. Мировое содержимое в год старта. Хочешь, копайся. Отец рассказывал, что долгие годы в интернет пускали только по специальному допуску, потому что копия была полная, и перед вылетом никто ее специально не готовил, поэтому мусора и порнографии там было немыслимое количество. А несколько десятков лет назад было принято решение выделить отдельного рабочего, чтобы ее постепенно чистил. И на эту должность вызвался знаменитый господин Су, который тогда еще был молодым и не отличался своими выступлениями. Дело шло медленно, старейшина был недоволен, а потом выяснилось, что господин Су не столько чистит базу, сколько попросту смакует. Всю работу прикрыли на долгие годы. Ну а потом вдруг непонятно по какой причине плюнули и открыли для всех: «Копайся». Вот я там и покопался. Нашел фото муравья, сравнил. Он откуда? Есть, конечно, вариант, что у нас на дальних палубах под обшивками живет муравейник. Все может быть, но чтобы они за столько лет ни разу не выползли. И оставался последний вариант, что муравей был дохлым с самого начала, пока каким-то сквозняком его не вынесло в темный коридор дальнего грузового трюма. В инструкции о муравьях ничего нет, но по логике вещей я должен о подобных ситуациях докладывать старейшине и совету. И тогда они что сделают? Правильно, муравья заберут в медицинскую лабораторию, куда мне входа нет. И даже Яну, который в соседней технической лаборатории, туда входа нет. А у меня есть в свинарнике микроскоп, чтобы сечение шерстинок контролировать и авитаминоз определять. Поэтому я вдоволь налюбовался муравьем, а потом позвонил на селектор Яну и таинственно попросил зайти после работы. Причем перестарался с таинственностью, потому что он явился сразу. Ему физику свалить с рабочего места не так уж сложно. Мы рассматривали муравья долго. Я все предлагал каким-то образом клонировать зверюгу, если сохранились живые ткани. На что Ян возражал, что насекомые на корабле превратят жизнь в кошмар. Хотя сама идея ему нравилась. Поэтому прежде чем доложить старейшине, Ян унес муравья в свою лабораторию. Под рентген, термограф и прочее. Поздно вечером Ян пришел в мою каюту. Я еще с порога понял, что что-то не так. Уж очень озадаченное лицо было у Яна. Первым делом он показал мне рентгеноснимок. Ну, как внутри муравей устроен и как его снимок должен выглядеть, этого мы, понятно, не знали. Нам больше историю Китая преподавали, чем биологию животных, которых никто из нас не увидит. Наверное, так земным школьникам преподают устройство вымерших динозавров. Затем он вынул биоснимок. Ян не обнаружил у муравья ни малейших признаков активных клеток. Я тоже. Это, конечно, досадно, но что взять с такой мумией? Более того, на снимке не обнаружилось и самих клеток. Но даже это меня не очень удивило. Я же никогда не видел клеток насекомого, только свиные. А может, размеры клетки и животного пропорциональны? Тогда не разглядишь так просто. Наконец, Ян вытащил термоснимок трупика. Сказать, что трупик неоднородный по температуре, это значит ничего не сказать. Тепловая карта у него оказалась совершенно дикая. Мне подумалось, что Ян еще специально поигрался с цветами, чтобы этот мозаичный узор выглядел эффектнее. В общем, я посмотрел на снимок в полном обалдении и потребовал у Яна комментариев. Ян, не меняясь в лице, начал важно излагать свои гипотезы. Одна другой краше. Ну, я-то его знаю. Если он начинает вещать так уверенно и подробно, это значит, что он понятия не имеет, как объяснить. Физик, что возьмешь? Самая интересная его гипотеза была, помнится, про влажный конденсат, который накопился, пока мумия лежала в коридоре, а теперь испаряется вот такими хитрыми узорами. Я выслушал этот бред, а затем ткнул Яну в шкалу внизу снимка.
0: С каких это пор вода при испарении нагревается? А температура тушки выше, чем у окружающей среды на ничтожные доли градуса. Ян мрачно покивал и добавил, что есть у муравья зона, где температура все-таки понижена. Это крылья. Крылья у муравья, помнится, и без снимка были интересные. Темно-синенькие, красивые такие, непрозрачные. В общем, Ян сказал, что сам все видит, но более логичных объяснений у него нет. Только предположить, что это существо неземного происхождения, неорганическое, кремниевое. Но как оно проникло в жилой блок корабля? В общем, мы решили с утра доложить обо всем старейшине. Термоснимок Ян мне оставил и ушел. А я еще долго на него смотрел и не заметил, как уснул.

0: Утром я проснулся, глянул на снимок и понял, какие мы идиоты, особенно Ян. Я, конечно, не физик, но мы оба родились и выросли на корабле Ян Ливэй, первом корабле звездной экспансии. Сколько их уже было после нашего старта, это я не знаю. Мы сыны великого народа. Наши судьбы посвящены великой цели — достигнуть северного края галактики и создать великую планетарную колонию. В день скончания пути мы совершим посадку на планету и построим колонию. Реактор у нас под кормой плазменный. Это даже не термояд, это маленькое солнце. Он был запущен на земной орбите и перед посадкой будет отстрелян навсегда, потому что либо планета, либо маленькое солнце, вместе никак. Поэтому реактора у нас больше не будет, а энергию колония на планете станет получать от солнечных батарей, лепестки которых мы раскидаем далеко по периметру вокруг корабля. Это все. Мой вольный пересказ инструкции. Но матчасть на корабле знает каждый малыш. Как выглядят муравьи, малыш может не знать, а порядок посадки, раскладки батареи, постройки купола знают все. И вот ситуация. Два молодых переселенца, один поросячий биолог, другой вовсе физик, весь вечер смотрели на снимок объекта, у которого внутренняя температура выше окружающей среды, а температура крыльев ниже. Я звоню Яну и все это высказываю, не давая ему вставить слово. Объясняю, что эта штука никакой не земной муравей и не чужое кремниевое животное, а просто механическое существо, построенное по образу муравья. Потому что крылья у него — световые батареи. А при таком способе питания у живого кремниевого существа будет и образ жизни другой, и какое угодно тело. Поэтому вероятность нулевая, что его тело повторит форму муравья, адаптированную для питания и переваривания всякой органики. Уж поверь биологу, это робот, созданный мыслящим дизайнером, который привык воровать идеи и формы у живой природы. Ян пытается что-то сказать, но я его снова перебиваю, потому что пока я это все ему формулировал, мне пришла в голову еще одна мысль. А именно, что надо быть крайне осторожным с этой тварью, потому что, судя по снимку, она совсем не дохлая. А наоборот, усиленно набирается энергии, которой была лишена в темном коридоре, где не зажигали свет несколько месяцев. И тут Ян, наконец, меня перебивает и сообщает, что как раз этой ночью муравей смылся из лаборатории. Прогрыз стеклянную банку с притертой крышкой. 2 миллиметра стекла. Ну, после этого, конечно, мы идем к старейшине ЦИ. С покаянием и снимками. Срочно собирается совет, чтобы решить, как действовать. Потому что в инструкции из подходящих пунктов только 2 варианта. Внешняя военная агрессия или острая эпидемия. Что выбрать? В общем, корабль перевели на военно-карантинное положение, переборки задраили, проход и общение только по командам, все как положено. Тут же собрали поисковые отряды, и они начинают искать муравья. Но только где его теперь найдешь? И вот на следующий день снова заседание совета. Яна там, понятно, уже нет, а вот я член совета. Опять шум, но поскольку никакой новой информации нет, то решается в основном вопрос, как нас с Яном наказать за то, что мы грубо нарушили инструкцию и не доложили вовремя. Заседание медленно перерастает в ругань. И вот уже госпожа Джань берет слово и начинает говорить о том, какие мы с Яном неблагополучные сыны, которые позорят своих мать и отца. Про деда она постеснялась упоминать, потому что вот же он сидит здесь в совете. И начинает госпожа Джань вспоминать все наши прегрешения. И как Ян свой маятник в ангаре построил, из-за которого я глаза лишился. И как я Ливэя завел, и как вообще у меня хватает наглости приходить на совет со свиньей. Лишь избранные члены корабля имеют право появиться на совете, а я со свиньей. А что с нее взять, со старой преподавательницей идеологии? Я сижу, слушаю, почесываю за ухом своего официального поводыря, а все вокруг и так на взводе. По кораблю ползает вражеский робот-лазутчик. Что делать, непонятно. Госпожа Джань сама себя накручивает и доходит до самого кульминационного момента. Заявляет, что мы с братом — позор корабля, и у нас есть все шансы закончить свои дни, как идеологически разложившийся господин Су, который, как известно, решением старейшины и совета был выброшен за борт 8 лет назад. И тут, вот прямо тут, прямо над нашими головами в воздухе беззвучно вырастает светящийся шар, пульсирующий молниями, и лопается с громким звуком. А вниз падает листок рисовой бумаги с золотым тиснением, а на листке обращение. Достопочтенные сыны великого народа, посвятившие свои судьбы великой цели достижения Южного края галактики. Родина гордится вами. Мы помним о вашем подвиге, дети героев, самоотверженно отправившихся в вечный полет. Мы испытываем великое счастье сообщить вам, что успехи нашей Родины столь высоки, а технологии столь стремительны, что сегодня мы, наконец, получили возможность телепортировать на ваш корабль предметы. Первым предметом стал автоматический наноробот-муравей, который позволил расширить технологические возможности. Благодаря ему сегодня мы, наконец, можем передать вам этот листок с обращением. Ученые нашей Родины работают, не покладая рук, чтобы получить возможность передавать вам новости, лекарства, биодобавки, и мы надеемся, что в будущем нам удастся установить полноценный двусторонний контакт. С уважением, правительство Китая.
1: Как только старейшина закончил чтение, все встали и зааплодировали. Тут же включили гимн, и мы трижды его пропели. А мне это письмо совсем не понравилось. И ни одному мне. Потому что встал мой дед, долго молчал, тщательно обдумывая слова, а затем сказал очень правильно. Он сказал, что Родина может быть недовольна нашей боеготовностью, если мы слепо поверим каждому слову этого послания. Ведь в инструкции ничего не говорится о том, что Родина с нами свяжется. И это могут оказаться... Дед замялся, подбирая слова... неуполномоченные родины лица с враждебными намерениями. Совет зашумел, но дед строго поднял руку и продолжил. Например, вызывает неясность, как Родина гордится своими верными сынами, в то время как ее правительство забывает, что верные сыны летят не к южному, а к северному краю галактики. Советники призадумались, а я мысленно зааплодировал деду. Мне тоже резануло слух это место в обращении. А дед закончил свою речь предложением не терять пока бдительности, больше не прикасаться к листку, а отдать его в лабораторию на экспертизу, чтобы найти там отпечатки живых человеческих пальцев наших земных братьев. По-моему, очень разумно. На то мы решили. К вечеру человеческий отпечаток пальца там действительно нашли, напечатали его крупно и повесили на всеобщее обозрение в столовой рядом с увеличенным текстом обращения. Этот листок провисел всего час, когда меня срочно вызвали на внеочередное заседание совета. Выступил сын старого господина Юаня, много лет возглавлявшего отдел безопасности корабля и имевшего в своем распоряжении все отпечатки пальцев. Все мы знали, что господин Юань сейчас стар и немощен. Он редко выходит из каюты, и память его слаба. Но господин Юань утверждал, что узнал бы этот палец из миллиона, потому что это палец пресловутого господина Су. К сожалению, подтвердить это было нельзя, потому что снимки пальца Су не сохранились. Кому бы пришло в голову хранить снимки хулигана и предателя, выброшенного голым в открытый космос?

0: Следующее письмо явилось к нам только через 2 месяца, когда спало напряжение и было отменено военное положение. Появилось оно точно так же, во время заседания. И тут же было отправлено на экспертизу, но никаких отпечатков там не нашли. Письмо оказалось куда содержательнее прежнего. Это была объемная кипа листов. Начиналось оно обращением к доблестным покорителям северного края галактики. Видимо, ошибку поняли. А далее шли многочисленные поздравления от родственников тех, кто 70 лет назад отправился в путь. То есть полный список первого экипажа, из которых в живых сегодня оставалось лишь 7 стариков, включая моего деда и парализованную старую Лунь. В частности, сынов Родины поздравлял господин Цунь, должность которого была обозначена «нульпочтовый печатник». Его отец и отец господина Су были близнецами. Это было правдой. То, как благородный отец господина Су во имя Родины расстался на земле со своим братом-близнецом, было одной из самых трогательных легенд нашего корабля, пока его сын не бросил тень на свой род недостойным поведением и бранью в адрес совета и старейшин. Оканчивался манифест обещаниями в ближайшем будущем наладить двустороннюю связь. Если у кого-то были сомнения в том, что с нами говорит именно Родина, теперь они исчезли. Никто, кроме Родины, не мог знать таких подробностей. Манифест был снова вывешен на всеобщее обозрение, на корабле объявлен праздник, во время ужина 3 пели гимн, и все получили пирожки из соевого шоколада. А я тем же вечером отправился к Яну узнать, что он думает обо всем этом. Выяснилось, что Ян думает обо всем плохо. Во-первых, ему совершенно не ясно, почему так редко работает эта загадочная связь, если технология уже существует. Что мешает делать это регулярно? Хотя он признался, что принцип неслыханный, и он даже близко не представляет, как это может работать. Во-вторых, он выразил сомнение, что в эпоху такой развитой технологии Родина присылает депеши на древние рисовые бумаги, которые в год старта было не найти. Ну и в-третьих, ему очень не нравилось, как умело реагирует Родина на все происходящее. Потому что если они не подслушивают, что происходит на корабле, то почему они так нарочито исправили ошибку в письме и дали нам такие ненавязчивые объяснения, откуда взялся отпечаток господина Су? А если подслушивают, почему они об этом не скажут? Может, мы тоже хотим выстроиться шеренгой на красной палубе, помахать руками и передать приветы Родине и нашим родственникам? Тут я не выдержал и, в свою очередь, сообщил Яну, что даже у близнецов отпечатки разные, а уж у их сыновей тем более. Как биолог говорю. Ян помолчал и констатировал, что за последние 7 лет на корабле случилось подозрительно много событий, не укладывающихся ни в какие схемы. И даже с физикой корабля далеко не все в порядке. Я удивился, потому что приборные сводки были общедоступны в терминальном зале, и все они соответствовали нормативам инструкции. На что Ян пробормотал фразу, которую я хорошо запомнил. «Электронные приборы обмануть легко, маятник обмануть невозможно». С маятниками у меня были связаны плохие ассоциации, и уточнять я не стал. И очень зря. Я пошел спать в свою каюту, а Ян сказал, что отправится в лабораторию и будет там работать всю ночь до утра. Мы вышли вместе в коридор, я пошел к себе, а Ян почему-то в сторону ангара. Я уже заснул, когда раздался звонок селектора. Ян спрашивал, не помню ли я хоть примерно, в котором часу зашел в ангар в тот злополучный день. Потому что тогда ему, понятное дело, было не до подробных расчетов, но сейчас он хочет выяснить кое-что. Это я помнил прекрасно. Сразу после обеденного гимна. Ян призадумался и сказал, что запустил свой маятник утром за 5 минут до школьного звонка. И это оправдывает его худшие предположения. И эта история с маятником ему теперь уже совсем не нравится. Я обиделся. Это прозвучало так, будто все эти годы ему нравилось, как он вернулся в ангар и обнаружил младшего брата на полу без сознания с выбитым глазом. Почему, может, не нравится интервал времени, мне тогда не пришло в голову. Я вообще не думал о том, что его эксперимент продолжался. Мне казалось, что Ян раскачал маятник, что-то там себе подсчитал и ушел, а маятник остался. Я спросил у Яна, что же все-таки случилось с нашей гравитацией? Ян удивился. При чем тут гравитация? Пришлось напомнить ему, что он свой маятник построил вскоре после того странного гравитационного толчка. Ян ответил довольно раздраженно, что с гравитацией на нашем корабле как раз полный порядок. А если я полагаю, что маятником можно измерить ее ничтожные колебания, то я двоечник. Тут я разозлился и потребовал, наконец, объяснений. Ян ответил, что это разговор не для селектора и пообещал мне рассказать обо всем завтра, после того, как все проверит еще раз. На этом мы попрощались. Больше его никто не видел. Ян исчез с корабля бесследно. Мы искали его 2 недели, облазили все закоулки. Я взял рубашку Яны и пытался обучить Ливея искать следы по запаху. Поросенок, похоже, не понимал, что от него хотят. Он беспокойно крутился в каюте Яны и в его лаборатории, фыркал носом, с визгом носился по столовой и коридорам. И, наконец, мне велели прекратить безобразие. Я уже и сам начал догадываться, что искать следы по запаху умеют не все животные, а только земные собаки. А он был всего-навсего смышленым поросенком. На всякий случай я предпринял последнюю вылазку с Ливеем на дремучие нижние палубы. Ливей трусил впереди, чуть похрюкивая. Иногда мне казалось, что он ведет себя как собака, ищущая след. Иногда, что он просто радуется прогулке по необитаемым этажам. Вдруг Ливей замер и тревожно подбежал к стене. Я оглядел коридор. Он был совершенно пуст. Ливей посмотрел на меня, встал на задние лапки и начал тыкаться пятачком в листы облицовки. Я подошел поближе и отогнул квадрат пластика. Здесь не могло быть Яна. В узких проемах под облицовкой были только провода и датчики, которые собирали самую разную информацию о состоянии корабля. В тусклом коридорном свете я разглядел стальную опорку, на которой стоял датчик колебаний или вибраций. Это Ян был специалистом. Датчик был старый и весь зарос пылью. Ливей тревожно хрюкнул. Я достал из кармана фонарик, который таскал с собой повсюду последние 7 лет. Так мне было спокойнее. Посветил на опору, на датчик и остолбенел. Датчик был покрыт летучими муравьями. Они сидели неподвижно, словно медитировали, но когда их коснулся луч, зашевелились. Я не стал ждать, что произойдет дальше. Просто схватил Ливея в охапку и бросился бежать. И только поднявшись на следующую палубу, достал селектор, позвонил старейшине Ци и сбивчиво рассказал ему про муравьев, облепивших датчик. Старейшина Ци отреагировал спокойно. Он ответил, что Родина наверняка сама знает, чем и, главное, зачем проверять наши датчики. Но вызвал группу безопасности. Когда я привел их к тому месту, муравьев там уже не было. Ни одного. Господа из группы безопасности пожали плечами и сказали, что мне могло показаться. Я пришел в ярость, набрал номер старейшины Ци и заявил, что если Родина так о нас заботится, то почему она так заботливо от нас прячется? Старейшина Ци ответил, что прекрасно понимает, как тяжела для меня гибель брата, но просит держать себя в руках и не позволять себе преступные высказывания в адрес Родины. Честно говоря, я не помню, что я ему после этого наговорил. Просто мне до этого еще казалось, что брат просто исчез, что он найдется. Я понимал, что без воды и еды человек не может прожить 2 недели. Я понимал, что если его селектор не отвечает, значит, он давно разрушен. Но старейшина впервые произнес «гибель». И я сорвался. Наверное, я много неприятного наговорил. И про старейшину, и про совет, и про инструкцию, и про Родину. Наверное, меня за дело посадили в карцер. В карцере я просидел месяц. Утром и вечером оживал динамик и звучал гимн. Новостей в карцер не транслировали. Поэтому мне уже начало казаться, что корабль погиб. Остался только я и робот, который носит мне еду. Ливея мне не дали взять с собой, поэтому я изнывал от скуки и часами бродил вдоль стен. Зато нашел хулительные стихи от господина Су, выцарапанные иголочкой, так, чтобы этого не заметил никто, кроме тех, кто будет здесь часами пялиться в стенки. Господин Су ругал старейшину, ругал совет и даже саму экспедицию. Он говорил, что экспедиции нужна лишь политикам, которые будут хвастаться, что сыны китайского народа достигли края галактики. И это не оправдывает затраченных средств и поломанных судеб. Он говорил, что все мы смертники, запертые в огненную бочку. Погибнем мы или долетим, об этом никто и никогда не узнает. В дальнем углу карцера господин Су переложил в нецензурных выражениях идеологические разделы инструкции, так что читать было противно. Я не из тех стариков, что встают при упоминании инструкции, но зачем же святыню в грязь втаптывать? Все равно, что себя самого грязью поливать из ковшика. Потом меня выпустили, заставив публично раскаяться в словах, сказанных старейшиной. Я публично раскаялся, объяснив, что находился в невменяемом состоянии из-за гибели брата и не помню, что говорил. Пока я сидел в карцере, ничего особенного не произошло. Письма с Родины стали поступать чаще, их пришло уже 7. Они становились все подробнее. В них рассказывалось о том, как хорошо живет Родина и какой мир царит во взаимоотношениях с остальными странами. В общем-то, ничего здесь не было странного, однако тон сообщений все дальше удалялся от тона, принятого в инструкции. Очень хорошо это сформулировал мой дед. На очередном заседании Совета он встал и заявил, что у него возникают сомнения в нынешней крепости китайской национальной идеи. Старейшина Ци довольно грубо его оборвал, хотя, по-моему, точнее не скажешь. Наконец пришла первая коробка с лекарствами. Это были таблетки для умирающей старой Лунь. К коробке прилагалась инструкция, в которой было написано, что это именно лекарство для поправления здоровья госпожи Лунь. Лекарство оказалось чудодейственным. Старая Лунь так сильно полегчала, что врачи приходили в изумление. Говорили, что, возможно, даже паралич ее отступит. Я, конечно, был очень рад, что к старой Лунь возвращается здоровье, только не понимал, за что они при этом убили моего брата. За то, что он узнал тайну. Прошло 3 месяца. Все, что творилось на корабле, мне не нравилось. Все, что сообщали письма Родины, тем более. Я чувствовал, что они насквозь фальшивые. Они все время менялись. Сейчас в них не осталось ничего от пафосного тона первого письма. Например, как-то незаметно выяснилось, что Великой Китайской империи больше не существует. Сначала нам сообщили, что Великая Китайская империя распространилась на весь мир. Вскоре в письмах Родины ее перестали называть Великой, затем исчезло слово «империя» и, наконец, перестали произносить «китайское». Я пошел поговорить с дедом. Деду тоже все это не нравилось. Он тоже чувствовал, что с нами играют. Мы о многом говорили до выключения света, и я даже рассказал ему о надписях господина Су в изоляторе. Дед нахмурился и сказал, что господина Су выбросили в космос совершенно правильно. Потому что если бы мы действительно были бесполезными смертниками, а наш подвиг нужен был только политикам, то он, дед, сам бы первым выбросился в космос. Я вернулся в каюту после этого разговора, и на душе у меня было тяжело. Я лежал и думал о брате, снова и снова ломал себе голову. Что же такое он все-таки узнал в тот вечер? Ливею тоже не спалось. Он топтался по каюте и уныло похрюкивал. Он вообще очень хорошо чувствовал мои настроения. Наконец Ливей сел и почесал задней ножкой ухо, совсем как собака, и стал задумчиво качать головой. Туда-сюда, туда-сюда. И мне почему-то вдруг подумалось, что я свински мало знаю о маятниках. Тогда я встал, оделся, взял подмышку Ливея и пошел в терминальный зал. И начал читать все, где встречается слово «маятник». Находил, листал, отбрасывал и искал дальше. Мне казалось, что ответ близко, и я его сейчас найду. И я его действительно нашел в простой физической брошюрке. И тогда я понял, что за эксперимент проводил Ян, осталось только его повторить. Но повторять эксперимент не пришлось. Я включил свет, вошел в ангар и зашагал вперед по шершавому настилу. Встал в центре и внимательно огляделся. Если Ян решил соорудить тяжелый маятник на длинном канате, ангар был для этого не просто идеальным местом, а единственным на корабле. Я посмотрел вверх на подвесные рамы. Как Ян ухитрился залезть туда и прикрепить трос? А я бы смог? Пошарил взглядом по углам. Где он набрал железного мусора на 1,5 тонны? И зачем? Не проще ли было привязать к тросу вот этого грузового робота, торчащего в дальнем углу? Ведь это как раз 1,5-2 тонны. Я бы так и сделал. Подогнал бы его своим ходом прямо в центр ангара. Ну и... И что? Поднять робота, прицепить к тросу и раскачать? Нереально. Для этого нужен другой грузовой робот, а он один. Зачем на корабле 2 тяжеловеса? Значит, Ян набирал вес из разного железного хлама, навешивая штуковины одну за одной и прикручивая проволокой. Потом оттянул маятник до упора. Чем? Тут уж точно, грузовым роботом. Я подошел к роботу и осмотрел его со всех сторон. Здоровенная тележка с мощными манипуляторами и простейшим мозгом. Узкая платформа на маленьких плотных колесиках, по 3 штуки на каждой стороне. Максимально низкая, чтобы возить высокие грузы по низким коридорам. Поднять манипулятором груз на свою платформу и покатиться вперед. Я поскреб носком ботинка покрытие, присел и потрогал ладонью тяжелые пыльные колесики. Этому роботу ни за что не вытянуть 1,5 тонны. Вот поднять 1,5 тонны и покатиться запросто, но вытянуть на себя... Маленькие колесики, шероховатый настил... 5 минут истошного буксования на месте, а затем на рев мотора прибежит кто-нибудь из взрослых, и Ян получит незабываемую взбучку. И тут я все понял. Ян собирал маятник уже взведенным. Я отчетливо увидел эту картину. Вот Ян подвешивает трос сверху в центре, а конец привязывает к стене ангара. Потом навешивает железяки одну за другой. Маятник готов. Остается только перерезать веревку. Маятник срывается и летит от стены к центру зала тяжело и бесшумно. И дальше к противоположной стенке. И обратно, и снова. И так много часов, потому что 1,5 тонны... Осталось выяснить, где маятник стартовал. Я посмотрел по сторонам и почти сразу увидел на дальней стене обрывок толстой веревки. Посмотрел на дверь ангара, затем на стену с обрывком веревки. Собственно говоря, все уже было ясно. Маятник стартовал там, а столкнулся я с ним возле двери. Как маятник оказался у двери, если он качался совсем в другой плоскости? Значит, плоскость маятника двигалась. А если верить корабельным приборам, этого не могло быть. Маятник всегда сохраняет плоскость. Если его запустить справа налево, он никогда не будет качаться взад-вперед, как его ни верти. Может повернуться вокруг маятника все остальное, например, ты вместе с кораблем. Но корабль не крутился вокруг своей оси. На экранах бортовых обзоров всегда висели одни и те же звезды. Экраны не могут врать. Или могут? Это же Ян сказал, что обмануть можно любые приборы, только маятник не обманешь. Да я же своими глазами видел гроздь электронных муравьев, облепивших датчик. Осталось сделать более точный расчет. Я вернулся к двери ангара и попытался вспомнить, как это было в тот день. Как? Немного постоял на пороге, быстро шагнул в сторону и присел у стены. Посидел немного, встал во весь рост, сделал несколько шагов в темноту, выставил руку. «Остановись!» Почему-то ёкнуло сердце и кольнуло в правой глазнице. Я посмотрел, где стою, и вынул из кармана рулетку. Собственно говоря, я уже тогда примерно понял, какая цифра будет. Не понимал только как и, главное, зачем. Зачем, черт побери? Кто кого обманывает? Я вернулся в пустой терминальный зал и сел за комп. Подставил данные в формулу. Через минуту уже знал угловую скорость, с которой вращался наш корабль. Хотя по всем приборам он не вращался. Осталось только прикинуть, где он вращается. Я прикинул. Может, землянин предположил бы, что коварные враги взяли нас в плен и держат на планете с земной гравитацией. Но только я не землянин. Я родился и вырос на корабле. Это был мой дом, мой мир, и здесь я не боялся ничего, даже гнева старейшины Ци. Я предположил, что это Земля. Пробежался по сенсорной панели и вызвал на экран глобус. Обычный земной глобус, испещренный ровной сеткой. Задумчиво покрутил его. В конце концов, я мог ошибиться 100 раз, мог упустить 1000 факторов, могло найтись 1 000 000 объяснений. Много чего было на Земле в этой географической широте. Но я был уверен на все 100. Мы сидим в Северном Китае. Когда я спустился к шлюзу, Ливей стал тревожно водить пятачком, а затем выпрыгнул из моих рук и начал деловито обнюхивать шлюзовую заслонку, радостно повизгивая. Я запустил приподготовку, взял Ливея на руки и стал ждать, пока загорится сигнальный огонек. Заслонка уехала в сторону, и я вошел в шлюзовую камеру. Появилась предупреждающая надпись. Я нажал кнопку. Да, уверен в том, что делаю. Собственно говоря, я ничем не рисковал. Всего-то собирался посмотреть информацию о том, что творится за бортом. Централизованная информация, которая собиралась на терминалах рубки, показывала, что там плазма. А шлюз? Шлюз был отдельной системой. Он прорубал дыру в силовом поле, вытягивая из него длиннющий многокилометровый рукав, чтобы в эту дыру не заглянули плазменные протуберанцы. И датчики у шлюза были автономные. Я ждал. Наконец загорелась надпись. Она сообщала, что за бортом прекрасное земное давление, умеренная влажность, 20 градусов выше нуля и яркое планетарное освещение. Хотя часы корабля показывали глубокую ночь. Я коснулся клавиши, и вторая заслонка передо мной дернулась. Послышался свист. Я испугался, что датчики обманули и выходит воздух. Но это просто чуть выровнялось давление. А затем мне в лицо ударил солнечный свет. Я увидел бескрайнюю степь и почувствовал невероятную какофонию запахов. Ливей радостно заверещал и стал рваться из рук, но я только сжал его сильнее. степь начиналась прямо у люка и тянулась до самого горизонта. Было тихо, только стрекотали кузнечики, точно как в фильмах о степи. Вдалеке справа и слева возвышались два гигантских купола, уродливые, закопченные, оплавленные, похожие на перевернутые горшки, обожженные со всех сторон неведомыми силами. Я понял, что это такие же корабли, как и наш. Между ними стояла многоэтажная пагода из стекла и металла, а сверху было синее-синее бескрайнее небо. Оно было бесконечным, объемно бесконечным. Таким может быть небо лишь для тех, кто в жизни не видел ничего шире ангара. Дорого бы я дал, чтобы взглянуть на это двумя глазами. Закружилась голова. Я развернулся и потянулся к клавише, уже запоздало понимая, в чем фокус. Так и было. В обратную сторону шлюз почему-то не пускал. Тогда я вынул селектор. Здесь, на границе корабля, селектор все еще работал. Я вызвал старейшину Ци. Когда он наконец ответил, голос его был заспанный. Но когда я сказал, что я в открытом шлюзе за бортом, он сразу проснулся. Честно говоря, я не особо рассчитывал, что он мне поверит. Я не любил старейшину Ци, он меня не любил, мы оба это знали. Но он был человеком умным и хорошо знал физику. Пока я рассказывал ему про маятник, он уже спускался вниз. Когда я описывал степь, он уже стоял по ту сторону шлюза, смотрел на табло и констатировал: шлюз действительно открыт наружу, и там действительно кто-то есть. «Значит, мы никуда не летали», — глухо произнес старейшина. «Для чего это было нужно?» «Не знаю», — ответил я. «Может, для науки? А может, нас показывали в телесериале длиною в 70 лет?» Старейшина сообщил, что нажимает клавишу со своей стороны, и никакого эффекта. Было ясно, что шлюз пускает только наружу. И тогда старейшина приказал мне выйти из шлюза. Я снял сливые шелковую шлеечку и положил ее на пол шлюза. Пусть будет еще одно доказательство, что я звонил именно отсюда. Затем прижал поросенка покрепче и спрыгнул в траву. Шлюз немедленно закрылся за моей спиной. Селектор уже не работал. Сначала я ждал, что старейшина выйдет, но он не выходил. И я понял, что он и не будет покидать корабль. Как минимум, он должен сделать объявление на совете. Я развернулся и зашагал к пагоде. Левый вырвался из рук и с визгом пустился по траве, описывая вокруг меня круги. А я шел и смотрел на оплавленные бока гигантских горшков. И вдруг с облегчением понял: нет, летали! Все-таки мы куда-то летали! Когда я подходил к пагоде, и оттуда мне навстречу выскочил улыбающийся Ян, то я уже не удивился. Мы обнялись, и Ян повел меня внутрь. Мы сидели на веранде, распахнутой всем ветрам, и пили чай. Настоящий чай оказался горьким и невкусным, совсем не таким, как соевый чай на корабле. Но я все равно его пил и смотрел, как по степи носится совершенно счастливый левый. А Ян рассказывал медленно и уверенно, будто 3 месяца репетировал эту беседу. «Я ждал, что ты догадаешься и выйдешь раньше остальных. Я хотел, чтобы тебя вывели, но это нельзя было никак сделать. Знаем, мы летали, но нас свернули с середины пути. Мы стоим здесь уже 7 лет. Помнишь те загадочные гравитационные толчки? Все приборы корабля под контролем. И все это называется психологическим карантином. Специальная программа, рассчитанная на 15-20 лет. Сначала нас изучали. Теперь переписка. Потом живое общение. Потом как будто транспортировки на Землю и обратно. И только потом им откроют, что они на Земле. Поверь, это необходимо. Ни тебя, ни даже меня больше не пустят на корабль, чтобы мы не испортили программу. Через 2 лет, когда мы немного освоимся, нам позволят общаться с родными». «И как мы им объясним, где мы?» – удивился я. «Случайность при наладке телепортации, неважно».
1: «Я не понимаю, зачем это все?»
0: «На корабле люди, которые всю жизнь верили, что они герои и несут славу Родине. Они готовы были отдать за нее жизнь. Многие из них не выдержат, когда узнают правду. Полет этот был не нужен. На северном крае галактики еще полвека назад высадились финны. Да и Великой Китайской империи больше нет. Есть просто народ Земли.
1: Я не понимаю. Если это сильные люди, готовые отдать жизнь в борьбе, почему они не смогут пережить известие, что они на Земле?
0: Когда человек отдает жизнь в борьбе, он расстается со своим будущим, а нашему кораблю предстоит расстаться со своим прошлым. Нам с тобой легче, мы молодые, у нас маленькое прошлое. А у нашего деда прошлое, вся его жизнь. Переживет ли он? Не будет ли чувствовать себя несчастным до конца дней? «Не знаю», — сказал я. «Меня на корабле больше всего угнетала эта ваша ложь. Я чувствовал ее, и дед чувствует».
2: «Это у нас семейный», — улыбнулся Ян. «Поэтому мы здесь. Может, и наш дед скоро решит выброситься в открытый космос, кто знает. Но сможет ли он здесь освоиться?»
0: «Ты сможешь, я осваиваюсь и тебе помогу. Я теперь консультант по реабилитации. А начальник отдела — господин Су. Он тут совсем хорошо освоился».
2: «Понятно», — кивнул я.
0: «Посмотри налево. Это стоит покоритель южного края галактики. Он пустой уже 30 лет, им сообщили сразу. Ничего хорошего не вышло, поверь мне. А теперь посмотри направо. Это покоритель восточного края. Там случилась авария. Они боролись со смертью 50 лет. У них начались чудовищные болезни и перестали рождаться дети. Когда их нашли, там осталось 20 стариков. Из корабля вывели одного лишь старейшину и очень аккуратно показали новый мир. С ним работали лучшие психологи. Он умный и быстро все понял. И сказал, что жить в этом мире для него невыносимо тяжело, и он просит, чтобы экипажу разрешили дожить свой век в родном доме. Он тихо вернулся на корабль и сказал своим, что провалялся в коме среди руин нижнего трюма. Ему поверили. Там бывало и не такое. Что там сейчас, неизвестно. Наблюдение сняли, как он и просил.

0: Я долго молчал, пытаясь переварить услышанное. «Тяжело для начала», — улыбнулся Ян. «Так, в меру», — сказал я. «Согласись, немногие на нашем корабле спокойно воспримут все то, что я тебе сказал». «Немногие», — согласился я. «А это только первая часть правды. А есть и вторая». «Выкладывай», — кивнул я. «Готов?» «Это очень добрый мир, и ты это поймешь. Это мир удивительно простой, удобный и полезный, но он двигается по своим законам, как маятник, и нельзя вставать на его пути. Прости за аналогию. Кстати, уже сегодня вечером ты будешь смотреть на мир двумя глазами». «За это отдельное спасибо», — кивнул я. «Но этот мир пока не для нас. Мы здесь дикари. За 70 лет здесь произошло слишком много. Представь, что к нам на корабль попал пещерный человек, который стал бы гадить в коридорах, разводить костры в каюте, пытался убить и съесть врагов. Так вот, и мы здесь такие. Совершенно не владеем технологиями, никому не интересны и попросту опасны. Мы пока только куски мыслящего мяса, которые родились вчера и умрут завтра. В нашей голове сам собой вырос разум и живет в полной изоляции. Это трудно понять. Тут многое для тебя окажется немыслимым, и надо будет привыкать. Ты уже готов ходить в туалет по электронной почте?» «Что?» — изумился я. «Это шутка. Но в ней доля правды. Будет очень трудно освоиться в этом мире. У нас пока есть только идентити. Мы даже не представляем, что еще бывает виртуалити и глобалити». «Что это?» — спросил я. «Я третий месяц пытаюсь понять, что это, чтобы начать строить и получить права», — усмехнулся Ян. «Соревновательный конструктор личностных вселенных. Позволительный ресурс всеобщей мыслящей души. Так, понятно?»
1: «Понятно», — кивнул я.
0: «Ну что ж, мне нравится. Но я не понимаю, почему надо врать нашим людям?»
2: «Пока просто поверь на слово», — сказал Ян. «Надо. Я тоже не верил сначала».
0: «Люди должны знать правду», — сказал я твердо.
2: «Не всегда и не сразу», — сказал Ян.
0: «Всегда и сразу», — сказал я.
2: Ян вдруг замер и торопливо прижал мизинец к уху. Лицо его помрачнело. Он медленно поднял взгляд на меня. «Что ты сказал старейшинице?»
0: «Все сказал, я ему звонил из шлюза по селектору».
2: «Из шлюза по селектору», — повторил Ян уныло. «Из шлюза по селектору. Мне такое в голову не могло прийти».
0: «А разве вы не следите за кораблем? Не прослушиваете селектор вашими муравьями и телепортациями?»
2: «Да», — сухо ответил Ян. «Но совсем не так оперативно, как тебе кажется».
0: «Что-то случилось?» — улыбнулся я, чувствуя торжество. «Старейшина Ци рассказал экипажу правду?»
2: «Нет», — сказал Ян тихо. «Старейшина Ци повесился на шелковой шлейке».
3: Вы слушали рассказ Леонида Каганова «Горшки и боги». Билл Джонсон. «Выпьем, господин посол».
4: «Прости, что отвлекаю тебя на работе, Тони», — сказал брат. «Около часа назад умер Сэм».
2: «Боже правый», — подумал я. «Я все не мог выкроить время, чтобы его повидать, а теперь время истекло». «Он не мучился? Это произошло быстро?» — спросил я.
4: Стив покачал головой. «Паршивая история, Тони. Говорят, он потерял сознание. В общем, упал, когда доставал из шкафа рубашку. Должно быть, при падении ударился головой о косяк. Соседа по комнате как раз не было дома, поэтому нашли Сэма только вечером. Он лежал без сознания, весь в крови».
2: «Проклятие!» — тихо выругался я. «Его хотя бы отвезли в больницу».
4: Стив опять покачал головой. «В доме как раз оказался врач. Навещал кого-то еще. Сэма уложили в постели, наложили на голову швы, а он все жаловался на боль в груди». Стив отвернулся от видеофона. Я услышал тонкий голосок, смех, топот бегущих ножек. На колени к Стиву забралась Элизабет, как раз праздновавшая свой второй день рождения.
5: «Ха-ха-ха!» – пропела она и чмокнула отца в щеку.
4: Вся ее мордашка и пальчики были перепачканы розовой глазурью.
5: «Элизабет!»
4: На экране мелькнула Роз, мать девчушки. Схватив дочку, она развернула ее, улыбаясь мне.
5: Элизабет протянула Стиву разноцветную бумажную салфетку с фосфоресцирующей надписью «С днем рождения».
6: «Элизабет, папа говорит с дядей Тони», — наставительно сказала Росс.
5: Она была невысокой, среднего сложения, с сильными руками и растрепанными светлыми волосами. Женщина мельком глянула на меня.
6: «Здравствуй, Тони. Как жалко Сэма».
5: Потом она снова занялась дочерью.
6: «Пойдем к гостям, милая. Пора развернуть подарки». «Подарки!» — восторженно подхватила Элизабет, соскочила с материнских колен и устремилась в кухню.
5: Мать бросилась за ней. Стив стряхнул с одежды крошки, отер выпачканное глазурью лицо и снова поднял на меня глаза. Мы улыбнулись друг другу. «То ли еще будет», — предостерег я. «Двухлетки — страшно занятой народ». «Она и сейчас ужас какая деловая», — пожаловался Стив. «Что же все-таки случилось? Новые осложнения с аортой?»
6: «Возможно.
5: Вскрытие все показало бы, но, думаю, нам это ни к чему». Стив тяжело вздохнул и отвернулся.
6: «Понимаешь, Сэм не хотел снова угодить в больницу. После последнего приступа он согласился на НО».
5: «Не оживлять». Своеобразный запретительный флажок. Пациент изъявил готовность умереть, уйти просто и быстро, избежав массированного вмешательства медиков. Я представил было Сэма подключенным к мониторам, ощетинившимся трубками и иглами, хрупкое тельце, задавленное механизмами. Сэм всего этого терпеть не мог. Такая кончина была бы просто абсурдной. Я не удивился, что он избрал для себя НО. «Расслоение аорты – это очень болезненно», – осторожно проговорил я. Впервые попав в больницу, Сэм жаловался, что у него нутро горит огнем. «Морфий ему давали в волю, как воду, сколько он просил», – сказал Стив.
2: «Помогало?»
5: «Говорят, да», – неуверенно ответил брат. Он был пульмонологом в больнице университета Небраски и хорошо знал, что такое мучительная смерть.
6: «Сначала любое средство помогает, а потом...»
5: «Когда похороны?» – спросил я. «Завтра мы с Бобом поедем в Дакоту. Предстоит разбираться в банковских и юридических делах», — с отвращением ответил он. «Похороны в субботу». Я принялся усиленно соображать, как перестроить рабочее расписание и вообще всю жизнь на ближайшие дни. К счастью или на беду, моя жизнь была не слишком насыщенной. В кои-то веки это оказалось кстати.
6: «Слушай, если в четверг прилетишь в Омаху, то вместе с Росс поспеете к пятнице», — предложил Стив. «Сестра Росс приедет посидеть с Элизабет, но она свободна только с вечера четверга. В нашем распоряжении будут две машины».
5: «Как скажешь, братишка. Ты у нас рулевой».
6: «Комплимент сомнительный».
5: «Прости, Стив. Несправедливо, конечно.
6: Но я гораздо ближе живу и назначен душеприказчиком», — закончил за меня брат.
5: Помявшись, он спросил: «Ты точно сможешь вырваться? Я следил за новостями. Ты мелькал на втором плане. Во весь экран красовался инопланетянин». Мне было приказано соблюдать полную конфиденциальность. К черту! Стив не имеет отношения к масс-медиа и умеет держать язык за зубами. Я включен в группу обеспечения безопасности посла.
6: «Так ты освободишься? Если нет, мы справимся сами».
5: Я напрягся. Наверное, выражение моего лица изменилось, потому что Стив слегка поморщился.
6: «Ты знаешь, что для меня главное».
5: «Не беспокойся, я обязательно приеду».
6: «Значит, увидимся в пятницу. Доступ к телу с 3 часов».
5: Я отключил связь и откинулся в кресле. Ремень врезался в плечо. Я снял кобуру и положил ее на стол. Потирая плечо, я посмотрел в окно. В Вашингтоне весна была в полном разгаре. На ветках набухли почки, кое-где проклюнулись листья. Вишни цвели вовсю. Я запросил прогноз погоды в Дакоте. Дождь со снегом, как и следовало ожидать. Когда вся страна в весеннем цвету, в Дакоте еще бушует метель.
6: «Хватит тянуть».
5: Я набрал в легкие побольше воздуха и снял трубку. «Кэрол, это Тони. Мне нужно взять отгул на несколько дней по личным обстоятельствам».
6: «Нет», — отрезала она.
5: Спустя 5 минут после звонка и первого «нет», я явился к ней в кабинет.
6: «Ни в коем случае! И не думай! Ты несешь ответственность за безопасность посла! После завершения переговоров, пожалуйста, но сейчас никак, извини!»
5: Я разглядывал стену у нее над головой.
6: Все в кабинете, от стандартного металлического стола до зеленого вращающегося кресла и глухих свинцовых жалюзи, исключающих наблюдение и прослушивание, несло отпечаток казенщины. Правда, именно благодаря насаждающим казенщину федеральным властям я вырвался из Дакоты и сделал карьеру. Они убедили меня, что я кое-чего стою. Они предложили мне хорошую работу. Я тяжело вздохнул. Тогда я увольнялся.

Ну а что же произошло в понедельник, вы узнаете в продолжении рассказа Билла Джонсона «Выпьем, господин посол» в модели для сборки на радио «Энергия» через пару минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Билл Джонсон. Выпьем, господин посол. Продолжение. В понедельник я стал героем. Память об этом все еще оставалась болезненной. Я припомнил, как, стоя рядом с послом, интуитивно почувствовал, что мне следовало бы сместиться чуть влево. Потом меня оглушила боль, и я шлепнулся на землю. Пуля, предназначавшаяся инопланетянину, угодила в мой пуленепробиваемый жилет. Посол покосился на меня. Его лицо было невозмутимым, словно маска. Все происходило, как в замедленном кино. На него набросилась куча охранников. Они повалили его на землю, прикрыв своими телами. Стрелявшего схватили. На допросе он признался, что принадлежит к левому крылу движения «Спасем Америку». Слишком все просто. Псих с винтовкой, понятное дело. К тому же не пострадал никто, кроме меня, да и меня уберег жилет. Я отделался внушительным синяком на груди. Событие лидировало в новостях один день, после чего ушло с газетных страниц. Дело аккуратно замяли. Слишком аккуратно. Откуда у него винтовка? Кто ему выписал пропуск? Каким образом ему удалось подкрасться так близко? И что вообще за этим стоит? Вопросы звучали логично, разумно, но подразумевали слишком уж простые ответы. Мы с Кэрол подозревали зловещий заговор, но не располагали доказательствами. Возможно, мы проявляли излишнюю подозрительность, но наше ремесло, в конце концов, в том и состоит, чтобы повсюду видеть заговоры. Но сейчас я не располагал временем. «Пойми, Кэрол, я должен похоронить Сэма».
1: «Там твои братья. Они справятся. Ты побываешь на могиле позже».
0: Она отвела взгляд, покачала головой и снова посмотрела на меня, и выражение ее лица смягчилось.
1: «Он все равно не узнает, что ты не приехал, Тони. Жизнь продолжается. Уверена, он предпочел бы, чтобы ты не пренебрегал работой. Он бы тебя наверняка понял».
0: Я вспомнил Сэма.
2: «Главное, что ты должен понять. Жители равнины похожи на нас.

0: говорят, как мы. Могут даже быть нашей роднёй, но рассуждают они не так, как мы», — внушал мне старик хриплым от курения голосом. Я стоял с ним рядом в пижаме с любимым одеялом под мышкой, а он держал меня за другую руку. Я помнил, каким высоким он мне казался, когда я смотрел снизу вверх в его лицо любителя виски. «Жители равнины считают себя индивидуалистами. Мерило каждой личности — работа. Мы другие. Семья для нас важнее рода. Род важнее клана. Клан важнее государства». Нет, вряд ли Сэм простил бы мое отсутствие.
1: «Черт возьми, Кэрол, я же старший в семье!» — крикнул я в отчаянии. «Как объяснить такие вещи человеку с равнины?» Я попытался взять себя в руки. «Я теперь самый старший в клане. Я должен присутствовать на похоронах».
2: Видя мое упорство, она зашла с другого боку.
1: «Вдруг потребуется твое участие в переговорах. Посол Мэйн говорит, что он у тебя в долгу. Ты уедешь, и мы лишимся этого козыря».
2: Я припомнил, как посол вместе с Кэрол вскоре после покушения явился навестить меня в приемный покой больницы. Голос у него был сухой, как наждачная бумага, и четкий, как у компьютера. Он нервно подергивал головой, становясь похожим на моего попугая. На этом его сходство с птицей заканчивалось. Посол, называвший себя Мэйном, был приземистым, несколькими дюймами выше Кэрол и широким в плечах. Я знал, что под его одеждой скрываются мышцы и костяк, а самые уязвимые места прикрывает экоскелет. Он был всеяден и происходил, по утверждению ксенобиологов, от прямоходящих охотников, совсем как первобытные люди. Он больше напоминал росомаху, чем примата, но мне нравился склад его мыслей. В том-то и состояла проблема. Я понял это еще тогда, когда нас нашел их торговый корабль. При всем различии наших рас мы были слишком схожими, а это таило потенциальную опасность соперничества. Наша раса больше преуспела в области некоторых технологий, зато инопланетяне не позволяли нам забыть, что это они нашли нас, а не наоборот. На нашей орбите завис их корабль, способный достичь любой точки на Земле, поэтому на переговорах они чувствовали свое превосходство. Возможно, мы обогнали их по части производства оружия, но не могли запустить его в космос и поразить цель. Наши носители были чересчур слабы, а пришельцы исправно уничтожали любой объект, приближающийся к кораблю и представляющий хотя бы намек на угрозу. Зато сами они были способны забросать нас астероидами, но астероидные удары не приблизили бы их к пониманию нашей технологии генной инженерии и не помогли бы затащить к себе на борт людей, чего им, по слухам, очень хотелось. Поэтому мы обменялись послами и приступили к переговорам. Переговоры тянулись уже очень долго. Им не было видно конца.
1: «Когда вы страдаете, страдаю и я», — сказал мне Мэйн в больнице. Взяв мою руку в свою, он заглянул мне в глаза. «Отныне ваше имя занесено в списки членов моего клана».
2: Кэрол удивленно приподняла брови, но для меня слова посла были полны смысла.
1: «Какие обязательства накладывает принадлежность к его клану?»
2: Я хотел было отвергнуть подобное родство, но воздержался, не представляя себе реакцию инопланетянина. Безопаснее было согласиться. «Ты серьезно?» — спросил внутренний голос. «Ты совершенно уверен?» Я обдумал ситуацию.
1: «Согласен», — ответил я.
2: «Но осмелюсь предупредить, что ответные акции не последуют. Вы не можете стать членом моего клана». Он помялся и произнес, опустив голову.
1: «Понимаю и принимаю. Возможно, наступит день, когда я заслужу право вписать свое имя в списки вашего клана».
2: Я вздохнул и с некоторым облегчением. «Никаких угроз войны. Но я обещаю вам покровительство своего клана на время вашего пребывания здесь и буду рад принять вас у себя», — сказал я. Он поднял глаза, черные и неумолимые, как у акулы. Я попытался прочесть выражение его лица, но оно было слишком чужим.
1: «Согласен».
2: Ответив так, он встал и покинул палату. Я смотрел вслед на его спину, обтянутую тканью. Теперь я принадлежал к его клану, а он находился в союзе с моим. Оставаясь на земле, он мог потребовать защиты и помощи от меня и моих близких. Мне хотелось надеяться, что Мэйн не оценил всего значения моего жеста. Выяснять меру его щедрости тоже было не в моих интересах. Этот разговор состоялся неделю назад. Оказалось, что минуло целое столетие. Неделю назад Сэм был жив, а я был свободен поступать, как мне заблагорассудится. Теперь передо мной стояли проблемы иного рода, и Мэйну среди них места не находилось. Моей главной проблемой стал Сэм и те перемены, которые внесла в мою жизнь его смерть. Я потряс головой, отгоняя воспоминания, и взглянул на Кэрол. «Ты не права. У нас с Мэйном сугубо личные отношения, так что присутствие моей скромной персоны никак не повлияет на ход переговоров. Но нет!» – отрезал я и встал. «Я еду на похороны. Через час у тебя будет мое заявление об отставке». На следующий день я был уже в Омахе. В аэропорту меня встречала Росс. За нее цеплялась Элизабет. Увидев меня, Росс помахала рукой. Я поспешил к ним навстречу. Женщина обняла меня. Девчушка чмокнула в щеку. «Тебе хочется полетать, Элизабет?» – спросил я.
3: «Нет»,
2: – твердо ответила она и спрятала личико в материнской юбке. Потом на меня глянул один лукавый глаз. «Ну, немножечко», – не отставал я. «Тони», – взмолилась Росс. «Прямо здесь?» «Здесь», – решительно постановил я. Я подхватил Элизабет под мышки и подбросил в воздух. Она раскинула руки и ноги, не обращая внимания на пассажиров. Как я по ней соскучился. Она хохотала, запрокидывая голову. Ее волосы раздувал ветер. Росс улыбалась, качая головой. «Готова?» – спросила Росс, когда я вернул Элизабет на землю. Девочка пыталась идти прямо, но ее походка напоминала движение хмельного матроса. Она продолжала хохотать до тех пор, пока я не усадил ее себе на плечи. «Да, готова». Мне понравилась Омаха и дом Стива. Он был выстроен у подножия холма в стиле ранчо, и на первый этаж приходилось подниматься по лестнице. Дом стоял на западной оконечности города, где словно дикие цветы вырастали новые кварталы, и где кукурузные поля проигрывали сражение бульдозером строителей. Элизабет схватила меня за руку и потащила показывать дом, лужайку, свои цветы и игрушки. За нами неотступно следовала Росс и причитала.
4: «Я видела в новостях, как тебя подстрелили».
2: С этими словами она мгновенно изменилась. Только что она была моей беспечной невесткой, а теперь превратилась в сестру милосердия, обеспокоенную состоянием пациента. Сначала она окинула меня внимательным взглядом, потом подошла ближе, чтобы осмотреть грудь в том месте, куда ударилась пуля.
4: «Как ты себя чувствуешь?»
2: «Меня осматривали, Уолтер Рид», — заверил я ее. «Я не пострадал».
4: «А посол?»
2: «Ни царапина».
4: «Ты его больше не охраняешь, Тони?»
2: Я взглянул на тюльпаны, которые показывала мне Элизабет. Белые, красные, не раскрывшиеся бутоны. Охрана не отступает от него ни на шаг. Я всего лишь один из многих. Росс отошла в сторонку. Элизабет увидела бабочку Данаиду и кинулась за ней в погоню. Уверенный, что бабочке ничего не угрожает, я последовал за Росс. Зайдя за дом, мы остановились у изгороди и стали смотреть вдаль. Возможно, через год дома вырастут и здесь, но пока перед нами по-прежнему простиралось поле, вспаханное, в соломе от прошлогоднего урожая, ожидающее сева. Жирный чернозем блестел от утренней росы.
4: «Ты считаешь, что не делается все к лучшему?» – спросила Росс.
2: Вряд ли она имела в виду поле. «Нет», – ответил я немного погодя. «Бывает и к худшему. Постоянны лишь сами перемены. Иногда они происходят регулярно, как сев, созревание, уборка, пахота. А хороши они или плохи, зависит от твоей позиции и привязанности».
4: «А мне перемены не по душе», — заявила Росс.
2: «Знаю», — неуклюже вставил я. Росс отвернулась от поля и перевела взгляд на меня. Потом она опустила глаза.
4: «Мы здесь забыли о времени. Казалось, можно спокойно растить маленьких девочек. И тут нагрянули эти пришельцы».
2: Ее тон был очень горьким.
4: «Я не вынесу, если с ней что-нибудь случится».
2: Я слегка приобнял Росс, только и всего. Слова о том, что все обойдется, не давались мне. Элизабет продолжала охоту на бабочек. Росс похлопала меня по руке.
4: Идем в дом. Завтра нам предстоит дальняя поездка.

0: Росс никогда не сопровождал Стива в его путешествиях на север, в Дакоту, где он рыбачил, охотился и гостил у Сэма. Она оставалась на юге, в Небраске и Айове, работала или навещала родных. На этот раз поездка на север была неизбежной. Посидеть с Элизабет приехала Маргарет, незамужняя сестра Росс. Элизабет считала, что у нее две мамы. Маргарет эта мысль нравилась, а Росс спокойнее оставляла дочь с сестрой, нежели в детском саду. Мы передали девчушку с рук на руки, продиктовали номера экстренной связи, попрощались и отправились в путь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Шоссе, связывающее штаты, тянулось по Айове вдоль Миссури. Я вел машину, Росс была за штурманом. Мы плыли по реке из серого бетона. Навстречу друг другу шли по два плотных ряда машин. О существовании настоящей реки, несущей свои воды слева от нас, мы только догадывались. Она не открывалась нашему взору. К востоку уходили лесовые холмы. Ветер нанес горы пыли, которые теперь смахивало на скалистые горы в миниатюре. В тот момент, когда мы увидели изгиб реки, нам в ноздри неожиданно ударила вонь. Росс поспешно подняла стекло, и мы миновали гору навоза, собранного со всех скотопрогонных дворов Су-Сити. Огромный щит сообщал: «Это гора золота, дающая Су-Сити миллионы». К северу от центра города развернулось жилищное строительство. Дома разбегались на восток и запад, как заросли травы в прерии. Теперь вместо диких просторов мы видели аккуратные лужайки и улицы, проложенные словно по линеечке, но неизменно упирающиеся в тупики. Переехав через реку Биг-Су, мы оказались в Южной Дакоте. На Дакотском берегу выросли компьютерные заводы. Они были размещены именно здесь, потому что в этом штате взимались меньшие налоги на прибыль корпораций. Но школы, рестораны и прочая инфраструктура были лучше в Айове, поэтому люди, обитая на противоположном берегу Су, трудились в Дакоте. По мере нашего продвижения на север деревья попадались все реже, при этом они уменьшались в размерах, пригибались к земле, корчились от напора ветров. Росс совсем притихла. В душе она оставалась фермерской девчонкой из Айовы, пускай овладела профессией медицинской сестры-трансплантатора, а также усвоила, что на ферме должны властвовать порядок и красота. Съезд с главной дороги был обозначен знаком остановки и небольшой парковкой для грузовиков, видавшей лучшие времена. Холодная морось превращала это место в унылую дыру, лишенную иных признаков жизни, кроме неоновой вывески, то и дело вспыхивающей рекламой местного дешевого пива. Мы свернули направо и покатили по двухрядной асфальтовой дороге. На горизонте показались деревца, от которых нас отделяло бурое болото. «Саммит», — сказал я. У въезда в Саммит висел железный прямоугольник с названием городка и цифрой 277, числом жителей. Теперь их осталось 276. Мы проехали по главной улице, единственной мощеной улице городка, свернули у бильярдной налево, далее по гравию и грязи проехали еще два квартала и вновь сделали левый поворот. Сэм обитал в видавшем виды двухэтажном домике. На зеленой крыше красовались черные прорехи. Мои братья были уже на месте. Их машины стояли на лужайке. Рядом дымились железные бочки. Сжигали всякий хлам, вынесенный из дома. Воздух был насыщен влагой и горьким дымом. Я распахнул дверь. Мы прошли через прихожую и заглянули в кухню, где нас едва не сбила с ног волна жара и запах пыли. Мы с Росс закашлялись. Мой брат Боб сидел в большом продавленном кресле возле зашторенного окна. При нашем появлении бородач Боб широко улыбнулся.
1: «Мы бы открыли окно, да уж больно холодно снаружи».
0: И впрямь. Здесь, на высоте 2000 футов над уровнем моря, в самой высокой точке между Миссури и Миссисипи, задержалась зима. Снаружи раздался звук мотора.
1: «Только не это!» – застонал Стив.
0: Он стоял у кухонного стола с бутылкой пива в руке.
1: «Снова он!»
0: Боб осклабился. Я зажмурился.
1: «Неужели опять?»
0: Стоило мне пересечь границу Дакоты, и она впивалась в меня мертвой хваткой. Росс подошла к мужу. Рядом с этим гигантом она казалась крошкой. Громадина Стив страдальчески качал головой. Росс недоуменно переводила взгляд с одного брата на другого. Шум мотора стал надсадным. «Он!» Стив обреченно махнул рукой. Боб, не переставая скалиться, заметно напрягся. Я затравленно огляделся. Требовалось оперативно покинуть дом, но так, чтобы братья потом не покарали меня за малодушие. Однако дверь была всего одна, да и времени на бегство не осталось. Мотор смолк.
2: «Что происходит?»
0: — шепотом спросила Росс и от волнения прижалась к мужу. Я покачал головой, Стив плотно зажмурился, скорчил рожу, снова открыл глаза. Боб сполз в кресле. Слабый стук в дверь, скрип петель, и перед нами возник индеец. Среднего роста, с длинными сальными волосами, заплетенными в косичку. Кожа у него была медного оттенка, в черных глазах не осталось жизни. Одет он был в зеленую куртку военного образца, драную и в сальных пятнах, и джинсы.
3: «Как делишки?»
0: «Отлично!» — отозвался Боб и, неопределенно махнув рукой, осведомился, косясь на Росс.
2: «Выкатил свой лимузин?»
1: «Ага, выкатил!» — ответил индеец хриплым басом.
0: Речь его была дробной, как щепки из-под топора. «А трактор?»
1: «Тот еще не готов. Стоит у дома в двух кварталах отсюда!»
0: Он хрипло засмеялся.
1: «Сэм был мне другом. Мы с ним кореша. Он что-нибудь мне завещал?»
0: «Не знаю», — ответил Стив и соврал при этом. Кому, как не ему, душеприказчику, знать завещание. Просто он не хотел точить лясы с пьяным индейцем. «Спроси у адвоката».
1: «Сэм был мне другом», — повторил индейец и вынул из кармана сигарету.
0: Как он ее не выпрямлял, сигарета норовила переломиться надвое. Он обвел помещение мутным взглядом и, увидев меня, сказал:
1: «О, это ты, бугай?»
0: «Здорово, индеец», — покорно отозвался я.
1: «Никто не против, если я закурю», — осведомился индеец.
0: Ему было на нас наплевать, вопрос был чистой формальностью. Он зажег сигарету. Боб перестал ухмыляться.
1: «У нас нет пепельниц, индеец», — угрожающе проговорил он.
0: Индеец помахал в дыму рукой, как бы отметая недовольство Боба.
1: «Не беда!»
0: Он вытащил из кармана куртки зеленую рабочую перчатку, затвердевшую от масла и жира, надел ее на левую руку и стряхнул пепел в ладонь.
1: «Я и говорю, Сэм был мне другом. Он чего-нибудь мне завещал?»
0: Теперь негодовал Стив, а Боб прикрыл глаза. Росс потянула меня за рукав. Я наклонился к ней.
2: «У него накрашены ногти, розовый лак, а к куртке пришиты боевые патроны калибра 0.22. Зачем ему это?»
0: Я пожал плечами и выпрямился. Индеец докурил сигарету и сунул тлеющий окурок в задний карман штанов. Потом он сгреб весь пепел на ладони в горку и потер руки. Пепел оказался на полу. Боб встал. В нем было больше 6 футов роста и все 200 фунтов веса, одни мышцы. Но по сравнению со Стивом и со мной он выглядел кротышкой. Мы образовали перед индейцем живую стену. Росс спряталась за нами. Взгляд индейца был туманен.
1: «Я и говорю, Сэм был мне другом!»
0: «Знаем, индеец, знаем!» Он сделал шаг назад, мы продвинулись на шаг вперед. Не прикасаясь к нему, мы вытесняли его из дома. «Вы с Тедди Уэйфордом все еще устраиваете гонки на лимузинах?» — спросил у него Боб. Таким образом он отвлекал его.
1: «Нет, у него тележка для гольфа, ему за мной не угнаться».
0: Еще 2 шага к двери.
1: «Больно медленно ездит».
0: «Ты снял резец со своего лимузина, индеец?» — спросил я. «Следующие 2 шага».
1: «Пришлось снять», — ответил индеец, брызгая слюной. «С ним слишком шумно».
0: «Теперь он ездит еще быстрее?»
1: «Медленнее. Не пойму, в чем дело. Если Тедди поставит на свою тележку новый аккумулятор, я верну резец на место».
0: «Вот и дверь».
1: «Говорю, Сэм был мне другом».
0: Индеец поднял голову.
1: «Думаете, он мне что-нибудь завещал?»
0: «Пока, индеец». Он вывалился в дверь и оказался под дождем вперемешку со снегом. Росс наблюдала в окно, как он садится в свой лимузин и дергает заводной трос. Раздался натужный рев. Индеец укатил прочь. «Самоходная газонокосилка», — бесстрастно доложила Росс. Боб улыбнулся. «Это и есть его лимузин». Индеец свернул за угол и скрылся за деревьями. Отвратительный звук стих. Зато зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос индейца.
1: «Слушай, Бугай, я забыл кое-что тебе сказать».
0: Я еле разбирал слова из-за стука газонокосилки и помех мобильной связи.
1: «Тут один зовет тебя в бильярдную».
0: «Кто такой?»
1: «Убей бог, не знаю. Только он не принадлежит ни к одному из кланов саммита, а ребята выпили. Не знаю, кто это, но если хочешь, чтобы он остался цел, лучше беги туда».
0: «Ну, спасибо, индеец, что сразу выложил», — саркастически произнес я. Потом меня разобрало зло. «Нам ни к чему стычки с людьми с равнины, забравшимися сюда по ошибке. Посоветуем всем успокоиться, я мигом».
1: «А если чужак не из нашего клана?»
0: «Скажи им, что я считаю его примкнувшим, пока сам не нагряну и не разберусь, понял?»
1: «Понял», — буркнул он. «Давай поживее».
0: Трубка умолкла. Бильярдная Сэма находилась на главной улице как раз напротив банка, что я всегда расценивал как аллегорию божественной и одновременно низменной сути коммерции. За окном мигала красным и синим неоновая надпись. Я подошел, поскреб подошвами по стальной решетке у входа и быстро распахнул дверь. Воспоминания ударили меня, как кувалда. У стены справа стояла дюжина тяжелых дубовых кресел с высокими спинками и широкими подлокотниками, как у царских тронов. Древесина потемнела почти до черноты и истерлась от полувековой эксплуатации. Кресла были скованы одной цепью, да еще привинчены к полу, чтобы никто не превратил их в оружие для выяснения отношений. От обивки несло прокисшим пивом, самогоном и мебельным лаком. Пол густо покрывали розовые опилки. У ножек двух бильярдных столов, громоздившихся в центре помещения, их слой достигал толщины 2 дюймов. Столы были исцарапаны, кожаные чехлы луз потрескались, зеленое сукно залоснилось. В бильярд играли при свете 2 люстр с абажурами и 2 огромных ламп. Стойка бара была главной гордостью и отрадой Сэма. 30 футов сплошной древесины выглядели так, словно здесь обошлись одним единственным бревном. Бронзовая подножка у основания была неизменно надраена до блеска. Стена позади стойки представляла собой огромное зеркало, отражавшее горлышки полупустых бутылок. За стойкой располагался Чак. Он работал у Сэма барменом, сколько я себя помнил, но старше не становился. Сейчас он держал в руках дубинку, сверкающую, словно его собственная лысина, и поглядывал в дальний угол. На его физиономии была запечатлена скука. Глянув мельком на меня, он указал подбородком на компанию в углу. Там я увидел индейца, сидевшего за столиком с бутылкой пива в руке и улыбочкой на физиономии. При виде меня он перестал скалиться и напустил на себя серьезность. Посол Мэйн противостоял пьяной троице, состоявшей из 2 мужчин и женщины. Откинув капюшон, он готовился к прыжку. Приглядевшись, я увидел, как он выпускает и снова втягивает когти. В правой руке у пьяной женщины был нож с выкидным лезвием. Она перебросила свое оружие в левую руку и сделала выпад. Мэйн отразил удар, небрежно отшвырнул выбитую противнице нож и толкнул ее в плечо. Пьянчушка покачнулась, отлетела в сторону, однако устояла на ногах. Ее упрямый взгляд упал на бутылку с длинным горлышком, к которой присосался индеец. Тот предусмотрительно отъехал от женщины вместе со стулом.
1: «Брось, голубка!»
0: Индеец спрятал бутылку за спину.
1: «В этом баре не бьют бутылки. Ты же знаешь правила Сэма. К тому же я еще не допил».
0: «Это что еще такое?» — гаркнул я, как сержант на плацу. Все замерли. Я позаимствовал у Чака дубинку и, постукивая ею по ладони, двинулся по направлению к дерущимся. Индеец резво вскочил и занял место за моей спиной. Продолжение рассказа Билла Джонсона «Выпьем, господин посол» через пару минут в модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире Билл Джонсон. «Выпьем, господин посол». Продолжение. Голубка и двое пьянчуг глядели на меня из-под лобья и молчали. Мэйн выпрямился, но тоже ничего не сказал. «Чак!» — крикнул я, выразительно глядя на Голубку. «Мои друзья хотят пива!» Трижды угостив Голубку и ее дружков пивом, я сумел усадить их за столик. Еще один круг, в который входило также пиво для меня и индейца, и мятный ликер для Мэйна, и все мы превратились в закадычных друзей.
1: «Мы не знали, что он с тобой, Тони», — объяснила Голубка.
0: В нее попадала только половина пива из бутылки, так как остальное доставалось подбородку и шее. Она утерла рот рукавом. Я жестом велел Чаку принести еще.
1: «Просто мы подумали, что он не похож на члена клана. А раз так, то что ему здесь делать?»
0: «Правильно, нельзя терять бдительность», — сказал я ей умиротворяюще. «Тут нужен глаз да глаз. Вдруг забредут чужаки с равнины. Он действительно не принадлежит к моему клану, но он с нами в союзе».
1: «Раз так, другое дело», —
0: Голубка пьяно покивала.
1: «Раз он тебе годится, то для нас хорош».
0: «Очень тебе благодарен, Голубка. Более того, я тронут. Скажу Чаку, чтобы он еще попоил вас пивком». Встав, я сделал знак Мэйну и индейцу. «Только сегодня, конечно. Но сегодня пейте, сколько влезет». Под благодарные возгласы Голубки и ее дружков мы переместились в отдельный кабинет. Я уселся в кресло, обтянутое зеленой искусственной кожей. Мэйн занял гостевой стул с высокой деревянной спинкой и грязно-белой обивкой. Индеец остался стоять. «Индеец, расскажи всем, что Мэйн, — я указал на инопланетянина, — находится в союзе с нашим кланом. Новых инцидентов я не потерплю. Один раз это случайность, которую я еще могу понять. Но если подобное повторится, я расценю это как покушение на честь клана. Понял?»
2: «Понятно, Тони. Будь спокоен, я расскажу. Он с тобой в союзе, и ты не желаешь, чтобы его беспокоили».
0: Я кивнул. «Здесь он должен находиться под защитой», — продолжил я. «Этим займешься ты». Индеец понуро уставился на свою недопитую бутылку. На его физиономии появилось едва ли не пристыженное выражение.
2: «Наверное, я для этого не самый подходящий человек, Тони. Я уже не тот, что был», — проговорил он, запинаясь.
0: «Это не просьба, индейец. Я довел до тебя задачу. А сейчас перекуси и выспись. Возьми у Чака еды и кофе и ступай домой. Вид у тебя хуже не придумаешь». Он уже стоял у двери, я спохватился. «Сегодня ты был молодцом, индеец. Совсем как в прежние времена».
2: «Ну да!» —
0: он просиял. «Точно!» Он расплылся в улыбке и захлопнул за собой дверь. Я повернулся к Мэйну. «Господи, от вас одни неприятности».
3: «Я тоже рад снова с вами встретиться», — отозвался он низким лязгающим голосом.
0: Я вздохнул и покачал головой. «Что вы тут делаете, господин посол?»
3: «Ищу защиты. Меня попытались убить».
0: Я едва не расхохотался, вспомнив Голубку, но тут же сообразил, что он не шутит. «Господин посол...»
3: «Мэйн, называйте меня Мэйном».
0: «Мэйн», — продолжил я после паузы, — «мы задержали стрелявшего в вас и раскрыли все его связи. Сейчас нет места безопаснее, чем...»
3: «Вы не поняли», — перебил он меня. «Речь не о покушении на земле. Меня пытались убить на моем корабле».
0: Его корабль представлял собой огромный цилиндр, превосходящий размером астероид Цереру. Правда, если судить по массе, то можно было подумать, что он сделан из воды. Значит, внутри полый. Сколько миллионов живых существ находится внутри? Этого никто не знал. Люди там еще не бывали. Я знал одно. Корабль совершил длительные межзвездные путешествия и вызывал у меня сильный испуг.
3: «После последнего тура переговоров в Нью-Йорке я отправился обратно на корабль», — сказал Мэйн.
0: Он потягивал мятный ликер, я попивал виски.
3: «При выходе из атмосферы на моем транспортном корабле отключилась система жизнеобеспечения.
0: Я хотел вызвать помощь, но система связи тоже не работала. Температура внутри транспортного корабля стала быстро расти. При неисправной системе жизнеобеспечения я не мог бороться с жарой. Он отпил еще. На моей памяти подобного не случалось. Хотя я достаточно стар и помню, как все было, когда мы в последний раз обнаружили разумную жизнь на другой планете. Внезапная поломка сразу двух систем? Именно на моем корабле в самый ответственный момент. Согласен, Вселенная полна неожиданностей, а от случая не приходится ждать ничего хорошего. Но в данный момент я склонен искать причинно-следственную связь.
4: «Вы остались в живых», — напомнил я ему.
0: «Я катапультировался. Я предусмотрел такую возможность, прежде чем начать переговоры».
4: «На случай, если мы не проявим дружелюбие», — угрюмо предположил я.
0: «Я стар», — молвил он. «Несравненно старше вас. Я дожил до этих лет, потому что не полагался на судьбу».
4: Скрип окна на ветру заставил меня выглянуть на улицу. Снег с дождем прекратился, температура поднялась на несколько градусов выше нулевой отметки. Серые тучи не рассеялись, а все еще висели очень низко, но казались теперь менее тяжелыми и густыми. За ними угадывалось солнце.
0: «Как вы здесь очутились?» «Перед отлетом на корабль я справился о вас и узнал о вашей отставке. Агент Кэрол сообщил мне, где состоятся похороны, чтобы я мог прислать соболезнования. Зная место, я ввел координаты в систему спасательной капсулы. Дело довершил компьютер».
4: Я покачал головой.
0: «Я не об этом, Мэйн. Неважно, каким способом вы сюда попали. Мне надо знать, зачем вы сюда пожаловали. Стоит вам только попросить, и Кэрол организует вам полную безопасность. А что я? Мне трудно уберечь вас даже от ножевого удара в баре».
4: Он допил ликер и отставил рюмку.
0: «После покушения я принял вас в свой клан. Вы согласились, хотя ради осторожности оговорились, что я не могу претендовать на место в вашем клане. Вы сказали, что, оставаясь на земле, я могу рассчитывать на ваше покровительство».
4: Он раскинул руки.
0: «Где же я еще могу чувствовать себя в безопасности, если не среди членов вашего клана?»
3: «Будь прокляты все кланы вместе взятые», — пронеслось у меня в голове. «И все правительства с ними заодно, а главное — моя болтливость».
4: «Почему ваши соплеменники с корабля желают вашей смерти?» — спросил я. Мэйн встал и подошел к окну. Рядом с бильярдной располагался склад и дом Клэр, позади которого она разводила бульдогов. В детстве мы с братом играли с собаками и ухаживали за ними. Это были крупные, глупые, но дружелюбные звери с огромными лапами и ушами и такими уродливыми мордами, что с непривычки можно было хлопнуться в обморок. Они наскакивали на нас, прихватывали зубами нашу одежду и делали все, что надлежит делать примерному бульдогу в щенячьем возрасте. Клэр платила нам сущую мелочь, но мы любили ее питомцев и готовы были довольствоваться сластями, когда у нее кончались деньги. Стив завел трогательную дружбу с одним из щенков. Они никогда не расставались, и Стив иной раз даже уносил своего питомца с площадки. И вот однажды Стив не нашел своего щенка. Его продали. Клэр пыталась втолковать парню, что ей самой очень жаль, но бизнес есть бизнес. Стив не принимал этих доводов. Получив в утешение целую горсть леденцов и медиков, он кинулся домой, размазывая на бегу слезы. Весь свой заработок он отдал нам с Бобом и больше не появлялся у Клэр.
0: «Моя раса не единственная на корабле», — сказал Мэйн. «А мой клан не единственный в моей расе. Всякий раз, когда мы находим нужную планету, это способствует чьему-то процветанию на корабле. Но кто-то обязательно проигрывает. Корабль как целое остается в выигрыше, однако неудачникам от этого не легче».
4: «В этот раз потенциальная выгода была больше обычного», — догадался я. «А значит, и убыток тех, кто проиграл».
0: «Вы поняли суть проблемы», — произнес Мэйн.
4: «Что вы собираетесь делать?» Наконец он отошел от окна. Я облегченно перевел дух.
0: «Люди сделали мне новое предложение. К тому же я должен побывать на похоронах».
4: «Я предупрежу Кэрол», — автоматически сказал я и тут же спросил.
0: «Кто-нибудь знает, что вы здесь?» «Вряд ли», — ответил он. «Но это до поры до времени. Мои соплеменники уже нашли пустой транспортный корабль. Теперь они ищут меня или мой труп».
4: Я допил виски.
0: «Я должен похоронить Сэма», — сказал я упрямо. «Один звонок Кэрол, и охрана с равнины прикроет вас как щит».
4: «Это приведет сюда обитателей корабля», — возразил Мэйн. «Среди них окажутся не только мои друзья, но и те, кто задумал меня убить».
0: Окно задрожало от нового порыва ветра. По стеклу вновь забарабанил дождь. «Вы захватили с собой траурный костюм?»
4: Давным-давно, еще до рождения Стива, наша семья жила в доме Сэма. Внизу были кухня, ванная, гостиная и спальня Сэма и Лаверн. Наверху две крохотные спаленки. Я вспомнил высоченную лестницу, по которой было очень трудно взбираться. На сей раз детские воспоминания не подвели. Лестница действительно оказалась крутой, но для Мэйна это не стало препятствием. Я шагал за ним осторожно, чтобы не врезаться головой в дверной косяк или в потолок. Мэйн расположился в той спальне, что была справа. Спальня слева оказалась занята огромной серебристой антенной, которой полагалось красоваться снаружи.
5: «Связь?» – поинтересовался Мэйн.
4: «Развлечение», – ответил я. «Работает только на прием».
5: «А не лучше ли было установить ее на крыше?»
4: «Причуда Сэма. Ему нравилось на нее смотреть». Стив и Росс ночевали в спальне нижнего этажа. Боб разбил лагерь в кухне. Мне пришлось довольствоваться диваном в гостиной. Все поднялись ни свет ни заря. Стив приготовил на всех завтрак. Булочки, омлет с американским сыром и толстыми кусками бекона. Мэйн незаметно проверил еду на наличие аллергенов и ограничился сухой булочкой и собственным походным рационом. Насытившись, Боб воззрился на Мэйна.
5: «Какие планы на сегодня?»
4: Я допил апельсиновый сок и отнес тарелку в раковину. Стив положил себе еще омлет. Росс прихлебывала кофе.
0: «Сегодня мы хороним Сэма», — напомнил я.
5: «Знаю», — нетерпеливо бросил Боб. «Ты поедешь за знаком?» «Ты поедешь за знаком?»
0: «Разве у меня есть выбор?» — ответил я вопросом на вопрос.
4: Боб пожал плечами и снова посмотрел на Мэйна.
0: «Выбор есть всегда, нравится нам это или нет», — буркнул Боб.
4: «Хоронить надо, имея при себе знак. Старшего хоронят при знаке, а потом знак переходит к новому старшему».
0: «Съездим к Оле и возьмем», — решил я. «Если за послом придут, то сначала заглянут сюда, нас уже не будет».
4: «Что Оли подумает о нашем новом друге?» — насмешливо спросил Боб.
0: Стив фыркнул.
4: «Оли ничего не заметит, если заявитесь вы оба», — бросил он неодобрительно.
0: «Не так уж он и плох», — вступился я за Оли.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: Боб и Стив уставились на меня и дружно улыбнулись. Боб поднялся из-за стола.
0: «Остальное мы возьмем на себя. Будьте на кладбище за несколько минут до начала», — распорядился Боб.
4: Я кивнул и поманил Мэйна за собой. В прихожей Боб похлопал меня по плечу.
5: «Мы со Стивом потолкуем с ребятами», — тихо проговорил он. «Чтобы глядели в оба на случай появления в городе чужих».
4: «На кладбище всегда пусто. Оттуда видно во все стороны, кроме той, где лес».
0: «В лесу удобно спрятаться», — согласился со мной Боб.
5: «Или на холме, в соломе».
4: «Проверишь?»
0: «Хорошо».
4: Мы с Мэйном сели в ту машину, в которой приехали в сам метро, с и я. Наступал день. Сумрачный и дождливый, в самый раз для похорон. Я затемнил стекла, чтобы не было видно, кто сидит в автомобиле. Мы выехали на дорогу, свернули вправо, потом влево и покатили на юг, мимо голых холмов и полей. Из-за избытка камней их использовали только под выпас. Камни напомнили мне один случай, который произошел в Вашингтоне. Как-то раз меня пригласили на вечеринку в Джорджтаун, в особняк неподалеку от университета. Очень скоро я устал от всей этой суеты, антикварной мебели, напыщенной публики, в особенности от дочки одного не в меру агрессивного бюрократа, и удрал во двор, прихватив с собой бутылочку виски. Тогда я и нашел камень. С виду ничего особенного, просто булыжник размером в два баскетбольных мяча, черный, в серебряную крапинку. Он лежал у бассейна под карликовой ивой, сверкая брызгами от миниатюрного водопада. Ледник, некогда притащивший камень в эти широты, стесал его углы. Погладив камень ладонью, я почувствовал, что соскучился по дому. Сейчас мы ехали мимо бесчисленных камней того же вида, собранных в горке, чтобы не путались под ногами. Дождь, мокрое поле, голые холмы, камни. Все вокруг вызывало у меня блаженную улыбку. Камням было самое место здесь, а не в декоративном садике. И не им одним. Мы остановились на вершине каменистой гряды. Я поставил машину на ручной тормоз и вышел. Мэйн хотел было последовать за мной, но я тронул его за плечо. «Не надо, я на минутку». Я смотрел на раскинувшееся под серыми небесами озеро Саммит. Раньше на его месте было поле, одно из тысяч принадлежавших индейским племенам. Как рассказывал Сэм, один чудак, вообразив, что он не в Дакоте, а в Айове, решил поработать здесь плугом. Зуб плуга наткнулся на камень. Чудак вытащил камень и из дыры забил родник. Теперь озеро занимало целую котловину площадью в 3-4 квадратные мили. Среди его колышущихся вод торчали редкие деревца. Озера не было ни на одной карте, ни графства, ни штата, ни тем более федеральный. Тот, кто знает, где его искать, находит без труда. А если ты пришелец с равнины, то какого черта тебе здесь понадобилось? Я убедился, что кроме Оли на моего пассажира некому смотреть, и подъехал к цементному причалу, рядом с которым стояла хижина. Оли сидел на скамеечке. При появлении машины он поднял глаза, но не оставил своего занятия. «Он скульптор?» – спросил Мэйн. Я покачал головой и указал на слой стружки, устилавший землю вокруг Оли. «Просто любит строгать. Берет большую палку и превращает в несколько маленьких. Потом принимается за следующую». «Зачем?» – спросил Мэйн. Я глубоко вздохнул. Мне не терпелось с этим покончить, к тому же совершенно не нравилось торчать с Мэйном на виду. Оли был лучшим резчиком в этой части штата. Клянусь, его резец творил чудеса. Теперь у него артрит, пальцы больше не слушаются. Волшебство осталось у него внутри, снаружи ничего не видать. Он продолжает строгать, вспоминая былое, и вместо палки представляет себе законченную вещь. «Все остальные видят только стружку», — молвил Мэйн. «Это наша беда, а не его», — отрезал я. «Может, мы просто не умеем правильно смотреть? Идемте, у нас мало времени». Мы вылезли из машины и подошли к Оле. Он посмотрел на меня, на Мэйна, снова на меня и снова уставился на свою деревяшку. Его скамейка представляла собой корявый ствол, на котором было вытесано подобие плоского сиденья. Оле водрузил свою деревяшку на два пластмассовых рыбацких ведерка, как на козлы. Я сел с ним рядом и жестом показал Мэйну, что он может примоститься с другой стороны. Некоторое время мы сидели молча, глядя на темную воду. Озеро Саммит, что карта. Надо только уметь ее читать. Посередине, в самом глубоком месте, поднимались обманчиво округлые волны. Ближе к берегу, над подводным склоном, волны были поменьше, а кое-где зеленела безмятежная гладь, прозрачная, словно стекло. Разная рыба предпочитает разную глубину. Хорошему рыбаку достаточно одного взгляда на озеро, чтобы составить по волнам и цвету воды карту дна. Там водится карась, здесь щука, бычку под каменщику, подавай мелководье, окуню местечки, где из воды торчат ветки мертвых деревьев, затопленных много лет назад. Сэм утверждал, что мир подобен озеру, а населяющие его люди – рыбе. Большинство за всю жизнь так и не научится разбираться в происходящем. Лишь немногие умеют взглянуть на мир со стороны и уловить смысл вещей. К лучшим из этих немногих он причислял Оли. По традиции, при встрече с Олей я должен был заговорить первым. «Как рыбалка, Оля?» Он сделал очередное движение ножом, уронив на землю новую щепку.
2: «То лучше, то хуже».
4: «Да», — сказал я, — «ясное дело».
2: «Ты вернулся из-за Сэма», — сказал Оля.
4: На горку из щепок упала еще одна.
2: «Некоторые твердили, что ты не вернешься. Говорили даже, что ты откололся от клана, не желаешь больше иметь с нами дело».
4: «Пусть себе болтают», — отозвался я. «Кто бы что ни говорил, я вернулся». Олли был старше Сэма. Он был настолько стар, что даже его внуки были старше моих братьев и меня. Несколько зубов, все еще торчавших у него из десен, потемнели. Через редкие волосенки проглядывал морщинистый череп в бурых старческих пятнах. Но глаза сохранили зоркость. Говаривали, что он в курсе всех событий в саммите.
2: «Ты привез на похороны кого-то с равнины», — изрек Олли.
4: «Рос, жену Стива. У него уже есть маленькая дочка».
2: «У Стива дочка?» — Олли покачал головой. «Смешной был мальчуган. С виду утенок, да и только. А теперь у него свой ребенок. Весело!»
4: Я попытался представить себе Стива, детину под 7 футов, силача, способного переломать своим пациентам ребра, младенцем, смахивающим на утенка, и улыбнулся. «А это Мэйн», — представил я инопланетянина. «Сверху».
2: «Слыхали», — кивнул Оля. «Он связан с кланом?»
4: Я дал ему слово.
2: «После смерти Сэма ты имеешь на это право»,
4: — Оля покосился на меня.
2: «Знаю, как ты усмирил вчера голубку».
4: «Голубка и парни просто решили порезвиться», — выдавил я.
2: «Ты правильно поступил».
4: Он в последний раз струганул свою деревяшку, критически осмотрел дело рук своих, сложил нож и убрал его в карман. Потом встал и повернулся к Мэйну.
2: «У вас хорошие рекомендации»,
4: — Оля указал кивком головы на меня.
0: «Польщен», — молвил Мэйн.
2: «Он мне нравится»,
4: — Оля пристально смотрел на Мэйна.
2: «Не устраивайте ему неприятности».
4: Оли решительно зашагал к своей хижине. Мы с Мэйном остались ждать стоя. Оли вернулся через минуту. В одной руке он нес нечто завернутое в клеенку, сверток длиной в фут. В другой руке была банка. Передав мне сверток, он снял с банки крышку.
2: «Этим утром ко мне заглянул Лимба», — сообщил Оли. «Говорит, нашел следы, каких никогда прежде не видал. Вроде как от ботинок, только каких-то чудных».
4: Мы посмотрели на ноги Мэйна. У него была квадратная обувь громадного размера с тремя утолщениями там, где у людей пальцы.
2: «Наследили вокруг металлической торпеды, спрятанной в кустах. Лимба утверждает, что на торпеде есть надпись, но он не смог ее прочитать».
4: «Приземлившись, я спрятал капсулу. Надеюсь, никто на ферме не пострадал», — сказал Мэйн. «После этого вы пошли на запад, в город?» — спросил я его. «На юг», — поправил он. «Моя одежда обладает камуфляжными свойствами. Мы умеем перемещаться, оставаясь невидимыми». Оли посмотрел на меня, и на его старческой физиономии появилась щель. Оли улыбался. «Ферма Лимбо находится к востоку от города. Либо Мэйн солгал, сказав, что двинулся от места посадки на юг, либо вокруг города бродил кто-то еще. Ложь было бы слишком просто разоблачить, поискав капсулу к северу от города. Я склонялся к мысли, что у нас появился новый гость».
2: «Неплохо бы выпить», — заявил Оли и запустил руку в банку.
4: Пошарив там, он извлек на свет рыбий скелет с головой. Отбросив скелет, он поднес банку к губам и сделал большой глоток, от которого его кадык заходил вверх-вниз, словно поршень. Утерев губы, он передал банку мне. Банка была старая и сцарапанная, с какими-то надписями. Вверху жидкость была прозрачной, внизу собрался темный осадок. Жидкость пахла рыбой, какими-то неведомыми специями, маринадом и чистым спиртом. У меня заслезились глаза. Я отпил самую малость. Вкус оказался мягким. Угадывались корица и лавровый лист, но главенствовала рыба. Я узнал щуку. Потом все перебил уксусный дух, и я невольно разинул рот. Наконец мне в голову ударил спирт, и у меня внутри задул сквозняк. Я передал банку Оле, тот протянул ее Мэйну. Инопланетянин озадаченно заглянул внутрь и дотронулся до поверхности своим анализатором аллергенов. Потом также недоуменно уставился на дисплей, словно не мог поверить показаниям прибора. Убрав его, он взял банку длинными кожистыми пальцами и с сомнением глотнул. Оли с улыбкой наблюдал, как он жмурится. Открыв глаза, он вернул банку хозяину.
2: «Вкусно!» —
4: одобрил он своим скрипучим басом. «Очень вкусно! Этим способом вы сохраняете пойманную рыбу?» «Оля не рыбачит», — объяснил я. «Ему приносят рыбу другие». Я обернулся. «Кто теперь поставляет тебе самогон? Что-то не разберу вкуса».
2: «Ты спрашиваешь, как представитель власти или как один из нас?»
4: «Я — это я. Представитель власти подал в отставку, чтобы принять участие в похоронах». Оля одобрительно кивнул. «Сами те немногие любили центральную власть. Уехав в Вашингтон, я лишился уважения. Получив пулю, я вернул доверие земляков. Слишком дорогостоящий способ».
2: «В эту банку я залил продукт из нового аппарата флиппера».
4: Оля критически осмотрел банку.
2: «С тех пор прошло пару лет. Я как раз вынул ее, чтобы взглянуть, как доходит».
4: «Недурно».
2: «Еще не поспело», — проворчал Оля. «Парень мухлюет со старым зерновым рецептом. Когда не знаешь вкуса самогона, трудно замариновать хорошую рыбку. Тут нужно полное соответствие».
4: «Иногда перемены только к лучшему», — молвил я.
2: «Меня этими речами не проймешь», — предупредил Оля. «Перемены происходят слишком быстро, даже если их не торопить».
4: «А Сэм рыбачил?» — спросил Мэй.
2: «Сэм? Ну, этот куда только не закидывал удочки. Да, знатный был рыбак. Все время таскал из воды рыбу, а есть не хотел. Заставлял рыбку плясать под свою дудку».
4: Оля ухмыльнулся.
2: «Он и с людьми так поступал. Ловил их на крючок, как рыбешек. Никогда не знаешь, что попадется, но все равно интересно. Я не такой. Ловить рыбу не люблю, зато меня хлебом не корми, дай повозиться с ней потом. И с людьми то же самое. Сэм и я, как две стороны одного зеркала. Одно лицо смотрит туда, другое сюда».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире рассказ Билла Джонсона «Выпьем, господин посол». Продолжение. Мир как озеро. Сэм и Олли сидят на его берегу, болтают, посмеиваются и глядят на воду.
1: Пихаю в банку рыбешку, добавляю спиртного, специй, чуть маринаду и убираю на несколько лет. С такими клыками, как у меня, маринованную рыбку легче есть.
0: Он снова продемонстрировал нам в улыбке свои беззубые десны. «На моем корабле за одну эту банку немало бы заплатили», — сказал Мэйн.
1: «Обожаю судачить о деньгах», — признался Олли и снова подал Мэйну банку. «Глотни еще. Давай поболтаем».
0: Я оставил их вдвоем, чтобы отнести в машину сверток в клеенке и полюбопытствовать, что в нем. Знак представлял собой две потемневшие от времени кости. Судя по всему, когда-то они принадлежали животному крупнее кролика, но меньше лани. Я провел пальцем по костям, ощутив все изъяны поверхности, потом вновь завязал сверток и аккуратно положил его на заднее сиденье. Сэм никогда не распространялся про знак нашего клана. Он ограничивался намеками на его чрезвычайную важность. Раз в году, на ореховый праздник, что перед самым Новым годом, знак осторожно выкладывали на стол, застеленный белой скатертью. Стол всегда ставили в дальний угол, чтобы не мешал, но в то же время оставался на виду. Как-то раз я просидел рядом с Сэмом целую ночь, снабжая его едой и пивом, слушая и наблюдая. Члены клана подходили к столу бочком по одному и смотрели на знак. Немного выждав, Сэм говорил каждому несколько тихих слов. Каждый слушал, кивал и улыбался, а иногда негромко делился своими неразрешимыми проблемами. Положив рядом со знаком несколько долларов, люди удалялись. Оставаясь с Сэмом наедине, я убирал деньги в сейф у него под креслом. Я знал, что следующие несколько дней Сэм будет заниматься проблемами, в которые его посвятили. Иногда они находили разрешение, иногда нет. Ничто не совершенно, даже знак, но он все равно оставался для нас могущественным символом. Для всех остальных это были просто старые кости. Я понимал, что мне предстоит, и не возражал бы еще выпить соли для храбрости. Дав себе слово, что как-нибудь я обязательно это сделаю, позвонил с мобильного телефона Кэрол. Ее личный секретарь была моей давней приятельницей и сама отвечала на звонки по частному номеру, не доверяя проверку автоответчику. Филлис взяла трубку уже после двух сигналов.
2: «Служба безопасности».
0: «Доброе утро, Филлис. Это я».
2: «Тони!» — радостно воскликнула моя подруга. «Рада тебя слышать. Я уже по тебе соскучилась».
0: «Ты врешь лучше всех остальных сослужив,

0: месяцев, Филлис, ласково ответил я. Мы не виделись всего 2 дня.
1: 2 невероятно долгих дня.
0: Я подал в отставку. Я уже не вернусь, так что привыкай.
1: Ты нужен, Кэрол. Дела идут не блестяще.
0: Я знаю больше, чем ты думаешь. Она у себя?
1: Момент.
0: Я оглянулся на крыльцо и увидел сразу 3 откупоренные банки. 4-ю Оли держал в руках, пока Мэйн проверял ее своим анализатором.
1: «Тони, ты где? Тут такое творится, что чертям тошно!»
0: Голос Кэрол звучал, как всегда, твердо. Я не почувствовал и оттенка отчаяния. «По-прежнему в Дакоте. Сегодня похороны».
1: «У нас проблемы, Тони. Инопланетянин, которого мы никогда не видели, совершенно незнакомая разновидность, пожаловал к самому президенту».
0: Я кивнул. «Держу пари, он держится не как посол». На том конце помолчали.
1: «Совсем не как посол. Как генерал. Мэйн пропал. Они считают, что он у нас, и хотят получить его назад. Они предъявляют требования и почти угрожают. О торговле больше и речи нет. Мы должны найти Мэйна».
0: «Я знаю, где он».
1: «Где?»
0: «Ярдах в 50 от меня. Выпивает с моим старым другом», — сказал я.
1: «Рассказывай, Тони, что происходит?»
0: Я коротко объяснил ситуацию, как будто речь шла о сущей безделице. Закончив, я услышал ее дыхание. Я опять оглянулся на Оли и Мэйна. Оба держали по банке и жадно пили. Поставив склянки, они о чем-то заспорили, потом взяли по новой емкости. Я стал свидетелем дегустации по-дакотски.
1: «Охраняй его, пока я не примчусь. Сейчас же еду в аэропорт Эндрюс. Пару часов, и я на месте».
0: Я прыснул.
1: «Что тут смешного?» — крикнула она.
0: «Куда ты полетишь? В Фарго? Су-Сити? Миннеаполис? Это ближайшие города с аэропортами, способными принимать приличные самолеты».
1: «Значит, именно туда».
0: «Оттуда тебе придется ехать много-много часов». Я посерьезнел. «Ты заявишься во главе каравана грузовиков, и бог знает чего еще».
1: «Ну и что?»
0: «А то, что здесь не жалуют чужаков. У себя на возвышенности мы зовем их пришельцами с равнины. Если ты нагрянешь без приглашения вместе со своими силами вторжения, то кто-нибудь, перепившись, наверняка пару раз пальнет. Может, в тебя, может, и в Мэйна. За то, что притащил за собой, кого попало».
1: «Не посмеют».
0: Ее голос потерял прежнюю решимость. Я вздохнул. «Понимаешь, Кэрол, в одном из соседних городков человека пристрелили среди бела дня на главной улице в присутствии сотни свидетелей. Убитого дружно недолюбливали, к тому же его смерть положила конец распри между 2 кланами. Эта смерть всех устраивала. Но нагрянула полиция, чтобы навести здесь свою равнинную законность. Если бы они кого-нибудь арестовали, это привело бы к возобновлению клановых распри».
1: «И что дальше? Что удалось выяснить полиции?»
0: «Ровно ничего», — ответил я ей. «Никто ничего не видел, так что и говорить оказалось не о чем. Учти, среди бела дня, на главной улице. Могильное молчание».
1: «Что ты пытаешься мне внушить?»
0: «Мы здесь сами заботимся о своих, Кэрол. Позволь нам действовать по-нашему».
1: «Мы не имеет к вам отношения».
0: «Сейчас имеет. В данный момент он находится под защитой крупнейшего клана в графстве. Он в полном порядке».
1: «Чей это клан?»
0: «Мой».
2: Ситуация у хижины изменилась незначительно. Оля и Мэйн сидели рядышком на скамейке. Мэйн внимательно наблюдал, как Оля чертит палочкой в пыли. Время от времени они припадали к банкам.
1: «Чего же ты от меня тогда хочешь?»
0: «Осторожности. Приезжай, но только одна. Незачем тащить за собой свиту. Сначала убедись, что за тобой нет хвоста, а потом милости просим. Можешь захватить любые средства связи. До твоего приезда я позабочусь о безопасности Мэйна».
1: «А что потом?»
0: «Мы соберемся втроем и решим, как быть дальше».
1: «А следы? Что если за Мэйном увязался кто-нибудь с его корабля?»
0: «Со всеми неприятностями мы справимся собственными силами». «Хотелось бы мне в это верить». На этот раз молчание затянулось. Это уже походило на провокацию. Подобным штучкам меня учили на курсах по переговорам с террористами, захватившими заложников. Длительное молчание вынуждает самого нервного заговорить первым. Но, как выяснилось, со мной не играют.
1: «Не нравится мне это, Тони.
0: Однако у меня нет выбора. Придется поступить по-твоему».
2: «Отлично», — сказал я и перевел дух. «Оказывается, я давно перестал дышать. Дай мне еще разок, Филлис. Я ей объясню, как тебе сюда добираться и где я буду тебя встречать».
1: «Хорошо, соединяю».
2: Щелчок, тишина, новый щелчок. И я услышал голос Филлис.
1: «Итак, как ее доставить?»
2: Я дал краткие указания. Филлис повторила все слово в слово, чтобы ничего не упустить.
1: «От нее самой этого никогда не дождешься, поэтому говорю за нее. Спасибо, Тони. Спасибо за все».
2: «А сама она на такое не отважится?»
1: «Никогда. И еще, этого она тоже не скажет, но она не хочет, чтобы ты уходил», — сказала Филлис.
2: «Откуда ты знаешь?»
1: «Твое заявление об уходе так до меня и не дошло. Как лежало в конверте у нее на столе, так и лежит. Конверт по-прежнему заклеен. Как думаешь, почему?»
2: Я смотрел на рябь, которую поднял ветер на озерной глади, на траву, колышущуюся на холмах. Оля и Мэйн развалились на скамейке и обменивались ленивыми репликами. «Не знаю, Филлис, не знаю».
1: «А ты подумай, Тони».
2: Я думал сразу о многом, пока мы с Мэйном возвращались в город. Я запихнул сверток с костями под сиденье и свернул на другую дорогу вместо той, по которой обычно добирался до Оли. Это у меня профессиональные. Меня приучили не пользоваться изведанными путями. Старые привычки отмирают медленно, к тому же порой бывает невредно попрактиковаться. Особенно, когда вокруг города находят странные следы, принадлежащие невесть кому. На двери дома красовалась записка. Росс и Стив находились в церкви, а мне предлагалось ехать прямиком на кладбище, куда уже отправился Боб. Я переоделся и подвесил кобуру так, чтобы она не выпирала из-под пиджака. Мэйн счистил с подметок грязь и тоже переоделся. Мы встретились в кухне.
1: «Как я выгляжу?» – спросил он.
2: Больше всего он походил на огромную росомаху с нелепыми руками. Казалось, он сейчас снова отправится на холмы обсуждать с незнакомцами вкус рыбного самогона. Неудивительно, что следом за ним в город стремилась проникнуть всякая нечисть, а в мою жизнь новые проблемы. Но больше всего он походил на существо, находящееся под моим покровительством. «Отличный вид», — похвалил я. «Едем». Мы двинулись в объезд, не встречая по пути ребятишек. Всех их отскребли, нарядили в платьице и костюмчики, отправили в церковь на отпевание. Мы пересекли главную улицу и миновали вереницу машин, припаркованных у церкви. Наша церковь методистская, со шпилем высотой в 3 этажа, торчащим над всеми прочими городскими постройками. Купол венчает огромный крест с облезлой позолотой. Беленые стены, в окнах витражи в человеческий рост, цементные ступеньки к двери, вот и вся картина.
1: «У вас в городе много разных конфессий?»
2: «Не так много, как в других местах, но тоже хватает. Методисты ходят сюда, у католиков есть за городом аббатство Синего облака. Индейцы Лакота ходят в вигвам к шаману».
1: «Твой клан принадлежит к этой церкви?»
2: «Отчасти к ней, отчасти к другим».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Мы съехали с городской щебенки на сельскую. Казалось бы, щебенка она щебенка и есть, но даже в саммите существует различие между городом и остальной местностью. Разница невелика и неприметна для чужого, но мы-то чувствуем приглаженность городских улиц и ухабы сельских. Вроде бы ерунда, но в баре у Сэма вспыхивали драки и по менее серьезным причинам. Пока мы тряслись по сельскому бездорожью, в небе собрались тучи. Стало темно, как в сумерках. На ветровое стекло опустилась огромная снежинка, отказывавшаяся таять. Мы смотрели на нее, как на экзотическую бабочку из коллекции. Наконец она растаяла, оставив после себя грязный подтек. Я повернул налево к кладбищу. Теперь даже гравийное покрытие казалось нам роскошью. Оно сменилось почти непролазной грязью. Грейдер наведывался сюда не чаще одного раза в год, и то лишь в случае, если в соответствующем году в бюджете графства удавалось наскрести деньжат. Я склонялся к мысли, что бюджет не позволял подобного баловства уже несколько лет кряду. Я прыгал по колеям, оставленным другими автомобилями. Время от времени днище моей машины брало на себя работу грейдера, о чем свидетельствовал душераздирающий скрежет. Я поминутно менял правую сторону дороги на левую, левую на правую. Мэйн держался стойко и, знай себе, глядел вперед. Стоило дороге уйти в низинку, и мы оказывались посреди болота, заросшего камышом. По обеим сторонам торчали полусгнившие остатки изгородей, ощетинившиеся ржавой колючей проволокой. На любой сухой кочке восседала какая-нибудь птица. Сойка, дрозд, на худой конец воробей, провожавшая нас недоуменным взглядом. Я косился на Мэйна, дергавшего головой так же резко, как пернатый, и гадал, что творится внутри этой головы. Еще один поворот, и мы достигли кладбища. В канаве у перекрестка лежали штабелем заготовки для надгробных камней, получившие нужную форму, но не отполированные, без надписей. Вокруг, как щетина на лице мертвеца, росла трава. И бурая, сохранившаяся с прошлой осени, и свежая, пробившаяся уже этой весной. Чуть поодаль, на постриженной кладбищенской траве, по-военному шеренгами стояли могильные камни. Под ними, уравненные смертью, покоились мужчины и женщины, как знатные, так и безвестные. Я увидел машину Боба, могильный заступ и зеленый брезентовый навес. Рядом с тентом желтела горка свежевыкопанной земли вперемешку с камнями. Под тентом стояли в два ряда раскладные кресла. Боба нигде не было видно. Зато я приметил несчетное количество местечек, буквально умолявших, чтобы в них устроили засаду для прицельной стрельбы. Я едва не развернулся и не увез Мэйна подальше от беды. С одной стороны к кладбищу подступала роща, надежнейшее прикрытие. Через дорогу простиралось распаханное поле, на котором недавно выжигали прошлогоднюю солому. Обе обочины представляли собой грязевую трясину. Мы находились как бы на островке, окруженном опасностями. Поразительно, что прежде кладбище представлялось мне красивым, даже мирным местом. Странные следы, найденные вблизи моего родного города, все поставили с ног на голову. И куда подевался Боб? Я медленно доехал до свежей могилы и остановился рядом с машиной Боба. Поправив пистолет в кобуре, я приоткрыл дверцу.
1: «Мне выйти или остаться?» – осведомился Мэйн.
2: «Каким оружием воспользовался бы убийца своего корабля?»
1: «Лазерным».
2: «Оно прожигает машину?»
1: «Без труда».
2: «А какие у них приборы обнаружения и наблюдения?»
1: «Самые разные. Сканеры, регистрирующие тепло тела, датчики излучения и еще много всего».
2: Я задумался. При затемненных стеклах Мэйн оставался невидимым. Жители саммита, пользующиеся только собственными глазами, не будут знать, что он сидит в машине. Но для убийцы с боевыми приборами затемненные стекла не преграда. Мэйн был слишком крупным существом, чтобы сползти на пол. Он держался прямо и представлял собой образцовую мишень для снайпера. «В таком случае лучше выйти. В подвижную мишень труднее попасть», — постановил я. Мы аккуратно закрыли дверцы машины, но хлопки все равно показались оглушительными.
1: «Боб!»
2: – позвал я.
1: «Я здесь!» – откликнулся за могильный голос.
2: «Где?»
1: «Внизу».
2: Мы подошли к могиле и заглянули в нее. Яма была 8 футов глубиной, пол и стенки на 6 футов в высоту были залиты бетоном, чтобы сверху можно было навалить 2 фута земли, на которой будет расти трава. Боб стоял посередине бетонного короба и смотрел на нас.
1: «Какого дьявола ты туда залез?» – спросил я.
2: Он потер ладони, залепленные грязью, смущенно улыбаясь.
1: «Мне стало интересно, каково это быть похороненным. Да, я думаю, спрыгну туда на пару минут, а потом выберусь.
2: Но
1: не могу вылезти из этой проклятой могилы. Бетон и земля слишком скользкие. Дай руку».
2: Я посмотрел на свою чистую одежду и на окружающую грязь. На Бобе была до нельзя перепачканная роба.
1: «Где твой траурный костюм?»
2: «В машине.
1: Я думал, что вылезу и переоденусь».
2: «Боже всемогущий!» Я взирал на брата с отвращением.
1: «Если я начну тебя вытаскивать, то сам перемажусь. Даже подумать страшно, что скажет тетя Глэдис, если я буду на похоронах свинья свиньей. Побудь там еще, я что-нибудь придумаю».
2: Я вернулся к машине в надежде найти в багажнике оставшиеся с зимы цепи, веревку или шланг, чтобы можно было вытянуть брата из могилы и самому при этом не запачкаться. Я вытащил из кармана ключи и выронил их. Чертыхаясь, нагнулся. Бампер подмигнул мне вспышкой света. Я упал и покатился. Мэйн вскрикнул и замахал руками. Потом он зашатался и попятился, раскинув руки для равновесия. Его окутывал пар. Новая вспышка. Я увидел огонек в жерле лазера и обожженную дыру в одеянии поверженного наземь Мэйна. Из-под его ворота, из-под мышек, откуда-то из-под ремня валили клубы пара. Туловище лежало на земле, ноги свесились в могилу. Я побежал, пригибаясь и сжимая в руке пистолет. Рощу, где я видел вспышку, загораживал автомобиль. «Ты жив, Боб?»
4: «Что тут происходит, черт возьми?» – раздалось из могилы.
2: «Заткнись и делай, что я скажу. Ты можешь тащить Мэйна к себе вниз?» До меня донеслись пыхтение, шелест травы, шлепки по грязи, ворчание.
4: «Готово!»
2: «Он жив?»
4: «Кажется, дышит, хотя и с остановками».
2: «И то хорошо».
1: «Как бы я поступил на месте стрелявшего?»
2: «Он попал в Мэйна дважды и свалил его с ног, но где гарантия, что он его убил?»
1: «Пар – тревожный признак. Лазер легко прожигает материю и плоть.
2: Откуда взяться пару?» «Оставалось предположить, что у Мэйна есть под одеждой защитный панцирь, отражающий тепло. Выдержал ли он два попадания?» «Стрелявший обязан удостовериться, что дело сделано». Я заглянул под машину и увидел чьи-то ноги, несущиеся в мою сторону. Трижды глубоко вдохнув, я высунулся, сжимая в обеих руках пистолет, и произвел три точных выстрела. Существо, приземистое, массивное, во всем сером, так что было невозможно различить, где кончается одежда и начинается незащищенная плоть, трижды дернулось, но не прервало бег. Я увидел карикатурную физиономию и зловещую улыбку. Вместо зубов у существа были извивающиеся щупальца, вместо губ – прорезь в кости. Внезапно остановившись и расставив для лучшего упора ноги, существо направило на меня свой лазер. Улыбка стала еще шире, и я понял, что мне конец. В следующее мгновение голова существа разлетелась на куски. Тело немного постояло, словно раздумывая, не продолжит ли атаку. Казалось, утрата головы была для него обстоятельством, не стоящим серьезного внимания. Я успел подумать, что от инопланетян можно ожидать и не такого. Вдруг его башка всего лишь штатив для глаз, а мозги помещаются где-нибудь в брюхе. Но тут тело шлепнулось на землю. Я подбежал к незадачливому инопланетянину. Пистолет я держал наготове, чтобы стрелять при малейших признаках жизни. Отшвырнув пинком лазер, я потрогал тело. Оно оказалось холодным и походило на ощупь на полиэтиленовый пакет с камнями. «Это Синт». Я бросил взгляд через плечо и увидел Боба и Мэйна, грязных с головы до ног. Боб уставился на существо, покачал головой и нагнулся, чтобы рассмотреть лазер. «Не вздумайте», — предостерег его Мэйн. «Возможно, это персональное оружие, закодированное так, чтобы им мог воспользоваться только Синт». «Игрушка с секретом?»
1: «Не знаю точно, что это такое», — признался Мэйн.
2: «Если к ней прикасается не владелец, а кто-то другой, она взрывается», — пояснил Боб.
1: «Вы правы».
2: Я огляделся. Ветер заставлял траву ходить волнами. В одном ритме с травой наклонялись деревья в роще. «Они у вас случайно не парные?» — спросил я.
1: «Нет, закоренелые одиночки. Это живые машины для убийства. Их спускают с цепи и ставят конкретную задачу. Если двое окажутся в пределах досягаемости, то, скорее всего, уничтожат один другого», — ответил Мэйн.
2: «Непонятно, как такой вид умудряется выжить», — молвил я. Мэйн пожал плечами. Я смотрел на Синта. Вблизи было видно, что кожа у него такого же серого цвета, как и одежда. Совпадали даже оттенки, поэтому все сливалось в одно неразличимое целое. Существо выглядело пластилиновой поделкой, которую быстро размоет дождем. На груди у него красовались три отверстия. Мои пули отскочили от защитного жилета. У меня были основания гордиться собой. Пули легли кучно, почти одна в одну. Я знал, что мой инструктор по стрельбе остался бы доволен такой меткостью. Синт настолько походил на поясную мишень из тира, что казалось, вот-вот поднимется, как Ванька-встанька, сигнализируя об окончании стрельб. Впрочем, как ни барабанил по его одежке и по голой коже дождь, Синт отказывался оживать.
1: «Выходи, индейц!» — крикнул я, стараясь перекричать стихию.
2: Из-за деревьев показался индеец. Его видавшие виды куртка покрылась свежими пятнами от травы. Высохнув, они смешаются с остальной грязью. На голове у него красовалась обвислая широкополая шляпа, такая же замызганная, как и вся амуниция индейца. Зато его винтовка с оптическим прицелом поблескивала как новенькая. Он указал на дорогу и вновь скрылся в зарослях. «Приближается похоронная процессия», — сообщил Боб. Я тоже увидел черный катафалк в сопровождении вереницы машин и пнул носком ботинка Синта.
1: «Объясняйся теперь», — проворчал я.
2: «Не надо», — успокоил Боб. «Это саммит. Больше тебе ничего не надо ни знать, ни говорить».

0: Кэрол объявилась спустя час после наступления темноты, когда фонари на главной улице разгорелись по-настоящему. Мэйн, Оли и я сидели на крыльце бильярдной, передавая из рук в руки стеклянную банку рыбного самогона. Если я правильно запомнил, на сей раз мы лакомились под каменщиком. Боб, Стив и Росс находились внутри, угощая посетителей по случаю поминок. Судя по доносящимся из бара возбужденным голосам и музыке, вечеринка была в самом разгаре. Увидев нас, Кэрол остановила машину и опустила стекло. Уличный фонарь осветил ее лицо.
1: «Всю дорогу у меня не выходило из головы, что тебя могут прикончить. Стоило мне прикрыть глаза, и я видела твое тело в гробу», — произнесла она тихо и устало. Переведя взгляд на Мэйна, она добавила: «Я рада, что и вы невредимы, господин посол».
0: Выходит, за него она волновалась только во вторую очередь. Видимо, я не сумел скрыть замешательство, потому что Кэрол улыбнулась.
1: «Ты ведь больше у меня не работаешь? Значит, мне можно тревожиться за тебя».
0: А раньше поинтересовался я.
1: «Ты был агентом безопасности. Ты делал свою работу, я свою».
0: «Раньше я не был живым человеком, а теперь им стал».
1: «Ты и раньше был человеком», — осторожно возразила она. «Но одновременно ты был агентом».
0: «А теперь?» Она снова улыбнулась. «В Вашингтоне я ни разу не видел ее такой беззаботной. Я понял, что мне очень нравится ее улыбка. Как она умудрялась обходиться без нее столько лет? Мне вдруг захотелось заставить ее улыбнуться еще разок». Она хотела было выйти из машины, но я покачал головой. Она замерла, ее лицо окаменело, превратившись в привычную маску. Я лишь на мгновение увидел, как ей обидно, как больно, как одиноко. Искреннее участие мгновенно сменилось вашингтонской деловитостью.
1: «Разумеется», — молвила она, — «я все понимаю».
0: «Ничего ты не понимаешь», — возразил я. «Отгони машину за угол, на главной улице стоянка запрещена. Когда вернешься, поговорим». Я поерзал на ступеньке и слегка отпихнул Мэйна, чтобы освободить место для нее. Она смотрела на меня, вытаращив глаза. Не могла поверить, что я не боюсь и не брезгую к нему прикасаться, а он не жалуется на бесцеремонное обращение. Я снова увидел эту ее улыбку и остался доволен собой. Она отогнала машину за угол, вернулась, как я велел, и села рядом. На ней была куртка с меховой оторочкой, и я согрелся от ее прикосновения. Мэйн подал ей банку с самогоном, настоянным на рыбе. Почуяв запах, она наморщила нос.
1: «Что это за дрянь, Тони?»
0: «Старый семейный напиток». С этими словами я взял у нее банку, отхлебнул немного, чтобы показать, что это не опасно, и на всякий случай отер края рукавом. Я чувствовал себя неуклюжим подростком 12 лет, рядом с которым сидит самая красивая девчонка, которую он знает. Я все ждал. Вот она посмотрит на меня, дабы удостовериться, что это действительно я, а не какой-нибудь лощеный дипломат. Я поспешил отдать ей банку. «Это можно пить». Кэрол взяла посудину. Судя по ее взгляду, она полностью мне доверяла. Немного отпив, она вернула мне банку и спросила:
1: «Что здесь происходит?»

0: слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира, в завершающей части, окончание рассказа Билла Джонсона «Выпьем, господин посол». На главной улице было поразительно пусто даже для саммита. Ни одной машины, черный асфальт поблескивал в свете фонарей. Мостовую пересекали две белые параллельные полосы, как будто обозначавшие место перехода на другую сторону. Краска еще не успела просохнуть.
1: «Пора начинать гонки», — сказал Олли.
0: Мэйн кивнул. Из-за угла появился Тедди Уэйфорд на тележке для гольфа и индеец на своей газонокосилке. Они остановились рядышком между полосами. Между ними встал Лимба, в каждой руке у него было по флажку. В свете фонарей они казались не ярко-оранжевыми, а серыми. Мэйн откинулся и ударил кулаком в дверь бара. На стук появился Боб. Из бара донесся шум, дохнуло теплом.
2: «Чего тебе?»
3: «Начинается первый заезд», — объявил Мэйн.
2: «Пора», — сказал Боб и опять закрыл дверь.
0: В баре кто-то колотил кулаком по стойке и дико вопил. Вдруг все стихло. Спустя мгновение дверь распахнулась, и на улицу с ревом вывалилась целая толпа. Кэрол схватила меня за руку, чтобы ее не снесло со ступени к людской лавиной.
4: «Да что тут происходит, черт возьми?»
0: Бармен Чак вынес таз с банками пива, обложенными льдом. Проходя мимо меня, он осуждающе заметил.
2: «Пиво на гонках должно быть бутылочное, тогда оно быстрее охлаждается».
0: «Холода и так хватает», — возразил я, выдыхая облако пара. «А банкой никого не поранишь, даже если результат гонок приведет тебя в бешенство». Чак поставил свой таз на обочину, туда, где разместились Стив, Росс и Боб. Торговля пошла стремительно. Они едва успевали доставать из-под таявшего льда банки.
4: «Торгуете пивом на поминках? Любите же вы денежки?»
0: «Мы не заработаем на этом ни цента», — ответил я Кэрол. «Сначала мы угощали бесплатно. Утром мы соберем все деньги, уплаченные за остальное пиво, и сдадим их в фонд аварийного отопления».
4: «Зачем же тогда брать плату?»
0: «Бесплатным все перепились бы. Зачем нам пьяная толпа? А так народ пока держится прямо».
3: «Это очень важно», — Мэйн глубокомысленно покивал.
0: Кэрол была озадачена.
3: «Каждый, кто знал Сэма, делает на его поминках то, что у него лучше всего получается».
0: Стив, услышав объяснение Мэйна, довольно кивнул.
2: 10 на Тедди», — объявил он. «Говорят, он поставил новый аккумулятор».
3: 10 на индейца», — сказал Мэйн и виновато покосился на меня. «Поступить иначе было бы нелояльно».
0: Лимба взмахнул флажками, и гонщики сорвались с места. Тележку для гольфа почти не было слышно, зато лимузин индейца издавал оглушительный рев. Толпа отвечала ему тем же. Мэйн наклонился и сказал мне на ухо:
3: «Нам надо поговорить».
0: «О чем?»
3: «После покушения Синта я вышел на связь со своими друзьями на корабле. Мои враги знают, что я выжил. Им известно, где нахожусь. Я решил поставить друзей в равное положение с ними».
0: «Хорошая мысль», — похвалил я.
3: «Я рассказал им про подробности покушения», — продолжил Мэйн.
0: Лимузин индейца внезапно врезался в тележку Тедди и отскочил от резинового бампера. Тедди выругался и погрозил индейцу кулаком. Индеец с улыбкой приподнял шляпу. Толпа одобрительно взревела. «И что дальше?» — спросил я у Мэйна, когда рев немного стих.
3: «Меня попросили передать вам искреннюю благодарность за спасение жизни посла. На сегодняшний вечер они установили для саммита режим тотального воздушного патрулирования. Утром за мной прибудет транспортный корабль».
0: Он сидел рядом, откинув капюшон и повернувшись ко мне, не забывая наблюдать периферийным зрением за гонками. У него были плоские черные глаза, подернутые блестящей пленкой, как камни в ручье. «План хорош», — одобрил я. «Но зачем ждать до завтра?»
3: «Потому что я хотел с тобой поговорить».
0: Я допил настой и поставил пустую банку так, чтобы ее никто не задел. Казалось, Мэйн и я спрятались в капсулы безмолвия. Шум толпы казался теперь не громче комариного писка. Я окинул его взглядом.
2: «О чем ты хочешь говорить?»
3: «Как ты слышал, мы, улетая, хотели бы забрать с собой нескольких людей».
2: «Слышь, ты слышал, но не пойму, зачем».
3: «С каждой планеты мы берем по кусочку общества», — тихо ответил он. «Корабль велик, но Вселенная еще больше. Сюда мы больше не вернемся. Но мы хотим забрать с собой частицу Земли.
5: Зачем?
3: Мы не знаем, что нас ожидает. Одно известно. Каждая новая планета не похожа на предыдущую. Чем больше разнообразия у нас на корабле, тем больше выбор и вероятность, что кто-нибудь сумеет вступить в переговоры с жителями новой планеты и понять их.
2: Лимузин оказался мощнее, однако индейцу было трудно ехать по прямой. После похорон Мэйн накачал его пивом под завязку, желая отблагодарить за спасение. Индеец способен употребить немыслимое количество спиртного, но в данный момент он наверняка видел перед собой не одну трассу, а три, а то и четыре. Зато Тедди прикидывал оптимальную траекторию и строго ей следовал, да еще пригибался, чтобы не создавать торчащей головой дополнительное сопротивление воздуху.
5: Я окинул взглядом свой клан и все остальное население саммита. С каждым годом нас оставалось все меньше, так как молодежь неуклонно тянулась в города. На собраниях на восточном побережье я встречался с этими молодыми людьми, именующими себя изгнанниками. Вечно они всем недовольны и чувствуют себя потерянными, потому что не находят себе места за пределами Дакоты. Я тоже не находил себе там места. Я наклонился к Мэйну. «Мы поговорим». Я взял у Оли новую банку с рыбным настоем, пригубил и прикинул, какая рыба пошла в ход на этот раз. Кажется, опять щука. «Только не сейчас». «Этот вечер принадлежит Сэму». Мэйн кивнул. Я передал банку Кэрол. Лимузин индейца прогрохотал мимо. Что-то ударило меня по щеке. «Этот негодник опять приделал резец, чтобы быстрее ездить? Поди-ка сюда, индейец!»

сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия» вы слушали рассказ Билла Джонсона «Выпьем, господин посол» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.

сегодняшнем эфире звучат отрывки из произведения Иэна Бэнкса «Канал грез». Глава 10. Диспатчер. Диспатчер – специалист по оценке убытков по общей аварии в американском морском праве. Свет залил помещение. Она метнулась налево за другой верстак. Но было поздно. Она знала, что опоздала. Было слишком светло, или не могли не заметить. Она ожидала, что вошедший закричит на нее, но крика не последовало. Послышался как будто смешок. Затем шорох, словно кто-то шарил рукой по железной переборке. Там что-то брякнуло. Вошедший заговорил по-испански, но она не могла разобрать слов. Она осторожно выглянула над верстаком. Разорванная белая петля пластиковой веревки, которой она была привязана к верстаку, лежала рядом с ножкой. Ситуация была достаточно очевидной, но боевик на нее не отреагировал. Продолжая шарить по обшивке около двери, он выругался, ищет и никак не может найти выключатель. Она догадалась, что ее глаза за прошедшие часы привыкли к темноте, а его зрение все еще настроено на яркий свет люминесцентных ламп, которые горели в коридоре и остальных помещениях судна. Она огляделась в поисках какого-нибудь оружия, но ни на верстаке, за которым пряталась, и нигде поблизости не видно было ничего подходящего. Пригодился бы гаечный ключ, большая отвертка, обрезок металлического угольника. Здесь должны лежать десятки вещей, которыми она могла бы воспользоваться, но она не видела ни одной. В отчаянии она всматривалась по сторонам в темноту, а боевик меж тем сказал что-то еще и шагнул от порога в середину мастерской. Она еще раз приподняла голову в надежде, что все-таки увидит на верстаке что-то, чего не заметила раньше. Вошедший курил. Она видела, как мерцающий красный кончик сигареты переместился изо рта в руку. «Сеньорита!» Вдруг сзади она краем глаза углядела что-то длинное, тонкое и блестящее. Штабель железных прутьев. Она потянулась туда и схватила, что попадется. Боевик в это время наткнулся в полумраке на какое-то препятствие и выругался. Ощущение было, точно она держит руку скелета. Две тонкие трубки, одна близко к другой, холодные, как кость, не дать не взять локтевая и лучевая кости. Проведя по ним ладонью, она почувствовала на конце утолщение, напоминающее холодный медный сустав. Только тогда она сообразила, что держит в руках. До ее ушей донесся звук, как будто человек потер сквозь одежду ушибленное место, затем он снова позвал: «Сеньорита!» Впереди него плясал разгоревшийся ярче красный огонек сигареты. Свет из коридора блеснул на стволе автомата. Проведя рукой по металлическим трубкам, она нащупала два шланга. Шланги, свернутые в бухту, тянулись к баллонам. Баллоны стояли справа, но их заслоняла тень открытой двери. Хисако все еще оставалась за верстаком. Ее пальцы скользнули по трубкам. Она видела, как Брукман пользовался этим устройством, даже Филипп. Нашла краны и отвернула. Струя вырвавшегося газа зашипела, как целый клубок потревоженных змей. На секунду боевик замер в нерешительности, затем повернулся и шагнул в ее сторону. «Эй!» – произнес он. Мерцающий кончик сигареты приближался, покачиваясь, словно занесенный меч. Когда он приблизился настолько, что струя горючего газа, отразившись от него, пахнула в ее сторону, вызывая головокружение, она ринулась вперед, держа перед собой кислородно-ацетиленовый факел. От зажженной сигареты газ вспыхнул, раздался хлопок, и в лицо боевику неожиданно вылетел клубок ярко-желтого пламени. Огонь охватил его волосы, и она увидела лицо боевика с разинутым ртом и зажмуренными глазами в тот миг, когда его брови с шипением вспыхнули и обуглились под голубым пламенем. Его пылающие волосы осветили засунутый под левый погон берет, две пристегнутые к груди гранаты, висящие на правом плече калашников и пояс с маслянистой черной кобурой на левом боку. Тут он с трескучим, сыплющим искрами костром на голове, ярко осветившим всю мастерскую, вздохнул и хорошенько набрал в грудь воздуха, чтобы закричать. Света от него было столько, что она увидела в каком-то метре от себя висящий на крюке массивный гаечный ключ. Она стремительно шагнула, схватила его со стены и вскинула над головой. Зарождающийся крик не успел прозвучать, боевик не успел сдвинуться с места. Выроненная изо рта сигарета не долетела еще до палубы, когда разинутая пасть разводного ключа погрузилась в его череп, и боевик рухнул на палубу, как будто с размаху бросился на пол. Еще миг над его волосами плясали желтые и голубые язычки пламени,
Потом с шипением погасли, оставив побуревший обугленный череп. Запахло дымом, она закашлялась и только тут медленно отлепила со рта изоленту. Последний язычок пламени, неторопливо слизывавший кудрявые пряди около левого уха боевика, погас, залитый черной струей крови, текущей оттуда, куда вломилась круглая головка ключа. Она смотрела, подумала, и что же я чувствую? Холод, решила она. Как холодно. Она перевернула ногой безжизненное тело, сдернула с его плеча автомат и проверила, снят ли калашников с предохранителя. Из-за открытой двери не доносилось ни звука. Выждав несколько секунд, она положила на пол автомат и нагнулась, чтобы снять боевика форму. Но не успев дотронуться, остановилась. Выпрямившись, она подняла гаечный ключ и за всей силы ударила лежащего по лбу, и только тогда начала его раздевать. Снимая с него одежду, она тихонько насвистывала марш Суза. Она не собиралась переодеться в боевика, ей просто опротивила разодранная и испачканная юката. Хотелось снова быть одетой. Оторвав от юката несколько сравнительно чистых лоскутков, она кое-как вытерла на себе грязь, а одну узкую ленточку обвязала вокруг головы, чтобы волосы не лезли на глаза. Боевик оказался не намного крупнее ее, и его форма вполне подошла ей по размеру. Он был одним из тех, кто насиловал ее, тот, который кусал ее за ухо. Она пощупала мочку уха. Ухо все еще было распухшим и покрыто запекшейся кровью. В свете, просачивающемся из коридора, она обследовала гранату. Она даже прижала маленький блестящий рычажок и выдернула чеку, рассмотрела ее, затем вставила обратно и щелчком отпустила рычажок. Она попыталась припомнить, сколько времени прошло между тем, как Сукра бросил гранату в круг людей, и тем моментом, когда прогремел взрыв. Чуть больше 5 секунд, решила она. С Калашниковым было проще. Она осмотрела его. Предохранитель, автоматический огонь, полуавтоматический. Вставленный магазин был полон патронов, а на поясе висело 2 запасных. Пистолет оказался кольтом, как у Дендриджа. Предохранитель, простой рычажок, скул выпал. На поясе у боевика висел длинный охотничий нож. Она забрала его тоже. В одном из нагрудных карманов лежали зажигалка и пачка Мальборо. Сигареты она выбросила. Поискала рацию, но рации у него не было. Уже в дверях она вспомнила про часы и вернулась за ними. Маленькие Casio показывали 6:04. Она уставилась на циферблат. Не может быть, чтобы прошло так много времени. Неужели уже следующее утро? Она постучала по индикатору 6:04. Сбоку стояла маленькая буковка «Пи». «Пи» 6:04. Вечер. День еще не кончился. Невозможно поверить. Она думала, что проспала несколько часов. Тряхнула головой и сунула часы в карман брюк. Свет в коридоре показался ей очень ярким. Но в машинном отделении было еще светлее. Здесь громко гудели машины, пахло маслом и электричеством. И ни одного человека. Она прошла по решетке узкого мостика между главными двигателями к вспомогательному двигателю и гудящему дизель-генератору. Поднимаясь по трапу на главную палубу, она чувствовала себя незащищенной, как открытая мишень. Но все обошлось. Вечерний воздух еще хранил дневное тепло. С запада на самом краю неба виднелось единственное пятнышко красного света, а поверху через весь небосвод тянулся покров сплошной тьмы, безлунный и беззвездный. Сгустившийся мрак, чернее ночи. Она решила, что часы не ошиблись, это ее подвело чувство времени. Ощущая, как восточный ветерок овевает ее лицо и руки, она немного постояла, ожидая, когда тучи сомкнутся и закроют последний красный просвет, через который проглядывало солнце, и все вокруг окончательно погрузится во тьму.

просто не подумали их включить. Она скользила вдоль настройки, мимо темных иллюминаторов, направляясь к носу. Что делать, она не знала. Она вырядилась солдатом, но до настоящего солдата ей было далеко. Настоящий солдат остался лежать в мастерской, они скоро пойдут его искать, так что лучше, наверное, отказаться от этой затеи, сбросить солдатскую форму, прыгнуть в воду и уплыть. Она хорошо плавает и до берега недалеко. Она подошла к носовому концу надстройки. Сверху струился свет, но это были не топовые прожектора. В темноте свет казался очень ярким, а на самом деле это просто светились окна мостика. Они не позаботились о том, чтобы включить ночное красное освещение, позволяющее различать предметы в окружающей темноте. Может быть, они об этом просто не знали. Держась в тени, она прошла на нос к самому форштевню. В темноте забелели щепки. Она обернулась и посмотрела вверх на окна мостика. Они все были ярко освещены. Внутри никого. Она повернула обратно и нырнула в тень. На четвереньках, преодолевая наклон палубы, она поползла к носовым лебедкам и кладовкам. Оглянулась на мостик, там по-прежнему никого не было. Он выглядел покинутым, пока она не заметила поднявшееся в воздух облачко дыма где-то в середине судна. Затем рядом с первым появилось второе. Она подождала, не появятся ли курильщики, но те так и не показались. Она поползла вперед в центр V-образной оконечности носа и скоро ощутила под собой кучу щепок. Она искала струны, но нашла только штырь. Кроме щепок ничего не осталось. Колки и струны, видимо, выбросили за борт. Она уползла обратно в тень, засунув штырь от виолончели в кобуру рядом с кольтом. Очутившись под покровом надстройки, она встала на ноги. Следовало придумать, как поступить дальше. Она взяла в руки штырь и почувствовала, что ведет себя глупо. Присела на корточки, зажав автомат между ног, и уставилась в темноту, нависшую за носом судна. Над головой роились насекомые, привлеченные светом мостика. Перед глазами стояло, как падает Филипп. В ушах звучал голос Мандамуса, умолкший от пистолетного выстрела. Она снова наблюдала, как разлетается в щепки виолончель. Ощутила, как боевики входят в нее. Почуяла запах собственной горелой плоти, когда об нее тушили сигареты. Она вспомнила горящее небо, взглянула вверх и попыталась представить за тучами звезды. В полосе света, падающей с мостика, густо вились насекомые. Она вошла внутрь судна. В салоне было тихо и пусто. В воздухе стоял запах запекшейся крови и рассеявшегося дыма. Вся нижняя палуба казалась безлюдной. Телевизионная каюта все еще пахла семенем. Она понюхала темный воздух, втянула в себя резкий животный запах, желудок свело судорогой. Она вышла на лестницу и стала подниматься на мостик. Из полуоткрытой двери капитанской каюты доносился храп. Она приоткрыла дверь пошире, ожидая, что сейчас раздастся скрип или храп прекратится. Ничего не скрипнуло. Храп продолжался. Она бочком протиснулась в дверь, на ходу распахнув ее еще шире, чтобы впустить побольше света. Не каюта, а целые апартаменты. Напротив еще одна дверь, тоже открытая. Подождав немного, пока глаза привыкнут к полумраку, она двинулась дальше, к спальне. Там пахло влагой и шампунем. На кровати, завернувшись в простыню, лежал человек. Его руки были закинуты за голову, лицо обращено к углу переборки под иллюминатором. Сукре. Его грудь была гладкой, почти безволосой. Соски в полумраке казались совсем темными. Она тихо подошла к кровати, нащупывая кобуру на бедре. Она склонилась к нему и поцеловала. Ее волосы коснулись его лица. Он дернулся и проснулся, глаза сверкнули белым. Она немного отстранилась, и он, увидев ее, сначала немного расслабился, но тут же посмотрел выпученными глазами и хотел вскочить. Руки сначала схватились за простыню, прежде чем он успел сунуться под подушку. Но было поздно. Она уже приставила ему к груди штырь от старой виолончели и надавила на него основанием обеих ладоней, налегла всей тяжестью. Штырь воткнулся между ребер и прошел в сердце. Он пытался ударить ее по лицу, но она уклонилась. Продолжая одной рукой покачивать штырь в его груди, другой она вытащила из-под подушки пистолет. Он издал один только булькающий звук, как будто полоскал горло, и около рта и вокруг дырки в груди начали расползаться два темных пятна. Лунно-белые простыни там, где прорвалась его кровь, почернели. Последний звук, который он издал, когда его грудь опала, удивил ее, но потом она поняла, что этот звук исходил не изо рта, а из раны, проделанной штырем. Одно мгновение ее взгляд задержался на кровавых пузырьках. Она положила пистолет и еще один кольт в карман куртки.
На ночном столике лежала карманная рация. Она взяла ее и тоже засунула в карман брюк. Штырет виолончели оставила как есть. Она ужасно боялась, как бы он вдруг не ожил, поэтому крепко прижала большим пальцем его правый глаз, приставив пистолет ему к уху, и надавила изо всех сил, но ничего не произошло. Она с содроганием отдернула руку, внезапно испугавшись, что глаз лопнет и жидкость потечет по его щеке. Она решила, что Сукра действительно мертв. Бросив свой автомат, взяла его калашников, потому что этот был с прицелом ночного видения. На столике лежал УЗИ. Она прихватила его с глушителем с запасными магазинами. Оружием она нагрузилась до предела и, покидая каюту, вынуждена была идти очень осторожно, чтобы не брякнуть железом. Мостик пропах табачным дымом, но там никого не было. Она почувствовала себя обманутой. Заглянула во все каюты на палубе, даже в ту, где Орик убил первого боевика, но ни в одной из них никого не застала. Она спустилась на следующую палубу. Ничего. Она взглянула сквозь жалюзи уходящего на нос иллюминатора и увидела, что там кто-то стоит. Свет с мостика слабо высветил силуэт человека. Она почесала в затылке, снова вышла в коридор, постояла около трапа, но ни снизу, ни сверху не доносилось ни звука. Она вернулась на главную палубу и вышла на смотровой мостик, расположенный под козырьком. Человек все еще был там. Казалось, он стоял на носу, на том месте, где все было усеяно щепками от виолончели, и, опершись руками на поручни, высматривал что-то в той стороне, где над водой смутно мерцали отдаленные огни.

И он потянулся к своему автомату. Но ее был уже наготове. Он врезался снизу вверх в его подбородок, откинул его голову назад и отбросил его от фальшборта. Он рухнул на палубу, как сломанная кукла. Он не был среди тех, кто насиловал ее, поэтому у нее не хватило духа убить его просто так. Она оттащила его к правому якорному ящику, обезоружила, впихнула в якорный ящик, тихо закрыла люк и завинтила барашек. Таскать на себе столько железа было слишком тяжело, поэтому она выбросила все его оружие и один кольт в воду. Снизу донесся негромкий всплеск. Она, крадучись, снова направилась к главной настройке судна. Тут-то она нашла остальных. Они играли в карты, собравшись внизу под световым люком неподалеку от настройки. Из люка поднимался дымок, табак и травка. Она заглянула через край люка и увидела стол. Банки Сан-Мигеля, чей-то толстый косяк, карты и руки игроков. Она давно уже не курила никакой дури. Она лежала, прижавшись плечом к выпуклому краю люка, и вспоминала. Затем тихо взяла гранату, щелчком нажала рычажок, вытащила чеку и начала шепотом считать. Один и слон, два и слон, три и слон, четыре и слон, пять и слон. Еще не кончив отсчет, она приподнялась и мысленно, все так же посмеиваясь, уронила гранату в световой люк. Она слышала, как граната стукнула о стол. Слышала несколько удивленных вздохов, но не слышала отскока. И вот под ней содрогнулась палуба. Из отверстия люка вырвалось облако подсвеченного дыма. Крышка отлетела на петлях и разбилась в дребезги. А настил, а звук, оглушительный, как столкновение планет, ударил ей по ушам, словно школьный хулиган. Она полежала, выжидая. В ее ушах опять шумело и звенело, но это был надоедливый внутренний шум. Достав кольт, она приподнялась и заглянула в каюту, но сквозь дым ничего внизу нельзя было рассмотреть. Приподнявшись повыше, она просунула в люк голову и пистолет, потом голову, пистолет и туловище до пояса, осмотрелась и пришла к выводу, что все или мертвы, или очень близки к этому. Подождав, пока дым немножко рассеется, прислушалась, одновременно наблюдая за мостиком и боковыми проходами на верхней палубе по краям надстройки. Затем, повиснув на руках, спрыгнула на стол. От взрыва тот раскололся почти надвое. Полоски разлохмаченного ламината торчали, как непокорные вихры. Пришлось сначала раскачаться, чтобы приземлиться поближе к переборке, где остатки стола еще могли бы выдержать ее вес. Сквозь вонючий дым она полетела вниз. Болтающиеся на ногах слишком просторные сапоги заскрежетали по осколкам гранаты и игральным столам. Один из боевиков пошевелился и застонал. Она хотела воспользоваться ножом, но не смогла себя пересилить, поэтому приставила к его голове пистолет и выстрелила. То же самое проделывала с остальными тремя игроками, хотя только один из них проявлял малейшие признаки жизни. От крови палуба стала липкой. Разлетевшиеся карты приклеились к столу. Как ни странно, но раскуренный косяк остался цел. И даже прожег коричневое пятно на изрешеченном осколками пластиковом сиденье. Она отломила кончик, к которому пристал приварившийся коричневый кусочек пластиковой обшивки, и сделала затяжку. Косяк на вкус был противным. Она бросила его на палубу и придавила каблуком. Он зашипел. Она выскользнула из каюты, удивляясь, что никто не прибежал на шум, и только тут догадалась, что, по-видимому, убиты все. Однако она не решилась в это поверить и обыскала судно сверху донизу. В штурманской рубке она нашла зенитно-ракетные комплексы и заряды пластиковой взрывчатки. Снова взглянула на Сукре, лежащего на черно-белых простынях со штырем, как со стрелой Купидона в недвижной груди. Нашла кровавые пятна в каюте, где они недолго были вместе с Ориком, но не нашла там тело боевика, которого убил Орик. Нашла трех мертвых радиооператоров и мертвое радиооборудование. Она попыталась заставить его работать, но не смогла услышать даже радиопомех. Пустые гнезда от предохранителей смеялись над ней. Заглянула опять в телевизионный салон, где ее насиловали, и даже набралась смелости, чтобы зайти в кают-компанию, где все еще лежали разбросанные тела. Однако включить свет не рискнула. Примерилась к крупнокалиберному пулемету. Чтобы поднять его, ей потребовались обе руки. Прикинула на вес ящик с боеприпасами. Пулемет она бросила в коридоре, а сама направилась в механическую мастерскую, где первый убитый боевик залил кровью из своей головы, уставленной верстаками пола.

Через час после своего освобождения она снова была на мостике, совершив перед тем поход к носу, где боевик, которого она закрыла в якорном ящике, начал поднимать шум. Освещение мостика она переключила на красный свет еще во время первого посещения. В кроваво-красном мерцании она подошла к пульту управления лебедками и якорным устройством. Разглядывая панель, она постояла, приложив пальчик к губам. Наконец протянула руку и нажала кнопку. Правый якорь с громким всплеском упал в озеро. За ним загремела якорная цепь. Ее звенья поползли сквозь якорный ящик, где сидел боевик. Громыхание якорной цепи заглушило вопли боевика, но, вероятно, это был быстрый конец. Если бы она дождалась рассвета, то, наверное, увидела бы, как он вылетает из якорного клюза облаком алых брызг. От одной мысли, что его кровь разольется по поверхности озера, ее передернуло. Громыхание якорной цепи прокатилось по всему судну. Палуба под ногами отозвалась на него дрожью. Освобожденная от тормозов цепь разматывалась под действием собственного веса. Когда она остановилась, послышался глухой удар. Но Хисако не могла сказать, ушла ли вся цепь в воду или ее что-то задержало. Она рассеянно потерла грудь, слегка поморщилась, нечаянно дотронувшись до обожженного места, и подумала, что для бесчувственного человека вкус мести теряет свою остроту. Хисако Анода пришла к заключению, что больше на Надии убивать некого. И она решила нанести визит мистеру Дендриджу, который заслуживал внимания, как никто другой. Все по-прежнему выглядело

Пустая оболочка черного катамарана, проткнутая ножом Орика, свисала с края понтона. Она посмотрела на один из его неподъемных с мощным глушителем двигателей, прикинула, как его можно снять, сняла и подтащила к надувной лодке с Надей, пришвартованной к понтону. Пихнула винт военного двигателя в воду и нажала стартер. Двигатель вздрогнул и загудел. Даже на холостом ходу винт так и норовил забиться под понтон. Она выключила мотор, отвинтила Эвен Рьют от кормовой банки катамарана Нади и пустила его в темную воду. Работая при свете падающем судна и надрываясь так, что ломило руки и все тело покрылось потом, она заменила прежний двигатель мощным военным. Понтон находился с того борта, который был обращен к двум другим судам. Она держала рацию включенной и была несколько удивлена, что та до сих пор молчит. Похоже, что ни на Ле Серфли, ни на Накода никто ничего не услышал и не заметил. Занимаясь своим делом, она каждый миг ожидала услышать выстрел или трескучий поток непонятного испанского из рации. Но ее ожидания оказались, если так можно выразиться в этом случае, тщетными. Для того, чтобы погрузить все оружие в катамаран, ей пришлось сделать две ходки. Она до отказа заправила бак подвесного двигателя, воспользовавшись канистрами, стоявшими на понтоне. Затем уложила на дно лодки зенитные комплексы и взрывчатку и вновь запустила двигатель. Она оттолкнула катамаран от понтона. Надувная лодка заурчала в ночи и, описав плавную дугу, устремилась к видневшемуся впереди угловатому силуэту на ком.

0: Александр Бачило, «Настоящик».
1: Каждый сам за себя, один бог за всех, каждый сам за себя.
0: Питон вдруг понял, почему эта фраза крутится в его прожаренных мозгах, как заевшая пластинка.
1: «Я никак сомневаюсь»,
0: — с веселым изумлением подумал он.
1: «Что же, выходит, мне их жалко?»
0: Он окинул быстрым взглядом из-под капюшона оба ряда сидений. Вагон был пуст. Только на самом дальнем диванчике клевал носом седобородый человек в красной с белой опушкой шубейке и такой же шапке. Шапка совсем съехала на ухо, открывая тонкую полосу через висок, резинку, на которой держалась борода.
1: «Чего он бороду нацепил?» — встревожился Питон. «От кого маскируется?»
0: Он привстал было, зорко следя за ряженым, но сейчас же снова плюхнулся на место и мелко затрясся, будто в нервном припадке.
1: «Это же Дед Мороз, ёлки зеленые! Расслабься, бродяга! Праздник у них тут! Новый год, драть их за ногу!»
0: Отсмеявшись, он плотнее запахнул куртку, глубже натянул капюшон и, казалось, уснул.
1: «А может, и жалко.
0: Как представишь, что тут начнется в скором времени, так и впрямь не позавидуешь им. Вон они какие. Елочки наряжают, Деда Мороза водкой поят. Живут себе, о барьере слыхом не слыхивали, но и жили бы себе дальше. Что они мне сделали?»
1: Разомлевший Дед Мороз чихнул, досадливо сдвинул бороду на бок, потер нос вышитой рукавицей.
0: Шапка, конечно, свалилась с его головы, но он не проснулся, только озабоченно потянул на себя тощий мешок с подарками, цел ли, и снова захрапел.
1: «С другой стороны, обидно», — подумал Питон, неприязненно косясь на спящего. «Сидят тут в тепле.

0: себе в довольстве, сытые сволочи, фальшивые бороды привязывают. А Серега Бокарез в пещере остался с одной обоймой. Нет уж, пусть и эти кровью поблюют. И потом, какое мне дело? Деньги не излучают. Скину груз, заберу бабки, а там хоть потоп. Каждый за себя, один бог за всех. Поезд с затухающим воем остановился. Питон поднял голову. За окном ребристые стены тоннеля, толстый кабель под слоем пыли. До станции не доехали. В чем дело? Впрочем, он уже знал, в чем.
1: По техническим причинам поезд следует до станции Печатники, угрюмо прохрипел динамик.
2: То есть как Печатники?
1: Скинулся Дед Мороз.
2: Печатники только что проехали!
0: Он ошеломленно захлопал глазами, оглядывая пустой вагон. Отличный костюм, прогнусавил вдруг кто-то над самым его ухом. Дед Мороз вздрогнул и обернулся. Человек в наглухо застегнутой куртке с капюшоном, надвинутым на лицо, поднял с пола красную шапку, выбил ее о колено, но хозяину не вернул. Поезд тихо тронулся и покатил, набирая ход в обратную сторону.
2: «А что случилось-то?»
0: — с фальшивой беззаботностью спросил Дед Мороз.
2: «Авария?»
0: «Авария», — кивнул человек, пряча лицо. «Придется помочь».
2: «Рад бы, но...»
0: Дед Мороз поспешно повернул бороду, пристраивая ее на положенное место.
2: «Я ведь и сам на службе. Подарки детворе развести надо, а водила сломался. Но не оставлять же детей без Деда Мороза».
0: Он сунул было руку в мешок, но в то же мгновение ощутил холодное прикосновение металла. Незнакомец стремительно приставил к его лбу двуствольный обрез. «Не дергайся, дядя. Дай сюда мешок. Что там у тебя?»
2: «Подарки, что же еще?»
0: Чуть не плача сказал Дед Мороз. Он безропотно расстался с мешком. В его руке остался только разграфленный листок.
2: «Совсем чуть-чуть осталось»,
0: — захныкал он, водя пальцем по строчкам.
2: «На Ставропольской 7, Кикириевскому 11 лет, вертолет. На Краснодонской 9, Бойко, танк. На Кубанской 2, Киндергахт, какие поганцы, игрушка, гиганата, на Взар. На маршала Алабяна 3, Черкиняну, Алабяна и Бабельблин, то есть на маршала Алабяна».
0: «Не обделался бы со страху», — подумал Питон. «Чё несёт? Если только...» Он пригляделся к Деду Морозу внимательней. «А что, если это проверка? Может, он от заказчика и прибыл клоун этот, а что? Прикид нынче самый расхожий». «I need your clothes», — сказал Питон. Дед Мороз осекся.
2: «Чего?»
0: «Не понимаешь?»
2: «Плоховато у меня с языками», — залебезил дед. «Уж не сердитесь, 3 класса и коридор».
0: «Нет, этот не от заказчика». Питон вздохнул. «Мне нужна твоя одежда», —

Я сперва за хохму принял, ей-богу. Выходит перед строем паренек, ну лет 23, не старше. «Больные, — спрашивает, — есть? Помялся, кто в дороге, не домогает? Потертости, царапины?» «Надо же, недомогание наше его волнует. В учебке, небось, никто про здоровье не спрашивал. Дадут лопату и не домогай, пока танк по башню не зароешь. Это прям брат родной. Может, и прав медбрат? На фельдшера что-то по возрасту не тянет. Черт их разберет, в полевой-то форме. На погончике две звезды и те вдоль. Тут подходит он прям ко мне и спрашивает тихо. Родителей помнишь?» «Так точно, говорю!» А сам удивляюсь, что их не помнить. Не так давно виделись. «Живы? Здоровы?» «Более-менее. Отец не пьет, а мать?» «Дались ему мои родители!» «На гражданке послал бы я его за такие вопросы, но в учебке нас уже крепко переучили. Хоть про мать, хоть про отца, хоть, извиняюсь, параметры конца, а начальство спрашивает, отвечай». «Никак нет, товарищ старший прапорщик», — отвечаю. «Не пьющие они, оба!» И вдруг чувствую, что и вправду. «Оба!» По шеренге эдакий всхрюк пронесся. Да не такой, как бывает, что ржать нельзя, а хочется, а такой, что, сам не знаешь, от смеха всхрюкнул или от ужаса. Будто все разом вдохнули и затаились. И главное, причина этому дыхательному упражнению явно во мне. А что я сказал? Гляжу на начальство, оно в ответку на меня. Без улыбки глядит, спокойно, так и не поймешь, что у него на уме. То ли юморок армейский там притаился, то ли погрузочно-разгрузочные работы для меня, как говорится, в самом нужном месте. «Так», — говорит наконец, — «вижу, в учебке общевойсковой устав доводили. Но не весь». И глазом по шеренге скользнул, будто выявляя, есть ли еще такие самородки, как я. Все застыли, вытянулись, как на параде, шары повыкатывали. Что ж такое? Чем этот прапор столько страху нагнал? И тут вдруг начинает до меня доходить. Две звезды вдоль погона не одни прапорщики носят. Есть еще подходящее звание. «Мать моя, Красная Армия! Говорили же нам, что отправляют в такую часть, что у нее ни номера, ни почты, зато по кухне полковники дежурят. А я-то еще ржал над такой перспективой. Ну, теперь все. До дембеля в Солобонах ходить, да когда он еще будет, тот дембель? Оставят до особого распоряжения, всеобщего разоружения. В общем, стою дурак дураком, не знаю, как вести теперь себя. Одно остается, дурака и включить». «Виноват, — говорит, — товарищ генерал-лейтенант!» А сам будто заикаюсь. «Обознался!» Он только рукой махнул, молчи уж. И пошел вдоль строя. «Это к лучшему, — говорит задумчиво, — что уставов не знаете. У нас тут свои уставы. Прогибаться некогда. Обстановка не позволяет. Единственное, что вам сейчас нужно затвердить как отче наш, это... «Отче наш, потому что дельце будет жаркое. По машинам!»

0: Нет, сказал зайчатам Мишка, в стаде заяц не трусишка.
1: В стае, Коленька,
2: тихо поправила мама.
0: Зайцы стаями не ходят,
2: буркнул шестилетний Коленька, слезая с табуретки.
0: Все, давай подарок.
2: Дед Мороз, тронув затейливый узел на мешке, вопросительно покосился на Колину маму. Та была расстроена, ей явно хотелось, чтобы Коля блеснул.
3: «Это смотря какие зайцы!» — уклончиво заметил Дед Мороз. «Ваши-то городские, может, и не ходят. Чего им стаи промышлять? На всем готовом живут, где магазин, где склад подломят. А в наших краях, к примеру, заяц голодный, он слона замотает, если стаи».
4: «Слона?»
2: — недоверчиво протянул Коля.
3: «Да что слона?»
2: — Дед Мороз махнул рукавицей.
3: «По крепкому насту он, заяц-то, бывает, и на кордон выходит. Обложит со всех сторон и прет цепью. Тут с калашом не отсидишься, дегтярь нужен».
2: Дед Мороз вдруг умолк, поймав на себе изумленный мамин взгляд.
3: «В общем, маловат стишок», — сказал он, кашлянув. «Не тянет на подарок».
4: «Там же еще дальше, сыночек!»
2: В голосе мамы звякнули умоляющие нотки.
0: «Ай!» — отмахнулся Коля. «Там полкнижки еще, хватит на сегодня!»
1: «Ну, про дружбу, Коленька!» — упрашивала мама. «Ты так хорошо читаешь стихи. Дедушке Морозу очень хочется послушать. Правда, дедушка?»
3: «Эй, черт знает, как так получается!»
2: Дед Мороз почесал в затылке.
3: «Никогда бы не подумал, что буду всю эту пургу слушать. Ну, вот поди ж ты! Нравится?»
5: «Ты, Колян, пойми, мне подарка не жалко, но за принцип я глотку порву. Сказано, подарки тем, кто маму слушается, все! Сдохни, ослушайся! Мать сказала, дальше рассказывай, значит, надо рассказывать, брат, до разборок не доводить. Это ж мать! Сечешь фишку?»
1: «Секу», —
2: вздохнул Коля. «Че там у тебя дальше насчет зайцев? Задавили они медведя или отбился?»
1: «Там дальше о дружбе!»
2: — радостно вставила мама.
3: «Не вопрос!» — кивнул Дед Мороз. «Дружба рулит не по-детски. Особенно если лежишь в канаве подстреленный, а на тебя стая зайцев с подлесочка заходит. И патронов кот наплакал. Тут без другана надежного, отмороженного, с которым хоть шишку бить, хоть по бабам!»
2: Дед Мороз снова поперхнулся, спохватившись.
3: «В общем, давай, Колян, заканчивай стишок. Меня еще куча детей ждет».
0: «Ладно», —
2: вздохнул Коля.
0: «Все не буду, только главное».
2: Он снова взобрался на табуретку и старательно прокричал в пространство.
0: «Чтоб в лесу нормально жить, надо дружбой дорожить. И тогда лесные звери будут с сельскими дружить».
2: Дед Мороз задумчиво покивал.
3: «Это верно подмечено у тебя. Лесные они чистые звери. Кто к ним попал, того одним куском больше не видали. Вот как бы узнали, что про них дети говорят. В общем, молодец, Колян. Здорово припечатал. Заслужил подарок. Получай».
2: Дед Мороз рывком развязал узел, запустил обе руки по локоть в мешок. На лице его появилось удивленное выражение.
3: «Ох, мать честная! Я и забыл про него!»
2: Он вынул из мешка и поставил на пол нечто вроде автомобильного аккумулятора. Увесистый параллелепипед размером с небольшой посылочный ящик.
3: «Это я извиняюсь!»
2: Дед Мороз обескураженно почесал в затылке.
3: «Это не тебе, Колян!»
1: «Другому мальчику?» —
2: с пониманием осведомился Коля.
3: «Во-во, ему! Мальчику. Шустрый такой мальчуган».
0: «А он маму слушался?»
3: «Спрашиваешь? Такую маму попробуй не послушайся, дня не проживешь».
2: Дед Мороз отчего-то быстро огляделся по сторонам.
3: «Ладно, что-то я не по делу уже тарахчу. Вот он твой подарок. Законный, именной, честно заработанный».
2: И он, наконец, вынул из мешка игрушку.
1: «Ух ты!»
2: — восхищенно прошептал Коленька.
1: «Совсем как живой!»
3: «А то!» —
2: разулыбался дед.
3: «У настоящего Деда Мороза и подарки на все сто!»

0: Все-таки странный мужик.
1: Кто це?
0: Остапенко повернулся ко мне, отчего остальные чуть не посыпались со скамейки. Однако сыпаться было некуда, набились в грузовик, как в коробку под завязку.
1: «Командующий наш!» –
0: прокричал я сквозь кузовные скрипы и рев мотора.
1: «Генерал Колесник! То про родителей расспрашивал, то вдруг некогда прогибаться по машинам!»
2: «Та ничего особливого!» – разулыбался Микола.
1: «В них уже такая процедура. Як той Суворов рубил, так и вони собі роблять!»
0: Он пренебрежительно махнул рукой.
1: «Гетьманщина!» «Да не размахивай ты ковшами своими!» – сдавленно прохрипел ненароком прижатый к борту Степа Гуваков. «Тебя надо в отдельном трейлере возить!»
0: «Что и говорить! Здоров, наш Остапенко! Плечи такой ширины, что из-за спины можно кукольный театр показывать! Бороду бы еще! И вылитый карабас-барабас, только без плетки! Да ему плетка и ни к чему, у него кулак такой, что в ведре застревает! Правда, добр Микола, силы свои показывать не любит!» Теми, кто слабей, не помыкает. Но если и смирно попросят, типа малышей не обижать, никто ему в просьбе не откажет. Вот и Степе в ответ на ругань он слова не сказал, только выпростал из-за спины, осмотрел повреждения и бережно назад усадил.
2: «Та ничего особливого.
0: Такой у нас Микола».
1: «Кого ловить-то будем?» —
0: спросил Валерка Жмуть.
1: «Опять какую-нибудь хрень из-за барьера занесли?» «Да уж это как водится!»
0: — отозвался из-за Миколиной спины Гуваков.
1: «Никакого понятия у бродяг! Притащит черную дыру, а потом сам же вопит: помогите!» «А же опять черную притащили?»
0: — встревожился Жмуть.
1: «Может, и похуже! Пойди разберись, что там за барьером самое зловредное!»
0: Степина голова протиснулась у Миколы под мышкой и обвела глазами слушателей.
1: «Бред, какой-то настоящик притащили!» «Ящиков там только не хватало!» — проворчал Жмуть. «Не заметишь, как сам сыграешь в ящик-то? Что оно хоть такое?»
2: «Никому неизвестно!»
1: «Как так неизвестно?» — возмутился Жмуть. «А с какой стороны мы за эту штуку беремся, тоже неизвестно!»
0: Никто не ответил. Черт, кто в самом деле знает.
1: «В армии шо гарно!»
0: — философски произнес Микола.
1: «Що усе скажут!»
0: Грузовик вдруг накренился, закладывая невозможный вираж. Испуганно запели тормоза. В то же мгновение что-то неимоверно тяжелое врезалось в землю у самого борта. Машину отбросило, будто взрывной волной, завалило на бок. Но взрыва не было.
1: «Все из машины, быстро!» —
0: послышался откуда-то снаружи голос генерала. В общей куче мне разок проехались пряжкой по физиономии, чуть не высадили пару зубов каблуком и чуть не сломали ребро, а какой-то угол. Наконец, могутная рука Миколы выдернула меня наружу. Задние колеса нашего КамАЗа были подогнуты внутрь, будто перед взлетом он собирался убрать шасси. Рядом лежала куча бетонных обломков, среди которых я с удивлением увидел плиту с приваренным к ней почти неповрежденным балконом. Вьющиеся растения густо заплетали перила, и даже в проеме разбитого окна, как ни в чем не бывало, колыхались белые занавесочки.
1: «Вон он!»
0: — закричал кто-то. Все разом повернулись к ближайшему дому. Там, на высоте шестого этажа, зиял пролом, как бывает при взрыве газа. Но ни огня, ни дыма не наблюдалось. Сквозь пыльную завесу можно было лишь смутно разглядеть какое-то шевеление, будто кто-то двигал там неповоротливую мягкую мебель. И вдруг из пелены вынырнула и прямо на нас уставилась огромная, жирно поблескивающая чешуей голова с двумя надбровными гребнями и чистоколом зубов в разинутой пасти. Я даже не сразу понял, что это не кино. Такая знакомая зверюга для всех, кто в детстве ими увлекался.
3: «Гигантозавр», — сказал генерал Колесник. Он стоял рядом со мной, держа в руке разграфленный листок. «Все правильно, Кубанская, 2, квартира 50.
1: «Не стрелять! Там люди!»
0: Сверху послышались жалобные крики.
1: «Ну-ка ты, богатырь!»
0: — генерал махнул Миколе. «Бери свое отделение и за мной. Нужно выманить эту тварь на чистое место. Но стрелять только по моей команде!» Он повернулся ко мне.
1: «Ха, двоечник. У тебя в учебке какая специальность была?» «Механик-водитель».
3: доложил я, поглядывая все же наверх. «Вот и поглядим, что ты за водитель. Наводчик в отделении есть?»
1: «Так точно!»
3: Генерал заглянул в листок. «Бери наводчика и бегом на соседнюю улицу. Краснодонская, 9, квартира 1. Увидишь там поблизости боевую технику, гони ее сюда».
1: «Выполнять!»

0: Какое же это счастье дарить радость детям и их родителям. Но какое непростительное разгильдяйство терять важнейшие документы. Подумать только, забыл где-то список. Адреса, фамилии, наименование подарков. Где оставил? У Степанцовых или Кирхмейеров? А может, у Коли на стихотворной табуретке? Положил на минутку, когда настоящий в мешок запихивал. Да так и ушел, склеротик бородатый. Ну и куда теперь? Дед Мороз даже зажмурился от стыда и отчаяния. В тот же миг в голове словно надпись вспыхнула. Симферопольская, 14, квартира 23, Варенникова Катя. И более тусклыми, не разгоревшимися еще буквами. Ташкентская, Поречная, Мечковский бульвар. Все-таки хорошо быть настоящим Дедом Морозом. Фальшивый какой-нибудь. Бухгалтер переодетый, сроду не запомнил бы адреса наизусть. Но для того, кто надел шубу и рукавицы не на праздничную недельку, а на всю жизнь, для него каждый ребенок роднее собственной Снегурки. И забыть, где он живет, нет, ну как же можно? Да в темноте с закрытыми глазами найдет дедушка ваши дома, ребят, потому что слышит и понимает каждого, кто его ждет.
1: «Здоров, питон!»
0: — раздался вдруг голос из подворотни.
1: «Поговорить надо, только не дергайся. Держи руки так, чтобы я их видел».

0: Вбежав во двор 9-го дома по Краснодонской, мы с Валеркой Жмудем сразу врезались в толпу. Народ с изумлением разглядывал развороченную дверь подъезда, откуда торчал длинный орудийный ствол. «А ну, граждане, разойдись!» – заорал я. «Армейская операция! Освободите проход к технике!»
1: «С ума вы посходили с вашей техникой!»
0: – задиристо отозвалась сухопарая старушка с котом на руках.
1: «Только капремонт дому сделали, а вы тут со своими учениями, душегубы!»
0: «Жертвы есть?» – хмуро спросил я.
1: «А то как же! На Василия кирпич упал!»
0: Она заботливо погладила кота, который совсем не выглядел жертвой. Здоровенный, жирный котяра, сытый и довольный. Такого кирпичом ты и не убьешь. «И это не учение, мамаша», — веско сказал я. «Сохраняйте спокойствие».
2: «Сань, ты глянь!»
0: Дернул меня за рукав Валерка и указал в пролом. «Ну что, танк и танк, обычный Т-72...» «Постой. Что это?» Я вгляделся в сумрак подъезда и ошеломленно присвистнул. Никогда мне не доводилось видеть такого чистенького танка. Это еще слабо сказано. Он был словно только снят с полки магазина, даже на гусеницах не пылинки. Но не это главное. Танк был розовый. Деда Мороза окликнул человек, устало подпирающий стенку в тени арки, ведущей с улицы в спокойные, темные, уже уютно заплетенные линиями гаражей дворы, куда случись, что нырнул и канул, не найдут. Эдакий рядовой трудяга, возвращавшийся, вероятно, с дневной смены, а может, и даже, скорее всего, направляющийся на ночную. Ну, короче, нашли питона. Свои ли нашли, те, с кем многожды ходил он за барьер, да и в этот раз отправился с компанией надежных ребят, а вот вернулся почему-то один, и никому ни слова. Нехорошо. А может, заказчику надоело ждать обещанной посылки, отправил он, полный нехороших предчувствий, другую компанию и тоже очень надежных ребят встречать добытчика. А может, нашлись надежные ребята и совсем в другой компании, в той, что никого ни зачем не посылала, никому ничего не заказывала, а просто никогда не упускала случая поживиться чужим куском, добычей или деньгами, или даже просто честным рассказом удачливого бродяги, где был, что достал, как в живых умудрился остаться, в смысле, до сих пор умудрялся. Дальше-то вряд ли. Сказать, который из компаний надежных ребят принадлежал человек, окликнувший из подворотни питона, представляется затруднительным. Да и не так это важно. Окликнул и окликнул, на том спасибо. Мог бы молча шмальнуть.
2: «Извините, это вы мне?»
0: Дед Мороз недоуменно, но без опаски вглядывался в полумрак подворотни.
3: «Закругляй самодеятельность»,
0: — посоветовали из тени.
3: «Не на елке! Гони настоящих, сколько их можно ждать?»
0: «А-а-а!» Дед Мороз с пониманием улыбнулся.
3: «Вы хотите получить подарок?»
0: В голосе его было столько радушия, что человек в арке испуганно попятился, быстро сунул пятерню за отворот ватника и в полумраке стал похож на Наполеона, бегущего из России.
2: «Ну-ну, без шуточек, питон!»
0: — предупредил он.
2: «А то сам подарочек схлопочешь!»
3: «Подарочек?» «Мне!» –
0: оживился Дед Мороз.
2: «Это так мило с вашей стороны!
3: Уверен, весь год вы слушались маму и вполне заслуживаете награды. Осталось только рассказать стишок, и настоящий ваш!»
0: Дедушкины слова нисколько не воодушевили обитателя тени.
2: «Кончай измываться, питон!» –
0: взвыл.
2: «Какой еще в дупло стишок?»
3: «Любой подойдет!»
0: Дед Мороз сдвинул шапку на бекрень и, выпростав ухо из-под седых кудрей, приготовился слушать.
3: «Но лучше, конечно, о дружбе. Знаете эти бессмертные строки? Нас зовут лесные звери под зеленой крышей жить».
2: «Да что же это?» –
0: пробормотал человек в арке и, чуть не плача, воззвал в темноту.
2: «Сидор, не могу я с ним ровно базарить. Он, говорит, его лесные крышуют, слыхал?»
3: «Слыхал, слыхал».
0: Со стороны погруженного в ночь двора Вдруг вспыхнула целая рампа огней, густо облепивших кенгурятник могучего джипа. В арке сразу стало солнечно, как на пляже. Ну и на солнце бывают пятна. Темным, скособоченным пятном от машины отделился и заковылял, опираясь на звонкую трость, лысый остроухий силуэт.
2: «Ничего-то ты не понял, хомяк», —
0: сказал Сидор, проходя мимо человека в арке.
2: «Зря только кормлю вас, убогоньких. Не с питоном ты базаришь, потом беседуешь, лошара».
0: Он вежливо поклонился Деду Морозу.
2: «Как не с питоном?»
0: Хомяк опасливо переводил взгляд с лысого на бородатого, тщетно пытаясь понять, в чем юмор.
2: «Ведь ты настоящий мороз, дедушка»,
0: — ласково спросил лысый.
3: «На все 100!» — заверил Дед Мороз.

0: На полной скорости я вывел свою розовую пантеру на Кубанскую и втопил по полной, торопясь к дому номер два. Из-за грохота двигателя я не слышал стрельбы, но издалека заметил сверкнувшую цепочку. Кто-то бил трассирующим. Затем из-за угла показались ребята. Они бежали прочь от дома, оборачиваясь и стреляя на ходу. Последним появился генерал Колесник. Он выпустил трассирующую очередь и честно припустил со всех ног. По пятам за ним с каким-то машинным упорством двигался гигантозавр. Видимо, пули калибра 5,45 производили на тормозную рептилию слабоватое впечатление. «Наводи!» — рявкнул я, прижав к горлу лингофон и тут же застопорил фрикционы. Ствол, как указка, пополз вслед за чудовищем, неотвратимо догоняющим Колесника. Жахнуло! Пахнуло огнем и пороховым дымом. Автомат четко отработал перезарядку орудия, на второй выстрел не понадобился. Генерал Колесник подбежал на ходу, обирая из себя клочки мяса, и, вспрыгнув на броню, протянул мне руку. «Ну, держи, пять, крестник! Вовремя подоспел, спасибо! Понял теперь, с чем мы имеем дело?» «Так точно!» — сказал я. «Хищный динозавр мелового периода!» «Да плюнь ты на динозавра!»
1: Генерал устроился поудобнее и вынул пачку Казбека.
0: «Эй, наводчик! Вылезай! Великолепно стреляешь!»
1: — чапаевской интонацией сказал он показавшемуся над башней Валерке.
0: «Угощайся!»
2: «Виноват, товарищ генерал!» — смутился Жмуть.
0: «Не курю!»
2: «Да я и сам не курю!» — сказал Колесник. «Это мятные конфеты!» «Это прет от этого динозавра, как от хорька!»
1: «Откуда он взялся?» Я все никак не мог сообразить, что происходит.
0: «Оттуда же, откуда и твой танк!» — сказал генерал. «Из мешка!»

0: Я так и думал, покивал Сидор. Настоящая борода, мешок, подарки. И вообще все, к чему прикасался настоящих, все настоящее. Ты ущучил?
1: Обернулся он к хомяку.
0: То есть, да,
1: неуверенно протянул тот.
0: Конечно. Но в каком это смысле настоящее? Он что, вообразил себя? Нет!
1: Рявкнул Сидор.
0: Он и есть! На все 100% натуральный Дед Мороз! Так ведь не бывает их!
1: Растерялся хомяк.
0: Извини, дедушка. Мал еще, сынулька мой.
1: Сидор ткнул тростью в сторону хомяка.
0: Не узнал тебя. Но мальчик, он очень хороший. И маму слушается. И стишок сейчас отчебучит за милую душу. Начинай, хомячок, не тяни кота за елку, дедушка ждет, ну. Ну не знаю я стихов!
1: Захныкал в конец сбитый с толку хомяк.
0: Как так не знаешь?
1: Встревожился Сидор.
0: Что тебе мамка в детстве на ночь читала?
2: Какая там мамка?
1: Горько хмыкнул хомяк.
0: Ну и днем ты ничего, кроме этикеток на бутылках, не читала, а к ночи и вовсе буквы забывала. Думай, хомяк, думай!
1: Лихорадочно бормотал Сидор.
0: Будешь к обеднице шляпнул. Не может быть, чтоб ни одного стишка не помнил.
2: Подскажите хоть начало.
0: Да мне-то откуда стишки знать, взвыл Сидор. Я с 5 лет по психушкам.
1: Хомяк уныло покосился на Деда Мороза.
0: А без стишка нельзя.
2: Отчего же, умильно расплылся дедушка. Песенку можно или танец.
3: Вообще-то... Пару песенок я помню.
1: Хомяк неуверенно почесал в затылке.
0: Заткнись,
1: прошипел Сидор.
0: За твои песенки ничего, кроме срока, не получишь.
1: Он старательно посмеялся, заглядывая под косматые брови Деда Мороза.
0: Хомячок у нас плясун.
2: Кто плясун?
1: Ужаснулся хомяк.
0: Стесняется.
1: Сидор подошел к подручному и потрепал его по загривку, да так нежно, что у того клацнули зубы.
0: «Если что-то мешает, скажи!»
1: – заботливо промурлыкал лысый.
0: «Танцору ничего не должно мешать. Ну-ка, 2 прихлопа, 3 притопа!»
2: «Только и знаете!» – тяжело вздохнул хомяк.
0: «Прихлопнуть да притопить! Эх!»
1: С разгульной тоской заорал он вдруг.
0: «Говори, Москва, разговаривай, Россия!»
1: Сорвал с головы шапку, охватил ею оземь, передернул плечами, откинул с олба несуществующие кудри и резво ударил в присядку с причитаниями.
0: «Ах, ох, чтоб я сдох, баба сеяла горох, подавилась кирпичом, что почем хоккей с мячом!»
2: «Ади, черноголовый!» — бодрил его Сидор.
0: «Обана да хобана, зеленая ограда! Есть такая песенка, но петь ее не надо!»
2: «Ай, люли! Ай, люли!»
1: Дед Мороз прихлопывал рукавицами.
0: «Эх, петуша!» —
1: напевно голосил хомяк, не переставая выкидывать коленца.
0: «Какой бродяга был! Настоящий из-за барьера вынес! Чудо! Зачем же ты, дурак, эту мочалку на морду нацепил? Вовек теперь не отдерешь! Погубил тебя, дурака настоящих!»
2: «Дурак — нехорошее слово!» — погрозил ему рукавицей Дед Мороз. «Хочешь получить подарок? Забудь это слово и рот вымой с мылом!»
0: «Все! Не могу больше!»
1: Хомяк грохнулся на колени.
0: «Что я, клоун, козлом скакать?»
1: предостерегающе взрыкнул Сидор.
0: «Страх потерял, вредитель! Пляши тебе, говорят!» «Хватит бродягу чморить!»
1: — прохрипел хомяк устало.
0: «Чем мы изгаляемся над ним? Закопаем, как человека, и груз заберем!»
1: В руке хомяка вдруг появился тяжелый, как отбойный молоток, пистолет с длинным стволом.
0: «Прости, брат, жалко тебя, но...» «Не вздумай!»
1: — ахнул Сидор. В его ладони тоже, откуда ни возьмись, материализовался пистолет, мало чем уступающий хомяковскому. Губительный дуплет, слившийся в один оглушительный хлопок, уже готов был терпким эхом отразиться от сводов подворотни, но не отразился. Словно кто-то вдруг вставил в арку огромный кляп, все звуки разом оборвались.
2: Несколько мгновений царила неестественная тишина, а затем тихо звякнули, упав на обледенелый асфальт, две тяжелые пули. Дед Мороз со вздохом опустил посох, на конце которого еще посверкивали ледяные искорки недавнего разряда.
0: «Ну кто дает детям такие опасные игрушки?»
2: С негодованием сказал он, высвобождая из скрюченных, заиндевелых пальцев Сидора и Хомяка ломко крошащиеся кусочки металла, только что бывшие грозным оружием.
0: «А если бы вы друг другу в глаз попали?»
2: — строго спросил дедушка. Две густо покрытые изморозью статуи ничего ему не ответили.
0: «Вот-вот, подумайте над своим поведением, пока будете оттаивать». «А насчет подарка?»
2: Дед Мороз на минуту задумался.
0: «Так и быть. Будут вам подарки. Одному достанется сердце, другому — мозги. Только вам придется смастерить их самостоятельно. Вот это должно помочь».
2: Он пошарил в мешке и, отложив его в сторонку, сунул в руки каждому из снеговиков по цветастой книжке.
0: «Может, это были не бог весть, какие сокровища для ума и сердца», — усмехнулся он в бороду. «Но, полежав в мешке рядом с настоящиком, они стали настоящей литературой. Уж вы мне поверьте, я это на себе ощутил. Еще недавно я был таким же, как вы, но теперь во мне почти не осталось бродяги Питона. Я Дед Мороз. И знаете, это гораздо интереснее».
2: Он ударил посохом в асфальт, и своды арки окрасились изумрудными, синими, жемчужными огнями.
0: «А настоящих я подарю другому мальчику или девочке. Но не раньше, чем буду уверен на 100%, что они не станут с ним шалить».
2: Сказав это, Дед Мороз протянул руку, чтобы подхватить мешок, и замер в ужасе, передать который не в силах ни одно самое гениальное перо, разве что мое.
0: Мешок исчез.
2: Двигатель джипа, запиравшего противоположный выход из подворотни, натужно взревел, фары погасли, а затем и рыжие габаритные огни, словно брызнув в разные стороны, затерялись в хаосе гаражных коробок, загромождавших тесный двор.
1: Дед Мороз застыл неподвижно, будто ледяной заряд волшебного посоха уходил в него самого.
3: Мешок, подарки, все потеряно. Что я скажу детям? Как на глаза им явлюсь без подарков?
2: Старик схватился за голову.
3: А что скажут дети? Ведь они решат, что я не настоящий. Что Деда Мороза вообще не бывает? Разве может быть что-нибудь страшнее этого?
2: «Некогда плакать, дедуля!» — раздался вдруг спокойный голос, отливающий, однако, металлом. Дед Мороз поднял голову. В проеме арки стоял генерал Колесников.

0: Да, братцы, слыхал я, что бывает с людьми за барьером, но такого представить себе не мог. Борода, усы, кудри, седые, все натуральное, не приклеенное. Коновалов, санинструктор, хотел ему пульс измерить и тут же руку отдернул. Тут холодный, как покойник! Но генерал на него прицикнул. И покойник, и мутант, и Морозу. Пройдемте на посадку, дедушка. Необходимо догнать похитителей. Затащили деда в вертолет, усадили, пристегнули и взлетели. Спрашиваем, кто настоящих заказывал? Кто еще за ним охотится? Кто эти двое замороженных, от которых толку пока одна лужа на полу? Молчит дедушка, только глазами хлопает, озирается по сторонам. «Откуда, — спрашивает, — у вас этот вертолетик? Я же его Игорьку Киреевскому подарил. Ставропольская, 7, квартира 117». С понтом не понимает отморозок, что подарок его, хоть и по-прежнему желто-зелено-красно-синий, а давно уже не игрушка. Но Колесник объясняет терпеливо. «Игорек дал нам свой вертолетик поиграть. Все равно он ему до утра не понадобится, детям спать пора».
1: «Верно, верно, давно пора! — разохался Дед Мороз. — А я еще не все подарки раздал. Позор на мою седую голову!»
0: «Ничего, — успокаивает генерал. — Лично обещаю вам, дедушка, что к утру все подарки, согласно списка, будут у детей. Мои люди уже этим занимаются. Авторитет Деда Мороза не пострадает. Но сейчас важнее другое. Мы должны найти настоящих. Хоть вы и сказочные персонажи, должны понять, что эта игрушка самая опасная из всех когда-либо вынесенных из-за барьера». Вижу, проняло деда. Задумался, нахмурил косматые брови.
1: «Почему это, — спрашивает, — опасное?»
0: Генерал повернулся ко мне. «Бирюков, доложи товарищу Морозу, только осторожно». Я расстегнул кофр, вынул ствол. Водяной пистолет «Мегадестройер» с помпой и надствольным баллоном для расходного субстракта. Пару раз качнул насос. «Это вы, гражданин дедушка, подарили Генесису Соеву с Поречной?»
1: «Дом 12, квартира 80», — кивнул Дед Мороз.
0: «А вот как работает этот «Мегадестройер» после того, как полежал у вас в мешке рядом с настоящим». Я распахнул люк и навскидку пальнул в ночное небо.
1: «Ты что делаешь?» — гаркнул Колесник, вскакивая. «Отставить!»
0: «Виноват, товарищ генерал, не заметил».
1: «Посажу, сукина сына!»
0: Генерал некоторое время придирчиво разглядывал в бинокль лунный диск, потом вздохнул. «Ладно, вроде не очень заметно. Кратером больше, кратером меньше». Он снова сел рядом с Дедом Морозом.
1: «Вот такие наши дела, дедушка.
0: Большинство подарков мы уже взяли под контроль. Но, сами понимаете, нужен весь мешок со всем содержимым. Только где его искать? Никто не знает».
1: «Дети знают», —
0: сказал вдруг Дед Мороз.
1: «Ни один ребенок не ошибется, увидев мешок с подарками. И никогда не забудет, где увидел, куда и откуда его несли, сколько он весил и сколько в нем приблизительно могло быть подарков».
0: «Да, дети», — Колесник невольно улыбнулся, — «эти, конечно, все подметили. Да что толку? Кто и видел, так давно спит. Что ж нам, побудку на весь город устраивать?» «Ну что ж», — сказал я. «Я это все начал мне и расхлебывать».
1: «Звучит геройски», — кивнул генерал.
0: «А какие конкретные действия? Пятки детям щекотать?»
1: «Не забывайте, кто перед вами. Настоящий Дед Мороз может прийти и во сне».

0: Бобер, крадучись, пересек полутемный музейный зал, остановился у входа в соседний, прислушался. Вроде тихо. Не найдут здесь. Ни питон, ни сидр, ни хомяк, ни одна живая душа не знает, что он когда-то служил сторожем в музее космонавтики, прямо под гигантским обелиском, изображающим космический корабль на взлете. Теперь главное не торопиться, пусть сюрпризы настоятся как следует. А там попробуй возьми его, бобра. Хреночки! Сейчас, небось, бегают задница в мыле, сидр, хомяк, если оттаяли уже. Вся их команда, это уж наверняка. А с ними и вся полиция и армия. Хе-хе. Даже жалко их, хотя... Его-то никто не жалел. Бобер туда, бобер сюда. Бобер рули, бобер пали. Хватит откомандовались. Пальнут так, что бала не покажется. Он осторожно двинулся в обратный путь, чтобы вернуться в свое убежище у основания обелиска, и вдруг замер. Из соседнего зала донесся отчетливый мерный стук. Бобра прошибло ледяным потом. Он понял, что это стучит. Это ударяется в мраморный пол металлический наконечник посоха. С отчетливым скрипом в шейных позвонках бобер медленно обернулся. Дед Мороз неторопливо шествовал через зал, посвященный первым полетам на реактивной тяге. Он был не один. Рядом с ним, держась за руку, деловито шагал босоногий мальчик лет 5 в теплой пижаме, усыпанной веселыми утятами.
1: «Так ты говоришь, Константин, дядька с мешком зашел в музей?» — серьезно

0: Вот появились солдаты в полной боевой экипировке с оружием, приборами ночного видения и не весть каким еще оборудованием. Один из них с генеральскими звездами на погонах подошел к Деду Морозу. «Уверены?» — спросил он. Дед Мороз молча повернулся к мальчику. «Да здесь он где-то», — авторитетно заявил Константин. «Может, за скафандрами прячется?» У бобра подкосились ноги, но он устоял. «А пацан у нас не простудится?» — спросил генерал, глядя на босые ноги Константина.
1: «Обижаете, товарищ командир!»
0: Дед Мороз покачал головой.
1: «Неужели вы думаете, что я привел бы сюда мальчика босиком? Константин спит в своей постели под теплым одеялом, а нас с вами он видит во сне». «Тогда порядок!» — кивнул генерал, привыкший скрывать даже полное обалдение.
0: «Прочесать тут все!» — приказал он бойцам. И тут бобер не выдержал. Спугнутым зайцем он порскнул к металлической лесенке, ведущей к основанию обелиска, и взлетел по ней с третьей космической скоростью.
1: «Живым брать!»
0: — крикнул Константин, бросаясь следом за ним. Бойцы тоже не заставили себя ждать. Но всех опередил Дед Мороз. Проскочив сквозь люк в низкое холодное помещение, пересеченное во всех направлениях балками арматуры, он увидел бобра, склонившегося над красным, расшитым звездами мешком.
1: «Не уйдешь!»
0: — вскричал хозяин в юг, направляя на бандита посох.
2: «Стой, питан!»
0: — заверещал тот в истерике.
2: «Ты не по...»
0: И замер, превратившись в белую, ко всему равнодушную статую.
1: «Так будет с каждым, — отдуваясь, — сказал Дед Мороз, — кто не слушает маму и берет чужие вещи!»
0: Когда мы со Остапенко забрались наверх, возле мешка уже гужевались дедули и пацаненок с генералом. «Настоящих на месте?» — спросил Колесник. Дед Мороз наклонился к мешку.
1: «Кажется, все на месте. Постойте. А это что такое?»
0: Он вытащил поблескивающий металлом шар размером с арбуз, к которому был привинчен типовой электронный будильник с быстро бегущими цифрами на табло. По боку арбуза белой краской была сделана кривоватая надпись «Ядерная бомба».
3: «Черт!»
0: Сипло прохрипел побледневший вдруг генерал.
3: «Она лежала вместе с настоящиком!»
0: Я попятился, начиная понимать. Циферблат отсчитывал последние секунды.
4: «Так он ушел! Зараз рваная!»
0: Растерянно пробормотал Остапенко.
4: «И чего робити?»
0: Вот тут задумаешься, чего робити? Бежать поздно. В окно ядерную бомбу не выкинешь и даже грудью геройски не закроешь. Засада.
5: «Положите ее в мешок», — сказал вдруг мальчик, «и крепко завяжите».
4: «А смысл?»
0: — спросил Колесник, глядя, как загипнотизированный на циферблат.
5: «В мешке лежит настоящий», — объяснил Константин. «Значит, это настоящий мешок. Он не может порваться».
0: До генерала вдруг дошло.
1: «Гениально!»
0: Одним движением он вырвал из рук Деда Мороза бомбу, сунул ее обратно в мешок и завязал пришитой у горловины тесемочкой. В ту же секунду раздался громкий хлопок. Мешок мгновенно раздулся, как туго набитая подушка, но не выпустил ни струйки дыма, ни лучика света.
4: «Дозиметрист?»
0: — тихо позвал генерал. Меня отпихнули. К мешку подскочил Женька Родионов, поводил дозиметром, прокачал воздух через трубку. Радиация не превышала фоновых значений. Колесник стащил с головы каску и вытер пот. Затем осторожно постучал костяшками пальцев по ткани мешка. Звук получился такой, будто он звучал по гранитному валуну.
1: «А ведь ты, мальчик, только что город спас», — сказал генерал Константину.
0: «А что там внутри?» – спросил Дед Мороз, указывая

0: мусорный мешок.
1: «Там ад», — ответил Колесник. «Не прикасайтесь к завязкам. Вообще пошли отсюда. Здание оцепить до прибытия команды химвойск». Мы спустились в музей и побрели к выходу. У вертолета генерал пожал руку Константину. «Спасибо тебе еще раз. Извини, если сон получился страшный. Рановато тебе нагружаться такими впечатлениями, но ведь это всего только сон».
2: «Ага»,
1: — сказал Константин, зевая. «Я его провожу». Дед Мороз взял мальчика за руку. «А потом вернусь. Надо решить, что делать с мешком и с этими хулиганами». Он заглянул в кабину вертолета и сейчас же недоуменно обернулся. Вид у него был растерянный.
3: «А где же Сидор с хомяком?»
1: Генерал Колесник изменился в лице.
3: «Остапенко!» — взревел он. «Я! Где задержанные? Виноват, товарищ генерал!»
1: Микола был изумлен не меньше остальных.
3: «Вбиглы! Ты почему оставил вертолет?» «Та я бачу, що вони ще тверді, не витаяли! А тут команду усім на зачистку музею я і видвинув разом з усіми!»
4: 10 суток ареста!» — отрезал Колесник. «По окончании операции! А теперь быстро в музей из-под земли их достать!»
1: Но доставать Сидора с хомяком из-под земли не пришлось. Из дальнего зала послышался звон рухнувшего экспоната, быстрые шаги по металлической лестнице. Мы бросились внутрь. «Теперь-то перехватим, с постамента под обелиском бежать им некуда!» Так мы думали. Но, как выяснилось, ошибались. В помещении над лестницей никого не было. Мешок тоже исчез. Неужели бандиты полезли выше, в пустотелый, обшитый титановыми листами корпус гигантского муляжа ракеты? Но какой в этом смысл? Только руки-ноги переломают. Я задрал голову. Дед Мороз, ловко цепляясь за арматуру, поднялся уже так высоко, что почти перестал быть виден во тьме монументального нутра. И тут вдруг загрохотало. Я хоть сам и не ракетчик, но как услышал, сразу понял. Дюза ревет. Космический корабль, что простоял полвека на гранитном постаменте, теперь уже не был муляжом. Бобер, оказывается, не терял времени, пока прятался в музее, и настоящий в брюхе обелиска сделал свое дело. Превратил памятник в транспортное средство. Да в такое средство, что его не сможем перехватить даже мы со всей нашей техникой и вооружением. В вышине над нами вспыхнула струя пламени.
4: «Вся назад!» — скомандовал Колесник. «Они дают зажигание!»
1: Мы едва успели выскочить из музея и отбежать на относительно безопасное расстояние. Загрохотало так, что стоять невозможно стало. Все попадали. Ракета стартовала. Струи огня с ревом ударили в пьедестал обелиска, круша перекрытие. Корабль медленно пополз вверх, все ускоряясь. Нас обдало жаром. Пришлось менять дислокацию по-пластунски и взрываться мордой в землю, пока ракета не ушла в зенит. Грохот, наконец, стал затихать. Проступили другие звуки. Где-то выли сирены. Стрекотал опаленный, но успевший взлететь вертолет.
3: «Где Дед Мороз?»
1: — прокричал генерал. Я ткнул пальцем в небо.
4: «Он полез в ракету, я видел!» «Черт, пропадет бродяга!» «Он уже не бродяга!»
1: Пятиглазый огонь, испускаемый дюзами корабля, все уменьшался, уходя в глубину неба, и, наконец, стал почти неразличим.
4: «Ведь придется кого-то за ними посылать!» —
1: задумчиво сказал Колесник. Неожиданно небо над нами озарилось нестерпимо яркой вспышкой. Там, далеко вверху, где-то за пределами атмосферы, полыхнуло ядерное пламя.
3: «Это еще что за хрень?»
1: — невольно вырвалось у меня. Генерал Колесник опустил голову. Он развязал мешок. Когда я снова рискнул поднять глаза к небу, вспышка уже угасла. Ударной волны не последовало, поскольку взрыв произошел в вакууме. Лишь мерцающий круг ионизированного вспышкой воздуха медленно расползался по небу, играя огнями, как северное сияние. «Ну вот и все», — сказал наконец генерал Колесник. «Наша миссия закончена».
3: «Виноват», — удивился я. «Почему закончена? В списке еще один адрес остался.
1: Братиславская, 4, квартира 7, Вовик Чернышов. Только вот с подарком не совсем ясно. Написано «Коробка ОС». Что это может быть? Операционная система?» Генерал покачал головой.
3: «Нет.
1: Это оловянные солдатики».
3: «Так надо бы посмотреть, что там с этими солдатиками».
1: «Смотри», — улыбнулся Колесник, протягивая мне планшет. Я раскрыл его и надолго задумался. В планшет было вставлено зеркало.

Путь от подъезда до автобуса был жутким. Пальцы ног немели примерно на третьей минуте ходьбы, ресницы покрывали синим, ветер колол глаза, и было холодно, холодно, холодно. В автобусе Ляля чуть-чуть приходила в себя, садилась на обжигающее льдом сиденье, покрепче сжимала колени, закутывала нос шарфом и закрывала глаза, потому что в окно смотреть было невозможно из-за покрывшего его узора пальм и цветов. В подземелье метро она спустилась по невидимым от белых клубов теплого воздуха лестницам. В углу заметила свернувшуюся в клубок человеческую фигуру, темную, неподвижную, присыпанную кристаллами инея. В метро тепло. Ляля расстегнула куртку, сняла перчатки, села и принялась постукивать ногами одна об другую, пытаясь разогреть озябшие пальцы. Пятница, вечер. Вагон заполнялся людьми. Уставшие, спешащие попасть домой, одни едут в полусне, вцепившись в сумки, другие что-то читают, из-под лобья поглядывая на соседей. Третьи уже преисполнились духом уикенда и теперь добираются куда-то. Шумные, охваченные двухчасовым алкогольным весельем. Ляля вышла на Китай-городе. 9 часов. Добежала до Макдональдса, толкнула ногой дверь, окинула взглядом зал. Они здесь, сидят в углу за столиком, украшенным парой пустых бумажных стаканов, пьют чай. «Привет!» Слава Китаминщик. Высокий, худой, бегающие глаза, всклокоченные волосы. Шарф натянут до глаз, наверное, так и не согрелся. Вельветовое пальто из секонд-хенда непонятного цвета со слишком короткими рукавами, из которых торчат красные озябшие руки. Алекс сосредоточенно мешает сахар в чашке. Красивый, но слишком осунувшийся сейчас. На столе лежат его черные очки. Алекс не любит, когда люди видят его глаза. Теплая горнолыжная куртка расстегнута, под ней только майка, да ползущая по шее витиеватая татуировка. Женька, лучшая подруга Ляли. Третий курс журфака МГУ, очки в дорогой оправе, огромные новые гриндерсы, желто-зеленые, хоть и прикрытые джинсами, но все равно весело кричащие, похожие на голову неземного существа. Двери хлопают вслед им, под подошвами скрипит снег, скрипит прикольно, снова деревенеют пальцы, снежинки летят в глаза, но все так красиво и хорошо, что Ляля почти не замечает холод. Сейчас он ей даже нравится.

Выйти на утро из клуба – это как будто ты хочешь сделать глубокий вдох, но воздуха совсем нет, а вокруг автомобили, троллейбусы, автобусы, люди – все куда-то бегут, а ты стоишь не в силах двинуться в путь, и кажется, что тебя и нет на самом деле совсем, а есть только картинка, фильм, который ты смотришь. Алекс осунулся еще больше, под глазами круги. Мокрые пряди над лбом превращаются в ледяные сосульки. Он смотрит как будто в никуда и улыбается. Чуть вымученная улыбка, совсем не так, как он улыбался ночью. Кетаминщик присел на корточки, прислонился спиной к железной стене, закрыл глаза, только ресницы подрагивают, а в руках незажженная сигарета. Ляля тоже улыбается. Улыбка получается чуть неестественной, потому что лицо застыло на морозе. Но хотелось бы остановить сейчас время, никуда не идти, ни о чем не думать, просто стоять и смотреть, как падает снег.

0: спать не хотелось, и Женька позвала всех к себе. Плотно закрыли жалюзи, включили музыку, приготовили чай. Помнишь, как мы познакомились?
1: Ага.
0: Еще была тогда какая-то непонятная вечерина. Ворон приезжал играть.
1: Помню.
0: А ты был в белой рубашке, я подумала, ты официант.
1: Да?
0: Когда стал с кем-то по мобильному трепаться, поняла, что ошиблась. Ты мне тогда начал про свою жизнь рассказывать. Говоришь, скучно, вот решил с девушкой познакомиться. А я в кислотах.
1: Да-да, и у тебя к тому же еще и волосы были в зеленый цвет покрашены. Мы вас бумажными девочками называли.
0: Алекс засмеялся, поперхнулся чаем. Ляле пришлось колотить его по спине. Наступил 95-й. Потом была весна, шевелящиеся сосульки, режущие глаз своей зеленью первая трава, потом лето, осень, еще одна зима, весна. Весной Алекс накупил пластинок, Кетаминщик попал в 17-ю, а Ляля решила отметить свой день рождения. Собрались в Женькиной квартире, всего получилось человек 15. «С днем рождения! С днем рождения! С днем!» Алекс целует ее почему-то в губы. «С днем!» Женька дарит ей какую-то книгу, но Ляля не может прочесть название. Буквы мерцают и расплываются. Ляля прижимает книгу к щеке, чувствует ее запах, слышит шорох страниц. Они вручают ей подарки. Игрушки, коробочки, воздушные шары, постеры, кассеты, диски. Все это рассыпается из ее рук. Ляля опускается на колени, пытается собрать, смеется. Все плывет, комната качается. Рисунок обоев, как живые китайские змеи. Почему китайские? Люди говорят, а слова вылетают и превращаются в символы, а потом исчезают, прячась неподалеку. Алекс валяется на полу, смотрит на свои руки. От них в воздухе остаются светящиеся полосы. Ковер на полу безумствует объемными цветами, научившимися дышать. Ляля лежит рядом, наблюдает, как извивается его татуировка. Из-за дверей врываются музыка, смех, запах благовоний. Время бесконечно. Лето, осень. Осенью Ляля устроилась на работу в туристическую компанию. Алекс научился играть и теперь колбасил народ в каком-то забытом богом месте. Изредка, обычно в воскресное утро, раздавался телефонный звонок. Алекс просил разрешения заявиться на автопати.
1: Зима. Весна. Опять лето, осень, зима.
0: Каждый день кажется ужасно долгим, но исчезает. Превращается в секунду, сливается с вечностью, стоит лишь заснуть. Февраль 98-го. Женька работает в газете «Новое время», курит исключительно парламент, снимает квартиру на Смоленском бульваре и собирается выйти замуж за бизнесмена-австрийца. Она сильно изменилась, приобрела какой-то нездоровый пафос и излишнюю серьезность. С Лялей виделись они теперь очень редко, а когда встречались, то выходило, что говорить особо и не о чем. Все чаще и чаще звонил пейджер на поясе у Женьки, и она куда-то срывалась, жутко извиняясь и говоря что-то приторно пошлое, вроде фразы «Ну ладно, Лялечка, милая, еще встретимся, не забывай старую». Отчего Ляле почему-то становилось противно и холодно. Кетаминщик не звонил, потому что из тех мест, где он находился, звонить почему-то запрещено.
1: Странно. Ляля смотрит на беснующийся танцпол, на ребят и девчонок, улыбающихся. Ноги по щиколотку в песок, горящие глаза. За их спиной море, лениво лижущее, уходящее вдаль берег. Над их головами яркие мигающие звезды, но смотрят они только на Алекса. Или это только так кажется? Алекс играет. Чуть-чуть дрожат пальцы, босая нога отбивает ритм. Странно. Почему она здесь, а не там? Там — это танцевать на песке, чувствуя пробегающую по телу дрожь и теплый морской ветер.
0: Будто прошло много лет, и все происходившее когда-то было не с ней. Алешка совсем не изменился. Совсем.
1: Алекс как будто услышал ее мысль, оглянулся, снял наушники. «Тебе нравится?»
2: «Что?»
1: «Музыка?»
2: «Да, здорово».
1: «Все». Он обвел рукой море, скалы, небо. «Да». «Скоро рассвет». Его глаза широко открыты. Ляля тонет в его зрачках, а в них как будто десятки, сотни огоньков, улыбки людей, бьющих ногами песок, птицы, белеющие где-то высоко, ракушки, хрустящие под ногами и, быть может, горящие в темноте окна и огни самолетов. «Ляля! Очнись, Ляля! Тебе плохо?» Кто-то тормошит ее за плечо, но она почти ничего не чувствует. «Попей воды!» Она пьет. Вода вязкая и скрипит на зубах. Почему-то сильно хочется курить. Ляля думает о том, когда наступит рассвет, и как Алекс. Она пытается вспомнить что-нибудь еще, но не может. Не может вспомнить даже свое имя. Я-ля-ля. Она вдруг понимает, что говорит вслух, и испуганно оглядывается вокруг, но не видит ничего, только яркие узоры и вспышки, как молнии. Кто-то держит ее за плечи, но потом она понимает, что ее уже ничего не держит. А вокруг только песочная гладь вязкой бесконечности. Она помнит свое имя и с этим именем устремляется вверх, туда, где ярче зеленые и розовато-бордовые вспышки, сияющие, несущиеся навстречу, отскакивающие, погибающие, рождающиеся радугой прямо из ее глаз. Лететь, падать, растягиваться, исчезать, возникнуть, прикоснуться, глотнуть воздух. А я воздух, я везде. Время. Назад, вперед, остановиться, зависнуть, заснуть. Время во мне. Кто я? Имя. Время. Скорченное в судорогах тело. Нет, просто двигаться дальше, пронестись мимо, не оглядываясь. Картинки расходятся, она понимает, что лежит на песке, видит лица, склонившиеся над ней. Песок буграми перекатывается под ее спиной, тело как будто чужое, в мышцах сотни иголок, стук сердца заглушает все остальные звуки, она ничего не слышит, только этот стук, а над головой едва-едва розовеет небо. Они сидят на веранде дачи, которую снимает Ляля, и смотрят на море. Море – огромная багровая рана, в которую вонзается заходящее солнце.
3: «Я так испугался,
1: Алекс».
2: «Испугался?»
1: Он кивает, молчит. «Испугался, что потеряю тебя».
2: «Меня?»
1: Ляля усмехается.
2: «Я вдруг понял, что у меня ничего нет. Совсем ничего, все ничто.
1: Я не объясню. Знаешь, как будто бы я раньше совсем не замечал твоего присутствия.
2: Я понимаю.
1: И ты?
2: Да.
1: Всегда.
4: Привет!
1: Незнакомый голос и эхо междугороднего звонка.
2: Здравствуйте, с кем я говорю?
5: Это я.
1: Неуверенно и робко в трубке.
5: Это я, Женя.
1: Неуверенно и чуть обиженно. Ляля на мгновение теряется.
2: «Привет, как дела?»
4: «Все хорошо, а ты, Ляль?»
2: «Хорошо. Откуда ты звонишь?»
4: «Из Питера. Я у эксперта. Я вернулась. Алло! Алло, ты меня слышишь?»
2: В 99-м Женька вместе с мужем уехала в Австрию. Там у нее родилась дочь. Несколько открыток с Новым годом, пожелание всего-всего и штамп незнакомого города со звонким названием «Линц». Эксперт – смешной питерский парень, превративший квартиру в пропавший марихуаной сквот, в дверь которого регулярно звонили заблудшие тусовщики из других городов, недовольные шумом соседи, местные участковые и мелкие скупщики краденого.
1: Ляля оцепенела, забыв про телефонную трубку. До того четкие очертания прошлого возникли перед ней. Залитые солнцем грубые булыжники мостовой, каналы, ветер, тусовка в трубе, металлические жетоны на метро, прогулки по крышам домов. В центре Петербурга дома стоят почти вплотную.
2: «Ляль, не молчи, пожалуйста.
1: Я идиотка, Ляль, я тебе даже не писала».
2: «Как Мари?»
1: «Мари – это Женькина дочь».
4: «Хорошо, она здесь со мной».
2: «Большая, наверное. Сколько ей?»
4: «7?»
2: «8».
4: «А Патрик?»
1: «Мы разошлись, Ляль. Я завтра буду в Москве. Может быть, увидимся?»
2: «Отлично. Давай в кодеке, как раньше, часов 7. Тебе удобно?
0: Она увидела Женьку, но почему-то не хотелось сразу к ней подходить. Рядом с Женькой за столиком сидит маленькая девочка, болтает по-немецки, не умолкая, вертится по сторонам. Женька выглядит почти так же, как и раньше, или это только умело наложенный макияж? Вместо очков слишком яркие голубые линзы, в руках мобильный, как будто хочет позвонить кому-то, но не решается.
2: «Привет!»
3: «Привет! Тебя не узнать, Ляль! Отлично выглядишь!»
0: «Ты тоже!»

0: Звонок настойчиво не умолкает, и Ляля набрасывает на плечи халат, закрыв поплотнее дверь спальни, чтобы не разбудить Андрюшку. «Иду. Кто там?»
1: «С Новым годом!»
0: «Кто там?» — повторяет Лёля.
1: «Алексей Матвеевич, прямой рейс из Амстердама. Ляля, у тебя в подъезде очень холодно».
0: Она узнает голос. «Лёха!»
1: Слишком смуглый для московской зимы. Сеть невидимых тонких морщинок от уголков глаз. В руках цветы и огромная коробка. За спиной большой дорожный рюкзак. Он обнимает ее слишком крепко. Куртка и волосы у него пахнут недавней вечеринкой. Табаком, потом, амфетамином, пылью.
0: «Проходи на кухню, только тихо».
1: Он послушно ставит в угол свое снаряжение. Коробка оказывается огромным тортом, а цветы Ляля помещает в огромную фарфоровую кружку.
0: «Ты где потерялся? Все путешествуешь?»
1: «Путешествую», усмехается.
0: «Женька была недавно в Москве. Помнишь Женьку?»
1: Он кивает.
0: «Хотела остаться, но ее хватило на пару недель. Говорит, ужасная страна, военное положение. Вот-вот объявят третий кризис на носу. У нее ребенок, девочка. В общем, она уехала обратно к мужу, решила вернуться».
1: «А твой как поживает?»
0: «Стас? Да он целыми днями в офисе просиживает. А сегодня рано встал, удочки собрал».
1: «Какие удочки?» – не понял Алекс.
0: «На рыбалку. Он всегда ездит по субботам».
1: Алекс рассмеялся. Он сидит в кресле, курит ганджу, пряча лицо за колечками дыма, от которого у Ляли чуть-чуть кружится голова. Качает головой, словно в такт какому-то одному ему слышному ритму. «Сколько мы не виделись?» «Не виделись?» Алекс как эхо. Дверь на кухню открывается.
0: «Мам, я проснулся!»
1: «Спи, Тёмочка, еще рано».
2: «Привет!»
0: Это Алекс повернул голову к ее сыну.
2: «Здравствуйте!»
1: «Я Лёха, а тебя как зовут?»
2: «Артём».
0: Мальчик переводит глаза с незнакомца на мать.
1: «Дядя Лёша», — поправляет Ляля.
2: «Хочешь подарок?»
0: Алекс встает, отправляется к своему рюкзаку, долго копается в нем, достает деревянную дудочку.
2: «Это из Шринагара. На ней легко научиться играть. Нравится?»
1: Ребенок кивает головой.
0: Алекс говорит, что немного устал и просит разрешения вздремнуть. Ляля идет с Артемкой в магазин.
3: «Мам, какой здоровский дядя!»
0: Ляля пытается вспомнить, что же ей нужно купить, потому что забыла составить список.
3: «Дядя? Дядя Леша?
1: Дайте две банки Нескафе».
3: «Мам, да? Мам!»
1: «Ага, три коробки пиццы. Нет, девушка, другой, не этой».
3: «Мам! Не дергай меня за рукав. И 1,5 килограмма шампиньонов, взвесьте, пожалуйста». «Мам, а он твой друг?»
1: «Да, и еще упаковку йогуртов».
3: «А почему он раньше не приходил?»
1: «Не знаю. Времени, наверное, у него не было.
3: Еще 3 пакета апельсинового сока и 4 банки Миллера. Все».
0: Они вышли на улицу. Ляля вспомнила, что обещала сегодня матери приехать вместе с Артемом, и что нужно купить молока и картофельного пюре на обед.
3: «Мам, а когда снег тает, ему больно?»
0: Артемка ловил снежинки руками.
1: «Надень рукавицы, пальчики замерзнут».
3: «Мам, он тает просто так, ничего не чувствует?»
1: «Нет, ничего».
3: «А может, снег что, не мой?»
1: «Надень рукавицы».
0: На площадке пахнет благовониями, из-за Лялиной двери доносится музыка. Она входит в квартиру, раздевается, заносит пакеты на кухню, идет в комнату. Алекс сидит в кресле. Глаза широко открыты, улыбается. Пальцы неестественно выгнуты, вцепились в ручки кресла, глядит куда-то в потолок. Перед ним стоит Артем, смотрит, открыв рот ему в лицо.
3: Лицо у Алекса неестественно бледное, как будто с него разом сошел загар какой-то землисто-серый, с темными кругами вокруг глаз, заострившийся нос, замерший под подбородком кадык. «Алекс!»
0: Ляля бросилась, метнулась, перелетела через всю комнату.
3: «Алекс!»
0: Тронула его за руку. «Сколько их не было? Час?
3: Что случилось? Алекс!» даб из колонок. Она не знала, что делать. Попробовала дать ему воды, но заметила, что он не дышит. Массаж сердца, куда-то делась телефонная трубка. «Тёма, найди телефон!»
4: «Мама, зачем?»
3: Глаза Алекса как будто остекленели. Телефонная трубка выпадает из трясущихся рук. Номер, всего две цифры. «Скорая, адрес...»
4: «Мам, ему плохо, да?»
3: Руки Алекса тоже серого цвета в паутине набрякших холодеющих вен. «Алекс!» Запах благовоний, травы и усталости. Ляля замечает в уголке его губ каплю запекшейся крови, пытается вздохнуть в него жизнь снова и снова до боли в легких, а он лишь скалится застывшей улыбкой. «Алекс!» Музыка не кончается, и Ляля понимает, что давно не слышала такого красивого даба. Она беспомощно опускается на пол, пытаясь не плакать громко, потому что за спиной стоит ее сын. «Алекс!» Пустота блестящих расширенных зрачков. Ей хочется кричать. Кричать так, чтобы он услышал, вздрогнул, очнулся от страшного сна, удивленно оглянулся вокруг и рассмеялся, увидев ужас в ее глазах. Автомобили, катастрофы, бушующее море, передозировки, выстрелы, перерезать вены, упасть с верхушки крана рядом с атомным реактором. Почему не тогда, в 18, когда умирали все, но не все умирали до конца? Потом приехала скорая, и уже почти не плача, Ляля открыла дверь. Много позже она узнала причину и еще узнала, что в ближайшие 2 года Алекс все равно должен был умереть. Гладя пальцем ровные буквы на мраморной плите, Ляля закрывала глаза и видела себя, его, вереницу лиц, имена которых давно исчезли, да и были ли они, или это только вспышка лазера, ослепившая на мгновение.
5: «Мама, у меня ножки замерзли!»
3: Ляля вздрогнула, последний раз дотронулась до ледяной надписи на плите, обвела пальцами вязь цифр, развещавших о 2 датах смерти и рождении. Может, это и не Алекс умер, а просто что-то исчезло из ее жизни. Что-то, к чему она уже никогда не осмелится прикоснуться, потому что оно сияет так ярко, что может затмить собой солнце.

Дверь за Артемом захлопнулась. Ляля поежилась, представляя, как он сейчас шагнул в темноту, как ветер ударил ему в лицо, заставив зажмуриться. Каждый раз, когда он уходил в ночь и беспечно бросал «пока», Ляле хотелось вылежать вслед, вернуть его. «Не уходи, пожалуйста, не уходи!» Но вместо этого она заставляла себя улыбнуться. «Счастливо. Ты надел бронежилет?» «Ага». «Будь осторожней». «Ага». «Главное, чтобы не было новых воздушных налетов и перестрелок в центре».

Дождь лил всю ночь. Лужи, как огромные черные озера, сверкающие на поверхности маслянистой пленкой. Над головой прогремел вертолет. Луч прожектора скользнул совсем близко. На улице пусто. Только пара искореженных машин да согнутый пополам фонарный столб. В проеме черного, давно ослепшего окна позвякивают остатки жалюзи. Под ногами сгнившие листья и обрывки газет. Артем взглянул на часы. 5:30 утра. Дом возвышается среди руин, словно единственный здоровый зуб. Кое-где окна блестят неярким светом. Оплатить-то стали совсем хреново. 10 за персону, куда это годится-то? Может быть, подумать о другой работе или попробовать собрать документы на выезд? В парадном раздались торопливые шаги, медленно открылась бронированная входная дверь. Вышел мужчина, быстро огляделся по сторонам, зевнул, направился к белеющим в темноте гаражам. Артем покрепче привинтил глушитель, прицелился, нажал на курок, пару секунд смотрел, как падает человеческое тело, бросился бежать, скользя на мокром асфальте. Выбежал на шоссе, поймал такси. 5-й Монетчиковский, побыстрее, пожалуйста.

0: баре кинул на стойку смятую бумажку в 5 евро. Кока-кола, холодная и горькая до отвращения из-за плавающих в ней шипящих кристаллов, мгновенно обожгла горло. Артем согнулся, преодолевая тошноту. Секунда другая, и теплая волна энергии и удовольствия захлестнула его, взорвавшись в мозгу миллиардами радужных пузырьков. Он любил это место. Мрачноватые, струйки воды на стенах, можно прийти в любое время, тепло, знакомые лица, никто не требует предъявить документы, нет вербовщиков и вездесущих продавцов оружия и награбленных вещей. Одним словом, отличное заведение.
1: Привет.
0: О, Ирка, привет.
1: Как дела? Впрочем, вижу. Крэк-кола?
0: Отдыхаю.
1: Здорово. Она присела рядом, тоже заказала что-то выпить. Потому как ее передернуло после первого же глотка, можно было догадаться, что напиток аналогичный. А тебя ищут.
0: Откуда ты знаешь?
1: Залезла вчера на полицейский сайт оперативных сводок, там твой фоторобот.
0: Черт. А может, не мой вовсе.
1: Упоминание о существовании полиции всегда злило его. Когда-то давно, лет в 12, его поймали, уличив в продаже тогда еще запрещенного крека, долго били, так долго, что он несколько раз терял сознание и приходил в себя, его все еще били, а потом устали издеваться и выстрелили в него несколько раз, но он выжил, только с тех пор у него не всегда жутко болят кости перед дождем. Хотя никакая это была не полиция, а просто пьяные подростки в серой форме ближайшего полицейского колледжа. Ему было 9 лет, когда началась война, и почему-то он очень обрадовался, когда прервали урок в школе и повели все классы в бомбоубежище. Потом мама собрала вещи, и они поехали на вокзал, чтобы купить билеты и уехать из города. Мать с бабушкой ушли занимать очередь за билетами сразу в 2 кассы, а его оставили присматривать за младшей сестрой Полинкой. Матери долго не было, и Полинка стала хныкать, вырываться, кричать, что хочет к маме. Она укусила его за руку, и он с силой оттолкнул ее от себя и еще, кажется, крикнул: «Проваливай!» Когда мать и бабушка вернулись, то стали искать ее. Искали долго, спрашивали всех в толпе, не видел ли кто 4-летнюю девочку с длинными светлыми волосами. «Желтая куртка», — говорила мать всем, кто бежал к поезду, потому что уже объявили посадку. «На ней желтая куртка!» «Нет, простите, нет, нет, нет!» Люди не смотрели ей в глаза. Поезд в последний раз жалобно просвистел и застучал колесами. Мать крепко держала его за руку, как будто боялась, что он тоже сейчас исчезнет. И яркие оранжевые билеты на ушедший экспресс один за другим падали на бетонные квадраты пола. В милиции, тогда они назывались так, взяли Полинкину фотографию и обещали позвонить, когда она найдется. Они не уехали из города. По полупустым улицам они вернулись домой, и с тех пор, когда звонит телефон, мать всегда вздрагивает и тут же хватает трубку. Потом начались бомбардировки, и город стал таким, какой он сейчас. Мать устроилась работать в госпиталь, Артем постоянно был там с ней. Когда выли сирены, мать уводила его в бомбоубежище, хотя никакое это было не бомбоубежище, а просто огромная глубокая яма, наспех вырытая на заднем дворе больницы. Спастись там можно было разве что от химических атак, да и то ненадолго. И он стоял там часами, потому что не было места, чтобы сесть, в полной темноте слушал разговоры и считал взрывы. И мечтал оказаться на месте летчика, нажимающего на кнопку, потому что летчику, наверное, очень здорово. А здорово потому, что он не видит людей, вплотную стоящих в душной черной яме, а видит он, наверное, игрушечные дома, синюю змею, реку и белые хлопья облака. Однажды, давным-давно, еще не было на свете Полинки, Артем с отцом летал на воздушном шаре. Шар был огромный, и на нем было написано «Голосуйте за Климова».

0: Качественный фоторобот?
1: Ну, не особо.
0: Это хорошо. А твоего робота там не было? С чего это? Ну, не знаю. А чем занимаешься-то? Да так, ничего особенного. Она сделала еще один глоток и снова сморщилась. Гадкий вкус. Хуже не бывает. Он знал Ирку лет с 17. Раньше у них был общий бизнес, а как-то они закупили огромную партию MDMA и обнаружили, что полностью прогорели, потому что была принята поправка 204, по которой все это стоило в 3 раза меньше и свободно продавалось в аптеках и магазинах, имеющих лицензию. Тогда полетела вся система, работать стало вообще негде, а в контракте его не брали из-за травмы. «Я на самом деле, Тёмка, хотел тебе заказ сделать». «Делай». Он тут же утратил к ней всякий интерес. Нет, глупо было рассчитывать, что она изменилась.
2: «Нужно забрать у одного человека кое-какие документы».
0: «Это не ко мне».
2: «И убрать его. Это очень деликатное дело, важные документы. Сам знаешь, доверять сейчас никому нельзя, а тебе я доверяю».
0: Он забрал с барной стойки сдачу, сунул деньги в карман, посмотрел по сторонам. Ничего интересного, только симпатичная девчонка играет в бильярд с 2-метровым уродом в новенькой опоновской форме. Черт, кто его пустил сюда? Сегодня ж вовсе не Хэллоуин. Девочка взглянула на него. Светлое, правильное лицо редко можно увидеть по-настоящему красивого человека, подумал Артем.
2: Артем!
0: А? Ну, я тебя слушаю. Когда ему было 11, он таскал со склада в госпитале синие коробки с английской буквой «H» на крышке и продавал их на площади 3 вокзалов. Этому его научил парень, который жил в квартире напротив. Она ничего не говорила, но Артем знал. Она ждет, что придут из полиции и приведут Полинку. Телефон давно не работал. Артем продавал, а сосед вертелся поблизости. Говорил, что охраняет его и забирал почти все деньги. Мать провожала его в школу. К тому времени снова началось занятие, но это была не настоящая школа, а подвал в руинах, где пахло трупами, плесенью, мочой, и под ногами бегали крысы. А парт не было, они сидели на пустых ящиках, и было так тесно, что никто не замечал, когда он уходил после первого же урока. У каждого, кто покупал у него H, Артем спрашивал, не видел ли он маленькую девочку в желтой куртке с длинными светлыми волосами. Нет.
3: Нет.
0: Нет.
3: Нет.
0: Парень, ты что, псих? Ты меня об этом спрашиваешь в 10-й раз. Потом его поймал охранник на складе, вызвал полицию. Его уже посадили в машину, но тут прибежала его мать. Очень долго разбирались, Артем плакал и уверял, что больше так не будет делать, что никому не отдавал коробки, просто ему понравились капсулы внутри, они по форме подходят вместо пуль для его игрушечного пистолета. Ему сделали анализ на токсины, мать заплатила штраф, и его отпустили. В конце концов, для них он был всего лишь глупым 11-летним мальчишкой.

0: Сколько это будет стоить?
1: Интересно, знает ли она цены?
0: А пошла она.
1: Для тебя
0: полтинник.
1: Некоторое время она молчала.
0: 50 евро?
1: 50. Как много. Я не думала, что это стоит так дорого.
0: Да?
1: Андрей взглянул на часы. Счет. 15 минут восьмого. Девчонка и урод Апоновец закончили играть в бильярд. Красивый, еще раз подумал Артем. Девушка снова взглянула на него. Черт, а может быть, когда они выйдут из бара, пойти следом, незаметно прикончить этого козла, а потом выйти к ней и сказать...
0: Знаешь, я слышал выстрел, с тобой все в порядке? Господи, неужели он мертв? Какой ужас! Надо быстрее уходить, снайпер может быть где-то поблизости.
1: А может, она просто проститутка? Нет, ни один идиот не поведет проститутку в бар. Когда ему исполнилось 13, война закончилась. Это был его день рождения. Он вошел в какой-то дешевый нелегальный интертеймент-центр, куда-то в любую минуту могла ворваться полиция и разбить все компьютеры за то, что им вовремя не заплатили. А если даже и заплатили, то все равно что-нибудь может стащить с себя видеошлем, приставить пистолет к уху и ласково сказать «Деньги, малыш». Это был его день рождения, и когда погасла картинка перед глазами, он уже приготовился почувствовать холодное железо на своем лице. Но вместо этого он увидел ведущего новостей, который сказал: «Дорогие сограждане, и он шел по улице и улыбался, и все, кто встречался ему на пути, тоже улыбались и не опускали голову, и не бежали черт знает куда, на работу за 2 евро в день или в свои подвалы и квартиры, пахнущие страхом, консервами и грязной одеждой, где их ждали дети, уже давно привыкшие к вою сирены, глухим-глухим взрывом, от которых надолго закладывало уши, где их ждали стены в маленьких круглых дырочках, прислонившись к которым можно почувствовать кровь, боль и смерть. Да так и остаться стоять на коленях, раненой стены, что-то вспоминая. Или просто уснуть и видеть во сне город, настоящий город. Огни, машины, светофоры, люди выходят из кино и супермаркета, смеются, разговаривают, обмениваются номерами телефонов. Может быть, идет снег, чистый и белый снег. И проснуться, крича от ужаса и плача, потому что где-то наверху, над игрушечными сверху домами, уже летят бесшумные черные контуры. Люди шли ему навстречу и улыбались, и кивали друг другу, как будто были давно знакомы. Это был лучший день в его жизни. Кое-где серое полотно смога прорывали лучи солнца. Официально город не существовал уже 3 года. Потом стало хуже, потому что город решили восстанавливать и полностью закрыли по периметру, вроде бы для того, чтобы избавиться от беженцев, которых становилось все больше и больше. Но восстановление закончилось после постройки пары объектов непонятного назначения в районе Баррикадной и торжественного открытия 10 центров гуманитарной помощи. Выезд же из города отныне стал невозможен без специального разрешения.

0: Пока.
1: Она вложила в его ладонь смятую бумажку. Пока.
0: Обязательно позвони мне, когда...
1: Позвоню, а как же. Пока. Ирина ушла. Артем долго разглядывал купюру, потом свернул ее в трубочку, кинул бармену. Он вышел на улицу, повертел в руках фотографию человека, смерть которого стоила 50 евро, небрежно сунул фото в карман, долго прикуривал сигарету, сильный ветер то и дело тушил огонек зажигалки. Почти рассвело. Он не хотел убивать его сегодня. Сегодня слишком холодно, а ему еще ехать на другой конец города. Ляля собиралась уйти на дежурство, когда вернулся ее сын. У него хорошая, но слишком опасная работа. Он охранник в административном центре. Хорошо зарабатывает, но уже 3 раза в него стреляли. Когда он был совсем маленьким, то мечтал стать водителем грузовика, а потом стал говорить, что будет летчиком. У нее самый замечательный на свете сын. Что бы ни выдумывала та девушка, которую он бросил, сегодня она опять позвонила и сказала, что Ляля должна ее обязательно выслушать, если хоть чуть-чуть любит своего сына. Ляля слушала ее, а потом сказала: «Неужели вы хотите, чтобы я поверила в это?» И просто положила трубку. «Привет, мам. Уходишь? Проводи тебя до остановки».
0: «Нет-нет, ты, наверное, устал. Лучше покушай и ложись спать. Завтра тебе на работу?»
1: «Завтра? Да». Все было как всегда. И опять шел дождь. И низкое небо отражалось в окнах, и он шел, глядя себе под ноги, и вместо мыслей серые, как небо, обрывки плыли в его голове. Хотелось развернуться и пойти обратно, потому что пути вперед давно уже не было. И он пытался уйти, исчезнуть, но только ходил по кругу, по одному и тому же маршруту, и серое небо неизменно оставалось с ним, в какую бы сторону он ни пошел. «Мертвый город. Ловушка». «Он просто однажды захлопнулся, но никто этого не заметил», — подумал Артем. Он идет по тротуару, покрытому паутиной трещин. Стромынка. Вечерами здесь не протолкнуться. Этому месту повезло. Здесь целы все дома. Люди. Обрывки фраз, автомобили, пьяные крики. Старуха на углу размахивает серыми листовками, кричит противным скрипучим голосом: «Грядет возрождение России!» Хорошо одетый парень корчится в метре от нее, бледный, под глазами зеленоватые круги, наверное, слишком много крека.
0: «Всего 2 евро, приятель, не желаешь?»
1: Холодная трясущаяся рука берет его ладонь. Девушка или еще ребенок, разобрать невозможно. Темные обводы вокруг глаз, потрескавшиеся губы под слоем яркой помады. «Отстань!»
0: «Всего 2 евро!»
1: Умоляющий голос, а руки дрожат и пытаются обнять. И больше всего ему хочется отдать ей все, что у него есть, чтобы она ушла подальше от этого места, но вместо этого он разжимает намертво вцепившиеся пальцы и отталкивает ее. Она спотыкается, падает на колени не от того, что он толкнул ее слишком сильно, а просто у нее нет сил держаться на ногах и кричит ему вслед в бессильной ярости, а потом отряхивается и хватает за руку еще кого-то. Он идет дальше, читает надписи на рекламных щитах, цветные буквы, вспыхивающие на витринах. «Энергосберегающее оборудование. Эникс. Свет и тепло в вашем доме.
2: Фанта. Мир вкуса.
0: Заходите к нам. Превосходный ужин при свечах.
1: Д-сектор. Технические средства индустрии безопасности».
0: Совсем стемнело.
1: Все просто. Легкое движение указательного пальца. Сильная отдача в плечо. С тихим звоном под ногами катится пустая гильза. Мужчина беззвучно падает, совсем как в старом кино, и до головы его медленно растекается темно-бордовая лужа.
0: Артем не любил никого убивать, ни людей, ни трехмерных монстров в интертеймент-центре. Просто после 204-й поправки он долго шлялся без дела, и все так сложилось. Ему были нужны деньги.
1: Он склонился над телом, обшарил карманы, но там ничего не было, кроме пары презервативов и смятого листка. Артем развернул. Это был снимок из старого глянцевого журнала. Пришлось снимать с трупа бронежилет, и он не ошибся. Синий конверт из грубого картона и паспорт были спрятаны под рубашкой. Порыв ветра погнал сложенный в четверо снимок вслед Артему, развернул его и приклеил к стене дома. Артем усмехнулся, подумал секунду, положил фотографию в карман, а потом, пройдя еще несколько шагов, разорвал конверт. Там была пластиковая карточка с серебристыми английскими буквами. «The exit is permitted». Он вышел из переулка обратно на свет фонарей исчезающих букв, подошел к телефону автомата, набрал номер. «Ира!» «Это Артем». «Нет, пока ничего». «Пока нет». «Да, сразу же позвоню, завтра вечером». «Да-да, пока». Повесил трубку и замер, не веря в реальность происходящего, не слыша ничего вокруг, только тук-тук-тук в ушах. Надо валить подальше от этого места. «Мама, я уезжаю. Не знаю, на пару месяцев, а может быть больше». «Да, я обязательно позвоню». «Перестань, не волнуйся». «Я...» «Перестань». «Конечно». «Ну, пока». Какой-то придурок на мотоцикле забрызгал его грязью, но Артем даже не посмотрел ему вслед, только стер с лица черные капли, перешел на другую сторону улицы, смешался с толпой. Просидел часа три в грязном подобии офиса, ждал, пока ему подделают документы, смотрел беззвучный, засиженный мухами телевизор под потолком, читал плакат, призывающий встретить 2030 год в гармонии, любви, а также отказе от случайных связей и наркотиков. Думал, заехать ли домой, но потом решил, что это бессмысленная трата времени. Слушал болтовню двух девушек. Одна в черных очках, другая с ярко-зеленой татуировкой, бегущей от виска к шее. Все оглядывается в его сторону, явно нервничает. Что-то рассказывает подруге сбивчивым шепотом. Потом кинуть двадцатку на стол, хлопнуть дверью. А дождь все сильнее, уже комендантский час. Дерьмо, их хоть бы одна припаркованная машина. Интересно, куда они прячут их на ночь? Резкий скрежет тормозов, ослепляющий фонарик в глаза. «Да и ты, лицом к стене, руки за голову!» Чем-то тяжелым и тупым по шее, наверное, прикладом. А потом ботинком под колени, так что трудно удержаться на ногах. И по голове, несколько раз лицом о кирпичную стену. «Дерьмо, больно! Как больно!» А больше всего хочется развернуться и ударить. «Документы!» Протянуть новый паспорт, судорожно пытаясь вспомнить написанное в нем имя. «Сволочь! Какого хуя шляешься в мертвый час?» И снова удар по ногам с железным носком ботинок. «У меня разрешение на выезд, я спешу». Мальчишка-полицейский посадил его в свою машину. «Вообще-то запрещено уезжать с участка, но мне выходить на связь только через полчаса, и раз такое дело, подбросим». Его напарник, прыщавый розовощекий подросток, от неудоумения только открыл рот.
3: «Блин, прикинь, у мужика разрешение на выезд!»
1: «О-о-о!» — только и смог сказать прыщавый.
4: «Здорово, да? Столько сможешь увидеть!»
1: «Чего увидеть-то устало?» — спросил Артем. От ударов у него болела голова.
4: «Ну, растерялся полицейский. Города другие, че, много все есть-то?»
1: «Сколько тебе лет?» Артему вдруг стало смешно и еще почему-то жалко маленького полицейского, который за свою короткую жизнь ни хрена не видел и даже, наверное, не помнит, что небо может быть синего цвета, а только научился бить людей, стоящих лицом к стене, и втайне мечтать о том, чтобы увидеть что-то прекрасное, похожее на фотографии из старых журналов. И еще захотелось исчезнуть или биться головой о стену, чтобы боль заставила умереть сознание, потому что мальчишка был всего лишь его собственным отражением. Для него открыли дверь, если это можно назвать дверью, ведущую в тоннель под огромной бетонной стеной, опоясывающей город.
5: «Выход прямо, на стене нажмете красную кнопку, откроется люк. Куда направляетесь, господин Ежевский?»
1: «В Питер», — наугад ответил Артем. Он надеялся, что такой город еще существует.

0: Антон Ленников. Дыхание. Яркие колючие звезды, словно искры, рассыпанные по черному небу. Наверное, это красиво, но у меня не остается времени на красоту. Шаг, потом другой. Гравитация в одну треть земной делает движения легкими, неестественно плавными, словно плывешь под водой. Нога проваливается в ложбинку, припорошенную пылью. Я спотыкаюсь, но, к счастью, удерживаю равновесие. Очень осторожно делаю следующий шаг, с ужасом ожидая резкой боли в ноге. Но, к счастью, обошлось. Девушка у меня на плече сдавленно стонет. Ее скафандр почернел от жара и пробит в нескольких местах. Отверстия залиты выступившими желтыми сгустками аварийной пены, кое-где окрашенные бурым кровью. Компьютер скафандра зафиксировал падение давления и вскрыл капсулы с пеной. У микросхем нет эмоций. Они не знают, что такое отчаяние. Она снова сдавленно стонет. Я даже не знаю, насколько серьезны ее раны. Под костюмом ведь ничего не разберешь. Нам нужна помощь, и очень быстро. Мне предстоит марафон по пересеченной местности 40 километров с ношей в 60 килограммов на плечах. Конечно, низкая гравитация превращает их в 20, но уверенности, что я дойду, у меня нет. Припорошенный пылью безжизненный пейзаж, так и хочется сказать лунный, но это не луна, точнее, не наша луна. Созвездия незнакомые, и огромный на полнеба газовый гигант, окруженный кольцом, немного похожий на Сатурн. Планета называется Аид. Видимо, у кого-то из первой группы разведчиков было своеобразное чувство юмора. Здесь нет нормальной атмосферы, и предметы неестественно четкие. Слегка начинает трещать счетчик радиации, залежи урановых руд. Вот что привело сюда японскую компанию с не слишком благозвучным на русский слух названием «Учуичи». Как оказалось, напрасно привлекло. Людям не стоило сюда приходить. Девушка снова тихо стонет, и автоматика скафандра, словно в издевку, усиливает звук. Я беру ее за запястье и нажимаю синюю клавишу аптечки, болеутоляющие. Ее зовут Кейко. Обычное японское имя. Она специалист по внеземным формам жизни, а мы с ней все, что осталось от 6-й исследовательской бригады. Не к месту вспомнилась фраза «Освоение новых рубежей всегда требует жертв». Глупо и пафосно, как и все прописные истины. В наушниках раздается голос, и я с какой-то иррациональной надеждой на долю секунды обманываюсь. Мне хочется услышать позывные спасательные группы или, может, еще кого-то из выживших. Но это не рация. Это компьютер скафандра.
1: «Виктор, уровень кислорода низок. Пожалуйста, замените ваш кислородный картридж».
0: Голос ровный, но чуть-чуть не так выставлено ударение, словно собеседник говорит на чужом языке. Обычный голосовой чип. Впрочем, для компьютеров звуковая речь — чужой язык. Им проще с единицами и нулями. Проблема в том, что мы даже не можем позвать на помощь. База на Аиде не была оснащена своей телепортационной установкой. Это слишком дорого. А без нее сигнал будет идти до Земли сотни лет. Портал можно открыть только с Земли, а там до сих пор не знают, что случилась катастрофа. Создание стабильных каналов на такие расстояния — довольно энергоемкий процесс. По расписанию, последний сеанс связи был за несколько часов до извержения. Нас не хватится еще как минимум сутки или больше. Еще где-то столько же займет подготовка и отправка спасательной экспедиции. К тому же сегодня суббота, выходной. Большая часть персонала компании отдыхает. Пока дежурные разберутся, пока кто-то решит взять на себя ответственность, я поморщился. В ближайшие 2-3 дня на помощь рассчитывать не стоит. Скафандр.

0: Снова ноет о недостатке кислорода. Я игнорирую. Нет, я не самоубийца. Наши костюмы используют габкалитовые картриджи. Химическая реакция высвобождает кислород и поглощает углекислый газ. Это избавляет от массивных баллонов, но датчики предупреждения всегда срабатывают немного раньше, чем полностью истощается ресурс патрона. Защита от дураков. Но в моей ситуации даже несколько лишних минут имеют значение. Позади, за холмами, полыхает зарево. Где-то там, среди лавовых озер, догорают остатки временной базы и тела 34 специалистов. Химиков, геологов, инженеров. Никто не ожидал извержения такого масштаба. Сейсмологи утверждали, что равнина стабильна. Их можно понять. У планеты нет полноценного ядра, нет материковых плит. По сути, просто кусок камня и замерзших газов, болтающийся на орбите планеты-гиганта с красивым названием Прометей. Никто не учитывал гравитационные силы Прометея. И 19 его спутников, выстраиваясь в ряд, вызвали эффект приливной волны и разогрели недра Аида. И теперь он стал напоминать скорее христианский ад, нежели тихий и спокойный греческий. Мышцы протестующие отзываются на каждый шаг. Мольба уставшего тела об отдыхе. Отдохнуть хотя бы несколько минут. Сесть, прислонившись хотя бы к тому валуну. Просто остановиться на пару секунд. Дышать становится все труднее, кровь стучит в висках, дыхание становится частым и сиплым. Индикаторы биопоказателей перемигиваются желтыми огоньками.
1: «Виктор, уровень кислорода критический. Немедленно замените кислородный картридж».
0: Патрон пуст. Я дышу тем объемом, что остался в скафандре. Я собираюсь продержаться еще несколько минут, прежде чем поставить последний картридж. Но Кейка трогает меня за плечо.
2: «Вик, не мучай себя. Смени патрон».
0: Наркотики привели ее в чувство, но говорит она с трудом, сипло. Возможно, задета легкая, возможно, нет. На несколько минут приходится остановиться, и я меняю кислородный патрон себе и Кейко. У нее тоже картридж почти пуст. Старые патроны, отяжелевшие от поглощенной углекислоты, я бросаю в расщелину неподалеку. Они падают медленно, словно мы под водой. Щелчок нового патрона, и лицо обдувает горячим воздухом. Это нормально. В новом патроне первые минуты реакция идет очень интенсивно. Пересыхает горло, и я отпиваю из трубочки. Кажется, это виноградный сок. Последний картридж. 4 часа жизни или меньше. Все зависит от физической нагрузки. Чем больше двигаешься, тем больше требуется кислорода. Открываю на ходу панель аптечки и несколько секунд разбираю надписи на катакане. Скафандр японский. Наконец выбираю «Су-Ти-Му». Щелчок иглы и неприятный холодок разливается по предплечью, но быстро сменяется жаром. Я ускоряю шаги. Порция амфетаминов меня немного подстегнет. Конечно, потом за эту заемную силу и бодрость придется заплатить, но для этого мне сначала нужно дойти. Где-то там, впереди, есть заброшенная разведстанция. Ее построили, когда планету только открыли. Первый портал пробили у скальных отлогов, и только потом базу перенесли на равнину. Такую обманчиво спокойную равнину. Даже если палатка окажется повреждена и непригодна для жизни, там есть аварийный комплект. Кислородные картриджи, топливные элементы для костюмов, воздух и тепло. Достаточно, чтобы продержаться здесь несколько дней. Наша хлипкая ниточка для того, чтобы выбраться отсюда. Мой противник — время. Простая арифметика. Все можно подсчитать в уме. Кислородного картриджа в моем костюме хватит еще на 4 часа. За это время я должен пройти 40 километров, отделяющих нас от палатки. 10 километров в час по пересеченной местности с раненой девушкой на руках. Наверное, я должен впасть в отчаяние. Но внутри ледяная пустота. Я не слишком храбрый. Просто, когда происходит что-то настолько непоправимое, это просто не получается осознать в полном объеме. Словно смотришь стереокино, это все происходит не со мной. Это не я переворачиваю изуродованные, почерневшие тела, у которых недостает конечностей. Кроме Кейко, никто не успел надеть скафандр за те короткие секунды, пока поврежденные помещения теряли воздух. Кейко я нашел метров 20. Похоже, ее отбросило взрывом, прежде чем шлюз залило лавой. Это ее и спасло. Склады, аварийные секции — все сгорело. Я пытался найти запасные кислородные блоки, но повторные извержения заставили нас отступить. У японцев есть хорошее слово «мури». Означает оно «бесполезные усилия». То, что я сейчас делаю, совершенно очевидное «мури». Может быть, стоит просто лечь без движения? Тогда кислорода хватит часов на 6, может, даже 8. Есть призрачный шанс дождаться спасательной группы, но он слишком призрачный, чтобы рассчитывать на него всерьез. Еще остановиться мне не дает раненая девушка у меня на плечах. Мы не были любовниками, несмотря на шутки команды. Хотя и были близки к тому, чтобы для нас исчезла та грань, что всегда отделяет японцев от иностранцев.
3: «Кейко, ты как, держишься?»
0: Позади вспухает огненный столб. Непримечательная расщелина в скале, куда я недавно выбросил отработанные картриджи, превращается в новорожденный вулкан. Растекается лава, медленно, словно нехотя летят вулканические бомбы. Почва дрожит, по ней расходятся змеистые трещины, из них вырывается пар. Я жду рева рвущейся стихии, но вокруг тишина. Только доносится легкий гул и вибрация. Словно кто-то могучий нажал кнопочку «мьют» на пульте. В вакууме нечему переносить звуковые волны. Сверху сыплется пепел. Он неестественно белый, словно снег. Оживает спектрометр костюма. Действительно не снег, какие-то силикатные соединения. Я с легким содроганием представил, что могло произойти, задержись мы там чуть подольше.
3: А потом я слышу, что говорит Кейко.
0: Тихим, спокойным голосом, может, чуть усталым.
2: «Оставь меня, Вики. Уходи один. Вдвоем нам не выбраться».
0: Я только качаю головой. Мы входим в долину, а вокруг медленно оседают белые хлопья, покрывая серые камни неуместно нарядным белым саваном. Мелодичным писком отозвались часы. Странно, я даже не заметил, как прошел час. Но темп пока удавалось держать. Мне оставалось еще 3 часа и 30 километров. Я видел начало новой эры человечества. Еще 20 лет назад мы ютились на орбите Земли. Спутники связи, разведка, вот, в общем-то, и все. Пилотируемые полеты были нерентабельны, а освоение Луны так и оставалось лишь обещанием политиков. Добыча полезных ископаемых, сверхчистые сплавы в невесомости — все это становилось убыточным, когда речь заходила о транспортных расходах. Звезды оставались уделом фантастов и романтиков. А потом все изменилось. Сначала к теории молодого русского физика Егора Бакунина все отнеслись как к очередной фантастической шутке. Слишком невероятна была идея. Посмеялись все, кроме нескольких японских компаний, что выделили грант на разработки. И вот уже через 2 года Егор смог переслать стальной шарик из Токио в Ванкувер. А еще через год он появился на Марсе, прямо перед объективами марсохода «Либерти», предметом гордости США, что должен был доставить образцы марсианского грунта. Егор появился перед камерой в скафандре с российским флагом в одной руке и пластмассовым ведерком в другой. Флаг он воткнул в землю, в ведерко набрал грунта синим детским совком, а на корпусе марсохода, прямо поверх американского флага, так чтобы можно было заметить камерами, написал слово «losers» и был таков. Наверное, это все-таки легенда. С трудом верится, что Бакунину удалось рассчитать прыжок так точно, чтобы появиться прямо перед марсоходом, но марсианский грунт он действительно привез. Следующие 2 года лихорадило весь мир. Научный поселок на Луне, колония на Марсе, освоение спутников Юпитера. Чуть меньше 2 лет оставалось до первого межзвездного прыжка. Дети, дотянувшие руки до чужих звезд. Случайное открытие, нелепая шутка, с которой началась эра нового освоения космоса. Мы бежим в небо, спотыкаясь и падая, обжигая руки о колючие искры в небе. Слишком рано, слишком легко. Недостаточная инфраструктура, слишком слабые компьютеры для точных вычислений. Люди были не готовы к звездам. Но это уже никого не могло остановить. А еще 10 лет спустя я оказался на богом забытом планетоиде с раненой девушкой на руках и запасом кислорода на 2 часа. Наверное, мне было нужно винить Егора во всем, но счета выставлять некому. Егор погиб 8 лет назад. От лаборатории остался лишь огромный кратер с оплавленными краями. Жертв могло бы быть намного больше, но, к счастью, комплекс был размещен на острове. Много позже специальная комиссия пришла к выводу, что причиной случившегося была ошибка в координатах и портал, открытый в недрах звезды.
3: Я нес Кейка на руках. Ей было больно, когда она лежала на плече, но нести ее так было труднее. Мы шли, и я говорил, рассказывал какие-то смешные истории из своего детства и времен университета. Наверное, это было неправильно. Нужно было экономить воздух, но я не мог больше терпеть эту огромную и равнодушную тишину. Зашло солнце, не наше, конечно, а местная звезда. Звезды исчезли, и мертвая равнина стала напоминать залитое светом футбольное поле. Панели шлемов потемнели, защищая глаза. Тени стали неестественно четкими, словно вырезанными из картона, и протянулись на десятки метров. Разговор стих сам собой. Сказывалась усталость. Почва опять мелко затряслась, с ближайшей горы лениво сошел оползень. Из расщелин вырывались фонтаны пара, на этот раз метан. Планета разогревается, и ничего хорошего это не несет. Самое неприятное было то, что я отставал от графика. Я знал, что так будет, но до последнего надеялся на чудо. Я пытался поставить Кейка на ноги. Может быть, она сможет идти, оперевшись на мое плечо, но это были тщетные попытки. Кажется, у нее поврежден позвоночник. Откуда-то из темной глубины сознания пришла мысль, от которой я вздрогнул. Если бросить Кейку и пойти дальше одному, то я могу успеть. А если забрать ее почти нетронутый картридж, то дойду наверняка. Кейку ведь все равно обречена. Она словно прочла мои мысли.
2: «Брось меня, Пик!»
3: Она помедлила, но продолжила.
2: «Зачем погибать твоим, если один может спастись?»
3: Она закашлялась, и я заметил алые капли у нее на губах. И что-то во мне, та часть меня, вдруг беззвучно закричала внутри.
4: «Да, да! Она права, она все понимает! Оставь ее и уходи! Ты же хочешь жить!» «Поторопись, пока еще не поздно!»
3: Я вспомнил, как мы ходили в кино на какой-то японский фильм ужасов, и наши пальцы как будто случайно соприкоснулись в какой-то особо страшный момент и не стали расходиться. В Японии сейчас разгар лета. И по утрам мы уходили от комплекса к морю и плескались в прозрачной воде возле границы уродливых тетраподов, бетонных ежей, которыми выложена береговая линия. Иногда мы ходили на пляж ночью, и морская вода светилась, словно отражая звезды в небе. И прикосновения уже не казались случайностью. Говорят, заглянув смерти в глаза, человек открывает в себе новые, доселе невиданные качества. Раскрывает огромный потенциал ради выживания. Мне не понравилось то, что раскрылось во мне. Я всадил третью и последнюю дозу стимулятора. Сразу стало легче. Подумаешь, через полтора часа я задохнусь. Ерунда. Я крепче прижал Кейку к себе и побежал бегом. Вокруг вырастали разноцветные газовые столбы гейзеров, уходя в высоту на десятки, а может и сотни метров. Будь гравитация Аиды чуть сильнее, со временем планета обзавелась бы атмосферой из метана и других щедро испаряющихся из ее недр газов. Я шел быстрым шагом, иногда, когда попадались относительно ровные участки, переходил на бег, спотыкался, несколько раз падал. Капли пота струились по лицу и щипали глаза. Включил вентилятор. Его используют, чтобы забрало шлема не запотевало. Помогало, но лишь чуть-чуть. Сначала я каждые несколько секунд поглядывал на медленно уменьшающуюся полоску индикатора кислорода. Вот его осталось на час, потом на 40 минут, и каждый раз у меня перехватывало дух, словно я уже задыхался. Было жарко. Система охлаждения не справлялась с темпом. Кейка уснула у меня на руках, и в наушниках я слышал только ее хриплое дыхание. Где-то на горизонте начался метеоритный дождь. Мелкие камни, оставляя яркие шлейфы, вонзались в равнодушную твердь. Аиду не привыкать. Символическая атмосфера планетоида не могла защитить его от обломков, щедро поставляемых кольцами планеты-гиганта. Людям не стоило сюда приходить. Время остановилось. Я шел и шел. Тело стало деревянным. Казалось, я шел вечность. Все исчезло. Осталась только мертвая планета, движение и боль. Казалось, что вместо пота из кожи выступают крошечные капельки крови. Когда кислорода осталось на 15 минут, я перестал смотреть на датчик. Лишь жадно вглядывался вперед в надежде увидеть оранжевый купол палатки. Несколько раз мне казалось, что я его вижу, и все тело пронизывало радость, но она тут же гасла, когда я понимал, что принял за палатку подсвеченный солнцем камень или тень от скалы. На какой-то миг меня охватил дикий, иррациональный ужас, что на самом деле никакой палатки нет, что я иду неправильно, и все не имеет смысла. Я шел и чувствовал, как гулко стучит мое сердце, отдаваясь во всем теле. Передо мной вставали картины оплавленной воронки от крупного метеорита на месте палатки. Оползень с гор или поток лавы, сминающий хрупкие стены. И когда я был уже на грани истерики, я вдруг увидел далеко впереди вспышки аварийного маячка. Как же я мог про него забыть? Ведь все такие места обязательно снабжаются простыми световыми индикаторами на изотопных батареях. Долина впереди была ровной, словно вылизанной ветром. Но этот мир никогда не знал ветра, лишь космические излучения незримо пронизывали его. Нужно было пройти еще километров 5, но в прозрачной атмосфере оранжевая спасительная полусфера казалась уже совсем рядом.
4: Кейко, мы почти дошли.
3: Я сделал шаг и услышал то, чего так боялся. Свой приговор.
1: Виктор, уровень кислорода низок. Пожалуйста, замените ваш кислородный картридж.
3: Голос компьютера спокоен и ровен. Машине все равно. Ее дело предупредить. По позвоночнику словно прошла волна ледяных искр. Во рту пересохло. Старушка с косой небрежно похлопала по плечу. Собирайся, пора. У меня еще есть несколько минут. 5, может быть 10. Стараясь не паниковать, хотя все внутри просто кричало: «Скорее сделай хоть что-нибудь!» Я вызвал на экран шлема карту. 5 километров. Я побежал изо всех сил, уже не обращая внимания на боль в измученных мышцах. Уже понимая, что это бесполезно. Километр в минуту — это никому не под силу. А мне вдруг что-то оборвалось. Осталось лишь ледяное спокойствие. Мне уже не спастись, но может дойти Кейко, пусть она ранена и не может идти.
4: Кейко, ты сможешь дойти сама, осталось совсем чуть-чуть. Палатка уже видна.
3: Я даже удивился звуку своего голоса, словно кто-то чужой двигал моими губами. Спасительный оранжевый пузырь. 10 квадратных метров, крошечная надувная каморка, аптечка, рация, стандартные пищевые рационы и стационарный регенератор кислорода, комплекты батарей. Самая великая драгоценность в этом мертвом аду. Шлем девушки чуть заметно дрогнул. Она покачала головой. И ответила она не сразу. Мне не нужно было ей объяснять, что значат мои слова.
2: «Не думаю, Вики. Я ног не чувствую».
3: «Почему она так спокойна?»
4: Меня вдруг охватила злость. «Значит, доползешь! Ты сможешь!»
3: Голос уже срывается. Легкие силятся пропихнуть остатки воздуха в скафандре.
1: «Виктор, уровень кислорода критический. Немедленно замените кислородный картридж».
3: Аварийные индикаторы кислородного запаса на запястьях и видеоинтерфейс шлема залиты алой надписью «Тревога». Все это время я нес Кейко на руках. Она почти не двигалась. И в ее картридже еще есть запас минут на 40, может даже на час. Этого хватит, чтобы дойти. Хватит, чтобы дойти. Я положил девушку на каменистый грунт, а руки, словно жили отдельной жизнью, отщелкнули предохранитель на ее скафандре и потянулись к кислородному отсеку, а тело затрепетало от радостного предвкушения. «Сейчас, сейчас! Горячий, одаряющий химией и запахом пластика, но такой вкусный, свежий воздух! Ведь я имею право! Я пытался! Это несправедливо! Я нес ее и потратил свой запас раньше! Осталось только повернуть ручку!» Я встретился глазами с Кейко. Она смотрела на меня грустно и понимающе, и я не увидел в ее глазах страха. Даже если он был, она спрятала его куда-то глубоко. Кейко плакала и улыбалась.
2: «Вики, ты все делаешь правильно, так надо. Я хочу, чтобы ты дошел».
3: Ее голос срывался на сиплый шепот, и она от волнения заговорила на японском, но я различал слова без труда. Кейко кивнула на запломбированную кобуру у меня на бедре. Как начальнику секции мне положено табельное оружие, хотя в мертвом мире не в кого стрелять. Сначала я не понял, что она имеет в виду, но Кейко снова показала на пистолет. Обычный Heckler & Koch, версия для стрельбы в бескислородной атмосфере.
0: и впервые ее голос дрогнул.
2: «Только быстро!»
4: «Нет!»
0: Я отшатнулся, отшвыривая оружие, словно ядовитую змею. Пистолет серебристой искрой покатился по дну небольшого кратера, увлекая за собой мелкие камешки.
4: «Кейко, ты что?»
0: Я хотел закричать, но вышел лишь хрип.
4: «Прости, малышка, я не хотел».
0: «Прочь отсюда, прочь!» Несмотря на гаснущее от удушья сознание, я испугался себя. Испугался того, что чуть не сделал с девушкой, которую люблю. На пороге вечной темноты нет нужды притворяться, тем более с самим собой. Я прошел еще несколько шагов, как пьяный, не разбирая дороги, разевая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Потом медленно повалился на грунт. Темнота подступала все ближе, с каждым вдохом, с каждой уходящей молекулой кислорода. Но было уже не больно. Воздуха больше не хотелось. Говорят, в такие моменты у человека проносится перед глазами вся его жизнь, но я умирал с чувством глубокой обиды.
4: Ведь я почти успел. Оставалось совсем чуть-чуть. Почему так? Если бы я быстрее.
0: Теперь у Кейко будет шанс. Глаза закрывались сами собой.
2: Так хочется спать. Я так устал. Надо чуть-чуть передохнуть, и все будет хорошо. Теплая струя вкусного, горячего воздуха в лицо. Боже, как хорошо! Какое блаженство дышать! Просто дышать!
0: Несколько секунд я просто лежал, наслаждаясь каждым глотком. Соднили ребра и диафрагма, мышцы, измученные в отчаянной попытке протолкнуть еще хоть чуть-чуть воздуха в опустевшем скафандре. В висках еще стучало, и я со стоном поднялся. Кейко сидела рядом, привалившись к валуну. Ее скафандр перемигивался алым, а в открытом кислородном блоке было пусто. Я вдруг с тоскливым ужасом понял, что сейчас мне придется вытаскивать картридж и умирать второй раз. Зря я выкинул пистолет. Я хотел поднять руку, чтобы снять блокировку своего костюма и снять картридж, но рука лишь чуть шевельнулась, поднялась и снова опустилась. Я не мог этого сделать. После темноты и удушья не мог. Но Кейко заметила мое движение.
2: «Вики, пожалуйста, живи».
0: Она медленно приложила руку к забралу шлема.
4: И я понял, что она собирается сделать. Я рванулся, уже понимая, что не успею. «Вики, я тебя люблю».
0: Эти слова навсегда засели в моей памяти. Резким движением Кейко сдернула забрало шлема. Вакуум не убивает мгновенно, как часто думают обыватели, но он беспощаден. Взрывная декомпрессия, резкий перепад давления. Ее лицо такое нежное, красивое, с мягкими губами, такими вкусными, как в тот раз, когда мы впервые поцеловались за день до отправки сюда, распухло черной маской. Карие глаза вылезли из орбиты, лопнули, забрызгивая скафандр кровью, смешивающейся с аварийной пеной. Автоматика безуспешно пыталась спасти своего нерадивого хозяина. Тело дернулось несколько раз в конвульсиях, медленно оседая. А я смотрел на труп девушки, которую любил, не узнавая ее в обезображенных чертах. Словно Кейко превратилась в жуткий манекен. Но больше всего я ненавидел себя за гадкое чувство облегчения. Ведь теперь я смогу дойти. Дальнейшие события запомнились как-то урывками. Я шел и плакал, выкрикивая проклятье, швырялся камнями. Потом, когда уже дошел до палатки, очень долго не мог правильно запустить цикл шлюза. Я сбивался в клавишах и начинал заново. И когда, наконец, ввалился в тамбур, компьютер уже выдавал второе предупреждение. Я сдернул шлем, с трудом стал расстегивать крепление костюма. Мышцы не желали подчиняться, а малейшее движение отзывалось болью во всем теле. Но я все-таки выбрался из скафандра, словно змея, меняющая кожу. Вдохнул свежего прохладного воздуха. Устало сел на кресло перед терминалом и пробежался по клавиатуре. Ожили экраны дисплеев, замерцали лампы, разгоняя полумрак аварийного освещения. Зашуршал кондиционер. В Включился аварийный передатчик. Теперь спасательная партия сможет без труда меня найти. Может быть, это и лишнее, ведь в каждый скафандр встроен свой маячок, но у станции палатки радиус действия намного больше, так спокойнее. Конечно, если вообще кто-то придет сюда меня спасать, но эту проблему я предпочел беззаботно выкинуть из головы. Глядя на ящик с кислородными патронами, я вдруг с ужасом понял, как мог спасти Кейко. Надо было просто поменяться с ней картриджами, когда в моем воздух еще оставался. Она ведь почти не двигалась и меньше расходовала кислород. Нужно было просто поменяться, и тогда бы хватило обоим. Я расхохотался жутким каркающим смехом.
5: «Что я наделал? Это ведь я ее убил!» —
0: проговорил я в пустоту палатки, где мы могли быть вдвоем. Если бы я был чуть сообразительнее, а не дрожал в ужасе за свою жизнь, а хотя бы минуту спокойно подумал, Кейко осталась бы жива. Перед глазами вновь удивительно ярко вспыхнула отвратительная картина распухшей окровавленной плоти под открытым забралом скафандра. Меня стошнило прямо за терминалом. Перемазанный в собственной рвоте, со стертыми в кровь ногами, я забился в угол и заснул под тихий шелест вентилятора. Мне снились кошмары. В них я снова шел по мертвой пустыне Аида и нес Кейко на руках. Я снова задыхался. Тянул руку к Кейко с мольбой о помощи.
6: «Ты не справился. Ты слишком глупый».
0: Ее голос холоден и равнодушен, как у автоматики скафандра. Почему-то она одета в легкий сарафан, хотя вокруг мертвая пустыня Аида.
5: «Я пытался», — шепчу я, вставая на колени. «Я не хотел».
6: «Ты убил меня!»
0: В руках Кейко появляется пистолет. Она нажимает на курок. В безвоздушной среде выстрела не слышно. Грудь пронизывает острая боль. Воздух свистит, выходя из пробитого скафандра. Меня сбрасывает в пропасть. Я падаю и просыпаюсь с криком. Следующие дни палатка стала моим домом. Я заболел, сказалось нечеловеческое напряжение. Я кашлял, глотал таблетки из аптечки, запивая безвкусными витаминизированными соками. Каждый раз, когда я смыкал глаза, кошмар повторялся. Менялись детали, неизменным оставался ужас. Единственным спасением было делать хоть что-нибудь. И я делал. Провел инвентаризацию, запасов мне должно было хватить минимум на 2 недели, активировал сейсмические датчики и часами напролет анализировал данные о землетрясениях, сотрясавших Аид. Что угодно, лишь бы отвлечься. Через 2 дня мне стало лучше. Я даже заставил себя снова влезть в скафандр, вставить новые картриджи из запасов палатки и похоронить Кейко. Почему-то это стало для меня удивительно важным. Чем-то вроде искупления. Я положил ее в неглубокую нишу в скальной породе и заложил камнями, стараясь не смотреть на черное обезображенное лицо. Но этот поступок не принес облегчения. Стало только хуже. В какой-то момент я понял, что стою перед ее могилой на коленях, а руки лежат на застежках шлема. Скафандр обиженно выл.
1: «Тревога. Блокировка крепления отключена. Снятие шлема в безвоздушной среде опасно для жизни».
0: Оставалось лишь сдернуть застежки и вдохнуть пустоту полной грудью. Но я не смог. Какая-то часть меня еще помнила ужас удушья, эту равнодушную темноту, что ждет каждого в конце, и продолжала цепляться за жизнь. На обратном пути я чуть не погиб. На Аиде наступила ночь, внезапная и холодная, как это бывает на безатмосферных мирах. Из-за электромагнитных возмущений никак не мог поймать автомаяк. Я заблудился и долго бродил, пока не наткнулся на палатку практически случайно. Странно, но за это время блужданий в темноте я где-то подобрал свой пистолет, но даже не запомнил, когда и как это произошло. Я зашел в шлюз, ввалился в палатку и так и заснул прямо в скафандре. В этот раз мне снилось, что кто-то заходит в скафандре в палатку, и я знаю, что это Кейко. Она сдергивает забрало шлема, и я вижу, что под ним черная обезображенная маска.
3: Я открыл глаза, глядя на человека в скафандре в моей палатке. Он поднял руку, чтобы снять забрало шлема, но я уже знал, что сейчас произойдет, и вскинул пистолет.
4: «Виктор, стой! Это же я! Мы группа спасателей! Успокойся, просто убери оружие!»
3: Голос низкий и мужской, с характерным американским акцентом.
2: «Ричард!»
3: – прошептал я, выдыхая. Я узнал голос. Ричард поднял забрало. Очень смуглое, почти черное лицо. Ричард — афроамериканец, бывший морской пехотинец. Он работал в подразделении спасателей. Мы немного подружились. В Японии иностранцы тянутся друг к другу.
4: «С тобой все в порядке?»
3: Я ничего не ответил. «Все ли со мной в порядке?» «Нет, определенно не все».
4: «Мы думали, все погибли», —
3: продолжил Ричард, смерил меня взглядом и добавил: «Боже, ты ужасно выглядишь». В одну из стен палатки рядом с санитарным блоком встроено маленькое зеркало. Я повернулся и понял, что Ричард прав. Трехдневные щетины, свалявшиеся седые волосы, запавшие глаза, грязный комбинезон, что надевают под скафандр.
4: «Мы уходим с планеты»,
3: — он взглянул на часы.
4: «Компания решила бросить эту чертову дыру. Есть еще выжившие?»
3: Я покачал головой, чувствуя странную пустоту в душе. Не осталось сил даже радоваться спасению.
2: «Только я».
3: Потом был реабилитационный центр на Земле и закрытое разбирательство. Данные видеочипа моего скафандра и костюма Кейко спасатели разворошили импровизированную могилу и привезли ее тело на Землю. Есть в японцах эта методичность. Меня оправдали. Наверное, я действительно не был ни в чем виноват. Даже если кто-то из членов комиссии пришел к тем же выводам о том, что можно было поменять картриджи и спастись вдвоем, никто не озвучил эту мысль. Прискорбное стечение обстоятельств, так это назвала комиссия по расследованию.
2: Что ж, наверное, можно сказать и так. Крайне прискорбное.
3: Важно одно. В том, что я жив, должен быть какой-то смысл. Не может не быть, раз Кейко пожертвовала собой ради меня. Я записался в корпус спасателей, и теперь, как Ричард, спасаю людей, попавших в беду.
2: Жизнь продолжается, и только эта мысль дает мне силы бороться с кошмарами, что иногда приходят под утро. Жуткими, выворачивающими душу видениями, в которых я снова бреду по пустыне мертвого мира.

Странно. Почему так тихо? Обычно вы перед моим приходом орете, как бешеные габарские дельфины. Староста группы доложить? Так, господа курсанты. Так. Этого нам еще не доставало. Воровство в колледже — это мерзко. Это все подозревают всех. А вам ведь друг с другом попарно в разведку идти. Все осмотрели? Со сканерами? Аудитории, кабинеты, блок питания, оранжерею, резервуары, уборщиков? Нет! Да ведь уборщик цепляет все, что плохо лежит. Уволакивает все, что не привязано гвоздями, не приколочено и сварочным комплексом «Вулкан» не приварено. Может, из потолка сдернуть, если ему что-то не понравится. А его манипуляторы вы видели? В полной боевой готовности. У него есть насадка, которая проникает в щель между зубами, господа курсанты, и вытягивает оттуда волоконца сосиски, которые вас на завтрак кормили. Коробочка с кольцом в его списке неприкосновенных предметов не значится. Погодите, я сам свяжусь с главным пультом. Так. Так. Ну, радуйтесь. Задержали вашего вора. В последнюю минуту просканировали. Курсант Фергюсон, идите сюда, посмотрите на мой экран и опознайте колечко. Оно? Ваше счастье, что я вовремя вмешался. А не то искать бы подарок любимой женщине на главной мусорной свалке нашего богоспасаемого острова. Она у нас на дне залива. Туда всю дрянь в бункер спускают и чем-то быстростынущим цементируют. Хорошее колечко. И ведь дорогое. 11 интердукатов с мелочью? Не слабо. Видимо, отношения уже на грани законного брака. Нет, курсант Шарош, извлечь что-то из бункера вам бы не удалось. Там же каждый новый слой мусора этой зеленой гадостью заливают. Потом бункер отбуксируют в океан и поставят в фундамент острова. Чтобы вскрыть бункер, нужно 148 разрешений от всяких инстанций. И тем не менее, призрачный шанс вытащить колечко все же имеется. Вот если бы уборщик стянул его на какой-нибудь орбитальный, тогда... Курсант Мганомба, уберите с экрана портрет вашего гарема и найдите планетку под названием Немесса-2. Нашли? Очень хорошо. Это искусственная планетка, спутник Веганты. Ее запустили на орбиту с благой целью. Два спутника Веганты устраивали такой кавардак с приливами и отливами, что другого способа укротить это безобразие, наверное, вообще не было. А на Веганте имелись кое-какие очень даже полезные ископаемые, и начальство решило ее колонизировать. Как вы понимаете, Немесса-2 должна была стать довольно увесистым шариком, иначе не смогла бы нарушить сомнительное равновесие между Вегантой и двумя ее спутниками.

0: и стройматериалы для Немессе-2 тащили со всех трасс. Это были обломки давно устаревшей техники, отходы крупных производств, небольшие астероиды и всякий космический мусор. На самом деле строительство Немессе-2 было для всех астронавигаторов и капитанов праздником. Вы не представляете, сколько дряни болтается в космосе, да и в дальнем тоже. Где-то наверху решили потратить деньги на мусорные транспорты. Это что-то вроде нашего домашнего уборщика, только раз в 800 побольше. И при нем еще длинная емкость, вроде баржи. Их вывели на трассы и пустили баражировать из конца в конец. Потом добычу транспортировали к Веганте. Это теперь за выброшенный колпачок от тюбика с кетчупом штрафуют. Тогда могли и старый катер завести подальше и бросить на произвол судьбы. А однажды транспорт зацепил и притащил такое, что руководство разведкорпуса приказало всех технических работников с Немессе-2 срочно отозвать и спустить туда наш десант. Оказалось, разведывательные беспилотники транспорта набрели на обитаемый астероид. Они не опознали внутри этой здоровенной глыбы органику, скинули туда якоря, ну а остальное уже было делом техники. Так мы заполучили одну из старательно законспирированных баз серых корсаров. И вот в один прекрасный день как-то так вышло, что в мусорный транспорт попал опытный образец одного аппарата. Их было два, один более удачный, другой менее. А с мозгами у наших конструкторов всегда творилось что-то загадочное. Они ухитрились сдать мусор именно удачный образец, а себе оставили неудачный. Ситуация осложнялась тем, что мы тогда вели боевые действия с серыми корсарами. Если бы им в лапы попал этот аппаратик... И не спрашивайте, все равно не скажу, для чего он был предназначен. Теперь на производствах трудятся его внуки, и чтобы стать всего лишь оператором этой техники, требуется 6-я ступень допуска. Ситуация осложнялась тем, что аппарат был нужен еще вчера. На него сильно рассчитывали смежники, и в технике, которая стояла, готовая к сдаче в эксплуатацию, было оставлено место как раз для этого треклятого аппарата. Говорю же, он имел оборонное значение и точка. Больше вы ничего о нем не узнаете. Ученые-разгильдяи рвали на себе седые бороды, вопили, рыдали, но единственное, что они могли сделать, это предоставить разведкорпусу кое-какую неполную документацию по своей пропаже. Как на грех, именно в тот день мы с Гробусом слонялись по коридорам разведкорпуса в надежде встретить старых приятелей и вместе с ними вкусить звездный прозрачный. Тут-то нас и изловили. Дали нам вводную, открыли нам неограниченный кредит в банке разведкорпуса, подарили два новеньких скафандра, последнюю удачную модель Аякса, там же мастера их подогнали под наши фигуры и потребности, а иметь свой скафандр для разведчика — великое дело. В нем столько всего можно спрятать. И еще нам дали код для сканера, чтобы уже на Немессе-2 послать сигнал этой проклятой металлокерамической коробке и получить ответ, и таким образом отыскать ее в куче космического мусора. Формально задание выглядело так. Опробовать модернизированные системы жизнеобеспечения Аякса в условиях, приближенных к боевым. И нас для начала командировали в штаб генерала Курченко. То есть начало легенды было безупречным. А там Курченко посадил нас в контейнер с надписью вот такущими буквами «Взрывоопасно!». В контейнере мы прожили 3 дня, пока Руслан тащился к проколу. И выпустили нас на 37-й трассе на маяке. Там уже собралась целая компания для отправки на Веганту. Геологическая разведка, операторы строительных комплексов, подводники, даже девочки для работы в медблоке. Ну, как же без девочек? Это для них лучший шанс хорошо выйти замуж. И потому в медсестры рвались такие крокодилицы, что филокрийский осьминог бы содрогнулся. Я видел дрожащего филокрийского осьминога. Страшное зрелище. В ожидании транспорта мы развлекались как могли, и даже в коробок играли. И привязался к нам с Гробусом один человек, куда мы, туда и он. Сложение плотного, рыжие волосы заплетены в 4 толстые косы, как носят на Кумелинских островах пресьосы, и, соответственно, рыжие усы, вислые, концы ниже подбородка. Очень веселый был человек, знал все анекдоты со времен царя Соломона. «Курсант Мганомба, Соломон жил за 1000 лет до вашего великого вождя Нгунгенбусамбы, и ваш вождь анекдотов не рассказывал. Человек этот по имени Насреддин Деравальяк собирался на Веганту, чтобы стать там директором развлекательного центра. И ничего удивительного, прошли те времена, когда школы и развлекательные центры в колониях строили в последнюю очередь. Он делился планами. Хотел первым делом устроить на Веганте клуб одиноких сердец, потом устраивать чемпионаты по комнатному хоккею и по настольному баскетболу, тараканьи бега с настоящими, а не виртуальными тараканами и много чего иного. Естественно, при центре он хотел открыть большой бар с богатым ассортиментом и очень любопытствовал насчет «Звездной и прозрачной». А мы с Гробусом уже были достаточно опытны, чтобы отличить незатейливого любителя «Звездной и прозрачной» от разведчика «Серых корсаров». Как? Есть приметы. Разведчик обычно притворяется малообразованным, но очень приятным собеседником, а говорит с вами, как умная девочка, которую мама научила: если хочешь выйти замуж за парня, то заставь его рассказывать о себе самом и слушай, разинув рот и с восторгом во взоре. Но девочка, которая грамотно играет роль дурочки, услышав незнакомое слово, сразу спрашивает, что оно значит, и потом восклицает: «Ой, какой же ты умный!» Разведчик «Серых корсаров» может проколоться на том, что знает устройство портативного вулкана и не спрашивает, что такое марахотовый стержень. Так вот, Насреддин Деравальяк знал, как выглядит пульт десантного катера. А зачем такая информация директору развлекательного центра? Вот то-то, детки! А представитель «Серых корсаров» на Веганте нам был абсолютно ни к чему, даже если бы проводил там тараканьи бега. Мы не могли связаться со своим начальством, вернее, могли только в том случае, когда найдем пропавший аппарат. Нам следовало просто подать знак, и начальство прислало бы за нами транспорт. Какой знак? Условно говоря, выслать на совершенно нейтральный адрес кодограмму с невинным содержанием, вроде поздравления любимой бабушки со столетним юбилеем. Так что решать судьбу Насреддина Деравальяка мы должны были сами. Его нельзя было пускать на Веганту, пока начальство не разберется, кто он и откуда взялся. Выход был один — тащить его с собой на Немессу-2. Так мы и сделали. Благо, в типовой набор Аякса входили инъекторы для обездвиживания. Вот отсюда выстреливали, у них обойма была в области левого локтя. Туда много чего входило, и мы, к счастью, не выбросили половину всяких штучек, решив с дуру, что они нам не понадобятся. Катер, приписанный к маяку, мы попросту угнали. Ничего страшного, при нем всегда должно быть по меньшей мере 3 катера, один большой, остальные 3-местные. Большой как раз был в это время внизу. И вот-то и ждали. И оказались мы с Насреддином возле Немессы-2. Представьте себе, ребятишки, сваренную из толстенных рельс ферму. Это кольцо диаметром в 2 километра. Оно вроде колеса со спицами. Вверх и вниз от него отходят очень изящные ажурные металлические щупальца, каждые длиной около 1,5 километра, и щупальца эти вихляются. Прям любимая супруга Филокрийского осьминога. То есть по мере заполнения колеса всякой космической дребеденью щупальца этот ценный груз фиксируют. А когда образуется фигура, похожая на шар, на нее еще снаружи нарастят всякого добра. Ученые рассчитали оптимальный вес будущего спутника Веганты. Цифру я не помню, но за 8 лет его собирались завершить и сдать в эксплуатацию. Ищите в информатории, я вам не информаторий. Теперь представляете, что было бы, если бы оказалось, что драгоценный аппарат уже в глубине этого чудовища. На Немессе-2 были выдвинутые на 1 километр вперед причальные мачты, к которым крепили всю привезенную космическую дрянь. Оттуда ее забирали роботы-погрузчики, тащили к поверхности, там она попадала в лапы специалистов по логистике, а потом за дело брались сварщики. Внутри Немессы-2 были оставлены узкие туннели. Один ее пронизывал насквозь, другие вели к жилым отсекам. А склады, заводы по производству амбудоцемента и стоянки для техники были на том, что условно можно назвать поверхностью. Эти заводы были как и стоянки мобильными. К ним прилагались длиннейшие транспортерные ленты, заправленные в рукава диаметром 1-3 метра. Завод, от которого расходились в разные стороны эти рукава, сильно смахивал на детеныша Филокрийского осьминога. На средина чухался в катере и принялся буянить. Знакомая картина. Чем больше у человека грехов, тем громче он в такой ситуации буянит. «Вот что, дитя далеких звезд», — говорит ему Гробус. «Тараканьи бега отменяются. Мы завершим тут одно дельце, а потом ты вместе с нами отправишься к нашему начальству». «Почему?» — возмущается Насреддин. «Рожа твоя нам не понравилась», — хором отвечаем мы с Гробусом. «Верните меня на маяк», — голосил Насреддин. «Сперва ты побываешь на Немессе-2. Я должен быть на маяке». В поисках аппарата этот чудак нам никак не мог помочь, скорее уж навредить, если бы подслушал наши разговоры. В какую-то минуту мы даже снизили скорость и стали высматривать, не идет ли от Немессы-2 хоть какая-нибудь старая галоша, чтобы пересадить туда на середину Деравальяка с соответствующей инструкцией командиру. Но галоши не было. «Курсант Шараш, что это вы вытащили на экран?»
1: «Галоши? Так их на ногах, что ли, носят? Я думал, так называют только грузовые боты при транспортных баржах».
0: На Немессе-2, разумеется, была своя администрация и орава сборщиков со всей необходимой техникой. Мы, готовясь в этот рейд, запросили данные обо всем населении Немессе-2 и с ужасом обнаружили, что дурак, взявший подряд на изготовление фермы, набрал людей по принципу «если вы, ребята, больше никому не нужны, то я вас нанимаю». Приобрести сертификат оператора погрузочной техники и тогда было несложно, теперь тоже. Двухмесячные курсы, сертификат в зубы и катись куда хочешь. Сертификат стропольщика тоже. Когда вы всем курсам не сдадите сессию, я лично прослежу, чтобы из вас сделали стропольщиков. А вот хороший сварщик в дальнем космосе, в цене, эти парни всем известны, нанимаются целыми бригадами. И тут нам повезло. Гробус, запросив информацию, обнаружил в бригаде знакомца. Толковый мужик сперва учился на разведчика, потом скоропостижно женился и ушел в сварщики. Деньги те же, а риска гораздо меньше. Звали его Алекс Шапошник. Так что мы даже радовались встрече со старым приятелем. Причалив, мы должны были первым делом явиться в администрацию. Для этого мы заготовили легенду «Ищем астероид». Была за пару лет до того история с астероидом, который приспособили под кладбище домашних животных. Люди бешеные деньги платили, чтобы мумия любимого песика болталась в космосе. Но эта история случилась на 42-й трассе, мы же были на 37-й. Стало быть, ищем астероид, который, судя по всему, какие-то болваны подцепили и притащили к Немессе-2. В доказательство предъявляем сканеры, в которые действительно забиты позывные собачьего кладбища. А самый главный аргумент вручаем напоследок. Целую бадью звездной прозрачной. Так все было задумано. Аппарат, который мы искали, был не так, чтобы огромен, примерно 2 кубометра. То есть в угнанный нами катер он бы влез, если демонтировать одно сиденье. Но при условии, что мы оставим на Немессе-2 Насреддина. Вот такая проблема, детки. А мы и Насреддина оставить не можем, и аппарат не можем. И вот тут нам неслыханно повезло. Если бы мы не застряли на подступах к Немессе-2, мы бы причалили к ней как раз вовремя, чтобы угодить в лапы к серым корсарам. Про эту братью я вам 100 раз уже рассказывал. Война с этими космическими проходимцами длилась лет 20. Сперва их возглавлял бешеный идеалист, мечтавший создать свою звездную империю, назвал своих единомышленников корсарами, а потом, когда к нему прибежала всякая шваль, по которой тюрьма строгого режима плачет, идеалист куда-то подевался, а мы получили банду грабителей численностью в 5-6 тысяч рыл. Нет, не человек, рыл. И они доставили нам немало хлопот. Их транспорт попал на космическую помойку случайно. Они даже смутно представляли себе, что это за странная штуковина болтается на орбите. Но потом сообразили, что там много всякой рабочей и сломанной техники. Своих заводов у серых корсаров, как вы понимаете, не было, и обычный погрузчик, берущий 6 тонн, который был им необходим для всяких пакостей, они могли только украсть. А на Немессе-2 разнообразных погрузчиков было 2 сотни не меньше. Да еще склады с оборудованием для стропольщиков и сварщиков, так что транспорт, скорее всего, уже вызвал подкрепление, а персонал Немессе-2 забаррикадировался в жилых отсеках. Если бы мы не потратили кучу времени на споры с Насреддином Деравальяком, то и мы бы сейчас сидели вместе.

Конечно, серые корсары не могли знать про аппарат, который нам велено спасти. Но у них была дурная привычка оставлять за собой разруху и тлеющие развалины. Поскольку места в катере немного, нам пришлось рассуждать в присутствии Насреддина Деравальяка. Услышав слова «серые корсары», он вздрогнул и втянул голову в плечи. Мы с Гробусом это заметили, но виду не подали. С одной стороны, если бы наш пленник работал на серых корсаров, он бы такой мимический этюд нам не изобразил, значит, где-то когда-то он с ними встречался, и вряд ли они остались довольны встречей. Может, устраивал на их базе тараканьи бега, а потом пропал с кодами от банковских счетов, кто его знает. Ну да, они умудрялись прятать свои деньги в наших банках. И немалые деньги. А с другой стороны, он так славно изображал организатора досуга, что и балерину мог бы изобразить со всеми ее ручками и ножками. «Курсант Мганомба! Давайте сюда экран! Балерины не для того 10 лет учатся, чтобы к вам в гарем попасть. Они танцуют, курсант Мганомба, они танцуют под музыку. И это красиво!» Так вот, ситуация осложнилась, а мы с Гробусом даже посовещаться не могли. Пришлось опять обездвижить Насреддина Деравальяка. Если бы мы могли отправить его рожу и прочие параметры в наш информаторий, мы бы очень скоро узнали, что он за птица. Но выход на связь был позволен лишь в одном случае, если бы мы нашли и спасли этот проклятый аппарат. Гробус все же утверждал, что он нанялся к серым корсарам. Я полагал, что он слишком яркая личность, его 4 рыжие косые усищи чуть ли не до плеч привлекают к нему избыточное внимание, агент серых корсаров вряд ли стал бы плести такие косы. Война, детки, это такое место, где сам себя начинаешь подозревать и сам за собой следить. «Мы, конечно, можем доложить наверх о нештатной ситуации», — говорит Гробус. «В конце концов, колония на Веганте в опасности, но аппарат...» «Понимаю», — отвечаю я. «И я действительно понимаю, что после такого доклада ближайшая патрульная эскадра срывается с базы и чешет сюда, заранее выставив на аппарели противоастероидные пушки. Эскадра разносит в пух и прах серых корсаров, но от НИМЭС-2 тоже мало что останется. То есть аппарат погибнет безвозвратно. Жилые блоки такой конструкции при необходимости отстреливаются, их потом можно подобрать. А как травить серых корсаров, которые могут спрятаться в технических коридорах, пронизывающих планетку? Ну, вы меня поняли. «Если бы у нас на борту была нормальная техника», — рычит Гробус. И я отвечаю ему примерно таким же неандертальским рыком. «Это означало, господа курсанты, что на катере нет техники, позволяющей искать и находить мигрирующие проколы. Все равно, что требовать от самокатов, на которых вы влетаете в аэродинамическую трубу и набиваете там синяки, чтобы они вместо вас сдавали зачет по интерлингве. Да, самокат понимает команды на 16 языках. Но зачет он не сдаст. Вы, впрочем, тоже». Мы с Гробусом не могли даже приблизительно рассчитать, когда из прокола может вынырнуть вызванная нами патрульная эскадра. И мы все яснее понимаем, что провалили задание. Не по своей вине, но провалили.

0: Далее Трускиновская. Дело было в тараканах. Часть вторая. Окончание.
1: Когда наш Насреддин Даровальяк очухался, мы сидели мрачные, как надгробные чучела. То, что ставят на кладбищах, именно чучело из серого или черного пластика. Настоящий памятник бойцу разведкорпуса «Память», детки, просто память.
2: «Я ничего не понимаю», — говорит Насреддин. «Что случилось? Почему вы меня все время парализуете?»
1: «Беда случилась», — говорит Гробус. «Но если нам придется погибать, то первым отправишься в поля вечной охоты ты и дитя. Твои хозяева тебя не дождутся».
2: «Я сам себе хозяин», — заявляет погонщик тараканов. «Никому не служу, только своему бизнесу».
1: «Ага, как же!» — хором рявкнули мы с Гробусом.
0: Насреддин Даровальяк задумался.
2: «Может, вы скажете, в чем меня подозреваете?» — осторожно спросил он.
1: «Терять нам было нечего, ему тоже». «Подозреваем, что ты работаешь на серых корсаров, что ты навел их на Виганту, что ты должен был, высадившись на поверхности, выполнить какое-то задание, а потом высадились бы они», — сказал Гробус.
2: «Понятно. Парни, я жулик и вор, но я честный жулик и честный вор. Спереть со счета пару тысяч интердукатов, пожалуйста, с удовольствием. Облапушить компанию «Простофиль» с радостью. Но кровь — это не мой профиль».
1: «Объясни, что ты собирался делать с тараканами», — потребовал Гробус. Он однажды проиграл на тараканьих бегах кучу денег, после чего умные люди объяснили ему, как это получилось.
2: «Я бы дал фавориту двухфазный эдуарон».
1: «Точно! Он у тебя при себе?»
2: «При себе. Ношу на груди, как портрет любимой бабушки».
0: Мы позволили Насреддину достать из потайной емкости скафандра пробирку величиной со стилус. В ней были голубоватые зернышки диаметром в 0.5 миллиметра.
2: «Он!» — сказал Пробус. «Двухфазный эдуарон в правильной расфасовке. Только для тараканов и годится».
1: «Господа курсанты, это вам нужно знать. У Насреддина было средство, чтобы сперва тараканий фаворит бежал медленнее прочих, а потом резко рванул вперед.